0: Ёб ты мать, ну тут и все, блядь. А до этого у него, знаешь, как, он же когда, прежде чем провалиться нахуй в эту хуйню-то, блядь, в клаку-то, блядь, он говорит, а это что за хуйня, сидит там зеркало такое, блядь, да? Вот у него двоится оно, блядь, двоится, он его потрогал пальчиком, оно у него раз и прилипло к пальцу, блядь. И начал его обволакивать всего. А там баба эта Тринити говорит, пошла репликация. Ты понял, нет? Это что такое, блядь? Обволакивание, нахуй его. То есть его явление и перемещение и хуение, блядь. Ты понимаешь, нет? Почему я несколько раз смотрел? Я тебе надо все понять, блядь. Какая репликация, нахуй, пошла, блядь. Короче, блядь, он, сука, раз, блядь, этим зеркалом обволокло. И вот когда он в унитаз уже был спущен, блядь, все, очнулся в этой хуйне. В клейковине, в каком-то, блядь, сиропе, блядь. В каком-то, блядь, первозданном растворе, понимаешь ли, нет? Он говорит, все, блядь. Ну, короче, вылез он нахуй, блядь, его, блядь, там, сука, куда-то скинули нахуй, какой-то, блядь, паук нахуй свесился, блядь, металлический, его, блядь, хуяк куда-то, блядь, как в канализацию он поплыл в каком-то говне в воде, блядь, потом хуяк сверху рука, блядь, ой, нахуй туда-назад, ну, говорит, все, там Морфеус говорит, привет, с возрожденьем нахуй, говорит, как, блядь, я спал, говорит, нахуй спал, как вот нахуй спать бы, ложись нахуй, вот сейчас отдохни, блядь. Говорит, как же так, блядь? А что вы со мной делаете? Говорит, а хули, у тебя атрофация мышц, ты еще младенец, ёптая мать. Сейчас мы тебе все подлечим, нахуй. И иголками его как охуярили всего, блядь. Какими-то трубками, блядь. Пердук. Ёптая мать, туда ему под кожу шершаво запустили ему, шершаво. Вот он, значит, лежит, блядь, а, говорит, расслабься, блядь, получи удовольствие, блядь. Восстанавливаем тебя, говорит, блядь. А тут все орут, мы нашли его, блядь, он избранный. Для чего избранный, нихуя не понятно. Он избранный, мы нашли, Морфеус радуется, говорит, тот самый, сука, малек, блядь, мы его искали, блядь. Над ним еще, правда, работать, блядь, сука. Они обсеряли его этими палками, какими-то хуялками, все засунули ему, блядь. Все, говорит, отдыхай. Вот, блядь, раз и на нары, блядь. На нарах мы отдыхали все, блядь, сука. Ему в тыкву, нахуй, пивную пробку сзади, нахуй. У них у всех такие, нахуй. Как магнита, наверное, блядь, чтобы их ловить можно было, блядь. Говорит, ты тут красную таблетку-то выпил, потому что чтобы тебя искать было легче, ёпты мать. Отловить тебя из той реальности в эту, блядь. Ты где-нибудь перемещайся, а мы тебя видим. Таблетку у тебя, она как, сука, передатчик хуярит, блядь. Она как инфракрасное излучение, блядь, всякие идет, блядь. А сейчас вот ты не в своем веке живешь, а в 22-м, нахуй. А там вообще разруха на земле, блядь, нахуй. Там вообще хуйня. Все, пиздец. Человечество, блядь, вымерло, нахуй. А мы тут вот на корабле, на Махудоносоре, блядь, на этом. Ебесим, блядь, в пространстве где-то в каком-то, блядь, нереальном, блядь. А что такое реальность, блядь, Коля? А хуй его не знает, он говорит. Правильно, блядь. Как представить, блядь? Это тоже, блядь, разные такие понятия, блядь, реальность, понимаешь? Ну, говорит, вот у моих кореша, блядь, тут Дэн Пен Сен, блядь, какой-то нахуй, Тен, блядь, и Сфайф, как его, Сайфер, блядь, Сайфер такой, с бородочкой такой, блядь, знаешь, такой лысый-то уже ебальщик такой, блядь, курносенький, он такой, блядь, такой ебало, блядь, думаю, ну этот отрицательный явно, блядь, ну конечно, блядь, хуй там, с первого взгляда, блядь, всех узнаю нахуй, блядь. Да, ну ты хотел, говорит, узнать, что такое матрица. Ты только не дергайся, блядь, хуяк ему в голову, штырь, блядь, туда в эту пробку, нахуй, пивную, блядь.
1: Насквозь, блядь, Коля, я охуел, блядь, такие страдания, блядь.
0: Это, говорит, симулятор, нахуй. Вот, понял, нет? Моделирует все, что хочешь, блядь. Одежду, блядь. Я не знаю, там, волосы, зубы, блядь. Все, какие хочешь себе, изобретай, нахуй. Хочешь так оденься, хочешь эдак, блядь. Он говорит, мы в компьютерной программе, нахуй. Да, говорит, нахуй. Вот сидим там в компьютерной программе. Хоть бы хуй по деревне, блядь. А что такое есть реальное? Опять, он Морфеус спрашивает, блядь. А хуй его не знает, блядь.
2: Так вот, что такое матрица, я тебе скажу, блядь. Коля, слушай внимательно.
0: Это нейроинтерактивная модель! Понял? Нихуя не понял? Слушай дальше. Значит, еще не созрел, блядь. То есть это и есть матрица.
2: Мать, говорит, в 21 веке, говорит, блядь, война с машинами была, блядь. Сначала машины до нас работали, потом война началась, все нахуй. Мы думали, что, блядь, батарейки солнечные, блядь, все сели нахуй. Видишь, что творится, блядь? Кругом мрак, блядь, там идет на земле, блядь. Думали, что... Нихуя, говорит, теперь мы воюем против машин, блядь, за возвращение к матрице, блядь. Я так понимаю, матрица, бля, Коля, там, вот когда делают что-нибудь, да, сначала создают матрицу, да, а по ней уже всякую хуйню потом обрастает, все точно. Это основа, как я понимаю, Коля. Основа, матрица, бля, понимаешь? Она и как мать еще. Мать такая вот. Основа, бля, матрица. Понимаешь? Ну, только тут, конечно, они там усложнили все это, наворочили, бля. Хоть это нейро, блядь, интерактивная модель, хуель. Да назови попроще. Люби природу, мать твою. И твою тоже, блядь. За ногу. Вот и все. Весь фильм-то о чем, блядь? Это говорит, матрица — это диктат. Ты понимаешь, нет? Мир грез, порожденный компьютером. Вот, чтоб запутать нас, блядь. Я говорю, хули это, блядь? Ну ты-то так понимаешь, Коля? Нихуя не понимаешь. А я тебе скажу, матрица природа наша, бля, грибочки, ягодки, блядь, все, покой, тишина, блядь, пивко, водочка, вот она матрица-то, блядь. Вот это вот ты тебе понятно, блядь, как простому человеку. А что человек нам, блядь? Все, блядь, покой, тишина, блядь, все вы живы, здоровы, родственники, нахуй, блядь. Все, мы с тобой сидим, пиздим, вот тебе и матрица, нахуй. А, Колян, ёпта, наливай, хуй там. Потихоньку, нахуй, половинь, блядь, интеллигентнее забирает, блядь.
3: Ну, здорово, кореша, мой драгоценный Колян. Ну, что, сидишь, делать меня небось, бля. Хорошо, что взял-то? О, Агдам. Агдам, правильно, смотри, и правильно взял. Сколько градусов? 19. А то есть такой, знаешь, Агдам. 18. Такого Агдама, запомни, не бывает нихуя никогда, бля. Что, не знаешь нихуя? А, пизда. Если б не я, б ты его и Пушкина не знал, блядь. Я еще про Лермонта тебе рассказывал, пизда ему. 185 лет со дня рождения. Да не, он не живет нихуя, ты что, блядь, убили на дуэли, блядь. Вот, вот я тебе про дуэль, блядь. Дуэль — это такая сука, блядь, была штука, блядь. Это сейчас тебя нахуй послали в трамвай, ты говоришь, это сам пошел нахуй, блядь. И никто нихуя. А тогда нахуй ответь, блядь. Как нахуй, блядь. Да нахуй вообще, сука, знаешь что? Замесишь шпагой нахуй напополам распилю пизду, блядь. Выбирай оружие производства, нахуй. Либо, говорит, на шпагах, либо ну, на этих пистолетах, блядь. А пистолеты такие, блядь, камень заложишь, он все это, сука, как пули дум-дум, всю ебалу разворотит, нахуй, блядь. Понимаешь? И летит медленно, сука, и вращается, бля, Коля. Ебать ее, сраку, там пороху как напиздуют, а порох, знаешь, какой, блядь? Это сейчас без дым, а так дымные все задыхаются, нахуй, секунданты падают в обморок, нахуй, доктора не знают, кого откачивать в пизду. Колян, ёпты, врубай их пых. Дуэли — это трагедия русского народа. Вернее, не народа, нихуя, верхушки, верхушки русского народа, бля, где всё это, блядь, копошилось, звенело, бля. Это наши лучшие поэты. Пушкин, Саня, бля. Миша, блядь, Лермонтов, бля, в Ромеле в такие годы отдать концы, Колян. Вот мы сейчас с тобой сидим, блядь, яйцами трясем на нашей кухне, блядь. У тебя уже, вон, даже волосок седой, вон из-под трусов, я вижу, блядь. Смотри, о, мудя посидели. Колян, поздравляю, блядь. Мы уже с тобой посидели в пизду. Не, не в пизду, а нахуй. О, это так с ней будет сказано. Посидели нахуй яйцами, блядь. Вот так вот, наливай. Вот я тебе сейчас скажу. Я ведь после Крыма, бля. Я ведь, сука, по грибки сходил, блядь. А грибки, сука, это великая русская охота, бля. Вот ты по рыбалочку похуялся, да? Кричи, отче, блядь, золотая десна, новый русский, пизда. Ты иди нахуй, надень, бля, кирзовые сапоги по утрянке, блядь. Ну, надень так, чтоб тебя в сраку комары не жалили, бля. Что-нибудь такое погрубее, бля. Только грибки, они столько повылазили. У них только залубки показались, блядь, понимаешь? А я их хуяк под залубку, хуяк, и собираю, бля. Вот ты сейчас берляешь, да, сидишь? Ты закусываешь, да, протечок, бля? Это мы с чем ты закусишь, бля? Вот это вот, что это такое на тарелке лежит, бля? Вот это вот. Грусть, пизда! Грусь самый настоящий в Владимирской области, блядь, собранный, блядь. Мной засоленный, блядь, сюрой, блядь, понимаешь ты? Вот и если ты не рыгаешь нихуя, нет? Ешь, потому что водочку пьем, пизда. А ведь ты знаешь, что я любитель портвейна? А почему здесь водочка, бля? А потому что грибок, блядь. Да не грибок, сука, на ногах, блядь, грибок. Это гриб, ёпта мать. Грибок другой, нахуй. Вот смотри, ты берешь, например, грибочек, да? Вот культура, блядь, русского, блядь, поедания гриба. Ты знаешь, нет? Нихуя не знаешь, блядь, пизда. А, блядь, а я тебе скажу, блядь. Вот ты выпиваешь когда водочку, нахуй, обязательно с грибком, блядь. А грибок какой должен быть? Масленочек, мой такой маленький, блядь, как залупа, блядь, маленького мальчика, блядь. Вот такой, блядь, залупочка такая, блядь. Он столько, ты его опускаешь, берешь за ножечку его, блядь, он обрезанный, блядь. Короче, блядь, ты берешь его, нахуй, в горлышке-то хуяк, а он Он стоит, только начинает потихонечку проскакивать. Так чтоб его задавить, собаку, ты берешь 70 грамм водочки. Не 100, Колян, а 70 грамм водочки. Уяк! И водочка на него давит. И он туда тебе, блядь, в желудочке. Хуяк! И падает. И лежит, как собака усопшая, блядь. Он лежит, как мертвый, блядь, камень в степи, блядь. Но если ты все грамотно делаешь, понимаешь? Вот чтобы у тебя грибок не вышел посмотреть нахуй наружу, блядь, его надо аккуратненько заложить, блядь, водочки, и не перебарщивать, блядь. И вот заметь, только у нашего русского народа с водочки закусь грибком, блядь. Все эти тут кореш одного, блядь, Серега, блядь, нахуй. Я говорю, Серега, все как здесь, блядь, все, блядь, не виделись, нахуй. Он говорит, сука, только что из больницы, Сюра, блядь. Я говорю, как нахуй из больницы? По тебе не скажешь, или что вроде нормально? Он говорит, грибками на медне закусил и пиздец. И говорит, по-настоящему, как у великого Ленина, блядь, с галлюцинациями нахуй. Что ты съел, мухоморы, что ли, пизда? Дедушка Ленин любил мухоморы, блядь. Кстати, насусил, блядь, втихаря, да? Говорит, блядь, сам не заметил, как схуячил. Я говорю, ты водочки-то выпил, пизда? Он говорит, не, нихуя, говорит, я тебя не пью, я в завязке. О, пизда! Кто ж так делает, блядь? Я ему говорю, пизда. Ты сам пойми, кто же грибки, блядь, без водочки ест, блядь? Только с водочкой грибочек идет, даже жареный, блядь. О чем говорить, Колян? Так что я это вот дело, тихую охоту, я ее, блядь, обожаю, но только с водочкой, блядь, с водочкой, Колян, блядь. Если ты его под водочку, все нормально, блядь, сука, я дизентерею, блядь. Мы, сука, как подыхали нахуй в одном селе, в каком-то, блядь, на Рязанщине, пизданщине, грязь, блядь, слякоть. Дрищем все по носам, блядь, со всеми корешами. Один говорит, нахуй, водки, блядь, и соли туда. Как заебенили, блядь, так замешало. Не просрались неделю, блядь, остальные все заболели, нахуй. Все лежали, блядь. Ты пойми, Колян, не за столом будет сказано, блядь, водка на глиста, сука, убивает, глиста, понимаешь? Сам выпадает и еле-еле на ногах отскакивает, нахуй. Не говоря уже про микроба. Вот я понимаю, с водочкой сегодня. Она глиста на лету убивает. Он у тебя не успел в кишку винтиться на его хуяк. И он уже из страки выпал, блядь. В обмороке нахуй. Сотрясение мозга, пиздец. И он даже не отползает, блядь. Вот так, сука, понимаешь? А плесень, плесень, блядь, это, сука, грибок мелкого класса. Один ученый из него начал делать пенициллин. Пенициллин, который тебе в сраку, помнишь, кололи, блядь, которая свинка была, блядь, в детстве. И скарлатина, и коклюш, и тебе все ебенили, ебенили в сраку. Вот всю эту плесень тебе вогнали. Вот ты весь до сих пор зеленый весь, блядь, оплесневел, понимаешь ты, блядь? Ну, зато ты жив, здоров, блядь. А вот ты, кстати, Колян, совершенно, блядь, вот с плесенью не употребляешь нихуя. А ведь надо, бля, я говорю, я сначала под сальным был тоже, думаю, что такое, бля, сыр, говорит, рокфор, а я говорю, что он такой зеленый-то, блядь, он плесневый прям весь, нахуй, он говорит, в этом-то весь и кайф мне, объясняет мой кореш, бля, говорит, ты там же все, блядь, там микробы, витамины, белки и углеводы, я говорю, какие там нахуй белки, блядь, говно одно, говорит, ты попробуй, пизда, пахнет так. Говнисто, ну, знаешь, что-то в этом есть, бля. Этот сыр, он естественным путем возник, понимаешь? Мальчик, блядь, забыл в пещере там этого вот, рокфора, блядь. Ну, пошел овечек пасти, блядь. Ну, ему мама дала, на тебе сырку овечьего. Овечьего, заметь, блядь. Значит, из овечьего молока сделан, блядь. Он оставил, забыл, пришел на следующий день. А там все зеленое, блядь. Только что червяки не лазят, а сериков нету, блядь. А зеленый, он говорит, а есть хвостик, он говорит, забыл, взять, взять. Он говорит, попробовать что ли, блядь, или нет. Сука, не подохну ли я нахуй, мальчик, блядь, молодой. Он говорит, ну не сохнет, нет. Говорит, потом говорит, ой, блядь, как хорошо-то. Ой, как вкусно-то, бля, и схуячил все. Да, не, а кусочек принес батя. Говорит, батя, посмотри, какой сырок. Он говорит, пошел ты нахуй, сынок, блядь, принес какое-то говно, блядь, зеленое. Он говорит, ты, батя, попробуй, я попробовал, мне даже силы прибавилось, блядь. Прям я бегаю, блядь, овечек пасу, всем пизды даю. Он говорит, ну-ка, дай попробуй, блядь, может, я матери пизды наваляю. Говорит, как съел, говорит. О, это рокфор. Ну, ты знаешь, вот, Колька, я тебе скажу, я с него серу, блядь, у меня так. Какое расстройство! Видать, эти микробы, сука, проникают, когда водяру не пью. Понимаешь, какая история, блядь? Знаешь, как это, блядь, тоже, блядь, у каждого свои дела, блядь. Вот одну бабу пригласил, блядь, говорю, пошли нахуй, блядь, говорю, посидим, попизим, блядь. Взял шампанское в бутылочку, она говорит, хорошо, что шампанского взяли. Она со мной на вы, говорит, блядь, а с пива я пердю, ёпты мать. Я говорю, нихуя себе, блядь, откровение, пизду. Как мне с ней после этого быть?
2: Такие простые люди, блядь. Тоже кефир пьет, небось, нахуй. Причем кефир, ты знаешь, тоже, бля, по-разному бывает. Это какая-то княжна пизда, где в горах Кавказа, ее уеб какой-то, блядь, кавказский князь, блядь, в результате она ему подарил какую-то пизду, эти палочки, нахуй, эти ебаные, как эти, дифтерит ебучий, блядь, микробы, блядь, эти вот хуёбы, блядь, бактерии, блядь, эти ёбаные, блядь, в стакане она с собой носила где-то между сиськами, блядь. Она, это, великую тайну кефира везла, блядь. Куда ты везла его в пизду? Из Голландии, из варяг в реке, нахуй? Везла, ты везла с её. Выебли нахуй ей. Своих микробов надавали, она этими микробами расплатилась с ним, блядь. И говорит, на, получи, блядь, тебе кефир, нахуй. Брось молоко и будь такая... Какое говно, блядь. Вот, сука, он бросил, блядь, и правда говорит, ой, ну и говно. А с утра попил, вроде полегче стало, с перепоя, блядь. А там по-разному, когда кефирчик свежий, он, блядь, значит, завязывает. То есть ты серишь круто. А когда кефирчик уже старенький, то тут ты так дрищешь с него, блядь, что тебе мало не покажется, Колян. Так что я кефир не пью, блядь, хуй знает сколько. Да хуй мы про кефир с собой здесь пиздим. Наливай, блядь, портвейну нахуй, ёбнем, да и все в пизду.

сказка такая, не знаешь, я тебе сейчас расскажу, блядь. Финиш, ясный сокол. Соколом выебли, понимаешь, блядь? Одна, блядь, это тоже, блядь, лада, да, блядь, сука. Жигули, блядь, тоже, лада, лебедь. Налетел, выебал ладу, блядь, эту ебаную, блядь. Просто один мужик, блядь, он был как, типа, волшебник, сука, понимаешь? Она легла раньше-то, блядь, одежка хуёвая, блядь, жара, бля, парит нахуй в Греции, блядь. Она легла, шракой-то повернулась, ей ветерок-то задул, блядь. Ну, а этот увидел, говорит, ой, блядь, какие прелести передо мной открылись. Обернусь-ка я лебедем, и ей прям клювом в самую шраку так туда и залез вместе с головой, блядь. О, как, блядь. Она говорит, о, очнулась, а уже все пиздец. Девственность улетела нахуй. Зацепил крылом нахуй и сейчас опять превратился в юношу, говорит, ну нахуй, юноша не есть. Он извращенец был, блядь, в лебедя превращался. Это указывало свои, блядь, тенденции, понимаете, по этому поводу. Вот. А это тоже девушка, все несчастные сокол, блядь, ну что-то у нее, понимаешь, так повернуто. Что-то она чувствовала, тоже символ какой-то, блядь. Там такая же вся история, блядь. Папа только то этот плавал за 30 земель, купец, помнишь, с бородой до самых хуй. А этот мне такой скромный, блядь, посадский, блядь, купец. Но при деньгах, поскольку я понял, да хуя он отвалил за этого, блядь. Финиш, ясный сокол-то, блядь. Но это потом, кстати, я расскажу, как было дело-то, блядь. Смотри, в чем, блядь, вот это вот. Вот когда девке хочется ебаться, блядь, она, сука, одно как долбит и долбит, долб, как ворона говно клевать. Тук-тук-тук-тук-тук-тук-тук-тук-тук-тук. Блядь, вот он говорит, девки, уезжаю, блядь, нахуй. На ярмарку, блядь, чё вам привезь, сука? Чё привезь? Говорит, ой, батя, отрез на платье. Вторая, тоже нихуя не понимает, им где отрез на платье, блядь? А это, блядь, а мне пёрышко финиста ясного сокола, блядь. Не хуй финиста, а пёрышко, блядь. Это значит, тонкое пощекатывание перышком, блядь. Какое нежное восприятие сексуальных, я-то думаю, блядь. Думаю, а что тебе с перышком делать, пизда? Я же чувствую, что у нее, блядь, явное созревание, блядь. Ранее. Она ранняя самая девочка, блядь. Ба. Сука, вот темперамент, сука, наверное, татары поработали какие-нибудь, блядь, южные народы, блядь. Они тогда все как маханули, блядь, там, сука, там все смешалось, нахуй, блядь. Непохожая какая. Ну, он говорит, блядь, приезжай, ты отрезал, отвалил, блядь, а перышкой финиста этого явного сокола, нахуй, явного, блядь, неявного, хуй его знает, какого ясного, блядь, не нашел. Говорит, доча, нет, нихуя. Говорит, ну, блядь, пойду так подрочу. Хуй с ним, блядь, без перышка, блядь, ушла. А эти, блядь, резали, сьют все платьев нашили, ой, хоть щеголяют, блядь, лифчик все нашили, блядь, там все. Говорит, ёпты. Она говорит, а нихуя, блядь. Пришла, блядь, у меня свои проблемы, нахуй. Батя опять собирается, говорит, ну что вам привезти-то, ёб вашу мать. Дочки, блядь, говорит, ой, нам, говорит, это вот, блядь, нам привези серьги, блядь, хуерги. А тебе чего, дочь, младший, блядь? Пёрышко финиста ясного зовут, заебал, задал. Ты что, сука, ты что, говорить не умеешь нихуя другого? Ну нету пёрышки там нихуя, блядь, ну ходил я, всё ваше. Ну ладно, хорошо, хоть тобой, привезу. Приезжай, нет нихуя пёрышка, блядь, этим привез серьги, блядь, хуерги, блядь. Все. Сидят все, блядь, чай пьют, блядь, а это не... Ну, нет перышки, хуй с ним. Говорит, нет, пошла, опять подрочил, нахуй, там, в сарае, блядь. Пришла довольная, блядь, она, по пизде мешалка, блядь, ну, перышки чувствует, ей надо, блядь. Когда три раза батя едет, говорит, перышко ясного слова. Да ёб твою мать, я думаю, ох, как ебаться-то хочет-то, блядь. Чует она что-то в этом перышке, блядь. А может, ей сны навеяли, блядь. Может, сказок начиталась Аксакова, блядь, как годы Багрового внука, нахуй. Понимаешь, у меня там в книжке были годы Багрового, не Багрова, Багрова внука, блядь. Помнишь, там, ну, тот же был такой, типа, Данила Багрова, только пизды не давал никому, блядь, в Америку не ездил, а так по себе жил спокойно, блядь, сказки слушал, блядь. Понимаешь, что это Багров внук? Откуда это все идет-то, блядь, понимаешь? Истоки, блядь, истоки поднимаются, блядь, к Аксакову, блядь, туда, нахуй. На Уральские горы, блядь, переборы, блядь, там каменные самоцветы, блядь, раньше, блядь, дохуя было, пока все не распиздили при советской власти, блядь, и татары, когда набегали, каждый, наверное, то, блядь, какой-нибудь изумруд схватить, то алмаз все так расторчили в пизду, блядь, понимаешь? Все расторчили, блядь, весь Урал, нахуй, он уже рухся стал, блядь, каменья все усохли, каждый, наверное, внутрь вглубиться, нахуй, понимаешь? Вот там Аксаков, блядь, проводил время, тоже камни собирал, блядь, пиздил, и однажды, блядь, там тоже у него... Видать, после большого перезора, нахуй, он, блядь, увидел эту, блядь, и все. Царицу этой вот.
горы, блядь, понимаешь, этой медной, блядь, ебать тебя в сраку, блядь. Она говорит, что ты дедушка от всякого, блядь. Он говорит, ой, блядь, дочка, обосрался, блядь, я что-то устал, далеко забрался, перепил нахуй. То ли, говорит, я кларету переложил, блядь, тогда нахуй, за воротник, блядь, хуй его не знает. То ли селедки переел, блядь. Не могу найти дорожку, но она его выпроводила, говорит. Он после этого сказку написал про горшочек, блядь, вот из этого нахуй, блядь, каменный цветочек, блядь, нахуй. Как чувак сделал каменный цветок из большого куска мрамора, не мрамора, а изумруда, блядь. Обрабатывал его, потом, блядь, человек его не съел, подавил, и не мог никак высрать, блядь. Она все говорит, не выходит, я нанял каменный цветок. Он говорит, не выходит, блядь, сидит, серит, блядь, ничего у него не выходит. Вот такая история, понимаешь, это жуткая история, блядь, я потом ее расскажу, блядь, все подробно, блядь, подробно, сука, это все требует, блядь, очень подробного слова, Коля. Так вот, сука, с этим финишем, я тебе говорю. Ты наливай, наливай. Вот, значит, это для... Русский народ, мы давно все эти проблемы уже уловил, блядь, давно у него здесь, так у нас, сука, блядь, педагоги нихуя не знают. Когда девка, блядь, пизду облавку чешет, блядь, на уроке, значит, ей ебаться пора, понимаешь? Надо их сводить к психопатологу, блядь, может, какой хуёчек маленький подарит, блядь. Иди, мол, там, только это, смотри, целку не порви, блядь. Хотя сейчас уже по пизде мешалки, у кого какая целка, блядь, их засевают уже по 100 раз, нахуй, блядь. Одной пизде 5 раз сшивали, нахуй, говорит. Все, я девочка, блядь. Снова девочка стала, блядь. Такие, блядь, ушлый народ, блядь. Косметика далеко шагнула, блядь. Хирургия, блядь. Лицевая, блядь. Ну и по пизде тоже досталось, нахуй, понимаешь? Хирургия, блядь. Все сошьют, нахуй, блядь. Только нам нихуя не достало. Хотя досталось, бля, Колян. Пизю, бля. Он эти французы все. Они тут тоже, правда, все обосрались, нахуй. А еще раньше нас обосрались на футболе. Так там травур, травур, пизда. Там просто все случилось-то, нахуй. Они выходят, ты смотрел, не, передача, нара? Смотрел, не? Куда ты, нахуй, за моей рыбой, блядь, в пизду еще, блядь. Вот норовит. Ну, ешь, ешь, ладно, хуй с собой. Травур-то какие рожи, блядь, они идут, сука. Рожи, бля, каменные. А, блядь, им еще в машину говорят, пидорасы, пидорасы, блядь, пидорасы. Я говорю, ну, ты, ну что, это же игра. Неужели из этого надо делать такое политическое сову? Они же прошлый год были чемпионы, блядь, Зидан, блядь, там, сука, все. Но дело в том, что у них у всех, блядь, ты понимаешь, до чего дошла? Лицевая хирургия, блядь. Это не лицевая нихуя, это уже, блядь, хуевая хирургия пошла, блядь. Они им каждому в хуй вживляют, блядь, этот самый. У них у многих такая история. Один к ним попал, сука, откуда-то из Марокко, блядь, пошел с ними под душ, смотрит, у них почти у всех хуи почти стоят. Он даже напугался. Он говорит, ёб твою мать, гомосексуализм полный, блядь. Это что же они, сука, друг от друга возбуждаются и ебутся, блядь? Или меня захотели, сраку поджал и вон из душа, блядь. Пробкой заткнул и вперед. Говорит, как бы мы выебли нахуй. Тренеру пожаловался, говорит, там все, говорит, почти состоят. Говорит, мудак ты, ёптая мать, ты с дерева только что слез, блядь. У нас у всех, говорит, они уже состоящими ходят, блядь. У них вживляют такой, блядь, имплантант, блядь. Чтобы им особо не напрягаться, а баб ебать. Вот до чего дошли-то, понимаешь, нет, Коля? А, ты слезу пустил, блядь, а ты все напрягаешься, нахуй. За этот имплантант тут, сука, всю залупу, блядь, сдерут, нахуй, блядь. Ты что? Ты, сука, диваны все продашь, нахуй, квартиру и будешь голым ходить, состоящим хуем, блядь, зато на морозе, блядь. Но зато всегда у тебя стоит, ты понимаешь, нет? Вот у них как? Вот все облегчение вам, ребята, блядь. Вот вы потренировались, а вспотели, блядь. Чтобы еще хуй подымать, надо столько сил, столько крови отдать. А у вас уже все в порядке, блядь. Только, блядь, за лупу наведи, блядь, и хуярь. Вот до чего дошла, блядь, лицевая хирургия глаза, блядь, а? Коля, какого глаза? Хуй, не знаю, блядь.

Вот потому что ты, Коля, если ты пизда, блядь, если у тебя не скажу, ты все по пизде тебе мешалкой, блядь. Ну сколько можно, блядь? Я тебе сказал, подготовься нахуй, сядь спокойно, блядь. Я собрался с тобой с вами посидеть. Поговори, блядь, чин-чинарем, блядь. Ну, что ты, блядь, ну налей, налей, налей, спокойно. Не трясись ты руками-то, блядь. Вот ты меня спрашиваешь, почему такая популярность нашего языка? Как велик, могуч русский язык? И мне говорят, Сюра, как ты можешь, некоторые товарищи говорят, как ты можешь этим языком хуярить, можешь сказать, прямо вот в космос? Я говорю, а что такое, сука? Это же есть... свойства русского языка. Мат, это в любом языке есть. Ты пойми, Коля. Оставь нахуй. Дай-ка стакан, сука, слушай, блядь. Вот так, все. Доволен, да? Отъебись теперь. Слушай сентенцию, мысль слушай, блядь, пизда. Я получаю, блядь, обнародованные данные, сука, по интернету. Ты понял, не? Все, а, ебало, вытаращил, то-то, блядь. Влезешь куда-то, одна срака останется, блядь, торчать, блядь. Там все лазят, блядь, там сыроют, блядь. Там, сука, ты пойми, блядь, что меня задело, блядь. Говорит, русский мат, это еще не самый, говорит, блядь, мат, ёб твою мать. Тут я, сука, прям взорделся, блядь. Я говорю, как не самый, блядь? А сколько же нашего? А вы знаете, что в интернете всего лишь навсего 146 слов мата русского, блядь. А голландского 203. Я как Коля прочитал, у меня прям вся срака даже загорелась, блядь. А ты знаешь, сука, эти англичанцы, блядь, ебанцы. У них 400, блядь. 400 слов в интернете мату! Ебёна мать, хуйня! Хуйня это, Колян! Это объёбка историческим опытом, блядь. У них компьютер давно, а у нас недавно. Они давно в интернете, сука. Понятно, что англичанцы берут другим собаки, блядь. Они норовят именно, вот именно. Они для такой объебывательный мат. Типа, а я вас имел в том коридоре, в который вы вошли направо, а потом вышли слева, а там на вас залупа упала. Конская? Да у них даже такого слова нету. Конская залупа. Они не знают, они не видели никогда. Где ты увидел англичан залупу конскую? Они не знают, что такое, блядь. У них залупа слова такого нету, блядь. У них... головка члена открытого. Да ебал я эту головку члена открытого. Какого? У коня. А у нас конского, блядь. Вот они так и сидят друг друга, обижают, понимаешь? Я тебя, говорит, имел один раз. А он говорит, а я тебя два. А я, говорит, тебя три. А я, говорит, тебя четыре. А один уже задыхается, не может уже бздит, блядь, не может, говорит, пернуть даже. И говорит, а я тебя, блядь, ну как дети, ёб твою мать, в детском саду, блядь, абсолютный такой, разве это мат? Это хуй знает что, ласкание нежного слуха. А я, говорит, тебя, говорит, имел, говорит, ну вот столько раз, сколько зернышек риса, блядь, в мешке, вот нахуй, в килограммовом, нахуй. Вот он у нас в универсаме, блядь. Ёб твою мать. А я, говорит, тебя как два мешка таких имел, блядь. Он говорит, а я как три. Он говорит, а я как четыре, блядь, а я как пять. А я как сеть, блядь, а я как вся вселенная, а я как вся солнечная система, блядь. Ёб твою мать, да заебитесь вы с таким. Разве это мат? Это хуйня какая-то, блядь. Да еби вашу мать, да сколько же можно, блядь. Вот это и рождается русское слово, оно ведь не просто так летает. А у них там, мол, я ебал тебя на пне, вот и справишься при мне. Да хуй тебе в сраку, блядь. У нас ебал я весь вас колхоз со всеми вашими правилами, тракторами неисправными нахуй и со всеми вашими лемехами, пёздами, грёбными, председателем и баграми, блядь. Вот это я понимаю. Наши электрики одному, говорит, ученику своему, говорит, берёшь эту пиздопроёбину, блядь, за что вышли в эту хуйню, блядь, этой хуйнёй накрываешь, пиздуешь, блядь, потом перехуяриваешь, блядь, и такое напряжение возникает просто пиздец, блядь. А у них как сказать? И они говорят, что у них 400 слов в интернете. Да обратитесь к Сюре Каретному. Он вам даст 500 слов в интернете. Уебневый пиздоголовый, блядь. Ой, Коля, в общем, короче, из всей этой хуйни, как ни странно, из всей этой хуйни, я понял одно. Да, беден наш русский язык на мат. Беден. Всего 5 слов, Коля, 5, блядь. 5, которые решают все остальное, бля. Ты налей, налей, подожди, ебал, тарасик, блядь. Налей, выпьем. Вот выпьем, я тебе сейчас все объясню, бля. А хуй ты смотришь, бля? Вот и смотри, слова. Хуй,
пизда. Ебать, сука, блядь. Ну, назови мне еще одно слово, блядь. Вот назови, вот ты мне заебанец, назови. Какое-нибудь другое, блядь. Хуя, сам ты мудак, ёб твою мать. Мудак, это уже производное, блядь. Есть еще от того, что яйца называются мудями, блядь. Или, например, есть еще псевдоним... Псевдоним, ебать, ёб в сраку. Псевдоним хуй, например. Болт, блядь, или там елда, блядь. Или псевдоним пизды, манда. И все от одного и того же, блядь. Например, там, какие-нибудь... Пиздохуёчки, блядь, можно сказать там, или смехуёчки, блядь, есть очень. Все в это дело упирается, ты понимаешь? Я тебе говорю, Колян, ёпты, вроби от сихвы. Богатство нашего языка, что мы можем из пяти слов такого нахерачить. Я тебе пример уже приводил, блядь. Это обыгрывается. Знаешь, как рождаются все эти дела, например. Я тут, когда эту посчитал, эту книжку, блядь, это... Про это вот, блядь, Тимеша-то пишет, блядь, она пишет, блядь. Все вот, блядь, там должны подходить друг к другу. Размеры все. Я линейку схватил, блядь, углы закруглил и прям к Зинке нахуй в пизду. Как на... Она говорит, ты что, охуел, блядь, ты что, ебнулся? Я говорю, нет такого слова в русском языке, ебнулся, блядь. Если ебнулся или ебанулся, блядь, выбирай выражение, курва, блядь, буду. Чисть язык, сука, Зинка, блядь. А все ведь поэтому, вот такая история, блядь. А Пушкин, когда писал, блядь, он не мог удержаться, чтобы Араксеева нахуй не послать, блядь, в эпиграмму. Конечно, куда же, деспот, блядь. И все, вот я говорю, Коль, вот удивляйся, не удивляйся, все выражения, все образуются от больших групп вот этих вот, блядь. Вот родилось слово из хуйства, блядь. А все от одного слова, блядь. Или, например, какого хуя? Или куда там нахуй? У нас же все со смыслом, все выражение, а все только одно слово-то. Или нахуя, нехуя. Хуем груши околачиваются. Знакомое выражение, блядь, все, все одно ведь, блядь, понимаешь? Вот я тебе говорю, вот у тех китайцев, вьетнамцев, у них там чирик-чирик, пиздик, ку-ку, блядь, они там по-своему, у них там смысл в другом. А у нас зависит от эмоциональной окраски, бля, Коля. Я тебе говорю, ты что, сука? Понимаешь, ты сразу, ага, что такое? Или, хули ты, ёб ты мать? Ага, или можешь сказать, ну ты пизда. Или можешь сказать, ну ты пизда. Ты понимаешь, блядь, смысл какой? Я говорю, ну наливай, пизда! Это значит доброе отношение к человеку. Так что у нас все зависит от смыслового вот этого вот подъема, понимаешь, своего. Это русский язык. А когда человек глухонемой, блядь, вот он не может, например, сказать, блядь, да? Вот, например, однажды пришел, блядь, глухонемому, блядь, с корешем, блядь, сидим нахуй. Вдруг, блядь, этот встает, сука, она ему все это, блядь, пальцами хуяк. Он встает, пошел, выебал тещу, блядь. Зашел, блядь, взял зонтик, блядь, залез в ванну и моется нахуй под зонтом. Я говорю, ебаный протон, что так происходит, блядь? Я говорю, объяснить хоть, что такое, блядь, что происходит, блядь? Вот, да не, он, блядь, я ей сказал просто, жене ответил, говорит, ебал я твою мать, говорит, блядь, идти, говорит, за молоком, говорит, она его, кажется, за молоком посылала, бля, Коль, садись, говорит, за молоком. Я ебал я, говорит, твою мать, и, говорит, идти за молоком в такой дождь. О, у немых как, блядь, сложно, сука. Представляешь себя немым, блядь. О, как образно хотел выразить, бля, молодец, сука. Пожалуйста, пример, бля, рассказать, насколько велик и могуч русский язык, бля. И ты поймешь, насколько это происходит. Будешь слушать меня внимательно, пизда. Внимательно наливай, хуй мамин. Это, значит, я могу сказать такую историю. Один писатель у нас сочинил. Значит, он ее, так, он еще сочинил там про котов, там это вот, бля, и Чебурашка, бля, вот Чебурашка. Он ее написал. Значит, написал, говорит, я, говорит, блядь, отвечаю за наколку, нахуй. Я придумал эту имя, блядь.

блядь, мохнатые. Говорит, видал? Ой, блядь, не сном, не духом, блядь. Они говорят, ну теперь плати нахуй, ёпта, блядь. Чебурашку показали. Наверное, ему тоже показали, этому писателю, блядь, Чебурашка все время он обиделся. Какая-нибудь не та Чебурашка была, понимаешь? В общем, короче, Коля, а дело был как? Там же в порту разгружали всякие бананы, блядь. И вдруг, нахуй, я какой-то ящик ёбнулся, блядь. У нас, как всегда, распиздяйство, дебош, хамство, пьянство и всякая другая хуйня в порту, понимаешь? У ящика лежит, блядь, чернё там какой-то бульдозер, нахуй, пропиздюхал и на углы наступил, блядь. А там оказались, блядь, вместо бананов там их какая-то хуйня лежала, блядь. Живность какая-то, блядь. Бульдозер переехал, нахуй, бедному Чебурашку, поскольку коробка попала, нахуй, ему на уши наступило, а остальное все пиздой, слава богу, не накрылось, блядь. Ну, естественно, кое-что придавило, пола не понять нихуя. Кто такой еще серенький, коричненький, блядь, сюзкий, кругленький, блядь? Ну, такой хомячок, блядь, понимаешь, сука, обоссанный. У меня тут кореш один, бля, ой, хомячка, блядь, он его заебал, он в этом вертится, в этом, в ларьке-то в ебаном. А он спать не может, блядь, дочь, говорит, слушай, хомячка какой-нибудь, выкинь нахуй форточку, блядь. Папа, говорит, блядь, как же так, животное, блядь, она должна кружиться, блядь, говорю, ну ночью спать надо, ебаный рот. Папа ей говорит, дочь, с этим хомячком, ой, Коля, блядь, он мне жалуется, говорит, блядь, спать не могу, скрипит, нахуй, клетка, понимаешь, скрипит. Так он все, сука, сделал, блядь, понимаешь, не рассчитывай, блядь, на здоровье хомячка, Колян, блядь, наливай, сука. Он взял туда, говорит, чтоб не скрипело подсолнечного маслица, пизданул, блядь, и утром, блядь, весь этот хомячок, как хрен обоссанный, под солнечным маслом весь, блядь. У него ж, блядь, по глазам катится, глотенки не может открыть, у него все слезится, блядь, все в масле, блядь. Я говорю, что ж ты, Вова, сделал, блядь, ты же хомячка, нахуй, замаслил, блядь. Утром его уже можно было пожарить, блядь, пизду, на сковороде, блядь. Хомячок, правда, выжил, блядь. Доча встала, ой, хомячок обоссанный весь, блядь. Его мылом охуярили. Вот так вот, мил мой, ты говоришь ими. Так это вот Чебурашка-то, блядь, он как тот хомячок, понимаешь, блядь, только уши расплющены. Его еще и обоссали каким-то мандариновым соком там, блядь, понимаешь, в порту облили на него. Все это хуйня, он понять нихуя не может. Говорит, как ты с бананами тут оказался, блядь? А он говорит, вы хрень не понимаете нихуя, вроде как язык уже выучил. Он пока лежал под этим бульдозером, там народ, блядь, ходил все время и говорил, ебаный рот, кто тут, сука, бульдозер, бля, поставил, блядь? Поэтому, когда Чебурашка вылез из коробки, блядь, он первый, что сказал, ебать вас всех в сраку, блядь. В конце концов, сколько можно морить бедное животное, блядь. И так стал популярен. И стал популярен среди народа, блядь. Ты понимаешь, блядь? Коля, блядь, не смеешься, блядь. Ух и смейся, наливай, пизда, блядь. Смех хуёвый, блядь, под бульдозером лежать. А за уши, блядь, мне администратор порта ответит, нахуй. Понимаешь? А это кто? Ну, говорит, тут и так и чак, блядь, говорит. Какой-то как Чебурашка, блядь. Вот Чебурашка, блядь, и назвали потом. И бутылки все нахуй пошли Чебурашки, блядь, и всякие, блядь, это. И паста думная Чебурашка, блядь. И писатель говорит, нехуй, давайте мне денег, блядь, давайте мне денег за все мои названия. Это я придумал. Ну, он, конечно, прав, блядь, раз он придумал, он может получить денег за все. За пасту, блядь, пасту ему отдать нахуй, пастами, тюбиками нахуй. И бутылками, нахуй, пустыми Чебурашками ему все, блядь, всю дачу засорить, нахуй, тебе не матери заставить, пускай сдает, блядь. И он, правда, если бы он ждал, он, блядь, столько Чебурашек, бля, хо-хо-хо. Ну, а хуй с ними, блядь. Не обижай, блядь, не обижен будешь, бля, все нормально, сука, бля. Все нормально, сука, бля. Ну, бля, он же, Коля, очень хороший Чебурашка, блядь. Куда его девать, нахуй? Куда его девать, бля, в зоопарк, сука, не берут, говорит, блядь, он у нас заразит всех, нахуй, тут, блядь, у нас, чистота, блядь, у нас тут санитария, блядь, у нас крокодилы, нахуй, не ползают, блядь. Говорю, о, кстати, о крокодиле, блядь. У нас тут откинулся один на медне, блядь. Гена, блядь. Видать, он там был, блядь, в законе, в зоне сидел, блядь, опальцовкой шевелил, блядь. Ты же веришь, нет, понимаешь, нормально простого зека крокодилом же не назовут, ты понимаешь, наши крикухи, вспомни, блядь, все. О, блядь, черный, блядь, жук, блядь, заноза, блядь, или прочий, блядь, а это крокодил, ты веришь, не, блядь? Итак, с понтом, где она, блядь? Вот только что юный, одноходка, блядь, приличный человек, блядь, попал так, кого-то въебал, вцепился, блядь. Говорит, там что-то откусил, блядь, там хуй прикусил. Ну, говорит, так, отсидел по-мелкому, бля, не по мокрому нихуя, сука. Может его взять, бля, пускай он хоть ребеночка, говорит, ходил тут, говорит, может кого установить, говорит, куда с этим ебалом? Кого установить нахуй? Ну, куда нахуй, блядь? Говорит, ну я такой робкий, блядь, я такой вообще-то, сука. И знаешь, там все время то голубой вертолет прилетает, то голубой вагон качается. Я думаю, все же, блядь, голубой, что ли, блядь? И тут у меня вопрос, бля, Коля. Пидор должен быть правильным. Вот Боря Моисей правильный пидор. А это что-то не так, блядь, блядь.

0: Поросенок сидел, блядь. Кого он укусил? Ну-ка, дело полистать, блядь. Ну-ка, дайте мне дело полистать, сука, блядь. Полистал дело, блядь. Смотрю, сука, блядь. Ага. Не, вроде не голубой, но, сука, какие-то, блядь, вот эти-то... блядь, думаю, а чё тебя тянет-то к маленькому, блядь, всего раз? Ты кого-то хочешь усыновить, блядь? Уж не уебать ли ты хочешь, мой драгоценный гражданин? Уж не педофилище ли ты какое-нибудь, блядь? Ты налей мне, если это в горле пересохло. Сейчас, ага, давай. И ты веришь, нет, чувак? Вот же Чебурашку, блядь, они говорят, давай, мы в пионеры, блядь, пойдем нахуй пионеры. Потому что весело, блядь, надо строить, блядь, площадку, блядь. А Геру так тянуло в зону, он, сука, давай столбами все огораживать. Спиздил компрессор, блядь. Ночью, блядь, ну а хули не спиздить, блядь. Спиздил, говорит, вы, говорит, товарищ Гена, блядь. Я говорю, да, гражданин начальник, блядь, я, блядь, спиздил компрессор для того, чтобы здесь построить маленькую зоночку. Для детишек, блядь, зоночку, блядь, пускай ковыряются. Песочку тут им насыпал, вышечки поставил, блядь. Там он Чебураш с автоматом, блядь, сидит с рогаткой, нахуй. Все-все по жопе, как пизданет камушком, блядь, не отлетишь, нихуя, блядь. Вам, гражданин Гера, стыдно таким заниматься, блядь. Во-первых, компрессор спиздили, блядь. Его, блядь, не оплатили нихуя. Он говорит, я старал как лучше, хуй лучше, блядь. Иди нахуй металлом собирать, пизда. Ну и Гена, блядь, ломанулся, блядь. И давай якоря отгрызать у этих, блядь, в порту стоят. Блядь, якоря, хуяк, они все пошли ко дну, нахуй. То есть не ко дну, наоборот, нахуй, уплыли в пизду. А якоря все, а он их все, я металлом набрал, блядь, чугуны, блядь. Он говорит, о, блядь, пиздец. Ебись-ка ты в зону, блядь, старичок. Там тебе и место, блядь. Больше, блядь, заебал ты всех. То компрессор спиздишь, то якоря погрызаешь, то Чебурашку выеб, блядь, то еще что-нибудь, блядь. А Чебурашку музей. Музей на поруки, нахуй, пионером. Пионером в пизду. Вот, и, говорит, блядь, иди, научите его скворечники делать, нахуй. Он нихуя не умеет, его в пионеры не приняли, нихуя Чебурашку. И ты, Ген, тебе уже не до пионеров, тебе уже, блядь, уже, сука, душе пора подумать, а ты все, сука, блядь, компрессоры, пиздер, блядь, и все на голубом вертолете, блядь, норовишь прилететь, блядь, тоже голубой, блядь. О, как, блядь, тут один, сука, пел. Пел, сука, да так точно, я думаю, о, точно, блядь, расколол, блядь. Точно, блядь, я говорю, профессор Сидоров поет этот ебаный. Как его, блядь, Сидорчук? Нет. Шлифосовский, как его, блядь? Точно Лебединский, блядь. Попал ты точно, Лебединский, по пьяной Винни-Пух, жара, январь, блядь. Глазки такие ухлые, он хочет, говорит, сделать первый поцелуй, блядь, намек, понял, а? Поцелуй, блядь, он говорит, это я, пятачок, блядь. Вот и Чебурашка говорит, я на, блядь, это я, он кричал на каждый день, он ебал, блядь, бедного этого Чебурашку, сука, блядь. Потом они уже за город вышли, потому что все соседи возмутились. Нехуй вам тут делать в городе, блядь, ебитесь там, нахуй. Там, говорит, тихо петухи поют, они куда-то уехали, они с петухами, нахуй, понимаешь, тоже намек, блядь. И дом давай строить, а там она баба была. Та, говорит, нихуя, не поебать у меня. Я, говорит, феминистка, нахуй, я сама баб люблю, блядь. Такой проныра, блядь, у него крыша была такая. Крыша, которая в любую пизду дала. Да не крыша, крыса. Какая-то животное, которое в петлю влезет, она начнет там зубами грызть, блядь. Она поцелала так. То к туристкам подошлет, они там все пизду выгрызут, наверное, блядь. Она их везде, пока их не разогнали всех, ебе не матери, блядь. Этот голубой вагон, нахуй, уже укатился в пизду, понимаешь ты? Вот такая история, бля, Колян. Вот я тебе образно, как мог, рассказал со всеми нашими вытекающими отсюда последними словами. Так что, как ты, говорит, Коля, не говори, смех смехом, а пизда, как говорят русские народ, кверху мехом, блядь. В общем, ты, я думаю, ты меня понял. Все, все, ты здесь пиздил, блядь. Ты пойми правильно, сука, что все, конечно, в русском человеке. Почему русский язык настолько, что он богат эмоционально краской, понимаешь? Эмоционально. Я могу и слово такое не сказать, но я могу так вложить-то, понимаешь? Конечно, я могу сказать там, типа, ты же не скажешь там, какого члена вы ко мне пристаете, блядь? Какого члена, блядь? Ты ж какого хуя, блядь? Или хера, бля, в лучшем случае, бля. Извините, или там, вот этот, говорит, вот этот, говорит, пенис в очках. За кем стоит, блядь? Ну это ж хуйня. А когда сказать, вот этот хуй в очках, за кем стоит? Вы за кем? За ним? Понятно сразу, бля, понимаешь? Солнце скрылось в облачках, появился хуй в очках. Понятное дело, да? Появился пенис. Ну что это такое, блядь? Это же не слово даже, это не мат. Это не мат и есть, конечно, блядь. А что назвать матом еще, Коля, блядь? Все слова имеют, блядь, место жить, блядь, понимаешь ты или нет? То есть, Колян, ну я думаю, ты меня понял все-таки окончательно, что не везде и всегда можно употребить то или иное слово, блядь. Ну, ты, например, сидишь там, ну, не знаю, ну, в Большом театре. Ты хочешь сказать: ох, как хорошо, замечательно. Ты же не зарёшь, блядь, пиздата, пиздата. А закричишь: браво, браво, прошу, бис, бис. Ну, ёптым, ты понимаешь? Ну, не в троллейбусе, при людях, понимаешь, скажешь: будьте любезны, пизданите-ка мне билетик там, нахуй. Ну, ёптым, а тебе возьмут нахуй и пизданут билетик, блядь. Если все правильно понимаешь. А вот когда со мной в кухне сидишь, или там придешь из театра и скажешь мне: вот это было наебок. Или, например, там: Сюра, какой заебательский композитор Верди, блядь. Или: нихуя себе Чайковский отмочалил, блядь. Вот я тебе говорю, каждое слово употребить в нужное время. Чем красив русский язык? Когда все в нужное время сказано, блядь, дорога ложка к обеду, понимаешь? А то можно так сидеть, пиздеть, пиздеть, а толку никакого нихуя. Знать надо русский язык, Коля, любить его и употреблять, блядь. В нужное время, блядь, в нужном месте, блядь. С нужной эмоциональной окраской, блядь. Кот, ты понимаешь, так? А вот Базлёв, он, у него язык тоже свой такой, он так степенно начинает, мол, где это, блядь, там, сука, вот в деревеньке, бля, в русской, самой задроченной, жил такой, блядь, Прокопич, бля, мастер, сука, он по камням, бля, ну, не по этим, ёптать, не по алмазам, пизда, по каменям самоцветно, там, у них же там на Урале, бля, там Медная гора, бля, была, да? Медная гора, сука, и по преданиям, якобы там хозяйка была Медной горы. Ну, ее хуй кто видел, конечно, но якобы она, бля, является, когда надо там. Всяких дел напустит, напугает, блядь, насорохает, блядь, ну, якобы она, мол, а так народ там в шахтенке заброшенные, бля, ну, там это дело из-под воль было, они из камня секли всякие, блядь, красивые штуки, блядь. Всякие штуки секли, бля, и барин им заказывал, ну, барин знал, что у него в деревне там есть мастера. На этом Прокопичу все пацанов таскают, блядь, их охапками, блядь, говорит. Прокопич говорит: ну, хули у них в голове, блядь, в поле ветер, в жопе дым, ёпта. Ну, хули с них возьми ось, блядь. Это, блядь, на тыкве сиськи, блядь, а в уме, блядь, как бы уебать скорее куда-нибудь на улицу, нахуй, блядь. Ну, ёпта, ну, ребята молодые, чё, пацаны, блядь, какую-то каменюку таскать им, блядь, колотить. Нахуй им это надо, блядь. Вот они ещё, там, попался, как Данилка, блядь. А он сиротка, блядь, недокормыш, кликуха у него, ну, совсем, блядь, такой. Ель ножки волочит, блядь. Где-то он там у него, Прокопич, там мотался, он говорит: ну, хули ты мне приказчик, говорит, всё таскаешь, блядь, всё, ты пацанов каких-то вялых, блядь. Ну, куда нахуй, говорит, его по болезни, ему надо восстановиться, нахуй. Ему собрали питание, рацион, говорит. Пусть он с дедом, блядь, этих коровок пасти, блядь. Он хоть там молочком, блядь, к сиське припадет, где-нибудь там отсосет что-нибудь, блядь. Молочка, блядь, ему надо, парного, блядь, все. Ну, к дедушке, блядь, его приставили, а он такой квеленький все раз. Вот сидит, блядь, дедушка, ну, ёб твою мать, говорит. Что ты, блядь, коровок, ты не пугаешься, блядь. Он говорит: дедушка, да я вот правда того, говорит, блядь, засмотрелся на цветочек зелененький, блядь, говорит, тут букашка ползет, смотри, а у ей вот это вот перышки, ой, эти крылышки, ебать, их в сороку, крылышки зелененькие, а здесь у него красненькие, а вот под пузиком у него желтенькое, бля, а вот здесь потемнее, и давай цветами охуяривать его. Дед-то, блядь, колерами, блядь, понимаешь? Он говорит: ну ты о чем ты говоришь, нахуй? Тут, блядь, корова разбирается, а он, блядь, букашку. Ну ползет, пускай в пизду себе ползет. У тебя работа такая, нахуй, ползи. А у тебя работа, говорит, коров пасти, ёпта мать. Ну, хуй, наблюдательный он такой, блядь. А потом, говорит, заболел чё-то, блядь. Он совсем вроде как дедушка его нахуй послал. А он обиделся, блядь, его к бабушке какой-то, а бабушка говорит: вот смотри, вот этот цветок такой-то, блядь. А это такой-то, он погалезит, смотрит, бля, букетик. А красивые цветки-то какие, говорит, вот живые цветки, блядь. Вот когда выздоровел, говорит, ну теперь иди к Прокопичу, может там булыжник какой ему подашь, блядь, там какой мрамор ему поднесешь, блядь, или они в основном из этого, из зеленого-то, ёбнем, как оно там, это, блядь, изумруды, нет, как эти, блядь, в пизду, ёб твою мать, как он звался-то, блядь, зеленый-то камень-то, этот, поделочный-то, блядь, сука, не ясма, ёб твою мать, да ты вообще нихуя не знаешь, Коля, с тебя спрашивать, блядь, как, блядь, этого, за залупу дергать, блядь, понимаешь, ты, сука, блядь, я тебе говорю, этот у них камень, блядь. Ну ладно, хуй с тобой, камень и камень, блядь. Зеленый, короче, блядь. Он не учил его нихуя, говорит. Там уже приказчик набежал, говорит: тебя тут, сука, понимаешь, государство, блядь, камень учить отправил, а ты, сука, куней ловишь, блядь, такая. Прокопич заступил, говорит: я, говорит, постарше, блядь, ухи захотелось, говорит, помнишь, говорит, мытька помыраю, ухи порося, бля, усыпаю, помнишь, блядь, сука. Он говорит, ну я, говорит, окуськов захотелось, говорит, я тебе, блядь, дам окуськов. Ну приказ такой, распиздя, знаешь, бля. Я говорю, вот все, человек, окуськов все нельзя, блядь. Ну мало ли кому чего хочется, блядь, ёпта мать. Каждый хочет, как он дрочит, ёпта, или наоборот, блядь, в конце концов-то, ёпта мать. Ну, заходил Кузьков, бля. Он говорит, нет, сука, бля, вот за государство, родил, блядь, поручик, бля, ой, приказчик, ебать его, сарку. Говорит, я, говорит, так, Кузьков, сука, я тебе дам, а Кузьков, учи, бля, малого нахуй. Говорит, ну-ка, расскажи мне, что ты научился, бля. Данилка ему мозги все засрал, говорит, это камушек сюда, это вот здесь обделка, обтулка, блядь, обкатка, нахуй, сюська, вот ручка, блядь, как ему заебал мозги. Он говорит, ёб твою мать, говорю, бля, ну смотри, сука, учись, блядь, и усёл, бля. А Прокопий говорит, нихуя, говорит, ты, Данилка, даешь, я себя ничего не научил, бля, как же ты, блядь, овладел, а хули, бля, у него уже все мозги, блядь, на это дело, блядь, он уже цветочек наблюдает, блядь, муравушку, травушку, божью коровочку и норовит ее, блядь, уже в мозгу, как ее из камушка вытесать, бля, понимаешь, у тебя куда? О, бля, в творчество ударяется, в творчество, блядь, и не просто вытесать, а чтобы она была, блядь, такая вот... Сама по себе и больше никто. Вот только он, блядь, вот такая, как живая, бля, говорит, ёпты, вот хочу, и все, говорит. Да ёпты, говорит, Данила, говорит, он Прокопич, говорит, ну хули ты, говорит, он тебе три, блядь, чашки, блядь, тебе прислал этот ёбаный. Этот барин, говорит, выпиши ты ему эту, блядь, чаши, пускай у них заебется с ними, хоть серит в эти чаши, блядь. Там хуй за тоннаж какой, блядь, ты смотри, что ты выбрал, блядь, этой вот самой, блядь, каменного этого ёбаного бута, блядь, сука, выбурил. Он говорит, это, блядь, говорит, я выбурил, говорит, ну, сука, не нравится мне нихуя, говорит, блядь, что сделалось, блядь. Ну, куда, говорит, лучше не сделать, говорит, вот не нравится, бля, не живая. Говорит, конечно, не живая, за камень мудила, блядь. Тогда, может быть, живая, бля. Говорит, нет, бля, вот он камень, он играл, он должен найти на такой кусок, блядь, чтобы вот он заиграл, бля, а ты его только хуяк, и все, бля. Как мастер. О, говорит, бля. Прокопич говорит, ну нахуй, я не играю в такие дела, блядь, сам разбирайся, у тебя в пизду, бля. А приказчик тут прислал, говорит, он, говорит, три часа захуярил, говорит, за месяц, говорит, а надо было, говорит, одну только сделать. Говорит, о, говорит, у него ресурсы, блядь, моему субботник сейчас заебеним. У них у всех, знаешь, такие, блядь, дела. Только человек, помнишь, как у нас, блядь? Там все сидят, не пердят, блядь, сколько там процентов, бля, план, нахуй. И хуярят потихоньку. Как 120% сделал, о, ну, значит, план мы вам повысим, нахуй. Раз вы так легко это делаете, бля, в пизду. И тут тот же сейчас, ну, тут барин заступился на него, нахуй, говорит, пускай в пизду, не трогай его, нахуй. И оброк с него не бери, пускай он эти части точит, у него хорошо получается, мне нравится, хороший мальчик, бля. Ага. А Данилке нихуя не нравится сам, блядь, процесс, говорит, нравится. А вот... Блять, то, что произвозил, не нравится нихуя. Не живое, блядь. Он куда? В корень, понимаешь ты, Коля, блядь, в корень глядел. Он хотел оживить камень, ты представляешь, нет? Это же, блядь, несбыточная мечта, блядь. Оживить камень, блядь. И вот он уже измаялся. У него уже баба-невеста тут рядом, Катя, блядь. Катя и так и ща, говорит, ну скоро женимся, хули там, Данила, бля. Он уже вошел, блядь, уже в тело, бля. Ну, все нормально, бля, все как положено, пора, блядь, понимаешь? Она уже тоже, блядь, ждет, не дождется, когда же он ей впердолит наконец-то, блядь. А тот все про каменный цветок, блядь. Ну, ёб твою мать. Если ты про каменный цветок, что он тебе, блядь, на залупке, если он надевать его, блядь, этот каменный цветок? Успокойся, не, говорит, пойду, говорит, я искать камень. Пошел, блядь, камень искать. Шарил по этим шахтам, блядь, туда-сюда. А тут и голос, блядь. А ты, говорит, на Змеиной горке поищи. Кто такой, блядь? Ну, Данилка, блядь, напрягся нахуй, говорит, блядь. Выходит из шахты. Пиздец, точно, бля, хозяйка Медной горы, блядь. Ну, ёб твою мать, я, говорит, в шахту, я же не на Медную гору-то, блядь, хуль ты, блядь. Она говорит, ну, Данилушка, бля, я знаю ведь, что ты хочешь, блядь. Я ведь, блядь, волшебная баба, бля, все понимаю. У тебя баба-невеста, а ты все ходишь, вот камни собираешь. Тебе ебаться пора, блядь, а ты все, сука, про творчество, нахуй. Тебе семью надо, говорит, уже завести, блядь, плодиться, детей, блядь, уже. А ты все про творчество. Ну, освободи голову-то, ёпты. Ну куда ты нахуй? Ну вот все значит, Коля, блядь, все значит вот это вот быть замороченным творчеством по большому счету, если так вот. Вот по большому счету, блядь. Это очень, блядь, трудное дело выдержать это все. Ой, бля. Коля, это очень трудно. Это не каждый справляется, поэтому все на него смотрят, как на белую ворону. Говорят, а это что за хуй такой, блядь? Там все делают нормально, блядь, 100% план. А он, блядь, все не так, говорит, блядь. Все, говорит, хуйня, говорит, я сделаю по-своему, говорит. И, блядь, ну тут же, говорит, ну уже хозяйка Медной горы, говорит, Данила, ёптай мой. Уймись, пизда, ну куда ты нахуй? Я уже хозяйка, блядь, и то мне, говорит. Ты, сука, ну что ты, говорит, хочешь? Ну, говорит, покажи мне вот этот камень, говорит, который я никак не могу найти. Нажми на Егорке. Говорит, хочешь вот там, да? Ну, пойдем нахуй, говорит, пойдем, бля, покажи, сука, блядь. Тут у меня выебывайся, блядь. И потом не плачь, нихуя. Ты домой не придешь, пиздюк малосольный, блядь. Как увидишь камень. Я знаю, блядь. Да, говорит, ты, конечно, волшебница, меня заколдуешь, я отсюда не выйду. Хуй не выйдешь, блядь, иди нахуй отсюда, блядь. Вот сейчас прям иди, пизду ей. Блядь, ты сам вернешься, распиздяй. Ты понимаешь, что такое творчество, блядь? Ты не знаешь нихуя. Ты только догадываешься, и то не догадываешься. У тебя в голове там тук-тук-тук-тук. А ты сам не понимаешь, почему тук, почему ты вернешься? Не знаешь, блядь. Потому что ты отравлен, блядь. Отравлен творчеством. Тебе уже на Катю насрать, на твою, блядь. И на всех насрать. И на детей твоих не родившихся, на всех, блядь. А родителей ты не помнишь, ну и слава богу, блядь. Ты сирота. Ты вечный сирота. Ты дитя творчества. Пиздец тебе. Во как, блядь, повернула. Этот напугался, блядь, перед... А ничего сделать не мог. Говорит, ладно, блядь. Ну, пойдем ко мне в сад, нахуй. Ну, пойдем в сад, блядь, сука. Каменных цветков, блядь. У меня там дохуя больше. Там все звенит, переливается, блядь. Эти всякие камни самоцветные, блядь, все звенит, блядь. Ну, все, посмотрел? Говорит, а где этот, блядь, этот цветок? Ну, вон он, нахуй, лежит, блядь, посмотри. Вон висит еще один, блядь. Ой, блядь. Ну, наверное, посмотрел, пощупал, понюхал, говорит, ну, понятно, блядь, понятно. Таких высот мне хуй достигнуть, блядь. И вообще охуел, блядь. Потому что глубоко смотрел, куда? А у него беспредел, старичок, блядь.
1: Вот нормально, секунду, раз, и остановился, блядь. Ну, говорит, все, я достиг своей наивысшей, блядь, власти, нахуй. Как Борис Годунов. Достиг я высшей власти, блядь, пиздец.
0: А он нихуя, говорит, блядь, никакой власти, блядь. Все, блядь. В развитии, блядь, все лучше, лучше, больше, больше, блядь. О, сука, настоящее творчество, оно границы не знает, нихуя, Коля. Нихуя, неограниченное творчество, блядь.
1: Он раз, блядь, там гуляли с Катей, блядь. Девки, говорит, пойдем провожать их, блядь. Скоро уже и свадьба, и хуятьба, блядь.
0: Ну, пойдем проводили, блядь. Тут он пришел, Прокопич там спит. Посмотрел он на свои вазы, блядь. А вот это он делал... Как дурман цветка, вот эту вот, вот которую свою, блядь, не помесь его так для себя, вот для творчества. Дурман цветок, говорит, посмотрел, ну, сука, блядь, камень ты и есть камень. Ну, не нравишься ты мне, взял молотушку, как ебанет, блядь. Все разлетел в дребезги, аж Прокопич с печки упал, говорит, ёпта, что ты делаешь? А эти вас оставил, плюнул только в них, блядь, говорит, хотел насрать, да, говорит, Прокопичу вонять будет, блядь, тьфу. Плюнул и ушел, блядь, говорит, помещик, задавился с этими вазами. Ушел и пиздец. И больше не вернулся. Все говорят, ну, говорит, там хозяйка Медной горы, говорит, его заебла в горах, блядь. Нихуя, я думаю, Колян, это не так. Ну, ты пойми, ну, какая там половая жизнь, ну, ёпты, мать. Он, может, Данилович, он, говорит, блядь, ну, во-первых, он Катю любил, моя, понимаешь? Он как бы с ней все-таки обтирался там, это вот все, он чуял тельце, блядь, нежное, блядь. А тут, сука, понимаешь, может, он там и мотался с этой бедной, блядь, хозяйкой Медной горы. Ну, хули, блядь. Ну, может, он ее раз схватил за 40, а там камень, блядь, понимаешь? Медь, металл, ёптать, ну куда тут нахуй? Кожаной залупой в металл лезь. Обдерешься нахуй. Поэтому я говорю, вряд ли, Колян, у них что-нибудь получилось, блядь, с хозяйкой Медной горы. Совсем другая категория, понимаешь, весовая, блядь. Она с каменями живет, у нее все другое, блядь. Конечно, можно свести все на простую половуху, но она волшебнит, ей, блядь, все это. Она же, нахуй ей, Данил, блядь, мастер, нахуй. Все она, блядь, сексуальная маньячка, все, блядь. У нее медь, нахуй. Ей по пизде мешалкой, камень разноцветные, нахуй. Просто он тронулся, блядь, умом. Из-за высокого творчества, блядь, высокого творчества, блядь. Это дело такое, Колян. Природу ворошить, и все равно все пизду смесить. А что ей смесить? Она ведь самая смешная, блядь. Сисюлька, знаешь эту, блядь, все девчат как девчата, а моя как пузырек, блядь. Сядет, сядь, пизда отвиснет, как у тепки козырек, ёпта. Ну, какие бывают органы смешные, а ты говоришь, блядь. Я тебе просто говорю, все природа, она и весь сложная. Постичь ее полностью только одному Богу, Богу дано. И когда человек норовит себя сопоставить с Богом, то есть объять необъятное, постичь непостижимое своему человеку, муравьишке мелкому, знать-то, в общем-то, и запрещено, бля. До каких-то пределов он доходит, блядь, все. Он накрывается медным тазом, блядь. Поэтому здесь, Колян, творчество, оно... ты смотри, вот выбирай, блядь. Сериалы не смотри нихуя, всякую хуйню не смотри, вот слушай Сюру, блядь, Сюра тебе дело всегда скажет, блядь, потому что Сюра, блядь, никогда, блядь, выше не лезет, не прыгает выше своей, блядь, шеи нахуй, блядь, и всегда, блядь, свои философские размышления он в природе, блядь, ищет, в природе, в букашках, муськах, таракашках, но не выше, Колян. Все хорошо в меру, как сказал Неру, блядь, не рвись выше, отшибешь сиси, блядь. Так что ты меня радуешь только тем, что ты никогда к высокому творчеству не стремишься, блядь. И это уже хорошо. Значит, ты не ёбнешься, а значит, мы завтра снова с тобой выпьем. Наливай кое-что, мой драгоценный, разгибай ты, блядь, мой бесценный, блядь.

очень бы хороший, я тебе кореш ему драгоценный написал бы саундтрек к этому фильму, блядь. Кореш мой драгоценный Серега Шнуров, блядь. Ну этот, сука, свитер бы растянул до яиц, блядь. Всех баб своих за сиськи перехватал. И написал. А ты веришь, нет, а он уже написал. Но Квентина Буратино-то не знал нахуй. Он бы вставил туда этот ебаный саундтрек-то, блядь. Ну, не ебаный, конечно. Но он, сука, написал, блядь. Говорит, ты что, блядь, заказ Квентина Тарантино, блядь, выполнял нахуй. И не жалко, говорит, никого. Песня у него такая. И не жалко никого, блядь. Ни тебя, ни меня, ни его. И больше нихуя слов-то нету, блядь, Коля. А у меня волосы дыбом встают. Как точно, блядь, прям по фильму, сука, сказал. Прямо по фильму отпиздярил. Главное, действительно, не жалко никого, блядь. Ни его, ни тебя, ни меня, нахуй. Или наоборот, ни меня, ни тебя, ни его, блядь. А мне-то тебя, Коля, жалко, например, блядь. Мы с тобой сколько прожили, сколько выпили, блядь. И не только портвейну хорошего ростовского, а сколько водочки, блядь. А сколько плохого мы портвейну с тобой выпили. Больше, чем хорошего, блядь. Это хорошо, что ссори сожрать, блядь, два пуда, нахуй, вместе. Так вот, если не дай бог с тобой случится, мне тебя уже жалко, блядь. Я тебе, в случае, даже свою кожу отдам, нахуй. Только ты живи, блядь, долго, Коля, блядь. Кореш-то мой собеседник драгоценный, молчун мой, блядь. А там не жалко никого, Коля. А почему не жалко, задался я вопросом? А потому что похую. Похую, это Ирма Турман, блядь, с ее беременностью. Ну, я так скажу, в молодости он был гораздо интересней. То ли тогда сценарий интереснее писали, фильм какие-то были, бля. Ну, короче, там, мы тогда еще в молодости пели «Мустафа дорогу строил, а жиган по ней ходил», говорит, блядь. Ну, Мустафа, значит, это вот, все там, блядь, у тебя, блядь, забыл я, сука. А жиган его убил, бля, понимаешь, сука? Конец, блядь, светлой жизни, блядь, устроил, мол, как, мол, оно, блядь. А он ему говорил: «Кореш драгоценный, нахуя ты там дорогу строишь, бля? Иди ты к нам, нахуй, в банду, бля». А там уже сидела баба и пела: «На столе стоят чернила, а в чернил два пира. Прощай, мам, прощай, папа, я поеду на Кавказ». Прям почти как та реклама про сокольники, блядь. Уже тогда, блядь, издевались над рекламой. Хотя ее еще нихуя не было, блядь. Ну, остатки какие-то остались от революции, блядь. Особенно все раскидалось, блядь. Вот они смеялись над рекламой, блядь. Ну, мол, такая самодеятельность. Мы, мол, воры такие сидим, чурки, блядь, нихуя не понимаем. Пиздёж, бля. Пиздёж. Сейчас прошел конкурс, блядь. Вот песни, блядь, между прочим, на радио на нашем с Коляном там, блядь. Хе-хе, Коля, помнишь, да, сука? На тройке, блядь. Прошел конкурс, блядь, воровской песни, блядь. Очень культурно ребята пели иногда. Ну, может, они там воры в законе, кто как, блядь. Но, сука, пишут, знаешь, творчество, блядь. Это тебе не рифма «Поцелуй, пизда, кирпич», блядь. Или что-нибудь в этом роде, блядь. Там рифма была, сука, «Покрылся кровь, любовь, нахуй». Хорошие были вещи, бля. Поэтому они были отмечены, бля, комиссией, сука, в которую я входил, блядь, с полным правом, бля, как знаток, блядь, фольклора. Лагерного фольклора. Зонального фольклора, блядь. Нихуй собачий, блядь. Народ пишет,

Ну что, Коля, кореш ты мой бесценный. Все молчишь, сидишь, бля, молчишь, бля, сука, бля. Ну молчи, молчи. Ты у меня, знаешь что? Великий немой, блядь. Раньше Ленин говорил, блядь. Немое кино было, говорит. Это, говорит, великий немой. Говорит, это важнейшее для нас искусство, блядь. Кино имеется в виду, а не немой, пизда. Ну ты тоже немой, блядь, у меня. У нас еще один был, блядь, в застойные годы. Живее всех живых, бля, был у нас, бля, Леонид Ильич, сука. А ты у меня немее всех немых, блядь. Так будешь сидеть молчать, блядь. Уже Новый год на носу, блядь. Итоги надо подводить. Пизда, наливай. Чем мы пьем сегодня? Вертолет. О, блядь, все легкий, блядь. Легкий. Самолет, вертолет пошел, блядь. Смотри, не взъерепенься, блядь, то взлетишь нахуй, блядь. Спокойно потребляй. Так, пить, блядь. Лучше, конечно, взять ты сюда. Водочки хорошие, да, Колян? Я тебе так рекомендую. Взять лучше водочки, блядь. Ну, это, конечно, Зинка накупила, блядь, полный холодильник наставила, блядь. Ты что, Коля, ёпта, мобильник, что ли, завел? Пизда. Выключи нахуй, блядь. Я тебе что, в театре, блядь, объявлять? Мадам и месье, блядь, просьба выключить мобильные телефоны и пейджеры, блядь. Я как-то по пейджеру дам, блядь. Пришел ко мне на кухню с мобильником, блядь, завел, ёб твою мать. Оставил бы дома, блядь, хоть никак. Спишь с ним, наверное, блядь, под подушку кладешь, блядь. Кто тебе там звонит-то, блядь? Кто тебе, ну, должен звонить-то, нахуй? Я если только тебе позвоню, так ты мне телефон не дал, нихуя, блядь. Спрятал и сиди, довольный, блядь. Выключи нахуй. Все, блядь. Ну, на все я остановился, блядь. Берешь водочки, сука, бля, лучше, хороший, бля. Вот чтоб спирт был люкс. Люкс, берешь люкс, бля, значит, наливаешь, бля, себе, ну. Ну ты-то, ты всегда переливаешь, бля, сука. Ты слушай меня, бля, смотри. Ты берешь, бля, наливаешь, бля, грамм, ну, сука, в стакан. Такой хороший только стакан, не граненый, бля, чтоб душа радовалась, чтоб такой гладкостенный, знаешь, в Икее продать такие здоровые, блядь, рубля по три, блядь, сука, правда бьются нахуй, я купил тут как, ёбнулся, бля, вдрызг, сука, бля, ну ты спокойно, не надо бить, блядь, берешь в него и на дон наливаешь на донышки, блядь, так хорошо, что было, грамм 50, и туда, значит, вот этого уже тонику, бля, ну какого, бля, лучше, лучше битер-лимончику, сука, он мягчит, блядь, мягчит и забирает хорошо, аккуратно, блядь, и очень укрепляет ягодицы вся эта смесь, понимаешь, Коля, блядь? Ну, это Зинка купил вертолету тут, блядь, тут, конечно, блядь, химии до хуя, ну, так, мягко берет, блядь, чтобы не сразу упасть, тоже, заметь, блядь, 8,9, блядь, вишня, ананас, блядь, ананас разрубляет, блядь, тебя, ну, в общем, все понятно, блядь. Короче, блядь, Коля, хули мы сидим с тобой, блядь, пиздим. Итоги все равно надо подводить, блядь, Новый год на носу, блядь, год прошел, никуда не денешься, блядь. Отдай, не греши, блядь, и все, что было в этом году, блядь, прошло. Но тенденции, блядь, и прогнозы, блядь, какие-то в голове накопились, блядь. Все было в этом году хорошего, блядь. Ты знаешь, блядь, то ли с возрастом, Коля, то ли, блядь, со временем стал я замечать, что нихуя хорошего, бля, в жизни не происходит, бля. Дети растут, бля, почти выросли, любовь кончилась вся в пизду, понимаешь, блядь? Бытовуха, блядь. Вот ты ко мне приходишь, сука, каждый день почти, блядь, тоже меня заебал маленько, бля, хоть раз в неделю бы ходил, блядь. Ну, извини, это я так пошутил, пизда. Я всегда рад тебя видеть, бля, хуй делать ты еще, ёпта моя. Вот ты никуда не хочешь, ты только с кухней своей на кухню мою, блядь. А я, сука, в метро езжу, блядь. Иногда, блядь, сука, на машине рассекаю, бля, иногда. Потрясу лавочки, конечно, бля. Тенденция к пересягиванию появилась, блядь, заметил я в метро, блядь. Раз стою, блядь, выходить, сука, смотрю под ногами какие-то змеи, блядь. Думаю, ёб твою мать. Вот они, мутанты, до метра добрались, блядь. А это мода такая, Коля, тенденции у баб, блядь, носки ботинок стали по полметра нахуй, блядь. Ёб твою мать. Я стою, смотрю, ой, блядь, как не наступить. И так, блядь, уж сразу наступил, блядь. Ну потом думаю, сука, пардон, пардон, извините, как джентльмен, блядь, говорю, успел на выходе сказать. Я говорю, ну, конечно, он плоский стал, блядь, этот носок, нахуй, там пальцев-то нет, нихуя. Я потом говорю, ну хули, один сегодня отдавился, нихуя ей. И я говорю, пардон, пардон. А в следующий раз стою, опять две бабы стоят на выходе. О, блядь, я уже ногу задрал, как сиганул, нахуй, блядь, пересягнул. Вот так замечу, блядь, появилась тенденция к пересягиванию в старом году, блядь. Ну, думаю, что в новом она продолжится в охуительном размере, блядь. Всем понравилось эти длинные тапки таскать, блядь, с носками. То ли под сраку удобно давать им, блядь, мужикам, что ли, блядь, отбиваться ими удобно, не знаю. Наверное, удобно держать. Снял, представь, за носок схватил, как каблуком пизданул по голове, блядь. Это же, блядь, какая самозащита, блядь, а? Ты веришь, нет? Теперь я претенденции, блядь, к этому самому, блядь, к организованной преступности, бля, Коля. Она же организуется, блядь. А некоторые есть.
такие маньяки-одиночки, блядь, которому тоже в глаз, блядь, можно дать каблуком нахуй. В темном переулке, блядь, где когда-то скитались урки, блядь, Коля, ну это уже все, пиздец. Отскитались маньяки, блядь, ходят, сука, по двору. Один вот поет этот наш кореш драгоценный. Маньяк, блядь, в подворотне маньяк. И все тенденция, блядь, они как повылазят, блядь. У них тоже сезон, кстати. У них тоже посезонка, блядь. Они, сука, сидят там, точат ножи, блядь. Потом как повылазят, блядь. Ты будь осторожен, Коля, сука, блядь. Ты так вот не ходи, блядь, в подворотне. Поглядывай, сука. Ну, дриколей какой-нибудь держи под рукой, блядь, чтобы отмахнуться нахуй, поебало сразу. А девки вот что придумали, блядь. Носки длинные, блядь. Как же носок схватишь, блядь? Ну, в смысле, не носки эти, блядь, гольфы, пизда. Носки эти, которые, опа, торчат, блядь. Сначала, заметь, были эти медные, блядь, наклеечки, блядь. Чтоб тоже по сороке дал, так больно, чтоб было. А теперь вот длинные, чтоб схватил и каблуком, каблуком. Каблуки здоровые, блядь. Такие стали делать, знаешь, такие, блядь. Плоские, блядь. Его хуй сломаешь, блядь. Вот так вот, сука. Мода тоже идет, знаешь, блядь. Не просто так. Следят товарищи, блядь, для тенденции развития, блядь, человеческого общества, блядь.

Педали конечно, блин. Педали конечно, блин. Педали конечно, блин. Педали конечно, блин.

0: короче. Короче. Короче.
1: Вот такой же резонанс с птичкой произошел.

0: Ну что, Коля, кореш-то мой драгоценный, в рот мне чих-пых, блядь, даже слеза меня прохватил, когда тебя увидал на родной кухне, блядь, сука ты, сколько ж мы не виделись, блядь, полмесяца, сука, я пропадал, блядь, в жарких странах, в жарких краях, в рот меня чих-пых, блядь.
1: Коля, и пригласили меня кореша мои, драгоценные, бля, банкиры, ребята, которые устали уже от буржуазного строя, бля, посмотреть, как там на Кубе социализм процветает, блядь. На праздник 1 мая, ёб твою мать, демонстрация, соскучились и деньги считать, пора и походить, повыёбываться, на знамена посмотреть, в рот меня чих-пых. Ну а я чё, блядь, я человек простой, а чё не поехать, раз везут, блядь, за такие-то бабки, блядь. В страну социализма. Ну и поехал я, Коля, во все тяжкие, бля. Так вот, я говорю, кореша мои, нахуя, говорю, кореша, я с вами туда поеду, бля, говорю, что я там буду делать, бля, говорю, ты что там, зельнаш, Федька Кастров, бля, ёпты, Фёдор, ёпты, Фёдор Кастров, бля, сука, он, ещё и фамилия у него Русь, бля, ты понимаешь, абсолютно русский человек. Короче, я не об этом, Коля, бля. Они говорят, поехали, говорят, поехали. Чувствую, у меня сердце, блядь, всё это вот... Свербит, не хочется мне, блядь, оставлять родные пенаты. Я говорю, там жарко, сука, ребята. Он говорит, там всегда одинаково, нахуй. То есть, погода всегда одинаковая, зимы нету, бля. Я говорю, сейчас, говорит, там наступает сезон дождей, бля. Я говорю, о, бля, хорошо, что дожди пойдем. Ну, согласился, блядь, ну, скрипя сердце, Коля, блядь. Чуяло мое сердце, блядь, я в социализм попаду, блядь. Ты знаешь, Маяковский, сука, писал? В 20-х годах, бля, он там побывал, сука, и писал, бля. В Гаване все разграничено четко. У белых доллары, у черных нет. У них и сейчас их нет нихуя. Какой хуй разница, блядь? Я говорю, Фидель, ёпты мать, куда ты деньги деваешь, нахуй, народные, блядь? Нет ответа. Опять, Фидель, ебать тебя в сторону, где народные бабки, блядь? Нет ответа. И тут, Коля, я вспомнил великого Гоголя, блядь. А ты знаешь, я знаток Гоголя, блядь. Когда он сказал, Русь, тройка, куда ты нахуй несешься, блядь? Дай ответ, блядь! Нет ответа, блядь. И тройка нихуя не дает ответа, блядь. И Фидель Кастер Рус тоже не дает нихуя ответа, блядь. Когда я начал разбираться, блядь, я говорю, блядь, как же вы тут на Кубе живете-то нахуй? Когда меня первый раз за жопу схватили, мыло, блядь, мыло нахуй давай, блядь. Я говорю, как мыло нахуй? Я говорю, я с собой нихуя не взял. Я сейчас не мыться нихуя, блядь. Они говорят, у них, знаешь, как мыло по-ихнему, блядь? Савон, савон. Они хватают, говорят, савон, савон. Я говорю, какой нахуй совок, блядь, пизду еще, говорю. У вас тут кругом совок, блядь. Говорит, савон, савон, мыло, блядь. Я говорю, блядь. А мне кореш один говорит, ты знаешь, блядь, возьми с собой кусок мыла, нахуй, блядь. А лучше два. То есть, ты за это мыло, нахуй, можешь бабу там мылить целый день. Я говорю, ёпт, неужели, блядь, такое возможно? Я говорю, плезинки, не говори, нихуя, блядь, блядь. И забыл я все, мыло, нахуй, блядь. Ну, привыкли к хорошему, ёб кругом мыло, нахуй, на каждом углу, блядь. У меня у матери вон целый слад лежит, блядь, в подвале, как откопал, нахуй, оно уже все зеленое стало, блядь. Представляешь, сколько бы я баб мог выебать на Кубе за это мыло, блядь, все погибло, нахуй, все прахом пошло, блядь, мне бы раньше приехать, блядь.
2: Ну, ты, Рому-то наливай, ёптай мать, ты поменьше половины, он же тоже забористый, пиздатый, так особо-то стаканами-то не дуй, ёптай мать. Наливай, я тебе сейчас другое вспомнил, ёптай, Коля.
1: Вот, что у них хуёво, блядь, что у них водяра нету, блядь. Ну, ты знаешь, это вот потому что, блядь, неразвитый социализм, блядь. Он уже так, уже обосратый такой. А у нас, когда развился охуительно, у нас одна водяра, блядь. Ну, у них своё развитие, блядь, потому что водяра делается у нас из пшеницы, а у них только сахарный тростник, блядь. Насчёт самогона у них в этом отношении, блядь.
0: Браску на базаре продают, самогон продают, всё прекрасно, сука. И причём... Пиво сколько?
1: Доллар, блядь. А мясо, блядь. А доллар, блядь, нахуй. И все по доллару, блядь. А кокосовый орех, блядь, нагло у меня ёбнулся вчера, блядь. Доллар, нахуй.
0: Все с неба падает, блядь.
1: О, ты точно понял. Просек, просек, сука. Правильно. Задача кубинца, во-первых, прожить день, блядь, не в жаре, а нормально, блядь. То есть влажность, блядь, пиздец, все потеет, все просто. Поэтому днем нихуя не работают, блядь. Только жопой вертят, блядь. Ну, веришь, нет? Но с утра все, сука, блядь, я помню, мы все с утра отъезжали в Гавану, бля, и, сука, в 6 утра все, сука, на этих скотовозах, блядь, все стоят. Блядь, у них скотовозы, знаешь, такие, блядь,
2: Вот автобусы, типа, заресёченные, блядь, они туда залезают, и все за решётку держатся, блядь, и жопа к жопе. И всех друг друга, короче, как толкнули, все друг друга ебут там, блядь. Просто кошмар, жуткий, антисанитария, блядь. Но едут все, на велосипедах тоже все гребутся, блядь, рикши, блядь. Ему китайцы поставили 1 000 000 велосипедов, блядь, и рис все время им, сука. Но рисом нас заебали, блядь. Мы решили прожить по-простому, по-народному, блядь. Через нас где, блядь? Коля, не поверишь нихуя. В 5-этажках, блядь, только они 4-этажные. Наши строили, блядь, панели, блядь. Сука, вот, блядь, я вот маляр, сука, по зоне 2-го разряда, сука. Я посмотрел, блядь. Ну ты, сука, панель-то здесь поклюй, пизда. Ну здесь, блядь, с раковинами нахуй, блядь. Взяли, блядь, заебенили мелом, блядь. И пиздец, блядь. А там перегородка между... Здесь я с корешем, блядь, а там другие 2 кореша, блядь. А между ними вот вставлен вот такой шкаф, блядь. Из какого-то ебаного такой фанеры, блядь. Ее повело уже, блядь, ну не знаю, с какого года, нахуй. Один раз, блядь. Это, сука, доказать, что лишнего кубинского темперамента, это я сглазил. Коль, я всегда нахуй сглажу, блядь. Я говорю, сука, как тихо, блядь, а? Смотри, панельный дом, блядь, вот такие, сука, и сели, блядь, там, сука, блядь, не то что тараканы, а у них тараканы, блядь, кукарача, нахуй, там, блядь, такой, блядь, ебется, блядь, лезет, нахуй. Бля, не то что, блядь, глиста не пролезет, блядь, и так тихо, блядь, и вдруг я слышу, только лег, ебать тебя в сраку, блядь, я говорю, блядь, кому-то плохо, нахуй. А кореш мой, который через шкаф все слышит, нахуй, говорит, это неплохо, говорит, это кого-то ебут. Я говорю, как ебут, блядь? Не может этого быть, блядь! На Кубе, как в такую жару можно кого-нибудь ебать, блядь? Говорит, мужик орёт, я говорю, блядь, ну баба-то не кричит, значит, мужика ебут, что ли, блядь? Вы что, блядь, нахуй? И тут я, блядь, я говорю, дух, сука, только хотел глаза зажмурить, блядь, выключил этот ебаный кондиционер, ебать, в сраку бакинского производства, блядь, хуй знает какого года. Вот знаешь, как работает? Я говорю, блядь, я не уснуть, сука, я не могу, у меня судороги начинаются, блядь. Он говорит, нихуя, блядь. Я говорю, соседу, говорю, кореш тебе мой драгоценный. Я говорю, может, выключим нахуй, мне в уши надуло, блядь, у меня, говорит, барабанные перепонки из жопы вылезают. Я говорю, как дует, блядь. В уши мне, блядь, надуло, блядь. Говорит, сука, говорит, лежи, терпи. Я говорю, ну, раньше я раз залупу выну, я голый, я через залупу буду охлаждаться. Знаешь, как собака через язык, блядь. А я через залупу. Я вынул залупу-то, блядь. Я говорю, о, блядь. Я говорю, вот оно, легче. А в это время, блядь, у них то ли витаминов не хватает, то ли нихуя. Они любят это дело. Я говорю, ну, сколько же можно ему так ебать? Я, блядь, это невозможно. А Кольц, говорит, точно, говорит, ебут. Я говорю, ну, не ебут, я говорю, надсосут, блядь. Точно, говорит, она ему, говорит, точно сосет. И тут я понял, что это он кричит, блядь. Час она ему сосала, блядь. Это какое долготерпение. А утром кореш из соседней комнаты говорит, точно, говорит, ебли. Как? Потому что потом баба застенала. Я говорю, это что, сейчас он стенал, блядь? Кубинский секс. О, кореш ты мой, я убедился, блядь. Питание хуёво, но размножение идет полным ходом, блядь. Ты веришь, нет? Кругом детишки, блядь, сука. А тут я тебе могу сказать, Коля, хоть это и, блядь, тоже вопрос такой, блядь, но возникают всякие мысли по этому поводу, блядь. Вот куда я тебя, блядь, сейчас двину, блядь. Пошли мы в магазин, блядь, Колян, ёб твою мать, наливай. Плохой магазин. И ты веришь, нет, как в детство попал, блядь. В юность свою, блядь, в городе Новосибирске, блядь. Заходю универсам, там нихуя. Вот, то есть, делай сам, называется, блядь. Сам купи, блядь, сам продай, сам съешь, нахуй, сам себя, нахуй, блядь, понимаешь? И в уголке стоит рома-бутылка, блядь. Большая бутылка желтого самогона, блядь, говорю. Ну-ка, дайте-ка мне, нахуй. Дают, блядь. И, плиз, мол, блядь, нам соли. Ну, там все понятно, нахуй, хули там. Она говорит, хули, по глазам видно, что пиздец вам пришел, ребята, блядь. Хе-хе-хе. Вижу, блядь, пиво стоит, нахуй, а у них только маленькие, блядь. Только по 350 грамм. Вот такие вот, сука. О, без наклейки, без хуя. Черная, бля, бутылочка, пиздец. Я говорю, о, и стоит 10 песо, ёптая мать, я говорю, до копейки, нахуй. Я говорю, даю 20 песо, я говорю, принесите, пожалуйста, блядь, 2 бутылочки. Она говорит, сейчас, нахуй, и исчезает, пиздец. Я говорю, куда, нахуй, менять пошла, что ли, блядь, нахуй, хуйня какая, блядь. Возвращайся, мне эти песо въебало, говорит, нет, нихуя, блядь, но. Я говорю, как но, блядь, я деньги даю, блядь.
0: по талонам, блядь, ебать, все в сраку для ветеранов войны, нахуй, блядь, какой войны, хуй, никому не известно, нихуя, только для серого профсоюза, да.
2: Ну так, и куда ты встал, попиздовал, скажи мне, блядь, сюда? Поссать! О, блядь, сырома раз так сейчас сосут, блядь, такого не бывает нихуя, блядь. С пива с хуёвого только так сосут, блядь. Садись, блядь, я дальше рассказываю. Мудель горемычный, блядь. Море далеко, блядь, 60 км. Ну, это недалеко для нормального человека, блядь. Но на этом дрендулете, блядь, на который нас посадили...
3: Кой, блядь?
2: Коля! Я у меня сраку всю растрясло, блядь. Геморрой вылез, глаза на лоб, нахуй. Я стучу уже, блядь. Сквозняк ебашит такой, иначе просто не выживешь, нихуя, блядь. А это пердит перда, блядь. Сейчас 20 добирались, нахуй. Я говорю, блядь, когда-нибудь кончится дорога, нахуй, или нет? Ебать вас, сраку, куда везете, нахуй? Но, правда, приехали, блядь. И тут все было забыто, блядь. Пляс, бля. Пляс, сука, называется Гварда Лавака, нахуй. Я говорю, что такое, блядь, Гварда Лавака, нахуй. Говорит, ну так называется в народе, говорит. Типа, похорони корову. Я говорю, нихуя, если коров здесь хоронили, что ли, блядь. А песочек мелкий, бля. И, да, блядь, пальмы, блядь, всем хорошо. Прям в море, нахуй. А вода соленая, аж глаза, да, бля, он разъедает, на. Говорю, нырнули, бля, это все, океан, тихий. Я говорю, ёпта, он действительно был тихий, блядь. И эти, бля, только я, значит, 5 грибков сделал, чувствую, по яйцам кто-то скребет. Я говорю, о, блядь, акулы, нахуй. Я говорю, прощайся с яйцами. Говорит, какие нахуй акулы, говорит, тут моя кореша, говорит, ты что, мудила, ты до акул там будешь плыть, блядь, сука, да хуй, знаешь, сколько лет, блядь. Я говорю, а что ж меня по яйцам скребет, чувствую сейчас, блядь. А это, говорит, морские ежи. Раз, сука, ежа-то мы поймали, блядь, как его, сука, взяли-то, блядь. Я, бля, вижу, что их хуй возьмешь, бля. У нас вот сочевелись, вот так вот, блядь, есть. Я говорю, как ты, сука, передвигаешься там, как ты живешь, блядь. Пидор ты гнойный, блядь. Ёж не отвечает, молчит, нахуй, все. Как язык проглотил, нахуй, блядь. Тут пошла волна, бля. Ты веришь, вот такие выскакивают. Во, бля, Коля. Она поебала, поебала. И так, звезды, блядь, вот такие выскакивают. Вот какие, знаешь, такие, не вот эти вот, блядь. Остроконечный нахуй, а мять, такая хуёвинка, она не как цветочек, блядь, нарисован. Ведь прям цвету красоты, блядь. Вот то, блядь, это точно, Коля, аленький цветочек, блядь, буду. Только Настеньки не было нихуя, все были родные кореша, блядь. Так Настеньки хотел, прости, не то сказал, блядь. Вот я чую, что это наш, блядь, тогда, наш купец, ебать, в сраку, попал точно на Кубу, блядь. Это и есть, блядь, остров этот, который его выкинул нахуй. Но далеко сплавал собака, блядь. Это вот далеко, это все такие, блядь, это вряд ли, блядь, сука, в нашей сказке так вот разится. Это, блядь, на этом нахуй, на судне, блядь, этом ебаном рабля можно, сука, было туда попасть. Ну, а этот, блядь. Наш купец. Ну, хуй с ним, похоже. Ну, сука, материк, ты пойми, нет, остров. Хуй ты остров, блядь. Там хуярись, блядь, мы когда из Гаваны похуярили в эту, блядь, нахуй, вот туда, нахуй. Вот Сантьяго, хуяга, блядь. Это был пиздец, блядь. Вот это мы от меня транспортом потрепали. Они сами сидят в жопе, понимаешь? Тут логика какая, Коля. Они сидят глубоко в жопе и хотят, чтобы все вместе с ними сидели, блядь. Ну, ёпта, блядь, это же просто, блядь. Я говорю, это абсолютно, ну как же Маяко, как он был про... В Гаване все разграничено четко, блядь. Ну, точно сказал, у белых доллары, у черных нет. Поэтому, говорит, Вилли, блядь, Вилли. Ну, негр такой, Вилли, пизда. Стоит со сеткой, блядь, у Энри Клей энд Бок лимитет. Так теперь от этого лимитета там хуй остался только, блядь. Он уже не стоит со сеткой, он стоит со сеткой, но уже нигде, просто в пизде стоит, понимаешь? То есть не у Энри Клей, блядь, раньше он стоял, там ему и хоть денег дадут, блядь, а тут просто хуй покажут, блядь, ну, в лучшем случае, сраку, блядь. А сраки, Коля, на Кубе очень большие. Это я тебе прямо скажу, блядь. Ты, может, конечно, удивишься, налей вот сейчас чистить рому, блядь, потому что ты просто охуеешь. Я еще за камеру снимал, я тебе еще сейчас покажу, блядь. Нет, ты не пугайся, про камеру забудь, ёпта, у нас камера своя, бля. Я имею в виду Panasonic, ёпта, пизда. Просто, компакт, дичь нахуй. О, снимаю, блядь. Иду, я говорю, решил посвятить себя полностью кубинским зёпам, бля. Ой, блядь, это что-то. Ну, ты знаешь, нет? Ты знаешь, нет? Я тебе так сею. Смех хуёвый, Коля, ты вот сейчас смеялся, блядь, каким-то, блядь, утробным рыбным смех. Ну, что ты смеешься, бля, пизда? Ты просто не видел нормальной, блядь, кубинской сраки. Особенно у негритянки, блядь. Какой-нибудь, блядь. Она скребет ею по асфальту, пизда. И более того, сука, платьев-то нет нихуя, дорого стоит нахуй. Все на доллары, блядь, ухо, покупай. Они все ходят в леггинсах, ёпты мои. Не знаешь, что это леггинсы, блядь? Ну, эти, в обтяжку, блядь.
1: То есть все в обтяжку. Она еще как в полоску, блядь, как арбуз, нахуй. И срак, мне кажется, блядь, ну просто шире, блядь, трех маминых, нахуй. То есть все скребет по асфальту, блядь. Вот она скребет ей по асфальту, блядь. А вот так, чтобы, блядь, красивенькую, одна стоит тоже, блядь. Думаю, ну как же ты с такими, блядь, штанами, нахуй? С такой сракой ходишь, блядь. Ну это же невозможно, блядь. Вот так мы ходим, ходим, блядь. Думаю, кореш ты мой драгоценный Фидель. Блядь, народ у тебя получает 29 граммов кофе в неделю. Ебическая сила, блядь. Кореш мне признался один, блядь, драгоценный. Вот чем и держит Фидель. Ох, сука, хитер, блядь. Никаких этих, блядь, законов, блядь, у него, на него Лигачева нету, блядь. Вот Лигачева, блядь, у них давно все перевернулось, нахуй. Он бы им запретил, блядь, а самогон. Народ тут уже, блядь, не выдержит охуительно. И революция, блядь, и пиздец Фиделю, нахуй. Но здесь нет, нахуй. Доллар свободно, нахуй, самогон свободно. Пиздец, все, все народу надо. Вижу, объебаны мозги, как у нас в свое время, блядь. Сахару они делают 8 миллионов тонн, блядь, за одну эту копру, сопру ебаную, блядь. А сахар по талонам, блядь. Им китайцы рис поставляют, все, рис, рис. Какой рис-то, блядь, уже? И китайцы, сука. Они, мало того, блядь, миллион велосипедов захуярят, они все на велосипед хуярят, блядь. И рикши, блядь, у нас один прокатился, говорит, сука, говорит, западло. Даже банкир, понимаешь? Но, сука, и то все замучило, блядь, веришь, нет? Он, говорит, потом изливается, говорит, на бугор лезет на этом, блядь, велосипеде, а я сижу как говно. Вот чувствую себя просто гадом, блядь, капиталист ебучий. Я здесь, говорит, чувствую себя не очень хорошо, блядь, потому что так и норовят объебать их, блядь. А там на Кубе, говорит, просто гадом. Социализм обусывает, а я как гад сижу и смываюсь над родным рикшей, блядь, ёптая мать. Он и не негр главный, белый, сука, блядь, прёт, как собака, блядь. А хоть, зарабатывать хочешь себе? И всего стоит, говорит, ёпта, доллар. А вот теперь, Колян, сука, подожди, не пей нахуй о главном, блядь. Хотя, сука, не знаю, для тебя главное это или нет, но это, блядь, бросилось мне в глаза. Так, сука, только я оттянулся, Колян, вдруг, блядь, опять звонок нахуй. Мы, говорит, вас приглашаем нахуй на большую политическую акцию. Я говорю, ой, ебать, мои старые костыли. А у них политические акции постоянно. Просто постоянно они не прекращаются нихуя. А как ты думаешь, блядь, социализм-то? Мозги надо ебать народу по полной программе. Вот я сейчас ебу мозги, ты меня слушаешь, блядь? А там обязательно каждый день митинги, блядь. Каждый день, сука. Я смотрю, в толпе стоит. А вокруг него флажками. Все машут, машут, машут. Значит, пули отгоняют нахуй. На него было 605

Водный остров, народ у нас в полном праве, мы всех ебали, блядь, все хорошо. И так, блядь, часами. Часа, ты веришь, нет? Я тебе говорю, Колян, ты пойми, там везде на каждом углу Че Гевара, блядь, и фигуры, блядь, Фиделя стоят на дороге, блядь, из фанеры выпиленной нахуй. То есть помни, где ты нахуй. Ой, блядь, что сказал? Фидель на тебя смотрит. Чего, блядь? Из фанеры, понимаешь? С бородой, нахуй. Я говорю, ну это уже, блядь, может быть, косюшево, блядь, из фанеры Фиделя вырезать. Ну хотя бы, блядь, отлили из бронзы. Да хоть дорого стоить будет, блядь. Из бронзы, ебать. Из фанеры режут, пилят, нахуй. Поставили, блядь, борду приклеили. Фидель, пиздец стоит, блядь. Товарищ Че Гевара, нахуй, на тебя с каждого угла, блядь, целится. И вот они с ним везде, бля, Коля. Ты веришь мне? Короче, Коля, вот я тебе что скажу. Вот. Конечно, блядь, свободы там дохуя на Кубе, блядь. Охуительные свободы, блядь, вот. Свободы охуительные, блядь. Мы даже попробовали там попросить, блядь, этого климатического убежища. Потом кому пришел голову, ёбнемся нахуй, ребята, блядь. А такой жары, блядь, никакого климатического убежища, блядь. Домой, нахуй! Ну, первый я, конечно, закричал. Домой, сука, на санки, блядь. На санки, блядь, хочу, блядь. И заплакал. Тут вся наша камера... То есть, ну как, назвать нашу комнату еще как-нибудь нельзя, блядь, камеры, ебать, все так зарыдало, и из-за шкафа через пролить двое остальных тоже зарыдали, блядь, под крики, нахуй, этого ебаного кондишена, блядь. Я говорю, дало, нахуй свободу, нахуй такую свободу, говорю, свободу, блядь, не есть нихуя, не пить нихуя, загорать до хуя. Да, поздравляю вас, вы свободны, блядь. От всего, нахуй, блядь. От всего цивилизованного и нормального. Я сам вкусил, блядь, эти 70-е годы. Я побывал, Коля, как в молодость окунулся. Ёб твою мать! Конечно, хорошо быть молодым, но не таким голодным. Ебическая сила.

Вот, Колян, кореш ты мой драгоценный, блядь. Но я тут уже во втором сижу ночи в кино, блядь. Я смотрел, лежал на диване, и меня морило, блядь. Ну я смотрел, честно тебе скажу, блядь. Кинг-Конг, ебать, в сраку, блядь. Если происходит где-то в Индонезии, понимаешь, там, Суматра, Ява, блядь, Хуява, и... да не сигареты, Ява, пизда, блядь, примы, все скажи, блядь. Ява, блядь, Вотлер такой есть, блядь, вот мотоциклы еще делают, блядь, Ява нахуй, блядь. В общем, там все происходит, ты пойми, блядь. Ну, в общем, там был один такой усятый мудак, блядь, у него была мечта, блядь, добывать нефть, блядь, где? Где угодно, блядь, хоть в пизде, блядь, вот он везде ее добывал, блядь. И говорит, там, говорит, остров есть, говорит, да нет там нихуя никакого острова, блядь. Говорит, нет, пиздите, блядь, я знаю, я, блядь, фотографии все видел, хуй знает какие, блядь, есть за этим паром, блядь, там пар на тебя поднимается, а потом за паром остров, блядь, мол, это остров на карте, нет, нихуя никто не знает, блядь, там, говорит, нефти, да хуя, да сраной жопы утопись в этой нефти, блядь, бензин прям вытекает, прям мощно, прям черпать, блядь, и прям заливай нахуй и запиду, прям мотоцикл Яву заливай в пиздуй на Яву, пиздуй, блядь, понимаешь, чувак собирает экспедицию, блядь. Дело в том, что он за бензином, за этим нахуй на этот остров, блядь. А остров секретный, блядь, ты пойми, сука, как все закручено, блядь. А там один хуй какой-то, блядь, спонтом пьяный прикинулся, блядь, идет, качается, блядь, залупается, блядь, на всех нахуй. Блядь, и там этот нанайт стоит на вахте, блядь, говорит, блядь, он подъезжает, хуя, баксы выронил, блядь. Тот, мол, ага, баксы на ногой наступил, мол, и проходи, мол, нахуй, мол, типа того. Ну, он заходит, блядь, спонтом пьяный, и сразу раз, блядь, трезвый, раз на карасе и пополз, блядь. Ползет. Сука, чемодан перед собой двигает, блядь. Чемодан двигает, хуяк его на этот катер закинул, там туда пизды, блядь. А там, бля, команда действует, все перья скрипят, блядь. Готовится к отплытию, блядь, в этот пар ебучий, блядь, понимаешь? Это такая еда, если мампар, блядь, называется это у них, у киргизов, блядь, мампар. Она, наверное, на пару тоже, блядь, делается, наверное, блядь. Вот пойми. Короче, блядь, думаю, а нахуя тебе на этот корабль, блядь? Ты что, шпион какой, блядь, или разъебай, блядь? Оказывается, это, сука, пиздюк. Он, блядь, этот, по мартышкам, блядь, он мартышковед, ебать, его в сраку. Ну, в общем, короче, специалист по этим, по мартышкиным залупам, залуполог, блядь, знаешь, вот залуполог, блядь, значит, сел, блядь, туда и спрятался, в хлюпочку залез, блядь, значит, там, блядь, закрылся, блядь, у них там это, запасные висят. Ну, короче, они тронулись, блядь, вперед, ура, нахуй, блядь, плывут, блядь, на всех парусах, пиздюлют, блядь. И тут началась, блядь, гроза, шторм, а этот в шлюпке там сидит, блядь, посрался, нахуй, блядь, куда деваться, нахуй, и шлюпки, блядь, он, блядь, хуяк там, он, блядь, как, он, блядь, в

прям. А наглые, блядь, сука, прям. У них там собрание начали, блядь. Типа, вот мы, вот остров, блядь, фотографию, блядь, 43-го года, хуй знает какого, говорит, о, вот так как пар стоял, как вот, блядь, стоял пар, блядь. Так он, говорит, до сих пор стоит, как хуй у Антона Ивановича, блядь. Ты понимаешь, нет, короче, бля, этот говорит, а нихуя. Даже не поздоровался нихуя, блядь. Мол, я такой-то, блядь. Я, блядь, нихуя, говорит, а вам не кажется ли, блядь, что это дыхание громадных животных? На такой же пиздюкать, а, блядь. Какое пизду дыхание? Они что там, с 43-го года, блядь, как залегли, так и дышат, что ли, блядь? Не меняя местоположение, блядь, не поворачивая головы, блядь. Они что там, охуели эти животные, блядь? У них, блядь, залежи там, что ли, блядь? Ну, короче, его за сраку взяли. Ты кто, говорит, блядь? Он говорит, хуй в кожаном пальто, ёптай мать. Я, говорит, тут залуполок, блядь, великий по мартышкам, блядь. Говорит, а ты, сука, тебя подослала, блядь, какая-то фирма, блядь. Ты хочешь нас бензин спиздить, блядь? Да, говорит, да вошлите на своим бензином, пейте его сами нахуй, блядь, с этим бензином. Нахуй мне сдался, блядь. Значит, а его нахуй, говорит, бросить его. На, сначала его бросили куда-то в нахуй, в эту, в пизду какую-то, блядь, там. Ну, в трюм, нахуй, мол. А когда в трюм-то бросали, он говорит, о, блядь, смотри, на горизонте что-то плывет, блядь. Говорит, что там плывет, какой в пизду, иди нахуй отсюда. Блядь, говорит, ебало мне щелкай, блядь, иди в трюм нахуй, блядь. Ты у нас, блядь, шпион и прочие, блядь, антанта, нахуй. Нет, говорит, блядь, плывет, нахуй, говорит. Хуль там, говна, кусок, блядь, что там такое, говорит, блядь, лодочка, блядь, какая-то. Какая в пизду долблёночки? Не долблёночки, нихуя. Резиновый презерватив какой-то плывёт, бля, Колян, ёптай мать. И так показывают, кому-то там нихуя. А потом сверху так еще... Ручёночка, блядь, нозёночка, там и пиздёночка, ёптай мать. Там баба, блядь, лежит, ёб твою. Продать где-то я, блядь, в купальнике, нахуй. Неизвестно, жива, мертва ли, нихуя непонятно. Ручку откинула, ножки раскинул, и так она, блядь, лежит. Эти ее, блядь, а, сука. Баба, бля, как увидели, а у них ни одной бабы нет, нихуя на корабле, ёбля, брат. У них сейчас ебал-то раскрылись, бля, ха-ха-ха, сука. А, говорит, а еще неизвестно, блядь. Она, может, мертвенькая, блядь, а мертвенькую-то ебать тоже, блядь. Смотри, это, блядь, другая статья, нахуй. И один-то, блядь, в эту лодочку хуяк. Блядь, и все напряглись, так, ну, блядь, что, бля. Зевая, говорит, ебать мои старые костыли, колотить их в сраку, блядь. Все так обрадовались, блядь. Любой хули вы радуетесь, блядь, вы что, ей прям на хуй, что ли, сразу поставите, блядь. И надо в себя прийти, блядь, как оклематься. А, как хорошенькая, так сразу на нее запал тоже, блядь. И известная актриса, оказывается, блядь, Джессика Ланч, блядь. Вот тут Джессика, блядь, о, блядь, такая щекуна отсюда, блядь. Да ой, бля, я думаю, как же ты, бля, Клинтон, прогляделся к такую бабу, бля. А, сука, не знаю, бля. Ну, у него нельзя, сам понимаешь, Колян. За ним все следят, блядь. Он все этой, блядь, пиздой натерпелся, бля. Ну ладно, хуй с ним, оставь его в покое, блядь. Он же бедный сейчас крутится, как шкурка на хую, блядь, не знаю, что делать, блядь. Прям не могу все, блядь. Ну ладно, хуй, вернемся к нашим, блядь, ему. Тинг-конгам нахуй, блядь. Короче, баба приплыла. Капитан говорит, где у нас этот, который, блядь, залуполок? Он говорит, по животным, блядь, пускай ее послушать, как она себя тут, блядь. Чувствует хорошо себя, блядь. Ну, естественно, у них сразу, бля, хуё моё. Она говорит, я, говорит, такая простая, я поехал на съемки с Гариком, блядь, на этой, блядь, на галере, блядь, ну, как ее пизда, яхта, блядь. А Гарик, говорит, давайте посмотрим кино, и типа называет такое название, как будто, ну, типа, тому ли я дала, бли, или, блядь, ни одна я в поле кувыркалась, ни одной мне ветер в жопу дул. Из этой серии, понимаешь, блядь? Она говорит, я как услышу название, мне, говорит, мне прям сразу стало нехорошо, я сразу на палубу вышла, а в это время это все и произошло. А что ты думаешь, Коля, произошло? Эта яхта пизданулась, нахуй, блядь. Взрыв, нахуй, пиздец. Даже, бля, представляешь, какой был фильм, нахуй, они смотрели, если удара аппаратура не вылезла нихуя и пиздануло все, блядь. Ты представляешь, нет? Какая там порнуха была, ебать тебя в сраку, блядь. И эта пизда, значит, пизданулась с этой, блядь, летит ласточкой, под нее юбку упала, она на юбку пизданулась и застыла в такой позе, что, мол, ебите меня, пожалуйста, только, блядь, пока, когда я оживу, блядь, нахуй. Вот в такой позе она приплыла, блядь, нахуй. Мол, вот она я какая, блядь. Ну так все сделают, ну бля, ну кино, это усяться можно, бля, сука, бля. Ну, друг, у нас бы вся, блядь, у нас вся лодка, бля, деревянная приплыла, скрипя, блядь, всякими цепями, нахуй, натужными уключенными, в ней изможденная пизда в телогрейке, блядь. Пыть, мамо, пыты, вот она жизнь-то, бля, а тут, нахуй, тишина, полный стиль, лежит пизда. На этой самой, мол, нати-ка меня, ебать тебя в сраку, а? Вот умеют они, американцы, красиво показать, блядь, но это же неправда жизни, Коля. Это неправда, бля. Она должна быть в галошах, блядь, на босу ногу, блядь. Без лифчика и в телогрейке, ебать, в сраку, блядь. Вот тогда бы я поверил, блядь. Вот тогда поверил бы я, нахуй, этому делу всему. Короче, она приплыла. Они ее заботой окружили, бля. Она говорит, ну, раз я тут, блядь, у меня там съемки нихуя не получились, хуй с ними со всеми. О, бля, пизда, да?
Они рванули там, нахуй, Гарик. И жалко, конечно, блядь, пиздой накрылся, хуй намотался где-нибудь, блядь, там, нахуй, блядь, у него яйца, блядь, на киле где-нибудь, блядь, уже пиздец, на дне, блядь. А ей по пизде мы жалко, блядь. Ну, короче, нихуя. Она, значит, блядь, призвала все. Ну, они, значит, через пар проходят, блядь. И, блядь, точно, сука, остров. Стоит, ебать, мальчираку, блядь. Но только нихуя не видать. Все бы какие-нибудь поселения, хуя, так, зеленый, блядь. Они, значит, к нему нагло прут, нахуй. Нет, корабль оставили там, а. За этим, за паром, блядь. А сами в этот пар, они на этой, блядь. У них катер, блядь, все, пиздуют, пиздуют, все. Короче, нашли, блядь, город, как стенку нашли сначала, блядь. Стенка высокая, блядь. Из какой-то хуйни сделана, там все, там надрочено, как из спичек, блядь, вот это вот наколочено, всякой хуйни, наворочено, блядь. Высокая, блядь. Но при всем, как интересно сделано, понимаешь? Здесь, значит, стенка охуительной высоты. А если взять левее, блядь, то там и нихуя прям поднялся по камням, и пиздец. И все открыто, нахуй. И там, блядь, они туда залезли, если они туда залезли, блядь. А хули они будут в стенку ломиться, блядь. И там, бля, происходит великая оргия, блядь. Какие-то мудозвонцы, блядь. На найцы, хуй их знает. Вот там наплясывают, яйцами трясут, дичками, блядь, копьями машут, блядь. Что-то происходит, блядь. Огр, тихо-тихо, блядь. Тут-то какое-то танцы, мы там видим какую-то хуйню, блядь. Какую-то бабу несут. И все вот это, говорит, это что-то, блядь, странное происходит, блядь. Что они хотят сделать-то, блядь? Один говорит, подожди, блядь, я себя догадываюсь, это какая-то церемония, блядь. Только тихо, блядь, себя не выдавайте, не выебывайтесь, блядь, сидите тихо, блядь. Тут один этот, блядь, мамай губастый, блядь, в такой маске, блядь, под обезьяну, блядь, зуб торчат. Как он через маску их заметил, блядь. Говорит, а, блядь, вон там, сука, мол, типа того, мол, какие-то хуи. Эти на нахуй все. О, блядь, давай нам эту бабу, нахуй, сюда ее давай. Нехуя там сидеть с вами. Ну, как бабу отдай? Ну, что, хуели, что ли? Не познакомишься с ней, хуя, не сказать ни слова, блядь. Этот, блядь, прямо обезьян, нахуй, бежит, блядь, и говорит, давай бабу сюда. А мы вам все баб за нее дадим других, нахуй, блядь. Все сюда дадим, блядь. Прям показывает, баб так, хорошие бабы такие, ладные, сисястые, блядь. Ну, такие темноватые, а это белые, дальше. Она говорит, ой, боюсь я, блядь, не пойду, вся нихуя. Ну, ладно, короче, съем. А стреляй в воздух, нахуй, всех разгоним в пизду, блядь. Как пизданули, блядь. Они все посрались, разбирать копии побросали, нахуй, вот пиздец, блядь. Ну, а перед тем, как эти все разбирали, вся хуйня, они там какая-то, а там прям, бля, явно лужа такая, лужа, блядь, здоровая, черная, блядь. И там что-то бурлит, пердит, блядь. Он говорит, ёб ты мать, нефть, вот она, блядь, скорее ее нахуй, на анализе, блядь. Ну, да, они схватили эту нефть и, в общем, отпиздовали. Короче, бля, ночь. А тут любовный сюжет развивается, блядь. Поскольку этот хуй залуполок, блядь, глаз-то на эту бабу, эту Джессику-то, положил и хуй тоже забил, блядь. И думает, как бы я их пердой. Да и она-то, смотрю, блядь, тоже уже давно не ебамшись, блядь. И у нее тоже уже какие-то глазки так бегают, смотрю, туман в глазу, зёбкой вертит, блядь. Так у нее уже, видать, пошло, блядь, уже все. Он говорит, так, нахуй, блядь. Короче, бля, ко мне быстро, нахуй, в камеру, блядь. Так, блядь, я сейчас так впердолю, блядь, сейчас скорее я побежал, блядь, уже не могу. Сука, блядь, у них хуй, блядь, из порток выскакивать. Сейчас приду, блядь, скорее, блядь. Только он отлучился, нахуй, блядь. Пирога, блядь. Какая хуй? Да не пирожок, пизда. Пирога, это, блядь, это судно, это ебаное. Ну, длинная такая хуйня, там штук 7 сидят этих, блядь, разъебаев, блядь, мамаев. Лодка, ёптая мать. Долбленки такая, блядь, ихняя, блядь. Прям, блядь, аленький цветочек, ебать меня сороку. Эта баба сидит, как нашики, блядь, на бережку там это. А у них, знаешь, как, значит, ступенечки такие, прям к воде, блядь. Значит, она вроде как раскинулась, как русалочка, блядь, лежит, ей делать-то нехуй, блядь, пизду чешет, блядь. И вот ля-ля-ля-ля, там ручки по этой болтают по пизде. Они ее хуяк так походу делали, сгребли, как будто ее и не было нихуя, блядь. И проехали дальше, нахуй, блядь. Блядь, на найти-то, блядь. Как она им понравилась, блядь, думаю, нахуя, спиздили бабу-то, ёпта вы мать. Я говорю, их мудаки, такую бабу, блядь, проебали, в рот на сих пых, короче, блядь. Все, эти, блядь, скажите, нет, бабы спиздили, бабу скорее, экспедиция опять. Слабдились, бля, ружья, автомат, все взяли, блядь, и туда, сука. Думаю, где же Кинг-Конг-то, ебать, я все равно, про что я смотрю, фильм, не могу понять, нихуя, блядь. Где этот, блядь, Кинг-Конг-то, ебать, я все равно. Но тут-то все и выясняется, Колян, блядь, где он, ебать, ё в сраку, блядь. Он там, оказывается, в лесах, сука, сидит. И эту бабу, ты веришь, не, этому хую, это как, блядь, этот, у нас, блядь, этот, ну, этот, змей трёхглавый, хуй, как его, Майдадыр, блядь.
Вот этот вот, сука, которому отдавали лучших девушек, бля, России, нахуй, бля. А кажется, у них там жертвоприношение, они привязывают ее, бля, ставят, а он из леса выходит ее, хуяк и уволок, бля. И вдруг, блядь, стук, пых, деревья падают, валятся, блядь, и появляется Коля. Такое ебало! Ну, видал я в зоопарке, конечно, гориллу, блядь, видал, сука, хуй сидел, дрочила, блядь, от горя, блядь, нехуй было делать, блядь, хуй с мою ногу, блядь. Ну, горилла, ёптем, понятное дело. А тут-то, блядь, я говорю, даже у меня дух захватило, блядь, по березам прям идет, как березки там падают какие-то нахуй, блядь. Вот у него залупа, блядь, как тебе сказать, вот по моему подсчету, блядь. Ну вот, например, блядь, вот если нас с тобой поставить там, блядь, да не, нихуя, это у него хуй такой, блядь. А, блядь, залупа еще выше, блядь. Короче, блядь, где-то вот так вот я смотрю, но очень физиологически я тебя объяснить не могу. А для Годзиллы он бы был маловатым, он все-таки. Тут я убедился, бля. Не, маловат, мало. Он прям вот по эту хуйню, вот у них там это ворот. Ну, метров сколько, блядь, сказать, не сорать тебе, бля, в нем. Ну, метров 15, бля, он так в высоту, блядь. Короче, я когда представил эту. Она у него, знаешь, умещается где-то, пизда. Девушка, блядь, хорошо, что блядь. Он ее взял так, она у него прям вот на ладошке, блядь, лежит между пальчиками, блядь. Ой, блядь, думаю, сейчас как он ей впердолит-то, блядь, ёбаный. Я уже заранее, блядь, закрыл глаза, блядь. Она закрыла глаза, ты вот стоит, нихуя понять не можешь. И он так на него смотрит, блядь. А она, бедная, видать, так обосралась что-то, блядь. Ну как тебя такой берет, блядь? И она и обосралась, бедная, все. Он так понюхал, о, блядь. И так зубы-то, о, бля. Думаю, о, сейчас он ее и жрать даже не будет, потому что, ну как, ее надо помыть же нахуй, чтобы перевезти, блядь. А она, главное, так тоже, хоть обосралась, блядь, но сила набралась, блядь, и говорит, а ты, сука, такой, я тебе, блядь, а видать, прям от него же чмрат идет, я чувствую, как у него там, блядь, изъебало там, блядь, ой, это когда вот утром-то, типа, чесноку нажрешь, я тут с вечера, блядь, и когда портвейну хуёво возьмешь, блядь, вот и когда утром, когда рыгнешь, блядь, вот эта куля от тебя такой вот нахуй идет, блядь, и вот, значит, блядь, блядь, она у него сидит, блядь. Короче, он ее хуяк в бассейн, блядь. Помыл ее нахуй. Прям на ручки так несет, хуяк ее туда. Она поплавала, все это смыла, блядь, себя, все, дресту свою, блядь. Ой, блядь, вылезла, блядь. Он ее, о, блядь. Она говорит, Кинг-Конг, ебать тебя в сраку, говорит, у нас с тобой ничего не получится. Я говорю, нихуя ты дала, пизда, Марья Ивановна, блядь. А что же вас может учиться, блядь? Ты у него на залупе как муха будешь сидеть, блядь. Да ёб твою мать, да как такое может быть, блядь? Это же представище невозможно, блядь, такой вариант. Она все-таки представила, вот эти бабы, блядь, а? Ты видишь, бабы и то, блядь, вот они, у них, блядь, извращенное какое-то, блядь, мышление по этому поводу, блядь. Она себе представила с Кинг-Конгом. Ох, ебать, это какую же тебе надо иметь, блядь, а? Вагонетку-то, пизда ты, Марья Ивановна, блядь. Она прониклась к чему, блядь, он к ней, естественно, блядь. Ну, как вот, блядь, твой маленький цветочек, блядь, всю здесь, ёпта мать. Может, он добрый молодец, хуй его знает там внутри. Может, тот заколдованный, хуй его не знает, блядь. Хотя фильм вроде современный, как заколдованный, блядь. Кинг-Конг, бля, ты хороший, ты до... А он как будто все понимает. Он и английский язык учил, все нахуй, бля, говорит. О, я, блядь, я воль нахуй. Я добрый, натюрлих, блядь, ебать, все в сраку, блядь. А эти, бля, бросились искать. Этот злополок главный бежит, блядь. Где ты нахуй, там, Джессика, блядь. Я, говорит, тебя еще это вот, у меня тоже, блядь, это вот. Как у этого, блядь, у Руслана, блядь, тоже стоит, блядь. Он же пошел-то, блядь, тоже с надрочным, ты понимаешь, блядь? А пришел, а там хуй. Поэтому самый первый бежит, бля, рвется нахуй. А там бревно через пропасть, бля, и все туда бросились нахуй. А я так пиздил-то, блядь. О, блядь, за моей бабы. И бревно, давай, как спи. И вертит ее так, хуяк-хуяк. Они с него хуяк туда, хуяк. А там пропасть, блядь. Ну, пиздец, короче, кости не себе. Они летят все туда, хуяк-хуяк, всех подбрасывал, бля. А этот малый-то, блядь. Он-то, бля, уже перелез, блядь, и повис на каких-то корнях, блядь, и раскорячился, блядь. А это пизда, да, Кинг-Конг-то, блядь, пальцем. А палец у него только, блядь, ну что, как тебе сказать, блядь. Ну, метров 5, наверное, блядь. Он его хуяк туда, и это как червячка выковыривает из норки, блядь. Хуяк, хуяк, хуяк оттуда, блядь. Да не достает, тот взялся, блядь. Стоит, блядь, не пернет, не, блядь, не дышит. Ну, короче, тот поцарапал, думает, ну, хуй с тобой, ушел, блядь. Ушел, где моя баба, блядь, эту потеряю, нахуй, блядь. Опять ее носит, блядь, прям, ну, сука, вот так вот. Короче, этот хуй. Вылез этой, блядь, по корням, нахуй, блядь, бежит, блядь, туда. И раз, блядь, вон она, нахуй, блядь, он к ней тихой шапой, блядь, подкрался ее. Раз, блядь, за жопу и побежали они. А этот, блядь, прочухал, нахуй.
За ними, блядь. Топ-топ, блядь. Они не летят, блядь, пердят нахуй. Куда? Короче, блядь, ну что делать? Делать нехуй, надо, блядь, нырять. И прям с обрыва. О, бля, как пизданутся. Ну, говорит, либо смерть, либо нахуй все. Короче, пизданулись, вынырнули, блядь. И уебывают со страшной силой, блядь. Уебывают, блядь. А этот, блядь, за них. Скорее, говорит, надо в этот ебаный городок, блядь, военный, ебать, в сороку этих построенный у нанайцев. Туда прятаться, нахуй. Оказывается, эту стенку-то они от него воздвигли, чтобы он их не пиздошил. По-частому-то, блядь, эту кинкорку, ебать, в сороку. А он ему по пизде мешал. Блядь, заводной, блядь. Здоровый, блядь, он подошел. А, блядь, куда бабу нахуй дели, блядь, в рот мягких пых. А те в это время говорят, хули, говорит, мы с этим кинг-конгом ебемся тут. Этот тут, сука, вот этот. Который нефть, блядь. Вот он такой деловой, блядь. Он говорит, хули мы этого кинг-конга? Вырыем яму, блядь. И туда его захуячим, а туда газу напиздавали, бля. Больше включай нахуй газ. Он охуяет моего хуяк, блядь. Короче, блядь. Эти прибежали за эту стенку. Этот хуй, блядь. Эту стенку так разъебенил, блядь. Все в пизду. Вошел. Блядь, от всех заебу, блядь. А тут, блядь, говорит, поворачивай его в пизду, отвлекай его, нахуй его, там где-то пизданули, он повернулся в эту яму, как ебанется, блядь. Ну и все, газ пущай, блядь, все пустили, нахуй, готов, нахуй, кинг-конг. Только ебу. Спать, блядь, тут голос ему. Спать, уснул, нахуй. И уже показывают на корабле. Они плывут на охуительном корабле. Он весь этот кинг-конг там сидит, блядь, и мается, блядь, ебло у него, я тебе скажу, Коля, так. Какое, бля, грустное. А эта пиздёрка бегает, блядь. Ему бананы туда месят прям ящиками, ящиками. А у него такое выражение лица. Ебу я ваши бананы, блядь. То есть, как князь Гарик абсолютно точно говорит. Отпустите, говорит, меня на свободу, блядь. Вроде обезьяна, да? Мартышка, бля. А лицо такое, бля, грустное. Чувствую, в нём происходит, блядь. Какая-то, блядь, тоска. И эта пизда тоже чувствует, блядь. Она к нему привыкла, блядь. Она к нему хуяк туда пизданулся. Решетку он ее на лапу поймал, нахуй, блядь. Ну что, пизда, блядь. Ну что ты меня продала, сука, с потрохами, блядь. Она говорит, кинг-конг, бля. Ну, мир бизнеса, бля, прости. Он говорит, да слепись ты в рот. И так и, мол, иди ты нахуй, блядь. И бросил прям между яиц своих, блядь. То есть... Я даже испугался, думаю, ёпта, я эти яйца мне родляют сидел. И лежит нихуя, вот он не ничего, блядь. Вот ему по пизде мешалкой все это дело, блядь. Говорит, иди на волю, нахуй, пизду. Она так, да, блядь, кинг-конг, да, блядь. И вроде жопой пятишься, пятишься, раз. Там лестница, как пиздадёт по лестнице, блядь. А метров 15 такую высоту, блядь. Пизданула, потом ее вытащили, ну все, блядь. А кинг-конгу все по пизде мешалкой. Такая тоска его взяла. Я его понимаю, блядь. Коля, я бы его понял, да в такой камере сидеть, блядь. Да был на воле, сука, а? Ты понимаешь, бля, век свободы не видать, что за волю можно дать, блядь. А тут кинг-конг, ебать, все. Я его взял, хотя, честно скажу, блядь. А это все пидорасы, блядь, эти все. Короче, приплыли, блядь. Народу набралось, блядь, видимо, невидимо, да, сраные сраки, блядь. Все друг друга, да, да, вот вся, великий кинг-конг. На него корону напиздяли, ты понимаешь, нет? Заковали в такие, блядь, ну, типа, какая-то хуйня, такая клетка. А он стоймясь, его вывозит и открывает, а он, блядь. Ой, ебло, блядь, ой, как же я устал, блядь, ебал я вообще все. Короче, в это время, блядь, эта баба стоит и тоже такой сделает, как будто вот жертвенное приношение, как она такая привязанная, блядь. А тут эти ебаные папарацци, блядь, эти хуй, блядь, контролеры, режиссеры, блядь, эти, блядь, ну эти корреспонденты, ебать, их в сраку, блядь, налетели, блядь. И давай щелкать ее, терзать. Ой, блядь, да, повернитесь так, определите, как будто руки, блядь. Вдруг голос такой. А это, кажется, кинг-конг, он себе, бля, язык выучил, нахуй, бля. Ему показалось, что и они ее хотели выебать, блядь, ты понимаешь? И так, сука, как он, блядь, и эта решетка хуяк, нахуй, распалася. А этот хуй-то, с ручками, блядь. Он говорит, спокойно, ситуация под контролем, бля, он у нас привязан за ноги, блядь. И в результате, конечно, блядь, тот же кинг-конг, в это время отвечает на слова, блядь, за наколочку, блядь, делает ногой так, хуяк, блядь, и все это цепи, нахуй, пиздой накрылись, блядь. И пошел, бля, ай, бля, тут такое началось, караул, все бежат, кто обосрался, без мя бегут, блядь, массовые действия просто, пиздец. Называется, блядь, смерть клопам и мухам, блядь, и такое можно увидеть только, блядь, сука, в военных картинах, блядь, Сергея Бондарчука, блядь, тут все рванули, блядь, бегут все нахуй, блядь. И этот хуй усятый бежит, и тут вот она возмездие, блядь. Он так, а, блядь, упал, споткнулся, обосрался. И в это время кинг-конг-то, блядь, как наш. Тупина, пиздец, там уже не показали, что от него осталось, то нихуя, я думаю, что не осталось.
Этот Тинькофф от них и срак, и так, блядь. По крышам сигал, блядь, в речке плавал, блядь. И все за этой пиздой гнет. Ты гнет, блядь, свою линию, блядь. По небоскребам сик-сик-сик-сик, блядь. И метро нахуй порушил, блядь. А метро сами виноваты, кстати, пиздюки. Надо же рвать в землю, нахуй. Яйцами трясет все. Вертолет посбивал, нахуй. Залез мне вот здесь вот шлеп, блядь. Его там газами, блядь, травили, блядь. Морили, как клопа, блядь. Потом его, нахуй, нашли здесь и уже железом, блядь. Огнем нашел, жили-жили-жили, блядь. Короче... Заебали, он говорит, да хоть ты вы меня пристрелить, чтоб я не мучился, нихуя, блядь. Ебанулся с этого небоскреба и пиздец, блядь. Вот так вот осмотришь и колян этих кинов-то, блядь, и поймешь, блядь, пиздец этому Нью-Йорку. Сколько раз вставал из руин, блядь. Так, Кинг-Конг Симори, блядь, разъебал Нью-Йорк весь, блядь. Годзилла его весь изрыла и испоганила в пизду. Мэр ёбнулся, блядь, ну да, все пиздец, блядь. Да еще подожди, еще Армагеддец придет, нахуй. И опять ему пиздец. И опять восстанет из руин. Вот это город, блядь, в рот на сих пых, блядь. Ну, Москва тоже дохуя горела, блядь. И тоже дохуя Наполеоны, блядь, перли, блядь, и татары, блядь, и все жгли, палили, блядь, нихуя. Но у нас климат, колян, другой. В рот на сих пых, она годилась. Не дойдет нихуя, она охуеет посередине, блядь. Блядь, все, сцепление, пиздец, блядь. Обморозь себе всю пизду, блядь, и прочие органы, и все, нахуй, куда нахуй здесь? А в землю зарыться? Хуй в сраку, блядь. У нас вон и трубопроводы все, блядь, отопление все поверху идет, нахуй. Она как по пиздюхай ёбнется, блядь, тут же ебался. Расквась ты, пиздец. Это я знаю специально. Мы так сделано, блядь, в Москве, нахуй. Чтоб нехуй всякую живность, блядь, больше размера собачки, блядь, заводить сюда, блядь, нахуй. Ну, конечно, это сказка, все про пинг-понга, пинг-понга, блядь. Дело все не в этом, блядь. Дело в том, что так могло быть и с другим, блядь. Вот взял какую-нибудь гориллу, заволок ее, нахуй, блядь. Она тоже, блядь, тоскует, блядь, она животина, блядь. Ей тоже надо кому-то впердолить. А, кстати, про пердолить-то эту показали какую-то хуйню. Но тут, колян, я уже не выдержал, блядь. Я не досмотрел. Они ее там тоже завалили. Пизда здоровая. Говорит, самка, бля. И вот это Кинг-Конга подруга. Но жили они где-то в разных местах. Абсолютно их судьба не свела. Но про это я смотреть, коль не стал. Они ее как завалили этими квикими копьями, блядь, чем-то потравили. Она как уснула, ей начали сердце вырезать. Я говорю, ну вас нахуй! Губите животную тварь! Только одно на уме. Кому бы пизды дать, кого разрезать, кому сердце пересадить, блядь, снимать во всех страхах.

кореши вот, конечно, все характерно, бля, они к своей истории, вот к такой классической, как бы, да, к народным всяким делам относятся очень бережно. У них, например, там в Колумбии, там, в Эквадоре есть такой канал, 31-й у них, 31-й называется. Танго такой называется, блядь. Ну, там не только танго, блядь, ну, танго как основа, блядь, всего у них, ты понимаешь, там, там уже там танцует человек такой, бля, поживший, такой лет 70, мэн такой, блядь, с молоденькой девочкой, блядь, она так кротко смотрит. Танго — это же, блядь, танец страстей, блядь, то есть что, кто кого, блядь, понимаешь? Как у нас мастер говорит, с кровинкой на губе, блядь, чтобы, сука, зубы, блядь, аж скрипят, блядь. Он ее так, сука, блядь, смотрит, думает, какая красота, бля, а? Сука, вот как он ее так за головку-то возьмет, бля, рукой так обовьет, как ее приподнимить, блядь. Она так кротко глазенки опустит, говорит, я твоя, мол, блядь. И несмотря на то, что ему 70, а ей 25, ты чувствуешь точно его. Блядь, будет. Ну, может, она и не, блядь, нормально все будет. Ну, красиво, бля. И бандонеон охуячит, блядь. Ты знаешь, кстати, бандонеон, блядь, редкий инструмент. В России нет нихуя. Вот он, блядь, слушал музыку Пьесолы, блядь, а не ансамбль исполнять, блядь. С баянами, блядь. А с баянами, Коля, ты знаешь, для того, кто понимает, хуйня, блядь. А бандонеон, я тебе как объяснить? Ну, типа баянщик, только такой... Ну, знаешь, как эти играли? Ну, такой концертина, бля. Ну, это побольше только, раза в четыре, бля. И точно такой вот он сделан как-то вот так вот, нахуй. И у него только строй там своеобразный, потому что вот так вот. Как губная гармошка, нахуй. Туда полтон, туда тон, блядь. Понимаешь? Ну, тут надо приспособиться, не каждый здесь умеет, блядь. А баян это, нажал и хуярь, блядь. Только меха раздувай, блядь. Ну тоже, блядь, не идет с баяном, блядь. А бандонеон только в театре Эрмитаж, я тебе скажу, здесь. И прислан из Германии специально, блядь. Там тоже, блядь, какую-то траву положили, видимо, для мягкости, чтобы меха не сели, блядь. Так там-то можно, сука, все, блядь, эту траву, блядь, нюхала, щипала, блядь. Чуть ли не уколы себе делала этой травой, блядь. Чтоб понять, что это такое? Да трава, блядь, оказалась, ёпта мать, для мягкости, блядь. Чтоб бандонеон находился в определенной влажности, блядь, в футляре. Ну, таможня у нас же думает как? Ну, как думает, Коля? Ну, как? Вот так вот, нахуй. Так она и думает, блядь. Она думает, что все везут какую-нибудь гадость и наркоту, блядь. Все у нас вот так вот употребляют. Кому надо, тот везет. И тихонечко, нахуй. Мы, между прочим, один чемодан случайно спиздили, блядь. В порту Сан-Паулу. Я говорю, как же вы так, друзья мои? Оказалось, не наш. Нихуя. А там у товарищей чемоданов прибавилось, мы перестали свои узнавать, нахуй. Поездка такая была. Хлебная, блядь. Народ с чемоданами обзавелся, бля. Ну и спиздили целый чемодан. Так его, сука, никто и не востребовал, нахуй. Говорит, слушай, отойдите от чемодана, нахуй. Неизвестно, что там лезет. Ну вот там одному товарищу дали, он его повез в порт опять, блядь. Говорит, никто не спрашивает, нихуя. Я говорю, ребят, ну нихуя себе, там явно что-нибудь не так. Может, там, блядь, 16 килограмм кокаину, блядь. И никто не хочет, блядь. Потерялся и все. А мы поневоле здесь пиздили, блядь. Ну какая история? Так можно на себя его, блядь. Так я тебе к другому говорю-то, Коля. Не в кокаине тут дело-то, блядь, а в танго. Они так чтят свою эту историю танцевальную, блядь. Свои народные традиции. На всяких пиздюшках играют, в лосяночках на бабьих, блядь. Сядут и поют, поют. У них как народное творчество, канал-то, блядь. Так скоро, я говорю, а наши, блядь, скоро бабы по ихним сериалам только вот всю ихнюю жизнь будут знать, блядь, и все танки, а свою-то так им и забыть можно, блядь. У нас тоже канал-то есть, культура, блядь. Смотрите его, там тоже много интересного, блядь, общеразвивающего, блядь. Но вот эта вот тяга к сохранению своей собственной культуры мне очень, Коля, понравилась. Только, значит, ну это тут тоже разобрало ее, блядь, эту тринити, так разобрало. Говорит, я, говорит, тебя люблю, говорит, я проник. Я хотел тебе давно сказать, блядь, ты избранный, блядь, я поняла, сука, блядь, нео, блядь. Говорю, хули пиздеть, уёбывать надо, ёпта, вам же говорят, уёбывайте, блядь. Говорит, давай, я тебя пропускаю как женщину, блядь, еще тут чувства всякие, блядь. А нахуя в трубку? А когда он начал, блядь, для трубку, тут агент появляется, Смит, хуяк ему трубку перебил, всю нахуй, блядь, понимаешь? Ну что, говорит, блядь? Иди сюда, сука, кореш драгоценный. Будем биться нахуй, блядь. В андеграунде, блядь. В метре. То есть там.
на перроне, блядь. Ни одного человека, блядь, одна бумага летает нахуй. Я говорю, ну это заброшено, наверное, какое-нибудь метро, нахуй. Поезда не ходят нихуя, тишина мертвая, бля. Как они начали рубиться, блядь. Опять кафель полетел, блядь, кусками. Пистолет друг друга наставили, говорит, а, говорит, там нет у тебя нихуя. А у тебя, говорит, тоже нихуя. Давай на руках, блядь. Нет, чтобы силой помериться там, блядь, на столе, блядь. Нет, давай пиздярить друг друга, блядь. Он говорит, ой, говорит, он его не одолеет. Те на корабле, значит, наблюдают всю эту хуйню. Ой, он его не одолеет. Я говорил, уебывать надо, говорит, блядь. Он же, блядь, все, рукава жует, стенки пробивает. Он охуительный агент, блядь. Тут, говорит, блядь, как дашь, блядь, ему бедному этому. Нео-то, блядь. Тот, ёпта, мать, хуяк, улетел. Кровью проблевался, блядь. А у этого тела-то здесь, блядь. И все видят, у него прям кровь изъебала, кровь. Говорит, он его пиздит там со страшной силой. Говорит, что делать, говорит, блядь. Тот очнулся, говорит, блядь, встрепенулся, пыль стряхнул, блядь, отряхнул с наших ног всю пыль, блядь, и опять на него, как начал хуярить. Не тут-то было, блядь, агент оказался, ой, блядь, крутой. Он ему очки уже разбил, блядь, как поебалу дашь, блядь. Нихуя, говорит, блядь. Короче, он его раз и на путях столкнул, нахуй, туда, в метро, блядь, на путях, сука, блядь. И говорит, ну что, сука, вот и молись, нахуй, теперь, пидорас, блядь. Он говорит, тот собрал последние силы, как ебанет в потолок тоннеля, они как ебнутся вниз, хуяк. Тот сальто-мортале на перрон, хуяк. А тут и поезд подоспел, блядь. Коля, кажется, хоть поезда, нахуй. Поезд подоспел, хуяк этого переехал. Думаю, о, блядь, и останавливается. Дверь открывается, выходит агент. Вот те и переехали, блядь. Думаю, ну это уже, блядь, вообще немыслимое дело. Через пол прошел, блядь. Пол прошел, прошиб, нахуй, выходит, блядь. Осторожно, двери закрывают. Хуяк выходит, блядь, Азин. Ну, ёпта. Тот уж тот понял, блядь. Надо уёбывать. Вот сколько надо было пережить, Коля. Вот тебе говорят, Коля, уёбывай. А ты не слушай, блядь. Уёбывай, говорит, мудак. Не слушай, блядь. Поебалу получил. Все нахуй, блядь. Яйца отбили, все отбили. Печенки, почку, печень, блядь. Жизнью рисковал, блядь. Ебало все разбитое, блядь. Но не слушай нихуя. Что за упорство такое? Что за любознательность такая в нашем народе проживает, блядь, а? Ну тут уже сам понял, что надо уёбывать, иначе пиздец. Ну и как ломанется, блядь, на улицу. И сразу народу, да хуя народ, откуда взялся нахуй? Тишина была, блядь. Какой-то мудак стоит, ебалом торгует, а он телефон, хуяк. Ой, караул, спиздили мобильник. Да идите вы нахуй, их в унитаз вон бросают. Сплошь и рядом. Я говорю, что ты орешься, бля, мобильник у него спиздили. Ну там телефонная книга, записи, бля, иди ты нахуй, бля, сегодня записи, бля. Тот сразу бежит со старшей силой. Газманов, говорит, блядь, это я, Тин, ёпты мать. Давай, выручай, куда бежать-то нахуй? Он говорит, а там, говорит, блядь, в отеле там, блядь, поющие сердца, блядь, или как он там нахуй называется, блядь. 33-й комнат по пожарной лестнице, нахуй, налево там забежишь, блядь, пиздец, нахуй. Тот бежит, глаза вытаращил, по пожарной лестнице, агенты в него стреляют, не попадают, конечно, нихуя, ну куда деваться, стрелять не уметь, нихуя. Вот стенку пробить головой, пожалуйста, руками, нахуй, разорвать рубаху на груди, блядь. А так нихуя, блядь, не попадают, нихуя, блядь. Сука, короче, блядь, он раз, блядь, сука, в 33-й номер, а там уже агент Смит стоит, хоть бы хуй по деревне. И с песика его, хуяк, о, блядь, у него взгляд такой, знаешь, говорит, ну вот тебе и на нахуй. Как же так, блядь? И все, хуяк, хуяк, хуяк, как тот по стене так. И убрался бедный наш Нео, блядь, отмучился, блядь. Лежит, скучает. Глазки закрыл, блядь, все. А тело его бренное там на корабле Тринити терзает, говорит, блядь, Нео, не умирай, сука, блядь, я тебя люблю, блядь. Нео, не, говорю, куда не умирай, он говорит, готов, нахуй. Не умирай, я тебя люблю, блядь. И тут, блядь, спящая красавица Коля. Сказка Пушкина, блядь. Она его целует, бренное тело, а он там оживает, блядь. Ты веришь, нет? Ты избранный, сука, я тебя люблю. Мне, блядь, гадалка нагадала, блядь, что я буду любить человека. А раз она, значит, нагадала, значит, она права. Хотя на этот раз с Нео она обосралась. Понял, нет? Значит, не всегда она как бы права-то. Но тут она так была уверена, у меня будет любовь, а без тебя я никого любить не буду, она должна сбыться, блядь. Ну, тот лежал, лежал, говорит, ну раз сбыться, надо просыпаться, нахуй. Встал, весь обстрельный, нахуй, как решето, блядь. Насквозь дырки, нахуй. Говорит, все, встал, проснулся. Действительно, я, говорит, избранный, нахуй. Пошли все, нахуй. Тут агенты набежали, блядь, давай в него палить, нахуй. Он так хуяк рукой пули все остановил. И нахуй, они прям так в воздухе повисли. Как мухи, блядь. И попадали нахуй. На пол. Хуяк, хуяк, хуяк, хуяк.
Ну, агенты, конечно, удивились, блядь, как же так, блядь, ёб твою мать, сколько мощно, блядь, полез. Опять бух-бух, нихуя. Ну, говорит, сейчас я тебя, сука, блядь. Так он взял через него насквозь, прошел. В него, как в ебенице, блядь. Избранный наш Нео. Прям в агента, нахуй. И у него под кожей желваки заходили, блядь. Какие-то пузыри. Он там ползать начал и разорвал его на части изнутри, Коля, блядь. Вот до чего дошло. Даже яиц от него не осталось, нахуй. Все улетело, нахуй. Ну, остальные перепугались, разбежались. Все. Ну, в пизду такую историю, блядь. Перебздели страшное дело. Говорит, ну, сука, избранный, блядь. Ну, куда, нахуй? Вот так вот, нахуй. Избранный, блядь. А потом, значит, идет эта хуйня, вся эта матрица капает, нахуй, и голос Нео говорит, блядь. Я вам покажу, говорит, мир, говорит, без диктата и запретов. А что будет дальше, решать нам, то есть людям, здесь живущим. Остальных мы всех нахуй пошлем, блядь. Кого остальных, не знаю, нихуя не понял, Коля, блядь. Но главное, что мы люди, блядь. Мы хотим жить без диктатов и запретов, как завещает наша матрица. Надел темные очки и уебенил нахуй. Прям в небо нахуй. Через небоскребы, хуёбы, блядь. Ну, Коля, ты понял, что такое матрица? А? Что говоришь? Нихуя не понял? Ну и я тоже. Наливай в пизду. Береги природу, мать твою за ногу и матрицу ее тоже, блядь.

Вот и веришь, нет? Колян, вот и веришь, нет? Ну, прикинь ты, все видели фильм, бля. Негры видели, в рот на сих пор. Китайцы, бля, буряты нарвиделись. И кто ж не видел? Мы не видели в зоне. Прислали запрос, бля. Чуваки, с обсиском, бля, передайте кассету, бля. Что за «Титаник» такой, в рот мягких пыль? Ну, все об нем говорят. И звук там такой, бля, долбанный и сраный, бля. Ну, сказали, сраный, бля, а звук ничего, бля. Даже на нашем, бля, хуевом походном магнитофоне, бля, он столько показывает. Там как долбанет, бля, по ушам, мало не показывает. Правда, есть оговорочки там, хуё-моё, типа, мол, я, блядь, сейчас, блядь, прыгну, а мне показалось, рыгну, блядь, ну, даже хуйня какая-то. Ну, в общем, ну, это интересная штука, бля. Что ты думаешь, бля, попадаю я в рот меня чих-пых, блядь. В такой мир, бля, волшебной сказки, блядь, тянялики и цветочек, нихуя. Это в рот меня чих-пых, бля. Это, сука, такое, бля, все грандиозное. Ты веришь мне, чувак, и фильм-то начинается с того, что они поднять хотят этот, блядь, корабль. Ну, я тебе не сказал, он потонул нахуй. Естественно, что потонул в пизду. И там бриллиантов столько, вообще, старик Навальный-то в этом всем «Титанике», бля. Что там сберкассы-то, бля, что ты, три сберкассы, бля, ты, бля. Да нахуй она тебе нужна? Ты в «Титаник» дыри нахуй, пиздец. Все твое, бля. Там Наваль, там столько сдали на сохранение. Вот оно и сохранилось, сука. Там вообще, Колян, надо полазить, бля. Ну, если выйдет у нас с собой, бля, я чищу там, блядь, это хорошо, можно полазить, бля. Они же, сука, сейф оттуда подняли. И вы веришь, нет? Значит, чувиха, бля, старая, бля, какая-то прыщавая вся, сука, старая, сидит там, моет посуду, бля, и вдруг в рот мягких пых, бля, тетя, или там внуся, хуй, не знаю, сделай погромче, в рот мягких пых. Ой, бля, погромче делай, а там, говорит, передаем, сука, сообщение ТАСС, в рот мягких пых, бля. Тут дошли до унитаза, блядь, на корабль «Титаник», блядь. И вот унитаз проплыли, бля, и вот какая-то хуйня. А это сейф, блядь, чувак. Кореш ты верный мой, это сейф. Сейф, а вскрываю, бля, а он заржавел. Но, сука, держит, бля, ты веришь мне? Он воду держит, бля, он лежал. Хуй знает сколько. Держит воду, блядь. Открывай, бля, ломом, сука, бля. У меня хоть дыхание улетело, затруднённое, бля. Ой, бля. Сиськи. Чьи-то, бля, висят. Ёбаный рот. А потом лицо появилось. Баба. Ёбаный рот. Картина, бля. А и старуха покажет. Она говорит, у неё ебался. О, бля, вот такой ебало, бля. Она говорит, хибическая сила. А вы, пожалуйста, товарищи, кто смотрит, бля, в родмессих бых, звоните по такому телефону, бля. Может, сука, чё и поможете, бля. Это ж надо додуматься, бля, такой. Я только в Америке, бля, сука. И наша... И она говорит, внуся, делай... Потише, я все поняла, бля. Она звонит, блядь, этим хуям. Алло, блядь. Она из Америки, говорит. А это, говорит, блядь, из Америки. Говорю, а в рот мясных пых, а нам по пизде мешалкой, бля. Откуда вы звоните, бля? Хоть вы с Северного полюса, бля. Что надо, бля? Она говорит, вот вы все достали там, бля, картину, блядь. Бабу с сиськами. Вы там смотрите, бля. Это, сука, вещь-то, блядь, дареная, бля. Они говорят, а кто это, бля? Она говорит, хуй в кожном пальто, бля. Баба-то, бля, ему говорит. Так вот вы не знаете, говорит, блядь. А я знаю. Он говорит, да кто, бля? А это я в рот мячих пыл. И давай им рассказывать, блядь. Он говорит, да подожди ты, ёпта. Он говорит, слушайте, блядь. Да мы же себя поднимаем, мы к этому отношению. Говорим, слушай, блядь. Как она на них налетела, блядь. Такая, сука, бабушка старенькая, блядь. А она с напор, блядь. И потом-то, сука, и тут фильм-то и начинает, блядь. Начинают показывать, как все было. И вот плывут они, блядь. А показывают общим планом. Идет, блядь. Думаешь, ну пиздец, на Африку наколется, пиздец Африке, блядь. На Европу пиздец Европе. А там, блядь, ванны, раковины, футбол, бля, на палубе футбол, два футбольных поля в рот мячих пых. Теннис, блядь, гандбол, хуёл, и все хуясят, хуяс. И ни одной спасательной лодки, заметь. Я сразу, блядь, опытом взялом, посмотрел, блядь, ни одной спасательной. Думаю, пиздец. Это значит пиздец. Он сэкономил. Сэкономил на переборках и подводных лодках. На этих лодках, блядь, не на подводных, надводных, блядь.
Еще налей мне, блядь, вот заберлой. Сука, что ты взял-то, бля, в рот мне чихпых? Ну нахуя ты берешь, бля, вермут, когда в магазине портвейн, блядь, есть? Ну в рот мне чихпых. Ну нахуя опять вермуту, бля, ну сука, бля. Вот меня и ведет с него, бля. Ну ладно, хуй с ним, слушай дальше. Значит так, значит они, блядь, пиздец, едут. Значит, выплыли нахуй, ну плывет, правда, говно, бля. Это они ходят, бля. Это моряки говорят, мы ходим, блядь. Они говорят, ходят, блядь. А мы, говорит, ходим, бля. О, бля. Сука, это уже гордые, бля, все. Да в рот вы слибись, а плывите нахуй, бля. А чувиха бабка, которая рассказывает, она молодая, бля, показывает. Ой, блядь, красавица. Красавица, Золушка, блядь. Аленький цветочек, Настенька, бля. Все, вспомнил я нахуй, бля. И такая страшная, бля, но сдержанная. Мама с этой чувихой, блядь, приперла ее, давай замуж, блядь, пиздец, денег нет нихуя там, ну, пиздец, куда вложила в МММ, блядь, все накрылось медным тазом, блядь, пирамида, ёпты. Там мужик давно уже, блядь, у нас сейчас, блядь, пиздец, там мужики, блядь, не промах, блядь, там наебут кого хочешь, блядь, козла горбатого, блядь, сука. Так вот они, сука, значит, МММ, блядь, она все вложила и все пизданулось, блядь. Она говорит, доча, пиздец. Надо, говорит, вот для того выходить. И показывает. У него там портовые компании, хуяни. Но у него деньги до хуя. И они, знаешь, он как дружок, корешок этого Титаника, бля. Он идет, бля, мол, в рот меня всех пых. Ебло такое, бля, неприятное. Ну, в рот меня, вот видел я ебло, бля. Ну, такое неприятное ебло, бля. Думает, сука, так тебе плюнул бы, бля, ебал. Он говорит, слушай, Дуся, бля, там, как ее, Асидора, бля. Я тебя, сука, я хотел тебе подарить, говорит, на праздник, бля. Но я тебе, говорит, так отдам, нахуй, раньше, блядь. Только дай я тебе, блядь, ну, ему хотелось, наверное, очень сильно ее трахнуть, бля. Ой, дай я тебе, говорит, трахну, бля. Я тебе алмаз дарю просто, бля, просто так, без дня рождения, бля. Она, говорит, не поняла нихуя. Она говорит, а как так, блядь? Ой, спасибо, какой дорогой подарок, золотой. Вот бабе ей пизде, блядь. Вот ей ты мил не будешь, ей хоть, блядь, сука, блядь, протез, бля, алмазный порядок. Она нихуя, блядь, не порадуется, бля. В рот мне чихпы. И, значит, когда чувих-то не в мочь, блядь, она говорит, ну не могу я с ним в койку, бля. Ну, знаешь, когда, бля, он заебет. Он, блядь, иди. А мам, иди, сука, доча, бля. Он говорит, ну не могу. И она носил на палубу. А палуба, хуй, хуй, вы душу, бля. Там, блядь, плюнешь, блядь, плевок засыхает, сука, и пока долетит, блядь. Моча растворяется в воздухе, бля, если оттуда стануть, бля. Какой-то хотел поссать, чуть хуй это, бля. Там, сука, так несет, бля, ветра. Атлантика, ёпта, шторма. А нем бы похуй шторма. Он пиздюхает, блядь, на полную катушку, блядь, и он идет на рекорд, сука. Вот это тоже тяга, бля, к рекордам, сука, на многих подкузьмила, блядь. Один стеклом подавился, другим гвоздем проткнулся, бля. Помнишь, у нас, сука, Сидор сидел, бля? Сука, сосисками обожрался, бля, сдох нахуй. Вот такие рекорды, бля, в рот. Назло рекорды, сука, передача еще, бля. И куда ты пиздюхаешь, спросить тебя, бля? Сука, долго ты проедешь? Он отплыл только от Англии, блядь. 10 километров, нахуй. Пиздец, блядь. И что ты думаешь, случилось? Не знаешь, бля. Я тебе отложу пока эту мысль, отложу, блядь. Мама на девочку напирает, девочка, блядь, бежит на палубу, хочет броситься с этого, и вдруг хуяк. Художник, блядь. Художник красивый, блядь. Он мало такой, блядь, сука. Забыл, как его зовут-то, блядь, этот... Сука, мало такой, блядь, Лёнька, Лёня, блядь, Лёня, блядь, в общем, Лёня, блядь, я для себя. Он говорит, а что вы здесь делаете? Говорит, гуляю в рот меня всех пых. Он говорит, уйдите, нахуй, спал бы, у меня решимость, блядь, а сейчас рыгну, блядь. Я сразу так, я говорю, рыгну, как, блядь, на неё блевать всё будет. Она, прыгну в рот меня всех пых. Вот там было, блядь, сексом, хуйня. Ну, это я, Колька, я сказал, бля, хуёвую кассету прислали, блядь. Я ребятам сказал, хуёвых кассет не присылать, сука. Никаких воровских копий не присылать. Только, бля, покупайте в магазине, бля. Хоть будет слышно всё, ёпта. Она в это время пёрнулась, что ли, блядь. Возьми, она, всё там, всё это копейки, бля. Возьми, сука, купи, слушай, бля, на здоровье. И в ровне сих пых. Так что я тоже предупреждаю, бля, в натуре. И вот, значит...
Она говорит, прыгнула, значит, блядь. И вроде как прыгнула, значит. А, он ей не дал прыгнуть-то. Она хотела прыгнуть-то, блядь. Да вроде чих-пых, ты меня тоже заебал, блядь. Николай, блядь, ну ты отвлекаешь меня, блядь. Какими копиями, нахуй? Да сейчас мы не пойдем никуда покупать, блядь. Завтра выйдем, блядь, сходим, все купим, нахуй. Все нормально, все наше будет, блядь. Ты не видел, я тебе покажу. Я тебе все расскажу. Когда она пойдет, куда, чего, блядь. Раз она на палубе, ночка, блядь. А там высоко, блядь. Она прям на мышь бежит, блядь. Сейчас я, говорит, блядь, мол, ласточкой сечу, блядь. Ты как ласточкой, пиздой, блядь, камнем упадешь. Пизду, блядь. Говном последним, блядь. Рык, блядь. А чувак там идет, художник-то, блядь. Хули хуем грустно околачивает, блядь. Там хотел пописать, нахуй послали. Там пописал, блядь, нахуй послали. Он говорит, стоять, блядь. Стоять, сука, куда? Он говорит, все, в чем дело, товарищ, вы кто? Я говорю, хуй в пальто, блядь, я охранник, блядь. Я, сука, стоять, блядь. Он говорит, я вас боюсь. Я говорю, да нехуй бояться, блядь. Нехуй прыгать здесь, блядь, с палубы, блядь. Кто такая, сука? Ведь, блядь, богатый, нахуй, по алмазам, по бриллиантам. Сука, вы мне нравитесь. Он говорит, да, блядь, а заебетесь, мол, блядь. Он говорит, да, заебусь, конечно, я человек спокойный, бля, буду за вами. Я вообще художник, бля. Вы знаете, я, блядь, хотел бы написать ваш портрет. Он говорит, о, бля, это парит мне, блядь, сука, мозги. Сам писать, а сам тут же и впердолить, бля. Ну, мало ли их, сука, пиздюков, таких художников, бля. Но он оказался, сука, типичный художник, бля. Мане, блядь. Ёбаный этот, блядь, я и Рубенс, сука. Тут каких тёлок, бля, рисовал. Нихуя ведь не трахал, бля. Поди. Такой ты рахнешь, охуеешь, бля. Там одна срака, бля, с дверь, бля. А у этих все культурненько. Но тоже не стал. Художник, он у него профессионально, бля. Завези яйца, блядь, хуй в карман, пиздец. Рисуй, блядь. Он и уговорил, сука, бля. И рисует, рисует, бля. Сука, бля, она прямо перед ним приходит, блядь. Она как так решительно, блядь, сняла, блядь, наброшенный, блядь. Халат, блядь. Сказала гордая, блядь, нихуя не гордая, я в рот мягких пых. Мол, давай, пиздуй, бля. А у того, значит, глаз так забегал, бля. Ну как, у меня хуже, бля. А он у него с моря, хоть бы хуй. Во, блядь, вот профессионал, сука, бля. А думаю, может, Лепантин? Не, профессионал, сука, оказался. Они плыли долго, бля, как говно в проруби, бля. Плыли, плыли. И он, сука, ее рисует, бля. Ну, спокойно, лежите, блядь, и вот так сиську вот к этой стороне отклоните. Ёпте, Коля, блядь, ну, сука, если бы я так сказал бы. Ну, и у твоей жинки, блядь, конечно, до колен, блядь. Так, сука, там никакого интереса, чтобы я хоть в стену разъебе, хоть так, блядь. А там сиська-то, понимаешь, блядь? Там, сука, такой, блядь, стоит веник, блядь, в рот на всех пых, блядь. Я у сука даже замер, блядь, ну, ниже не показывают, сука, ну, не показывают, блядь. Я говорю, ну ты что, понизи камерку, понизи, понизи, нихуя не показывают, блядь. Он говорит, блядь, сука, наебали, блядь, с этим фильмом, блядь. И этот Камерун, блядь, с камеры, блядь, заебал меня, блядь, обманул, сука, пидорас, блядь. Камерун этот ебаный, с Камером, блядь. А этот малыш сидит, пишет, пишет. Это писать, это по-научному, Коля, я тебе говорю. Писать, это значит рисовать, блядь. Значит, я тебя буду описывать, блядь. Ты не понимаешь, это хуйни, я, как в библиотеке сидел, я все знаю, блядь. Писать, блядь. Ты как писать письмо, пизда. Какое письмо, блядь. Писать это картину, блядь. Живопися. Называй, живопись. Живопись, бля, в рот мясих пы. Всего. В общем, это не пописать, это живопись. Да не та живопись, блядь, не на плечах, ёпты мы. Ох, сука, как бы он титуировочку нам делал, бля, в лагере. Вот этот, блядь, король, блядь. Он прям, сука, ты знаешь, с носичкой, блядь. Носичкой, чик-чик-чик, блядь, в разным цветом, блядь, сука, разным цветом, чик-чик-чик, блядь, ох, как писать, блядь, у него так ручка построена, я смотрю, думаю, наверное, этот чувак работал, пописывал, сука, пописывал эту ровочку, пописывал, я вижу, у него ручка занятая, блядь, у меня на жопе две мышки, блядь, одна туда-сюда снует, блядь, на ногах они устали, блядь, если я сандали надену в рот мячих пых, у меня все расписано, блядь. У меня все расписано по часам. То есть по годам моего сидения, бля. Все, бля, расписано. Вот, сука. И побой, я в метро выйду, бля. Там все помрут нахуй. И что ты веришь, нет? Пока они этой хуйней занимались, бля. Написали.
чувак за ними бросился, бля. Где вы, в рот на чехпых, где моя баба, бля? Они раз, блядь, сука, и в этот камерный отсек. Ну-ка, побежали там моторное отделение, бля. Вот, нашли машинку, бля, как там. Машины стоят, ангар, бля. Все едут туда, нахуй. Машины стоят, легко. Блядь, вот так. И тут они познали, Коля, всю прелесть трассы. А до этого, Коля, они летели, блядь, на волнах любви, блядь, на самом, сука, вот этом вот ледолайзере, блядь. Как этот ледобор, ёб, ледоруб, блядь, сука, ну который, блядь, сука, волны-то рубит, блядь, на самом конце. А там, блядь, пропасть, а ветер, блядь, и они вот так... Лети, бля, по волнам любви, сука, она сказала, говорит, лечу, говорит, сука. После этого они уже, бля, в трюме. То есть, по волнам любви надо лететь, значит, наверху, а ебаться в трюме, бля. И теперь, если нет, у меня даже есть версия, что когда они вот это вот кончили, блядь, в это время айсберг и въебал. То есть он им такая энергетика, вот это такой любви, блядь, энергетика вот этой любви собралась, и айсберг аж приплыл, блядь, и въебал. Пиздик! Не мог выдержать. Это версия. Это, конечно, не истина, блядь. Это версия. У меня один знакомый говорит, шел за бабой, блядь. Она раз подесла, за сраку, раз, блядь. Она говорит, что вы делаете? Говорит, не смог удержаться. Один был физик, ладно? Во, блядь, помнишь, я в той, блядь, тебе рассказывал-то, блядь. На це, блядь, физик был, блядь. Ландау, ёб твою мать. Ландау, бля, физик. Так ему, сука, бабу таскала сама, баб, блядь, говорит. Физик, Ландау, ебись.

0: блядь, из Израиля еврей, сука, стоит ледяной, как собака, блядь. Подкрался незаметно, блядь.
1: И показывают, ты веришь, не, бля, Коля, бля, прямо на меня, бля. Я говорю, бля, остановись, сука, я не могу. Я сейчас обосрусь, бля, вот такого видал, бля, ну такого, сука. Ну что ты, сука, не знаю. Я говорю, останови тоже, останови корабль, бля, нихуя, бля, он пиздюхает.
0: И перед самым, блядь, вот кончиком, блядь, волоском, вдруг он пошел налево, пошел. Я говорю, ну, бля, я уж ногами, блядь, запорпал, блядь. Начал сусить, бля, нажимай, думай, сука, нажимай. Да и все мои-то, блядь, тоже задергали, блядь, ногами. Я говорю, хули вы дергали, кино, ебаный рот, блядь. А сам не могу, сука, справиться, дергаю ногами. Отворачивай нахуй, отворачивай налево, блядь. И вроде все прошел. Но это, сука, блядь, кино сняли, блядь. Ну нет, чтобы снять, блядь, ну прошел. Ну океан целый, блядь, ну почему именно здесь, блядь, этот ебаный Вайзельберг, блядь. Врубился в этот Титаник, ебать мою в сраку, блядь. Ну обойди, да 10 метров, блядь, буквально, сука, ты, блядь, 10 туда, 10 туда. Да еба, обойди друг друга. Нет, блядь. Вот, сука, и один, блядь, не ушиб, и другой. Получилась стрелочка. Рот меня чихпых. И на всю эту хуйню, ты веришь, в окне, этот весь массив, блядь, железа, тихосик, знаешь, как это анекдот, блядь, прихожу, говорит, жене, я говорю, газеты, я говорю, по голове, трах-трах, она меня дура утюгом, тюк, вот он так вот делает, айсберг, тюк, и пиздец, Титаник начинает тонуть, я тебе всегда, Колян, говорил, на всякую хитрую жопу есть хуй свинту. Понимаешь? То есть на каждый Титаник есть свой айсберг. В рот мяч их пых. Есть свой айсберг. Он тебе подплывет незаметно. И так, тюк, и пиздец. Там уже грудью стали бросаться, бля. Капитан стоит, морда, бля, охуел совершенно. Говорит, он представлял себе, но он не представлял до какой степени, бля. После этого фильм еще идет час-полтора, блядь. Как они то, блядь, тонули, блядь, по полной программе, блядь. Ромящих пых. Но самое меня поразило, блядь. Они все бабам отдали, блядь, мужики все, блядь. Вот все наши, сука, Колян, блядь. И сами все ко дну, блядь. Ты веришь мне? А евреи на палубе хуячут, блядь, в оркестр, блядь. Хуячут, блядь. И чувствует, что им-то шлюпок не достанется. Пиздец. И главный еврей так смотрит, бля, и говорит, ну, ребята, говорит, нам все равно пиздец. Канифоль все равно, блядь, пиздец. Сотрется, блядь. Доигрываем по полной программе, бля. Вроде всех, бля. О, мужики, бля. А евреи, бля. И мужики все равно оказались. Все оказались. И в этой ситуации все мужики, блядь, которые были мужики, они оказались мужиками, бля. Колян, я тебе говорю, в любой ситуации надо оставаться мужиком, блядь. Крейсер «Варяг», бля. Врагу не сдается наш гордый. Мужики пели, бля, «Варяг», пощады никто не желает. И в рот она чихпыхла, там японцы, сука. А тут, бля, хуй знает кто, айсберг. И вот такая штука старичок, блядь. Вот она бабушка эта, блядь. Вот она прожила жизнь. И еще живет и живет. А уже этот Леня, бля, уже давно там, сука, все акул, бля, срубали, блядь. 100 лет уже ни микроба, блядь, не осталось. И вот ты спроси бабушку, блядь, а была ли ты счастлива-то, блядь? Была ты счастлива, нет? Вроде меня сих пых. Она сказала, была, блядь. Когда, блядь, спроси ее, когда? Она сказала, вот тогда я и была, блядь, счастлива. На Титанике, вроде меня сих пых, блядь. А так сейчас она просто живет, блядь, семья, блядь. Вот у тебя, блядь, Зинка, блядь, семья, блядь, иди хлеба, блядь, купи, принеси, вроде меня сих. Это разве счастье, блядь? Это так? Вот же двуха, блядь, живи. Но надо... Момент, блядь, у каждого в жизни должен быть, которым помнит всю жизнь, блядь. Вот этот момент, вот она его и запомнила, блядь. Вот так, Колян, ебёна мать.

0: поет за мной, а мне нравится блатной. Мама, я жулика люблю. Жулик будет воровать, а я буду продавать. Мама, я жулика люблю. И менты ходят, жулик спит, а мое сердце так болит. Мама, я жулика люблю. Жулик будет воровать, а я буду продавать. Мама, я жулика люблю. А я блатные дома, я все блатные, боль моя. Мама, я жулика люблю.
1: Наливай, пили. Наливай, нахуй.

Ну что, Коля, корешка мой драгоценный, в рот меня чих-пык, сколько ж мы с тобой не видались-то, блядь. То пост, то каникулы, то Новый год, в рот меня чих-пык, ты живой еще? Моя старушка, бля, как сказал классик, бля, Есенин. Ёптыть, живой, бля. О, сидишь тут у себя, бля, ой, ты зарос, бля, во мху, сука. Ты хоть паутинку сметаешь иногда, бля. Ах, не сметаешь? А, паучок к счастью, блядь, я понимаю, к письму, блядь. То есть я все здесь повисну сейчас, нахуй, письмами тебя завалят в пизду. Да ты резко-то не соскакивай нихуя, скамейки-то, блядь, а попиздеть, как говорится. Сука, я к тебе вот, блядь, со своим родным, блядь, ростовским портвейском, бля, выставляю, сука. Нам сегодня на попиздеть пару пузырьков, блядь, пару. Настоящего цюрикаретного, сука, бля, ростовского, блядь. На попиздеть. Понял? Вот так вот. Ты, значит, это одну туда отставь, другую вот сюда вот потихонечку. Возьми вот эти вот, знаешь, какие, не эти вот ебучие стаканы, а вот эти стопочки у тебя есть. Я знаю такие, знаешь, типа шкаликов таких. Ну, такие, блядь, вот квадратненькие, сука, но небольшие. Но больше нормальных рюмочек, блядь, для портвейна, ты понимаешь, да? Ну все, сука, вот оно сейчас и пойдет. Ты потихонечку наливай. Вот сейчас народ, знаешь как, у кого силы есть, все по спорту пизданули. Понимаешь, кто, сука, на Нагорную ездит, блядь, тут? Ну, метро Нагорный, пизда, бля, у нас это, как ее? Молтовский овраг, блядь. Мы же там, сука, все детство провели с тобой, кореш ты мой драгоценный. Ты помнишь, нет? Как мы с тобой, блядь, пиздавали с этой крутой горы? Это сейчас там сделали подъемник, хуемник, блядь, а тогда? Хочешь, бля, кататься? Люби санки возить, блядь. Пиздуй на горку, блядь. Валенки только мелькают, блядь. На чем катались? Помнишь, кореша мой драгоценный, а? На чем? На хую! Хотя еще хуй-то только рос, блядь. Я помню, сука, у нас один кореш, блядь, очки в одну сторону, он в другую сторону, шапка в другую, валенки в третью, блядь. Так летел. А ведь откосная стена. И ведь не бздели, Коля, не бздели оттуда кататься. А на чем ехали-то, помнишь, блядь? Не помнишь нихуя? А, ты-то не ездил нихуя. Ты там все в этой, в корыте катался, блядь. Помню, нашел ты эту ебаную, блядь. Это детская, как ее, блядь. Ну, из бани, шайка эта ебаная. И все в ней катался, блядь. Пока тебе в сраку, блядь, сучок не впился, блядь. Через эту, блядь, жесть, блядь. Пизда, думал, непробиваемая, что ли, блядь? Летела аж до самой негодяевки, нахуй. Река, помнишь, внизу текла? Негодяевка, она же котловка, блядь. Ну, я негодявка, звали там презерватив, всякие плавали, всякая хуйня, блядь. Ну, короче, туда прямо скатился, нахуй. Так я-то, блядь, на чем ехал, блядь? Слалом, сейчас они на этих досках хуярят, ботинки, блядь, идут все в метро, аж ноги не сгибаются. По самые яйца ботинки у них, блядь. Понимаешь, чтобы не упасть, блядь. То есть ты можешь стоять в этих ботинках и прям еблом об землю можешь прям, вот, блядь, стукнуться просто, блядь, и хоть бы хуй. То есть такое отклонение от оси, блядь. А мы? Какое у нас отклонение от оси было? Пошли бы в осьной нахуй, нашли бочку, блядь, расхуячили бочку, блядь. И на этой ёбаной, блядь, вот на бочечной доске я хуярил. Ты помнишь, мы с тобой ремень прибили нахуй? Этот ёбаный, как он, сука, сыромятный какой-то, блядь. Ну такой, блядь, значит, да, сказать-то, блядь, он из такого, блядь, какого-то, блядь, картона нахуй, блядь. И прибили, блядь, и я, сука, на этой доске заебенил с самой высоты, блядь. Чуть ебало себя не своротил. О как! А сейчас пожалуйста, бля, идите. А уже здоровья нету, нахуй все в детстве потеряно. Так что мы с тобой, Коля, как инвалиды детства, блядь. Имеем право ёбнуть еще по маленькой. За спорт, блядь, и за великое это вот, блядь, как ее нахуй, трассу, блядь. Как мы с тобой эту трассировали ее, блядь. Ох, сука, трассировали, блядь. Придать на Кинаву. Ну, естественно, куда она приходит? Ну куда вот, Коля, вот с первого раза скажи, куда она пришла? Ну, правильно, в кабак, ёптым. В ресторан. Правда, хуёвый ресторан, потому что там ни одного посетителя, видать, там пизды часто дают всем. Потому что там сидят два кислых друга, говорит, ну ты хуй. Иди, дай, вон тут баба пришла. Виски ей дай, или как ее? Саке, говорит, хочет. Саке. Тёпленького, говорит, погрей ей. У них принято тёпленького пить. Потому что крепости не хватает, Коля. Крепости. Вот ты сейчас перчалочки ёбнул,
И без всякого подогрева, если ты подогреешься, у тебя глаза на лоб вылезут нахуй. Правильно? Правильно. А у них такие, ёпты, 20 градусов нахуй. Греть надо. Лучше забирают, блядь. А больше у японцев не получается. Не могут они больше градусов нагнать. Такая у них природа, блядь. Спирт у них хуёвый. Острова, ёпты, все разжиженное нахуй. Короче, блядь. Я, говорит, такая милая девушка, говорит. Кто ж такая, блядь? Саке хочет, говорит, ну ты хуй, подай ей саке. Я говорю, пошел ты сам, нахуй, подавай. Такие два кислых друга. Я говорю, всю клиентуру распугали, нахуй. Только одна такая вот дотыристая, долбоебистая девушка дотырилась до них, говорит, блядь. А вы, говорит, это вот, говорит, тут, говорит, каким боком? Ну, короче, намекает, говорит, мне, говорит, тут кое-что от вас надо. Говорит, а я, говорит, все, я могу помочь-то, блядь, я... Нормальный советский, японский гражданин, нахуй. Ты, говорит, вы не советский, вы не японский, говорит, блядь. Нет, вы японский, но вы не простой, блядь. Вы ведь учитель, блядь, Танаки Тапидзаки, блядь. Он говорит, я. Головка от хуя, говорит, давай меч мне нужен, блядь. Нахуя меч, спрашивается? Я, говорит, давно не делаю мечей. Оказывается, вот где собака-то порылась, блядь. Он, оказывается, по мячам специалист, блядь. Да не по футбольным, Коля, пизда, у тебя одни мячи. Эти ебаные, колоть, резать нахуй. Пики, хуики, блядь. Самурайские мячи такие, блядь. А он, блядь, почему специалист? Потому что у него острее всего, нахуй, получалось. Он сталь эту льет, нахуй, сам. Где они там льют? В муфельных печах, что ли, блядь? Кого это ебет? Короче, где-то он за стойкой бара отковал ей саблю, нахуй. Пошла, говорит, посмотреть. Вот эту хочу, говорит, это говно. Я, говорит, перед Богом сказал, говорит, Господи, 20 лет, говорит, ничего не выпускаю. Никакой кровавой продукции. Никаких мечей, блядь. А я думаю, вот ты, блядь, какая. Ей пришла в голову мысль. Почему именно мечи-то, блядь? Почему мечом надо? Ну, взяла песик хороший, блядь, щебальнула пару раз, и спокойно, блядь, тихо. Ну, прикрутила эту ебаную дуру, блядь. Глушитель нахуй? Куда нахуй? Нет, бля, меч хочу, блядь, изощренно отомстить. И надежда в свои силы. Вера, блядь. Надежда, любовь. Что получится? О, как хочется отомстить, Коля. Аж, блядь, скулы сводит, нахуй. А, говорит, я, говорит, должна отомстить кое-кому. Да причем еще из ваших вроде как даже учеников. Хотя она не сказала, она-то имела в виду бабу, блядь, понимаешь? Там, китайскую эту японскую пизду. А он написал ей, говорит, на стекле. Бил. Мол, я все понял, догадался. Как догадался, не знаю. Японец. Танидзаки Мухасараки. Короче, блядь, такой великий учитель, нахуй. Короче, он говорит, ты поживи у меня месяцок. Похуй, говорит, что я тебя не знаю, блядь. Вот он ей принес, блядь, со своим кольцем, которого все время нахуй посылал. Давай, говорит, меч сюда. Пизда, месяц прошел. Она взяла у него на этом, на чердаке. И, естественно, тщательно тренировалась. Каждодневные тренировки, блядь. Работа с мечом, который сегодня был сделан. Но она, видимо, тренировалась с другим, с деревянным. Или там, он там, дохуя висел. Ну, как брать мяч, она научилась, нахуй. Вот так его хуярит сверху. Блять, там нарисовано, там, мол, там типа лозунг, идите все нахуй, или всех заебу. Ну, короче, блядь, ей этот мяч вручать, говорит, самый лучший мой мяч. Я, говорит, отвечаю, за наколочку нахуй зуб даю. Говорит, все. Говорит, ну, беру, говорит, все. Чем она ему отплатила, не знаю, блядь. Он говорит, я, говорит, нарушил клятву перед Богом, потому что подошел к этому философски. Вот как, блядь. Так что, Коля, если философски подходить, то вообще можно всех нахуй посылать, понимаешь? Даже Бога. Понимаешь? Только философски главное подходить, понимаешь, нет? А, пизда. Налей, тогда поймешь. Налей, выпей, пизда. Вот так вот. Вот философски подходи к этому.

Я пил простую, пил столичную. И в дни в обычные, и в праздники вином я жизнь свою губил. И хоть имел я представление,

0: Отыговорились, бля, атаку клоунов тебе рассказать. Хуй тебе в сраку, вместо маку клоунов. Там хоть все разберешь, бля. Я сам не смотрел, тебе не советую нихуя. Ну так посмотри, кусочек, думаю, бля. Там оказывается, блядь, там, блядь, 150 тысяч нахуй, блядь, одних этих ебаных, как их, компьютерных, блядь, героев, блядь, сука, ты понял, нет? Игрушки, ёптать, поберушки, блядь. Там люди эти раз, два, три, я обчёлся нахуй. Гусеницы какие-то ядовитые, блядь, ползают, всякая хуйня, понимаешь ты, блядь? Ну что я буду эту хуйню смотреть, блядь? На человека мне надо посмотреть, блядь, на человека, на его переживания, на его душу, а там, блядь, мы-мыри какие-то ебаные. Один так, другой так пиздит, блядь, глаза на выкате нахуй. Ну такого напридумывают, блядь. А с другой стороны, все злобные, блядь. Злоба присутствует нахуй. Вот такая хуйня. Ну что тебе, клоуны? Я тебе как-нибудь потом про них расскажу, блядь. Ну детский фильм, я тебе рассказал, блядь, уже и Харю в Поттера, блядь, тебе рассказал, блядь. Это уже детский, ну детский кино, ёб, ну что тебе рассказал? Я тебе рассказал эту, блядь, золотой кот. «Властелин конец», я тебе рассказал. Все, я тебе рассказал. Ну, что тебе еще от меня надо, да? Ну, все, я тебе лучше расскажу. Говорю, блядь, вот смотри, вот сериал был у нас, да, сняли. А ведь тихо так прошло, говорю, так, как-то не пон... Два раза показали, раскрутку сделали, все. Этот, как он? Этот, Акунин, ёпта мой. Сериал, ёпта мой. Про Фандорина, блядь. Ты знаешь, а идея-то, бля, хорошая, сука, я тебе скажу, блядь. Возродить русские традиции, а чё? Всё, мы-то не жили, что ли, блядь, до большевиков нихуя? Всё, у нас не было хороших людей, блядь. Всё, Конан Дойл один только написал, блядь. Вот, Шерлок Холмс. Да у нас таких Холмсов, знаешь, сколько было, блядь? Да хуя и больше этих Холмсов, блядь. Это же метод дедукции, понимаешь, блядь? Это все Ватсон пытался овладеть методом дедукции, блядь. Он говорит, почему, говорит, Холмс, говорит, вот, говорит, блядь, у женщины, говорит, на лобке волосики такие нежные, блядь, ласковые, блядь, а у мужика такие жесткие, противные. Он говорит, вы не философствуйте, говорит, Ватсон, сосите, говорит, блядь. Вот тебе и дедукция, ёб твою мать. А у нас, блядь, Фандо, он, блядь, ты сука, блядь, молодой, блядь. Дыханию задерживает на 2 минуты, нахуй. Из-за этого весь сербор, блядь. Его в мешке как ебанули, блядь, под воду, а он там 2 минуты ковырялся, размышлял, как вылезти, блядь, пекал насел, блядь, извлек, мешок разлил, блядь. Эти уже все давно ушли, забыли про него. Он, блядь, хуяк под пристани сидит, притаился, блядь. И так вот выживал, блядь. Он сам себя развивал, сам занимался, блядь, он, потому что он говорит, я, говорит, сыщик, блядь. То есть я могу всякие там и по государственным делам пошел, круто пошел. И вот это вот возрождение вот это вот всех этих традиций наших, русских, блядь. У него там дохуя этих всяких. Вот ты посчитай книжек-то дохуя. Ну, много-то читать, я тебе скажу, не надо. Ты все равно поймешь там все. Там система понятна. Потому что там монашка какая-то, блядь, уже занялась сыскным делом. Там хоть все разберешь, понимаешь? Это уже дебри, блядь. Ты в дебри не внедряйся, блядь. Ты почитай основу, блядь. Вот. Первая, блядь. Там еще у него там про турецкую войну, блядь, вот это вот. Потом еще этот гибель нашего генерала, там тоже так закручено, блядь, там интересно накрутили они, блядь. Якобы там он, ой, блядь, на бабе помер, ой, блядь, там такого навертели, сука, бля. А все гораздо проще, конечно, оказалось, бля, ну, там, типа, якобы она траванула, бля, я шпионка немецкая, ой, ёпта, ужас. Ну, по крайней мере, это хоть, блядь, сука, в историю, понимаешь, патриотизму поднимает, блядь. Патриотизму поднимает, а тут игра, выеби меня. Ну, ёб, ну, я не знаю. Ну, выеби меня, Все там говорит. Выбери меня, или как это там называется, блядь. У них же там, все не возьми, все, блядь, из другой оперы, блядь. Ты смотри, все наносное, Коль. Вот приносит ветром, блядь, перемен этих ебусь. Там уже отработано все. Уже отобрано, обосрано, надоело уже все. Все к нам, блядь, вот, сука. Как какой-нибудь, блядь, какие-нибудь хуяты котлеты прокисли, все к нам, блядь. Вот что ты будешь делать? Страна большая, говорит, все рассосется, блядь. У них, говорит, все переваривается, говорит, у них кислотность другая, блядь, понимаешь? У нас, американцев, мы, говорит, обосремся с этого продукта. А, говорит, это вот, говорит, они русские, все съедят, блядь. Тобачка, говорит, что, говорит, для русского, говорит, хорошо, для немцев смерть. И для американцев смерть, блядь, и все, нахуй. Вон они, смотри, эти изобретали, блядь. Эти опять японцы, наверное, какие-нибудь, сука. Сначала они изобрели вот эту вот говорящую пиздёжку, блядь, эту. Бля, как попалось, я говорю, ёпта мать, что за хуйня? Ну, говорю, как же это можно, блядь? Я, знаешь, как перед ебальцем помашешь вот так, она. Ку-ку, блядь, кукареку, нахуй. На ихнем голосе говорить-то, блядь, язык это, блядь. Сикока сегодня вот это таза, блядь. Я говорю, чего, бля, повтори.
1: Повторяю, говорю, блядь. Сикока стоит это таза.
0: Я говорю, блядь, отъебись. Так, такая маленькая пиздюка, так интересно, блядь, ты понимаешь? И я ей там поебала штука, она говорит,
1: не бей меня, блядь, такая.
0: Я говорю, ах ты, сука. Или с голоса, блядь, раз, он повторяет, блядь, сука. Такой изобрели, бля, ну, пиздюки, бля. Как называть, забыл, бля, ну, это хуй, не знаю, бля. Это такая хуйня, блядь. И все вот это они к нам прут, блядь, с этим, понимаешь, блядь, как в глубине сибирских руд, блядь. Только там старуху прут, а к нам все прут, блядь, вот это все.

0: Ну, сексуальных таких сцен там не очень, но все понятно, ты знаешь, оно и не надо, бля. Понятно все, ребята, бля. Ну, понимаешь, когда они уже совсем охуели, они наконец вспомнили, когда уже остались без дела, блядь, когда все такое, блядь, в деревеньке сидят, блядь, понимаешь, там отмываются, блядь, там, это, прячутся, блядь, братка лечат своего, блядь. Они уже поняли, что, ёптать, у нас же хуи есть. То есть, как же так, блядь, мы забыли о половом влечении, блядь. А девушка еще такая попалась, ну, это впереди еще все, блядь. Короче, пиздуют они куда-то, пиздуют, блядь. На дороге много приключений, я тебе скажу. Там тоже братва шурует, блядь. Все друг друга делят, режут, краят, блядь. Эти бедные дальнобойщики там, сука, они их тут поприметили на каком-то, блядь, стычке там, блядь, вместе сидят. Говорят, ребята, а мы, может, вас прикроем, а вы нам денег за это, блядь, там типа нахуй. А знаешь, как это все, блядь? Они поехали бензинчиком заправиться, блядь. А там, блядь, паренек какой-то, блядь, такой, знаешь, рэпер, блядь, на самокате, блядь. У него там, сука, радио какое-то стоит. А дым сам с собой, блядь. Говорит, ты, паренек, блядь, бензин-то дай, блядь, нахуй. Хули ты тут делаешь, бля? Он говорит, никого нету, блядь, все ушли, там перерыв написано, блядь, все какая-то такая заправка стрёмная, блядь. Он говорит, а у нас денег нет нихуя. На тебе вот, блядь, эту ебаную. Приемник, ёптать. Вот, блядь, возьми, ёптать, заправь нас. Мы так, вообще, ребята, мирные. Тут подъезжает еще какая-то братва. Это наша заправка, какого вы хуя? В антишланг, бля, сука, где бабки, бля, сука. И вот все решил спокойный человек. Подошел и говорит, ребятки, а в чем дело? Чего такое, блядь? Еще один там братанок, блядь. Да вот этот, сука, не платит, он, блядь, они бензин забирают. Говорит, слушай, ребят, ну, блядь, ну нету денег, ну возьмите, блядь, вот магнитофон, нахуй, возьмите, блядь. А тот говорит, о, блядь, а у нас как раз у Лёхи спиздили. О, я и возьму, бля. Вот как видишь, Коля, как хорошее отношение, спокойствие, бля, предотвращает конфликт, блядь, внутренние разборки. Ну, говорит, ребятки, будьте здоровы. Ну, братва, говорит, ладно, брат, братки, говорит, до свидания, езжайте, бля. Вот так, а могли бы, блядь, и попиздиться. Ну, просто так, а для чего? Думать потому что надо, бля. А этот, бля, вот, сука, Киля, бля, взял эту дубинку ебаную, вот эту бейсбольную, подарил этому пацану, блядь. Ну, совершенно мальчик такой безлобный, говорит, чё, блядь, сука, займись лучше делом, говорит, блядь, чё ты на стройке будешь, что ли, блядь, или где-нибудь ещё. Ну, мальчик и занялся, блядь. Вот так они за собой такой шлейф оставляли, блядь, понимаешь, шлейф такой вот полупреступности. Мальчик этой дубинкой одного охуярил паренька, другого, блядь. И пошел он, Коля, ой, блядь, нам только остается догадываться, куда он пошел, потому что на этом линии этого мальчика прерывается в кино, блядь. Думай сам, типа. Я не к тому, чтобы там какой-нибудь... Не в этом плане, Коля, как... Я никогда не был, блядь, этим вот приверженцем каких-то расистских теорий. Каждый, кто живет на земле, запомни, блядь, имеет право на образование. И более того, на хорошее образование. Не хочешь, не образуйся. И даже право на жизнь каждый имеет. И похую, какой ты там, блядь, сирый, блядь, серый, голубой или коричневый, нахуй. Помнишь песенка, блядь? В цирке, блядь, цирк, помнишь? Фильм. Спи, мой мазик, сладко-сладко, блядь, пизда там. Ну, негритёнка там, нянчили, все. Он говорит, негритёнок. Хуй с ним, говорит, рожайте, говорит, хоть, говорит, этих черненьких, хоть, говорит, беленьких, хоть голубеньких, ну, это тоже проблема, сука, некоторые рожают, ну, получаются, хули делать, блядь. Они же сами не хотят быть голубенькими. Ну, хули рождаются, значит, тоже имеют право на жизнь. Но они, правда, сука, на простую жизнь не претендуют. Они все на звездную, сука, блядь. Они все, бля, говорят, мы, говорят, голубые. Мы очень тонко чувствуем всякие события в жизни. Особенно в области, блядь, пассива костюмов. То есть индивидуального пассива, блядь, понимаешь? Сука. Белья и прочие дела, блядь. А сами будете с такими хуями, бля, Коля, сука, что волосы дыбом встанут, раз увидишь, блядь. Другое дело эти, блядь. Ну как они? Совсем уже меньшинство, но их сейчас дохуя, блядь. То есть больше, чем этих, которые их больше, блядь, понимаешь? Ты видишь, нет? Эти транссексуалы, блядь, я тебе скажу. Ну там тоже, бля, проблемы. А иной раз он не хочет хуй иметь и отрежет его прямо на глазах у мамы. Мама говорит, ёпта мать, что ж ты делаешь, сынок ты? Хуй ты, зачем отрезал, бля? А мне, говорит, он нахуй не нужен. Прям так и говорить, блядь. Прости за тавтологию, Коля, блядь.
1: То есть хуй нахуй не нужен, ты понимаешь, нет? А больно-то как, ты резал себе когда-нибудь хуй? Нет? Не режь никогда, Коля, блядь, и яйца оставь в покое, блядь. Ну, может, он вместе с яйцами отрезает. Хочу, говорит, быть женщиной, и все. Просверлите мне, говорит, дырочку еще рядом, блядь. Нахуя вам? Говорит, а вот так вот, блядь, хочу женщиной быть. Я так себя чувствую. Дырочная проводимость, помнишь? Помню, нет? По физике, сука. Так вот, у них сплошная дырочная у этих-то, блядь. И они так и живут, они не могут, блядь, себе представить, блядь, что они, блядь, они только могут представить, что в них. Понимаешь? Все в них, а они нет, блядь. Серьезные заболевания, между прочим, психологического характера, блядь. Хромосомы не так сложились, блядь, всякая хуйня. Но я тебе много об этом говорил, ты уже знаешь, блядь, мою точку зрения на это дело. Но к Ростову это, ну, не имеет никакого отношения к Ростову папе, блядь. Понимаешь?
2: Наливай в пиздец.
0: Наливай нахуй.
2: Наливай.

Я помню тот Ванинский порт и гул пароходов угрюмый. Как шли мы по трапу на борт в холодные мрачные трюмы. От качки стонали языка, обнявшись, как родные братья, и только порой с языка срывались глухие проклятия.

Качаются люди, как тени, машины не ходят сюда, бредут, спотыкаясь олени. Там смерть подружилась с цингой, набиты битком лазареты. Напрасно этой весной я жду от любимой ответа. Будь проклята ты, Колыма, что названа чудной планетой, сойдешь по неволе с ума. Отсюда возврата уж нету. Я знаю, меня ты не ждешь, и письма мои не читаешь. Меня ты встречать не придешь, а мимо пройдешь, не узнаешь.

Но ненависть наших грузчиков к нашим чемоданам, Коля, это, блядь, я тебе скажу, стоит, я говорю, даже некоторого патриотизма. Стоит патриотизма. Он не может мимо чемодана пройти, чтобы не ёбнуть, блядь. Или не сорвать какой-нибудь замочник, блядь. Вот не может, и все. Вот он категорически не воспринимает мой чемодан, блядь. Вот так вот, блядь. Так что, Коля, так я тебе скажу. Конечно, за границей хорошо, все и говорить. Но недолго. Но дома я тебе скажу. Вот у меня сейчас Мишанька тоже собирается, ведь хуй знает куда. Спроси его, ведь сам не знает, блядь. И уже чувствую боязно ему, блядь. Как там, а? Чего, мол, брать с собой лапшу доширак? Я говорю, нихуя не бери, блядь, доширак. И вообще ничего не бери. Хлеба кусок возьми на первый случай и колбаски копченой. Так что пришел в номер. Ну, не захотел себе идти вот этот рис жрать. Порезал себе колбаски, блядь. Налил себе, блядь, воды из-под крана. Там здесь под кран нахуй пьют все. Все чистое, блядь. Экология, блядь. Выпил на сон грядущий, хлебцем заел и оттопырился. Так что, конечно, у нас из-под крана не выпьешь. У нас тогда пиздец. Козленочком точно станешь, Коля. Я тебе все время говорю, не пей, бля. Лучше выпей портвейну. А вот я тебе сейчас его достану. Вот, вот он, вот, смотри. И этикеточка, правда, размытая еще пока. Неясно вырисовывается мой образ. Но нахуй он тебе на этикетке, когда я вот перед тобой своим ебалом щелкаю, блядь. Кореш ты мой драгоценный. Наливай и пей. Расслабься, Коля, я с тобой.

лапок, бля. Коля Боков, нахуй. Колобок, бля. Ну, лепёшечки сделай, бля, блинчики. Лепёшечки сделай, бля, блинчики. Не, не хуй, колобок, блядь. Колобок, блядь. Колобок, блядь. Колобок, блядь. Колобок, блядь. Футбольный мяч, блядь. Футбольный мяч, блядь. Футбольный мячик, блядь. Крутой получился, блядь. Одна извилина и там, на царате, блядь.

0: О, какой щука колобок. О, какой щука колобок. О, какой щука колобок. Отморозился по полной программе.
1: Ты пиздец, блядь.
0: Я сладенький, я гладенький.
1: Пиздец, блядь.
0: Я сладенький, я гладенький.
1: Пиздец, блядь.
0: Я сладенький, я гладенький.
1: Пиздец, блядь.
0: Я самый крутой,
2: блядь.
0: В общем, бля, короче, бля. Хуяк, блядь, меня. Эх, ну, чё нам нахуй, бля.
3: Ой, бля.

0: ешь мне? Я сладенький, я гладенький. Ты ешь мне? Я сладенький, я гладенький. Ты ешь мне? Я сладенький, я гладенький. Ты ешь мне? Я самый крутой, бля. Потерял бдительность, блядь. Хоть и крутой. Все хорошо в мире, блядь. А так ты ешь.
1: Фенит, сука, тот знает толк в ёбове, блядь. Один, знаешь, такой, блядь, одна чувиха, блядь, тот, ебать, знаешь, как хотела, блядь, сука. Так вся дохуя этих знакомств, ёбты, вот этих. Вот она звонит.
2: А у вас, говорит, можно мужика вызвать на дом, говорит, блядь. Ну, можно, только денег стоит. Говорит, да ебу я, говорит, мне денег дохуя, блядь. Ебаться хочется, говорит. Но мы для этого и созданы, говорит, мы вас должны удовлетворить, блядь. Мы вам пришлем, какого вам надо, блядь. Она говорит, ой, мне знаете, какого надо, говорит. Вот до чего ебаться хотелось. Мне знаете, какого надо, говорит, такого, чтобы который долго не кончает. Вот ебет, вот как финишет лисекал, понимаешь, блядь. А он говорит, есть такой, говорит, подороже будет. Да ебу, говорит, мне все равно, говорит, блядь. Только чтоб, который долго не кончает. Ну, а есть, говорит. Да, а знаете, вот из тех, которые вот дольше всего не кончают, вот который самый дольше всех не кончает. Ну, ебиться, скончала, как ей хотелось ебаться, Коля. Есть, говорит, такой, но это очень дорогой, говорит, блядь, будет. Ну, баба, когда хочешь, ей по пизде мешал, говорит, все нахуй, говорит, белье себе продам, все, блядь. Говорит, ладно, адресовочек давай через 40 минут, говорит, будет, говорит, блядь. Тут звонок через 40 минут, она охуела, блядь, вся раскрасила, пеньюар, блядь, все постелила, говорит, ну, приготовься к такому. Говорит, блядь, сейчас, сука, я наслажусь, блядь, настоящим хуем Финиса Ясного Сока. Открывай дверь, блядь, ёб твою мать, Коля, Финис Ясный Сокол точно входит, блядь. Не летит, а входит, блядь, на ногах. Сука, он, конечно, Версаче, блядь, Трусарди, бля, метр, бля, 90 ростом, бля, глаза, сука, бля, такой весь, сука, загорелый, блядь, от него па, бля, одеколоны там, нахуй, Трусарди, бля, хуярди, бля, спортивного типа, бля, чувак. Ёп! Она сразу, блядь, уже подмокла пару раз, пока до спань дошла, кончила два раза, нахуй, ёптая мать, как, какое счастье подвалило, бля, этот хуй, говорит, блядь, Финис, Ясный Сокол, бля, раздевается, сука, и все, рвет на себе, блядь, рвет, бля, рубаху, нахуй, разорвал рукава, блядь, вывернул все в пизду, повесил на люстру, нахуй, ботинки, сука, каблуки отгрыз, блядь, обломал все в шнурки, блядь, разорвал, блядь, все рвет, брюки пополам, хуяк, блядь, сука, трусы, хуя, она говорит, что вы делаете, как же это вы будете потом-то, блядь, и говорит, но он, блядь, отвечает ей, говорит, потому что когда я кончу, блядь, это все уже будет не в моде, блядь. Вот, сука, какую она себе судьбину-то выбрала, блядь. Она не знала, где настоящий Финис Ясный Сокол таится, блядь. А настоящий Финис Ясный Сокол, о, блядь. Он, сука, заебет кого угодно, блядь. Поэтому к нему так все и стремятся, нахуй. Вот она этими чугунными пососками, блядь, утюжками дошла до него, блядь. Говорит, пойдешь, говорит, там, говорит, просвирня, говорит, есть. Просвирня, ну, ты не знаешь, ты в церковь не ходишь нихуя, да? Ну, просвирочки такие дают это. Ну, вот, как каменный вот хлеб как раз, который она ела, блядь. Вот его об дорогу не расшибешь, его надо постараться так, отгрызть, блядь. Ну, дома в основном молотком хуяк, блядь. Кусочек отгрызть и считай, что ты причастился, блядь. Все, на тебя снизошла, блядь, это вот божья, блядь, благодать, нахуй. Только пломбы, нахуй, главное, береги, так. Погрызи, блядь. Ну, запей. Лучше всего, конечно, когором. Ну, нет когора портфельным, запей хуй там. Вот в этой просвирне они пекли вот эти как раз твердые, блядь, хлеба. Вот эти твердые, которые об дорогу не расшибешь нихуя. Много пекли. А она еще там, говорит, ухаживала там и все такое, цветочки поливала. Блядь. Ее, говорит, все полюбили, какая девушка, бля. Говорит, ёпта, не девушка, цветочек, говорит, блядь. Просвирне ей сказали, блядь, намекнули. Там-то Финис Ясный Сокол, сука, живет, блядь, с кем? С бабой, ёпта. Она говорит, ой, блядь, хотя ревновать к Финису Ясному Соколу, все равно к жопе ревновать, блядь, паровоз, нахуй, понимаешь? Да, мы такой общественный муж, блядь. Общественный ебака, блядь. Что делать, блядь? Всем принадлежит, он, блядь, заколдованный волшебник, нахуй, ёпта. Как может волшебник ревновать, блядь, кому? Вот тоже вопрос, блядь. Тогда надо самой волшебницей быть, блядь. Волшебница, если она говорит, у меня, говорит, пизда с золотыми краями, я волшебник. Листья, ёптвой, блядь. Удивила, блядь, ежа голой жопой, блядь. Волшебница. Ну-ка, прикинься, блядь. Ну-ка, сделай, чтобы у тебя была, как, блядь, мышиный голосок, нахуй. Ну-ка, втянись нахуй. Волшебница, нихуя не получается, во, блядь. Губище развесило, пизда, как у кепки козырек. Ёпта. Куда нахуй, блядь, волшебница? Тут надо, блядь, уметь нахуй. А вот ты заметил, Колян, почему, блядь, музыкант все время хочет, блядь, вот потеснее. Да? Русская пословица. Сейчас говорит, секс потеснее, да пизду потеснее. Вот почему? Вот никто не хочет. Сейчас побольше бы пиздищу, блядь. Ну, редкие есть экземпляры. Ну и тяжело, видишь, живется она. Это который в голове не укладывается. Понял, Коля? 40 сантиметров. У нас один был кореш, блядь. Ему нашли какую-то, блядь. Тоже, блядь. Ну, они там с проблемами, нахуй, ходят, блядь. В институте его свели с одной. Страшная, блядь! Ну, пизда, как ведро. И как раз ему подходит, блядь. Как же они долго и счастливо жили, блядь. Коля, это просто страшное дело. А он извел всех, нам, когда станет, у всех все. Опырк, нахуй. Опырк! Для него все мысленный глаз. Это тоже половает. О, это такая. Все, вот это надо об этом думать, блядь. Все, это целая система, ёпта. Хорошо, у тебя совпало, блядь. А если бы не совпало, что бы ты делал, нахуй? Бля, один приходит, сука, публичный дом, говорит, мне, говорит, блядь, вот такой, сука, вот пеленочка маленькая-маленькая, блядь, ну, естественно, говорит, маленькая-маленькая, блядь, а сиськи здоровые, говорит, сейчас будет, говорит, а, подожди, а как вы, да ладно, сиди, говорит, сейчас объявят, блядь, куда вам идти, блядь, в какую комнату, нахуй, сидит, ждет, блядь, вдруг объява, нахуй, мужчина, говорит, с маленьким хуем и большими руками, пройдите, говорит, встретитесь со вторую комнату, ну, ебать, мои старые костыли, за что обили человека, говорит, так, ну, с маленьким хуем, нахуй. Каждый мужик говорит, мы мужчина в глаза, блядь. А это природа такая уже, устроена, понимаешь, блядь? Устроена, блядь. Ну, хули, блядь. Большими руками. Представляешь, какие у него руки, блядь, большие должны быть. По десятому номеру. Обнять, все, необъятные, нахуй. Ну, короче, я про финиш-то идею. Хули там говорить. Короче, там финиш живет с какой-то бабой. Хозяйка, ну не хозяйка, дочка хозяйки, это про свирни, блядь. Она говорит, ой, а это значит так. Ну как же мне финиш этот залучить, блядь, ну, блядь, сука, что же делать-то, блядь? Она говорит, а, села как-то она на досуге, блядь, на крылечко, чтобы на виду, блядь, нахуй. На виду она сейчас сидит, пизденка трясет, вроде как проветривается, ветерок дует, сарафанчик поддувает. Она говорит, достала вот эту блюдечку, нахуй, с золотым яичком и катает, блядь. Катнет яйцо, хуяк новое золотое, еще яйцо. О, накатала столько золотого яйца, нахуй, блядь. Эта дочка видит, говорит, ёпты мать, да, продай, блядь, такую-то хуйню-то, яйцекаталку-то, блядь. Мы, блядь, с мамой вся, блядь, сука. Говорит, блядь, а ей, знаешь, она, блядь, к мужским яйцам относилась довольно прохладно, блядь. Другая, если мужские яйца хорошие, блядь, да, сюда, золотые все яйца, блядь. А это наоборот, видишь, блядь. Природа уравновешивает, блядь. Так говорит, забери, блядь, золотые, дай мне яйца финиша ясного сокола, блядь. Она думает про себя. Говорит, а что ты хочешь за это, говорит, девушка, за яйца золотые, блядь. Он говорит, позволь мне, говорит, ночь с твоим мужиком поспать, провести вроде как, блядь. Прям впрямую говорит, она не стесняется нихуя, вот, знаете, ёбова, так говорит. Ой, ёбца, ой, бля, говорит, а та думает, о хули. Яйца у меня, блядь, уже бидон целый, блядь. Мы с мамой заживем, блядь, сука, какая там просвирня, нахуй, ресторан захуярим, блядь, под названием «Половые игрища», нахуй, или что-нибудь в этом роде, блядь, тут финиш, нахуй, будем его зарплату сдавать, блядь, он тут всех выебет, нахуй, кого надо, блядь, и кого не надо тоже, блядь, короче, блядь, иди, говорит, ночуй, а я, говорит, ему смотворного наконец насыплю, у него не вся, нихуя, говорит, хуй там, блядь, ебатория, блядь. Ну, та над ним сидела, чахла, финиш, блядь, финиш, захуй его хватало, блядь, говорит, ну, говорит, не получается нихуя, блядь, спит, нахуй, все. Та села уже на следующий день опять с какой-то хуйней, там, вышивает золотой ниточкой какие-то, блядь, эти вот шкворинки, блядь, хуёринки. Ты знаешь, я даже, там так интересно говорится в сказке-то, блядь, я сейчас, сука, книжечка достану, она мне, говорит, вот тут лежала, блядь. Тут, знаешь, так, вот, сейчас я тебе открою, нахуй, страница, она, знаете, ему, говорит, блядь, эту принесла, это, как ее? Пялечка, блядь, это, значит, вроде как, пялечка, понимаешь, напялили кого-то, нахуй, на пялечка, блядь. Пялечка, иголочка, сама вышивать. Пялечка, ну, пялили, короче, блядь. Та говорит, продай мне, говорит, красной девице свою забаву, пялечка. Говорит, о, говорит, я, говорит, для пялечки, блядь, только бы кто бы впялил, блядь, мне, сука, финиш, ясный сокол, блядь. Позволь, говорит, твоим мужиком провести, говорит, ну, Вася, говорит, иди, говорит, муха отгоняй, я ему все равно, говорит, снотворного полведра захуярила, блядь. Он, говорит, не встанет, как ебать ее в сраку. Брому ему, говорит, укол сделали в жопу, блядь. Как в армии, помнишь, нам так заебенили все, блядь. А хуй сорос стоит. Ебать ее в сраку, успокоились, а хуй сорос стоит. Вот так вот, блядь. Так у сокола, да, она про не доглядел, что волшебный хуй, ёптым. Какого брому, бля, какой нахуй снотворного ведро, бля. Там нахуй, бля, все предопределено свыше.
1: Недаром все у нас с чугунными этими, блядь, подошвами туда скреблась, блядь, 3 года, а то и больше, блядь. Короче, блядь, уж на третий раз она у нее еще какую-то хуйню перепросила. Говорит, ну пусти ты, говорит, я его все равно, сука, блядь, выебу, блядь. Ну выебу я, говорит, его девушка, говорит, блядь. И выебала, блядь, Коля. Слезой, блядь. Слезой на него капнула, блядь. Прямо на залуп попала. Все. Все закончилось, блядь. Чары спали, блядь. Хуй встал, она на него напрыгнула, блядь, выбыл, он ее узнал. По пизде, говорит, узнаю. Узнаю, говорит, я милого по походке. Она, говорит, я тебя по пизде узнал, говорит, ты, говорит, та самая девушка, блядь, замечательная, которым я перышком ебал. Вот такая история, Колян. Перышком у нас, говорит, о, говорит, все. А ты, говорит, пошла нахуй, стой, просвирни, блядь. Я теперь есть до хуя, говорит, тебя ебать, говорит, неинтересно. Ты всем думаешь, как потолки покрасить, как бы там что-нибудь еще, блядь, спиздить, блядь. Говорит, ну такая ты, блядь, нетемпераментная женщина, блядь. Обидел, короче, блядь. А то и по пизде она не обиделась, нихуя. По пизде висалка, говорит, идите куда хотите, нахуй, ебитесь без меня. Короче, они уехали в пизду, к отцу приехали. Ну, хуй, тоже, блядь, ну, только без этих, блядь, без галош свинцовых, нахуй, без этих пасахов. Они сразу, блядь, такси, блядь, и туда поебенили, блядь. Такси, говорит, приезжают, оказывается, недалеко и был-то, нахуй. На такси-то, ёпты. Это потому что ритуал, ты должен своей сракой понять, чего ты добиваешься, Колян. А если легко достается, то легко и расстается, пизда, пойми. Русский надо все понимать. Вот ты, говорит, блядь. Ходи вокруг этого дуба, блядь. И кору жри, блядь. Вот 3 года, блядь. Жри ее, нахуй. Уже, оказывается, можно было не жрать нихуя. Он купил в аптеке, нахуй, блядь. Кору дуба заварил, блядь. Правда, может, сука, сильно, блядь, скрутить. Но, тем не менее, нахуй. Можно и дубы дать, кстати, сказать, блядь. Коля, ты смотри, блядь. Вот когда не просеришься, кору дуба завари, блядь. Она, знаешь, как дубильные средства, блядь. Вот вместо того, чтобы тебя поебал убить, например, блядь, тебе... Кору дуба завари, как дубильный, как будто тебя отдубили, нахуй, блядь. Понимаешь, у тебя будет кожа, как кора дуба, блядь, точно. По цвету точно, блядь. Короче, блядь, приезжают, блядь, позвонили, нахуй, во двор входят, блядь. Батя говорит, о, ебать мои старые костыли. Явилась, блядь, не запылилась. Где ты была столько лет, нахуй? Я уж думал, у тебя и в живых-то нет нихуя. Я тебе столько сделал, блядь, 1000 потратил на перышко, блядь, а ты мне такую хуйню. Ну ладно, бля, рад, что жива, блядь. Русский народ сдержанный, блядь. Еще под сраку дал ей, блядь, сапогом. Говорит, не сказал нихуя, ну что ты, блядь, пизда, могла записку написать, папа, блядь, я жива, здоров, не ищи, хочу ебаться, ушла. Клава, блядь, или Катя, как тебя зовут там, нахуй? Папа уж сейчас забыл, нахуй, блядь, дочь, как зовут, нахуй, блядь. Ну, тарахуль, не записывал нихуя всех, блядь, так назвали, блядь. Ну ладно, ангельчик мой, давай я тебя покормлю, блядь, а это кто за хуй с тобой, говорит, блядь, это вот, говорит, мужичок, блядь, у меня тут, сука, вроде как... Так, проводил меня, блядь. Говорит, иди нахуй, удачи об землю, блядь, в пизду. Только голову не отшиби, блядь, головку не оторви, блядь. Удачи преврати в перышки, нахуй. Нехуй, блядь, чтоб все на тебя пялились, блядь. Баба, они сразу, понимаешь? Они права начинают качать. Мой хуй, и все, блядь. Раз ты, говорит, уже все, говорит, ну ты еще волшебник пока, ну подожди, блядь. Я до тебя доберусь, я нахуй, блядь. Ну, эти уехали, блядь, отец с дочерями. Ты, говорит, ну ты с нами поедешь, блядь, там, за утренних, там, помолиться, блядь, там все. Пора уже, если ты грехи замаливать, нахуй. О душе подумать, хуй. Все, все, про пизду ты думаешь, блядь, все. Ну, а, ну, я, говорит, останусь, пока тут посижу, говорит. Ну, короче, перышком ёбнуло, финиш появился, говорит. Финиш, ну, что делать-то, блядь? Говорит, ну, хуй делать, ёбты. Надо, говорит, признаваться во всем, хули, в содеянном, да. Сколько мы будем таиться? Сколько мне в погребе жить, ёбты, мать? Невозможно нихуя. Там сыро, блядь, холодно, нахуй. Лягушки, пауки, блядь. Ну, хочешь, блядь, в конце концов, пожить, я в просвете с бабой жирно, нормально, блядь, ёпты. Ну ладно, говорит, что делать, блядь. Ну, он хуяк там наколдовал, блядь, тут, блядь, тройка, нахуй, бубенцы, они как в церкви-то припиздавали, блядь, говорит, встали в первые ряды, нахуй, вот мы какие, мол, блядь. Ну, тоже любит народ русский, блядь, показать себя, блядь. Мол, у меня вон какой, мол, финиш, а у вас хуй мамин, блядь. Вот. Я с финишем, мол, а вы-то хули. Ну, народ говорит, ой, блядь, смотри, какая красивая пара, блядь, все это такое, блядь, что такое, говорит, блядь. Да хули такой, говорит, вот, говорит, и батю увидал. О, бля, это что ж такое, говорит, ну, батя, что, надо признаваться, все, пиздец, нахуй. Говорит, это вот, говорит, мой, говорит, финиш, сейчас и сокол, говорит, он колдун, ебию, мать. Колдун, говорит, в перо заколдован, нахуй, сам себя колдует, говорит, в перо? О, бля, отец, говорит, что же нам делать, блядь, с пером? Мы, говорит, блядь, что же? Не, говорит, сейчас мы это перо, нахуй, сождем, пизду выкинем, и он уже останется навсегда финишем ясным соколом. Но он скрываться не будет, он будет здесь со мной, говорит, блядь, но ебать меня только одну. Сестрам не дам, блядь. Так прямо она, сука. Говорит, да ладно, Дося, успокойся, ёпта, что это тут так, темперамент, блядь. Вот вам горенко, вот вам спаренко, живите себе, добра наживайте, говорит, блядь. Короче, там, ну, естественно, если заканчивается, я вроде как там был, блядь, мед, пиво пил, говорит, по пизде текло, и вроде как куда это попало, блядь, хуй знает что, понимаешь? Я вот к чему, Колян, ты вот сейчас выпиваешь, ты сам что-нибудь понял, нет, что я рассказался, да? Нихуя не понял, я нихуя не понял, вот что характерно, блядь. Но, сука, половое воздержание, блядь, в ранней половой зрелости опасно. Опасно, Коля, вот за это и выпьем, блядь.

0: Остались без дела, блядь, когда все такое, блядь, в деревеньке сидят, блядь, понимаешь, там отмываются, блядь, там, это, прячутся, блядь, братка лечат своего, блядь. Они уже поняли, что, ёптать, у нас же хуи есть. То есть, как же так, блядь, мы забыли о половом влечении, блядь. А девушка еще такая попалась, ну, это впереди еще все, блядь. Короче, пиздуют они куда-то, пиздуют, блядь. На дороге много приключений, я тебе скажу. Там тоже братва шурует, блядь. Все друг друга делят, режут, краят, блядь. Эти бедные дальнобойщики там, сука, они их тут поприметили на каком-то, блядь, стычке там, блядь, вместе сидят. Говорят, ребята, а мы, может, вас прикроем, а вы нам денег за это, блядь, там типа нахуй. А знаешь, как это все, блядь? Они поехали бензинчиком заправиться, блядь. А там, блядь, паренек какой-то, блядь, такой, знаешь, рэпер, блядь, на самокате, блядь. У него там, сука, радио какое-то стоит. А дым сам с собой, блядь. Говорит, ты, паренек, блядь, бензин-то дай, блядь, нахуй. Хули ты тут делаешь, бля? Он говорит, никого нету, блядь, все ушли, там перерыв написано, блядь, все какая-то такая заправка стрёмная, блядь. Он говорит, а у нас денег нет нихуя. На тебе вот, блядь, эту ёбаную приемник, ёптать. Вот, блядь, возьми, ёптать, заправь нас. Мы так, вообще, ребята, мирные. Тут подъезжает еще какая-то братва. Это наша заправка, какого вы хуя? В антишланг, бля, сука, где бабки, бля, сука. И вот все, решил спокойный человек. Подошел и говорит, ребятки, а в чем дело? Чего такое, блядь? Еще один там братанок, бля. Да вот этот, сука, не платит, он, блядь, они бензин забирают. Говорит, слушай, ребят, ну, блядь, ну нету денег, ну возьмите, блядь, вот магнитофон, нахуй, возьмите, блядь. А тот говорит, о, блядь, а у нас как раз у Лёхи спиздили. Ой, я и возьму, бля. Вот как видишь, Коля, как хорошее отношение, спокойствие, бля, предотвращает конфликт, блядь, внутренние разборки. Ну, говорит, ребятки, будьте здоровы. Ну, братва, говорит, ладно, брат, братки, говорит, до свидания, езжайте, бля. Вот так, а могли бы, блядь, и попиздиться. Ну, просто так, а для чего? Думать потому что надо, бля. А этот, бля, вот, сука, Киля, бля, взял эту дубинку ёбаную, вот эту бейсбольную, подарил этому пацану, блядь. Ну, совершенно мальчик такой, беззлобный, говорит, чё, блядь, сука, займись лучше делом, говорит, блядь, чё ты на стройке будешь, что ли, блядь, или где-нибудь ещё. Ну, мальчик и занялся, блядь. Вот так они за собой такой шлейф оставляли, блядь, понимаешь, шлейф такой вот полупреступности. Мальчик этой дубинкой одного охуярил паренька, другого, блядь. И пошел он, Коля, ой, блядь. Нам только остается догадываться, куда он пошел, потому что на этом линии этого мальчика прерывается в кино, блядь. Думай сам, типа. Да, до этого, о, блядь, я тебя забыла, сука, рассказать. До этого же менты их хотели кинуть, но они их кинули тоже, блядь, сука. Один посрать захотел, блядь, раз в кукурузу, блядь. А уже осень, сука, там, блядь, где-то нашел какую-то. Стоит кукуруза, побежал. А тут менты едут, блядь, на там, на УАЗике, блядь. Раз тормознулись, говорит, бля, ну-ка, ребятки, документы тут то все, блядь. Да тут случилось, говорит, да, блядь, а что такое, блядь? Ну вот тут, блядь, тут кое-какое дело произошло, мы тут в розыске, блядь, туда-сюда. Посмотрел, ну, документы у вас в порядке, а ты, говорит, там, типа, сержант, посмотри, что у них там в багажнике, блядь. Ну, говорит, а у вас это открывается, говорит, хуйня. А их до этого еще менты уже накрывали, говорит, они им полторы штуки, все у них было, отдали, все бабки, блядь. Ну, говорит, все отдали, у них даже на бензин поэтому не было нихуя, они этот приемник-то, сука, совали, блядь. Ну, их, короче, менты уже раз ободрали, блядь, гаишник, блядь, полторы штуки, говорит, и все, говорит, сука, просил полторы, ну, на косарь согласился, говорит, больше нет нихуя, ёптай мать, пойми наш-то тоже, блядь. Короче, ебать колотить, блядь, все обирают нахуй кругом. Эти этих, блядь, те этих, блядь, ну, как в природе, блядь, понимаешь? Букашка ест моську, моська, блядь, картошку, картошку, блядь, Коля ест, блядь, любезный друг, блядь, а Колю кто ест, блядь, а, сука, а Колю Сюра, блядь, сидит вот так вот и мурыжит, блядь. Короче, все кого-то едят, блядь, закон про обмен веществ, понимаешь, круговорот воды в природе, блядь. Вот эти менты, сука, все устроили, они им подложили, блядь, да еще в газету «Сельская жизнь».
1: А это, говорит, товарищ капитан, какая-то дурь, у них тут трава, блядь.
0: Это как корешу моему, Николаевичу, помнишь, блядь, я рассказывал тебе, блядь, в станице-то, блядь, в этой ёбаной, когда он ехал отдыхать. Хорошо, у него карманы были зашиты, блядь, ему совали, блядь, наркоту. Все пиздец, и не отбояришься, блядь. Да вы чего, ребят, я, говорит, таких газет сроду не читал, сельская жизнь, блядь, откуда вы взяли, нахуй? Ну, внимай, ну, бросьте вы, нахуй, блядь. Ну, ладно, короче, блядь, тут подходит братан посрамший. Ихний. И говорит, ну чё тут, ребят, я, говорит, вот тот его старый, блядь, заломил, говорит, ну что ты, сука, давай разбирайся, блядь. А, сука, блядь, взял деньжат, у него какие-то достал, ты, говорит, деньги-то что, в бумажнике не носишь, да? В заднем кармане.

0: Таскаешь, так. Отсчитал себе, говорит. Ну ладно, вот и разобрались, заплатил, мол, ты. На тебе еще две штуки, блядь, мол, там. Ну, две сотенки кинул ему, остальное забрал тебе и поехали они нахуй. Оставили их похую им все. Кто там, блядь, какая БМВ, краденая, не краденая. Каждый работает на себя, бля. Вот это четко в этом фильме показано. Но я не говорю, что все такие ответственные работники милиции и прочей прокуратуры и всякой другой. Но сколько такого народа там, блядь. И ты знаешь, блядь, сука, в этом кино покажут, как каждый получает, бля, свое, сука. Так жестоко, правда, получает. Но этот, правда, поехал. Они говорят, а где бабки-то, блядь, сержант? У них за козырьком лежали, блядь. Ой, блядь. А я говорю, нету, а где же они, блядь? Оказывается, этот, который посрамся, котя-то, блядь, он увидел такое дело, зашел, блядь, и спиздил у них эти бабки. И им же эти бабки им отдал, блядь, ты понимаешь, веришь, нет? А братва на него, слушай, а чё ж ты с бабками, а мы там на колонке, блядь, мытарились, доказывали, что мы не обосрались, блядь. А потом, когда он им объяснил, да я, говорит, спиздил у них и даже им этим ментам. Ой, блядь, смех и грех. Но этот мент с горя нажрался, говорит, блядь, и у них там ментовская вся гудит в какой-то, блядь, ну такой, знаешь, маленький какой-то, блядь, такой, ну, блядь, это провинция какая-то, хуй знает, ты знаешь, как у нас там. Они все менты там сидят, о, пьют, а этот нажрался, пошел поссать, блядь, с этой паленой какой-то, блядь, купюрой, блядь. Он кричал, все нахуй, поссал и уронил ее, блядь. А там оказался капкан на медведя, блядь, замороженный. Он за ней полез, рукой-то с пьяну упал. Как он его ебанет, этот капкан. Как же он, сука, катался, блядь. Все менты повылезали из окон, нахуй. Все протрезвели. Как он выл, бля, Коль. Я представляю, таким, блядь, заебенить по рукам. А, не бери, сука, блядь. Этими руками. Даже вражки деньги, блядь. Как будто ты в общак, можно сказать, влез, блядь. А хуй тебя не знать. Не лезь, не твое, блядь, сука. Причем такими способами, блядь, подкинуть там наркоту, дурь, бля. О, сука, это же нехорошо. Причем знают, блядь. Тут сообщили, у вас там такое творится, бля, в главное управление, блядь, сука, на Петровку. А мы, говорит, знаем. А что ж вы, блядь, не все? А подождите, блядь. Это уже другой разговор. Вот так вот нахуй, Коля, блядь.
1: Все в пизду. Где, сука, блядь? Все в пизду. Все обосрано, блядь. Все в пизду. Все обосрано, блядь. Икру метать надо, блядь. Все обосрано, блядь. Пизданите по гнезду. Как ебанет, блядь. Пизданите по гнезду. Ох, блядь. Пизданите по гнезду. Как ебанет, блядь. Пизданите по гнезду. Она бегает хоть бы хуй. Пизданите по гнезду. Как ебанет, блядь. Пизданите по гнезду. Ох, блядь. Пизданите по гнезду. Как ебанет, блядь. Пизданите по гнезду. А вот она я, хуя. Громозила. Громозила, блядь. Гигантская, говорит. Пизда, блядь. Блядь. Громозила. Громозила, блядь. Гигантская, говорит, пизда, блядь. Блядь. А темно кругом, блядь, как в жопе у негра, блядь, я не знаю. И вдруг, блядь, становится, блядь, все колом. Море, блядь, вздыбилось. Ретива, блядь, дыбится, дыбится. И вдруг такое ебло выкрал, как сиганет в рот меня чих-пых, блядь. Змей Горыныч, блядь, я потом огнем дышала все время, блядь, огнем как пахнет, блядь. Как пахнет, сука, мало не покажется, блядь, в рот на чих-пых. Это откуда нужный огонь, блядь. Свежее дыхание, блядь, ронда, ебаный рот. Как пиццают этим рондой, блядь. Пиздец, парки горят, все горит нахуй, машины все вдрызг, блядь. Дышит, блядь, но ее, сука, кто-то трахнул. Он кепкой, блядь, сука, эту гаджину, блядь, как трахнул. Только Кинг-Конг мог, блядь, его огромную яйцу. Потому что там нам делать, Коля, с тобой не. Нахуй, блядь, отсюда, блядь, с Москвы, сука. Ну и ну-ка.

Ну так она, раз, и глазик-то потух, так все, пизде отмучила старушечка, блядь. Ну вот, и в рот мягких пых, вся история, конец, блядь. И стоило из-за этого такой сырбор, блядь, заводить? Не, ну конечно, в этом фильме есть, конечно, блядь, польза. Он снят, потому что предупреждает, блядь. Не балуйтесь с этими делами, блядь. Ядерами вот этими всякой, сука, всякими делами. Все правильно, блядь. Помнишь, когда, блядь, вся Индия с Пакистаном пизданули, блядь. Все правильно, блядь. Жить-то нам, блядь, дальше, блядь. Эти наши, блядь, будут жить в рот мягких пых. На что они будут жить, блядь? В голой пустыне, сука, где какие-то негры, блядь, сука. Где, блядь, вырыть нихуя яму нельзя, блядь. А тоже, блядь, потому что, блядь, пизда все выдуло, блядь, пизду. Ни растения, ни сего, ни посудишь, блядь. Эрозия, бля, почвы, сука. И вот, Колян, я тебе так скажу. Если бы ты, бля, слушал внимательно сейчас, бля, вот эту всю историю, бля, внимательно, ты бы экологию сберег у меня на столе, бля. Нахуя ты бычок сейчас в томат, бля, поставишь, а? Громози,

0: вообще истерий конец,
1: блядь. Клёвая песня!
2: Да, клёвая песня!
3: Мокси, а Мокси, я сейчас тебе загадаю загадку, а ты ее отгадай.
2: Загадывай.
3: Че такое большая, волосатая, всем нравится, на П называется, на А кончается.
2: Ну ты даешь, Юксель, это ж дети знают, пизда это.
3: Угадал? Не совсем, вообще-то это певица.
2: А какая разница? Все равно пи***.

0: тебя съем, съем, съем. Будь отчеты среди пулей, блямухи все в рот мягких пых. Засунешься в сороку, место могу. Ой, девчата, гуляем, одного живем.
1: Парнишка мой, прикинутый, конечно, я.

0: Я тебе еще вот что скажу. А тенденции автопрома нашего, бля. Нахуй я их видел в гробу в новом году, бля. Такие тенденции, бля. Они ограждают по-всякому. И так вам. И уже иномарки эти не ввозить. Эти злоебу. Там уже дороже уже настал в 100 раз. И, конечно, не повезешься, бля. Охуелся, что ли, бля, привозить, бля. Не растаможишь нихуя, там, блядь, уже заебешься, бля. Чтобы только наши покупали. Только наши покупали. Так вот сделать тогда цены, чтобы такие были. Так они, сука, что делают, блядь? Тут я прочитал одного кореша письмецо, бля, он занимается автомобилями. Вы, говорит, езжайте, говорит, в Латвию. Ёпта мать. Куда, кстати, товарищ от Лукашенко и ездит, бля, с фургонами, бля. И покупайте там наши эти ёбаные эти вот лады, блядь, хуяды. По 2500, блядь. Ну по 3, блядь, ну копеечно, понимаешь? А здесь у нас уже они и 5, блядь, и 6, и ёб твою мать. Значит, с нас можно драть, блядь. Со своих россиян, бля, автопром ёбаный. Ты, значит, дерёшь. А в Латвию, нахуй, по 2,5, нахуй, по 3 отпускаешь. Они оттуда тащат их, блядь, все, нахуй. Кто в эту, блядь, кто в Украину, кто в Белоруссию, блядь, только фургоны только. Блядь, мелькаются. Нихуя себе, подумал я, тенденция. Я просил такой тенденции, блядь, чтоб не было в новом году, нахуй. Нахуй нам мне эта тенденция нужна? Я на своей, блядь, судороге, блядь, езжу, блядь, там дребезжит, тут трещит. Ну, правда, ездит, блядь. Дыр-дыр-дыр. Ну, я думаю, хочется что-то тихого, спокойного. Ситроен, что ли, купить, блядь. Сука. Думаю, Ситроен, заебился, блядь, Ситроен. Не подступище, блядь. А тут, ёпты мать, такие цены. Нихуя себе, бля. Так что уж лучше нам как-нибудь это вот смягчить это все дело-то, бля. Чтобы народ уже спокойно мог выбирать, что ему хочется, бля. Ну, хочется ему это, ну дай-то ему это, бля. Мы же живем в демократической стране. И Витя сказал, раз вы уж этим так кичитесь. Демократической, бля. Придать на Кинаву. Ну, естественно, куда она приходит? Ну, куда вот, Коля? Вот с первого раза скажи, куда она пришла? Ну, правильно, в кабак, ёпты. В ресторан. Правда, хуёвый ресторан, потому что там ни одного посетителя, видать, там пизды часто дают всем. Потому что там сидят два кислых друга, говорит, ну ты хуй, иди, дай вон тут, баба пришла. Виски ей дай, или как ее? Саке, говорит, хочет. Саке. Тепленького, говорит, погрей ей. У них принято тепленького пить. Потому что крепости не хватает, Коля. Крепости. Вот ты сейчас перчевочки ёбнул, и без всякого подогрева, если ты подогреешься, у тебя глаза на лоб вылезут, нахуй. Правильно? Правильно. А у них саке, ёпты, блин. 20 градусов, нахуй. Греть надо. Лучше забирает, блядь. А больше у японцев не получается. Не могут они больше градусов нагнать. Такая у них природа, блядь. Спирт у них хуёвый. Острова, ёпты, блин. Все разжиженное, нахуй. Короче, блядь. Я, говорит, такая милая девушка, говорит. Кто ж такая, блядь? Саке хочет, говорит. Ну ты хуй, подай ей саке. Я говорю, пошел ты сам, нахуй, подавай. Такие два кислых друга. Я говорю, всю клиентуру распугали, нахуй. Только одна такая вот дотыристая, долбоебистая девушка дотырилась до них, говорит, блядь. А вы, говорит, это вот, говорит, тут, говорит, каким боком? Ну, короче, намекает, говорит, мне, говорит, тут кое-что от вас надо. Говорит, а я, говорит, все, я могу помочь-то, блядь, я нормальный советский, японский гражданин, нахуй. Ты, говорит, вы не советский, вы не японский, говорит, блядь. Нет, вы японский, но вы не простой, блядь. Вы ведь учитель, блядь, Танаки Тапидзаки, блядь. Он говорит, я. А, головка от хуя, говорит, давай меч мне нужен, блядь. Нахуя меч, спрашивается? Я, говорит, давно не делаю мечей. Оказывается, вот где собака-то порылась, блядь. Он, оказывается, по мечам специалист, блядь. Да не по футбольным, Коля, пизда, у тебя одни мечи. Эти ебаные, колоть, резать нахуй. Пики, хуики, блядь. Самурайские мечи такие, блядь. А он, бля, почему специалист? Потому что у него острее всего, нахуй, получалось. Он сталь эту льет, нахуй, сам. Где они там льют? В муфельных печах, что ли, блядь? Кого это ебет? Короче, где-то он за стойкой бара отковал ей саблю, нахуй. Пошла, нахуй, посмотреть. Вот эту хочу, говорит, это говно. Я, говорит, перед Богом сказал, говорит, Господи, 20 лет, говорит, ничего не выпускаю. Никакой кровавой продукции. Никаких мечей, блядь. А я думаю, вот ты, блядь, какая. Ей пришла в голову мысль, почему именно мечи-то, блядь? Почему мечом надо? Ну, взяла песик хороший, блядь, щебольнула пару раз. И спокойно, блядь, тихо. Ну, прикрутила эту ебаную дуру, блядь. Глушитель, нахуй. Куда, нахуй? Нет, бля, меч хочу, блядь, изощренно отомстить. И надежда в свои силы. Вера, блядь. Надежда, любовь. Что получится? О, как хочется отомстить, Коля. Аж, блядь, скулы сводит, нахуй. А, говорит, я, говорит, должна отомстить кое-кому. Да причем еще из ваших вроде как даже учеников. Хотя она не сказала, она-то имела в виду бабу, блядь, понимаешь? Там, китайская эту японскую пизду. А он написал ей, говорит, на стекле. Бил. Мол, я все понял, догадался. Как догадался, не знаю. Японец. Танидзаки Мухасараки. Короче, блядь, такой великий учитель, нахуй. Короче, он говорит, ты поживи у меня месяцок. Похуй, говорит, что я тебя не знаю, блядь. Вот он ей принес, блядь, со своим кольцем, которого все время нахуй посылал. Давай, говорит, меч сюда. Пизда, месяц прошел. Она взяла у него на этом, на чердаке. И, естественно, тщательно тренировалась. Каждодневные тренировки, блядь. Работа с мечом, который еще не был сделан. Но она, видимо, тренировалась с другим, с деревянным. Или там, дохуя висел. Ну, как брать мяч, она научилась, нахуй. Вот так его хуярит сверху. Блять, там нарисованы, там, мол, там типа лозунг, идите все нахуй, или всех заебу. Ну, короче, блядь, едет меч вручать, говорит, самый лучший мой меч. Я, говорит, отвечаю, за наколочку нахуй зуб даю. Говорит, все. Говорит, ну, беру, говорит, все. Чем она ему отплатила, не знаю, блядь. Он говорит, я, говорит, нарушил клятву перед Богом, потому что подошел к этому философски. Вот как, блядь. Так что, Коля, если философски подходить, то вообще можно всех нахуй посылать, понимаешь? Даже Бога. Понимаешь? Только философски главное подходить, понимаешь, нет? А, пизда. Налей, тогда поймешь. Налей, налей, выпей, пизда. Вот так вот. Вот философски подходи к этому. Мозгами сюрупит, блядь. Что там, одни дураки, думаешь, что на зоне сейчас сидят, блядь? Нихуя, нихуя, блядь. Разные судьбы, разные, Коля, давай вот выпьем за судьбы, блядь. Чтобы, как говорится, от сумы, от тюрьмы не зарекайся, но чтобы этого не было, блядь. Выпей по этому поводу. Надейся на лучшее, блядь. Чтобы судьба миновала. И в мультике в моем столичном, блядь, сувенире есть фильм. Фу, ёб твою мать. Песня есть. Судьбы, блядь. Там про судьбы поется, нихуй собачий, блядь. Может, саундтрек какой-то, блядь, я тебе скажу. Ну, короче, блядь, да, конечно, хули я тебе пересказывать не буду, конечно, эту, блядь, эту ебаторию, блядь, с этими беспризорниками. Там, блядь, Макаренко, нахуй, как сейчас помню, блядь, вышел, блядь, за сраку всех из подвалов потащили. Они кувыркаются, брыкаются, блядь, помыли, побрили кого надо, где, блядь, ну, кого под мышками, кого, блядь, под сракой, блядь, побрили, они все такие чистенькие, блядь, заебанные, блядь. Давайте, говорит, будущее светлое строить. Они говорят, да идите вы нахуй, блядь. Что говорит, светлое будущее, бля? Мы еще, блядь, от мандавошек не избавились, нихуя, говорит. Да ладно, говорит, блядь, мы, говорит, вас научим. А там такой артист, что ли, такой, бля, Коля Баталов такой был, знаешь, такой с прищуром, блядь. Вот брат, знаешь, такой Леша Баталов, Леша такой Баталов. Ну, такой, такой, блин, такой худой, такой, ну, симпатичный такой, он, вот, летят журавли, бля, ну, это трагедия, бля, как он там играл, бля, там операторские находки, бля, камера крутится, бля, он погибает, он падает, у него все в голове крутится, камера крутится, вот так, ой, бля, как передали, это, сука, было одно из первых такое, блядь, вот, как сейчас помню этот кадр, бля, Коля, ой, что-то я замечтался, бля, хуль там про кадр, наливай, пизда. Ну, наливай, наливай, пизду. Я, видишь, как вот в лирику впал, блядь. Ну, хули, когда хороший артист, блядь, он что лирик, что трагик, блядь, хоть циник, блядь, как тот же Михаил Иван Жаров, блядь, который Зиганта играл. Как посмотрел сейчас тоже фильм, ёб твою мать, какие ребята, блядь, гикнулись, бля, сука. А все от чего, блядь, от того, нахуй. Все примитивно, блядь, можно выскочить, можно начать, а, блядь, тянет, сука, инерция. Сила инерции, знаешь, какая штука, бля, о-о-о. И это, блядь, еще групповой энтузиазм называется, блядь. Понимаешь, как же можно корешей бросить, блядь, на личную жизнь потратиться, затратиться, а вот надо, блядь, иногда это сделать, а потом уже поздно, хочется, да нехуя делать, блядь. Кореш с тобой драгоценный, налей, налей. Еще полстаканчика, вот так вот, интеллигентней, блядь, забирает она. Так, если не полная, блядь. Давай пизданем. За актерскую профессию, между прочим. Трудную, бля, горемычную. Не у каждого, блядь, сука. Она получилась, блядь. По жизни, блядь. Ну, Михаил Иванович точно. Он ни одного, кстати, замочил такого, блядь, Мустафу. Помнишь, этот был, блядь? Этот, как его? Ой, блядь, там такой. Играл, блядь, такой артист. Черков. Он все, блядь, таких, знаешь, продвинутых парней, блядь, играл. Работяг, блядь. Там все такое, блядь. Этот, какой-то, блядь, для фабричной заставы. Ну, какой-то хуйню, короче. Там, значит, Михаил Иванович опять играл какого-то Уркагана, бля. Ох, он Уркаганов по молодости наигрался, бля. Он король бильярда, блядь. Он поет. Я, говорит, блядь, мой, говорит, миллионок пил, как бочка. И погиб он от вина. Я, да, ну, осталась дочь. А сам на бильярде играет. И зовут меня Хуяк, блядь. Хуяк. И тут наш работяга, наш Черков, пробирается к нему. Ну что, говорит, блядь, давай я тебя, говорит, на бильярде обдеру. Он говорит, ой, блядь, ты-то, бля, да откуда ж ты нахуй на бильярде научился играть, блядь? У тебя же, блядь, копейки сраной не водился никогда. Он говорит, а я, говорит, обдеру, блядь, и ободрал. И заставил его, значит, залезть под стол, блядь, и кукареку кричать, блядь. Ой, ну это, конечно, оскорбил Михаил Ивановича, блядь. Он его подловил где-то, сука, блядь, на задворках и по голове дал раза два. Но тот, правда, остался жить. Потому что об нем весь фильм, блядь, ему, если бы его сразу стукнули, блядь, дальше снимать нехуй, понимаешь, да? Как в американских фильмах. Там сразу, бля, поймешь. Ага, значит, этого что? Ага, значит, все, пиздец, значит, он не главный, блядь. Значит, появится какое-нибудь еще лицо, блядь. Если появится, конечно. А то, может, и жопа появится. Ты тут не поймешь нихуя тоже сразу, бля. Только они, значит, ебалами защелкали от радости. Тут вдруг, нихуя себе, тень нагрянула, блядь, а там такие ребятишки, бля, знаешь, акула, блядь, потом, знаешь, с ней какая-то барракуда, блядь, еще какая-то, знаешь, таким, ну, братва такая, знаешь, местная, говорит. Мы, говорит, вообще-то вегетарианцы, мы рыбок не едим, мы сами рыбки, блядь, ну, короче, так все-то вбили себе в голову всякую хуйню. Понимаешь, не едите вы рыбы, ай по ебалу-то как посмотреть, как же ты не ешь-то рыбок-то, блядь, а? Сука, ну кажется, с таким ебалом съесть рыбку-клоуна, это все равно, что пернуть, блядь, в океане, блядь, кто же это такой, блядь, насытится такой рыбочки, кто насытится-то, никто, блядь, а нам ебало, знаешь, такое, Вилли, блядь, в мозгу Вилли, бля, малый извилин, я так чувствую, блядь. Мы, говорит, с вами будем дружить, вы наши друзья, а ты, Клара, значит, а ты кто? Этот, значит, Митрофан Ригадон, как тебя там зовут, блядь. Вот, и они, значит, попиздюхались с нами. У нас там вот этот корабль, где там уже стоит, мы там духаримся. Ну, духарились, короче, этой Кларе поебались, ну, как-то попало, блядь. И кровь у нее, блядь, пошла, блядь, и тут вся дружба закончилась, нахуй. Тут акуле стоит только учился, чувствовать кровь, а ведь она, сука, Коля, за 100 километров больше даже. За 100 километров она чувствует кровь. Если кто-то тебя за сраку, не дай бог, какой-нибудь морской ёж тебе в сраку вонзится, уёбывай шерифов. Вообще уёбывай. Такие кровожадные, блядь, как они начали за ними гоняться. Эти в какой-то трюм заскочили, туда, блядь, там проскочили, там обосрались, блядь. Ой, ебало такое, блядь, он всю эту чуть подводную лодку не разнес нахуй этот. Вилли, блядь. Они уж эти... Баракудна, его подруга, блядь, этот рыба-молот какая-то, блядь, говорит, да ты что, очнись, мы же рыбок не едим, мы сами рыбки, мы давали слово. Вот, не, бля, не могу, сука. Ох, как жрать хочется, бля, как я кровушку почву исцеловал, бля, вот так вот, знаешь, как говорится, до первой крови. Помнишь, как на Руси раньше? До первой крови, остальное уже все. А то потом разбусюлись и так, все пиздец. Некоторые, знаешь, как на кровь ярятся, бля, как акула, сука, бля. Вот в развитых странах, бля, возьми. Холландия, бля, Дания, сука. У них вот с 25-го сегодня, знаешь, что будет, бля? Праздник конопли, блядь, пизда. Ну, конечно, они там не будут курить, ёптэмань. А кто не покурит, между прочим, блядь? Раз там столько конопли навезут, блядь. Они из конопли печенье там делают, блядь. Всякую хуйню. А мы привыкли, что конопля это, блядь, жуткое дело, блядь. Вот эту тенденцию тоже надо снимать, бля, постепенно. Вот раньше, сука, я спрашиваю, блядь, тетку свою, блядь, жива, бля? Я говорю, тетка, Ну чё, раньше конопли ведь было до хуя в деревнях, бля? Он говорит, до хуя, говорит, Сюра. И как же вы, говорит, там не скурились-то все, бля? А говорит, даже об этом и помысла не было нихуя. Никто и не знал. Какой нахуй курить? Масло, бля, гнали с нее, блядь. Давили, блядь, там это хуя. Она же еще и, блядь, и это. Как ее нахуй?
1: Ткани, блядь.
0: Ее брать с сальном, нахуй, хуяк, бля, панёва, хуёва там какая-то получалась, бля. Всё, говорит, было. Здесь маслобойка стояла, блядь. Там это, блядь, чесали ткань. Курить никто не додумался, блядь.
1: Ладно, сели в самолёт, всё там пизданули, блядь, вискарём покрыли. Там всё нормально. Всё как у нас, блядь. Это другой народ, понимаешь? Без выебона всё идёт. Прилетаем, блядь, в Боготу. Хорошо, нас там встречали наши кореша, блядь. Посольстве, бля, кореша там сидели, бля, говорит, пришли провериться, все ли у вас в порядке. Хуль в порядке? Чемодан мой приходит, блядь. Ёбаный конотоп Коля, блядь. В днище одни дырки, колеса отвалились, все нахуй. Видать, его неоднократно били об мостовую. И молотками, и, видать, изделялись над ним все грузчики нашего аэропорта. И не только нашего, но амстердамского, блядь, и курасавского, нахуй. Пиздец, я говорю, чемодану, блядь. А сам думаю, ой, блядь, а у меня там, Коля, заначка лежит, блядь. 6 бутылок водки, блядь. Но разлито по мягкой таре. Сам понимаешь, 2 по 1,5. Блядь. И замки все сорваны, нахуй, и не за себя открыть, нахуй. То есть, а как его открыть-то, блядь? Разрезать, что ли, блядь? Сука, молнию раздвинули, блядь? Ну, смотрю, полазили там, они душу отвели. Думаю, хуль там лазить, думаю, водяру жалко. Смотрю, есть. Водяр на месте. Блядь, открыли там какую-то сумочку мою, блядь, маленькую пиздюшечку, блядь. Видать, деньги искали. Какой же мудак, долбоёбы. Говорю я вам, будет деньги-то возить в чемодане. Ну, долбоёб у нас хватает, коль ты знаешь это сам, блядь. Короче, блядь. Говорю, ну что делать-то будем? Чемодан-то не в пизду, не в Красную Армию, блядь. Не годится нихуя. Говорит, мы вам сейчас новый принесем. Или этот отремонтируем. Я говорю, ну ремонтируйте, вы тут заебетесь, блядь. Там одни дырки в днище, все. Я говорю, несите новый. Приходит, такой чемодан несут, блядь. Маджестик, блядь, хуй знает какой, блядь. Моего раза в 3 больше. Веришь, нет? Я говорю, ну он сам по себе тяжелый, неподъемный, блядь. На нем потом все тренировались на этом чемодане, блядь. Все как показывали, что перегруз. Все на мой чемодан, блядь. Все его хуя, хуя, хуя. Хули вам дашь ему чемодан-то, блядь? Оставьте его в покое, блядь. Вот, сука, народ, блядь. Никакой другой не брали, блядь, как будто у меня у одного чемодан, блядь. А у всех и по 2 было, блядь. Вот, сука, народ, блядь.
2: Весна набирает свой ход, кореш ты мой драгоценный. Выборы! Ебать их колотить. Приближаются они, между прочим, со страшной силой, блядь, Коля. Ты слышишь, когда? По жопе аж мурашки бегут, блядь. Ну ты обычно не особо ходил-то на выборы, сейчас стал похаживать, да? Похаживать стал. Ты все, блядь, хочешь, блядь, красный пояс переубедить, блядь. Все, хватит уже, наконец, блядь, за Зюганова-то голосовать, блядь. Сколько же можно, блядь? За Ленина, блядь, за Сталина, блядь. Ну сколько можно голосовать-то, блядь? Тогда хоть за сосиски, блядь, нахуй. За колбасу, а сейчас-то один хуй, блядь. Ну, кольца вот драгоценные, блядь. Как раньше, товарообмен называется, нахуй, да? Советский товарообмен. Из Смоленска колбасу везут сюда, здесь ее выставляют на прилавки, из Смоленска приезжает народ и весь ее хуярит, блядь, и увозит обратно, блядь, в Смоленск, понимаешь? Москвичи не успеют ебало раскрыть, блядь. Где же колбаса, которая из Смоленска прибыла, нахуй? Так она уже в Смоленске, ёптывать. Которая доехала, если учесть, и все, блядь, между прочим, блядь. Вот это советский товарообмен, блядь. Выборы были, естественно, блядь. Тоже такие же, блядь. У нас есть из кого выбрать. Товарищ Брежнев. Еще есть товарищ Брежнев, и еще есть товарищ Брежнев, блядь. Выбирай, нахуй. Ну, кого ты выберешь, Коля? Кого ты выбирал-то? Я знаю, ты не ходил нихуя. Сейчас надо ходить, Коля. За левых, за правых, за центристов, за хуистов, блядь. А то получим такой геморрой, блядь. Ходить надо. Но с умом, между прочим, Коля. Понимаешь? С умом. Меня тут спрашивает одна девушка.
1: Говорит, а что, говорит, Путин, останется ли он у власти?
2: Я говорю, не знаю. Но голосовать за него не буду. При всем уважении к нему, при всем уважении. Владимир Ильич, прости, бля, хочу женщину. Вот хочу женщину, вот ты заебись. Потому что было мне, во снах пришло, что женщина спасет Россию.
3: Вот перечень нет. Вот мое такое собственное, вот мое личное мнение, блядь. Коля, и тебе рекомендую. Женщина, я знаю, ты всегда хочешь, блядь. Ёптать, да я не в том смысле, я в политическом, пизда. Хотя политический от сексуального мало отличается. В результате, Коля. А ты вспомни, бля, Екатерина, бля. Ну, конечно, дури много, ебливая. Ну, это же женские радости, блядь. Да ебись ты в рот, блядь. Хоть ты же ебись, блядь. Что у нас, хуёв в России нет, что ли, блядь? Да вынебут так, что аж, блядь. Мало не покажет. Было бы желание, ёпты. А желание есть, пожалуйста, блядь. Ебите меня четверо, называется, конечно, блядь. Но зато, блядь. Ни войн, ни хуя. Спокойно все. Баба для России. О, блядь. Они хоть бабы, понимаешь, они как-то поспокойнее. Они мочить не обещают, но потихоньку мочат, блядь. Понимаешь, тихой сапой. Скреб, скреб, скреб, скреб. А то пообещаешь, вроде как все ждут, когда же наконец замочат, блядь. Когда замочат. Там их, правда, мочат потихонечку. Там одного безногого привезли, другого безрылого, блядь. Ну, хуй толку. Хуй толку это, блядь. А я тебе так скажу. Коля, кореш ты мой драгоценный. В рот меня чих-пых, кило гвоздей, можно сказать, в мусорный ящик. Я тебе так скажу. Вот мультипликация, это такая история, блядь. Сейчас они уже на широкий формат переходят, такие кино делают. Тут, понимаешь, ты там, я у тебя уже упоминал кое-какие, понимаешь, тут диснеевские туда-сюда, тут наши уже встали. Корище мой драгоценный на широкую ногу после Незнайки на Луне. После Незнайки на Луне там. О, там звездочки, хуёздочки всякие там. Там приключения, блядь, тут не поносивают по какому-то другому мужику. На букву К, по-моему. Но другое дело, что он там сохранил все эти персонажи, там Незнайка, ну, Звездочка, новый персонаж какой-то, там всякие торопышки, блядь, все эти там докторы Пилюркины, все остались, понимаешь, только они на Луне уже там пиздовали. Ну, тоже там капитализма такая была, понимаешь, все это вот, блядь, тугрики, мугрики, вот эти-то сантики, фантики, блядь, вместо денег, ой, там тоже, и тоже грабители всякие, все норовят объебать Незнайку, блядь, и его компанию, блядь. Ну, так в результате все-таки с этими гигантскими помидорами они так и прилетели назад. То есть, а там мы помидоры, как говорят, на ридной полтавщине насладились путешествиями, я бы так сказал. Ну, тоже красивый фильмец такой, давно вышел, большой такой, наш.

0: верю, не верю, обплевалась, и это не значит, что еще жизнь кончилась. Она еще вся впереди. Вот Кузьма, вот если мы ёбнемся, кто горше всех будет плакать?
1: Ведь жизнь такая штука, не знаю, где найдешь, не знаю, где бронишь.
0: Есть евреи на корабле, блядь. А зачем вам нахуй? Я, раз есть евреи, значит, должны быть врачи, блядь. И опять начался великий ублёв. Надо выручать компанию. Товарищ кричил, тихо! Всем плевать, на местах никому не двигаться! Детей задавим, блядь! Вот на слово «блядь» они сразу откликнулись. И опять начался великий ублюдок.
2: Ой!

0: А ведь это самая правдивая история из моей жизни, блять. До ласточкиного гнезда мы так и не доплыли, блять.
1: А ведь если ты бы взялся сам, своей вот головой своей, понимаешь, молчаливый, все это читать, ну, ты бы, конечно, не то чтобы охуел, ты бы очень сильно напрягся, корешок там драгоценный, очень напрягся, ты бросил сразу читать все в пизду, схватил всякие словари и начал копаться в них. Что это такое? Что это такое? Ты понимаешь, ведь он же, этот, Рабле, строит все на близких ему темах, которых мы-то ни хера не знаем, корешок там драгоценный. Кто там, когда, какой, блядь, у них же все это тогда было рядом. Это же Ренессанс, это же Боккаччо, блядь, о здоровом образе жизни, понимаешь? Как кого в какой бочке выявили, понимаешь? Ты же понимаешь, о чем я говорю? Вот здоровый, говорит, должно быть здоровым. В смысле, и большим, и мощным, имеет, кажется, здоровое начало, ну, естественно, и здоровый конец. Ну, естественно, он люд описывает, например, да? Вот. Эта бутылка, значит, когда они пришли каракулить с этой божественной, которую звали Бакбук, бля. Почему-то. Не Бамбук, ёпта мать. Бакбук. Ну так же назвали, ёпта, у них такие имена тогда были, бля. Бакбук в одно слово. Через тире тогда была бы китаянка, нахуй, или японка в пизду. Ну, в лучшем случае, кореянка, бля. А так она Бакбук такая была, сама по себе.
0: Зрица. Она говорит, сейчас я вас отведу к божественной бутылке. Подходят они, говорит, там, великолепный бассейн, фонтан. Семигранной формы, выполненной из великолепного алебастра. Если бы я вот эту лапшу начал на уши вешать, ты меня уебал бы через 15 минут, нахуй. Сюр, ты охуел своим алебастром, блядь. Вот я тебе просто, вот чтоб ты понял, как ты наебешься, если сам будешь считать.
1: Когда песня была спета, Бакбук что-то бросила в фонтан. Это я уже тебе цитирую уже, прямо вот читаю, бля. И вода внезапно забурлила, как в большом бургейском котле в праздник жезлов. Панурх молча слушал одним ухом, Бакбук по-прежнему стоял рядом с ним на коленях, и вдруг в священной бутылке послышался шум, как от пчел, народившихся из тела молодого бычка, убитого и разделанного по способу, изобретенного Аристеем, или же от стрелы, выпущенной из арбалета, или же от неожиданно хлынувшего летнего ливня. И тогда послышал слово «тринг». Эта бутылка пизданулась. У нас, говорит, так бутылки, говорит, бьются, говорит, блядь. Панурх-то, говорит. Она говорит, нет, это она не дриснулась, блядь. Это она сказала, тринг, говорит, мол, пейте. Вот я вижу сразу надревшие твои вопросы. Во-первых, что такое бургельский котел? Что такое праздник жезлов? Кто такой панурх, блядь? Я из каких пчел народившегося молодого бычка, блядь, убитого разделанного по способу, изобретенного Аристеем? Кто это такой? Ну, внезапно хлынулся летний ливень, я думаю, тебе понятно, блядь. И арбалет тоже, из всего этого длинного предложения. Так вот, Коля, ты самый не самый простой, ты самый простой прочитал, пизда. Ты понимаешь, куда, да Коле и как? Это же полный пиздец. Поэтому в конце сказал, тринкнем, говорит, блин, панура. И тринкнули, как и мы с тобой. А я тебе просто говорю, Коля, наливай, ёпта мать, пизданем и делай к стороне, блядь. О, добрый Бахус, в честь твою я тринкну в чарку разобью. Ха-ха, хо-хо, недолог срок, и снова будет тверд. Как рок, привесок нерадивый мой. Ты не спрашивай меня, я сам нихуя не понимаю. Теперь я верю всей душой, что, вратясь в наш край опять, отцом смогу я точно стать. А, ну правильно, прохуй. У него, видать, импотенция была. Что мне женить бы суждена, что попадется мне жена, с которой буду я охоть в любовный бой вступать всю ночь. Это, кстати, хуевая привычка ебаться по ночам, блядь. По ночам спать надо, блядь. Предвижу я, что распасю не раз мой сад и оросю его обильно, ибо я примерным стану вам мужья. Примером стану вам. И буду лучшим из мужей, хвала тебе, о Гименей, ебать, ёкоти. Супружеству хвала и честь. Брат Жан, готов тебе принесть, я клятву всем, кто пожелает, что сей оракул обладает непогрешимо вещим даром. Вот что значит, приложись к бутылочке. Сразу, жениться захотелось, бля, уху, мол, стоит и прочее. Вот это... Истине уже ближе, ближе, ближе. Так что, кореша мой драгоценный, не буду я тебе мозги ебать этой всей этой вот этой философией, блядь. Я тебе просто скажу. Живи здорово. Грубо, здорово, но честно, кореш мой драгоценный. И тогда, глядишь, хоть за себя ты ответишь перед Богом. Ёлки-моталки. Так что, Коля, я тебе так скажу. Есть вот в этом вот возврате к каким-то старым книгам что-то интересное. Я вдруг для себя понимаю, что все, оказывается, уже было. И я вдруг ясно представил, что я, наверное, живучи в те времена, был бы таким же распиздяем, как Франсуа Рош. Извини за сравнение. Примазался к чужой славе. Но что делать? Вот чувствую я в себе это раблезианство, и никуда ты от него не уйдешь. Наливай в пизду по пятой, блядь.

0: Вот на экватор-то мы и попиздовали. Ах, вот зачем? Затем, блядь, какой интерес. Вот ты встаешь на эту линию-то, блядь. Одна нога у тебя, знаешь, где? На севере. А другая нога на юге. И, естественно, одно яичко у тебя на севере, а другое, Коля, на юге. И вот когда ты уже не ебамся дней 15, ощущение близкое к половому, Коля. Ой, близко, чувствуешь, как коки твои втягиваются, блядь. Север тащит в свою сторону, блядь, а юг в свою, и ты не знаешь, куда ж тебе отдать предпочтение. Кому, блядь, куда пойти погулять? Вышел на север, оттеньки, на южок потянуло, блядь. Вот так мы и скакали по этому экватору, ебать, тё в сраку, блядь. С одной стороны в другую, с одной стороны в другую. Там есть еще музей, хуей, ну, купил я там всякие, вон, зинки, блядь, пончу, блядь, всякую хуйню. Купил себе, блядь, лягушек своих любимых, бронзовых, блядь, сука, там музей в богате, в музее золото, я, сука, себе шляпу боливар оторвал, бля. Теленочком подбитую, думаю, бля, красота, сука, кореш, фотки я тебе покажу еще, подожди, блядь, в таком боливаре, блядь, ты меня, ого! И купил себе там маленькую лягушоночку, такую позолоченную, якобы, блядь. Не знаю, позолоченная она, но, сука, по деньгам, да, бля, явно позолоченная, сука. И там всякое золото в музее. Мы старели. Золото так, ну так сказать, знаешь, бля, фольга какая-то, блядь. То ли индейцы так делали, бля, хуёво, не знаю. Фольги дохуя всякой разной. Они из неё и так катали, и так, ну, золото было дохуя, видать, когда испанцы нагрянули туда, блядь. О, я тебе скажу, Коля, они были удрочены, блядь. Не удрочены. А удрочены, ну, удрочены путем, конечно, там, пока на Галеоне на какой-нибудь пересечет всю эту хуйню, мы-то на самолет летели, блядь. А они-то пока допрутся, блядь. Пока они их индейцев разлищут нахуй. А индейцы что творят, блядь? У них же, блядь, свои ритуалы. Они от золота нахуй на лодке и нахуй в пруд. К ебе не матери. Потому что у них озеро считалось, блядь, мама, блядь, понимаешь? Мама, которая их кормит, блядь, поит, хуё. А вот папа, блядь, это вот это золото, нахуй, которое они в его въебашивали, блядь.
1: Ну, испанцы увидали, охуели. Говорят, ебать, сколько золотища, блядь, на пруд.
0: У них там дно-то все в золоте, нахуй. Ну и закончили эту делу. Так, мы, говорит, у вас золото временно отбираем, потому что вы его плавить не умеете нихуя. Хуйню какую-то фольгу делаете, блядь. Вот, мать, сейчас все собираем, блядь. Перетапливаем, и вот это уже настоящие весомые слитки, блядь. Ну, индейцы сначала ебалом-то щелкали, блядь. Но когда дошло до святынь, блядь, они возмутились и больше отдавать не стали. Вот тут и началась вся хуйня. Их, значит, половину порубали, попилили, блядь. Те тоже, блядь, значит, эти в пирамидах в своих этих, блядь, лестничных, блядь, этих, наверху куда залезали, смотрели, смотрели, уйдут, мол, испанцы, скорее, нахуй. Короче, все это к добру не привело. Потом уже, когда все устаканилось, сделали музей золота, говорит, вот ходите сюда и смотрите, нехуй золотом баловаться, блядь. Вот так вот, блядь. Ну, купил я там одну маленькую такую штучку, блядь, с таким глазурью, блядь, такой маленький индейчик, такой маленький такой сучёныш такой, блядь. Ну, местный, местный такой, явно местный. Потому что маленький, блядь. Ну и золото, блядь, Коля. Ты по королей выпей, блядь. А я тебе дальше расскажу, блядь, как я дальше жил, блядь, там.
2: Ну вот, Колян, ты знаешь, а это называется, как у них там, сказочка в ромячих пых о царе Салтане, полное название тебе говорю, о сыне его славном и могучем богатыре Гвидонии Салтановиче и прекрасной царевне Лебеди в ромячих пых, ты понимаешь, я не Лебеди, а Лебеди, Коля, ёптать, она была не блядь, а целомудренная девушка, и вот ты знаешь, что у нее зимним вечерочком три чувихи, значит, сидят там, что-то вяжут. С ними, значит, еще баба такая, такая, с бородавкой на носе. Здоровая, сисястая, запасная и поет. Там, блядь, как бы я была, да как бы ты была, пизда была, блядь. О-о-о. Короче, три эти пизденки прут-ткут их там, не поймешь чего, блядь. А царь Салтан-то, блядь, он холостой пизду был, понимаешь? Ему ебаться хочется. А он ночь не спит, у него хуй стоит, все одеяло рвет, подымает. Он говорит, пойду пройдусь, что ли. Знает, что бабы там сидят. Это значит, у них светлица называлась. Хотя темно, как у негров в жопе. Ну, отсюда, понимаешь? И этот втихаря елду свою, держа между яиц, блядь, крадется, пиздюк старый, блядь. А хуй стоит, значит, не очень старый. Идет, блядь,
0: боится скрипнуть. Вот сейчас я в крайнем случае хоть отдрачу рот на сих пых. А они, значит, поздно вечером ткут, еби их мать. Повадились. Причем одна, говорит, я, говорит, такой, говорит, пизда. Я, говорит, могу вообще всех закормить нахуй прям. Одна. Чем хочешь, блядь. Хоть говном, блядь. А другая говорит, а я тоже не пизди, я тоже дородная баба, блядь, говорит. Я вот всех обую и одену, блядь. Значит, я ткачиха, я такая, блядь, уруя. Я, блядь, полотна наткусь, сука, все заебутся, блядь. Вот они, значит, усираются, хвалятся, а третья молчит, блядь. Тихая такая, вроде как дурочка. Сидит, ну, хорошенькая. Она, говорит, вот вы, говорит, такие, мол, это, то, это. А я бы, говорит, прям, говорит, царю Салтан прям вся бы дала бы и все, блядь. Я говорю, о, Колян, в тихом омуте черти водятся. Они ее вроде как дурочкой считали. Нихуя себе дурочка, блядь. Это, говорит, ваше поле рядом с нашим называется. Наше колосистие, ваши девки посещастие, наши попиздистие, блядь. Так это оказалось попиздистие всех. Вот тебе, да, самая третья, бля, вроде самая тихая. Она прям с другой, а я прям с оттуда бы ему дала бы. Прямо раком, бля, встала, как в пердоле, и все, прям на столе. При всех, вот, блядь, я, говорит, вот так люблю, говорит, не могу. А царь, у него сеть хуй не выскочил, блядь, вдруг он в это время дрочил, стоял под дверью, бля. Говорит, ёпт, все, я тут суходродкой занимаюсь. Вот, спасибо, когда тут мне дают прям сразу. И у Пушкина, главное, так говорится, только вымыть успела. Дверь тихонько заскрипела, хуем, вот, переносит. Царь, с этой стороны твой государь, блядь. Он входит прямо, у него залупа сизая, блядь. Он ее еле прячет, говорит. Ну, говорит, не здесь, конечно, но сейчас же прям сразу в церковь. Взяк и все, и пиздец. И я тебе прям сразу впердоливаю, пока стоит. Она, ой, бля, батюшка, да что же это такое-то, да я пошутила, бля. А, пиздец, я отвечайся на колку, кто тебя тянул-то за хуй-то, блядь. Ты что, бля, гребенка хуева. Все слышали, блядь, что ты обещала дать прямо здесь на столе, бля, в рот на сих пых. Ну вот этот царь говорит, ну все, а че вы заёрзали-то, ёпты. Кто чего хотел, тот и получил. Так, ты чего хотела? Ты хотел всех накормить, нахуй, да? Пиздец, иди в общепит, блядь, и хуячь тут в этом нашем сатанском часе всех корми, блядь. Ты чего хотела? А будь одеть, блядь. Пиздец, будь скосиха, блядь. Иди, сей, сосейся, блядь, вот тебе ателье, блядь. Будь модельерсей, нахуй, блядь. Художник-модельщица, блядь. Пятого разряда, даю тебе пятый разряд, да? Зарплата охуительно хорошая, блядь. Все. А это, говорит, я буду, говорит, всем давать. О, молодец, честная давалка, давай. Вот я ее и беру. За пизду и веду к себе эти. В тюрьма, ебен, золоченые, бля, или как их нахуй там. А сам на войну, пиздец. Успел пердолил и на войну. А куда нахуй все? Мужское дело, бля. Главное успеть. Понимаешь, главное успеть пердолить. А на войну мы всегда успеем. В рот на этих пых, блядь. Это заебут эти, блядь, вон, нанайцы, китайцы, чеченцы, блядь, они нам покоить не дадут нихуя. Значит, вот поскольку царь далеко вьется там это ебаное сестока, блядь, подошел вот срок рожать. Ну, дело бабское, она, конечно, родила, блядь. А эти три, они прям, блядь, вот как он их назначил, так они и усираются. И с этой бородавчей пиздой, она говорит, я, бабы, с вами, я с вами, я, блядь, я вам помогу, давайте все обосрем. Они говорят, обосрем, мать, обосрем, обосрем. Ой, блядь, как хочется вот бабам друг на друга насрать, блядь. Вот у них постоянная вот эта вот, блядь, хуйня, зависть. Вот тебе Моника та же, блядь. Короче, говорит, мы, говорит, а я обосрем, давай этого ебаного коновал хуй там ходит, блядь, как он с сумкой, блядь, этот вот. Ну, этот пиздец, гонец из Пизы, блядь. Гонец, пизда там был. Пьяный в жопу идет, между прочим. О, говорит, там была, говорит, бабушка седая. Превосходная такая. От нее шел сытый пьян. Они эту хуть заманили, блядь. Подметную какую-то хуйню сунули, блядь, сами написали. Все, мол, батюшка царь, блядь. У тебя родился, блядь, мутант. Ебать ее в сраку, блядь. Поделка из Чернобыля. 4 уха, блядь, 3 хуя, блядь, и 2... Не, не 2, блядь, нет. 2 глаза здесь и 2 на сраке, ёпты. И вообще на лягушоночка похож, блядь, ёпты. Царь, блядь, где тут нахуй? Он говорит, да пойди нахуй, блядь, ебёт там кого-то по голове этой кувалдой нахуй. Он в бою же, понимаешь? В бою, говорит, да тебе письмо, ёп. Говорит, да подожди, не мешай ты нахуй, хуячить дальше, блядь, всех продолжать. Ебенит направо-налево. Тут ему успели сюнуть, блядь. Он говорит, ну прикрой-ка меня нахуй. Раз, ну в таком пылу, блядь, такое прочитать, как ты думаешь, блядь? У тебя, мол, родилось, не хуй знает что, блядь. Он загоревал, ему чуть самого поебал, не дали какие-то нанайцы, блядь. Мимо пробегали, блядь. Он загоревал, говорит, так казнить нахуй всех, блядь. И этого нахуй казнить. Он говорит, а меня гонец, ёпты, я не виноват, я принёс, блядь. Ну ладно, хуй с тобой, иди, блядь. И принеси туда, чтобы, мол, царица нахуй, и этого, блядь, горемышку, хуиську, блядь, вот этого лягушонка, блядь, за 1 из 3 хуёв схватить, блядь, в бочку, законопатить в пизду вместе с мамкой, блядью. Короче, их законопатили, блядь. Народ сначала возмутился, а потом говорит, а вот письмо-то нахуй. А это пизда с бородавкой вышла. Вот письмо, блядь. Кто, блядь, с Салтаном хочет, блядь, потом на стрелочке нахуй, блядь. Те, да мы хули, да мы, бля. Вот так всю жизнь на Руси, блядь. Да мы хули, народ безмозглый, блядь. Безмозглый, пизду. Короче, блядь, их законопатили нахуй. Ой, блядь, а как селка-то, знаешь? Она плачет. Это, царевна говорит, волна, волна, говорит. Ты гулива, говорит, и вольна. Ну, гулива, в смысле, гуляет. Ты, говорит, плещешь куда заходишь.

0: понимаешь? О, плывут, значит. А этот-то растет? Она говорит, подожди, пока не расти, блядь. А то сейчас среди океана, нахуй, бочка распадется в пизду, куда мы с тобой денемся, нахуй, раз тут с тобой акул поедят, нахуй. Он говорит, пока, мам, не расту, но, блядь, и питания нихуя нет, а у него, блядь, силы распирают, блядь. Он и мамку там уже примял всю, блядь, она в этой бочке. Бочка большая была, блядь. И она говорит, сейчас я еще помолюсь, а? Сейчас, подожди. Мол, волна, выплеснись, нет? Ну, выплесни ты, ёб твою мать, блядь. Так попросила, блядь. Она и выплеснула, блядь. Не плывут, стоят. Он говорит, мама, можно я пёрну, блядь, спокойно в этой бочке? Ты не вздохнись, блядь, закрой на озере, блядь. Сейчас мы вышибем все доски, ебень матери. Как вздгнет, блядь, доски все нахуй, блядь. Остров, и называй, знаешь как? Леденец, бля, вот ты в рот мягких пых, блядь. Чё ты ебал, спрашивай, отвечаю тебе, блядь. Так в партитуре написано, пизда. Тут, блядь, он говорит, мама, надо что-то сберлять нахуй. Рост продолжается, а питание нихуя. Сделал лучинской стрелочку. Смотри, блядь. Вот тут она и появляется. Только она сильно царевна в пизду, она просто птичка летит. Кар-кар, блядь, летит белый лебедь. И вдруг за ней, бля, корсун, орел. Летит, блядь, не орел. Орел так не летает, орел круче берет. Он и выше летает, а это корсун. Мелкая падла. Да еще оказался колдун, долбоеб, ёпта. Он эту лебедь хотел приебенить, блядь. Оказывается, она тоже заколдованная. Он говорит, о, блядь, хотел сначала лебеду разрать-то надо, корсун, не будь он, блядь. Он же как стенка, блядь, дубовая. У него, блядь, у него же, сука, кости, его хуй берляешь, один нос, блядь. Клюв, нахуй. А потом говорит, не, надо выручать. И тут его перебороло, блядь. Он пизданул в этом, попал ему, яйцо прошил насквозь за лупу и в глаз, блядь. О, говорит, блядь, мне теперь жить нет смысла нихуя. Без яйца, без, блядь, залупы и без глаза, блядь. Погиб я, нахуй, пиздец. Лебедь, о, говорит, царевич, мой спаситель, мой священный избавитель. Она так поет, красиво поет, блядь. Ты, говорит, не корчено убил, ты, говорит, злодея подстрелил вместе с его яйцом и залупой. Блядь. Ты вас за это, говорит, я тебе, говорит, ты теперь, говорит, не кипишись, блядь, и голодный спать ложись, блядь. Спи, главное, проснешься, все будет впереди. Хуяк просыпается. Блядь, город и народу откуда-то нахуй навалило. Ой, говорит, ты наш Гвидон, ты наш царь, будь нашим царем, бля. Во как. Он говорит, блядь, лебедь, ты что ли нахуй?
1: Говорит, я, говорит, Гвидон. И потупилась, блядь, вот русская простота и красота. В рот мягких пых, какая скромность, блядь.
0: Даже не подумал, что у нее пизда есть, блядь. А уж не говори, что она когда-нибудь пукнуть может. Да это в голову не придет никогда, блядь. И то, что там уже, говоря, какая половая жизнь. Ее поставить на постамент и нюхать, блядь. Ну, в общем, так я тебе скажу, блядь. Вот и Гвидон, значит, он уже и князем стал все этого города, этого острова, всего, блядь, пизду. Но его мучает тоска, понимаешь, по отцу, блядь, по Салтану, блядь, по распиздяю по этому старому. Он, блядь, смотрит, блядь, с грустью, блядь, вот вслед этим кораблям-то нахуй, говорит, блядь, ну как же мне быть-то, блядь, он держит за царство Салтана, путь, корабль-то. На зов его появляется, блядь, опять лебедь. Она узнает причину его печали, ты понимаешь, нет? И превращает его в шмеля, понимаешь? И полет шмуля такой начинает. Бля, ну тут римский корпус вдал, блядь. Точно как вот, знаешь как, как будто вот за залупу, когда шмеля поймаешь, за залупу, видишь? И вот так. Всегда в русском народе был неиссякаемый оптимизм. Тебе по сраке, по голове, блядь, и въебало, а у тебя оптимизм, блядь. Он не иссякает нихуя в русском народе, Колян. И вот в музыке римского корпуса все это передается, блядь. Все передается, блядь. Ты понимаешь? И написал целую такую поэму. И по пизду хал он над этим кораблем, прилетел. И слышит там всякую хуйню, эта пизда бородавчатый несет, блядь. Блядь, город, удивили нахуй, здесь за голой жопой, блядь. Вот там Белочка сидит, блядь, Белочка. Ты Белочку увидел, да, нет? Еще нет, хуя, еще предстоит тебе, блядь, Белочку увидеть, нахуй. Белая горячка, нахуй, пиздец. И другая Белочка, пушистая сидит, понимаешь? Пушистая, золотой пизденкой орешки лузгает. Хуяк. Не проси все, от коробки золотой, блядь, и я дрочистый изумруд. Да не я дрочистый изумруд, пизда. Я не дрочистый, блядь. Я нормальный, блядь, изумруд, пизда. Пушкин пишет, Пушкин. Ядра. Чистый изумруд, пизда. Понял? Хуй, мамин, наливай. Ну, короче, блядь, эти едут пиздюки назад, блядь. Ну, говорит, мы передали привет. Он говорит, а, это интересно, кто там такой?

Паренек какой-то, блядь, такой симпатичный, баба у него тут такая, блядь, мама. Молоденькая еще, совсем молоденькая, блядь, еще ебать ее. Ой, а этот шалтан говорит, о, блядь, а у меня тут некого, блядь, все какие-то бородавчатые, прыщатые, блядь, все нахуй. Ну что, говорит, ладно, передай привет ему, сальса, блядь, тут, маслица всякой хуйни. А я, говорит, может, как-нибудь буду, навещу, посещу, блядь, этого чудный, блядь, и хуя моего. Он прилетает, он рассказывает, блядь. Вот Белочка, говорит, есть такое чудо, блядь. Говорит, он говорит, о, блядь, говорит, Белочка, а у меня нет нихуя. Говорит, хоть грустный, бля. Ну, лебедь-то, блядь, они как-то так, нахуй. Она там гуляет сама по себе. Он тут ходит, блядь, по берегу, блядь, хуем эти бугорки сколупливает, блядь. У него тоже стоит, блядь, уже пора. Лебедь, значит, говорит, ну, ты что, грустный такой, блядь. Он говорит, да хуй грустный, блядь. Белочку хочу, ёпты. Он говорит, как Белочку, блядь. Да не, говорит, ну в смысле того, что была у меня, не то, что я хочу, блядь, и вперед, Белочка, ну куда мне нахуй, что же? Скотоложество какое-то, блядь, чтобы орешки пиздой щелкало. Ну да! А, бля, а говорит, там есть такое чудо, а у меня нету. Говорит, блядь, это не горь, нихуя. Пиздец, хуяк, нахуй. И готово, блядь. Белочка сидит в клеточке, блядь. И песенки поет, говорит. Вася дули в огороде, бегали китайцы, блядь. Вот такая хуйня. Она говорит, да все это хуйня, это бородавчатая пизда. Вот что все она говорила, блядь, он все достал тебе, блядь. Через арену лебедь, блядь. Как в этом нахуй? В зоомагазине, блядь. Все есть, блядь. Белочку надо? Пиздец. Рыбку надо? Пиздец. 3-4 бодыря вот с такими хуями выходит, и с ним еще дядька морской, блядь. Это вообще до колена нахуй. А есть, говорит, такая, говорит, царевна есть, что не можно глаз отвесть. Днем она, блядь, там летает, а ночью, блядь, дверь закрывает, и пиздец, блядь, и месяц под пиздой у нее блестит, и во лбу пизда горит, кого там только нет. Такие преимущества писала, блядь. Все, нормальный бабе нихуя. Он говорит, ну, блядь, совсем стис. Прилетел, на всякий случай пизду ее укусил, въебал ей гавкнул, блядь, другую в глаз, третью в сиську, блядь, кого-то выебал по ходу дела и исчез. Отпилил со страшной силы. Все по тот же, блядь, полет чмуля, блядь. Римский корпус все это написал. За все это время, пока все это происходило, все время было... Шмуль летал. Вот такой шмуль, блядь. Шмель, ёптать, блядь. Шмуль, еврей какой-то, блядь. Нет. Ну, короче, прилетел он, и опять ему тоска, депрессуха какая-то. О, опять лебедь выходит, говорит, ну что ты, мальчик, Гвидон, ёптать. Ну что ты как гондон ходишь, блядь, штопанный, блядь. Вот, да вот есть, говорит, тут, говорит, какая-то, говорит, за морем царица есть, что не можно глаз отвесть. Она говорит, разуй глаза, зёпа, блядь, срусь. Это я и есть, блядь, пизда. Я уж не хотел говорить, да хуй скажу, блядь, раз уж тебя заложили меня, блядь. Ну придется ебаться с тобой, блядь, куда деваться-то, нахуй. Он говорит, ёптить, это что тебе, блядь, Клара, ты, нахуй. Он говорит, я, пизда, я. Говорит, ну тогда жениться, блядь, и прочие дела. Говорит, женись, хули, блядь, конечно, так типа, тебе не дам я, нахуй. Только через ЗАГС, блядь. Иначе не любовь, нихуя. А так один разврат, блядь, половая всякая недоимка, блядь. В рот этих пут. Ну тот говорит, да все, в ЗАГС, вцепился в нее, зубами, блядь, тащит ее. Мама, блядь, мама, наши сети. Ой, блядь, не все, опер, блядь. Короче, это папа, блядь, наши сети. А это мама, говорит, поймал лебедь, она, оказывается, баба, у нее все нормально, блядь, и целочка. Корсун не успел ее тогда сделать, говорит, вовремя я его порешил. Они же взяк, пиздец, туда-сюда, а тут нате вам, блядь, батюшка Салтан. Наконец, совсем уже охуел, чувствовать недолго мужик остался, блядь. Говорит, надо хоть поехать посмотреть, что там происходит-то на этом, блядь, славном острове Буяне, блядь. Пиздец, поехали. И всех этих взял, и сестер, блядь, всех, эту пизду бородавчатую бабариху, блядь, всех. Ёптать, пусть из присни полят. Ну, когда Салтан тут пизданул метку брашки, блядь, все у него. Он говорит, блядь, а, сынок, блядь, не, у меня был сынок, блядь, мама, все могло быть хорошо, блядь. И жена была молодая, а я мудак, блядь, меня неправильно сообщили, блядь. А проверить хуй проверишь, блядь. А теперь чувствую, да, блядь, не то это я сделал, не то, как меня совесть мучает. Говорит, ладно, говорит, не бзди, батя, это я, ёптыть. Вот как, сынок, ты? Вот я, батя, в рот пенячих пыль. Как узнал? Ой, говорит, бля, а кто же это, какая же, блядь, заложила так мне, блядь, все это? А-а-а, говорит, блядь, уж не ты ли это пизда бородавчатая, говорит, я, батюшка, я, ползет раком. Ну, ей посраки дали пару раз. Иди, говорит, ради такого счастья, блядь, что я сына нашел, блядь, женой, блядь. Я вас всех прощаю, нахуй, блядь, все. А мы будем гулять, блядь. И такой нахуй пир, блядь, закатили, блядь. Так ты пойми, я к чему все рассказываю тебе, Колян. Ты прежде чем кого-нибудь нахуй послать, подумай сначала, а надо ли. Ты понял?
Ты сначала подумай, а потом делай, блядь. Доподлинность информации проверь, ебать, тёфу.

0: Ну вот, Колян, ты знаешь, а это называется, как у них там, сказочка в ромячих пых о царе Салтане, полное название тебе говорю, о сыне его славном и могучем богатыре Гвидоне Салтановиче и прекрасной царевне Лебеди в ромячих пых, ты понимаешь, я? Не лебеди, а лебеди, Коля, ёптать. Она была не блядь, а целомудренная девушка. И вот ты знаешь, что у нее зимним вечерочком три чувихи, значит, сидят там, что-то вяжут. С ними, значит, еще баба такая, с бородавкой на носе. Здоровая, сисястая, запасная и поет. Там, блядь, кабы я была, да кабы ты была, пизда была, блядь. О-о-о. Короче, три эти пизденки прут-ткут их там, не поймешь чего, блядь. А царь Салтан-то, блядь, он холостой пиздюк был, понимаешь? Ему ебать хочется. А он ночь не спит, у него хуй стоит, все одеяло рвет, подымает. Он говорит, пойду пройдусь, что ли. Знает, что бабы там сидят. Это значит, у них светлица называлась. Хотя темно, как у негров в жопе. Ночушка, понимаешь? И этот втихаря елду свою, держа между яиц, блядь, крадется, пиздюк старый, блядь. А хуй стоит, значит, не очень старый. Идет, блядь, боится скрипнуть. Вот сейчас я в крайнем случае хоть отдрачу в рот на сих пых. А они, значит, поздно вечером ткут, еби их мать. Повадились. Причем одна, говорит, я, говорит, такая, говорит, пизда. Я, говорит, могу вообще всех закормить нахуй прям. Одна. Чем хочешь, блядь. Хоть говном, блядь. А другая говорит, а я тоже не пизди, я тоже дородная баба, блядь, говорит. Я вот всех обую и одену, блядь. Значит, я такая тихая, такая, блядь, уруя. Я, блядь, полотна наткусь, сука, все заебутся, блядь. Вот они, значит, усираются, хвалятся, а третья молчит, блядь. Тихая такая, вроде как дурочка. Сидит, ну, хорошенькая. А она, говорит, вот вы, говорит, такие, мол, это, то, это. А я бы, говорит, прям, говорит, царю Салтан прям вся бы дала бы и все, блядь. Я говорю, о, Колян, в тихом омуте черти водятся. Они ее вроде как дурочкой считали. Нихуя себе дурочка, блядь. Это, говорит, ваше поле рядом с нашим называется. Наше колосистие, ваши девки посещастие, наши попиздистие, блядь. Так это оказалось попиздистие всех. Вот тебе, да, самая третья, бля, вроде самая тихая. Она прям с другой, а я прям с оттуда бы ему дала бы. Прямо раком, бля, встала, как в пердоле, и все, прям на столе. При всех, вот, блядь, я, говорит, вот так люблю, говорит, не могу. А царь, у него чуть хуй не выскочил, блядь, вдруг он в это время дрочил, стоял под дверью, бля. Говорит, ёпт, все, я тут суходродкой занимаюсь. Вот, массив, когда тут мне дают прям сразу. И упущено, главное, так говорится, только вымыть успела. Дверь тихонько заскрипела, хуем, вот, переносит. Царь, с этой стороны твой государь, блядь. Он входит прямо у него, залупа сизая, блядь. Он ее еле прячет, говорит. Ну, говорит, не здесь, конечно, но сейчас же прям сразу в церковь. Взяк и все, и пиздец. И я тебе прям сразу впердоливаю, пока стоит. Она, ой, бля, батюшка, да что же это такое-то, да я пошутила, бля. А, пиздец, бля, отвечайся на колку, то кто тебя тянул-то за хуй-то, блядь. Ты что, бля, гребенка хуева. Все слышали, блядь, что ты обещала дать прямо здесь на столе, бля, в рот на сих пых. Ну вот этот царь говорит, ну все, а че вы заёрзали-то, ёпты. Кто чего хотел, тот и получил. Так, ты что хотела? Ты хотел всех накормить, нахуй, да? Пиздец, иди в общепит, блядь, и хуячь тут в этом нашем сатанском часе всех корми, блядь. Ты что хотела? А будь одеть, блядь. Пиздец, будь косиха, блядь. Иди, сей, сосейся, блядь, вот тебе ателье, блядь. Будь модельерсей, нахуй, блядь. Художник-модельщица, блядь, пятого разряда, даю тебе пятый разряд, да, зарплата охуительно хорошая, блядь. Все. А это, говорит, я буду, говорит, всем давать. О, молодец, честная давалка, давай. Вот я ее и беру, за пизду и веду к себе эти в терема, ребят, золоченые, блядь, или как их нахуй там. А сам на войну, пиздец, успел пердолил и на войну. А куда нахуй все? Мужское дело, бля. Главное успеть. Понимаешь, главное успеть пердолить. А на войну мы всегда успеем, в рот мячих пых, блядь. Это же заебут эти, блядь, вон, нанайцы, китайцы, чеченцы, блядь, они нам покоить не дадут нихуя. Значит, вот поскольку царь далеко вьется там от этого ебаного сестока, блядь, подошел тут срок рожать. Ну, дело бабское она, конечно, родила, блядь. А эти три, они прям, блядь, вот как он их назначил, так они и усираются. И с этой бородавчей пиздой, она говорит, я, бабы, с вами, я, блядь, я вам помогу, давайте все обосрем. Они говорят, обосрем, мать, обосрем, обосрем. Ой, блядь, как хочется вот бабам друг на друга насрать, блядь. Вот у них постоянная вот эта, блядь, хуйня, зависть. Вот тебе Моника та же, блядь. Короче, говорит, мы, говорит, а я обосрем, давай этого ебаного коновал хуй там ходит, блядь, как он, с сумкой, блядь, этот вот. Ну, этот пиздец, гонец из пизы, блядь. Гонец, пизда там был. Пьяный в жопу идет, между прочим. О, говорит, там была, говорит, бабушка седая. Превосходная такая. От нее шел сытый пьян. Они эту хуть заманили, блядь. Подметную какую-то хуйню сунули, блядь, сами написали. Что, мол, батюшка Саре, бля, у тебя родился, блядь, мутант, ебать его в сраку, блядь. Поделка из Чернобыля, 4 уха, блядь, 3 хуя, блядь, и 2... Не, не 2, блядь, нет. 2 глаза есть и 2 на сраке, ёпты. И вообще на лягушоночка похож, блядь, ёпты. Царь, блядь, тебе тут нахуй, он говорит, да поди нахуй, блядь, ебёт там кого-то по голове этой кувалдой, нахуй, он в бою же, понимаешь? В бою, говорит, да тебе письмо, ёп. Говорит, да подожди, не мешай ты, нахуй, хуячить дальше, блядь, всех продолжать. Ебенит направо-налево. Тут ему успели сунуть, блядь. Он говорит, ну прикрой-ка меня, нахуй. Раз, ну в таком пылу, блядь, такое прочитать. Как ты думаешь, блядь? У тебя, мол, родилось, не хуй знает что, блядь. Он загоревал, ему тут самого поебал, не дали какие-то нанайцы, блядь. Мимо пробегали, блядь. Он загоревал, говорит, так казнить нахуй всех, блядь. И этого нахуй казнить. Он говорит, а меня гонишь? Ёпти, я не виноват, я принёс, блядь. Ну ладно, хуй с тобой, иди, блядь. И принеси туда, чтобы, мол, царица нахуй, и этого, блядь, горемышку, хуиську, блядь, вот этого лягушонка, блядь, и за 1 из 3 хуёв схватить, блядь, в бочку, законопатить в пизду вместе с мамкой, блядью. Короче, законопатили, блядь. Народ сначала возмутился, а потом говорит, а вот письмо-то нахуй, а это пизда с бородавкой вышла, вот письмо, блядь. Кто, блядь, с Салтаном хочет, блядь, потом на стрелочке нахуй, блядь. Те, да мы хули, да мы, блядь, вот так всю жизнь на Руси, блядь, да мы хули, народ безмозглый, блядь, безмозглый пизду. Короче, блядь, их законопатили нахуй. Ой, блядь, а как селка-то, знаешь? Она плачет. Это, царевна говорит, волна, волна, говорит. Ты гулива, говорит, и вольна. Ну, гулива, в смысле, гуляет. Ты, говорит, плещешь куда захочешь. Ты эти морские камни точишь, ты про всякую хуйню. Выплесни ты нас на сушу, в рот мячик пых. И такая музыка-то, знаешь, та-да-да-да-да-да-да-да-да. А композитор, пизда, Римси Корпусов, блядь. У него еще опера «Снегурочком», блядь. Вот там тоже красиво, блядь, ты понимаешь? О, плывут, значит. А этот-то растет? Она говорит, подожди, пока не расти, блядь. А то сейчас среди океана, нахуй, больше распадется в пизду, куда мы с тобой денемся, нахуй, раз тут тобой акул поедят, нахуй. Он говорит, пока, мам, не расту, но, блядь, и питания нихуя нет, а у него, блядь, силы распирают, блядь. Он и мамку там уже примял всю, блядь, она в этой бочке, бочка большая была, блядь. И она говорит, сейчас я еще помолюсь, а? Сейчас, подожди. Мол, волна, выплеснешь, нет? Ну, выплесни ты, ёб твою мать, блядь. Так попросила, блядь, она и выплеснула, блядь. Не плывут, стоят. Он говорит, мама, можно я пёрну, блядь, спокойно в этой бочке? Ты не вздохнись, блядь, закрой ноздри, блядь, сейчас мы вышибем все доски, ебень матери. Как вздгнет, блядь, доски все нахуй, блядь. Остров, и называй, знаешь как? Леденец, блядь, вот ты в рот мячих пых, блядь. Чё ты ебал, спрашивай, отвечаю тебе, блядь. Так в партитуре написано, пизда. Тут, блядь, он говорит, мама, надо что-то сберлять нахуй. Рост продолжается, а питание нихуя. Сделал лучинской стрелочкой, смотри, блядь. Вот тут она и появляется. Только она еще не царевна, пизду, она просто птичка летит. Кар-кар, блядь, летит белый лебедь. И вдруг за ней, бля, коршун, орел летит, блядь. Не орел. Орел так не летает, орел круче берет. Он и выше летает, а это коршун. Мелкая падла. Да еще оказался колдун, долбоеб, ёпты. Он эту лебедь хотел приебенить, блядь. Оказывается, она тоже заколдованная. Он говорит, о, блядь, хотел сначала лебедю раздирать-то надо, коршун, не будь он, блядь, может, как стенка, блядь, дубовая, у него, блядь, у него же, сука, кости, его хуй берляешь, один нос, блядь, клюв, нахуй. А потом говорит, не, надо выручать, и тут его перебороло, блядь, он пизданул в этого, попал ему, яйцо прошил насквозь за лупу и в глаз, блядь. О, говорит, блядь, мне теперь жить нет смысла нихуя, без яйца, без, блядь, за лупы и без глаза, блядь, погиб я, нахуй, пиздец. Лебедь, о, говорит, царевич, мой спаситель, мой священный избавитель. Она так поет, красиво поет, блядь. Ты, говорит, не коршуна убил, ты, говорит, злодея подстрелил. Вместе с его яйцом и залупой. Ты за это, говорит, я тебе, говорит, ты теперь, говорит, не кипишись, блядь, и голодный спать ложись, блядь. Спи, главное, проснешься, все будет впереди. Хуяк просыпается. Блядь, город, и народу откуда-то нахуй навалило. Ой, говорит, ты наш гвидон, ты наш царь, будь нашим царем, блядь. Во как. Он говорит, блядь, лебедь, ты что ли нахуй?
1: Я, говорит, гвидон. И потупилась, блядь. Вот русская простота и красота. В рот мячих пых. Какая скромность, блядь.
0: Даже не подумал, что у нее пизда есть, блядь. А уж не говори, что она когда-нибудь пукнуть может. Да это в голову не придет никогда, блядь. Не то, что там уже, говоря, какая половая жизнь. Ее поставить на постамент и нюхать, блядь.
1: Ну, в общем, так я тебе скажу, блядь. Вот и гвидон, значит, он уже и князем стал, все это город этого, острова, всего, блядь, пизду. Но его мучает тоска, понимаешь, по отцу, блядь, по Салтану, блядь, по распиздяю по этому старому. Он, блядь, смотрит, блядь, с грустью, блядь, вот след этим кораблям-то нахуй, говорит, блядь, ну как же мне быть-то, блядь, он держит за всяство Салтана, путь, корабль-то. На зов его появляется, блядь, опять лебедь. Она узнает причину его печали-то, понимаешь, нет? И превращает его в шмеля, понимаешь? И полет шмуля такой начинает. Бля, ну тут римский корпус вдал, бля. Точно как вот, знаешь как, как будто вот за залупу, когда шмеля поймаешь, за залупу, видишь? И вот так.
2: Всегда в русском народе был неиссякаемый оптимизм. Тебе по сраке, по голове, блядь, и въебало. А у тебя оптимизм, блядь.
1: Он не иссякает нихуя в русском народе, Колян. И вот в музыке римского корпуса все это передается, блядь. Все передается, блядь. Ты понимаешь? И написал целую такую поэму. И попиздюхал он над этим кораблем. Прилетел. И слышите, там всякую хуйню эта пизда бородавчатый несет, блядь.
3: Блядь, город, удивили нахуй, ежа голой жопой, блядь. Вот там Белочка сидит, блядь, Белочка.
1: Ты Белочку уже видел, да, нет? Еще нет, хуя еще предстоит тебе, блядь, Белочку увидеть, нахуй. Белая горячка, нахуй, пиздец. И другая Белочка, пушистая сидит, понимаешь? Пушистая, золотой пизденкой орешки лузгает. Хуяк, не проси все, от коробки золотой, блядь, и ядра чистый изумруд. Да не я дрочистый изумруд, пизда. Я не дрочистый, блядь. Я нормальный, блядь, изумруд, пизда. Пушкин пишет, Пушкин. Ядра чистый изумруд, пизда. Понял? Хуй, мамин, наливай. Ну, короче, блядь, эти едут пиздюки назад, блядь. Ну, говорит, мы передали привет. Он говорит, а, интересно, кто там такой? Говорит, как паренек какой-то, блядь, говорит, такой. Симпатичный, баба у него там такая, блядь, мама. Молоденькая еще, совсем молоденькая, блядь. Еще ебать ее. Говорит, а этот Салтан говорит, о, блядь, а у меня тут некого, блядь, все какие-то бородавчатые, прыщатые, блядь, все нахуй. Ну, что, говорит, ладно, передай привет ему. Вот, сальса, блядь, тут маслица всякой хуйни. А я, говорит, может, как мне буду, навесю, посещу, блядь, это остров чудный, блядь, и хуе мое. Он прилетает, он отказывает, блядь. Вот Белочка, говорит, есть такое чудо, блядь. Говорит, он говорит, о, блядь, говорит, Белочка, а у меня нет нихуя. Говорит, хоть грустный, бля. Ну, лебедь-то, блядь, они как-то так, нахуй. Она там гуляет сама по себе. Он тут ходит, блядь, по берегу, блядь, хуем эти бугорки сколупливает, блядь, у него тоже стоит, блядь, уже пора. Лебедь, значит, говорит, ну ты что, грустный такой, блядь. Он говорит, да хуй грустный, блядь. Белочку хочу, ёпты. Он говорит, как Белочку, блядь? Да не, говорит, ну в смысле того, что была у меня, не то, что я хочу, блядь, и вперед, Белочка, ну куда мне нахуй, что я? Скотоложество какое-то, блядь. Чтоб орешки пиздой щелкало. Ну да! А, бля, а говорит, там есть такое чудо, а у меня нету. Говорит, блядь, это не горь, нихуя. Пиздец, хуяк, нахуй. И готово, блядь. Белочка сидит в клеточке, блядь. И песенки поет, говорит. Ваша дули в огороде бегали китайцы, блядь. Вот такая хуйня. Она говорит, да все это хуйня, это бородавчатая пизда. Вот что все она говорила, блядь, он все достал себе, блядь. Через царевну лебедь, блядь. Как в этом нахуй? В зоомагазине, блядь. Все есть, блядь. Белочку надо? Пиздец. Рыбку надо? Пиздец. 33 бодыря, вот с такими хуями выходит, и с ним еще дядька морской, блядь. Это вообще до колена нахуй. Блядь. А есть, говорит, такая, говорит, царевна есть, что не можно глаз отвесть. Днем она, блядь, там летает, а ночью, блядь, дверь закрывает, и пиздец, блядь, и месяц под пиздой у нее блестит, и во лбу пизда горит, кого там только нет. Такие преимущества писала, блядь. Все надо, и нормальной бабе нихуя. Он говорит, ну, блядь, совсем стих. Прилетел, на всякий случай пизду ее укусил, въебало ей гавкнул, блядь, другую в глаз, третью в сиську, блядь, кого-то выебал по ходу дела и исчез. Отпилил со страшной силы. Все по тот же, блядь, полет чмуля, блядь. Римский корпус все это написал. За все это время, пока все это происходило, все время было... Шмуль летал. Вот такой шмуль, блядь. Шмель, ёптать, блядь. Шмуль, еврей какой-то все, блядь. Нет. Ну, короче, прилетел он, и опять ему тоска, депрессуха какая-то. О, опять лебедь выходит, говорит, ну что ты, мальчик, Гвидон, ёпта. Ну что ты, как гондон ходишь, блядь, штопанный, блядь. Вот, да вот есть, говорит, тут, говорит, какая-то, говорит, за морем царица есть. Сегодня можно глаз отвесть. Она говорит, раздуй глаза, жопа, блядь, срусь. Это я и есть, блядь, пизда. Я уж не хотел говорить, да хуй скажу, блядь. Раз у тебя заложили меня, блядь. Ну придется ебаться с тобой, бля, куда деваться-то нахуй? Он говорит, ёптить, это что, бля, Клара, ты нахуй? Он говорит, я, бля, я. Говорит, ну тогда жениться, блядь, и прочее дело. Говорит, женись, хули, бля, конечно, так тебе не дам я нахуй. Только через ЗАГС, блядь. Иначе не любовь нихуя. А так один разврат, блядь, половая всякая недоимка, блядь. Врубь этих пут. Ну, тот говорит, да все, взяк, вцепился в нее, зубами, блядь, тащит ее. Мама, блядь, мама, наши сети. Ой, блядь, не все, опера, блядь. Короче, это папа, блядь, наши сети. А это мама, говорит, поймал лебедь, она, оказывается, баба, у нее все нормально, блядь, и целочка, блядь. Коршун не успел ее тогда сделать. Говорит, вовремя я его порешил. Они же взяк, пиздец, туда-сюда, а тут нате вам, блядь, батюшка Цалтан. Наконец, совсем уже охуел, чувствовать недолго ему жить осталось, блядь. Говорит, надо хоть поехать посмотреть, что там происходит-то на этом, блядь, славном острове Буяне, блядь. Пиздец, поехали. И всех этих взял, и сестер, блядь, всех, эту пизду бородавчатую бабариху, блядь, всех. Ёптать, пусть испресни полят. Ну, когда Салтан тут пизданул метку братки, блядь, все у него.
4: А говорит, блядь, а сынок, блядь, не, у меня был сынок, блядь, мама, все могло быть хорошо, блядь. И жена была молодая, а я мудак, блядь, меня неправильно сообщили, блядь.
1: А проверить хуй проверишь, блядь. А теперь чувствую, да, блядь, не то это я сделал, не то, как меня совесть мучает. Говорит,
4: ладно, говорит, не бзди, батя, это я, ёптыть.
1: Ну как, сынок, ты?
4: Вот я, батя, в рот меня чихпыль.
1: Как узнал? Ой, говорит, бля, а кто же это, какая же, блядь, заложила так мне, блядь, все это? А-а-а, говорит, блядь, уж не ты ли это, пизда бородавчатая, говорит, я, батюшка, я, ползет раком. Ну, ей по сраке дали пару раз. Иди, говорит, ради такого счастья, блядь, что я сына нашел, блядь, женой, блядь. Я вас всех прощаю, нахуй, блядь, все. А мы будем гулять, блядь. И такой нахуй пир, блядь, закатили, блядь. Так ты пойми, я к чему все рассказываю тебе, Колян. Ты прежде чем кого-нибудь нахуй послать, подумай сначала, а надо ли. Ты понял? Ты сначала подумай, а потом делай, блядь. Дополнительной информации проверь, ебать тёфу.
0: Это больше к одессе маме, блядь, и всё там, понимаешь? Да-да, там творили тоже, блядь, великие там. Это
1: Ришелье организовал, блядь. Пришёл Ришелье, блядь, этот ёбаный, как его, нет, как его, ну хуй, короче, француз. И говорит, здесь будет Григорий Залазен, бля, в пику, бля, Петру-то нахуй. Говорит, Одесса, мама. Ну там, понимаешь, сам, понимаешь, там. Короче, все, все стекает нахуй, там и Дон, и всякая хуйня. Все в Одессу маму, бля. Там уже, конечно, мама. Пиздец. Называется. В Ростове еще дела обстоят более лучше, потому что там степи. Сальские степи. Да не сальские, пизда. Не сад там. Калмыки столько заедут спасать, блядь. Ну заедут, пасут и уедут, блядь. Сальские степи, родина Ворошилова, блядь, и прочих буденовских стрелков. Первая конная, пизда.
4: О, бля, не читал Бабеля?
0: Чего?
1: Ну, сука, вот, Коля, вот ты знаешь, я вот все-таки тоже человек такой научный, блядь, в этом плане. Я говорю, надо отличать, суки, Бабеля от кабеля, понимаешь, кабеля от кабеля, кабеля от суки, пизда.
0: Бабель писатель такой. Еврейского телосложения, бля, хороший человек, сам в первой конной был, и все это изнутри видел, блядь. Всю эту потраву, у него рассказ один есть, как ебли полячку, аж все казаки нахуй разом.
1: Прям так и пишет, говорит, и ебут они, ебут, она бедные глазенки закатила, говорит, уже, говорит, все, говорит, почти. Но выжила, крепкая оказалась баба, блядь, потому что тогда народ был расположен.
0: Да.
1: А, блядь, это самое... Ленинская секретарша Фотиева вспоминает, говорит, блядь. Когда, говорит, они, говорит, взяли этот ебаный у Ростова там, эти наши красные-то, блядь, командиры, пизду, первая конная, говорит, гуляли так, насиловали, говорит, блядь, и все винные склады выпили. И, говорит, не остановились, пока, говорит, не выпили все и не изнасиловали последнюю бабу, блядь.
0: Это пишет Фотиева, ёпта, ты понимаешь, нет? Она только правду могла писать. Она не пиздила. Она не могла при Ленине пиздеть. Фоти его, ёпта бы.
1: Чистая слеза.
0: Из нее если самогон гнать, ой, блядь, из Фоти его, ты что, блядь? Чистая, как... Просто я не знаю чего. Не пахнет нихуя. Это ты пернул сейчас, не? Взбзнул, нет? Чем? Портвейном? А, да, действительно, портвейном, сука, прости. Угу. Это все равно святое, как слеза младенца, бля. Так что вот, Коля, понимаешь, тот, кто пьет ростовский портвейн,
5: Тот, когда пердит, не пахнет нихуя. Пахнет виноградной лозой Цимлянского водохранилища, блядь. Понял, да? Это не на правах рекламы нихуя. Это мои личные соображения, бля, по этому поводу. В пизду. Сиди, налей и выпей. И мне налей тоже чуть-чуть. И я ёбну. Вот и хорошо, вот и спасибо. Вот и замечательно, бля.
1: Вот, Коля, кореш ты мой драгоценный, я тебе так скажу. Когда заканчивается половая зрелость, начинается половая сумятица. Вот и Филиппов все месяца в поисках какого-то большого внутреннего клада, но никак не может найти. И предлагает такой безвозмездный вариант, что у меня мурашки по жопе просто.

0: Ой, корище, мой драгоценный Колян, как я рад тебя видеть снова, бля, в рот на чих-пых, пока ты на своей брянщине, хуянщине, блядь, к маме своей ездил, блядь, тут охуел совсем, блядь, с этими праздниками, с этими новыми годами, блядь, поздравляю, думаю, Колька пропал, сука, пропал, не приедет нихуя, блядь, хорошо хоть приехал, блядь, как там все на брянщине-то, блядь, нормально, сука, все, картошка есть, блядь, все нормально, блядь, ну ладно, слава богу, блядь, слушай. Блять, а я тут, сука, охуел совсем, бля. Тут меня все... Я когда сидел, я уже все. Зинку заебал насмерть, бля. Она уже от меня прячется нахуй под диван, блять. Тут и пришли ко мне, говорит, самой, блядь, принесли, говорит, на, посмотри хоть, блядь, тут сейчас писк моды, последний, блядь, дрыск, всем пиздец. Я говорю, это что такое, блядь? Ну давай сюда, бля, кассеты. Я говорю, посмотри, бля, американский. Я говорю, блядь, ну американский фильм опять какую-нибудь Годзиллу припрете, блядь, чтоб. Я говорю, это, блядь, пиздец. Я говорю, ладно, оставьте мне одного. Все нахуй. Включаю, блядь, телевизор, блядь. И начинаю смотреть. Коля, блядь. Ой, блядь. Я тебе так расскажу, ты смотреть не будешь нихуя, блядь. Ну скажу тебе, блядь, это просто пиздец какой-то, блядь. Что ты хочешь, Мишель? Нихуя! Тогда молчи, нах, наливай портвейн, бля, и в рот всех пыль, бля. О, бля. Это что это одна штука, бля? Армагеддон, бля, называй. Это что? Это мне даже, бля, говорю. Ебать мои старые косяки. Армагеддон, твою мать, хочется прям сказать, бля. Ты что такое Армагеддон, бля? Нихуя, кого-то не знаешь, бля. Это жил такой, сука, бля, гений, сука, в средние века, бля. Нострадамус, бля. Видать, настрадался за всю пизду, бля. За всю нашу историю, бля, настрадался. И назвали его Нострадамус. Ну, настрадался, бля. Это, блядь, по латыни, нахуй, понимаешь, да? У них все на анус, блядь, на хуянус, блядь, тянет. Нострадамус, блядь. Нострадамус, блядь, говорил. Пиздец. А жил давно, блядь, хуй знает когда. Так он, сука, еще Маси говорит. Блядь, говорит, я все знаю впереди, блядь. Все будет, блядь. Пиздец придет, вот этот пиздец, называется Армагеддон, блядь. И в книжке написал. Он же писал книжку, блядь, и в России потом опубликовали, говорит, Нострадамус написал Армагеддон. Придет, говорит, где-то вот в это время, блядь. 2000 год, блядь, и тут начинать. А эти, сука, что, блядь? Американцы, блядь. Американцы тут же, блядь, забегали. Ага, блядь. Нострадамус, пиздец, надо такие дела делать, блядь, сука. Они быстро сообразили, блядь, чего народу нужно, блядь. Страху, блядь, нагнать нахуй. Страху, блядь, до самой сраки, блядь. И нагоняют, блядь, ты знаешь, блядь, как грамотно нагоняют, блядь, будут. Сука, и ты веришь, нет, блядь, конечно, пиздеца там дохуя. Но за стену, Коля, блядь, я смотрю, это Армагеддон, блядь. Это, сука, блядь, такая история, блядь. Ты знаешь, к земле, блядь, приближается охуительный, блядь, этот вот болид, блядь, или, сука, как ее. Да не болид, пизда, нихуя у меня не болит, блядь. Сердце иногда побаливает, блядь, когда с тобой перезерз, блядь, сука. Да полой! Ну в смысле, блядь, это чурка, блядь, чугунная, нахуй. Летит эта комета, ебать, в сраку, блядь. Комета, блядь, по имени Армагеддон его называют. То есть пиздец всем. Да какой, блядь, Кайметов, блядь? Какой хуй, блядь? Откуда его взял-то, нахуй? Кто это, блядь? Певец? Блядь, не знаю нихуя, какой Кайметов. Комета, пизда глухая. Ты там на брянщине совсем, блядь. Зеницем, небось, сидел там, блядь, квасил, отирался, блядь. Пиздой с этой, блядь. Он тебе уши все заткнул, нахуй, блядь. Пидорас такой, блядь. Ну ладно, хуй с вами, блядь. В общем, дело не в этом, блядь. Летит комета, пизда. Ты понимаешь, что она приближается к земле, блядь, со страшной скоростью, блядь, от земля летит. Тоже, блядь, в пространстве, блядь. Я думаю, ебать, мася, а как с ним, блядь, здесь космоса, блядь. Я говорю, ну, сука, заебанцы, блядь. И до чего дошли, блядь, а? До чего техника дошла, блядь. Они, конечно, блядь, решают. Надо, блядь, сука, и этот комет куда-то деть, нахуй. То есть разорвать на части, блядь, его расстрелять. Говорит, с земли хуй возьмешь, блядь, не летит нихуя, в процессе повиснет, блядь. Ну все ли, блядь, в космос, куда нахуй, на ракете, блядь. Собирают народ, блядь, говорит, так, сука, блядь, кого взять? Кого взять, кого взять? Нехуй кого взять, блядь. Тут, говорит, надо, блядь, глубокой бурень производить, блядь, на чем, блядь? Ну каком хую, я думаю, какой бурень, в пизду, блядь, в космосе, блядь. Все глубокой бурень? Я тебе говорю, глубокой бурень, пизда. Да это не в пизду тебе хуй засовывать, это гораздо глубже, блядь. Гораздо глубже, бля. Это научное понятие, бля. Вот и... Да, ну как пизду. Колян, ты тоже, блядь, здесь охуел, бля. Ну выпивай, да хуй слушай дальше, бля. Короче, блядь. Нужно, блядь, специалиста, бурильщика, бля, который, сука, знает, как проникнуть в эту хуйню. Не в пизду, а в эту хуйню, блядь. Да, пойми, блядь. Таких специалистов проникать у нас дохуя. Кстати, один там тоже был, блядь, специалист. И ебло такой знакомый. Он во всех фильмах, блядь, снимается. Блядь. И фамилия у него, блядь, машинная такая, блядь, знаете, Виллис, блядь. У него все Виллисы, вот раньше были такие Виллисы, знаете, машинки, блядь, присылали, блядь, после войны. Нахуй. Виллис, блядь. Блядь, Виллис, Виллис, он всех своим пиздосит, блядь. Взрывы, блядь, ему яйца разрывают, а он все равно живой, блядь. На нем все рвется, лопается, блядь, срака отлетает, а он все равно живой, блядь. Вот я его обожаю, этого чувака, блядь, он во всех фильмах. И вот тут, ну все, особняк, блядь, думаю, это все. Значит, пиздец, этот все сделает. Я как ебал его увидел, блядь, это всем поебал, даст, все сделал. И ты что думаешь, да, точно, показывают бурильную станцию, блядь. Ну, типа, знаешь, я уже понимаю, сейчас они этих бурильщиков схватят за сраки, блядь, теперь помогайте, выручайте, блядь, уже все понятно. Ну, вот этот, значит, Виллис, блядь, Уиллис, он же, блядь, и хуй знает кто, блядь, он начальник всей этой хуйни буровой, он, блядь, обход, нахуй, хует, заходит в одну каморку, блядь, папы Карла, а там ебут его дочь, блядь, причем капитально. Он, как бы ты... Сам-то как Сергей, когда ебут твою дочь, блядь. А он еще не знает, что она Даша. Он думал, что она вообще еще, блядь. Девочка, нахуй, у него все месяцы не начались, нихуя, блядь. А у него уже все началось, и все давно ли продолжается. А там уже ебут вовсю, блядь. Причем, не, ебет один товарищ. И он говорит, я, говорит, люблю. Люблю, говорит. Он говорит, я тебя себя так полюблю, нахуй. Ну, естественно, я понимаю возмущение отца, блядь. Тот берданку хватится, да берданчик такой, блядь, как начал хуярить. Я говорю ему, дай его сейчас яйца отстрелю. Говорит, убьет, блядь, нахуй. Я говорю, только яйца отстрелю. А как же он без яиц, блядь, кому он нахуй нужен? Попадает в ногу, блядь. Говорит, ой, блядь, убил, нахуй, кричит. Чтобы остановить, блядь. Он говорит, как убил? Нихуя, говорит, ну вот видишь, ну на ноге, блядь. Срам теперь останется навсегда, блядь. Срам-то не в этом, говорит, срам, блядь. Да не срам, пизда. Срамотного ничего нет. Срам, в смысле... Это, уродство. Колян, ты меня-то уже перестал понимать, пизда своей брянщиной. В общем так, короче, тут, блядь, тревога, хуёга, говорит, вас всех пизду, хватит тут драться, нахуй, хуяться, собираемся, блядь. Всех, блядь, в Нью-Йорк, нахуй. Президент собирает всех. И президент негр, нахуй. Представляете, блядь? Что не фильм, у них президент негр, блядь. Да что такое, блядь, вроде мягких пых. А это, значит, они хотят себе показать. Американцы, они заебистые ребята, блядь. Они говорят, мол, хуй там у вас, блядь, в России там, еще где-нибудь, блядь, на Канарских островах. Вот у нас, блядь, демократ. Вот это демократ. У нас же это негр, блядь. И то, что какой Ленин, нахуй, говорил, кухарка, блядь. Какая пиздец кухарка, блядь. У вас, говорит, кухарка государства, а у нас негр даже может, блядь. Вот и все дошло. Негр, и причем такой умный серичок, блядь, говорит. Так, мужики, нахуй. Собрались, сели, блядь, в ракету, мы вас нахуй туда, блядь. Вы садитесь на эту пизу, это додуматься, блядь, до этого. Он говорит, большой, блядь. Сели, продолбили туда, засунули туда зарядик, блядь. Пизданули и свалили, нахуй. Понял, вот и все. Все ваши затея. А вы зато герои, герой космоса, ваши именами школы назовут, всякую хуйню, блядь, и прочее вам дадут. И росики все. А иначе все пиздец всей земле. Просто пиздец. Ну, короче, блядь, этот Виллис, значит, этот чувак, блядь, главный-то, блядь, на станции. Говорит, кого возьмешь нахуй, блядь, чувак? Ты бурильщик, известный, блядь. Он говорит, а кого? Вот этих распизяев своих, а кого же еще, блядь? Этого кривозубого, этого пизду, любовника хуева. Еще там один негр, здоровый пизда такой. Какой-то еще чувак там, еще, ну, как-то, блядь, уже не запомнил их нихуя, блядь. А, один тоже там, тоже, блядь, у него мальчик, блядь, там, с мамой, блядь. А он их, видать, бросил, а ему хочется, видать, или мама там бросила. А он приходит, говорит, вот, бля, мальчик такой-сякой. А он говорит, ты кто, блядь? Я говорю, да я так, дед Пыхто, хуй знает, в кожаном пальто, блядь. Я улетаю нахуй, блядь, и теперь поебать. Дай хоть посмотреть на тебя, блядь. А он тут не догадывается, конечно, что это его папа, понимаешь? Он говорит, ну, вернусь тогда, блядь. Все будет нормально, блядь, сыну. Не сказал нихуя и усел. Вот, сука, есть там места, вот они любят, блядь, есть. Бах, тарарах, потом все. А потом хуяк, блядь, за сердце, блядь, возьму. Ебать тебя в церковь, вот умеют, сука, вот это все вытворить, блядь, и такие. Сука, это американцы ебаные, блядь. В общем так, короче, собрали бригаду, все, блядь. Пиздец, говорит, последний день гуляем, нахуй, и улетаем в пизду. Садятся они в эту хуйню, блядь, и говорят, а там еще зарядитесь. У там русская станция висит, блядь. И на ней, сука, заряд бензин дополнительно возьмете и попиздюхаете, блядь. Ну, короче, они, естественно, пизданули там все. Ура, блядь, привет всем, нахуй. Да, а это дочь-то, дочь, блядь, которую этот-то, блядь. Вот какая-то в ней есть такая, блядь, умиротворенность, я бы сказал, блядь. Такая сердечность, блядь. Вот она осталась, и все на экране, блядь. А там же все это, блядь, монитор, как будто все показывает, нахуй. Все видит на весь космос, пизду. До самого солнца, блядь. Долетим мы до самого солнца. И домой возвратимся скорее, как мы пели. Помнишь, с детства? Хуй вернешься, блядь. Короче, полетели нахуй, пизду. Все, летят. А там, блядь, до этого... Там уже посылки идут, блядь, на землю там, понимаешь, блядь, показывают. То есть она страшно приближается, блядь, это Армагеддонина нахуй, блядь. И у нее, блядь, эти куски ледяные, блядь. Хуя, хуя, хуя. И там смотри, нанайцы какие-то вскосили. Ой, блядь, эти вот это, японцы какие-то. А они прям по хуях полгорода, хуях пол. Все, блядь, в панике. А я говорю, приближайся, подождись, и не скоро, блядь, и все будет. А у себя пизды дает, блядь. Во всем истории-то, блядь. Это чтобы не расслаблялись, нихуя. А то, знаешь, как, ну, когда дальше долетим, а там прям все, хуях, хуях, хуях. И по нее, и пизды, и всем, и пизды. Кусками, кусками, все рвешь. А думать, что взрывать, что они пороховые все такие. А это от трения, бля, Коля. От трения, когда вот ты залупой долго, блядь, там трешь, бля. Вот ты понимаешь, как раскалять, бля? Ты, а ты, блядь, умеренно делай, а то, блядь, все взорвется нахуй, блядь. Ты ж понимаешь, Колян, это дело такое, от трения об земную атмосферу, блядь, эти куски, они как, блядь, взрывается нахуй все. А глыбы прям летят нахуй, блядь, думаю, ну пиздец, куда они нахуй догонят, блядь? Да все, пиздец, блядь, не бьют по этой хуйне, прям, блядь, все летит нахуй, прости, Коля, заплевал тебе все ебало, прости. Это я уже так увлекся, блядь, уже не могу. Налей протяжку, у меня прям душа горит. Ой, бля, ой, хорошо, все, кого хорошо. Все, какой взял сегодня, бля? А, 33-й, бля, хороший, хороший, бля, наш. Назористый протесок, назористый. Как говорят мои друганы из Питера, бля. Короче, бля. Ну, сука, как они сядут? Я уже, блядь, поднялся, аж, блядь, пернул даже, разволновался, блядь. Ну, садитесь, садитесь. Ну, как же, блядь, как же вы эти глыбы там летите? Он говорит, а там нихуя, говорит, не бзди. А с ними, они же водить-то не умеют нихуя эту хуйню. Транспортное средство, блядь, это транспортное средство, которое летит-то нахуй. Они все бурильщики, ебать. Короче, блядь, с грохотом, с пердежом, с какой-то хуйней сели, блядь. Все, блядь, обосра ободранные все. Ну, какая там нахуй выдержит, блядь, тут камни по ним стучат. Ну, как с такой силой, блядь. Я говорю, ну, пиздец, кино, бля, ну, ребята, мы надумали, бля. Как вы это все снимали-то, блядь? Откуда такой камнепад-то вы строили? Ебать вас в сраку, блядь. Короче, хуя, говорит, давай надо делать, бля, бури, бля. Куда ты нас посадил? Там еще у них был пилот. Они же умели летать. Пилот, сука, блядь, и баба, блядь. Значит, баба, значит, и пилот, сука. Он говорит, так, нахуй, я капитан, командир, бля, полковник, а вы тут никто нихуя, вы бурильщики, и хуй с вами. Слушай, мою команду, бля. Он говорит, да пошел ты нахуй. А Виллис вот такой, бля, он говорит, хуй ты вы ебаешься, ебаный, вот пешек их. Нашел, где, бля, конфликт в открытом космосе. Ебать меня в сраку, бля, а? Сидят, блядь, на астероиде на каком-то, блядь. И еще вынесляют отношения. Тут, блядь, пиздец все наступит всем, бля. А он говорит, так, я здесь главный, блядь. Кто главный? Вот, вот человек, как устроен, а, Колян? Как устроен человек? Усирается по любому поводу. Вот по любому. Я, говорю, главный. Почел ты нахуй? Говорит, я главный, я, блядь, сейчас бурить буду, бля. А ты хуй мне все? Говорит, бури нахуй. Быстрее только, бля. Говорит, а попроси у меня вот въебало вот это вот не совать, блядь. Скорее я знаю, сколько у меня времени, блядь. Столько-то секунд и терции, блядь, времени нахуй, и ебать вас всех в сраку, блядь. Давай, говорит, приступайте, товарищ, к бурению. Спокойно, блядь, не усираясь, блядь, давай. Он говорит, ты куда нас посадил, пизда? Тебе где был показан садить, блядь? Вон там, пизда, а здесь есть металлическая плата, блядь, нихуя не берет. Мур весь, блядь, как залупами стерся, блядь, а? Ты весь не берет, нихуя. Алмазный голов, блядь, не беру. Он говорит, хули тут сядать, бля, вот тут он говорит, куда тут сесть, бля, ты видишь камнепад, ебать тебя в сраку, бля, какой тут нахуй сесть, бля, куда сесть, туда сели, пиздец, иди, бля, дай бог еще взлететь, пизда. Он говорит, так, нахуй, бурим, бля, видишь, из тебя нихуя не получается, бля, он говорит, так, прекращай бурение, нахуй, в пизду, он говорит, что, бля, я тебя сейчас прекращу, нахуй, конфликт, блядь, прям поебал, короче, этому ебалу пластырем залепили, говорит, молчи, нахуй, а мы, говорит, будем бурить, тот, бля, ахуй, бля. О, бля, там здоровый негр такой, говорит, нахуй, да, говорю, я, блядь, тебя уебу, нахуй тут, блядь, все, сраку, блядь, все. Короче, там опять камнепад, блядь. Чего, блядь? О, пиздец, все. Остался еще, блядь, 10 дюймов, блядь, или хуй там, знаете, сколько, блядь, 5 сантиметров. Нихуя дверь, говорит, блядь. А если, говорит, так взорвать, нихуя, говорит, получится, блядь. Ну, у меня уже, я здесь вспотел, говорю, блядь, ну вы меня заебали, блядь. Да разберитесь вы, наконец, с этим астероидом, ебать вас всех в сраку, блядь. Временем... Безумно мало времени, блядь, они уже охуели. Говорит, так, кому-то придется оставаться, блядь. Тут-то повернули как-то, смотри, блядь. Сейчас будем бросать жребий. Кому-то надо оставаться, блядь. Что будем делать, блядь? Говорит, давай, блядь, пусть игла, говорит. Говорит, давайте все останемся, нахуй. Я говорю, во, блядь, молодец, нахуй, пиздец всем называется. А хуй? И этот пацан-то, блядь, ну ему хоть бы, говорит, давайте жребий, давайте жребий. Как только что началось, блядь, половая зрелая, в рот пих, я его понимаю, блядь, я, сука, сам такой был, блядь.
1: А Виллис так на него посмотрел и говорит: ну что, блядь, ну давайте жребий, блядь. И тянут, тянут. Ну этот пацан-то и вытягивает, что ему оставаться, блядь, на этой ебаной комете, нахуй, блядь. И взрывать ее. И он говорит: ну хули, блядь, пиздец. А по ебалу видно, что грустно ему, блядь, неохота ему помирать в цвете лет, блядь. А Виллис так вот на него смотрит и видит, что ему тоже неохота, нихуя. Он говорит: пойдем, сынок, блядь, я тебя провожу, блядь. Опускаются они нахуй туда, в лифте вниз, блядь. Еще жаркая тишина, блядь, до этого все рвалось, пиздой накрылось, да. И вдруг тишина, как будто комета уже, блядь, знаешь, в другом месте, блядь. Вот они любят эту вот хуйню, блядь, все повесить, да. Давайте уж правду жизни так матку режьте мне, блядь, въебало, блядь. Чтоб трясло так всегда, блядь, раз там ледышки все время летят, блядь, раскаленные, блядь. Тут нет нихуя, тишина, блядь, спускаются, блядь, он говорит: вот что, старичок, блядь. На и что, блядь? Иди-ка ты нахуй, блядь. Езжайте на землю, а я тут за вас за всех приму, блядь, это вот. Эх, блядь, а тут, а тому-то хуй, блядь, он говорит: батя, блядь, он говорит: сынок, принимаю тебя, блядь, и приветствую звоном мудей. Короче, тут все это, блядь. Он говорит: бай, блядь, как же быть? Он говорит: ну-ка езжай нахуй быстро, блядь. Пинка и даму под 40. Туда, вместо лифта, блядь, хуяк наверх залетел, блядь. Он говорит: все, выхожу. Кнопочку, там, кнопку нажми вот так, нахуй, держи, бля. Хаба все, бля, вдрызг. Заряд все нормально, блядь. И как они ебанули, блядь, все эти, блядь. С астероида, блядь. А у него заело, блядь, и нихуя. Он говорит: блядь, пиздец, блядь. Они-то, блядь, ой, блядь, сейчас рванет, нихуя нету. Говорит: сейчас иначе все, пиздец, говорит. Пересекает она уже. Она пересекает момент, что если пизданет уже ближе к земле, пиздец земли, все равно будет хуёво, бля, понимаешь? Она с орбит сойдет нахуй. Он вот, ну оставил трещинку, бля. И он дотяги, как вот в наших старых добрых фильмах, блядь. Когда вот он, рука, блядь, дотягивается дрожащая, бля, и вот она нажала, бля, пиздец Армагеддон. То есть Армагеддону пиздец пришел. Короче, а этих, блядь, под сраку еще поддало ракетой на... Волна пошла, бля! Все нахуй они прилетают нахуй. Летят, бля, герои, там все уже... А там же, блядь, дочь эта... Она же, Вилли, она же все это... Камеры передают, блядь. Какой, бля, прогресс, нахуй. Она, бля, плачет. Папа... Они поговорили, конечно, как положено все, блядь. Папа, блядь, ты что, блядь? Он говорит: доча, пиздец. Папа, как же? А говорит: они как, бля, иначе всем пиздец. Говорит: папа, ты герой, бля. Как он могла сказать, бля? А папа говорит: да я знаю, бля, герой, хули там, живите, блядь. То есть, блядь, посылаю к вам вот этого твоего хуя, блядь, ебитесь без меня, блядь, и все нахуй. Все, блядь. Вот такой, сука, блядь, принципиальный, бля. Я думаю, он, сука, как же так, бля? Он сейчас будет там главный такой, блядь, герой, бля. Остался, бля. Пиздану все разорвалось на части, бля. Они прилетают: ура, блядь, там, сука, праздник. И все радуются, блядь, без того. Траур надо, блядь, объявить нахуй. Горе-то какой, блядь, чувак там всем взорвал за всю землю, блядь. День погоревали хотя бы недельку, блядь. Потом радуйтесь, пёзды, блядь. Хотя все: ура, ура. И она-то, блядь, тоже бить. Ай, ты мой возлюбленный, блядь. Это Джим, хуим, ёпта, обнимай. Думаю, пизда ты, пизда, блядь. Я, конечно, понимаю. Папа там остался, в робе чих-пых, блядь. Вот к чему я тебе всю эту хуйню рассказываю, ты пойми, во-первых, блядь, во-первых, тут, блядь, человеческое слушать, блядь, мы остались живы, ура, бля, ура, ебать вас сраку, бля, человек, ты все равно погиб, блядь, а сказал великий, блядь, писатель русской земли Достоевский, блядь, там, где кровь пиздец, недоброе это дело, блядь, где кровь ребенка одного, блядь, замочена, блядь, недобрый хуя, они радуются: ой, блядь, мы выжили, да хули вы выжили, блядь, это же тоже пиздец какой-то полный, а во-вторых, хочу тебе сказать, блядь, нехуй радоваться, блядь, во-вторых, хочу сказать, что, блядь, подожди, пропустил момент, пизда. Когда они же на станцию подлетели, там наш сидит, бля, Васька Пряник, бля. То есть ебало, как будто он, блядь, пил, блядь, ну, года полтора, блядь, нахуй. И пил, а хуй, а может и пил, блядь, горючие, нахуй. Оно уже чистое у них там, блядь, керосин квасил, блядь. Он один там охуел.
0: А, бля, летите нахуй, блядь. Так и наши сидят, блядь, парятся там в этом космосе. Что, захуй, что ли, блядь? Обросли, блядь, все яйца небритые, блядь, сами рожи такие все, блядь. Нас его показали, блядь, космонавта, блядь. Нихуя себе, у пивнушки такой стоял, я видел, блядь. Ну ебало, блядь, явно, блядь, с похмелюги такой, блядь. Хорошо, синяков еще наебали, нет, блядь. Они над нами насмехаются. А кто главный, блядь, оказался в результате, блядь? Наш, сука, космонавт. Кто думаешь, что главный, блядь, вот что такое в космосе, блядь, Колян? Вот как ты предполагаешь, блядь? Врач, блядь, хуяч, учитель, портной, хуй сраку, блядь. Сантехник нахуй, блядь. Все, блядь, трубы должны там проверять, а мороз там лютый, блядь. Вакуум, Коля, блядь, нахуй. Вакуум, он должен все трубы проверять. А знаешь, как у нас, блядь, сапожник без сапог, блядь, сантехник без сантехники, нахуй, пиздец. Как стали подключать, блядь, все трубы в пиду потекли, только ебало разевает и спирт, блядь, хватай, нахуй. Как они уже оттуда вылетели, я хуй его не знаю. Он говорит, блядь, караул, не включать, ничего не сжигать, а пизданемся, блядь. А они когда туда кишку-то сунули, блядь. Вот далеко туда, сука, сыют в какую-то сираку, бля. И оттуда он подсоединил, все соединил. Когда напор-то дал, как все пиздануло. Ну, наша советская техника, хули там говорит, бля. Ну, посрались маленечко, бля. Зато он же потом их и спас, бля, своим гайцем крестом. Он его не бросил, сука. Вот так они тоже, а мы, бля, хуя, бля. У них когда там не заявилось, все помог, бля. Да наш корешок, сантехник наш, блядь. С крючком с гаечным, как пизданет по этой всей технике, все нахуй, в сраку. Одна баба, ой, каким вы гаечным ключом, 32 на 45, нахуй. А говорит, ей, батя, молчи, пизда, дело не в ключе, блядь. Дело в том, куда пиздануть. И только гений, блядь, наш советский космонавт может знать, куда пиздануть, блядь. Потому что он там загибался на орбите уже, блядь. И он вовремя, они когда, блядь, опустился, ой, не летим, осталось 5 секунд, блядь. Там все время на секунду все идет, отсет, блядь, отсет, секунд, летят. О, блядь, я все схватил, сука, думаю, да взлететь его нет, нахуй. И он как пизданет, блядь, они как взлетели, нахуй, сзади, все сраки полетели, блядь, в разные стороны, блядь. Вот это я понимаю, блядь, наш, сука, космонавт наш, блядь, его хуй где, блядь, так вот, нахуй. Да он их вообще три раза выручал, у них кирвит сломался, блядь. Ну, даже трактор такой, блядь. Ну, гармодрил какой-то, гамодрил, блядь, называется, блядь. Армадон, блядь. Хуй его не знать. Ну, короче, они нихуя не кумекают, блядь, в технике. Пойми, Колян, блядь. На, сука, гайщик, блядь, где нахуй? Дай гайку, блядь, сейчас я вечу, блядь. Этот раз спас их, блядь. Второй раз, блядь, этим спас, блядь. И третий раз, когда уже вообще пиздец, они не взлетают, а блядь, все, блядь, вся пизданет, блядь. Вот тут он, сука, вовремя. Берет, говорит, так вот, ключиком. Там, блядь, мандраж, бам! Суетяшек, хули, говорит, суетитесь, ебаный рот, блядь. Ну, говорит, блядь, они все суетятся, обоссались, блядь. Говорит, спокойно, блядь, не ссать, блядь. И не пердеть. В данном соседе, блядь. По сусекам, нахуй, блядь. Всем молчать, блядь, стоять. Говорит, секунду, секунду, блядь. Блядь, сосредотачиваюсь, нахуй, блядь. Берет ключ, блядь. И так тихонько, пиздык по этой нахуй. Гамадрили, блядь, пиздец, и все заработало, блядь. И взлетели, и улетели в пизду, и их нихуя не догнали, блядь. Вот все какая история, блядь. Главное, важно, как пиздануть. Причем не надо со всей силы, а муж так, тюк, и пиздец. Ты возьми, блядь, наших ребят, блядь, у пивнушки. Помнишь, видел, блядь, нахуй? Блядь, сука, раньше ссали, блядь, не выходя из очереди, блядь, чтобы очередь не потерять. Какая крепатура, блядь. Ты веришь, нет? Сейчас очередей нету, нихуя. Суд за каждым углом просто так, блядь. А ты ебало видел, какие, блядь? Сколько здоровья нужно, что такое ебало носить, а, блядь? А по утрам в рот мячих пыль, блядь? Где же его взять? Американцы не тянут, нихуя. Французы не тянут, блядь. Немцы пиздец отдыхают. А наши тянут, блядь. Нас держит, блядь. Более того, баба наша держит. И все круче, блядь, любого мужика, блядь. Вот так вот нахуй, блядь. Они теплейшие условия. Мы, мол, растим, блядь, вот нацию, блядь, вот пожалуйста. Да куда нахуй он выйдет за порог, блядь, чуть морозит, пиздец ему нахуй. А наш ребенок, бля, выскочит нахуй. Он мне мальчик пишет, бля, я ему ударил три раза дерево, блядь. Живой, блядь. А ему говорю, не бзи. Береги яйца с молоду, яйца даются один раз. И прожить с ними надо так, как сказал великий Островский, блядь. Чтобы не было мучительно больно за яйца, блядь. И за прочие дела, блядь. Понял? Пацан, блядь. Если ты слушаешь мои кассеты, я тебе прямо, блядь. И яйца не зуб, блядь. Опять не вставишь нихуя, если отбил, блядь. А без яиц жить тебе будет, дружок мой, скучновато на этом свете, блядь. Конечно, жить можно, блядь. Но без яиц скучновато, старичок. Ты вот на меня, Колян, сейчас смотришь, блядь. И думаешь, а какую я сейчас сентенцию тебе выведу, блядь. Это вот мораль, блядь. Какая тут нахуй может быть мораль? Хуйня все это, Коля, блядь.
2: Живи, блядь, дальше, пей портвейн, блядь, в руме сихпы. А придет Армагеддон, пиздец нам Армагеддон, твою мать-то, блядь. Богу-богу, кесарю, кесарево сечение, блядь, и всякая другая хуя, блядь. Ну, в рот, мя сихпы, Коля, наливай, в рот ты, блядь.

0: веселый смех. Русич, блядь. Русич, блядь. Русич, блядь.
1: Где ты его найдешь?
0: Татары на найте, чеченцы, блядь. Татары на найте, чеченцы, блядь. Татары на найте, чеченцы, блядь. Миллиарды народу, блядь.

Обязательно есть. Обязательно есть. Обязательно есть. Обязательно есть. Евреи, поганит все наши земные мирные отношения, блядь. Чем они виноваты, блядь? Вообще, хоть как все с собой обходились, так и ты с другими обходились, блядь. И все, блядь. Где ваши мудаков учили-то, блядь? Ну кто, сука, впереди, блядь? Евреи, обязательно есть. Обязательно. Обязательно есть. Обязательно есть. Обязательно. Обязательно есть. Есть, есть, есть, есть, есть, есть, есть, есть, есть, есть, есть. У каждой нации есть кучка своих мудаков.

0: сука, впереди, блядь. Евреи.
1: Все пиздуют. А потом пизданется где-нибудь и локти кусает. Ебота такая, блядь. Коля, давно начал замечать. Чем они безмолвнее, тем они лучше, блядь. Почему мы животных больше любим? Собак, котов.
0: Чем молчат, сука. Чем больше молчат, тем мы их больше любим. Чем меньше просят, еще лучше, блядь. Понимаешь, нет?
1: Вот не проси нихуя.
0: Поэтому безмолвные твари, она всегда лучше, блядь. А у них баба нечистое существо, блядь. Вот.
1: А у нас
0: культура общества, блядь. Общество, блядь. Общество, блядь. Общество, блядь. Общество, блядь. Общество, блядь. Общество, блядь. Общество, блядь. Блядь. Блядь. Блядь. Блядь. Блядь. Блять, блять, культура общества, блять.
1: А через нашу Россию все пиздуют.
0: Кому не лень,
1: кому
0: блять,
1: не лень,
0: кому
1: блять,
0: не лень,
1: кому не лень,
0: кому
1: блять,
0: не лень,
1: кому блять,
0: не лень,
1: кому не лень,
0: кому блять, не лень,
1: кому блять,
0: не лень,
1: кому блять. А через нашу Россию все пиздуют.
0: Кому не лень,
1: кому блять,
0: не лень,
1: кому блять,
0: кому не лень,
1: кому блять,
0: не лень,
1: кому блять.

0: Сколько таких мудаков? Сколько таких мудаков? Сколько таких мудаков? Хуй кто уступит, блядь? Сколько таких мудаков? Сколько таких мудаков? Блядь, таких мудаков.
1: О, блин.
0: Сколько таких мудаков? Сколько таких мудаков? Блядь, таких мудаков. Хуй кто уступит, блядь? Сколько таких мудаков? Сколько таких мудаков? Блядь, таких мудаков.
1: О, блин.
0: Сколько таких мудаков? Сколько таких мудаков? Блядь, таких мудаков. Хуй кто уступит, блядь? Сколько таких мудаков? Сколько таких мудаков? Блядь, таких мудаков.
1: О, блин.
0: Сколько таких мудаков? Сколько таких мудаков? Блядь, таких мудаков. Хуй кто уступит, блядь? Сколько таких мудаков? Сколько таких мудаков? Блядь, таких мудаков.
1: О, блин.
0: Сколько таких мудаков? Сколько таких мудаков?

0: тупит, блядь. Сколько таких мудаков? Сколько таких мудаков? Блядь, таких мудаков.
1: Блядь.
0: Сколько таких мудаков? Сколько таких мудаков? Блядь, таких мудаков. Хуй, кто уступит, блядь. Сколько таких мудаков? Сколько таких мудаков? Блядь, таких мудаков.
1: Блядь.
0: Сколько таких мудаков? Сколько таких мудаков? Блядь, таких мудаков. Хуй, кто уступит, блядь. Сколько таких мудаков? Сколько таких мудаков? Блядь, таких мудаков.
1: Блядь.
0: Сколько таких мудаков? Сколько таких мудаков? Блядь, таких мудаков. Хуй, кто уступит, блядь. Сколько таких мудаков? Сколько таких мудаков? Блядь, таких мудаков.
2: Да хуя и больше, блядь. И вот от этого все начинало, вот это неспокойствие, блядь.
0: Туда приехали, блядь, все там опять тепло в Сан-Паули, блядь. Но самый хороший было, конечно, Порт-Алегро. Порт-Алегро, блядь, это тоже там, блядь, под этим Сан-Паулой. Мы туда с посадкой куда-то летели, с какой-то хуйнащей, блядь. Сели, поднялись опять, там вроде недалеко, а хули, блядь. Там и городишко такое, и климат, ты знаешь, как у нас, блядь. А там кореша драгоценные русские люди. Звонят, Аллочка, блядь, я говорю. Мы, говорит, здесь 11 лет, говорит, клопа ебем. Смылись, говорит, на какой-то барже, блядь. Из Питера, говорит, мы. Говорит, страдаем жутко, бля. Хочется книгу русскую прочитать. Я говорю, вот книги у нас только у мастера, блядь. У мастера он свои книги сам привез и всем дорит. Я говорю, пойдите к нему, попросите русскую книгу. Он вам, может, и даст. Он здесь спрашивал, сколько у нас там книг осталось? Сколько осталось книг? Так, в посольстве отдали, там отдали. Ну, там осталось 5 штук, но все мятые. Говорит, да хуй с ними, с мятыми. И мятые отдадим. О как. Дефицит, бля, русской литературы. Дефицит. Говорит, ну, мы, говорит, у нас тут был товарищ. Мы хотели там заказать, знали, что вы приезжаете, а там уже все распроданы билеты, там все. На действие, бля. Ты что, знаешь, как билет продают? Билет стоит 100 рублей по-нашему. Значит, 10 ихних этих реалов, блядь. Можешь заплатить 5, а 5 рисом отдай. Для слабонервных и больных. Представляешь? Для этих инвалидов детства. Отдай рисом. Или псином. Или папайей какой-нибудь. Коля, папайей, там, ой, бля, наелся этой папайей. Они сок из него прям давят, свежак. Это папайя, она у них растет везде. Тыква. Тыква, ну как тыква? Не тыква, блядь, дыня. О, дыня с тыквой вместе, только на дереве. О, бля, какая история. Получаю я от братвы письмо из Анзера Сюрзенка. Пишут, бля, ребята, бля. Сюра, бля, объясни, что такое ГКО, бля? Вроде на чихпы. Мы, говорит, тут въебываем, бля, выпускаем там всякую хуйню, телогрейки, фуфайки, бля, валенки валяем, хуяем полный, блядь, самообслуживание. Сами себя кормим, блядь, занимаемся всякой хуйней, блядь, спортом, блядь, занимаемся, спиртом уже занимались, блядь, теперь тут ведем здоровый, сука, образ жизни. Вот мы, сука, и задирались. Это что такое ГКО и чем его в рот мясных пых едят и куда его засунут, блядь. Все, как говорится, представление вот этой все этой хуйни, блядь. На что я, ребята, могу вам ответить, блядь. И сам я нихуя не понимаю в этом, блядь. Рот на всех пыл, блядь. Потрогать его нельзя, блядь. Сука, один потрогал, пришел, пиздец, тут накрылся, блядь, медным тазом, блядь. Это, сука, взаиморасчет называется. То есть, ты мне нихуя, и я тебе повезли на сайте, блядь. То есть, есть такая бумага, на ней написано ГКО, блядь. О, ебать, мои старые костыли, а там нихуя, блядь, ты понимаешь? Иностранцы просто охуели, блядь. Ведь это все мы должны вложить наши, бля, вот эти зеленые, вот в это ГТО, блядь, нахуй. Они нас в это ГТО вхуячили, блядь, им говорят, ну а теперь мы вас поздравляем, пиздец, обосрались. Ха-ха-ха-ха, блядь, это же такой придумай, блядь. То есть, сука, понимаешь, как мы ебали, все попало, кроме силы и гвоздя, блядь. Ссыла круглая, соленая, гвоздь вообще ебать нельзя, блядь. Ты понимаешь, блядь? А нас ебут не переставая, блядь. Что, дай хоть отдохнуть, батюшка, блядь. Да что ты заебал, блядь? Ну дело не в этом, сука, блядь. Дело в том, что Черномырин, блядь, он, блядь, говорит, вот, сука, какой путь, блядь? Либо нам завинтить гайки, нахуй, по самую сраку. Говорю, завинчивать в пизду, блядь. Мол, ремни давай затянем. Я говорю, ну затягивайте на наших, блядь, пузырях, блядь. Хуй вы их затянете вам, ремня не хватит нихуя, блядь, со всей стороны, блядь. Мы-то затянем, в рот мячик, а вообще ремня не нашего нихуя. У меня парки он соскакивает, блядь, на пятках держится, блядь. У меня всех пых, блядь. За геморрой зацепились, блядь, висят, сука, блядь. А хули, блядь, делать, сука? Питание какая, блядь? Вот так, урод, мя сих пых. Так вот, ГКО, блядь. Вот давай, мол, мы этими ГКОами, блядь, сейчас будем расплачиваться, блядь. Ну как Уругвай, блядь. Хуй в сраку, мы же не в Уругвай, живем-то, блядь. Он пошел, сука, посрал под куст, блядь. Банан сорвал и пошел, блядь. А у нас здесь сорвешь, нахуй, банан-то. Поебал только получишь, блядь, что сорвешь, блядь. С березы веник, блядь. Ну и веник усрись этим, блядь, узрись, блядь. Попариться можешь, блядь, нас и так запарили уже нахуй, блядь. И веников не надо ни в пизду, блядь. А ты знаете, блядь, как у нас деньги добывают, блядь. У нас в России, когда вот этот разгар всякой хуйни, блядь. И чубайся, блядь. Чубайся, блядь. Ты, сука, умеешь деньги доставать, блядь. Да я умею доставать, в рот мясих пых, блядь. Ну как достать, блядь, в рот мясих пых? У кого, блядь? А говорит, у меня есть одна мыслишка, блядь. Вот если вы меня назначите самым главным, блядь, по доставанию, блядь. Ты скажи честно, блядь, где достанешь? Он говорит, отсосу у комдесю, блядь. Комдесю и такой хуй сидит, блядь. Самый здоровый хуй, блядь, у него, блядь, этот вот, сука, банк и бабки, блядь. ВМФ, блядь, банки нахуй, все. И говорит, отсос, блядь, Петрович, позвольте сделать у вас комдесю, блядь. А кто лучше сделает? Чубайс. Тот побежал на карачке, пополз и отсосал, блядь, половиночку. Он говорит, потом остальное, блядь. Сука, дед, дососешь, блядь. Вроде до сих пор. И сарак Чубайса завожали, бля, умел, бля. Да так, сука, уметь, ты тут детку пошли, блядь, она клевей сделать нахуй все, бля. Она, сука, так оформит тебе, сука. Или, блядь, уж в конце концов, бля, Монику Левинску. Никто не платит нихуя. А хуй платить-то, блядь? Хуй ГКО, бля. Ну, ГКО, вроде до сих пор, бля. Ну, эти посмотрели американцы, англичанцы посмотрели, бля. Вергерцы, блядь, всякие другие, блядь, нанайцы. Говорит, хуйня. Это все хуйня. Они точно сказали хуйня, но их не объебешь, бля. Все равно хотя объебать. Пришел этот молодой так хуй, комсомолец, блядь. Корниенко, блядь. Как его, сука, зовут-то, блядь? Петька Васька, блядь. Говорит, да я сейчас порядок наведу, блядь. Черномырдин, ответь за наколку. А Черномырдин говорит, а хуй в сраку, блядь. Место маку, блядь. Вот ты, сука, молодой, ты еще не понимаешь многого. Ты на меня прешь сейчас, блядь. Но я, сука, тебе гарантирую, блядь, обосрешься. Он говорит, а президент говорит, Черномырдин, уйди, блядь, нахуй. Черномырдин, уйди, блядь, ты мне не даешь, блядь, размаху, блядь. Он говорит, размахнись, у тебя в рот тебе сыпых, блядь. Черномырдин уходит, блядь, сырого брови насупил, блядь, и уходит, блядь. Приходит молодой чувак, блядь, говорит, так, сука, значит так, в рот мясих бы, как я понимаю, все, я, блядь, представляю все только по себе, блядь. Значит так, так, вы нахуй все, вы все в пизду, вы все к ебени матери, блядь. Всех нагнал нахуй, говорит, так, ГКО, блядь, ГТО нахуй, все наготове, блядь. Либо мы обеспечиваем ГТО, блядь, либо платим зарплату рабочим, блядь. Я посрался, блядь. В рот мясих пых, блядь. А я, ясно, как, блядь, как божий день президент сидит, блядь, думает, кто же здесь обосрется, блядь, наконец, нахуй. То есть, понимаешь, он не то, что, блядь, ситуация, говорит, я владею ситуацией, он периодически говорит, я владею ситуацией. А сам говорит, кто же тут обосрется, блядь, кроме меня, блядь. И все серут-то серут, блядь, как птички, нахуй. Не успел заглотить, у него сорвут сраки, хуяк, и на голову, блядь. А на голову другому, блядь, но не президент, он нихуя, блядь. Он успевает отворачиваться, блядь, и знает, когда упадет, нахуй. Все он, сука, знает, блядь. Он говорит, слушай, все, блядь. Я тебя люблю, сука, бля. Вот мясих пых, говорит, да пошел ты нахуй, бля. Он говорит, нет, я говорю, в рот я всех пых люблю и хочу тебя назад вернуть. Потому что с этим ГКО мы обосрались, блядь. Потому что наш комсомолец, блядь, решил отдать по полной программе. Хотел честно жить. Ха-ха-ха, в рот мясих пых. Где же вообще честно жить-то, блядь? Ты, сука, будешь, блядь. Он говорит, либо, говорит, блядь, платить шахтерам, блядь, которыми касками весь мост разболотили нахуй, превратили в ровную дорогу, блядь. А он был горбатый, блядь. Ну, в смысле, наш в честь Горбачева, блядь, мозг был горбатый, они кашками хуячили и сидели, блядь, а там уже, знаете, началась уже, блядь, это вот, пиздота. То есть, это, эрозия матки, блядь, ой, пизду, какую матки, нахуй, эрозия моста, блядь, началась. Ты понимаешь? А эрозия, знаешь, такое? Это разрушение, блядь, проистечение трещин и всякая другая хуя, блядь. А что президент сказал? А по знатушке-перепрятушке, в рот мясих пых, блядь. Пиздец, ошибся нахуй. Пошел нахуй ты, блядь, а ты все равно вернись. На все остальные сказали. Ну, блядь, ну ты, сука, Боря, даешь. Ну как же так можно, блядь? Мы только все обосрались до этого, блядь. Обосрались еще раз, блядь. Сколько же можно серка сырать? В рот на сих пых. Ты что, одним горохом питаешься, что ли, блядь? А мы тоже, сука, сука, да нет, блядь. Вроде, блядь, ненормальный, сука, блядь. Буфет, хует-мует, блядь. Хотя кофе исчез, блядь. Они там, сука, все кофе любили, блядь. Пиздец. А кофе-то оттуда нахуй, блядь. На доллары, блядь, получали. Пиздец, кофе исчез. У них сразу, блядь, сон, блядь, наступил в думе, блядь. Все, блядь, начали думать, как кофею добыть. Наконец-то конкретная задача, блядь, появилась. Кофею добыть, сука, в руках всех пых. Пошли на улицу, блядь, искать кофе, блядь. И тогда они разглядели на улице, что люди-то, блядь, все охуели нахуй, блядь, на стране. Вот тут-то, сука, они решили, блядь. Надо что-то делать, блядь. Импичмент, блядь. Все, пиздец, чувак обосрался, блядь. Говорит, я никуда не уйду, в рот на всех пых. А его никто не гонит, куда ты пойдешь нахуй, блядь. Померу, что ли, блядь. С рукой с протянутой пойдешь. Народ тебе, кто и больше даст хлеба, а кому-то въебало плюнуть нахуй, блядь. Все, пошел ты нахуй, блядь. Так что, мужики, у меня к этому отношение такое, блядь. Эту хуйню пора заканчивать, блядь. Если они там в дубе, блядь, они там думать должны все, блядь. Однозначно, как один мудила говорит, блядь, однозначно, блядь, думать, сука. Вот пускай они думают, блядь. Если они думать не будут, ну тогда мы будем думать за них. В рот на всех пых, блядь. А народ всегда, он был смекалистый, блядь. Вольт она ведь на выдумке хитра, блядь.

0: Во, блядь, тут один фильм, сука, появился, бля. Сука, громозила, бля, называется, бля. Или какая-то хамозила, бля. Ну, в рот меня, типа, опять гигантская какая-то пизда, блядь, вылезает на землю и полезла, блядь. Я так понял, что это была, блядь, народная, блядь, белорусская сказка «Годзилла», блядь. А сняли американцы, блядь. Ну, у них, видать, сука, плохо со сказками, блядь, а у нас хера всего. Они взяли, блядь, говорит, «Змей Горыныч», вспомнили нашего, блядь. А я почему понял, что белорусская, там все равно, Чернобыль, блядь. Там табличка, бля, Чернобыль, чувак ковыряется, блядь. И берет, как захуярил оттуда, как червяки, как полезли, блядь. А он, значит, он специалист по этой хуйне, блядь. Вот, значит, где взорвалось, блядь, где вот эти вот волны пошли, блядь, там начинаются всякие изменения, блядь. Ой, это, бля, в одной зоне отбывал, блядь, там рядом тоже пиздануло, блядь. Ну, там, блядь, утки, сука, голые летали, блядь. Голые, сука, летит срак у нее, все, блядь. Все голые, блядь, ни одного пера, блядь. Долетались, нахуй. И вот, сука, все история, блядь. Показывают нахуй. Блять, как это? На острове там, блядь, там природа почти чистая была. Так там французы пиздякали, блядь. Чемпионы мира, вроде меня всех пых, блядь. По футболу, блядь. Взяли, пизданули там взрыв, блядь. Ты веришь, нет? А как снято там, блядь, и все. Да какое-то ощущение, что ты гляпай под землей, блядь. Эти, блядь, плывут, сука, японцы, блядь. Уж на что народ, блядь, спокойный, сука. Кого трогают, блядь, ловят рыбку, блядь. Сука, закинули невод, блядь. Вдруг как пизда. Что такое, блядь? Появляется какая-то хуйня, блядь. Они понять не могут. Так, внимание, сейчас будет столкновение с какой-то хуйней. И вдруг, как пизданет, блядь. Они аж, японцы аж, блядь, стали, блядь, белорусами, у них глаза вот такие, блядь, понимаешь? У них были ушки, блядь, пиздец, на затылок нахуй вылезли, блядь, все голубоглазые стали, все в один момент, блядь. Блядь, все на, блядь, раз на берегу и валяется, блядь. И, значит, там уже забегали, блядь. О, блядь, какая-то хуйня, что-то там под землей, какая-то пизда бегает, блядь. О, и, значит, блядь. И зовут этого чувака, который червяков-то, бля, ковырял. Под Чернобылем, блядь. Говорит, иди ты, разбирайся, блядь. Он говорит, я разбираюсь, я. Это, блядь, я даже с женщинами не живу, потому что у меня червяки главнее, блядь. А там какая-то баба потом говорит, ой, бля, вот у меня сих пых, ты такой. Ну, помнишь, как мы с тобой, бля, вот у меня сих пых? Он говорит, помню. Но, блядь, для червяков все отдам, блядь, нахуй. Она потом тоже, бля, прославиться хотела, все лезла, все пиздой вперед, бля. Потом прославилась, бля, долезлась, блядь. И вот, значит, мало этого, берут с червяками, блядь. Иди, мол, глянь на судно, блядь. Как она ее изуродовали-то, блядь. В чем дело, блядь? Он идет в такой раз какую-то соплю, блядь, снял с этого. Ага, блядь. Хуяк ее, блядь, в этот самый, блядь, и на анализы, блядь. В рот меня чих-пых. Это, говорит, Годзилла, блядь. Гигантское чудовище, бля, 50 метров рост, бля. Ступня там хуй, там показывают отпечаток только показали, и все, ее с ним показывают, блядь. А темно кругом, бля, как в жопе у негра, бля. Я не знаю, что такой фильм, бля. А снимают в Америке, бля, заметь. Вот, сука. И вдруг, бля, становится, блядь, все колом. Море, бля, вздыбилось. Ретива, блядь, дыбится, дыбится. И вдруг такое ебло, выкрал, как сиганет в рот меня чих-пых, блядь. Змей Горыныч, блядь, бля, потом огнем дышало все время, блядь, огнем, как пахнет, блядь. Как пахнет, сука, мало не покажется, бля, в рот меня чих-пых. Это откуда уже огонь-то, блядь. Свежее дыхание, бля, ронда, ебаный рот, блядь. Как пиздает этим рондой, блядь. Пиздец, парки горят, все горит нахуй, машина все вдрызг, блядь. Дышит, блядь, о-о-о-о, блядь. Ну все, это спецэффекты, я их знаю, бля, вроде всех мы все это делать нехуй. Но, сука, что она с городом Нью-Йорком сделала, бля? Все в пизду. И там мэр такой, мудак, бля, сидит. Он говорит, вот он такой, бля, вот я бы посмотрел, как Юрий Михайлович, бля. Он бы себя пизданул, бля, какой Годзилла, бля. Где, сука, бля? Он кепкой, блядь, сука, эту Годзиллу, бля, как замочил бы, блядь, пришел. Снял себе кепку, блядь, ну пошла нахуй, блядь, отсюда, блядь, с Москвы, сука. И у них там тоже такое... Какой-то, блядь, сквер, блядь, дом называется сквер, блядь, почему-то, блядь, нихуя не понимаю. На сквере обычно вот это, собаки серут, там всякая хуйня, а у них это как произведение искусства, блядь, и там правительство у них сидит, блядь, всякая хуйня, говорит, там вот. Но все в таком запустении, блядь, все обосрано, блядь, все мрак такой, блядь, ты понимаешь? Ну, разве у нас такое может быть, блядь? Сегодня солнышко, блядь, солнышко, храм Христа Спасителя стоит, блядь, сияет, блядь, я посмотрел, Юр Михайлович, блядь, за храм Христа Спасителя, как они его угадили там, блядь. Вот этот свой сквер, блядь. Да он бы, сука, все уши потрывал, блядь. Бля, а там, сука, народ, блядь, ой, бля, все бегают, блядь, обсираются, ой, караул Годзилла, бля. Так, вертолеты, блядь, хуё моё, сука, вертолеты ела, блядь. Он говорит, ой, блядь, она у меня на хвосте, блядь, да пизда, взлети повыше, ёпта. Куда ты, блядь, она, блядь, 50 метров, а ты на 60, пусть взлети, блядь. 4 вертолета она съела, блядь, у них. 4, это где видно, блин? Огонь, огонь, бля, они все, хули огонь, бля. Она бегает хоть бы хуй. Чем они там стреляли? Говно, что ли, в нее, блядь. Вот, сука, военные тоже, блядь, у них. Спизжай какие-то одни. Вот у нас армия слабая. Да пизду, какая у нас слабая, блядь. У нас вышла, блядь, стоять, сука, сырсана, блядь. Всем стоять, блядь, смира нахуй. Всем по рылу, блядь. И вперед, нахуй, блядь. С криками ура, блядь. И все характерно, бля. Обстреляли все, бля. Ну пизданите вы, Катюша, бля, в рот на всех пыль. Ну немцы обосрались, ёптво. Говняными пулями какими-то, блядь, хуясь. Ну я понимаю, кино, бля, конечно, она. Если сразу убили, хуй, кино кончилось, блядь. И как горбатая пизда. Вот она скачет, скачет, блядь. Они ее, он, блядь, зовут. А это она, блядь. Но ее, сука, кто-то тарахнул. Только Кинг-Конг мог, блядь, с его огромными яйцами. Потому что там нам делать, Коля, с тобой нехуй, понимаешь? Чувак, ты соплю-то вот эту, блядь, проверил, блядь, и говорит, блядь, она еще и беременная, блядь. Вот не было печали, блядь, ты веришь мне, Колян? Сука, и он понял, просек, а она, главное, на нее так смотрит, блядь, когда они встречались на улице, блядь. Вот так встречались, она бесит, блядь, все сбегают, он говорит, блядь, стоит и между пальцами у нее проходит, блядь. Обсирается, блядь, но не бежит, блядь, вот тоже. Наука, блядь, великая, сука, Колян, блядь. Наука требует, блядь, как искусство великих жертв, блядь. И он хотел, блядь, стать жертвой, но понять, блядь, принцип, блядь. Почему, откуда такое, блядь, распизяйство, блядь, в природе, сука, происходит, блядь. Вот, сука. Чувак вот этот, который, сука, анализы, который, блядь, сдавал. Он говорит, блядь, она, говорит, хочет рыбы, блядь. Навалить ей, сука, полную гору, блядь. И она спряталась, блядь, икру метать надо, бля. Икру-то метать надо, бля. Она спряталась, блядь. Они говорят, давай навалим, она и выползет, бля, на запах, бля. И такой рыбы ей тухлой навалили, бля, что такой запах пошел, все разбежались нахуй. И вдруг хуяк точно вылезает. А она, сука, тоже взяла тактику, бля. Хуяк в землю, бля. Как она, блядь, там коммуникации, блядь, все не повредила. Я не пойму никак, ни хуя. Ползет, ну ты ебалом-то в трубу-то упрешься, бля. Она не упирается, блядь, раз, блядь, и прямо из-под земли, прям хуяка появляется. И вот, значит, сука, это Годзилла, блядь. Бегают и все. Вот льет дождь, блядь. Полгорода уже нахуй нету, блядь. Дети бегают, блядь. Мрак, темнота по каким-то подвалам, блядь. В результате это пизда, блядь. Зарылась куда-то. Яички-то отложила, блядь. А их нихуя, блядь. Он говорит, ну, говорит, ящерица, блядь, 12 яиц. Хуй в сараку, блядь. 200, блядь. И, блядь, эти-то хоть, блядь. А там подвалы, подвалы, хуйня какая-то, блядь. И вдруг ебическая сила. Кишмя, блядь. Кишмя вот эти вот размножились, маленькие гаджелята, бля. Кажется, она там яиц нарисала, ёб твою. Ну, бля, взял, они прям кишмя кишат, бля. Как снимать, где взяли, бля. Сколько, блядь, кость заменителя, бля, пропала. В рот мне сих пых. Сколько можно было неграм всей ботинок, бля. Столько кожи, бля, ну в рот мне сих пых, бля. Ну ладно, хуси, говорит, про прокатный фильм, бля, сука. Ну хули, кому нет, делать нехуй, пускай смотрю, бля. А я тебе так скажу, бля, хуй там смотреть, бля. И когда еще... Мозгов нихуя не хватает, бля, вот что вы такой выстроить, бля, конфликтный, сука, фильм, бля, между характерами, людьми, бля. Вот они начинают, бля. Камень ёбнулся на голову, бля, там и всего что-нибудь обосралось, бля, оборвалось, бля, землетрясение, бля, все бегают, глаза вытаращив, бля, японцы станут белорусами, бля. Вот американский, заметь, американское кино, бля. Обязательно, бля. Убили, сука, отомстили, пизды дали, бля, и все довольны, бля. Это как это так, бля? Так просто замочил кого-нибудь, блядь, тебя тоже замочили, блядь, доволен, блядь. Вот ты возьми, блядь, наши, блядь. Вот за копейки, блядь, все сидят, блядь. Раз, блядь, душевно, блядь. Вот сейчас был фильм, блядь, «Дом, в котором я живу». В рот мне сих пых, говорит, подскажи, говорю, расскажи утро раннее, блядь. Где с подругой мы сядем, найдем, блядь? Мы здесь, здесь вот, на этой окраине, блядь. Возле дома, в котором живем, бля. И так душевно это все написано, бля. И, сука, как они на войну, бля, уходили. Как вернулись, бля, не все, сука. В роме сих пых, бля. Это все ты, Колян, бля. Я сидел тут, бля, мне слеза, бля. Выпил чуть-чуть с Вовкой, бля. Мы сидели так, обнялись, бля. И, бля, вот ты веришь мне, Коля? Плачу, бля. Плачу. И знаешь, как это, блядь, слезы очищения, блядь, по мне. Вот я и Годзилла, бля, никаких слез, ощущений. Когда ж ты, сука, наконец тебя угрохать-то пизду, бля? Потому что у меня возмущение, бля. Показывает мне это, блядь, вот скопище этих, блядь, вот этих вот, блядь. Земноводных, блядь. Они, сука, бегают, хватаются за сраку, блядь, зрать, блядь. Вот, блядь, эти от них бегают, они прям за сраку норовят, блядь. Ну они всех сберляют нахер, а? Я думал, что они друг другу начали берлять уже. Там 200 человек этой хуйни, блядь. весь ли человек вот этой хуйни, бля. Ты веришь мне? Так они все только сделали. Мы, говорит, нашли, бля, гнездо, бля. Баба, говорит, баба, которая прославиться мечтала, бля. Я, говорит, журналистка, бля, журналистка, бля, мы нашли гнездо, пизданите по гнезду, бля. Был такой аналог, блядь. Вызывал огонь на себя, и эти тоже, бля. Вызываем огонь на себя, бля. Пиздуйте, мол, бля, ракеты персингом, бля, вот по этой скверу, поэтому, бля. 26 минут, блядь, отъебывайте, блядь. Куда нахуй? А там скопище, бля, говорит, бежим, бля. Эти только успели обещать, как ебанет, бля. И все это нахуй накрылось медным тазом, бля. Медным тазом докрылось, бля, нас... А газил-то нету? А газил, куда? А я думаю, бля, подожди, куда она делась-то, бля? Она нырнула тогда, блядь. И только они знают, а где Годзилла, где Годзилла? Она, блядь, знаешь, как слушает, бля. Вроде как у нее разум, бля. Как слушает. А вот она я, хуяк из земли, как ебанет, блядь. Ну что, Стюка, а, блядь, детишек моих порешили, блядь. Она просекла, здорово, блядь. По запаху, что ли, не знаю, блядь. О, блядь, этими целыми, значит, давай всех, блядь. Эти в машину, бля, гнаться, бля. Она прям по ним, блядь, сука, сука, бежит. Цик, цик, цик, цик. Да не, по улице все дома развалило нахуй, блядь. Все развалено. Эти, блядь, ебалы вытаращили в машине. В результате хватает нахуй машину, блядь, и начинает зевать. А они там сидят, блядь, снято как, блядь. Машину раззевало, блядь, так они еще поехали потом на ней, блядь. Пизданули проводом по зубам, кариес нахуй. Уей. А за ними все стремится, блядь. И хочет она им почему-то именно им отомстить, блядь. За что, блядь? Детей, не они же стреляют. Она цирк-цирк, ну, да, зверела, конечно, да, хуела, блядь, эта бедная Годзилла попала тоже, блядь. Взяла бы себе там на островах-то, блядь, плавать, тебя там никто не заметит, блядь. Вот это чудище, блядь, вот это плавает. Ну и плавает до сих пор, блядь. Ну, говорит, видели, блядь. А хуй, где, блядь, они где, пизде, блядь. Плавает и всего. Так ебальцы высунет, посмотрит. Блядь, нырну-ка я нахуй назад, блядь, и опять, сука. Поэтому зевая, блядь. А это выпиздил, куда ты нахуй, блядь? В Нью-Йорк сину, блядь. Ну куда, ну? Скромнее тоже, блядь, это, конечно, блядь, ну, сфера обитания, надо знать, блядь. Ну, мы тут люди живут, блядь. Там муравейничек, блядь, тут муравьишки, блядь, тут это, а ты тут живи. В море, блядь, плавай, нахуй, на здоровье, блядь. Подумай, Сётя, блядь. Ну, в общем, у них тоже, блядь, у этих насекомцев, блядь, у присмыкающих, блядь, у них свои дела. Вот они, значит, сука. И она, значит, их уря берлять, берлять. Ну, тут уже народ не выдержал, блядь, и кино кончается, блядь, у них. Народ не вышел, говорит, ну-ка давай, говорит, пиздани по ней, откуда даже без предупреждения, как пиздану, если готова. Бежит по мосту по этому, блядь. И все рвет, блядь. На ней-то все остается, блядь. Она же вязнет, вязнет, вязнет, блядь. И вот она, все провода уже повисли, блядь. Она говорит, ой, бля, не могу все. Лежит она и все так глазом так. У-у-у, блядь. Ну так она, раз, и глазик-то потух, так все, пизде, отмучилась старушечка, блядь. Ну вот, и в рот меня чипых, все истории конец, блядь. И стоило из-за этого такой сыр-бор, блядь, заводить. Не, ну конечно, в этом фильме есть, конечно, блядь, польза. Он снят, потому что предупреждает, блядь. Не балуйтесь этими делами, блядь. Ядерами вот этими, сука, всякими делами. Все правильно, блядь. Помнишь, когда, блядь, вся Индия с Пакистаном пизданули, блядь? Все правильно, блядь. Жить-то нам, блядь, дальше, блядь. Эти наши, блядь, будут жить в рот мясих пых. На что они будут жить, блядь? В голой пустыне, сука, где как эти негры, блядь, сука. Где, блядь, вырыть нихуя яму нельзя, блядь. А тоже, блядь, потому что, блядь, пизде все выдуло, блядь, пизду. Ни растения, ни сего не посадишь, блядь. Эрозия, блядь, почвы, сука. И вот, Колян, я тебе так скажу, если бы ты меня слушал внимательно сейчас, блядь, вот эту всю историю, блядь, внимательно, ты бы экологию сберег у меня на столе, блядь. Нахуя ты бычок сейчас в томат, блядь, поставился, а? Люди, блядь, будьте бдительны, нахуя вы свои бычки, блядь, в общий томат, блядь. Для этого пепельница есть, блядь.
1: Каждому мужику по 10 баб. Вот сейчас, о, кстати, я тебе о сексе хочу сказать, Коля. Секс? О, Коля, секс – это дело сокровенное. Ты его руками не хватай, блядь. Ты его за грудя не хватай, блядь. Ты в пердоль! Ты в пердоль! Ты в пердоль! Ты в пердоль!

Сейчас, о, кстати, я тебе о сексе хочу сказать, Коля. Секс? О, Коля, секс – это дело сокровенное. Да его руками не хватай, блядь. Ты его за грудя не хватай, блядь.

0: каждому мужику по 10 баб. Аналоги, блять! Сюра из себя был бы гениальный гинеколог. Аналоги, блять! Коля! Коля! Вот сейчас! О, кстати, я тебе о сексе хочу сказать, Коля. Секс? О, Коля, секс — это дело сокровенное! Ты его руками не хватай, блядь! Ты его за грудя не хватай, блядь! Ты впердоль! И застыть! Не дано нам с тобой гарем иметь, Коля, блядь! Каждому мужику по 10 баб!
1: И вот Коля Кореша, мой драгоценный, несмотря на великое смешение музыкальных стилей в этом треке, я тебе хочу сказать просто: смех смехом, а пизда кверху мехом.

яйца с молоду, яйца даются один раз, и прорыться не надо так, как сказал великий Островский, блядь. Чтобы не было мучительно больно за яйца, блядь, и за прочие дела, блядь. Понял, пацан, блядь.

яйца даются один раз. Яйца везут, блядь, тут. Яйца даются один раз. Яйца везут, блядь. Яйца даются. Яйца даются. Яйца везут, блядь. Ту-ту. Ту-ту. Яйца везут, блядь. Яйца даются один раз.

0: Спасибо, ребята.
1: И полетели мы в город Кита. У них ведь все не по-нашему. Вот не богота, блядь, а богата, блядь. Не ки, как ее? Кито, блядь, кито, нахуй. Понимаешь? Ну, китами там не пахнет нихуя, тоже в горах ухуй на рогах, блядь. Там, блядь, вулкан дымит в пизду такой, тоже дыхания не хватает. Думаю, блядь, все же на все какое-то высокогорье попадает, блядь. Вышли оттуда, блядь, город, сука, в такой котловине, блядь, все красиво, чинно. Ну, так дождичка идет, блядь, я не скажу, все жарко, блядь, воздуху не хватает, блядь. Ну, там в посольство зашли, блядь, закорешковались ребятами, там, блядь, там еще одного Николая Николаевича встретил. Все же они все такие крутые ребята, блядь. Оказался, блядь, премьер-секретарио, блядь. У него написано на визитке, блядь, то есть первый секретарь. Почти ЦК КПСС, нахуй. Ты понимаешь, нет? А местное население, Коля, вот ты не поверишь, нет? Ну, вот такого роста примера, блядь. Ну сколько? Ну, 1.40 м, блядь, да? Мне вот прям по пупок, нахуй. Точно, они такие маленькие все, блядь. Такие вот, как их назвать-то, блядь? Индейцы, блядь. Ну как индейцы, блядь? Ну мелкие такие, блядь, все так и есть, блядь. И бабы такие у них, и все. Они там, значит, в обслуге, во все дела, блядь. Ну этот, блядь, Коля, блядь, тоже их построил, сука. А у них эквадорцы, они как эти, как у нас чукчи, блядь. То есть все анекдоты у них, например, вот встречается один эквадорец, блядь, с одним колумбийцем, нахуй. Ну якобы колумбийцы все время под этим делом, да? А заторможенные почему-то все эквадорцы, блядь. Ему говорят, ну принесите нам вот этого, блядь. Он говорит, сейчас. И пиздец, пропал нахуй. Через полчаса приходит, принес. Говорит, где ж ты был, блядь, все это время? Ходил, блядь. Ну тут вот номер не прошел нихуя. Коля так разошелся у нас, блядь, этот. Он говорит, так, я, сука, премьер-секретарио нахуй. Достает, у него там ОР написано. Отдел разведки, думаю, ебать. Он говорит, так, быстро нахуй мне две бутылки Бакарди, блядь. Они говорят, ой, блядь, а сколько это будет стоить-то? Они компьютер включили, стали считать, сколько порций в этой бутылке Бакарди умещается, блядь. Пока они все посчитали, мы уже одну выжрали нахуй, блядь. Потом они начали считать дальше. Вы, говорит, считайте, считайте, вы, главное, поставьте нам, блядь, а утром мы рассчитаемся. Ну, блядь, ну наш отдел разведки гуляет круто, я тебе скажу, блядь. Так я скажу, блядь, гуляет, что утром приехали из посольства забирать. Да, жена закричал, блядь, где мой муж, бля? Почему мне дома, блядь? А в это время, блядь, Коля ждет там нахуй доллары, нахуй, блядь, ждет просто, блядь. На глазах уземленной публики и маленьких местных индейцев, блядь. Объевшись Бакарди, блядь. Больше даже не объевшись Бакарди, а объевшись некоторого своего собственного самомнения, блядь, я бы так сказал. Я говорю, ладно, я пошел, надо немножко отдохнуть. Утром спускаюсь, кофейку попил, спускаюсь, а он в той же позе сидит, блядь. Тот же Бакарди стоит, те же индейцы, блядь, стоят. И Коля сидит, блядь, хуярит. Во, блядь, смотрю, тут уже подъехали товарищи вязать, блядь. Ну, все ж, бывает такое. Оттяжечка нужна каждому товарищу, даже из ОР, из отдела разведки, блядь. В Эквадоре, там, думаю, не особенно уж с разведкой так уж прям напряженно, я бы сказал. Ну, дело в том, что там просекает экватор, нахуй. Я тебе еще вот что скажу, а тенденции автопрома нашего, блядь. Нахуй я их видел в гробу в новом году, бля. Такие тенденции, бля. Они ограждают по-всякому. И так вам. И уже иномарки эти не ввозить. Эти для ебу. Там уже дороже уже настал в 100 раз. И, конечно, не повезешься, да. Охуелся, что ли, бля, привозить, бля. Не растаможишь нихуя, там, блядь, уже заебешься, бля. Чтобы только наши покупали. Только наши покупали. Так вот сделать тогда цены, чтобы такие были. Так они, сука, что делают, бля? Тут прочитал одного кореша письмецо, бля. Он занимается автомобилями. Вы, говорит, езжайте, говорит, в Латвию. Ёпта мать. Куда, кстати, товарищ от Лукашенко и ездит, бля, с фургонами, бля. И покупает там наши эти ебаные эти вот лады, бля, хуяды. По 2500, бля, ну по 3, бля, ну копеечно, понимаешь? А здесь у нас уже они и 5, блядь, и 6, ёб твою мать. Значит, с нас можно драть, блядь. Со своих россиян, бля, автопром ёбаный. Ты, значит, дерешь, а в Латвию, нахуй, по 2.5, нахуй, по 3 отпускаешь. Они оттуда тащат их, блядь, все, нахуй. Кто в эту, блядь, кто в Украину, кто в Белоруссию, блядь, только фургоны только, блядь, мелькаются. Нихуя себе, подумал я, тенденция. Я просил такой тенденции, блядь, чтоб не было в новом году, нахуй. Нахуй нам мне эта тенденция нужна? Я на своей, блядь, судороге, блядь, езжу, блядь, там дребезжит, тут трещит, ну, правда, ездит, блядь. Дыр-дыр-дыр, дыр-дыр-дыр, дыр-дыр-дыр, дыр-дыр. Ну, я думаю, хочется чего-то тихого, спокойного. Ситроен, что ли, купить, блядь? Слушай. Думаю, Ситроен, заявился, блядь, Ситроен. Не подступишься, блядь. А тут, ёпты мать, такие цены. Нихуя себе, блядь. Так что уж лучше нам как-нибудь это вот смягчить это все дело-то, блядь. Чтоб народ уже спокойно мог выбирать, что ему хочется, блядь. Ну, хочется ему это, ну дай-то ему это, блядь. Мы же живем в демократической стране, ебическая сила, раз вы уж этим так кичитесь. Демократической, блядь.
0: А тут Колян, я, сука, бля, сука, я обоссался с тосмеху, бля. Ну, смешная сказочка, да, бля, бля, про деревянного, блядь, этого, щербачка-то, блядь, маленького, как его, пизденыша, блядь, это, Чиполлин, не, ёпта, Чиполлин, это нет, это луковица, бля, это бура, буратино, Ромя Тихпы, это наш Лев Толстой, блядь, этот... Ой, блядь, пизда, не Лев, нихуя. Другой Толстой, там их дохуя, толстых, толстых было. Взял итальянскую сказку, бля. Она называется, значит, это. Для распиздяев, говорю. Пиноккио, блядь, Пиноккио, понимаешь? Взял ее, переписал и подписал. Леша Толстой, блядь. Вот так вот, нахуй. Мол, это я придумал. Вот какие распиздяйства творились, блядь, вот в те времена, нахуй. До революции. А сейчас еще хуже, нахуй, блядь. Сейчас вообще, блядь, не подпишут нихуя. За свое выдают. И, о, пиздец, нахуй. Короче, Колян, наливай пизду. Дело-то вот в чем был-то, блядь. Значит, там один хуй такой жил, блядь. Пожилой, но симпатичный. Трезвый, как стекло, бля. Ходит дома в мягких тапочках, блядь. И зовут его папа, блядь. Хотя детей у него нихуя нету. Ты понимаешь? Не, а у него еще был корешок такой, бля. Джузеппе сизый нос. О, бля, вот такой, на сера, бля. Сизый ся. Значит, сирень, бля. Че ты говоришь, бля? А, сирень белая бывает? Хуй, бывает белая, бля. А бывает и сиреневая, в рот, бля, чихпых. Он проснулся, бля, утром. Ой, блядь, ой, погибаю нахуй. Знакомое ощущение, да? Ощущение знакомое. Нихуя даже глоточка нет. Чтобы сердце толкнуть чуть-чуть, бля. Толк? Ну, хоть 10 грамм, ну 10, блядь. Нет, нихуя. Он и так и сяк. И живёл здесь. А ведь Италия, блядь, 10. В Италии происходит. Жара-то какая, блядь. У него все в сраках вспотел. Он весь, блядь, намокр. Блядь, дайте вина, люди. Он говорит, блядь, у меня полен осталось одно. Единственное, я схватил его, говорит, блядь. Сейчас я из него быстро какую-нибудь балясину захуярю, блядь. Пизданул по ней топором, она. Ой, блядь. Он говорит, о, пиздец. Все, белочка началась, блядь. Полено говорит, ёпнуть, понимаешь? Делать нехуй, говорит, в окно прыгать, или сейчас змеи пойдут. Черти полезут нахуй. Но вроде не лезут нихуя. Ну, ручки, конечно, трясутся, блядь. Опять хуяк, ой! Ёбаный, так она там чувствуется, у него крыша поехала, блядь. Полено, ты что, охуела, бля? Он говорит, нет, я не охуел, я Буратино, бля. Ой, блядь, ебать, мои старые костыли. Он говорит, как Буратино? Вот, говорит, Буратино меня назвал наш русский товарищ, товарищ Толстой, блядь. А я вообще Пиноккио, у вас-то тут, блядь. В Италии, ебать вас, старого, блядь. О, блядь, тогда я тебя отнесу к папе Карлу. А я у него за это, блядь, возьму, блядь, бутылочку, блядь, на похмел. Принес Полену, говорит, на, забирай, нахуй, подарок, нахуй, а с тебя, блядь, 100 грамм. Ой, ёпты, а папа Карл не пил? Ну, говорит, у меня есть, блядь, на крайний случай. Говорит, ну да, ёпты, я тебе Полену принес. А сам, говорит, ну не могу, сейчас подохну, нахуй. Ну, тот, Бардоль, пизданул, блядь, ой, ему хорошо, он усел, нахуй. Берет полену, рассмотрел, блядь. Он ножичком пристраивается, нахуй. Ой! Ой, что, ёпта мать, ой! Папа Карл охуел, понимаешь? Больно мне делаете, нахуй! Таким голосом, таким гнусным, блядь, если деревянным, блядь. Он говорит, ты давай, говорит, не пизди, сынок. Я тебе сейчас это вырежу, нахуй, тебя. Ты еще пока нихуя, ты сейчас полено, пизда. Ну, хули ему сказать, все равно полено, ёпта, оно же не поймет нихуя, во! Сюрочка, в рот месяц. Да не Сюрочка, пизда! Сюрочка, Сюрочка, это я, бля. Сюрочка, Сюрочка, че, пизда. Вот так вот. Колян, наливай пизду. Ну, ёптеть, папа, блядь, увлекся. Увлекся работать. Ножки, блядь, там. Шарнирчики привинтил, шурупчики, блядь, все сделал. Ну, говорит, о, а носик мы, говорит, тебе вот этот за пиздой им такой сейчас, блядь. Хуя, как воткну такую, блядь, морковь, нахуй. В рот на сих пыхну, говорит, блядь. Буратино даже охуел бы. А он говорит, нет, оставь мне папа Карла, мне такое нравится, я им буду, блядь, всякие делать всякие штуки, блядь. Откуда ты знаешь, нахуй, что штуки такие есть, блядь? А он говорит, а я уже знаю, блядь, я такой, блядь, развратник, блядь, Буратино. Ну, блядь, сука какой. Ну, хорошо, хорошо. Ты пока голый, я тебе пойду курочку плюху, юрточку, блядь. Ты тут не пизди особенно, блядь. Жрать нехуя. И луку тебе куплю, блядь, мешок, сука, блядь. Деревянный, а жрать хочет, сука. И приходит, блядь, папка, а где твоя курочка? Боротин, да хуй с ней, с курочкой. Вот тебе лучку принес поесть, блядь. Азбуку тебе купил, блядь. Ты веришь, Колян? Азбуку! Учиться будешь, Буратино! Тот говорит, нахуя? Вот нахуя я тебе так подзатыльник сейчас дам, чтобы мне не вражался нихуя, блядь. Про пизду ни слова, блядь! Папа Карло, он такой, блядь, мудрый, сука. Короче, папа Карло все ему отделал. Иди, говорит, в школу, блядь, учись, нахуй. А вон там, какая школа, блядь, до первого поворота, блядь. До первого рынка и нахуй, к ебень матери всю школу, блядь. Короче, блядь, ведь, ой, там, блядь, кукольный театр. А он такой же, блядь, видите, таких же куклята, блядь, куклёныш, там таки пляшут. Пляшут, сука, заливаются нахуй, прыгают, прыг, блядь. О, говорит, он наш идет, кореш, иди к нам сюда, Буратино, мы тебя знаем. Я говорю, какого хуй меня знаете, откуда меня узнали-то, блядь. А, говорит, наебали написано, Буратино, блядь. Он говорит, прыгнем туда. И говорит, давай с нами веселиться, блядь. А там хозяин, пизда, карабас-барабас, у него борода до самой залупы еще ниже, блядь, и аж под сраку, блядь, заворачивается, блядь. Хоть, блядь, всех запарю, нахуй! А там куклы, блядь, они все обоссались, бедные, блядь. Там еще один был Пьеро, блядь, он говорит, пропала Мальвина. А Буратин тоже пожалел, говорит, ребята, не ссите, хватит эту нахуй тут мазуту держать, блядь, чтоб вас какой-то хуй с бородой до яиц, блядь. Тут терзал и тиранил, блядь, надо революцию организовать, блядь. Вот такой революционер, блядь, был Буратино, нахуй. А это входит нахуй хуй-то, блядь. Карабас-барабас говорит, кто тут пиздой трясет, блядь? Он говорит, не пиздой, блядь, хуичком, блядь. Я, Буратино, у меня гвоздик вбит специально для этого дела, блядь. Я, говорит, на всех на вас забил и всех вас ебал. Тут Карабас-барабас охуел. Кто это мне такие слова, говорит, блядь, разъебай ты маленький, блядь. Он говорит, я, Буратино, нахуй, всех и тебя ебу тоже, Карабас-барабас, блядь. Я, говорит, знаю, у меня, говорит, там, блядь, чайник стоит, блядь. На каморке папы Карла, блядь. Там еще нарисована всякая хуйня, говорит, блядь. И вот эта вот хуйня. Этот вот. Ну как его, ебаный Колян. Ну, этот. Очаг, ебаный очаг у них назывался. А у нас камин. Короче, блядь, как он услышал, блядь, этот ебаный, блядь, карабас-барабас. Про очаг-то, блядь. Он аж пернул, блядь. Где очаг? В рот мячих пых, Буратино, блядь, сука. Он говорит, ну сходу нихуя, блядь. А хуй ты доебался до меня? А своди вон ту куклу вон там. О, а там такая пизденка, блядь. Мальвина, бля. У нее волосы синие везде, и на пизде тоже, естественно, синие. Вот мы, говорит, тут железненького и примочим, блядь. А ты не понимаешь, в чем дело-то, бля, Колян. Оказывается, за этой халтиной дверь была, бля, в рот на всех пых. А там лестница вниз, и подземный целый город, блядь, какая-то пизда построила. Ну это, блядь, наверное, эти инопланетяне нахуй, бля. Кто еще может? И там кукольный театр, бля. А они сам мечтали, чтобы у них был кукольный театр. Большой, не как у Карабаса-Барабаса, а большой. А Карабас-Барабас, это пизда, блядь, волосатая. Знал, только не знал, что у папы Карла все это происходило-то, блядь. А хули толку, блядь? Прости, блядь, что-то мне дал какую-то хуйню, блядь. Ой, не могу. Хуй забрало. А, прости. Ага, и вот, значит, а выясняется, что хули там говорит, блядь. Ключик золотой, а как это, там дверь-то, блядь, а ключик золотой, хуй знает где. В пизде, у черепахи, нахуй. Тортила, блядь, она и поет песню, блядь. Протянула, говорит, Буратино, и мне, говорит, всё пизду вместе. Не до Буратины, короче, ей. А там и ключик, блядь, уже туда. Она уже просто сидит в тиде, нахуй, только ебало всё, блядь. А Буратино, говорит, блядь, надо ключик найти, чтобы дверку-то эту открыть. И он подслушал всю эту хуйню, блядь, от этого карабаса-барабаса, а у него друг, блядь, Дуримар, тот пиявками торговал. Они ее, давай трощать ее, ути, блядь, ключик давай, пизда старая. Он говорит, нехуй, не дам, блядь, ключик это мой золотой, блядь. Да я не боюсь нихуя, старая, мне уже по пизде мешалкой, блядь. И даже если ударите меня по пизде мешалкой, она уже заросла тиной, нахуй, вся. Вся моя пизда доросла тиной, и ключик там-то как раз и лежит. О, Буратин как ебанется с моста и своим гвоздиком все расковырял, нахуй. Короче, ну ты сам понимаешь, чем дело кончилось. Буратино всех, естественно, объебал. Мальвине впердолил, блядь. Хотя она его учила истории учить, блядь. А он говорит, нет, ебать тебя в сраку, и выебал. И ты знаешь, блядь, как получилось хорошо. И она сразу стала нормальной девушкой, блядь. А тут папа Карло подваливает. В ромящих бы Буратино, где ты был? Я тебя 100 лет не... Говорю, ха-ха-ха, бля. У меня уже борода стала расти, папа Карло, нахуй, пока ты там, блядь, там... Вот познакомься, моя баба, бля, Мальвина, нахуй. А вот и ключик, блядь, золотой, пизда. Он говорит, а куда его, нахуй? Говорит, в сраку себе засунь, пизда. Соображай, папа, ебаный. И всей толпой, как они в эту каморку пизданули, блядь. Раз, ключиком хуяк. Прям как по смазанному, блядь. Пиздец, дверь-то хуяк. И в это время и голос такой, далеко, далеко за морем. Есть та-та, какая-то там страна, ебать, в сраку. И они попали, значит, в сраку сказок путем обыкновенного отмыкания, блядь, ключом, обыкновенной двери в рот, блядь, чихпых, в каморке у некого папы Карла. О, Колян, какие истории бывают, блядь. И стали работать в этом театре. А папа Карла руководил. Не знаю, чем это руководство закончилось, потому что папой Карлой в театре тоже быть хуёво. Потому что где-то все время надо быть карабасом-барабасом в рот, блядь, чихпых, блядь. А у нас вообще не только папа Карла, а просто только сизый нос, блядь. У нас прошлое руководит сизый нос и пиздец нам всем. А с сизым носом только говорящие полено можно найти. Самый большой счастье, блядь. И белочку нахуй среди, блядь. Ой, ебаный проблем. Входит эта Соня, блядь, пиздит по телефону. Ну, вот так, конечно, ее сзади хуяк за сраку, блядь, сгребла. Говорит, вот так вот, нахуй. Ты пизда китайская, выходи. Я тут твою подругу, блядь, сейчас заебеню. Говорит, да ладно, заебень, с пиздут смеси. Говорит, а не веришь нахуй? Хуяк ей руку отъебенила. Да так легко, блядь. Меч-то хороший попался, блядь. Понимаешь? Мечом ей прям по эту, по плечо отхуясил. Да, ой, блядь, больно, а ты что ж хотел? Руку-то отхуясь вместе с костями, ёптами. И струя у нее, знаешь, как пошла? Как из этого, из фонтаны Петра Дворца, блядь. Так не хуярили Коля, как ее рука, блядь. И не у ей одной. Когда началась великая битва русских, блядь, с монголами, нахуй. Куликово поле, нахуй. Запорожская сеча. Там все повыскакивали. Ну, у них, видать, так принято, нахуй. Все с мечами. Понимаешь? Я тебе уже говорил. Поэтому там никого этим не удивись. В пиджаках, блядь, в галстуках, но с мечами все нахуй. И все на нее. И даже были какие-то комические эпизоды. Где-то в темноте кто-то кому-то в сраку что-то засунул, блядь. Потом свет включается. А-а-а, блядь. А у нее меч такой, один стоит хуй, она у нее хуяк половинку. Хуяк. Просто обрезает нахуй. Легкое обрезание. А потом у него взяла по попке-то плашмя. Отшлепала и говорит, беги, пизденыш маленький, беги. А могла бы не плашмя, а так бы она его сразу обессрачила. Крестики-нолики нахуй у него на жопе были бы, блядь. Он убежал. Так это она расхуячила чек 50. Она и по полу каталась. Знаешь, как, блядь, как Володь Высоцкий пел, блядь. Он то плакал, то смеялся, то щетинился, как ёж. Он над нами издевался. Ну, сумасшедший, что возьмёшь-то? Ну, и карантин над нами тут тоже поиздевался. Она и по полу катается, и вскакивает периодически, кому-нибудь пол яйца отсечёт, блядь. Там все в крови моются. Кому-то пол сраки, оттуда фонтан Петра Дворца как пизданул. Думаю, хорошее давление у японского населения, блядь. Особенно у якудзи. Так и прет, как из фонтана, нахуй. Ты веришь, нет? Такой напор, блядь. Видать, все питания хорошие. Рыбой питаются, блядь, дорогостоящие, сука. А мулями, блядь. Китой, нахуй. Белугой, блядь. Лососями. Из них, как из лососей, хуярит икра. Так как бы что-нибудь обрежешь. Как фонтан пиздает, причем таким, знаешь, капиллярным мелким таким... Как из этой, из прорванной трубы, нахуй. Ну, давление какое, бля, у людей. Ну, эффект, ёптая мать. А так вот многим захочется посмотреть, а так ли это? И начнут вот так вот обрезание делать людям-то, чтобы на живых посмотреть, а как, так ли бьет или не так? У некоторых возникнет такое любопытство, блядь, после таких фильмов, блядь, века.
2: Ой, в рот меч чихпых, вот такая песенка сложилась у нас в нашем социалистическом общежитии, бля, в рот меч чихпых. бывают в жизни тонкие моменты. Я вам сейчас один такой загну.

спасать родимую страну. В Кремле варьё съедают дивиденды.

Нет, между глаз, а между прочим, может так и делать, блядь. Конечно, есть еще интеллигенты, вроде всех пых, которым дело таких не перенесть. Но их в пизду, а с

Есть, Вставай, страна! Готовь шары и ленты! Зови гостей и накрывай на стол!

0: Тупо!
1: Кот, ты понимаешь так? А вот Базлёв, он, у него язык тоже свой такой, он так степенно начинает, мол, где это, блядь, там, сука, вот в деревеньке, бля, в русской, самой задроченной, жил такой, блядь, Прокопич, бля, мастер, сука, он по камням, бля, ну, не по этим, ёптать, не по алмазам, пизда, по каменям самоцветно, там, у них же там на Урале, бля, там Медная гора, бля, была, да? Медная гора, сука, и по преданиям якобы там хозяйка была Медной горы. Ну, ее хуй кто видел, конечно, но якобы она, бля, является, когда надо там. Всяких дел напустит, напугает, блядь, насорохает, блядь. Ну, якобы она, мол, а так народ там, шахтенки заброшенные, бля. Ну, там это дело из-под воль было, они из камня секли всякие, блядь, красивые штуки, блядь. Всякие штуки секли, бля, и барин им заказывал. Ну, барин знал, что у него в деревне там есть мастера. На этом Прокопичу все пацанов таскают, блядь, их охапками, блядь, говорит. Прокопич говорит, ну хули у них в голове, блядь, в поле ветер, в жопе дым, ёпта. Ну хули с них возьми ось, блядь. Это, блядь, на тыкве сиськи, блядь, а в уме, блядь, как бы уебать скорее, куда-нибудь на улицу, нахуй, блядь. Ну ёпта, ну ребята молодые, чё, пацаны, блядь, какую-то каменюку таскать им, блядь, колотить. Нахуй им это надо, блядь. Вот они ещё там попался, как Данилка, бля. Он сиротка, бля, недокормыш, кликуха у него, ну совсем, бля, такой. Еле ножки волочит, блядь. Где-то он там у него, Прокопич, там мотался, он говорит, ну хули ты мне приказчик, говорит, все таскаешь, бля, все ты пацанов каких-то вялых, блядь. Ну куда нахуй, говорит, его по болезни, ему надо восстановиться, нахуй. Ему собрали питание, рацион, говорит. Пусть его он с дедом, блядь, этих коровок пасти, блядь. Он хоть там молочком, блядь, к сиське припадет, где-нибудь там отсосет что-нибудь, блядь. Молочка, блядь, ему надо, парного, блядь, все. Ну, к дедушке, бля, его приставили, а он такой квеленький, все раз. Вот сидит, бля, дедушка, ну ёб твою мать, говорит, что ты, блядь, корок, ты не пугаешься, бля. Он говорит, дедушка, да я вот правда того, говорит, блядь, засмотрелся на цветочек зелененький, блядь, говорит, тут букашка ползет, смотри, а у ей вот это вот перышки, ой, эти крылышки, ебать, их в сороку, крылышки зелененькие, а здесь у него красненькие, а вот под пузиком у него желтенькое, бля, а вот здесь потемнее, и давай цветами охуяривать его. Дед-то, блядь, колерами, блядь, понимаешь? Он говорит, ну ты о чем ты говоришь, нахуй? Тут, блядь, корова разбирается, а он, блядь, букашку. Ну ползет, пускай в пизду себе ползет. У тебя работа такая, нахуй, ползи. А у тебя работа, говорит, коров пасти, ёпта мать. Ну хуй, наблюдательный он такой, блядь. А потом, говорит, заболел чё-то, блядь. Он совсем вроде как дедушка его нахуй послал. А он обиделся, блядь. Его к бабушке какой-то, а бабушка говорит, вот смотри, вот этот цветок такой-то, блядь. А это такой-то, он погалезит, смотрит, бля, букетиком. А красивые цветки какие, говорит, вот живые цветки, блядь. Вот когда выздоровел, говорит, ну теперь иди к Прокопичу, может там булыжник какой ему подашь, блядь, там какой мрамор ему поднесешь, блядь, или они в основном из этого, из зеленого-то, ёбнуть, как оно там, это, блядь, изумруды, нет, как они, блядь, в пизду, ёб твою мать, как он назывался-то, блядь, зеленый-то камень-то, этот, поделочный-то, блядь, сука, не ясма, ёб твою мать, да ты вообще нихуя не знаешь, Коля, тебя спрашивать, блядь, как, блядь, этого, за залупу дергать, блядь, понимаешь ты, сука, блядь, я тебе говорю, этот, у них камень, блядь. Ну ладно, хуй с тобой, камень и камень, блядь. Зеленый, короче, блядь. Он не учил его нихуя, говорит. Там уже приказчик набежал, говорит. Тебя тут, сука, понимаешь, государство, блядь, каменье.

0: учить. Подправил, а ты, сука, окуней ловишь, блядь, такая. Прокоп заступил, говорит, я, говорит, постарше, блядь, ухи захотелось, говорит, помнишь, говорит, мытька помыраю, ухи прося, бля, усыпаю, помнишь, блядь, сука. Он говорит, ну я, говорит, окуськов захотелось, говорит, я говорю, тебе, блядь, дам окуськов. Ну приказ такой, распиздя, знаешь, бля. Я говорю, вот все, человек, окуськов все нельзя, блядь. Ну мало ли кому чего хочется, блядь, ёпта мать. Каждый хочет, как он дрочит, ёпта, или наоборот, блядь, в конце концов-то, ёпта мать. Ну, заходил Кусько, бля. Он говорит, нет, сука, бля, вот за государство, родил, блядь, поручик, бля, приказчик, ебать его сразу. Говорит, я, говорит, так, Кусков, сука, я тебе дам о Кусков, учи, бля, малого нахуй. Говорит, ну-ка, расскажи, что ты научился, бля. Данилка ему мозги все засрал. Говорит, это камушек сюда, это вот здесь обделка, обтулка, блядь, обкатка, нахуй, сюська, вот ручка, блядь, как ему заебал мозги. Он говорит, ёб твой мой, говорю, бля, ну смотри, сука, учись, блядь, и усил, бля. А Прокопич говорит, нихуя, говорит, ты, Данилка, даешь, я себя ничего не научил, бля, как же ты, блядь, овладел, а хули, бля, у него уже все мозги, блядь, на это дело, блядь, он уже цветочек наблюдает, блядь, муравушку, травушку, божью коровочку и норовит ее, блядь, уже в мозгу, как ее из камушка вытесать, бля, поймаешь, у тебя куда? О, бля, в творчество ударяется, в творчество, блядь, и не просто вытесать, а чтобы она была, блядь, такая вот... Сама по себе и больше никто. Вот только он, блядь, ну такая, как живая, бля, говорит, ёпта, вот хочу и все, говорит. Да ёпта, говорит, Данила, говорит, он Прокопич, говорит, ну хули ты, говорит, он тебе три, блядь, чашки, блядь, тебе прислал этот ёбаный. Этот барин, говорит, выпиши ты ему эту, блядь, чаши, пускай у них заебется с ними, хоть серит в эти чаши, блядь. Там хуй за тонаж какой, блядь, ты смотри, что ты выбрал, блядь, этой вот самой, блядь, каменного этого ёбаного бута, блядь, сука, выбурил. Он говорит, это, блядь, говорит, я выбурил, говорит, ну, сука, не нравится мне нихуя, говорит, блядь, что сделалось, блядь. Ну, куда, говорит, лучше не сделать, говорит, вот не нравится, бля, не живая. Говорит, конечно, не живая, за камень мудила, бля. Тогда, может быть, живая, бля. Говорит, нет, бля, вот он камень, он играл, он должен найти на такой кусок, блядь, чтобы вот он заиграл, бля, а ты его только хуяк, и все, бля. Как махер. О, говорит, бля. Прокопич говорит, ну нахуй, я не играю да, в такие дела, блядь, сам разбирайся, у тебя в пизду, бля. А приказчик тут прислал, говорит, он, говорит, три часа захуярил, говорит, за месяц, говорит, а надо было, говорит, одну только сделать. Говорит, о, говорит, у него ресурсы, блядь, мой субботник сейчас заебенем. У них у всех, знаешь, такие, блядь, дела. Только человек, помнишь, как у нас, блядь? Там все сидят, не пердят, блядь, сколько там процентов, бля, план нахуй. И хуярят потихоньку. Как 120% сделал, о, ну, значит, план мы вам повысим нахуй. Раз вы так легко это делаете, бля, в пизду. И тут тот же сейчас, ну, тут барин заступился на него нахуй, говорит, пускай в пизду, не трогай его нахуй. И оброк с него не бери, пускай он эти части точит, у него хорошо получается, мне нравится, хороший мальчик, бля. Ага. А Данилке нихуя не нравится сам, блядь, процесс, говорит, нравится. А вот... Блять, то, что произвожу, не нравится нихуя. Не живое, блядь. Он куда в корень, понимаешь ты, Коля, блядь, в корень глядел. Он хотел оживить камень, ты представляешь, нет? Это же, блядь, несбыточная мечта, блядь. Оживить камень, блядь. И вот он уже измаялся. У него уже баба-невеста тут рядом, Катя, блядь. Катя и так и ща, говорит, ну скоро женимся, хули там, Данила, бля. Он уже вошел, блядь, уже в тело, бля. Ну, все нормально, бля, все как положено, пора, блядь, понимаешь? Она уже тоже, блядь, ждет, не дождется, когда же он ей впердурит наконец-то, блядь. А тот все про каменный цветок, блядь, думаю, ну ёб твою мать. А что ты про каменный цветок, что он тебе, блядь, на залупке, если он надевать его, блядь, этот каменный цветок? Он, успокойся, не, говорит, пойду, говорит, я искать камень. Пошел, блядь, камень искать. Шарил по этим шахтам, блядь, туда-сюда. А тут и голос, блядь. А ты, говорит, на Змеиной горке поищи. Кто такой, блядь? Ну, Данилка, блядь, напрягся нахуй, говорит, блядь. Выходит из шахты. Пиздец, точно, бля, хозяйка Медной горы, блядь. Ну, ёб твою мать, я, говорит, в шахту, я же не на Медную гору-то, блядь, хуль ты, блядь. Она говорит, ну, Данилушка, блядь, я знаю ведь, что ты хочешь, блядь. Я ведь, блядь, волшебная баба, бля, все понимаю. У тебя баба-невеста, а ты все ходишь, вот камень собираешь. Тебе ебаться пора, блядь, а ты все, сука, про творчество, нахуй. Тебе семью надо, говорит, уже завести, блядь, плодиться, детей, блядь, уже. А ты все про творчество. Ну, освободи голову-то, ёпта. Ну куда ты нахуй? Ну вот что значит, Коля, блядь, все значит вот это вот быть замороченным творчеством по большому счету, если так вот. Вот по большому счету, блядь. Это очень, блядь, трудное дело выдержать это все. Ой, бля. Коля, это очень трудно. Это не каждый справляется, поэтому все на него смотрят, как на белую ворону. Говорят, а это что за хуй такой, блядь? Там все делают нормально, блядь, 100% план. А он, блядь, все не так, говорит, блядь. Все, говорит, хуйня, говорит, я сделаю по-своему, говорит. И, блядь, он тут же говорит, ну, уже хозяйка Медной горы, говорит, Данила, ёптай мать. Уймись, пизда, ну куда ты нахуй? Я уже хозяйка, бля, и то мне, говорит, ты, сука, ну что ты, говорит, хочешь? Ну, говорит, покажи мне вот этот камень, говорит, который я никак не могу найти. Ну, Змеиной горки, говорит, хочешь вот там, да? Ну, пойдем нахуй, говорит, пойдем, бля, покажи, сука, блядь. Тут у меня выебываешься, блядь. И потом не плачь, нихуя. Ты домой не придешь, пиздюк малосольный, блядь. Как увидишь камень. Я знаю, блядь. Да, говорит, ты, конечно, волшебница, меня заколдуешь, я отсюда не выйду. Хуй не выйдешь, блядь, иди нахуй отсюда, блядь. Вот сейчас прям иди, пиздуй. Блядь, ты сам вернешься, распиздяй. Ты понимаешь, что такое творчество, блядь? Ты не знаешь нихуя. Ты только догадываешься, и то не догадываешься. У тебя в голове там тук-тук-тук-тук. А ты сам не понимаешь, почему тук, почему ты вернешься? Не знаешь, блядь. Потому что я отравлен, блядь. Отравлен творчеством. Тебе уже на Катю насрать, на твою, блядь. И на всех насрать. И на детей твоих не родившихся, на всех, блядь. А родителей ты не помнишь, ну и слава богу, блядь. Ты сирота. Ты вечная сирота. Ты дитя творчества. Пиздец тебе. Во как, блядь, повернула. Этот напугался, блядь, а ничего сделать не мог. Говорит, ладно, блядь. Ну, пойдем ко мне в сад, нахуй. Ну, пойдем в сад, блядь, сука. Каменных цветков, блядь. У меня там дохуя больше. Там все звенит, переливается, блядь. Эти всякие камни самоцветные, блядь, все звенит, блядь. Ну, все, посмотрел, говорит, а где этот, блядь, этот цветок? Ну, вон он нахуй лежит, блядь, посмотри. Вон висит еще один, блядь. Ой, блядь. Ну, наверное, посмотрел, пощупал, понюхал, говорит, ну, понятно, блядь, понятно. Таких высот мне хуй достигнуть, блядь. И вообще охуел, блядь. Потому что глубоко смотрел, куда? А у него беспредел, старичок, блядь.
1: Вот нормально, секунду. Раз, и остановился, блядь. Ну, говорит, все, я достиг своей наивысшей, блядь, власти, нахуй. Как Борис Годунов. Достиг я высшей власти, блядь, пиздец.
0: А он нихуя, говорит, блядь, никакой власти, блядь. Все, блядь, в развитии, блядь, все. Все лучше, лучше, больше, больше, блядь. О, сука, настоящее творчество, оно границ не знает, нихуя, Коля. Нихуя, неограниченное творчество, блядь. Он раз, блядь, там гуляли с Катей, блядь. Девки, говорит, пойдем провожать их, блядь. Скоро уже и свадьба, и хуядьба, блядь. Ну, пойдем проводили, блядь. Тут он пришел, Прокопич там спит. Посмотрел он на свои вазы, блядь. А вот это он делал, как дурман цветка. Вот эту вот, вот которую свою, блядь. Не помесь его так для себя, вот для творчества. Дурман цветок, говорит, посмотрел. Ну, сука, блядь. Камень ты и есть камень. Ну, не нравишься ты мне, взял молотушку, как ебанет, блядь. Все разлетел в дребезги, аж Прокопич с печки упал. Говорит, ёпта, что ты делаешь? А эти вас оставил, плюнул только в них, блядь. Говорит, хотел насрать, да, говорит, Прокопичу вонять будет, блядь. Тьфу, плюнул и ушел, блядь. Говорит, помещик, задавился с этими вазами. Ушел и пиздец. И больше не вернулся. Все говорят, ну, говорит, там хозяйка Медной горы, говорит, его заебла в горах, блядь. Нихуя, я думаю, Колян, это не так. Ну, ты пойми, ну какая там половая жизнь, ну ёпты мать. Он, может, Данил, что он, говорит, блядь, ну, во-первых, он Катю любил, моя, понимаешь? Он как бы с ней все-таки обтирался там, это вот все, он чуял тельце, блядь, нежное, блядь. А тут, сука, понимаешь, может, он там и мотался с этой бедной, блядь, хозяйкой Медной горы. Ну, хули, блядь. Ну, может, он ее раз схватил за 40, а там камень, блядь, понимаешь? Медь. Металл, ёптать, ну куда тут нахуй? Кожаной залупой в металл лезь. Обдерешься нахуй. Поэтому я говорю, вряд ли, Колян, у них что-нибудь получилось, блядь, с хозяйками Медной горы, совсем другая категория, понимаешь, весовая, блядь. Она с комедиями живет, у нее все другое, блядь. Конечно, можно свести все на простую половуху, но она волшебнит, ей, блядь, все это, блядь. Она, нахуй ей, Данил, блядь, мастер, нахуй. Все она, блядь, сексуальная маньячка, все, блядь. У нее медь, нахуй. Ей по пизде мысалкой, камень разноцветный, нахуй. Просто он тронулся, блядь, умом. Из-за высокого творчества, блядь, высокого творчества, блядь. Это дело такое, Колян. Природу ворошить, и все равно все пизду смесить. А что смесить? Она без того смешная, блядь. Сисюшка, знаешь эту, блядь? Все девчат как девчата, а моя как пузырек, блядь. Сядет, сядь, пизда отвиснет, как у тепки козырек, ёпка. А вот какие бывают органы смешные, а ты говоришь, блядь. Я тебе просто говорю, все природа, она и вещь сложная. Постичь ее полностью только одному Богу, Богу дано. И когда человек норовит себя сопоставить с Богом, то есть объять необъятное, постичь непостижимое своему человеку, муравьишке мелкому, знать-то, в общем-то, и запрещено, бля. До каких-то пределов он доходит, блядь, все. Он накрывается медным тазом, блядь. Поэтому здесь, Колян, творчество, оно О, ты смотри, вот выбирай, бля. Сериалы не смотри нихуя, всякую хуйню не смотри. Вот слушай Сюру, блядь, Сюра тебе дело всегда скажет, бля. Потому что Сюра, блядь, никогда, бля, выше не лезет, не прыгает выше своей, блядь, шеи нахуй, блядь. И всегда, блядь, свои философские размышления он в природе, блядь, ищет. В природе, в букашках, муськах, таракашках, но не выше. Но не выше, Колян. Все хорошо в меру, как сказал Неру, блядь. Не рвись выше, отшибешь сиси, блядь. Так что ты меня радуешь только тем, что ты никогда к высокому творчеству не стремишься, блядь. И это уже хорошо. Значит, ты не ёбнешься, а значит, мы завтра снова с тобой выпьем. Наливай кое-что, мой драгоценный разгибалька, блядь, мой бесценный, блядь.

0: Ну, короче, блядь, они кое-как отделались, смылись нахуй от этих друзей ебаных. Смылись, блядь, отсиживаются где-то, блядь, там, в какой-то, блядь, канавке, сука, блядь. Ну, что делать, а искать-то надо? Где эти мальчики-то? Искать надо, ёпты мать. Наконец, эта пизда, Клара вспомнила этот номер, блядь, все говорит, надо к Сиднею подхуясивать. А как в сторону Сиднея-то, блядь? А там всякая мелочь резвится, блядь, какие-то, знаешь, рыбки, они их дохуя, и они всякими фигурами, блядь, выстраиваются, и такие, блядь, потом, то эту нарисуют, то эту хуйню, так играют вроде как, совсем заебали наших героев, блядь. И нихуя понять не могут, говорит, сука, а где, говорит, тут Сиднею? Они им раз стрелочку построили. Мол, туда, мол, нахуй, пиздуйте, мол. Ну, говорит, спасибо, попиздовали. А пока пиздовали, понимаешь ты, народ все промышляет, блядь. Люди-то не дремлют, блядь, нахуй. Какие там, нахуй, аквариумы, а жрать надо. Они сетями их, блядь, сетями. Бросили сети, сука. И этих, нахуй, со стрелочками всех в пизду. Упиздовали, короче, блядь. А в это время наш корешок драгоценный, вот этот Немо, капитан ты наш, блядь, мальчонка, блядь, попал действительно в аквариум, сука, какому-то протезисту, блядь, зубному технику, сука. Он живет там где-то на берегу, в Сиднее, на берегу моря, блядь, значит, и еще к ним повадился залетать какой-то пеликан, блядь. Залетает и херит, блядь, на окно. Вот залетает и херит. И с этими, с понтом, с рыбками переговаривается, мол, ну как вы тут, а, распиздяй. А те ему из аквариума, хуёво, блядь, как бы там, это вот, спастись, блядь. Ну, готовьте мешки, говорит, блядь, я вас всех, блядь, перекидаю, нахуй, в море, блядь, в пизду. Пеликан, такой, знаешь, блядь, толковый, а пеликаны, они ведь рыбками питаются, это не хуй собачий, блядь, а? А такой оказался продвинутый, блядь, знаешь, тоже ветерианец, что ли, какой-то, блядь, ты понимаешь? Не жрёт рыбок, блядь, этих, ёпать. А может, потому что они аквариумные, блядь, хуй их не знает, блядь. Ну, не жрёт он их, блядь, вот так вот, понимаешь ли, блядь? Вот он с ними дружит, блядь, дружит. В это время этот его стоматолог с окна, хуяк, иди не сери отсюда, блядь, я обосрал всю жизнь, блядь, нахуй мне, на окне, блядь. У меня вон тут клиентура, блядь, туда-сюда. Они, значит, рыбки-то им делать нехуя. А он тут прям принимает, у них тут кресло, блядь, врачебное, все эти дела, сверлит, хуерлит там, блядь. Все, а они сидят, ебать, развесят, блядь, и через стеклышко, блядь, аквариума наблюдают. Как у нас зубы лезет. А говорит, этот случай, говорит, сегодня у нас сложный, блядь. Это, говорит, дырка большая, говорит, дупло, блядь. А это у нас флюс, блядь. Это, о, а это надо укольчик сделать, блядь. Все они знают, блядь, такие, знаешь, стоматологи, блядь. Но там у них тоже своя компашка такая подобралась. Один, значит, такой скляри, блядь, такой вор в законе, понимаешь, точно. Со шрамом человек, но добрый души, я тебе скажу. По ебалу, видать, ему попало крепко, но он не изменил душу, бля, понимаешь. Добрый души остался с калярией, блядь. Такой, значит, он весь плавничок, он один покоцанный тоже, значит, воры, блядь. Ой, нет, о чем я говорю, блядь. Мол, рыбки корешава, мой драгоценный, на волю хочу, блядь. На волю. Отпусти, говорит, ты нас на свободу, кореш. Ну как князь Гарик, ёпты, блядь. Так ему на свободу хотелось, бля. Он этому стоматологу через стекло. Хуй ты, лысый, блядь. Ну отпустите нас на свободу, нахуй, мы тебе здесь нужны. Ну сука, не хочешь, мы тебе здесь тут так нахерим, блядь. Слышь, корешок, ты малый проворный, хоть и клоун, блядь. Ты, знаешь, должен мою мечту совершить, блядь. Вот тебе булыжничек маленький, камушек нахуй. Ну-ка, сигани в эту, в очистительную систему. А там, знаешь, такая труба, блядь. А он маленький, он же проскочит, блядь. Этот скалярит, конечно, он плоский, как рыба камбала, ёпта, это хуй пройдет. Они этого туда метнули его туда. И камушек ему хуяк. А там это колёсико крутится. Мол, блядь, это... Мол, заткни его нахуй камушком-то, блядь, оно не перестанет крутиться нахуй. Воздух, значит, не будет функциклировать, блядь, и тогда весь аквариум зарастет говном. А если аквариум зарастет говном, то нас пересадят в пакетики, а его начнут чистить, блядь. Как додуматься ведь до такого? И умище-то какое, блядь, а? У этого скаляра-то, блядь. Ну, а вор в законе, ёптать, все видно сразу. Блядь. Наш человек, блядь, хули там говорит. Ну... И этот наш рыбесенок, блядь, Немо, бля, хуйнулся туда. А камушек-то, блядь, опа, а он ему как поебать сюда, даст этот камушек. Выскочил, да, ой, бля, я боюсь, нахуй. Ну чего ты, ёпта, мать? Он говорит, не, бля, не получается нихуя. Потом хуяк и заклинил кое-как, блядь, не, ну надо. Там ему папа стал мерещиться, свобода, блядь, сука. Там начали кричать, нет, свобода не видать, блядь, сука, бунт на корабле, блядь, то все. Он говорит, ну ладно, заткнул камушек. Заткнул, и только он, знаешь, попиздовал в эту трубу, чтобы, значит, там, ну, насрать хорошенько, блядь. Камушек-то возьми, да и проскоси, как его, блядь, засосёт, сука. А ему уже эти говорят, давай мы тебе там какую-то водоросль засовывать ему, блядь, цепляйся, блядь. Ну, короче, кое-как его за сраку, блядь, вытащили. А уже запала ему эта штука, да, на свободу-то хочется, бля. И вот он как-то, блядь, ночечкой один, блядь, камушек откопал себе, нарыл, блядь, и сидит, задумался, бля, глубоко. Задумался, бля, думаю, как же мне отсюда съебать? С корешами, естественно, драгоценными своими, блядь, ну, урки все в законе, бля, как же их бросишь, блядь, сука. Если ты подкоп один сделаешь, блядь, все, сам один уйдешь, что ли, бля, колено. Ну нет, конечно, ты корешей-то с собой прихватишь, ёпта мать. И это такой же оказался маленький, ну такой, блядь, вот такой вот шустрый, залез сам, камушек туда захуячил, блядь, на свой страх и риск, блядь, и всё там охуячил. Мозгами сюрупит, блядь. Что там один, дураки думаешь, что на зоне что ли сидят, блядь? Нихуя, нихуя, блядь. Разные судьбы, разные, Коля, давай вот выпьем за судьбы, блядь. Чтобы, как говорится, от сумы, от тюрьмы не зарекайся, но чтобы этого не было, блядь. Выпей по этому поводу. Надейся на лучшее, блядь. Чтобы судьба миновала. И в мультике в моем столичном, блядь, сувенире есть фильм. Ту, ёб твою мать. Песня есть. Судьбы, блядь. Там про судьбы поется, нихуй собачий, блядь. Может быть, саундтрек какой-то, блядь. Я тебе скажу. Ну, короче, блядь, да, конечно, хули я тебе пересказывать не буду, конечно, вот эту, блядь, эту ебаторию, блядь, с этими беспризорниками. Там, блядь, Макаренко, нахуй, как сейчас помню, блядь, вышел, блядь, за сраку всех из подвалов потащили. Они кувыркаются, брыкаются, блядь, помыли, побрили кого надо, где, блядь, ну, кого под мышками, кого, блядь, под сракой, блядь, побрили, они все такие чистенькие, блядь, заебанные, блядь, давайте, говорит, будущее светлое строить. Они говорят, да идите вы нахуй, блядь. Как вы светлое будущее, бля? Мы еще, блядь, от мандавошек не избавились, нихуя, говорит. Да ладно, говорит, блядь, мы, говорит, вас научим. А там такой артист, вот такой, блядь, Коля Баталов такой был, знаешь, такой с прищуром, блядь. Вот брат, знаешь, такой Леша Баталов, ну, такой, такой, блин, такой худой, такой, ну, симпатичный такой, он, вот, летят журавли, бля, ну, это трагедия, бля, как он там играл, бля, там операторские находки, бля, камера крутится, бля, он погибает, он падает, у него все в голове крутится, камера крутится, вот так, ой, бля, как передали, это, сука, было одно из первых такое, блядь, вот. Как сейчас помню этот кадр, бля, Коля, ой, что-то я замечтался, бля, хуль там про кадр, наливай, пизда. Ну, наливай, наливай, пизду. Я, видишь, какую-то в лирику впал, блядь. Ну, хули, когда хороший артист, блядь, он что лирик, что трагик, блядь. Хоть циник, блядь, как тот же Михаил Иван Жаров, блядь, который Зиганта играл.
1: Вот. А что, вот тут дело было, блядь, другое, блядь. Сука, история, блядь, но это дело мокрое, блядь. Классик какой-то, сука, наш русский классик, блядь. Тот же сам, говорит, сидел, блядь, на зоне был, в рот мячих пых. Ну и кино я видел, вроде как по классику, бля, он дело знает, вот тот дело знает, бля, сам просидел, все, параши, бля, все сидел, все, бля, вот, значит, и там, значит, такой артист, он, забыл его фамилию, так, блядь, ты, как его, блядь, перетыкер, бля, какой-то, ты, Тараторкин, во, бля, ой, он такой ебащий такой, бля, он интеллигентный, бля, такой, сука, такой высокий, бля, видно, ну, в кино снимают, видно, ты понимаешь, я, ну, соплю всякую снимать не буду, вот, бля, Тараторкин, бля, у нас, вот там, дело в Питере происходит, блядь, ну, мороз там, слякоть, бля, грязь какая-то, сука, пьянка поголовная, бля, кругом, сука, там, сука, на, бабы, блядь, какие-то все, блядь, обоссанные, бля, ходят, сука, вот он одну тоже любил, там, Соня какая-то, бля, карамелю, какая, сука, конфетка какая-то, блядь, Мармеладкина, блядь, вот Сонька была Мармеладкина, она приходит, она какая-то обоссанная какая-то, бля, то ли от недоедания, бля, хую поймешь, ну, что ты в ней, бля, думаю, нашел, бля, вот, а он сам какой-то весь обоссанный, бля, блядь, денег нет никакой, студент, бля, он студент, вроде как. А чему учишься, никто нихуя не знает, что ты учишь там, в рот мячих пых, бля. Все, историю партии, бля, ну что ты учишь, бля, политэкономию, нихуя не знаю, вот учишь ты, блядь, и все. Работать нихуя не хочет, сука, и воровать не идет, бля. Иди воруй, сука, форточником, бля. Не, форточник из него нихуя бы не получился, больно длинный, здорово, бля. Форточки маленькие обычно. А вот пальчики сипачом был бы хорошим, бля. Пальчики хорошие, я вижу, Тараторкин, пальчики хорошие. Сипач из себя получился в натуре нормальный, бля. Но не идет, сука, лень, стремается. Но на что пошел в результате, старик? У меня волосы, бля, последние на сраке дыбом встали, бля. На что пошел? На мокруху, блядь. По черному пошел на мокруху, бля. А что все почему? Студент, ёпта. Все время, блядь, думает, бля. Думай, куда ты думаешь? Ты действуй, ёпта. Живи, бля. Жизнь наслаждайся, бля. Хотя там хуй насладишься в Питере в этом диком, бля. Питер, бля, страшное дело, бля. Поголовно пьянка, бабы все пьют, бля. Все боссаны, бля. Ходят, бля. Пристают. Все, шмык, бля. Тени все. Тени, бля. Полутени, сука. Да в такой стране жить, бля. Это, сука, бля. Как у Гамлета, сука, в Дании, бля, и то веселее, бля. Там хоть, сука, на шпагах, бля, хуячутся, бля. А тут, бля, все ходят, сука, как тени, бля. Никто никому не здрасте, бля, не до свидания. Все плачут, блядь, рыдают все, обоссаны, бля. Ну хули это за жизнь, Колян, скажи ты мне в рот мечих пых, бля. Ой, я смотрю, сука, мне их всех жалко, бля, жалко. А этот мудак, блядь, этот студент, ебаный, бля. Это, ой, это, бля, ну Тараторкин его играл, бля. А ее как-то фамилия-то, блядь. Расколотый, бля. Ну, он раскололся в результате, бля. Вот он его точно дал ему. Раскололся, сука. Ну, это потом, сука. Он у нас ходит там, и бабушка одна живет, бля. Бабушка, ну, бля, пусть я дуванчик, бля. Ну, ей было тоже такое, бля. Не внушает, да, ведь. Ну, она злобная, немножко, бля. Она деньжата, бля. Под проценты, бля. Ну-ка, нахуй. Раз. Дай пятачок, блядь, давай десяточку, бля. Раз пятачок, давай десяточку. А студент, ну, хули, ходил. Хули я ей все отдаю, бля. Сука, бля, силу проверю, хочу, блядь, силу проверить, нихуя не отдам тебе, нихуя твой пятачок, блядь. Приходишь на руку, пошла нахуй, блядь, пятачок тебе не отдам. А сам топориком, блядь, топориком у него трясется, обосрался уже, блядь, когда входил, блядь, но хочет силу проверить. Вот он уже весь вспотел, бля. А старуха как чует, сука, что сейчас он ее замочит, бля. Чует, блядь, а сама так старуха, ну, мол, давай деньги-то, милок, блядь. Ну, бабка тоже, бля, она тоже, бля, ну, сука, жадность, бля, сгубила, сука, фраерицу. У тебя, говорит, бизнес, ты барыгой занимаешься, бля, ну, веди себя, бля, как нужно, все, соответственно, бля, ну, если у тебя бизнес, бля, понимаешь? Позови ребятишек, бля, все, ну, тут дверки, бля, ты кто, сука, бля, Тараторкин, бля, заходи, бля. Че, взял девушки, бля? Покажи, бля, ага, пистолетика газового нет с собой нихуя, ага, ну так, значит, бля, проходи, выходи, а тут с топором, ёпты, тут пистолет, бля, с топором прошел, бля. Он подождал, она нагнулась к сундучку-то, бля, мол, это... А он ее хлобыш, бля, да так неудобно, неловко, сука, попал как-то, бля. Сука, она вроде дергается, блядь, туда-сюда. Ну, мокрушник из него не получился, нихуя, студент был хуёвый, бля. И учился, наверное, хуёво, блядь, ничего он не понимает, блядь. Сядь трясётся, бля. А он не рассчитал нихуя, надо ситуацию, бля, прочесть. Одна дома, бля, кто в доме, сука? Там, бля, дом работает. Боже, я думаю, она входит... Бля, Раскольник, она ор как знает, даже ор как симпатизировала ему, бля. О, Раскольников студент нам пришел, а хули делать, блядь? А он обосрался так, что, блядь, у него судороги, блядь, начались вместо того, что, мол, кочумай, бабушку отнесем, бля, вместе поделимся, бля. Ну, другой сказал бы, мол, там, как ее, Арина, там, как ее звали-то, бля? Арина Родионовна, бля, какая-то. Ну, она выходит, святой человек, бля, в передничке, говорит. Ну и хули, бля, и как хуяк, и по камере, бля, вот так струя, бля, хуяк, ты чё, бля, прям по экрану, бля, показывай, вот сука снимают, блядь, а, думаю, как за ней, блядь, так снимать, прям струя, бля, кровь густая, бля, потекла, думаю, ёб твою, какой натурализм, ёбаный, на зоне даже такого не показывают, блядь, так, на зоне такого не бывает, блядь, какой натурализм, блядь, снимают, сука, нам пока, и этот, сука, блядь, студент, хуяк её, блядь, замочил, эту... Бля, домработницу, бля, все они лежат там, бля, он, бля, и ушел так тихо, бля, скорее по лестнике бежит, бля, домой прибежал, думает, ну все, пиздец, разбогател, ахуюшки, бля, хуюшки вашей дунюшки, бля, разбогател, бля, лежит, бля, так, блядь, сука, все ведь, блядь, заворочилось, бля. Что же я наделал, пидорас старый, бля, ну, он не старый, он на всех, он, что я наделал, сука, я такая, бля. И бля, вроде как хочется пойти посмотреть, блядь. Ну как назад вернуть, мол, а хуй назад не вернешь, нихуя. Он, и он его на место преступления тянет. Бля, пойду посмотрю, сука, как тянет на место преступления, говорит, вора. Ну какого настоящего вора, сука, тянет на место преступления? Коля, Ты, бля, сука, когда-нибудь возвращался, бля? А, сука, бля, вроде бы все. А это, ну, сука, дилетант, ёпта. Ну, сука, замочил топором. Пойду, говорит, посмотреть. Заглянул, ёба, хуй там смотреть, ёпта. Кровища, бля, кругом, сука, тела лежат, бля. Топорище, бля, бросил он, обосрался. Хотел топорик припрятать, потом говорит, ёб, куда его деть-то, блядь, отпечатки пальцев, блядь, стирать-то. Нихуя, бля. Тут, конечно, следствие там, все такое, такой. Следователь, бля, тот, сука, как у нас на зоне кум был. Глаз, бля, бля, квадратный, сука, вроде бы всех. Мол, я всех вас, сука, насквозь вижу, бля. Насквозь вижу, все про вас знаю, бля. Все ваши гениталии, бля, сука, вроде бы всех. Сидит, и вот ему мозги въеб. Парю, а этот еще пока держится, держится, не признается нихуя. А хвост у него тянет, бля, тянет. Он говорит, а этот Порфирий, Порфирий, блядь, Порфирий звали. Он говорит, а мол, а хули вы делали, блядь, 3 числа, блядь, в 5:30, блядь, вот на такой-то улице у такого-то дома, блядь. И он, знаешь, так, и доволен, блядь, сидит, ебло, доволен. Как, мол, я тебя поставил, говорит, а нихуя, говорит, не делал. А как я, мол, тебя тебе? Нихуя, говорит, не делал. Держишься еще, держишься, отбрыкиваешься, отбрыкиваешься. А хули, говорит, ты делал такого-то, такого-то в таком-то месте, бля, при таких-то делах, бля. О такой-то старушке, бля. Ой, хули, денежек занял. Нихуя больше. Занял денежек, в рот мне сих пых. Да, бля. И что даже не стратил, бо могу показать, бля. Вот они, сука, бумажки-то, вот они, бля. И показывать вот так вот. Говорит, ладно, бля, а тот, сука, нихуя просекает. И так он подгоняет, бля, ну такой пидорас, бля. Он ему всю душу уже вынул, бля. И, сука, ты веришь мне, он его так достал, бля, ну то этот, сука, наш кум отдыхает, бля. Он достал его так, бля. Он говорит, бля, замочил бабушку, бля, не по злобе, блядь, хотел силу проверить. Он говорит, да ты пиздишь, стричок, бля. Ты что, вроде не в себе, что ли? Он говорит, не в себе. Не в себе, я говорю, бля, все. А уже видно, все, глаза бегают, бля. У него уже от этих фантазий, блядь, от этого привидения, явления, бабки, бля. Все, уже пошла крыша, поехала, поехала, сука, без остановки едет, бля. Он говорит, да в рот меня чих пых, ну убил, бля, замочил, отъебись от меня, заебал ты меня, блядь, давай в Сибирь пойду к ебе, не мать. О, бля, как достал, так умеют, блядь, некоторые следователя, блядь. А говорит, о, он говорит, вот это я, говорит, и хотел, говорит, от тебе, говорит, Раскольников, услышать, бля. Услышать, бля, я от тебя дел. Теперь спокойно, бля. Сюда дело, бля, и замочили его в Сибирь, бля, по всему этому делу, бля, он там... Страдает, блядь, в кандалах ходит, у параши спит, блядь, и все видение. Бабку приходится. Бля. И все. О, бля. А чего, блядь, спрашивается, бля? Колян, я тебе изначально спрашиваю, на кой ты хуй старушку замочил, бля? Не умеешь, бля, не бери, сиди, сука, студент, ебаный в рот, бля. Газеты продавай, бля. Учись, ёпта, жизнь. Форточки, сипач, у него сипач, из него отлично, получил сипач, бля, не посевал, сука. Жадность, бля, жадность фраера сгубила, бля, и неху тут силу проверять, в рот мне чихпых, бля. Вот, сука, проверил совесть, я тебе говорю, Коля, бля, никогда не проверяй, не лезь, сука, не в свое дело, бля. Имей свою эту вот, вот как ее называют, бля, эту вот, бля, ориентацию, ёпты. Коля, кореш-то мой драгоценный, в рот мне чих-пых, блядь, даже слеза меня прохватил, когда тебя увидал на родной кухне, блядь, сука ты, сколько ж мы не виделись, блядь, 30 дней, сука, я пропадал, блядь, в жарких странах, в жарких краях, в рот меня чих-пых, блядь.
2: Коля, и пригласили меня кореша мои, драгоценные, бля, банкиры, ребята, которые устали уже от буржуазного строя, бля, посмотреть, как там на Кубе социализм процветает, блядь. На праздник 1 мая, ёб твою мать, демонстрация, соскучились и деньги считать, пора и походить, повыёбываться, на знамена посмотреть, в рот меня чих-пых. Ну а я чё, блядь, я человек простой, а чё не поехать, раз везут, блядь, за такие-то бабки, блядь. В страну социализма. Ну и поехал я, Коля, во все тяжкие, бля. Так вот, я говорю, кореша мои, нахуя, говорю, кореша, я с вами туда поеду, бля, говорю, что я там буду делать, бля, говорю, ты что там за нас, Федька Кастров, бля, ёпта, Фёдор, ёпта, Фёдор Кастров, бля, сука, он, и всё, и фамилия у него Русь, бля, ты понимаешь? Абсолютно русский человек. Короче, я не об этом, Коля, бля. Они говорят, поехали, говорит, поехали. Чувствую, у меня сердце, блядь, все это вот свербит, не хочется мне, блядь, оставлять родные пенаты. Я говорю, там жарко, сука, ребята. Он говорит, там всегда одинаково, нахуй. То есть погода всегда одинаковая, зимы нету, бля. Я говорю, сейчас, говорит, там наступает сезон дождей, бля. Я говорю, о, бля, хорошо, что дожди, пойдем. Ну, согласился, блядь, ну, скрипя сердце, Коля, блядь, чуяло мое сердце, блядь, я в социализм попаду, блядь. Ты знаешь, Маяковский, сука, писал? В 20-х годах, бля, он там побывал, сука, и писал, бля. В Гаване все разграничено четко. У белых доллары, у черных нет. У них и сейчас их нет нихуя. Какой хуй разница, блядь? Я говорю, Фидель, ёпты мать, куда ты деньги деваешь, нахуй, народные, блядь? Нет ответа. Опять, Фидель, ебать тебя в сорок. Где народные бабки, блядь? Нет ответа. И тут, Коля, я вспомнил великого Гоголя, блядь. А ты знаешь, я знаток Гоголя, блядь. Когда он сказал, Русь, тройка, куда ты нахуй несешься, блядь? Дай ответ, блядь! Нет ответа, блядь. И тройка нихуя не дает ответа, блядь. И Фидель Кастер Рус тоже не дает нихуя ответа, блядь. Когда я начал разбираться, блядь, я говорю, блядь, как же вы тут на Кубе живете-то нахуй? Когда меня первый раз за жопу схватили, мыло, блядь, мыло нахуй давай, блядь. Я говорю, как мыло нахуй? Я говорю, я с собой нихуя не взял. Я сейчас не мыться нихуя, блядь. Они, у них, знаешь, как мыло по-ихнему, блядь? Савон, савон. Они хватают, говорят, савон, савон. Я говорю, какой нахуй совок, блядь, пизду еще. Говорю, у вас тут кругом совок, блядь. Говорит, савон, савон, мыло, блядь. Я говорю, блядь. А мне кореш один говорит, ты знаешь, блядь, возьми с собой кусок мыла, нахуй, блядь. А лучше два. То есть, ты за это мыло, нахуй, можешь бабу там мылить целый день. Я говорю, ёпт, неужели, блядь, такое возможно? Я говорю, плесинки, не говори, нихуя, блядь, блядь. И забыл я все мыло, нахуй, блядь. Ну, привыкли к хорошему, ёб кругом мыло, нахуй, на каждом углу, блядь. У меня у матери вон целый слад лежит, блядь, в подвале, как откопал, нахуй, она уже все зеленое стало, блядь. Представляешь, сколько бы я баб мог выебать на Кубе за это мыло, блядь, все погибло, нахуй, все прахом пошло, блядь, мне бы раньше приехать, блядь. Ну, ты, Рому-то наливай, ёпты мать, ты поменьше половине, он же тоже забористый, пиздатый, так особо-то стаканами-то не дуй, ёпты мать. Наливай, я тебе сейчас другое вспомнил, ёптить, Коля. Вот, что у них хуёво, блядь, что у них водяра нету, блядь. Ну, ты знаешь, это вот потому что, блядь, неразвитый социализм, блядь. Он уже так уже обосратый такой. А у нас, когда развился охуительно, у нас одна водяра, блядь. Ну, у них своё развитие, блядь, потому что водяра делается у нас из пшеницы, а у них только сахарный торшник, блядь. Насчёт самогона у них в этом отношении, блядь. Брашку на базаре продают, самогон продают, всё прекрасно, сука. И причём... Пиво сколько? Доллар, блядь. А мясо, блядь. А доллар, блядь, нахуй. И все по доллару, блядь. А кокосовый орех, блядь, нагло у меня ёбнулся вчера, блядь. Доллар, нахуй. Все с неба падает, блядь. О, ты точно понял. Просек, просек, сука. Правильно. Задача кубинца, во-первых, прожить день, блядь, не в жаре, а нормально, блядь. То есть влажность, блядь, пиздец, все потеет, все просто. Поэтому днем нихуя не работают, блядь. Только жопой вертят, блядь. Ну, веришь, нет? Но с утра все, сука, блядь, я помню, мы все с утра отъезжали в Гавану, бля, и, сука, в 6 утра все, сука, на этих скотовозах, блядь, все стоят. Блядь, у них скотовозы, знаешь, такие, блядь, автобусы, типа, заресоченные, блядь, они туда залезают, и все за решетку держатся, блядь, и жопа к жопе, и всех друг друга, короче, как толкнули, все друг друга ебут там, блядь, просто кошмар, жуткий, антисанитария, блядь. Но едут все, на велосипедах тоже все гребутся, блядь, рикши, блядь, ему китайцы поставили 1 000 000 велосипедов, блядь, и рис все время им, сука. Но рисом нас заебали, блядь. Мы решили прожить по-простому, по-народному, блядь. Через ноги, блядь. Коля, не поверишь нихуя. В 5-этажках, блядь. Только они 4-этажные. Наши строили, блядь. Панели, блядь. Сука. Вот, блядь. Я вот маляр, сука, по зоне 2-го разряда, сука. Я посмотрел, блядь. Ну ты, сука, панель-то здесь поклюй, пизда. Ну здесь, блядь, с раковинами нахуй, блядь. Взяли, блядь, заебенили мелом, блядь. И пиздец, блядь. А там перегородка между... Здесь я с корешем, блядь. А там другие 2 кореша, блядь. А между ними вот вставлен вот такой шкаф, блядь. Из какого-то ебаного такой фанеры, блядь. Ее повело уже, блядь, ну не знаю, с какого года, нахуй. Один раз, блядь. Это, сука, доказательство лишнего кубинского темперамента. Это я сглазил, Коль, я всегда, нахуй, сглажу, блядь. Я говорю, сука, как тихо, блядь, а? Смотри, панельный дом, блядь. Вот такие, сука, и сели, блядь. Там, сука, блядь, не то что таракан. А у них тараканы, блядь, кукарача, нахуй. Там, блядь, ако, блядь, ебется, блядь, лезет, нахуй. Бля, не то что, блядь, глиста не пролезет, блядь. И так тихо, блядь, и вдруг я слышу. Только лег, ебать тебя в сраку, бля. Я говорю, блядь, кому-то плохо, нахуй. А кореш мой, который через шкаф все слышит, нахуй, говорит, это неплохо, говорит, это кого-то ебут. Я говорю, как ебут, блядь? Не может этого быть, блядь! На Кубе, как в такую жару можно кого-то ебать, блядь? Говорит, мужик орёт, я говорю, блядь, ну баба-то не кричит, значит, мужика ебут, что ли, блядь? Вы что, блядь, нахуй? И тут я, блядь, я говорю, тук, сука, только хотел глаза зажмурить, блядь, выключил этот ёбаный кондиционер, ебать, ё в сраку, бакинского производства, блядь, хуй знает какого года. Вот знаешь, как работает? Я говорю, блядь, я не уснуть, сука, я не могу, у меня судороги начинаются, блядь. Он говорит, нихуя, блядь. Я говорю, соседу, говорю, кореш ты мой драгоценный. Я говорю, может, выключим нахуй, мне в уши надуло, блядь, у меня, говорит, барабанные перепонки из жопы вылезают. Я говорю, как дует, блядь. В уши мне, блядь, надуло, блядь. Говорит, сука, говорит, лежи, терпи. Я говорю, ну, раньше вчера залупу выну, я голый, я через залупу буду охлаждаться. Знаешь, как собака через язык, блядь. А я через залупу. Я вынул залупу-то, блядь. Я говорю, о, блядь. Я говорю, вот оно, легче. А в это время там, блядь. У них то ли витаминов не хватает, то ли нихуя. Они любят это дело. Я говорю, ну, сколько же можно ему так ебать. Я, блядь, это невозможно. А Коль говорит, точно, говорит, ебут. Я говорю, ну, не ебут, я говорю, надо сосуд, блядь. Точно, говорит, она ему, говорит, точно сосет. И тут я понял, что это он кричит, да. Час она ему сосала, блядь. Это какое долготерпение. А утром кореш из соседней комнаты говорит, точно, говорит, ебли. Как? Потому что потом баба застенала. Я говорю, это что, час он стенал, блядь? Кубинский секс. О, кореш ты мой, я убедился, блядь. Питание хуёво, но размножение идет полным ходом, блядь. Ты веришь, нет? Кругом детишки, блядь, сука. А тут я тебе могу сказать, Коля, хоть это и, блядь, тоже вопрос такой, блядь, но возникают всякие мысли по этому поводу, блядь. Вот куда я тебя, блядь, сейчас двину, блядь. Пошли мы в магазин, бля, Колян, ёб твою мать, наливай. Плохой магазин. И ты веришь, нет, как в детство попал, блядь. В юность свою, блядь, в городе Новосибирске, блядь. Заходю универсам, там нихуя. Просто вот них, вот то сделай сам, называется, блядь. Сам купи, блядь, сам продай, сам съешь, нахуй, сам себя, нахуй, блядь, понимаешь? И в уголке стоит рома-бутылка, блядь. Большая бутылка желтого самогона, блядь, говорю. Ну-ка, дайте-ка мне, нахуй. Дают, блядь. И, плиз, мол, блядь, нам соли. Ну, там все понятно, нахуй, хули там. Она говорит, хули, по глазам видно, что пиздец вам пришел, ребята, блядь. Хе-хе-хе. Вижу, блядь, пиво стоит нахуй, а у них только маленькие, блядь. Только по 350 грамм. Вот такие вот, сука. О, без наклейки, без хуя. Черная, бля, бутылочка, пиздец. Я говорю, о, и стоит 10 песо, ёптая мать, я говорю, да копейки нахуй. Я говорю, даю 20 песо, я говорю, принесите, пожалуйста, блядь, две бутылочки. Она говорит, сейчас, нахуй, и исчезает, пиздец. Я говорю, куда нахуй, менять пошла, что ли, блядь, слышь, нахуй, хуйня какая, блядь. Возвращайся, мне эти песо въебало, говорит, нет нихуя, блядь, но. Я говорю, как но, блядь, я деньги даю, блядь. По талонам, блядь, ебать, всё в сраку для ветеранов войны, нахуй, блядь, какой войны, хуй, никому не известно, нихуя, только для серого профсоюза, да. Ну так, и куда ты встал, попиздовал, скажи мне, блядь, сюда. Поссать. О, блядь, сырома раз так сейчас сосут, блядь, такого не бывает нихуя, блядь. С пива с хуёвого только так сосут, блядь. Садись, блядь, я дальше тебе рассказываю. Мудель горемычный, блядь. Море далеко, блядь, километров 60. Ну, это недалеко для нормального человека, блядь. Но на этом дрендулете, бля, на который нас посадили... Ой, бля. Коля! Я у меня сраку всю растрясло, бля. Геморрой вылез, глаза на лоб, нахуй. Я стучу уже, блядь. Сквозняк ебашит такой, иначе просто не вылезешь, нихуя, блядь. А это пердит перда, бля. Час 20 добирались, нахуй. Я говорю, блядь, когда-нибудь кончится дорога, нахуй, или нет? Ебать вас сраку, куда везете, нахуй? Но, правда, приехали, блядь. И тут все было забыто, блядь. Пляс, бля. Пляс, сука, называется Гварда Лавака, нахуй. Я говорю, что такое, блядь, Гварда Лавака, нахуй. Говорит, ну так называется в народе, говорит. Типа, похорони корову, я говорю, нихуя. Если коров здесь хранили, что ли, блядь. А песочек мелкий, бля. И, блядь, пальмы, блядь, всем хорошо. Прямо в море, нахуй. А вода соленая, аж глаза разъедает на. Говорю, нырнули, бля, это что, океан, тихий. Я говорю, ёпта, он если был тихий, блядь. И эти, бля, только я, значит, 5 грибков сделал, чувствую, по яйцам кто-то скребет. Я говорю, о, блядь, акулы нахуй. Я говорю, прощайся с яйцами. Говорит, какие нахуй акулы? Говорит, тут моя кореша, говорит, ты что, мудила? Ты до акул там будешь плыть дальше, сука, да хуй, знаешь, сколько лет, блядь. Я говорю, а что ж меня по яйцам скребет? Чувствую сейчас, бля. А это, говорит, морские ежи. Раз, сука, ежа-то мы поймали, блядь, как его, сука, взяли-то, блядь. Его, бля, вижу, его хуй возьмешь, бля. У нас отшевелится, вот так вот, блядь, есть. Я говорю, как ты, сука, передвигаешься, как ты живешь, блядь. Пидор ты гнойный, блядь. Еж не отвечает. Молчит, нахуй все. Как язык проглотил, нахуй, блядь. Тут пошла волна, бля, ты веришь, вот такие выскакивают. Во, бля, Коля. Она поебала. И так, звезды, блядь, вот такие выскакивают. Вот такие, знаешь, такие, не вот эти вот, блядь, остроконечные, нахуй. А мяч, такая хуевенка, она не как цветочек, блядь, нарисован. Прям цвету красоты, блядь. Вот то, блядь, это вот точно, Коля, аленький цветочек. Блядь, буду. Только Настеньки не было нихуя. Все были родные кореша, блядь. Так Настеньки хотел. Прости, не то сказал, блядь. Вот я чую, что это наш, блядь, тогда. Наш купец, ебать его в сраку, попал точно на Кубу, блядь. Это и есть, блядь, остров вот этот, который его выкинул нахуй. Но далеко сплавал собака, блядь. Это вот далеко, это все такие, блядь. Это вряд ли, блядь, сука, в нашей сказке так вот разится. Это, блядь, на этом нахуй. На судне, блядь, этом ебаном рабля можно, сука, было туда попасть. Ну, а этот, блядь, наш купец. Ну, хуй с ним, похоже. Ну, сука, материк, ты пойми, нет, остров. Хуй ты остров, блядь. Там хуяришь, блядь, мы когда из Гаваны похуярили в эту, блядь, нахуй, вот туда нахуй, вот Сантьяго, хуяга, блядь, это был пиздец, блядь. Вот это мы от меня транспортом потрепали. Они сами сидят в жопе, понимаешь? Тут логика какая, Коля. Они сидят глубоко в жопе и хотят, чтобы все вместе с ними сидели, блядь. Ну, ёпта, блядь, это же просто, блядь. Я говорю, это абсолютно, ну как же Маяко, как он был про... В Гаване все разграничено четко, блядь. Ну, точно сказал. У белых доллары, у черных нет. Поэтому, говорит, Вилли, блядь, Вилли. Ну, негр такой, Вилли, пизда. Стоит со сеткой, блядь, у Энри Клей энд Бок лимитет. Так теперь от этого лимитета там хуй остался только, блядь. Он уже не стоит со сеткой. Он стоит со сеткой, но уже нигде, просто в пизде стоит, понимаешь? То есть не у Энри Клей, блядь, раньше он стоял. Там ему и хоть денег дадут, блядь. А тут просто хуй покажут, блядь. Ну, в лучшем случае, сраку, блядь. А сраки, Коля, на Кубе очень большие. Это я тебе прямо скажу, блядь. Ты, может, конечно, удивишься, налей вот сейчас 1000 рому, блядь, потому что ты просто охуеешь. Я еще за камеру снимал, я тебе еще сейчас покажу, блядь. Нет, ты не пугайся, про камеру забудь, ёпта. У нас камера своя, блядь. Я имею в виду Panasonic, ёпта, пизда. Просто компакт диск нахуй. О, снимаю, блядь. Иду, я говорю, решил посвятить себя полностью кубинским жопам, бля. Ой, блядь, это что? Ну, ты знаешь, нет? Ты знаешь, нет? Я тебе так сею. Смех хуёвый, Коля. Ты вот сейчас смеялся, блядь, каким-то, блядь, утробным рыбным смех. Ну, что ты смеёшься, блядь, пизда? Ты просто не видел нормальной, блядь, кубинской сраки. Особенно у негритянки, блядь. Какой-нибудь, блядь. Она скребёт ею по асфальту, пизда. И более того, сука... Платьев-то нет нихуя, дорого стоит нахуй. Все на доллары, блядь, покупай. Они все ходят в леггинсах, ёпты мы. Не знаешь, что это леггинсы, блядь? Ну эти, в обтяжку, блядь. То есть все в обтяжку. Она еще как в полоску, блядь, как арбуз, нахуй. И срак мне кажется, блядь, ну просто шире, блядь, 3 маминых, нахуй. То есть все скребет по асфальту, блядь. Вот она скребет ей по асфальту, блядь. А вот так, чтобы, блядь, красивенькую. Одна стоит тоже, блядь. Думаю, ну как же ты с такими, блядь, штанами, нахуй? С такой сракой ходишь, блядь. Ну это же невозможно, блядь. Вот так мы ходим, блядь. Думаю, кореш ты мой драгоценный Фидель. Блядь, народ у тебя получает 29 граммов кофе в неделю. Ебическая сила, блядь. Кореш мне признался один, блядь, драгоценный. Вот все мы держим Фидель. Ох, сука, хитер, блядь. Никаких этих, блядь, законов, блядь, у него на него Лигачева нету, блядь. Вот Лигачева, блядь, у них давно все перевернулось, нахуй. Он бы им запретил, блядь, а самогон. Народ тут уже, блядь, не выдержит охуительно. И революция, блядь! И пиздец Фиделю, нахуй. Ну, здесь нет, нахуй. Доллар свободно, нахуй. Самогон свободно. Пиздец. Все народу надо. Вижу, объебаны мозги, как у нас в свое время, блядь. Сахару они делают 8 миллионов тонн, блядь, за одну эту копру, сёпру ёбаную, блядь. А сахар по талонам, блядь. Им китайцы рис поставляют, всё, рис, рис. Какой рис-то, блядь, уже? Китайцы, сука. Они, мало того, блядь, миллион велосипедов захуярят, они все на велосипед хуярят, блядь. И рикши, блядь, у нас один прокатился, говорит, сука, говорит, западло. Даже банкир, понимаешь? Но, сука, и то всё замучило, блядь, веришь, нет? Он, говорит, потом изливается, говорит, на бугор лезет на этом, блядь, велосипеде, а я сижу как говно. Говорит, чувствую себя просто гадом, блядь, капиталист ебучий. Я здесь, говорит, чувствую себя не очень хорошо, блядь, потому что так и норовят объебать, блядь. А там на Кубе, говорит, просто гадом. Социализм обусывает, а я как гад сижу и измываюсь над родным рикшей, блядь, ёптой мать. Он и не негр главный, белый, сука, блядь, прёт, как собака, блядь. А он, зарабатывать хочешь, блядь? И всего стоит, говорит, доллар.
1: А вот теперь, Колян, сука, подожди, не пей нахуй о главном, блядь. Хотя, сука, не знаю, для тебя главное это или нет, но это, блядь, бросилось мне в глаза.
2: Так, сука, только я оттянулся, Колян, вдруг, блядь, опять звонок нахуй. Мы, говорит, вас приглашаем нахуй на большую политическую акцию. Я говорю, ой, ебать, мои старые костыли. А у них политические акции постоянно. Просто постоянно они не прекращаются нихуя. А как ты думаешь, блядь, социализм-то? Мозги надо ебать народу по полной программе. Вот я сейчас ебу мозги, ты меня слушаешь, блядь? А там обязательно каждый день митинги, блядь. Каждый день, сука. Я смотрю, в толпе стоит. А вокруг него флажками. Все машут, машут, машут. Значит, пули отгоняют нахуй. На него было 605 покушений, пизда, понимаешь, нет? И все машут, блядь, а он так стоит, бороду опустил, мрачный, но стоит, сука, не сидит. Жара, блядь, и один хуй какой-то, блядь, не один там их дохуя хуёв. Один, блядь, в пиджаках, все в галстуках, и все пиздячи. И ты веришь, нет, Коля? Я все понял. Пью пиво, блядь, и все я понимаю. Планы мы перевыполнили по сельскому хозяйству столько, тростника собрали столько, столько мы еще заебеним, империализму в жопу засунем, блядь, на самый свободный остров, народ у нас в полном праве, мы всех ебали, блядь, все хорошо. И так, блядь, часами. Ты веришь, нет? Я тебе говорю, Колян, ты пойми, там везде на каждом углу Че Гевара, блядь, и фигуры, блядь, Фиделя стоят на дороге, блядь, из фанеры выпиленной нахуй. То есть... Помни, где ты нахуй. Ой, блядь, что сказал? Фидель на тебя смотрит. Чего, блядь? Из фанеры, понимаешь? С бородой, нахуй. Я говорю, ну это уже, блядь, может быть, кощунство, блядь, из фанеры Фиделя вырезать. Ну хотя бы, блядь, отлили из бронзы. Ну хоть дорого стоить будет, блядь. Из бронзы, ебать. Из фанеры режут, пилят, нахуй. Поставили, блядь, борду приклеили. Фидель, пиздец стоит, блядь. Товарищ Че Гевара, нахуй, на тебя с каждого угла, блядь, целится. И вот они с ним везде, бля, Коля. Ты веришь мне? Короче, Коля, вот я тебе что скажу. Вот, конечно, блядь, свободы там дохуя на Кубе, блядь. Охуительные свободы, блядь, вот. Свободы охуительные, блядь. Мы даже попробовали там попросить, блядь, этого климатического убежища. Потом кому пришел голову, ёбнемся нахуй, ребята, блядь. А такой жары, блядь, никакого климатического убежища, блядь. Домой нахуй! Ну, первый я, конечно, закричал. Домой, сука, на санки, блядь. На санки, блядь, хочу, блядь. И заплакал. Тут вся наша камера. То есть, ну как назвать нашу комнату еще как-нибудь нельзя, блядь, камеры, ебать, все так зарыдало, и из-за шкафа через пролить. Двое остальных тоже зарыдали, блядь. Под крики нахуй этого ебаного кондишена, блядь. Я говорю, дало нахуй свободу! Нахуй такую свободу! Говорит, свободу, блядь, не есть нихуя, не пить нихуя, загорать дохуя. Да! Поздравляю вас! Вы свободны, блядь! От всего, нахуй, блядь. От всего цивилизованного и нормального. Я сам вкусил, блядь, эти 70-е годы. Я побывал, Коля, как в молодость окунулся. Ёб твою мать! Конечно, хорошо быть молодым, но не таким голодным. Ебическое сыро.
0: Тем не менее, Коля, так как я скажу, кореша мой драгоценный, в области, блядь, все идет своим чередом. В Орловском районе орловские рысаки, которых можно разгонять до Калмыкии и назад, блядь, понимаешь? До сих пор это все существует, блядь, пизду.
2: И вот как казаки туда пришли,
0: так они и сейчас. Казачество, кадетские корпуса, мы возрождаем. Ну, с одной стороны, я, конечно, не приветствую такую тягу к военизму, блядь. Не к вагинизму, пизда.
2: Женитьба другой, Коля. Это уже относится
1: к женскому образу, блядь. Я тебе говорю, Прошов, который папа, блядь.
0: Несмотря на то, что белые банды были разбиты, в результате, когда эти суки очнулись, блядь, наши, а там могло быть что угодно, блядь. Буденному чуть пизды не дали, блядь. Ворошилов чуть в полынье не утонул в это время, пока там вся эта хуйня происходила. Но и сука не утонул, блядь. Прям на коне, между прочим. Так его и поймали. За яйца, блядь. О, и сука, потом гуляли там, сука, блядь. В общем, это вообще загадка. Если гражданский говорит, я не буду в эти дебри тебя тащить, блядь. Это все равно, что взрыв на мукомольной фабрике, Коль. Блядь. Понимаешь, блядь. Но скверики долго перестраиваются. Следует мой вот товарищ, корешок драгоценный, старейший житель города Ростова. Скверики долго перестраиваются, собаки серут. Ну, может, им дырки позатыкать, чтобы не срали, хуй, не знаю. Я ему говорю, ну, что-нибудь надо делать, бля, как же так? Он говорит, то стеночку, говорит, сломают, то поставят. Говорит, был один мэр, тот все заборы поломал. Ну, тогда была такая мода. И народ начал ходить, как ему похую, понимаете? А народ всегда же ходит, как ему похую, бля. Он хуярит и хуярит, прямо, например, да? Ты ему там заборчик поставил? Ага. Какой хуй покрепче, тот через забор начинает лезть, блядь. Портки рвет нахуй там, виснет на нем, блядь, кричит «мама, мама», блядь, но все равно пиздует, потому что короче, блядь, понимаешь? Тут один хуй через дорогу пиздовал, блядь. Так его двумя машинами аж, блядь, поддело, блядь, думаю. До чего тяга у народа, блядь, присковать своей жизнью, блядь. Ох, как любит нахуй народ у нас, блядь. Так и это. Лезут нахуй, блядь, а заборчика нету. А хули лезь, просто так прошел. А там кустики реликтовые росли, блядь, в садике посаженные, блядь, имени Первого Интернационала, блядь. И все, пиздец, кустиком наступил. Сразу пиздец, блядь. Топ-топ, блядь, один рабочий пропиздюхал. Трое пацанов пробежало, еще там собачка попила. Все, пиздец. Поэтому опять заборчики стали ставить, блядь, чтобы окончательно не лишиться, блядь, флоры, фауны и прочих, блядь, претендалов в Ростове. Другое дело, у меня сестра Надя, она живет у хуя на рогах, бля, о, прости, Надя, в смысле, в хорошем месте, в поселке Северный, там, бля, северо-западном, бля. Там частные домики, черешня белая, бля, карьеры, овраги, ямы и пруды. Где ваш покорный слуга? Искупался, блядь, замочил свои семейные штаны, блядь, высушил и пошел к ебени матери. Выпивший, опять же-таки, спущенного из проходящего вагона,

Я помню тот Ванинский порт и гул пароходов угрюмый. Как шли мы по трапу на борт в холодные мрачные трюмы. От качки стонали языка, обнявшись, как родные братья, и только порой с языка срывались глухие проклятия.

Качаются люди, как тени, машины не ходят сюда, бредут, спотыкаясь олени, там смерть подружилась.

0: с ума. Отсюда возврата уж нету.
1: Я знаю, меня ты не ждешь. И письма мои не читаешь. Меня ты встречать не придешь. А мимо пройдешь, не узнаешь.

Ну, ребятам пришлось, блядь, не сладко, нахуй. Короче, блядь, объебали ментов, туда-сюда, короче, приезжают с этими еще, блядь, дальнобойщиками, а там целая орава, блядь, с бабами сидят, покоцанные все такие, ну, тоже на воздухе живут, ёптать, люди, блядь. Один говорит, ну, ёптать, что делать, надо деньги отдавать. Он говорит, пошли нахуй они с этими деньгами, мы их сейчас там покоцаем, цепи взяли, всякую хуйню, говорит, пошли, блядь. И на нашу братву надвинулись, блядь. И давай колеса им тыкать, блядь, колоть, сука. Тут тоже есть всякие нестыковочки, я заметил в этом кино. Кололи передние, а меняли они потом задние, блядь. Но это уже недогляд помощника режиссера, бля. Это точно недогляд, блядь. Это такое бывает, бывает. Выходит в одном пальто, а входит в другом, блядь. Были такие фильмы, сука. А уже переснимать хуй, сезон прошел и денег нету. Вот так всегда и бывает, блядь. Ебалом щелкают, блядь, а, блядь, вот помощник режиссера сидит. А в чем вы снимались позавчера, блядь? Угу, то-то, блядь. Ну тут не доглядели нихуя. А, заднее колесо сменили, один хуй, ну ладно. Причем сменили-то как? Из какой-то, блядь, где-то в этой деревне глухой, блядь. Чуть ли не с комбайна он снял это колесо. Какую-то нашел такую шалагу, чтоб на BMW 710-ку, блядь, подошло такое колесо. Ты ебать колотить, блядь. Это неправдоподобие. Вот здесь неправдоподобие. Позвольте, товарищ режиссер, с вами не согласиться. И вы, товарищ сценарист, тоже. Примите, блядь, во внимание, сука. Больше такое не пишите, нихуя. Ну, короче, ребята, бля, едут нахуй туда-сюда. С этими начали разбираться, блядь. Что, блядь, куда нахуй? Это, блядь, когда уж колеса стали колоть, этот, блядь, его уже достал волыну, блядь. Давай хуярить, блядь. Короче, похуярили, но все-таки нашему братку одному вот этому, из-за которого весь сыр-борта начался, блядь, у которого белый мерседес отнял, это из-за него, у Димона, блядь. Ему, сука, отверткой заебенил один этот мелкий вот этот вот чувачок, блядь, сиплый, блядь. Заебенил отверткой ему в живот, блядь, или в бочину куда-то. Ой, блядь. Сука, тот стонет, они, значит, на машине уёбывают, блядь, а этот, значит, потом, этот сиплый, тоже, значит, ему тоже как бы за это пришлось. Он решил с бабой там поразвлечься, блядь, а та, значит, уже сиськи распустила, такая медовая такая бабина, блядь, прям в кабине, нахуй. А это что за отвертка? Раз её в окно, он говорит, о, пошла ты нахуй мою отвертку, блядь, ты что делаешь, сука, блядь? Ну, я понял, что он никакой нихуя не мужик, и ебаться ему совсем не хотелось, блядь. Думаю, зачем она сиськами над ним трясла? За отвертку бабу прогнал. А он, оказывается, этой отверткой пизданул-то, бля. Ну, он, значит, один вроде как поднялся, кабину поднял, эту хуйню, да? А там у него нету штопора, он поставил туда какую-то палочку, блядь. А на палочке хуяк, он туда залез, и она ему по ногам хуяк! И, как понимаем, опять показывают ретроспективу, блядь. Что прошло, мол, столько лет, и он остался инвалидом. Он сидит, блядь, обезноженный, еще и мычит. Он еще и без речи. А в это время баба его тащит домой какого-то хуя. И прямо у него на глазах собирается, можно сказать, прелюбодействовать. Вот как он оказался наказан, блядь. Ну, не знаю, может, для кого наказание, а для кого и что, бля. Не в этом дело. Только, значит, ну это тут тоже разобрало ее, блядь, эту Тринити, так разобрало. Говорит, тебя люблю, говорит, я проник, я хотел тебе давно сказать, блядь, ты избранный, блядь, я поняла, сука, блядь, Нео, блядь. Говорю, хули пиздеть, уебывать надо, ёпта, вам же говорят, уебывайте, блядь. Говорит, давай, я тебя пропускаю, как женщину, блядь, еще тут чувства всякие, блядь. А нахуяк в трубку? А когда он начал, блядь, для трубку, тут агент появляется, Смит, хуяк ему трубку перебил, все нахуй, блядь, понимаешь? Ну что, говорит, блядь? Иди сюда, сука, кореш драгоценный. Будем биться нахуй, блядь. В андеграунде, блядь. В метре. То есть там. На перроне, блядь. Ни одного человека, блядь. Одна бумага летает нахуй. Я говорю, ну это заброшенное, наверное, какое-нибудь метро, нахуй. Поезда не ходят нихуя. Тишина мертвая, блядь. Как они начали рубиться, блядь. Опять кафель полетел, блядь, кусками.

И пистолет друг другу наставили, говорит, а, говорит, там нет у тебя нихуя, а у тебя, говорит, тоже нихуя, давай на руках, блядь. Нет, чтобы силой помериться там, блядь, на столе, блядь. Нет, давай пиздярить друг друга, блядь. Он говорит, ой, говорит, он его не одолеет. Те на корабле, значит, наблюдают всю эту хуйню. Ой, он его не одолеет. Я говорил, уебывать надо, говорит, блядь. Он же, блядь, все, рукава же у него, стенки пробивает. Он охуительный агент, блядь. Тут, говорит, блядь, как даст, блядь, ему бедному этому. Нео-то, блядь. Тот, ёпта, мать, хуяк, улетел. Кровью проблевался, блядь. А у этого тела-то здесь, блядь. И все видят, у него прям кровь изъебала. Кровь, говорит, он его пиздит там со страшной силой. Говорит, что, блядь, делать, говорит, блядь. Тот очнулся, говорит, блядь, встрепенулся, пыль стряхнул, блядь, отряхнул с наших ног всю пыль, блядь, и опять на него как начал хуярить. Не тут-то было, блядь, агент оказался, ой, блядь, крутой. Он ему очки уже разбил, блядь, как по ебалу дать, блядь. Нихуя, говорит, блядь. Короче, он его раз и на путя столкнул, нахуй, туда, в метро, блядь, на путя, сука, блядь. И говорит, ну что, сука, вот и молись нахуй теперь, пидорас, блядь. Он говорит, тот собрал последние силы, как ебанет в потолок тоннеля, они как ебнутся вниз, хуяк. Тот сальто-мортали на перрон, хуяк. А тут и поезд подоспел, блядь. Коля, кажется, хоть поезда нахуй. Поезд подоспел, хуяк этого переехал. Думаю, о, блядь, я останавливаюсь. Дверь открывается, выходит агент. Вот тебе и переехали, блядь. Думаю, ну это уже, блядь, вообще немыслимое дело. Через пол прошел, блядь. Пол прошел, прошиб нахуй, выходит, блядь. Осторожно, двери закрывают. Хуяк выходит, блядь, азин. Ну, ёпта. Тот уж тот понял, блядь, надо уёбывать. Вот сколько надо было пережить, Коля, вот тебе говорят, Коля, уёбывай, а ты не слушай, блядь. Уёбывай, говорит, мудак. Не слушай, блядь. По ебалу получил. Все нахуй, блядь, яйца отбили, все отбили. Печенки, почку, печень, блядь. Жизнью рисковал, блядь. Ебало все разбитое, блядь. Но не слушай нихуя. Что за упорство такое? Что за любознательность такая в нашем народе проживает, блядь, а? Ну тут уже сам понял, что надо уёбывать. Иначе пиздец. Ну и как ломанется, блядь, на улицу. И сразу народу, да хуя народ. Откуда взялся, нахуй? Тишина была, блядь. Какой-то мудак стоит, ебалом торгует, а у него телефон, хуяк. Ой, караул, спиздили мобильник. Да идите вы нахуй, их в унитаз вон бросают. Сплошь и рядом. Я говорю, что ты орешься, бля, мобильник у него спиздили. Ну там телефонная книга, записи, бля, иди ты нахуй, бля, сегодня записи, бля. Тот сразу бежит со старшей силой. Газманов, говорит, блядь, это я, Тин, ёпты мать. Давай, выручай, куда бежать-то нахуй? Он говорит, а там, говорит, блядь, в отеле там, блядь, поющие сердца, блядь, или как он там нахуй называется, блядь. 33-й комнат по пожарной лестнице, нахуй, налево там забежишь, блядь, пиздец, нахуй. Тот бежит, глаза вытаращил, по пожарной лестнице, агенты в него стреляют, не попадают, конечно, нихуя, ну куда деваться, не, стрелять не умеют, нихуя. Вот стенку пробить головой, пожалуйста, руками, нахуй, разорвать рубаху на груди, блядь. А так нихуя, блядь, не попадают, нихуя, блядь. Сука, короче, блядь, он раз, блядь, сука, в 33-й номер, а там уже агент Смит стоит, хоть бы хуй по деревне. И спесик его, хуяк, о, блядь, у него взгляд такой, знаешь, говорит, ну вот тебе и на, нахуй. Как же так, блядь? И все, хуяк, хуяк, хуяк, как тот по стене так, и убрался, бедный наш Нео, блядь, отмучился, блядь. Лежит, скучает, глазки закрыл, блядь, все. А тело его бренное там на корабле Тринити терзает, говорит, блядь, Нео, не умирай, сука, блядь, я тебя люблю, блядь. Нео, не, говорю, куда не умирай, он говорит, готов, нахуй. Не умирай, я тебя люблю, блядь. И тут, блядь, спящая красавица Коля. Сказка Пушкина, блядь. Она его целует, бренное тело, а он там оживает, блядь. Ты веришь, нет? Ты избранный, сука, я тебя люблю. Мне, блядь, гадалка нагадала, блядь, что я буду любить человека. А раз она, значит, нагадала, значит, она права. Хотя на этот раз с Нео она обосралась. Понял, нет? Значит, не всегда она как бы права-то. Но тут она так была уверена, у меня будет любовь, я без тебя, я никого любить не буду, она должна сбыться, блядь. Ну, тот лежал, лежал, говорит, ну раз сбыться, надо просыпаться, нахуй. Встал, весь обстрельный, нахуй, как решето, блядь, насквозь дырки, нахуй. Говорит, все, встал, проснулся. Действительно, я, говорит, избранный, нахуй, пошли все, нахуй. Тут агенты набежали, блядь, давай в него палить, нахуй. Он так хуяк рукой пули все остановил, и нахуй, они прям так в воздухе повисли. Как мухи, блядь. И попадали, нахуй, на пол. Хуяк-хуяк-хуяк-хуяк. Ну, агенты, конечно, удивились, блядь, как же так, блядь. Ёб твою мать, сколько мощно, блядь, поле. Опять бух-бух, нихуя. Ну, говорит, сейчас я тебя, сука, блядь. Так он взял через него насквозь, прошел. В него, как в ебенице, блядь. Избранный наш Нео. Прям в агента, нахуй.
И у него под кожей желваки заходили, блядь. Какие-то пузыри, он там ползать начал и разорвал его на части изнутри, Коля, блядь. Вот до чего дошло. Даже яиц от него не осталось, нахуй. Все улетело, нахуй. Ну, остальные перепугались, разбежались. Ну, в пизду такую историю, блядь. Перебздели, страшное дело. Говорит, ну, сука, избранный, блядь. Ну, куда, нахуй? Вот так вот, нахуй. Избранный, блядь. А потом, значит, идет эта хуйня, вся эта матрица капает, нахуй. И голос Нео говорит, блядь. Я вам покажу, говорит, мир, говорит. Без диктата и запретов. А что будет дальше, решать нам, то есть людям, здесь живущим. Остальных мы всех нахуй пошлем, блядь. Кого остальных, не знаю, нихуя не понял, Коля, блядь. Но главное, что мы люди, блядь. Мы хотим жить без диктатов и запретов, как завещает наша матрица. Надел темные очки и уебенил нахуй. Прям в небо, нахуй. Через небоскребы, хуёбы, блядь. Ну, Коля, ты понял, что такое матрица? А? Что говоришь? Нихуя не понял? Ну и я тоже. Наливай в пизду. Береги природу, мать твою, за ногу, и матрицу ее тоже, блядь.

Сначала, блядь, там своя жизнь идет, блядь. Все, блядь, естественно, без всякого нахуй сюжета, блядь. То есть нахуй сюжет, сказал Квентино Тарантино, посмотрев все фильмы, нахуй. Потому что он решил, а хули сюжет, блядь? Нихуя он не решает. Главное, зрелищность. Зрелищность и вот эта вот сама суть, бля, месть великая, ёпты мать. Ну за что же можно по-великому отомстить? И он, сука, придумал. Ох, блядь, ночи не сипал, но придумал, блядь. Убить беременную женщину, Коля, блядь. У тебя рука поднялась бы, нахуй? Она на полу лежит, блядь. Ну вот за что уважаю, блядь, Умы Турман? Уважаю, блядь. Он ее Квентину любит, блядь. Он ее все фильмы сует, блядь, нахуй. Она у него везде, блядь. То брюнетка, то блондинка, то хуй знает что. Вот за что уважаю, не боится быть страшной, нахуй. Она особо не красотка, конечно, блядь. Ну, там, если ей там тени подвести, веки намазать, бля, губенки подвести, вечернее платье одеть, конечно, может, она и выглядит. Коля, но в кино, вот в этом особенно, бля, она уж такая страшненькая, бля. Ну, ебало, еще разбитое все, нос раскукоженный, блядь. Ну, она бойчиха была, понимаешь? Не зайчиха, пизда, бойчиха. Билась нахуй насмерть, блядь. Ну, Костя Дзю, ёптая мать. Битва с негром вот сейчас будет предстоять, нахуй. Кто кого вломит, блядь. Ну и так же они, бабы-то все. Они, блядь, детство нахуй не видели, блядь. Какой любви в пизду? Они с этим Биллом там ходили, блядь. Мы, говорит, эти гадкие гадюки, нахуй. Всех покусаем, нахуй. И вот мочили всех подряд. Там заказ, нахуй. Говорит, надо этого убрать. Ну убрали, блядь. Они самые известные, такие бабы, знаешь, вот они профессионалки, говорит. Вот сейчас едет какой-то хуй. Там даже эпизод показывает. Она сидит на крыше, говорит, она такая известная была, пизда. Спокойно, блядь, с этим, нахуй, с оптическим прицелом. Тот сидит, ебало развесил, блядь, в каком там Мерседесе, в Лексусе хуярит бронирован. Хуя бронированным, прошибаем все нахуй, блядь. С бабами какими-то бакрасилками, нахуй, сидит. Она, говорит, с крыши как ебанет в стойка, нахуй, да. Не облокотясь даже, блядь. И похуй ей все, только брызги в сторону полетели, нахуй. Ну, профессионально убийцы, блядь, они. Хладнокровие, блядь! Ну что, Коля, кореш ты мой драгоценный, в рот меня чих-пых. Озадачен-то я вижу, озадачен, блядь, глаза на лоб вылезли, блядь. Ну что ты, блядь, ну, любопытный ты у меня стал. Как полез в интернет, все, одни ноги торчат, блядь, даже сраки не видать. Весь туда залез в интернет. Ну, давай, пошаривай там, пошаривай, смотри. Это же тоже польза очень огромная от этого дела. Я смотрю, ты мне тут поемку на дыбл принес. Ты садись, садись, ёптать, куль ты. Блядь, стоишь как, блядь, на приеме у врача, ёптать. Ты мне залуп пришел показывать, что ли, блядь? Или что, мы с тобой сядем, сейчас только по стаканчику накатим понемножечку, блядь, да? И мне по душе, бля, пришлась вот эта поемка, бля. Кулинарная, бля. Не просто так она написана, бля. Там знаток того-сего, блядь. То ли повар, блядь, то ли кто, блядь, я не знаю. Он как-то, блядь, Эдик вроде, бля. Эдуард или, может быть, Эдвард, как сейчас Родзинский у нас. Или как, вот я не знаю, как его зовут. Эдя. О, и он написал такую хуйню, блядь, поем. Ну, 60 листов, нихуя себе. Ведь не просто так там, типа, ёб твою мать и бля. Он же там деловые, конкретные дает советы. Начинай, как приготовить яичницу, блядь. И даже, бля, вегетарианскую диету, бля. А у меня Зинка сейчас на вегетарианской сидит, блядь. Как мне пригодилось, блядь, это все. Думаю, сейчас этого гороху, блядь, нет, найду, блядь, этого нуту, блядь. Я ее, сука, закормлю этим горохом. Она меня бзеть этим горохом будет, блядь, по всей квартире, блядь. И главное, что он, сука, всем хорош, запах от него никакого, блядь. Понимаете? Ты мне все равно чеснок жрать, блядь, там. С простым горохом, блядь. Вот в чем дело. Я как посчитал, столько полезного почерпнул, бля. Я ему сразу отправил, блядь, опять через эту сеть интернета, блядь, отправил письмо, блядь. Желаю, мол, познакомиться, то да сё. И веришь, что нет, он, оказывается, не в Питере, в Москве живет, блядь. И может, мы с ним познакомимся еще, кореш мой драгоценный. Вот так вот, визави, как говорится, тет-а-тет. Выпьем еще по стакану портвейна, может, еще какие рецепты рассказать, блядь. А пока для тех, кто не слышал поемки, может, не найдет ее там в сети. Я хочу зачитать начало, бля. Как-то пролог. Начинается он очень интересно так, бля. Как сказал Шекспир когда-то, жизнь — борьба с утра до ночи, на люди в ней борцы, блядь. И, конечно, это верно.
Только с чем борьба такая? И какого, в общем, хуя тут наш Вильям по-английски промолчал в свою панамку? Нам оставило лишь загадки и туманные намеки. Все, естественно, нихуево, потому как заставляет иногда о чем-то думать, кроме выпивки и ебли. Видишь, как сквозянул куда? В какие выси, бля. Действительно, есть о чем подумать, бля, Колян, корешному драгоценный. Ясен хуй, бывают люди, что живут одной работой. Не бухают, не ебутся, чисто думают о деле, но, по-моему, у них, бля, просто с головой проблемы. Потому как жизнь без секса не имеет нахуй смысла. Ну хотя бы потому, что все б давно повымирали. И показывает опыт, что одной из главных мыслей после ебли с выпивоном остается мысль пожрать, бля. И особенно в моменты, когда бабы все съебались и столовой в округе охуенно надоели однообразием, блядь, пищи. И не хочется идти, блядь, жрать говно по жутким ценам. В общем, в это время часто мы берем яиц 3 штуки и хуячим в сковородку, чтоб копыта не откинуть. Так ведь, кольцому драгоценный, а? Так ведь правду, спесущую правду, блядь. Все-все-все-все-ка, опыт охуительный, блядь. А теперь меня послушай. Нахуять сначала лука и на масле в сковородке послегка его обжарь, бля, чтобы стал он золотистый. А потом хуйни туда же кетчуп. Все равно какой, бля. Размещай все это дело. И теперь ебось угрюмо 3 яйца своих куриных, не забыв огонь настроить на совсем почти невидный. Если сверху кинуть сыра и кинзы, почиков мелко, то получишь в результате не кусок резины в миске, а еду, с которой легче будет мир восприниматься. А? Коль, как не отметить, блядь? Так что мне эта поема, бля, очень-очень по нутру, блядь. Оказалось бы, хуйня ведь, лук и кетчуп, и всего-то. Вывод-то какой, бля? Правильно? Знаешь, как подводит тонко, бля, подводит тонко, бля. Если это прикололо, ты читай и дальше смело. Эта книжка для таких, бля, одиноких долбоебов, все на кухне своей стрёмной, кроме ебаных пельменей, ничего давно не варят. Но при этом любят хавать непростые очень вещи. Только, сука, не умеют их пиздато приготовить. А в других подобных книгах нихуя не понимают и бросают их в окно, бля. Я и сам одну такую как-то выбросил со злости и попал в мерсюк соседа. Все как раз припарковался, бля. В общем, в этой, бля, поэме ты найдешь советы проще, по которым сможешь нахуй приготовить всякую пищу. И потом, хуйнув рюмашку, охуительно похряпать, накормить с девиц безруких, корешбанов, бля, потешить и вообще не быть уродом и забыть про бич пакеты, блядь. Вот какую штуку ты поем-то мне откопал, бля. Ой, я считаю, бля, такие познаю вещи, блядь. Я думаю, мы ее просто выпустим отдельным альбомом, блядь. Это будет как пизда. Так что, блядь, держитесь, гурманы, бля. Придем скоро.

0: Так вот, о Ростове, блядь, я тебе сейчас расскажу, блядь. Ростов папа, блядь, почему он папа, а не мама, блядь, я тебе, и ты все поймешь у меня, кореш ты мой драгоценный. Был я в Ростове всего один раз. Прямо тебе скажу, блядь, давно. Давно. За Зачащевское время, блядь, когда затянулась перестройка, блядь. Такой Зачащевский тупик, блядь, но нихуя солнце в бокале магазин уже был, блядь. Вернее, он еще был. Потом у него не было, а потом он опять был. Ты понимаешь, нет? Донские игристые, бля. Там же, сука, рай, блядь. Там черешня растет, Коля, блядь. Белая. Все, сука. Слюни даже пустил. Я белую черешню, Коля. Я за белую черешню в детстве мог отца и мать продать нахуй. За белую черешню. Там же ее не было, нихуя не видел, блядь. А когда увидел, бля, думаю, ебать колотить. Да чего сладкая, бля? А вроде белая, блядь. А это потому что... Пидорасы, блядь! Ну, Коля, ты не обращай внимания на штуки, блядь. На штуки не обращай внимания. У меня пизда одна ремонтирует уже третий год, сука, свою квартиру. Все стучит, стучит, попердывает, блядь. Сука, ты понимаешь, нет? Мысль рвет мне на части, блядь. Ты пока налей, не горячись нихуя. Про Ростов я тебе, про Ростов, сука, про Семлянское водохранилище, блядь. Оксай, Таганрог, красный сулин, ебать, колотить, блядь. Да не инсулин, Коля, блядь. Ты что, сука, диабетик, еще пока, слава богу, держимся, потому что портвейн хороший пьем, ёпта. Сулин, а не инсулин, ёпта мать. Сальские степи, да не сальские, пизда, не сад там нихуя, там... Сало, бля, бегает, сука, в виде кабанчиков, полосатиков, блядь, и прочих этих вот, ебать, их колотить. А, Коля, Сальские степи, Ворошилов оттуда на коне, ёптать, вышел сам, бля. Прямо в Сальских степях так и родился, нахуй. Ну, отпускай ты, пизда, там наверху стучит, а мы все равно с тобой будем разговаривать, общаться, бля, нам никто не помешает, сука. Короче, ты знаешь, нет, Ростов-то, Дон-то, он очень молодой город. Я тебе так скажу, бля. Он где-то, говорю, лет 250 там при царствовании Анны Иоанновны, блядь, напряги, сука, мозги. Возник, блядь, как крепость, блядь. Как таможня даже, во, блядь. Чтобы всякую хуйню не возили в Россию, блядь. А там, сука, знаешь, снимок из космоса я видел тут, блядь. Я говорю, блядь, там, сука, дельта, бля. Какой там нахуй Нил, блядь. Ростов, бля, вот это дельта, бля, Тихий Дон. Солохов со всеми хуями, пирогами, бля, поднимается из могилы. Я говорю, Миша, бля, сука, ну ты дал. Он говорит, дал, говорит, блядь, я. В станице Вешенской проживал долго, блядь, там давал, блядь, всем пизды, блядь. Там же и писал. Тихий Дон, поднят целина, прочее, сука. Ну, конечно, хули говорить, сейчас... Глядусь и назад, бля, конечно, посмотришь, думаешь, ебать колотить, блядь. Ну что, советская власть, конечно, бля, перевернула сознание умов, блядь, во взгляде на Ростовскую область, которой, Коля, всего лишь 65 лет. Что ты ебал такой выморщик? Я и сам не понял нихуя.
1: Ростову надо 250,
0: а области 65. То есть Ростов существовал, нахуй, сам по себе, а область...
1: Не существовал нихуя, Коля, блядь. Ну, ебал такой, выморсил, блядь. Совсем нихуя не понимаешь, да? Ну, не существовал область. Нету нихуя.
0: Нету. Ау, ку-ку, блядь. Нету. Закрой глаза, пизда. Нету. Смотри, нету. Вот открой глаза. Есть, блядь. Вот 65 лет назад ты открыл глаза. Пизда, возникла Ростовская область.
1: Да не, ну народ там был, но он не принадлежал к Ростовской области. Он сам по себе. Так хуи валял, блядь. К стенке прикладал, блядь, там... Груши обивал хуями и прочие дела. Понимаешь, ну чем народ занимается?
0: Подсолнухи выращивал, сахарную свеклу, блядь. И прочие, блядь, сельскохозяйственные продукты.
1: Более того, там им в Орловской области, по-моему, нахуй.
0: Примыкающие более Калмыкии.
1: Да напиздил, не в области, пизда, не в Орле. Да не в городе Орле, в пизду.
0: А в Орловском районе данной области Ростова. Пизда на Дону.
1: Почему называть на Дону?
0: Потому что здесь еще один Ростов. Ростов великий, блядь. Но это не значит, что Ростов-на-Дону не великий. Нихуя подобного. Просто тот более русский и давно организован товарищами, блядь, которые туда съебались. А этот организован поздними товарищами, которые съебались от рабства на юг России, блядь. Объясняю тебе. Рабство, помнишь? А Моисей своих, блядь, евреев изводил 40 лет, чтобы они рабство забыли. Ну и результат ты видишь, да? Забыли рабство-то нахуй. Теперь по всему миру распространились. И рабство, блядь, забывают нахуй просто, блядь.
1: Так вот, о Ростове, блядь, я тебе сейчас расскажу, блядь. Ростов папа, блядь, почему он папа, а не мама, блядь, я тебя, и ты все поймешь у меня, кореш ты мой драгоценный. Был я в Ростове всего один раз. Прямо тебе скажу, блядь, давно. Давно. Зачачевское время, блядь, когда затянулась перестройка, блядь. Такой зачачевский тупик, блядь, но нихуя солнце в бокале магазин уже был, блядь. Вернее, он еще был. Потом его не было, а потом он опять был. Ты понимаешь, нет?
2: Донские игристые, бля.
0: Там же, сука, рай, блядь. Там черешня растет, Коля, блядь. Белая. Все, сука. Слюни даже пустил. Я белую черешню, Коля. Я за белую черешню в детстве мог отца и мать продать, нахуй. За белую черешню. Там же ее не было, нихуя не видел, блядь. А когда увидел, бля, думаю, ебать колотить. Да чего сладкая, бля. А вроде белая, блядь. А это потому что... Пидорасы, блядь! Ну, Коля, ты не обращай внимания на штуки, блядь. На штуки не обращай внимания. У меня пизда одна ремонтирует уже третий год, сука, свою квартиру. Все стучит, стучит, попердывает, блядь. Сука, ты понимаешь, нет? Мысль рвет мне на части, блядь. Ты пока налей, налей, не горячись нихуя.
1: Про Ростов я тебе, про Ростов, сука, про Семлянское водохранилище, блядь.
0: Оксай! Таганрёк, красный сулин, ебать, колотить, блядь. Да не инсулин, Коля, блядь. Ты что, сука, диабетик, еще пока, слава богу, держимся, потому что портвейн хороший пьем, ёпта. Сулин, а не инсулин, ёпта мать. Сальские степи, да не сальские, пизда, не сад там нихуя. Там сало, сало, бля, бегает, сука, в виде кабанчиков, полосатиков, блядь, и прочих этих вот, ебать, их колотить. А, Коля, сальские степи, Ворошилов оттуда на коне, ёптать, вышел сам, бля.
1: Прямо в сальских степях так и родился, нахуй. Ну, отпускай ты, пизда, там наверху стучит, а мы все равно с тобой будем разговаривать, общаться, бля, нам никто не помещает, сука.
0: Короче, ты знаешь, нет, Ростов-то, Дон-то, он очень молодой город. Я тебе так скажу, бля. Он где-то, говорю, лет 250 там при царствовании Анны Иоанновны, блядь, напряги, сука, мозги. Возник, блядь, как крепость, блядь. Как таможня даже, во, блядь, чтобы всякую хуйню не возили в Россию, блядь.
1: А там, сука, знаешь, снимок из космоса я видел тут, блядь, я говорю, блядь, там, сука, дельта, бля, какой там нахуй Нил, блядь. Ростов, бля, вот это дельта, бля, Тихий Дон, Солохов со всеми хуями, пирогами, бля, поднимается из могилы. Я говорю, Миша, бля, сука, ну ты дал. Он говорит, дал, говорит, блядь, я в станице Вешенской проживал долго, блядь, там давал, блядь, всем пизды, блядь. Там же и писал. Тихий Дон, поднят Селена, прочее, прочее, сука. Ну, конечно, хули говорить, сейчас... Глядусь себе назад, бля, конечно, посмотришь и думаешь, ебать колотить, блядь. Ну что, советская власть, конечно, бля, перевернула сознание умов, блядь, во взгляде на Ростовскую область, которой, Коля, всего лишь 65 лет. Что ты ебал такой выморщик? Я и сам не понял нихуя. Ростову надо 250,
0: а области 65. То есть Ростов существовал, нахуй, сам по себе, а область...
1: Не существовал нихуя, Коля, блядь. Ну, ебал такой, выморсил, блядь. Совсем нихуя не понимаешь, да? Ну, не существовал область. Нету нихуя.
0: Нету. Ау, ку-ку, блядь. Нету. Закрой глаза, пизда. Нету. Смотри, нету. Вот открой глаза. Есть, блядь. Вот 65 лет назад ты открыл глаза. Пизда, возникла Ростовская область.
1: Да не, ну народ там был, но он не принадлежал к Ростовской области. Он сам по себе. Так хуи валял, блядь. К стенке прикладал, блядь, там... Груши обивал хуями и прочие дела. Понимаешь, ну чем народ занимается?
0: подсолнухи выращивал, сахарную свеклу, блядь, и прочие, блядь, сельскохозяйственные продукты.
1: Более того, там им в Орловской области, по-моему, нахуй, примыкающие более Калмыкии. Да напиздил, не в области, пизда, не в Орле, да не в городе Орле, в пизду, а в Орловском районе данной области Ростова, пизда на Дону.
0: Почему называть на Дону? Потому что здесь еще один Ростов. Ростов великий, блядь. Но это не значит, что Ростов на Дону не великий. Нихуя подобного. Просто тот более русский и давно организован товарищами, блядь, которые туда съебались. А этот организован поздними товарищами, которые съебались от рабства на юг России, блядь. Объясняю тебе. Рабство, помнишь? А Моисей своих, блядь, евреев изводил 40 лет, чтобы они рабство забыли. Ну и результат ты видишь, да? Забыли рабство-то нахуй. Теперь по всему миру распространились. И рабство, блядь, забывают нахуй просто, блядь.
3: Наливай, пизда. О. Ну, наконец-то, блядь. Дождался я влаги небесной, блядь. Не, ну это, конечно, хуйня. Это не портвейн. Сейчас, оборот. Не, сахара до хуя. Это не портвейн. Это хуйня какая-то. Вот француз, когда выпивает такую хуйню.
0: Сейчас я тебе все объясню, пизда. Смотри.
3: Вот он, вот он. Пошел. Хуёвый портвейн. Очень хуёвый. Ты знаешь, блядь, а там винтишко неплохое, Коля. Это не вот эта хуйня, блядь. Так я там, сука, всю мадеру выпил, нахуй. Я зашёл в бар, говорю, ну-ка, мадера мне, блядь. Мадеру обожаю, бля. Мадера — это, бля, Колян. Нихуй собачий. Ты знаешь, как её делают, бля? Её в бочках везут, она на солнце парится на корабле, бля. И в шторм, и во всякую другую, в югу, она всё время на солнышке, бля. Она и 20 градусов, блядь. Она ведь нихуй собачий. Это не 17,5, это хуйня, кстати, только себе налил, бля. Вот я тебе сейчас выливаю, что так, назад, бля. Ты знаешь, что это такое, бля? Мадера, бля, у нее вкус такой теплый, теплый вкус. А вот когда я всю мадеру выжрал там, в этом Солнечногорском, блядь, я говорю, а хересу нет ли у вас? Хересу, пизда. Ну, да не хер, бля, у тебя все, то хер, то пизда.
0: Да херес это вино, пизда, оно еще круче, чем мадера, бля. Там такой вкус, и не грамма сахара, заметь, бля.
3: Так я, Коля... Коля, ты веришь мне? Я и херес весь высрал там нахуй, блядь. На всем побережье Крыма, блядь.
0: Ты знаешь, Коля, я когда все это попробовал, я вник в глубины этого винодельческого творчества. Это очень непросто, Коля. Ты думаешь, что это так, это налил, да? Нахуй и выпил. Хуй-то.
3: Аналоги, блядь. Я тебе говорю... Хуй ты смеешься, налоги, блядь. Я не в том смысле, что я говорю, а как надо все это сделать? Это надо захуярить целый жбан, блядь, ногами истоптать, измочалить, блядь, девками. Лучше всего прям с раками, блядь, ими топтать, аж брызги, чтоб летели.
0: Но это, блядь, старые мастера знали, ты понимаешь, что мы теория? Старые мастера.
3: Вот почему я тебя спрашиваю, блядь? Наше вино было самое хорошее. Вот возьми херес, блядь. Это не компот какой-нибудь хуёвый, а это, блядь, вино. Бля. Вот у нас время было. Хуяк хорошее вино. Лучшие медали. Всё, сука, советское вино. Ну, советский там был союз, совок, блядь. Потом раз, блядь, хуяк не то. Опять хуяк? Нет то.
0: Что за хуйня, спрашивают, блядь?
3: Не знаем, батюшка, так же все делаем. Вот так ножками топсим, хуёпсим, ропсим, блядь, и на судьбу не ропсим. Пизда, понимаешь? А в чем дело?
0: Так ты понимаешь, Колян, в чем дело, блядь? До чего дошла природа, блядь? Оказывается, какой-то хуй. Царство ему небесное, блядь, помер. А он топтал своими ногами всю эту хуйню.
3: И сколько он его истоптал, ты просто тоннами давил, блядь. Ну и нога, видать, была, сука, 46-48 размера. Хорошо топтал, блядь.
0: Но у него был, оказывается, блядь, на ногах грибок, Колян.
3: Да не грибок, он не греб, нихуя вот это вот, блядь. А грибок там, в ногах. Ну не грибы росли, пизда, не шампиньоны. А так, чтобы у него просто какой-то грибок, микроб. Ты понимаешь, блядь? Так он, сука, способствовал получению вот этой вот этой хуйни, этого аромата. Вот сука, ты понимаешь, грибок, которого все стесняются, а его не видать нихуя, а он есть, блядь. И когда он топтал своими копытами вот эту ебаную всю эту вот, блядь, толкотню, так они успевали, грибки туда нахуй внедриться, блядь. И вино, французы говорят, о, бля, прононс, ёптать. И отрыжка, знаешь, какая? Отрыжка такая благородная, о, о. А от нашего говна? Колян, я... О, бля! Они обожают это дело, блядь! Они под усечку, усечку, усечку, хуяк! О, благородно! А это художественный, это художественная отрыжка, это пиздец! Они это обалдеют сами, блядь! Посмотрим, что им сказать, блядь! О, ёпца! Я научился там, нахуй! Все на сырах, между прочим, Колян. Про сыры у меня отдельная речь с тобой будет, блядь. Сыры чем вонючие, тем они лучше, блядь. Я тебе это очень скажу, блядь. Но это ты сейчас не поймешь, ты не подготовлен нихуя. Значит, про вины. Они, значит, посмотрели всю хуйню и сказали. Вымирают старые мастера. Пропадают рецепты. Молодежь ноги моет, блядь. Ой, Коля, это долгая история. Больше мы он пизду. Но ты все-таки вникни, вникни, Колян, хоть у тебя мозги там долго щелкают, блядь, не как у меня быстро. Но ты вникни, вникни, пока ты вникаешь, я тебе еще вот что скажу, бля. Реклама, реклама, бля, Коль, хуй ты недоволен, блядь. Ты должен быть самый счастливый человек. Ты смотри, как ты выглядишь, блядь. Ты как Аполлон, блядь. Почему? А, блядь, почему? Он спрашивает, бля. Потому что телевизор без этой хуйни, блядь. Без этого, без управления нахуй. Ему каждый раз, когда переключить, надо вскакивать к нему и подбежать, блядь. Слышишь, Колян, бегает у меня. Ха-ха, блядь. А у меня это вот, нахуй. Я сижу, блядь, и на эту хуйню нажимаю, блядь. Как только реклама, я хуяк нажимаю, естественно. Вот сколько человеку нужно, блядь, это видеть, блядь? Ну ладно, там пизду какую-то показывают красивую, пушистую, блядь. Мол, вот смотрите, пизда. Типа, мол, самая лучшая пизда в мире у нас, блядь. Это я могу смотреть все время, блядь. Это я правда, бля. Ну, даже вот какой-нибудь хуй стали показывать, блядь. Ну, я его увидел один раз, говорю, ну все, если у тебя здоровье, блядь, ну и заткни его нахуй себе в жопу, блядь. Это обидно для мужчин. Но показали бы пушистую, соболистую, русскую пизду. Да я с удовольствием, ёпты. Да это так поднимает настроение, Колян. Ну, это, Зинка, да хуй с ней, нихуя. Нехуй ей. Она пускай за своей ухаживает, блядь. Я ей сказал, сука. Постриглась тут, блядь, исколола всего нахуй, блядь. Ну что такое, разве можно, блядь? Надо сохранять эту некоторую волосатость, потому что она мягка для ощущений, блядь. Я ее так и зову. Махнулечка моя. Ты моя... Ну ладно, хуйня, это все пошли тонкости, блядь. Это, да, по поводу всех этих дел. Ну вообще, я это дело, конечно, ты понимаешь, как я к ней отношусь. Блядь, единственное, что у меня жалею, что я не стал врачом-гинекологом. Блядь, Коля, гинеколог из меня был бы. Ой, бля. Только вот не знаю, как я к старушкам бы заглядывал, блядь. Вот это меня бы напрягло, блядь. А вообще, я бы облегчил страдания этих девчонок. Ой, бля. Я говорю, ну все, пизденка, страдаешь. Она говорит, страдай, батюшка. А чем страдаешь? А сам вот деньки. Глядишь, ей сегодня помог. Мне Зинка сказала, Сюра из себя был бы гениальный гинеколог. А я говорю, а отоларинголог? Она говорит, хуёвый. Вот, бля. А ты смотришь иногда, Колян, вот такой вот, например, блядь, по одному каналу, сука, показывают. Плейбой ночью, блядь. Он уж не то чтобы носил совсем, ну так носишка только припрется, блядь. Только детишки засопели, блядь, там тебе и подавай, блядь. Ну ты знаешь, я бы так сказал, хуйня, хуйня. Я бы не советовал смотреть. Вот, о, кстати, я тебе о сексе хочу сказать, Коля. Секс? О, Коля, секс это дело сокровенное. Ты его руками не хватай, блядь. Ты его за грудя не хватай, блядь. Ты впердоль и застынь. Не дано нам с тобой гарем иметь, Коля, блядь. Да не поймут нас нихуя, блядь, в нашей стране, блядь. Кто скажет, что ж ты хуя такая, блядь. Мы в одну лунку всю жизнь суем, а они по-разным захотели. А вот еще какая у меня мысль по этому поводу возникла, Колян. Вот ты мне и скажи, Колян, политика это или секс? Блядь, я даже выговорить не могу. одномандатные округи, блядь. Так, мандаты. Ну, ты знаешь, что вот такое? Вот мандаты. Это большевики придумали. Говорит, а покажите ваши мандаты. Говорит, сам ты хуй. Правильно отвечала баба, блядь. Говорит, мандаты. Ну как же мандат? Знаешь, что придумал ты? Фу, ебать, твою мать, ты выговорить не могу. Одномандатные округи придумали однополчане. Однополчане вроде нашего, блядь, товарища Селезнёва, блядь. Однополчанин такой, сука, блядь. Он сидит, я поебал увижу. Однополчанин. Больше двух палок не поставит. Нихуя, нихуя. Бесполезно упрашивать, блядь. Питание хорошее, но хуиська тоже стоит, но не держится долго. Особо держаться тут нужно не только питание, блядь. Тут политика нужна. Правильно Аушев сказал, блядь. Каждому мужику по 10 баб. Правильно? Потому что у мужика у него от количества разворачивается. Вот у меня кореш один тоже пришел, говорит, блядь, что делать, сука, простата заебал. Пошел к врачу, она говорит, ебаться. Сидит старая такая жидовка, говорит, ебаться и спать. Еб. А вот, ну у меня жена, бля, не дает, сука, она старая, бля. Вот еби всех подряд. Кто дает? Ты понимаешь, нет? Вот и поди тут разберись, блядь, в этом целомудрии, блядь. А здоровье-то дороже, Колян. Здоровье дороже, поэтому слово. Нормальной половой жизнью должен жить каждый настоящий русский мужчина, блядь.
4: Наливай в пиздец.
5: Наливай нахуй.

Но история романтическая, Коля, я тебя приближаю. Хуй ты ржешь, как лошадь, бля. История очень романтическая и очень грустная, блядь. Хотя смеяться, наверное, блядь, будешь, как унитаз, блядь, урча. Ну ладно, хуй с ним. Короче, бля, у него все придумано. Ну, Грин, он как засядет стакан, он сразу говорит, так, где пишет? Ну, про себя напишет, вроде как мудак, блядь. Не про себя, тоже мудак. Говорит, напишу я просто вообще, блядь. Вот, приходит в городе в деревне там, ну, деревенька там, Коперна, блядь. Как Коперна, блядь, Коля, что это охуел? Коперна, блядь. Ну, называется так. Ну, якобы где-то в Крыму. На самом деле, хуй его не знает. Может, и в Крите, блядь. Может, и на Греции. Ну, говорят там по-русски. На Коперна, значит, блядь. Бля, нищета, сука, блядь. Ну, как-то вот море, бля, рыба, бля. Да, рыбалка в основном, конечно. Рыбалка, рыболовство, блядь. Кто удочку забросит, кто там нахуй опять крючков хуярит, блядь, на резинку, блядь. Ну, короче, ебутся как могут, блядь. Я когда читаю эту книгу, мне сразу хочется петь. Не понял, я? Не вспомнил нихуя, да? Лангрин опера, блядь, Лангрин, ёптать. Там самка поёт в ожидании самца. А ты где ты бродишь? А я вот тут сижу на голом полу, блядь. А потом лирический такой момент, когда она говорит: вернись, мол, молчим, будет хорошо, потом говорит, а потом говорит: не в пизду, не вернешься. И опять: и все в пизду. Вот такая история, Коля. Почему она мне пришла в голову? Потому что уже романтические истории, блядь. Выжидание счастья, блядь, называется. Там выжидание мужика, и выжидание счастья, это тоже счастье, блядь. Мужик, когда придет, выбит, это тоже для бабы счастье. Причем самое простое и самое верное счастье, блядь. А... мужика, то есть, я говорю, Лангрин – это опера, блядь. Но он не имел в виду этого нашего Грина. Сашку-то. Он говорит, блядь, я его знать не знаю, хуй с ним, но у них совпадение, видимо. Они, видимо, один там в Норвегии, блядь, другой на этом ебаном Крыму, блядь, нам около Феодосии все прихуярил. Короче, где вино делает, он все равно там ходил. Жил там, ему сейчас музей поставили. Вот здесь выпивал Александр Грин, блядь, писал. Писал, вот написал свои шедевры, но это все губричная проза, блядь. То есть ему не хватало по жизни, конечно, глубокой веры в людей. И он ее придумывал. Придумывал кореш ему драгоценный. И замечательно придумывал. И придумал этого Лангрена, значит, мужика, который с руками, с хуем. Ну, тут хуй не имеет никакого отношения. С руками, с ногами, блядь. Уходил надолго в плавание. Когда уставал, приходил. Ну, человек был такой серьезный, блядь. Такой, знаешь, типичный романтический, блядь, герой. Мы проветрены, мы просёли. Слышишь песню, моя любимая? Нам ветра не почем, а после плавания в тихой гавань. Ну и пришел он в тихую гавань, хуй пришел, блядь. Жены нет нихуя. Простудилась в пизду. Пошла к дочке, блядь, за лекарством нахуй. От Коперна-то в другой город Лис, называется Лис там у них. Он все попридумывал, все названия, блядь. Все имена, чтобы никто не узнал. Рассказывал, видимо, близкую историю, кое-что мы драгоценные. Близкую для себя, но все придумал нахуй. Она пошла сначала там к самому богатому чуваку, там, Меннерс, блядь. Знаешь, вот сейчас эти вот продают, блядь, эти ебаные подмышки протирать, нахуй. Форменнер, блядь, пишут, блядь. Вот это вот такое вот хуило, блядь. Но он только толстый был, и у него кабак был, понимаешь? Единственный во всей этой Коперне кабак, все к нему шли. Он, естественно, всех поил, обдирал как мог. Ты сам понимаешь, да? Заводяру. Ну, запрос сделал, там, ром, там, якобы, они пили, блядь. Хотя, не знаю, какой у нас в пизде ром в Крыму. Там, обычно на Ямайке ром пьют, блядь. Ну, хуй, ну, как будто это на Ямайке. Хуй с ним, Коля. Ты, главное, зажмурь глаза и верь все, что я тебе расскажу. Бля, это романтическая история. Романтическая, охуительная, блядь. Ёбни сейчас, а что мы, кстати, с тобой рому надо было купить, блядь, под эту историю? А мы с тобой все рябину на коньяке хуячим. Они там рябин-то отродясь не видали, пизда. Да еще отмороженные, блядь. Ну, это матушка, снегири на рябине, бля. Это русская тема, бля. Белая, блядь. Красная, черная рябина, блядь. И снегири. Воспоминания детства, кстати, Коля, блядь, мои. Я, сука, болел тогда, сука, свинкой. Как сейчас помню, освинел, блядь, ебло раздулось. И оказался я на даче, блядь. Да не на даче никаких показаний. В санатории, блядь.
Ты знаешь, веришь, нет, такие воспоминания, бля. Узюм давали нахуй. До обеда, блядь. Ну, правда, в обед всякую хуйню, говно я все выливал. Но узюм, блядь, и кефир. До сих пор не забуду. О, блядь, советскому подростку дашь, блядь, изюбу и кефиру. И пиздец. Больше ничего не давай. Помню, как мы, сука, с одним корешем, блядь, слепили кремль с пластилина. Все говорят, о, бля, вот они, говорит, наши герои. А потом нам наштопиздило долепливать-то. И до нас уже другие долепливали нахуй. А нас нахуй послали. И даже не вспомнили, что мы основали этот кремль, ебать, его колотить из пластилина, блядь. Но когда я спал на верандочке, блядь, полной тишине, я хуя, я не спал нихуя. Я все подмечал. Все храпят, сопят, обоссутся. А я все подмечаю. Откуда, думаешь, корешки мы драгоценные усюры? Такая, блядь, вот философская история жизненно идет, блядь, потому что он все подмечал, блядь. Смотрю, снегирь как прилетел. Первый раз я снегиря увидел. Вот такая грудища у него, бля, красная, круглая, как месёчек, бля, сел. Думаю, ах ты, ёпте мать, рябинку пощипать. А там такие какие-то кусочки были. Пощипал, нащипался на ебать и улетел, бля. Вот, сука, вот снегири, понимаешь? А к чему я это начал-то, блядь? Ах ты, раздолбай, мамай, губасник, блядь. Это просто ностальгия. Потянуло на зиму, ёптать. Сейчас же холод, блядь. А лето, блядь. А уж мы привыкли, раз холод, на зима должна быть, блядь, пизда. Ну ладно, хуй с ним. Короче, блядь. Этот ёбаный Менерс, блядь. Она к нему. Дай денег, блядь, сосед. Он говорит, а поебаться? Она говорит, ну это совсем не романтично, нихуя. Как поебаться, блядь? А, морщишься, Коля, блядь. Потому что этот человек, блядь, к тебе женщина приходит. Блядь, ну, с пиздой, конечно, она если тогда была ничего, блядь. Другое дело, если она была блядью. Она пришла и говорит, выебите меня, выебите меня.

0: Выебем?
1: Хорошо, выебем, если можем, конечно, бля. Но она пришла с просьбой: помоги, бля. Мендельс говорит: а я, говорит, тебя рачком, бля. Он говорит: не дам, говорит, потому что я люблю своего Лангрена, бля. А Лангрен в море. Ну и хуй тебе денег, бля, иди куда хочешь, бля. Она обиделась и пошла в лес. В город, блядь. А было холодно, темно и хуёво. Короче, простудилась, блядь, и померла. Все довольно реально, кстати, блядь. Пошла, заболела и умерла. Простудилась перед этим. Но не дала. Товарищу Мендельсу не дала нихуя. Это уже тоже романтический вариант. Дочка осталась одна. Хорошо, соседка пришла и говорит: ёпты мать, девочка одна, как же так можно, блядь? В доме не топлено, блядь, она не кормлена, обосралась, блядь, опышилась, блядь. Никаких и памперсов, хуям, ничего нету, блядь. Взяла все на себя. Лангрен вернулся и говорит: такая ебота. Вот я ее выходила, с тебя еще тут, сука, прочитается, но если я, конечно, ничего не возьму, я все-таки соседка, блядь, все-таки, блядь. Не нравится, как я через плетень впердолил пару раз, блядь, я до сих пор не забуду. Говорит: можем и сейчас, я, говорит, не буду. Хуя, говорит, я старый пожилой человек, по канатам налазился, хуй натер, я не могу. Это спасибо тебе за дочку, блядь. Ой, сердечное спасибо, в романтическом стиле, говорит. Давай, дочка, сюда, нахуй, я сам с ней разберусь. Назвал ее Ассоль, блядь, чтобы тоже никто не узнал. Имя зашифровано, блядь. Ассоль, блядь. Все, она привыкает к этому имени. Да, говорит, папа, говорит, я, говорит, Ассоль. Пердит фасоль немножко, блядь. Глазёночки такие, блядь, у неё большие, бля. Носик восленький, блядь, и такая видная девчоночка такая не от этого мира, бля. Ну, романтический, короче, Коля, бля, Коля. И такая замкнутая, как Александр Гриб. Замкнутая, но вина не пьет. Заметь, если бы она вина пила, вообще пиздец. Какой бы блядью было ты всё. Там пиздец всей Коперни, нахуй. Короче, он остался с этой Ассолью со своей, воспитывает ее, кораблики ей всякие делают. Она, в общем, росла в таком романтическом стиле. Кругом кораблики, всякие лодочки, долбленочки, блядь, всякие. А она, он их продавал, в этот город ходил, блядь. Стоит, как покуривает трубочку, блядь, он так покуривал много, блядь. Ну, стоит, покурит трубочку, и там что-то буря началась какая-то. Мендельс, блядь, этот побежал свою лодочку, якобы, долбленочку, блядь, отвезти в сторонку, в безопасное место. Только он туда влез, она как пизданет волна-то, нахуй. И вместе с цепочкой, бля, пиздец в открытое море. Он говорит: ой, бля, Лангрен, помоги, бля. Тот стоит, молчит, хоть бы хуй, бля, подерев. Даже ни слова не промолвил. Все, сей факт, блядь, совершенно поразил местную публику, блядь. Те охуели, говорит. Ну, блядь, хоть бы ты криком пошел ты нахуй, блядь. Или там: гондон ты штопанный, ты мою бабу, блядь, когда она помирала, блядь, сука, хотел выебать. Нет, нихуя. Романтизм. Стоит и молчит. Попыхивает трубочкой, блядь. А тут, значит, блядь, уже скрывается там, значит, за последней волной на горизонте, кричит. И этот самый факт всю, конечно, местную публику привел в совершенный экстаз, блядь. И они ему всю жизнь потом, бля: ну, говорит, этот-то как у нас отмочил, блядь, а? Этот подыхает нахуй в ло... Потому что это понятно. А когда его баба подыхала? Где вы были, пидорасы, блядь? Хочу я сказать совершенно неромантическим, блядь, языком. Вот так народ устроен, блядь. Он живет реализмом, блядь. Такая ебота, Коля, блядь. Кореш ему драгоценный, налить стаканчик не могу. У меня, блядь, в горле пересохло, блядь. Это, блядь, спазма, нахуй. Нашли его, человек дней, он прибил их где-то. Он голодный, охуевший, естественно. Ёбнулся, блядь. Обосрался, естественно, блядь, в лодке все насрано, насрано. Ну, недолго бился старушка, а потому что Господь, он в сельму метит, блядь. Он все подметил, сука. Ты, говорит, надсмеялся, блядь, над матерью Ассоли, блядь. Вот он романтизм, Коля, чистой воды. Получи за это удар по ебалу, блядь. И получил. В лодке так дубы и дал. Но сказал: Лангрен меня не спас. Все узнали об этом, и он помер. Как же ты его не спас? Он говорит: да пошли вы нахуй, блядь. Идите вы все нахуй с вашим Мендельсом, блядь. Я вам буду рассказывать, как он бабу мою хотел выбить, как он там, блядь, домогался, как он, сука, мне хлеба не давал взаймы. Да пошли вы все в сраку. И отъединился. Итак, кораблики делает, блядь. А соль продает, в город ходит. Через лесосик, блядь. Когда уже она подросла, можно уже ходить. Ну, выебать все равно, конечно, могут. Папа подумал об этом и говорит: ну что делать, блядь? Ну выебут, ну хоть не убьют, блядь. Я же не могу, говорит, я в это время рыбку ловлю, там хуё моё, там огород пропалываю, блядь, то сё, а ты иди, говорит, девочка с корзиночкой, с корабликами, блядь, пиздуй, она пиздуть не боится, да ты знаешь, она такая, была такая, блядь, бледненькая, нахуй, сначала-то, какой, нахуй, сисек нету, жопы нет, её никто и похуй.

совсем. Там народ был простой, блядь. Он как видит, что срака. О, тогда вперед. А так, не, не трогали никого, блядь. Ходила она свободно по ручеечку там, через лесочек, блядь. Несла какой-то кораблик, нахуй, она. Пустила один по речке, тот куда-то уплыл, нахуй. Она за ним погналась. Ой, кораблик, блядь, такой папа делал, блядь, а я его проебала. Раз, я там такой стоит, блядь, с бородой какой-то такой. Типа, блядь, знаешь, блядь, восьмого гнома у Белоснежки, нахуй. Эгль его зовут, блядь. С бутылкой ароматической, естественно, водки, бля, Коля. Ароматической, простую не употреблял уже все, понимаешь уже? Геморрой и прочее ему подсказали, давай ароматизируй, блядь. Набзди в нее и пей. Ну, как, знаешь, мачи свои пьют, а ты пердок не пробовал пить? Набзди в водочку, блядь, и пей. А кто сказал, что это вредно, бля? Говно не призываю есть. Но бздёх можно и понюхать. Иногда даже, блядь, это так протрезвляет. Ты знаешь, веришь, нет? Иногда утром, блядь, так хуёво. Пёрнешься, кинешь сверху одеяло, думаешь, о, бля, вот оно, вот оно. Не, у тебя такого не было? А ты сразу обмираешь, блядь, ну у тебя вообще бздёк-то вонючий, себя. Ну ладно, не в этом дело. Я о романтизме, блядь. Что мы всё про бздёк, блядь. Но этот Эхоль ей говорит, не бзди, подруга, всё будет хорошо. Явится, говорит, принц, грей, блядь, не иначе, блядь. Да не, говорит, не негр нихуя. Говорит, нормальный, говорит, грей. А почему у него, говорит, такое имя, блядь? А потому что, говорит, он такой. У нас вообще все странно, блядь, нахуй. Я Эгль, он Грея, пап твой Лангрен, а ты вообще соль. Заткнись, пизда. Слушай, что тебе волшебники говорят. Я волшебник, пизда. Говорит, что, блядь, какой волшебник, где ты нахуй? Говорит, а когда, где ты матом научился ругаться, девочка, расскажи, блядь. Говорит, я и не ругаюсь, это просто слова хорошие. Мой папа всегда так говорит. Ой, блядь, говорит, он понял тут всю пропасть, блядь, возникшую между ними, бездну, блядь, этого романтизма, и послал всю нахуй, сказал, ладно, крепись, нахуй, придет принц, нахуй, имя я тебе уже не называю, тебе похую, но с алыми парусами, блядь. С подалыми парусами приплывет, напиздишься он принц, а ты верь, верь, это же романтизм. Слушай, что говорят. Но поскольку у Осёль мозгов не хватило, блядь, усомниться. Она верила. Верила и ходила, блядь. Верит, ходит, блядь. Она ждёт, когда дядя принц, ты явишься-то, блядь. А в это время, блядь, в другой сторонушке, блядь, там тоже солнце красное рано встаёт, блядь, в замке, блядь, среди всяких, сука, настурций и полюций, блядь, произрастал, блядь, Эрл Грей. В отличие от Осёль, блядь, которая прозябала в нищете, он жил очень хорошо. В замке, блядь, лазил там, блядь, всем пизды давал. Но, тем не менее, не злой был мальчик, а такой хороший, добрый, блядь. А мама была строгих правил. Она все время говорила, так, Грей, ты, значит, у меня растешь настоящий мужчина. Говорит, как прикажете, батюшка, блядь. Настоящим могу, не настоящим. Говорит, нет, лучше настоящим мужчиной расти, но тебе ни в чем не отказываю. Ни в чем тебе не отказываю. Хоть кораблик, на. Хоть нахуй как бы послать, посылай. Говорит, нет, я лучше, говорит, пойду на кухню. Говорит, нельзя, там всякие бляди, служанки и прочие дела. Говорит, ну я не по этому делу, мама, я такой честный, я такой, блядь, романтический герой, я расту, бля. Говорит, ну расти, родной, расти. Вон там служанку одну ошпарила кипятком, я ей сраку, блядь, понимаешь, маслом полил. И как говорится, как, ты прям ее сраку? Говорит, да. Вернее, руку, блядь, это я уже придумал, Коля. Сраки не было. Она была хорошая служанка, блядь, и хотела выйти замуж, блядь, за какого-то там, ну, не Васю, конечно, а за какого-то кололоида, блядь. Ты же знаешь, романтические истории, всех имена романтические. Выходит она, значит, замуж, а денег-то нету нихуя. Так этот, блядь, Грей, блядь. Ну, я понимаю, конечно, когда не своими руками заработана, блядь, ковырнул копилку, и все, из копилки ей отдал. А там было, извини меня, 100 фунтов стерлингов, нахуй. Отдал, и ей хватило. Он сунул ей в этот самый месёсик, блядь, в её, этот, блядь, сундучок и написал. Бери и не выёбывайся. Будешь выёбываться, а ты му. Ну, так, естественно, замолчал и не выёбывался. Они так и женились своим этим высесуалием, блядь, или как его, коллоидом, блядь. Ну, конечно, Грей не потреблял, не. Это романтизм, мальчик тогда не пил. Не пил нихуя. Но потом как-то быстро присортился, научился и нормально пил, кстати, блядь. И никакого алкоголизма, блядь. И рома жрал, и всякую другую мадеру, блядь. И хоть бы все похуй. Потому что ее влекло одно желание, блядь. Овладеть морским делом. Откуда он, хули от моря далеко, блядь? Понравился? А у папы были картины везде, знаешь, блядь. Там висит, блядь, там борьба, там струя. Там, блядь, народ эти, блядь, канаты крутит, сканты срывает. Ему все равно было интересно. Вот сидеть в библиотеке у папы, читать спизденную книгу, блядь, которую не разрешали, блядь. Ну, там, какую-нибудь, блядь, там, ну, типа...
Ого, бля, знаешь, такие книги, бля? Манон Леско, блядь. Тогда ты что, ты достанешь, бля? Смотри. Он говорит, и он просунул ей руку между крепких ее тугих, блядь, колен.

0: Сидит какая-то цесарочка, блядь, фазанчик, блядь, и ждет его приход. Где-то должна быть, где-то должна быть. Как у него только хуй начал вставать уже непосредственно, блядь, уже по ночам. Все, он решил, надо искать. Надо искать. Но сначала надо построить корабль. Денег было дохуя. Коля, кольца ему драгоценные. Главное, все хорошо. Когда денег дохуя, вот все, что хочешь, можно построить, блядь. Вот тут Грин тоже, блядь, понимаешь, он понял, что если бы он был бедный, этот хуй, Грин, ну хуй бы он сделал, блядь. Ну, лодочку долбленочку, и то бы нихуя не сделал, блядь, как у меня же Гарик, блядь, не приплыл бы он к тебе нихуя. Короче, он выучился, купил себе корабль, блядь, денег дохуя. И назвал его «Секрет». То есть от кого секрет, блядь, Коля? Ну, от всех остальных. То есть он с секретом принёк был, блядь. У него еще был этот такой, там, у него был этот кореш драгоценный. Ну, знаешь, такой, типа, такой этот комендант общежития, бля, сука, Красная Заря, бля. Ну, типа замка этого коменданта, его звали какой-то Пепперштейн, бля. Ну, короче, какой-то Пепперлакер, блядь. Ну, короче, да хуя там у него всяких названий таких неизвестных, блядь. Ну, в общем, его звали так. Он, короче, там всем приходил, говорит, пойдем, говорит, мол, Грей, погуляем, нахуй. Ну, как всегда, все прогулки заканчиваются около бочки в винном погребе, нахуй. А там в погребе, между прочим, лежали бочки, блядь, с вином, которые его дедушка когда-то закопал. И говорит, чтобы ни одна, блядь, не подходила к этим бочкам, выпьем их только в раю, блядь. Вот когда наступит такое время, вот, ну, ёпта, там, значит, этот вот пальдесёк, блядь, портвесёк, блядь. Он, сука, все норовил, говорит, ну, не, говорит, эти бочки нельзя, говорит, вот бы попробовать, да я бы всю жизнь отдал за один глоток этого вина. Я говорю, ну, ёпта, уж за вино-то отдавать глоток. Коля, кстати, блядь, ты за этот глоток вот отдал бы, блядь, нихуя не отдал бы, блядь. Стакан ёбнул, ты хоть бы хуй тебе не поборщился, нихуя. А Эрл говорит, не бзди, говорит, пальдесёк, блядь, выпьем еще, ёбнем. Настанут у нас райские времена. И они настали, Коля. Опережая события, сказал, настали, потому что вера охуительная, блядь, в романтизм. И вот однажды, блядь, значит, как-то заплыли они нахуй. Вернее, пришли к этой Коперне, блядь. А в это время осёль. Очередной раз ее послали нахуй в этом магазине, блядь. Она бежала, бежала, устала. Легла, значит, спать, солнышко разморила, блядь. И спит себе посапывать там в этой вот около ручейка, блядь. Где Эгль ее в свое время, значит, встретил и сказал. Не ссы, девочка, блядь, придет тебе счастье, блядь. То есть схуна с алыми парусами придет. На ней будет самый настоящий принц, ебать, ее колотить. Со своими корешками, блядь. С оркестром и с прочей хуйней. Ну, когда на папе-то сказал, папа так посмотрел и говорит, а хуя, нихуя? А может, что, на карете скорой помощи приедут, нахуй? Какие паруса в пизду? Ну, вот ладно, пускай девочке будет хорошо, я смолчу. Пускай ей будет хорошо. Пускай она хотя бы этим, бля, накушает, потому что жратвы-то нет, нихуя. Пускай верит, нахуй. Потом забудет в пизду, там проживет, ну его нахуй, блядь. Там еще нищий какой-то сел, блядь, знаешь, на кладбище. Дристал рядом ветерок, блядь, с ним разговаривает, отец, они на окраине жили там, блядь, у них хуй знает все. Бросил дристать, подошел, говорит, дай табачку-то, ёптай мать. Он говорит, да, блядь, дочка спит, нахуй. Утомилась, блядь, рассказал мне такой рассказ. Он говорит, да слышал я какую-то хуйню, блядь. Дай табачку, нахуй тебе дочка эта, блядь, ты заебала мозги, бля. Он говорит, нет, не могу разбудить. Дочка единственная, блядь, пускай спит, нахуй, устала, бля. Она вообще спать любила, бля. Она вставала, нахуй, пока дойдет до этой самой, там поспит. Потом встанет, опять придет, опять поспит, блядь. Она почти не ела нихуя, как пчелка, бля. Нектаром одним, нахуй, а соль, одно слово, ёпта, Коля. Глазки, бля, большие такие, голубенькие, как небо, в них отражалось небо, бля. Грудки, ну, просто их нету, это романтизм, понимаешь? Сраки тоже нету, потому что она не срет, она нектаром питается. Говорит, нет, нахуй, я говорю, помню, что мне сказал Эгль, блядь, с ароматической водкой. Он сказал, а соль, говорит, не бзди. Папа говорит, так и сказал, не бзди, я и не бзю. Колышек забила в жопу, блядь, не бзю, не все, все. Один нектар, нахуй. Романтизм. Жду, говорит, великого принца, потому что как срать, когда принц придет с красными парусами, блядь, и скажет, ебать тебя колотить, ах ты еще и серишь, блядь, ну как, романтизм не получается нихуя, то есть об этом ни слова. Ну, короче, блядь, народ-то, блядь, критически относился ко всем этим, блядь, изысканиям, блядь, товарища, блядь, Лангрина с его дочкой Ассоль, блядь, и говорит, ну их нахуй, они ебанько все, блядь, понимаешь, ну просто ебанько, блядь, вот он сейчас, это, нищий пришел, говорит, о, блядь, пидза, табаку мне не дал, блядь. У меня, говорит, дочка должна, говорит, за этого, за принца выйти, нахуй, как я ее буду будить, она меня еще нахуй пошлет и имеет полное право, блядь. И все рассказал. Ну, народ говорит, а, дура, бля, какая, сука. Только она, значит, появится там, за хлебушком куда-нибудь сходить, за водичкой, бля. Пизданутая, пизданутая, пизданутая. Она говорит,
1: Чего это вы на меня-то

0: Пришли пильданутая. Говорит, ну да, я пильданутая.
1: Ну я хорошо пильданутая. Вот вы еще вспомните, как я пильданута.
0: Говорит, дура, дура, ёптю мать, так, дур ты проклятая, бля, вот, ну, у нас четыре дура, а ты дура пятая, бля, там, типа, что-то такое, знаешь, ну, мальчишки, бля, там, всякой хуйню несут, бля.
2: А она так говорит, а я на вас не обижаюсь, бля. А я, говорит, я романтическая, мне похую все. Идите вы все нахуй, так романтически, знаешь, мягко посылай. А за что, блядь, за что?
0: Говорит, за то, что папа меня нарцисс затопил, нахуй. И стоял, блядь. Не молчал, не кричал, караул, помогите, нахуй, как все, блядь.
1: Короче, романтизм, девочку все отвергают, гонят, топчут, мальчишки дразнят, блядь.
0: Очень тяжелые времена у них там, совсем не в пизду все, уже этот их послал, который кораблики покупал, говорит, да я заебался этим корабликом, я не знаю, я их сам по реке уже сплавляю, нахуй, не знаю, куда их деть, пизду. Вы мне задолжали, смотрите, сколько я вам уже, блядь. Говорит, плавки хлеба нет, нихуя нет, блядь. Ну куда, говорит, наверное, я пойду, нахуй, сказал Лангрен, блядь. И пошел в море, бля.
1: Ой, а куда нахуй деваться, бля? А в это время, бля, в родимой стороночке, бля,
0: кораблик подплыл, значит, там, блядь, вышел, блядь, этот Грей, блядь, со своим другом-корешком-матросиком, бля, Летикой, нахуй. Летика, бля, говорит. А я, говорит, Летика, политика, говорит, блядь, он так еще сиськи сочиняет, такой пиздадуй, знаешь, бля. Ну, они пошли рыбки половить, нахуй, говорит, хуй там. Давай вон речушка, ручеек, бля.
2: Смотри, там девушка лежит, бля.
1: Ну, сука, аленький цветочек, бля.
2: Спит, пригорит.
0: Бля, локоточек подложила. Ресницы аж прям по щекам у нее, бля. Ну, романтизм.
1: У нее юбка задралась, пизда мокрая. Эти муси ползают, бля. Ой, бля, такого я никогда не видел. А он и правда пизды никогда не видел так близко. Вот ёпты, мать, закрылась кустами, блядь.
0: А ей хоть бы хуй по деревне. Она привыкла. Она с животными... Блин, ну не с животными, конечно, бля. С мухами там она привыкла жить, как бы.
1: Ну, в общем, она, короче, лежит, бля, отдыхает, бля, спит, нихуя не слышит, блядь, тут матрос подобрался, говорит, ебалась, вытаращил, говорит, привык такого дела-то, бля. Ох, нихуя себе, сказал он. Вот и нихуя, сказал Грей, говорит, уебывай отсюда, пойдем. Я за ней и все вернусь. И надел ей на пальцы колечко, блядь.
0: Чтобы ее потом, ну, как распознать-то, блядь. Баб-то ты хуя, а колечко одно, понимаешь? Коль, а то он может забудься в толпе, блядь. Ну кому я колечко надел, блядь? Больно хорошо она спала, блядь. Она даже не проснулась, нихуя. То есть ее могли и выебать в это время. Она бы нихуя не проснулась, блядь. Такой романтизм. Вот спит, как убитая, блядь. Сиси девственность, блядь. Девственница, блядь. Сиси спит, хоть бы хуй по деревне, блядь. Даже не пукнула нихуя, блядь. Пробочки, да, обитаешься. О,
1: вот спит она, спит. Ну, конец, просыпаться-то надо, пизда. Сколько спать-то? Еще ночь впереди, бля. Проснулась. Ой, что-то пальчик трет, какой-то волосок. Ой, колечко, бля. И говорит, ой, блядь. И тут она, значит, своей, блядь, безмозглой головкой, блядь, начал соображать. Наверное, к чему-то это все.
0: Короче, блядь. Я, говорит, вернусь, сука. Пошел в этом, блядь, в кабак. Когда они рыбки-то половили, а хули дальше делать, бля. Корабль там стоит, бля. Говорит, а что у тебя баба там такая вот лежит, блядь, на этом? Такая, ну, описал тут все, говорит, ой, это ебанутая соль, блядь, мы ее знаем.
1: И он так говорит, ебанутая, ну, понятно. Чем же она так ебанута?
0: Да, говорит, вот за ней принц должен приехать с алыми парусами, бля, на корабле, говорит.
1: Бля, ему запало. А ведь понравилась мне, говорит, ее влажная пизденка. Как она, говорит, лежит, блядь. Как она?
0: Такая не местная девочка, явно ее надо вывозить. Явно возить, потому что там в основном и красные, все запастые, все в поту, блядь, в муксусе, блядь, и во всякой муке. Корешь мой драгоценный. Там, говорит, обожают таких. Там, говорит, ухаживают, как по сараке ебнут ногой, молотком по голове, блядь, и ебут.
1: А она из другой оперы, понимаешь? Она романтическая особа. И вот Грин к этому и тяготеет, говорит. Дайте, говорит, романтизму развернуться.
0: Развернулись. Этот Грей. Денег дохуя.
1: Хорошо, когда деньги помогают. Вот такой вот, понимаешь, ты осиротелый жизни, блядь.
0: Когда не просят даху никуда, блядь, они даху не нужны. Говорит, так, сымай текелаж весь в пизду. Говорит, что такое? Инвентаризация в пизду, блядь. Как инвентаризация? Нахуй, нахуй. Говорит, так мы только что новые паруса опасили. Все на парусиновые ботинки, нахуй. И неграм, неграм на парусиновые ботинки. Все, пизду. Говорит, ну ты даешь. А денег дохуя делать нехуй. Пришел к одному, блядь. Говорит, ты, говорит, нахуй этот ебаный мясоед, блядь. Как тебя зовут? Блядь? Он говорит, там какой-то, блядь, хуякакис, бля. Он говорит, так, у тебя есть алый парусина, бля? Он говорит, да нет, парусина у меня нет, у меня щелка. Он говорит, о, щелку хватит нормально. Сколько нужно? Да, говорит, блядь, да хуя.
1: Вот, ёб твою мать. Прикинул, как он разбогатеет, сразу обоссался. Говорит, ну, бери дохуя. Говорит, дохуя ему отвесил, и тут он дохуя забрал. Значит, присвоил, бля, ну, романтизм, сам понимаешь. Бля. Сколько, если тебе сказали, сколько метр стоит, Коля, ты у тебя глаза на лоб, срака бы лопнула, бля. А ему похуй, бля, из родового имения мама, вышли бабок. А нахуя тебе, говорит, она говорит, я себе красные штаны хотел пошить, бля. А сам Парусов нахуярил, бля, там боцман говорит, а, говорит, я понял, сука твою, говорит, шутку юмора, говорит, ты, говорит, блядь. А боссман, ну не романтики кругом, не романтики, нихуя. Ты, говорит, хотел через кордон селк провести бесплатно, нахуй. Надел на паруса, а потом мы пройдем, снимем эту, нахуй, отдадим за хорошие деньги, блядь, в другой стране. А сами поставим другие парусиновые и в них войдем, нахуй. Пока, значит, не шить ботинки для негров, не шить. Он говорит, шить, пизда, нихуя ты не понял, говорит, блядь. Мне, говорит, только, блядь, сейчас алые паруса провозить, блядь, селк, нахуй. Я, блядь, селк тебе в сраку затолкаю весь, блядь. Вот не романтик ты, блядь, ножа и топора с большой дорогой. Если вы живете реальной жизнью, дайте мне пожить с моей мечтой, говорит. И, говорит, так, это что же евреи, нахуй, там на этом, на берегу бегают, нахуй, с трубами, скрипками. Всех сюда, нахуй. Вы кто такие? Говорит, мы евреи. Мы, ах, мы музыканты. Мы музыкальные евреи, давай сюда, нахуй. Да, значит, ты что, на чем играешь? На пизде, на какой? На бабьи волосе? А это я, говорит, сам умею играть. Я и собираюсь, говорит, поиграть, но только романтически, нихуя подобного. Нет, не надо, нихуя. Короче, бля, вы все в трюм, нахуй. Там сидеть, воды им дать, блядь, чтобы не передохли, блядь, все. Эти, блядь, инструменты берегите. Как скажу играть, знать, начали, блядь. Типа, что-нибудь такое, типа, пам-пам, парам-пам-пам-пам-пам, брям-пам-пам. А, говорит, это Мендельсон. Я говорю, да, песня без слов, пошли нахуй. Значит, короче, Мендельсон, они зарядились, блядь, он алых парусов нашил, и в один момент, значит, сидит, значит, а соль? Ну, красоты неимоверной, блядь, солнышко по ней бегает, блядь, жучок какой-то ползет, блядь, к ней тянулись все, понимаешь, блядь, растения, животные, травы, блядь, деревья, листья свои на нее клали, пусек по ней, блядь, жучок ползет, она говорит, ну, что ты меня заебал, жучок, срать его, посрать, блядь. Он опять ползет, блядь, опять прилетит, опять ползет. И на она книжку читает. И он все время, блядь, ползет, ползет. И остановился, он говорит, опять ты, говорит, пришел. А он остановился на слове «смотри, блядь». Он говорит, ну смотри, хуль толку. Да уже сука, и глазенками так поворотил и говорит, блядь, говорит, да я не умею нихуя. Ну, блядь, и насрал на это слово еще, понимаешь, блядь. Мол, вот... усугубил, блядь. Ну, все на всем. И улетел в пизду. О, значит, говорит, надо смотреть шире, блядь. Романтически смотреть. Бросила книжку, выходит, вернее, отложила, нахуя бросать. Отложила книжку, там, лючковое говно, чтобы на другой стороне не отпечаталось, блядь. Пускай высохнет, я, говорит, его потом сковырну, все-таки книга денег стоит, блядь. Пошла, идет, блядь, и вдруг корабль подошел, говорит. Да он тут сюда никакая пизда, говорит, не входила никогда, блядь, 100 лет уже, нахуй. И говорит, смотри, говорит, внутренний голос, блядь, вон он, говорит, идет, говорит, алые паруса, блядь, кореш ты мой драгоценный Колян, не могу, сейчас я, блядь, сука меня, блядь, прям пробьет, прошибет на линии, как слезами сейчас вместе зайду, блядь, сбылась мечта-то, пизда, ты понимаешь? Вошел корабль, блядь, в бухту, в которую никогда нихуя не входил, ни одна лодка застревала в пизду. А тут корабль ходит, ведь мне дать ночью, блядь, фарватер расширили, блядь, углубили, блядь. Как говорил наш, блядь, замечательный Горбачев, углубили, блядь, ты понимаешь? Они вот так углубились, что, блядь, корабль просел похую. А там евреи, блядь, со своей музыкой. Та-ра-та-та-та-та-та-ра-та-та. Ты говоришь, бля, блядей, говорит, я вас Мендельсона просил. А говорит, Мендельсон тоже еврей, блядь. По-по-по-по. Бум, па-па-па. Бы пизда, это Чайковский, блядь. Ну, хоть, короче, все перепутали, нахуй. Музыка ебесит. Горожане все высыпали. Говорит, блядь, что такое случилось? Неужели, блядь? Она же ебанутая. Зачем вы ее берете? Она ебанько. Он говорит, о, говорит, бля, кому ебанько? А кому и жена родная? О, бля. Как, сука, Коля? Кто верит, тот всегда найдет, блядь. Ты веришь, нет? А, веришь? Значит, ты тоже найдешь. А они-то, бля, как друг друга нашли. Ну, это же сказка. Кореш ты мой драгоценный. Сказка. А сказка-то заканчивается хорошо. Понимаешь? Не то, что там какие-то африканские сказки, в которых все друг друга поели потом и отправились нахуй на покой. Тут другое дело. Тут, когда в одной стороне возникает, и в другой отвечает, понимаешь, встречное движение возникло. А что он стоит, глаза растопырил? За что же мне, говорит, такое счастье, говорит, блядь?
0: А откуда ты знаешь, что тебе там народ толкается, говорит, может, это нам, блядь?
1: Говорит, да еб вашу мать, говорит, блядь. Чтобы вы понимали в этой жизни, блядь. Вот вы ебетесь, блядь, там, блядь, сука, по разным, блядь, подвалам и этим, блядь, песочницам, блядь. А я, блядь, не еблась. Я романтически ждала и дождалась, блядь. Тут лодочка хуяк. Там знакомый морячок, бля, политика нахуй, ёбаный. Летика, бля. Говорит, ну, говорит, где? А вот хули, по глазам узнать можно. А глазки-то, блядь, горят, блядь, в них небо отражается, бля. Романтизм полный, блядь, ты понимаешь? Тут она говорит, не, невозможно удержаться от такого романтизма. Пробочку из попки вынула и пукнула так тихо, блядь. Понимаешь? Говорит, вот оно. И по аромату, Коля, блядь, романтическому, он ее сразу обнаружил, бля, Грей. Он в лодке прямо говорит, она. Видимо, к ней ебать кладить, бля. Говорит, как, блядь? Да, она. Ты, говорит, кто? Я, говорит, блядь, девушка. Да я понимаю, говорит, блядь, что ты делаешь. Тебя как зовут-то, говорит? Ассоль. Этот к ней, бля, она говорит, да, говорит, блядь, я тебя ждала очень давно. Мне, говорит, эх, а, говорит, эх, говорит. Имею в виду своего пыльдесёка, бля. Ну, говорит, такие у нас есть, ребята, говорит, предсказывают. Да, есть, говорит, есть. А насчет, говорит, винища, говорит, блядь, это мы, говорит, сейчас. Ну-ка, говорит, где там бочки были, которые надо пить в раю, блядь? У меня райское совершенно настроение, нахуй. Ты, говорит, этим-то не давай, этим разъебаем коперничным, блядь. Там, говорит, мало народу-то хорошего, все разъебай. Говорит, да ты знаешь, когда такое счастье, хуй с ними с разъебаями. Пускай пьют дедушки на винище, блядь, но сначала экипаж. Напою экипаж. Так, Летика, боцман, нахуй, ты, блядь, так. Жалко, пальдесёк не дожил до этой, блядь. Не выпил он этой хуйни, блядь, вот этой. О, говорит, сейчас я первый пробую. Доставить бочку, блядь. Ну, ты, говорит, согласен, в принципе, за меня замуж-то, блядь. Говорит, а куда же я нахуй денусь? Я романтик, пизда. А, говорит, ну да, я тебя сейчас спрашиваю, какую-то хуйню, говорит, блядь. Налил такая. О, говорит, нектар, говорит, будешь? Она говорит, не-не, я не пью. Я и там без того ебанутая, блядь. А, понятно, говорит, а мы выпьем, блядь. Нет, какой романс, этот ром ямайский отдыхает, все в пизду. А здесь их радости совсем другие, так мягко забирает. Пробуйте, товарищи, блядь. Все навалились, как хуйнули. Сразу две бочки, как нехуй не было. А ему же похуй, у них рай, понимаешь, блядь. Медовый месяц, Коля, блядь. Вот тут этот романтизм и завершился, Коля самодрагоценный. И должен был завершиться, потому что писал его великий романтик Александр Грин. Тут как они схватили друг друга. Ну, на половые темы он не пишет совсем. Якобы у них только романтическое влечение. Но я думаю, что потом, конечно, они, ну, хорошо, поеблись на этом корабле. Салыми-то парусами, знаешь, как вызывает страсть. Алые-то паруса. Ну, конечно, потом продали их нахер. Купили кастрюли, сковороды, блядь, и давай жарить, варить и парить, блядь. Плодить детей, и пошло, ну, все нахуй. Мы же не инопланетяне, корешки мы драгоценные. Мы просто романтики. Да и то с большой дороги, блядь. Вот так что, знаешь, это все понятие относительное, блядь. Романтизм романтизмом, Коля, блядь. А реальная жизнь все равно нет-нет, да и припрется. О, кстати, кто-то звонит, блядь. О, твоя Клавка, нахуй. Вот тебе и реализм, нахуй. Бери и говори ей, что ты завтра обещаешь шкаф на дачу увезти, блядь. Романтик ты мой ебаный. Налей-ка мне, сука, что-нибудь быстренько, а то прям в горле пересохло, блядь.

хотели-нибудь, сделай же что-нибудь, просто схвати за грудь или за что-нибудь. Если ты не будь, в народе не поймут,

0: хорошо, так лучше путь.
1: Так лучше.

незамужних девчат. Эх, налейте за долю российскую, девки выпить по новой не прочь, да за горькую ты.

только, значит, ну это тут тоже разобрало ее, блядь, эту Тринити, так разобрало. Говорит, я, говорит, тебя люблю, говорит, я проник, я хотел тебе давно сказать, блядь, ты избранный, блядь, я поняла, сука, блядь, Нео, блядь. Говорю, хули пиздеть, уебывать надо, ёпта, вам же говорят, уебывайте, блядь. Говорит, давай, я тебя пропускаю как женщину, блядь, еще тут чувства всякие, блядь. А нахуя в трубку? А когда он начал, блядь, для трубку, тут агент появляется, Смит, хуяк ему трубку перебил, все нахуй, блядь, понимаешь? Ну что, говорит, блядь, иди сюда, сука, корень драгоценный. Будем биться нахуй, блядь. В андеграунде, блядь. В метре. То есть там. На перроне, блядь. Ни одного человека, блядь. Одна бумага летает нахуй. Я говорю, ну это заброшено, наверное, какое-нибудь метро, нахуй. Поезда не ходят нихуя. Тишина мертвая, блядь. Как они начали рубиться, блядь. Опять кафель полетел, блядь, кусками. Пистолет друг друга наставили, говорит. А, говорит, там нет у тебя нихуя. А у тебя, говорит, тоже нихуя. Давай на руках, блядь. Нет, чтобы силой помериться там, блядь, на столе, блядь. Нет, давай пиздярить друг друга, блядь. Он говорит, ой, говорит, он его не одолеет. Те на корабле, значит, наблюдают всю эту хуйню. Ой, он его не одолеет. Я говорил, уебывать надо, говорит, блядь. Он же, блядь, все, рукава же его, стенки пробивает. Он охуительный агент, блядь. Тут, говорит, блядь, как дашь, блядь, ему бедному этому. Нео-то, блядь. Тот, ёпта, мать, хуяк улетел. Кровью проблевался, блядь. А у этого тела-то здесь, блядь. И все видят, у него прям кровь изъебала, кровь, говорит, он его пиздит там со страшной силой, говорит, что блядь, делать, говорит, блядь. Тот очнулся, говорит, блядь, встрепенулся, пыль стряхнул, блядь, отряхнул с наших ног всю пыль, блядь, и опять на него как начал хуярить. Не тут-то было, блядь, агент оказался, ой, блядь, крутой, он ему очки уже разбил, блядь, как по ебалу дашь, блядь. Нихуя, говорит, блядь. Короче, он его раз и на путя столкнул, нахуй, туда, в метро, блядь, на путя, сука, блядь. И говорит, ну что, сука, вот и молись нахуй теперь, пидорас, блядь. Он говорит, тот собрал последние силы, как ебанет в потолок тоннеля, они как ебнутся вниз, хуяк. Тот сальто-мортали на перрон, хуяк. А тут и поезд подоспел, блядь. Коля, кажется, хоть поезда нахуй. Поезд подоспел, хуяк этого переехал. Думаю, о, блядь, и останавливается. Дверь открывается, выходит агент. Вот те и переехали, блядь. Думаю, ну это уже, блядь, вообще немыслимое дело. Через пол прошел, блядь. Пол прошел, прошиб нахуй, выходит, блядь. Осторожно, двери закрывают. Хуяк выходит, блядь, агент. Ну, ёпта. Тот уж так понял, блядь. Надо уёбывать. Вот сколько надо было пережить, Коля. Вот тебе говорят, Коля, уёбывай. А ты не слушай, блядь. Уёбывай, говорит, мудак. Не слушай, блядь. По ебалу получил. Все нахуй, блядь. Яйца отбили, все отбили. Печенки, почку, печень, блядь. Жизнью рисковал, блядь. Ебало все разбитое, блядь. Но не слушай нихуя. Что за упорство такое? Что за любознательность такая в нашем народе проживает, блядь, а? Ну тут уже сам понял, что надо уебывать, иначе пиздец. Ну и как ломанется, блядь, на улицу. И сразу народу, да хуя народ, откуда взялся нахуй? Тишина была, блядь. Какой-то мудак стоит, ебалом торгует, а он телефон, хуяк. Ой, караул, спиздили мобильник. Да идите вы нахуй, их в унитаз вон бросают. Сплошь и рядом. Я говорю, что ты орешься, бля, мобильник у него спиздили. Ну там телефонная книга, записи, бля, иди ты нахуй, бля, все записи, бля. Тот сразу бежит со старшей силой. Газманов, говорит, блядь, это я, Тин, ёпты мать. Давай, выручай, куда бежать-то нахуй? Он говорит, а там, говорит, блядь, в отеле там, блядь, поющие сердца, блядь, или как он там нахуй называется, блядь. 33-й комнат по пожарной лестнице, нахуй, налево там забежишь, блядь, пиздец, нахуй. Тот бежит, глаза вытаращил, по пожарной лестнице, агенты в него стреляют, не попадают, конечно, нихуя, ну куда деваться, не стрелять не уметь, нихуя. Вот стенку пробить головой, пожалуйста, руками, нахуй, разорвать рубаху на груди, блядь. А так нихуя, блядь, не попадают, нихуя, блядь. Сука, короче, блядь, он раз, блядь, сука, в 33-й номер, а там уже агент Смит стоит, хоть бы хуй по деревне. И спесик его, хуяк, о, блядь, у него взгляд такой, знаешь, говорит, ну вот тебе и на нахуй. Как же так, блядь? И все, хуяк, хуяк, хуяк, как тот по стене так и убрался, бедный наш Нео, блядь, отмучился, блядь. Лежит, скучает, глазки закрыл, блядь, все. А тело его бренное там на корабле Тринити терзает, говорит, блядь, Нео, не умирай, сука, блядь, я тебя люблю, блядь. Нео, не, говорю, куда не умирай, он говорит, готов, нахуй. Не умирай, я тебя люблю, блядь. И тут, блядь, спящая красавица Коля. Сказка Пушкина, блядь. Она его целует, бренное тело, а он там оживает, блядь. Ты веришь, нет? Ты избранный, сука, я тебя люблю. Мне, блядь, гадалка нагадала, блядь, что я буду любить человека. А раз она, значит, нагадала, значит, она права. Хотя на этот раз с Нео она обосралась. Понял, нет? Значит, не всегда она как бы права-то.
Но тут она так была уверена, у меня будет любовь, а без тебя я никого любить не буду, она должна сбыться, блядь. Ну, тот лежал, говорит, ну раз сбыться, надо просыпаться, нахуй. Встал, весь обстрельный, нахуй, как решето, блядь. Насквозь дырки, нахуй. Говорит, все, встал, проснулся. Действительно, я, говорит, избранный, нахуй. Пошли все нахуй. Тут агенты набежали, блядь, давай в него палить, нахуй. Он так хуяк рукой пули все остановил. И нахуй. Они прям так в воздухе повисли. Как мухи, блядь. И попадали, нахуй. На пол. Хуяк. Ну, агенты, конечно, удивились, блядь, как же так, блядь. Ёб твою мать, сколько мощно, блядь, поле. Опять бух, нихуя. Ну, говорит, сейчас я тебя, сука, блядь. Так он взял через него насквозь, прошел. В него, как в ебенице, блядь. Избранный наш Нео. Прям в агента, нахуй. И у него под кожей желваки заходили, блядь. Какие-то пузыри. Он там ползать начал и разорвал его на части изнутри, Коля, блядь. Вот до чего дошло. Даже яиц от него не осталось, нахуй. Все улетело, нахуй. Ну, остальные перепугались, разбежались. Ну, в пизду такую историю, блядь. Перебздели страшное дело. Говорит, ну, сука, избранный, блядь. Ну, куда, нахуй? Вот так вот, нахуй. Избранный, блядь. А потом, значит, идет эта хуйня, вся эта матрица капает, нахуй, и голос Нео говорит, блядь. Я вам покажу, говорит, мир, говорит, без диктата и запретов. А что будет дальше, решать нам, то есть людям, здесь живущим. Остальных мы всех нахуй пошлем, блядь. Кого остальных, не знаю, нихуя не понял, Коля, блядь. Но главное, что мы люди, блядь. Мы хотим жить без диктатов и запретов, как завещает наша матрица. Надел темные очки и уебенил нахуй. Прям в небо, нахуй. Через небоскребы, хуёбы, блядь. Ну, Коля, ты понял, что такое матрица? А? Что говоришь? Нихуя не понял? Ну и я тоже, я понял. Наливай в пизду. Береги природу, мать твою за ногу и матрицу ее тоже, блядь.

0: Даже у Гоголя возьми, блядь. Он говорит, ой, говорит, дивный мой Киев, бля. И, ну, ты сам знаешь, что редкая птица долетит. А если долетит, то пизданется. Ну, до середины Депрата, понимаешь, да? Угу, ну да. Головой качаешь, а хули толку, блядь. Ты правда соображаешь или нет? Ну, это ж Гоголь, ёпты. Ну, так, ёп. Редкая птица, а ты говоришь, блядь. И вот это вот, все эти стихийные, блядь, все эти бедствия, блядь, они, конечно, не на пользу, блядь. Смотри сейчас, то там ёбнешься, то там пизданётся, тут такие кругом, блядь, дела. Взрывы, хуивы, блядь. Разве в этом хорошо, блядь? Нет, хуёво. Народ стремается, конечно, блядь. Ну, а хуй стрематься? Либо тогда уже не жить, на работу не ходить, нихуя. На чём ездить, блядь? На телеге, блядь, нахуй. Грузовой транспорт в Москву, блядь, нахуй. На телегах все поехали, извозом, блядь. А в этом что-то есть. Ты знаешь, Коля, вот раньше бывало выйдешь, блядь, эй, извозчик, блядь. У тебя не извозчик, я водитель кобылы, блядь. Говорит, водитель, а поехали, блядь. Я ковал тебя железными подковами, блядь. Во как нахуй. Где тут пизду? Никакого рассадника терроризма. Ковал его железными подковами, ковал. Ну-ка, подойди нахуй. Там даже и прицепить-то не за что, блядь. Тут он Мерин, нахуй, на Ленинском проспекте 7 марта пизданул, или 6-го, что ли, бля. Говорит, бля, все отцепили, сука. Так к нему прицепили там на магните, бля. Хоп, а к телеге-то хуй прицепишь? Она не цепляется нихуя, железа нету. Там деревяшка одна, бля. Так что ты знаешь, в этой экологии что-то такое есть. Может, машины из дерева делать? Из хорошего, прочного. Значит, есть черное дерево. А дура будет стоить, между прочим. Дороже Мерина обычного такого, ты знаешь, бля, 500-го. Дороже с черным деревом. И бампер еще целиковый. Ну пиздец, вообще тогда нехуй делать, бля. К бабке не ходи. Я, кстати, предлагаю. О, для Арабских Эмиратов, блядь. Это, Коля, надо для Арабских Эмиратов предложить. Пускай они из черного дерева бампер, блядь. Из этого крышу нахуй. Крышу возле из пробкового захуярить, но сладчиком, сладчиком, блядь. Так что ты знаешь, у нас тоже, у нас, кстати, тоже дуб есть, и граб, и ебать его колотить, и все. Все у нас есть, блядь. У меня, между прочим, авокадо на окне растет, блядь. Как вырастет, мы из него что-нибудь, ох, как выстругаем с тобой, блядь, и как пизданем Колян куда-нибудь, блядь.
1: Коля, куда ты? А попиздеть?

0: вот спит.
1: Дремлет, блядь.
0: Какие-то зеленые обезьяны. Зеленый обезьян какой-то мудак выебал, а? Турист, блядь, выебал этого несчастного.

убить этих обезьян, блядь. Ёб твою. Мало того, что они их ебут, они их еще едят, блядь. Парадокс нонсенс, нихуя себе культура, блядь. Да не лезь себе в эти дебри, нахуй, в эту Африку, блядь. Они там все пиздец, блядь, шарарок, жуткая, блядь. Делать нехуй, понимаешь, блядь. Питание гусеницу съел, блядь, и набросился на другого, блядь. Блядь, жуткое дело, бананов наелся, блядь, и давай, блядь. Пигмей, блядь, сам 1.20 м, блядь, а хуй 1.50 м, блядь. Ну раз ты живешь обезьянкой, значит, к ней имеешь какие-то пристрастия, блядь. Она в кулачок сгоняй, хуй ты, блядь, действительно, сука. Да не лезь себе в эти дебри, нахуй, в эту Африку, блядь.

0: не лезьте бы в эти дебри, нахуй, в эту Африку, ебучую. Там шпиш, тут шпиш. Там шпиш, тут шпиш.
1: Корешня мой, драгоценный Колян, как я тебя рад видеть, ёптыть, сколько воды утекло, можно сказать, воды и всякого другого, бля, портвею, ёптыть, но ты, ой, ёптыть, Клавка, блядь, на кого у тебя стала похожа, бля, прям, это, ёптыть, как её, бля, в песне-то поёшься, Синдерелла, ёптыть, Синдерелла, бля, сегодня, знаешь, Синдерелла, блядь, а, пизда, давно не заходил, потому что, бля. Золушка, ёптая мать! Золушка, блядь, в зале вся у тебя, смотри, покрыта вся, бля, пылью нахуй, всё, воды нету нихуя. А, мыться пришли заодно, бля, я так и понял, нихуя. Не пришел бы ты ко мне, блядь, если тебе не помыться, да не посрать, блядь. Небось, унитаз весь снял, всё поснимал, пизду, да? Ну, проходите в пизду все скорей. Освободите места общественного пользования, блядь. Зинка, вон нахуй из сортира, блядь. Сейчас Колян туда, Клавка в ванну, быстро, блядь. А то она на золушку похожа, блядь. А я пока Коляну расскажу, что такое золушка, бля, у меня не знает нихуя. Портвейн принёс? О, давай, садись, проходи. Ты наливай, наливай. Было это в этом, в королевстве в каком-то, в общем, в Европе, блядь, где-то, блядь. Девочка, блядь, такая, неизвестных лет, блядь, ну, малышечка, блядь, такая, живет себе, позевает. Ну, продроченное, несчастное дитё, блядь, понимаешь, которого все пиздят, ногами пинают, блядь, а у ней в душе аленький цветочек растет, понимаешь ты? Она, значит, мама у нее померла, блядь, царство небесное, блядь. Она с папой, а папа, значит, такой лесник, хуй мамин, блядь, понимаешь? Егерь, блядь. Он как в леса пизданет, ему все по пизде мешалка. Где там Золушка, блядь? Он, понимаешь, когда мать-то померла, блядь, он, ну, блядь, думает, все же надо жить, блядь, и дочь, маму, блядь, хуё моё. Хотя, кто знает, что лучше, лучше дочь, блядь, с папой бы жила, нахуй. То, такую каркалыгу приволок, ебать её в сраку. Да еще, сука, злобная пизда, понимаешь, блядь. У него уже, сука, блядь, у него две дочки еще, блядь, две пизденки, блядь, такие-то уже, блядь, лярвочки такие, знаешь, блядь, вот с секилёчком такие, блядь, трясутся, блядь, Золушка, блядь, только не сюда, сука такая, блядь, ну-ка принеси мне то, блядь, поди сюда нахуй, блядь, она говорит, да мне некогда, я заеблась с вами, блядь, сестрички, блядь, вот так сестричка, блядь, пизда, вот такие, блядь, наглые, сука, все, ты понимаешь, Колян, блядь, ну, сказка, ёптая мать. Все дело, блядь, Золушка, совсем ей, блядь, хуёво. Если бы не одно, Колян, обстоятельство, блядь. Сказка, блядь, у неё оказалась, блядь, очень, блядь, богатая вот эта вот, как её называют, руководительница, нахуй. Откуда она взялась, хуй понять не могу до сих пор, блядь, фея, ёптень. Ну, волшебница, ёптень, пизда, колдунья, нахуй. Только добрая, блядь, такая добрая. Она такая... Появляется такая, блядь, Золушка, блядь, ну что у тебя тут происходит? Лёшка, да заеблась я, тётушка фея, блядь, говорит, не могу нихуя, говорит, поможем нахуй, ты иди поспи, блядь, тут сейчас мышки, хуишки, блядь, тараканчики повылазили, и давай за неё въёбывать, блядь, понимаешь? А вообще так она живёт себе потихонечку, и так скучно в этой стране жить-то, блядь, ну знаешь, все какие-то, и всем скучно, все охуели, блядь. Даже король, блядь, принц, ей ёбнулись. Тоска, телевизоров не было нихуя, да? Тусёвок нет, нихуя никаких. Только что, говорит, ну, пора что-то делать. И царь, король, говорит, ну что делать, блядь, говорит, надо чего-нибудь отчебучить, блядь, иначе с тоски все сдохнем, блядь. Говорит, бал объявляю, нахуй, бал. Бал, чтоб всех заебал. И принц будет тут приглядываться, ему тоже пора усесть в эту змею-то свою одноглазую запустить кое-куда. И, значит, мясной укол сделать, значит, как ты тут выразился, блядь, мне. Вот. И, значит, пора. И всем будет, блядь, чем заняться, блядь. Ну, тут такое началось, блядь. Коля! Золушка вообще нахуй белого света не увидела, нахуй. Говорит, этим пёздам надо сить, блядь. Бабе этой сить, блядь, своей, значит, мачехе, блядь. Она всё съёт сама, блядь, всё. Да, говорит, сука, куда ты своими грязными руками, нахуй, руки помой, блядь. Туда-сюда горох перебери, не забудь, в пизду. Говорит, ну, между горохом и этими платьями Золушка всем заебалась, блядь. И в самый вот такой вот заёб, когда ей подумалось, а не удавиться ли мне, блядь? Появляется фея, где ты была раньше, пизда Марья Ивановна, везёлка, загибаешься нахуй. Я над ней уже, блядь, снизу пустил, блядь, бедного ребенка заморили, замучили, блядь. Появилась фея, блядь. Ну, где ты раньше не могла прийти, пизда? Золушка прям так чуть не сказала, потом говорит, да тетя все-таки, блядь, обидится, если она совсем уйдет, блядь. Говорит, Золушка, а ты-то собираешься, говорит, на этот бал-то, блядь? Она и говорит, тетя-то, блядь, говорит, какой бал, говорит, какой бал? Он мне, говорит, этот бал так заебал, понимаешь ты, блядь? Вот такой каламбур у Золушки получился, невольный, блядь, понимаешь? Тетя говорит, спокойно, Золушка, сейчас примем таблетки, блядь, мы тебе силы вернем, мы тебе оденем обуй, и на бал ты у нас пойдешь, как миленькая. Говорит, вот-вот, сейчас мы все сделаем, вот тут мальчик у меня волшебник, блядь, ну-ка ей под мышки побри, нахуй. Вот палочкой прикоснулся, пиздец, все отпало нахуй, вся корость свалилась, блядь, и такая красоточка открылась, а Коля. Ну и она ей дает и говорит, и эту, значит, и тыкву, и сделаю, блядь, из этой нахуй, и из кабачка, из тыквы, блядь, эту хуйню, из другой тыквы, блядь, тебе сделаю нахуй. Этот, тогда не было этих, блядь, этих с крылышками, хуилышками, а у нее как раз дни начались, наверное, у Золушки, блядь, понимаешь ты? Ну больные дни, блядь, а танцевать-то хочешь-то, блядь. Она говорит, я тебе за твой тампокс из тыквы, блядь, поднесу, блядь, раз по тыкве и тампокс, хуёк такой, говорит, вот и пользуйся, он говорит, надолго тебе хватит, только до 12 часов, смотри, блядь, превратиться в тыкву нахуй. Представляешь, тампокс в тыкву превращается в тебе, какие ощущения, блядь, а? Халя, это ей напоминание такое, блядь, строгое, нахуй. Короче, Золушка вся напряглась, блядь, спокойно все. А в это время эти сестры пёзды, блядь, с мамой, говорит, ну слушайте, пойдемте пробзимся, блядь, девчата, блядь, а? Они говорят, а ничего, да чего, пойдем пробздимся, пернули по несколько раз, аж платья вздулись, блядь, от гороха этого нахуй, блядь, и пошли пробздеться, блядь, к королю, блядь, значит, во дворец. О, вот и, значит, пошли пробздеваться, блядь, и Золушка час настал, блядь, и она туда, в карету, блядь, кучер, все хуярит, хуярит приезжать на бал, блядь, кто такая, блядь? Как так, блядь, никто не знает нихуя, она молчит, блядь, не создается, блядь, говорит, а хуй тут вам пиздеть, блядь, говорит, давайте, говорит, танцевать, говорит, встаньте, говорит, дети, в круг нахуй, ты мой друг, и я твой друг, и давай пиздавать эту песенку веселую, да так расплясалась, блядь, что все прямо, ну, сука, а эти, блядь, стоят пёзды, блядь, аж зеленые от зависти, блядь, что за баба такая, блядь, что она всех обидела, смотри, принц голову потерял, блядь, мотается по дворцу за ней, хуем об углы задевает, блядь, где это все, это пиздец. Ты такая, блядь, она делает, вы что, не замечает, блядь. Я такая наивная пизёночка, наивная. Встаньте, дети, встаньте в круг, встаньте в круг, встаньте в круг. И все как дети, блядь, запрыгли, заскакали. Кто, блядь, пёзлами затрясли, блядь, хуями заболтали, блядь. Такая радость у всех, блядь, король чуть, блядь, с трона не ёбнулся, блядь. Кто такая, блядь? Ну-ка иди сюда, блядь. Стража, блядь, караульте нахуй, пизёнку, блядь. Такой голос у неё бесстиральный, блядь, такой, сука, блядь. Смешной такой король, блядь, сука, буду. Коль, блядь, да наливай, пуль там пизду. Я тебе голос такой ему показал, блядь. А принц говорит, папа, блядь, батяня, сука, я влюблён, блядь. Он говорит, ну, хуй делать, блядь. Сейчас подожди, после, говорит, 12 мы все это дело разрешим, да. Ой, он же не знает, блядь. Что у него в пизде, ладой тампокс, блядь, который в тыкву превращается, блядь, ты понимаешь, нет? Она так увлеклась, встаньте, дети, встаньте в круг, встань, ебать, и уже бум, бум, блядь, как она пизданет прямо из круга, а ее все, куда ты нахуй, блядь, куда ты, блядь, пиздой, да бросьте вы нахуй, у него сейчас разрыв случится всего, блядь. А у нее, блядь, на ногах-то были такие туфельки, блядь, ножки маленькие, блядь, маленькие. И туфельки из хрусталя чувак вылил, блядь, о, из хрусталя, понимаешь? А уж я сколько раз ударила, она как пизданула по лестнице, блядь, и туфель-то один хуяк у нее. Она, блядь, да уж некогда в пизду, челка, беги, скорее, сейчас в пиздец тыкву превратишься, нахуй. И мне прям даже нехорошо, как представлю, как у нее в пизде тыква, блядь. Она вторит, сика, в это время, бо, она успела только напить какую-то... вынуть, блядь! И вот это время, пиздец! И мы все в стороны, нахуй, карета в тыкву, блядь, превратилась, тыква рядом лезет, тампокс, блядь, золотой, блядь, и она вся в говне. Опять, как будто не мылась нихуя. Ну ты веришь, нет? Я прям даже заснулся, думаю, блядь, ну за что ее опять в говно-то? Она пышкандыбала пешком, блядь, по кустам, нахуй. Во! И принц выбегает. Ку-ку, ау, где ты, ёпти, девушка, блядь? Ты мечта моя, хуё моё, блядь, хуй-то! След простыл в кустах. А король такой смешной, бля. Эй, стража, говорит, стража, а не пробегала ли там девушка, блядь? Отец, сука, тоже пиздаду им скучно. Он говорит, хорошенькая. Он говорит, блядь, дураки. Конечно, хорошенькая, блядь, ну где она? Нет, говорит, не пробегала, бля. У, блядь, какие, сука. Короче, все загоревали, блядь, и травур. Травур, блядь, по всей стране. Соскочила, блядь, с одноглазой змеи девка. Только у него все встало, блядь, не на тебе такая история, блядь. Туфельку-то он нашел эту хуйню. И он с ней спит, блядь, ты понимаешь? прямо облизывает ее всю, за пальху сует и с ней спит. Потом говорит, да хули я этот туфель ебу, ёпта мать, надо вторую искать. Говорит, батя говорит, правильно, сынок, блядь, давай искать, пошлем скороходов, блядь. Скороходы вперед, блядь, те ломанулись. Ху-ху, а им сапоги такие дали по яйца, блядь. Один надеваясь, пошел нахуй спарить, блядь, семимильными шагами. Вот один такой, как ебанется в сад к этому леснику-то, блядь, там эти пёзли сидели. Вот так, ну-ка вы пёзли, говорит, блядь. У кому этот туфель налезет, тот и будет, блядь, этой принцессой нахуй. Ёб твою мать, что тут началось, блядь? А тут Зёлушка по заборчику пиздует, как всегда, своей странной походочкой, блядь, в деревянных башмачках, чоп-чоп-чоп, по пизде мешалкой, блядь, об забор задевает, блядь, ножки не гнутся, нихуя, палочки-верёвочки, блядь, понимаешь ты? В рот на всех пых, она смотрит, как эти примеряют сестрички, а сама смотрит, говорит, моя ведь туфелька-то, ебать её в сраку. Неужели чуд не произойдет нихуя? А в это время внутренний голос, чудес нихуя не бывает, Зёлушка, блядь. Она говорит, ну отъебись от меня, внутренний голос, блядь, не могу я, блядь, хоть какой-нибудь чуд должно быть, кроме того, что у меня в пизде тыква не родилась, блядь, кроме того, должно что-то произойти или нет, блядь. Ой, какая история, Колян, блядь, наливай скорее, не могу. Одно как начал напиздовывать себе, блядь, ну одной совсем нахуй. То есть не на палец, у нее еще подагра, блядь, сиська торчит, блядь. Мама потом говорит, дайте мне, я говорю, ты что, охуел с этим ебалом, блядь? Да даже налезет, тебе просто пизды дадут во дворце и выкинут нахуй под сраку, блядь. Куда с этим ебалом? Ебал ты не переделаешь, блядь, нихуя. Потом одна говорит, давай запупыривай. Мама говорит, да я тебе, ну-ка сожми, сука, зубы, блядь. Влезла нахуй. Ай, думаю, блядь. У, блядь, залезла, блядь. Раступить не может, нихуя. Как она у ней пизданет с ноги, блядь. Туфелька, блядь, она волшебная, блядь. Мальчик подарил Паш, блядь, еще он, говорит, я не волшебник, я такой учусь, блядь, ей когда туфель тебе дарил, этот феин, блядь, какой-то племяш, блядь, хуй его знает, блядь. Короче, блядь, как она пиздает в небо, говорит, не, нихуя не подходит, блядь. А говорит, Зёлушка, говорит, ты, блядь, а можно мне померить? Я говорю, да ты заебалась, что ли, блядь, дура, ёб твою мать, куда ты нахуй мерить с таким ебальцем, блядь, черный нахуй, говорит. Тот говорит, не, у нас демократия, всем пёзлям от старого до мала, всем надевать. Ну давай-ка, пизда черная, давай, надевай. Та говорит, хуяк, а у ней, бля, как влитой, сука, Коля. Как влитой, у меня сердце, думаю, ну что, говорит, придется, блядь, явиться нахуй. Зёлушка, говорит, как же быть, блядь, как же мне помыться-то нахуй? А где, блядь, я говорю, тетя, блядь, подыхаю, помирает тетя. Последний шанс у меня в жизни, бля, выйти из этого говна. Вылезти из говна. Вот, понимаешь, нет, когда человек очень мечтает выбраться из говна, он обязательно выберется, даже ему, блядь, и сейчас ему поможет, и шанс у него будет. Но только надо хотеть, очень хотеть из говна вылезти. Вот ты сейчас в ремонте в своем ебучем. Хотел из говна вылезти, и вылезешь, блядь. Сейчас делаешь не евро, но хоть нормально будет, хоть унитаз у тебя будет нормальный, без трещин, блядь. Ты понимаешь, кто привык за свободу бороться, нахуй? С нами вместе пусть сейчас поет, наливай пизду. Кто ищет, тот добьется. Кто весел, тот смеется. Кто хочет, тот всегда найдет, ебать, мои старые костыли. Ты понял, нет? И вот ты, сука, понимаешь, и пошла она в замок, блядь, и пришла, и сказала, вот так и нахуй, блядь. Принц ее сразу узнал, охуел, трусы выбросил, о, в смысле, туфельки сошлись, блядь, эту выбросил, перестал быть фетишизмом, стал ее. И стали ездить и позевать, свадебку захуярили, баб этих выгнали нахуй. Это кто, говорит, такие запёр? Лесник сказал, пошли нахуй, всем пизды дал, всех разогнал, блядь. И все зажили счастливо и весело, Колян, ёпты, наливай. А как же, без пиздюлей, как без пряников.

что, Коля, корешься мой драгоценный, ну? Неуемный ты мой, опять тебе все расскажи да покажи. Телевизор надо смотреть побольше, блин. Хотя там смотреть сейчас, если сказать, кроме канала культуры, ну совершенно нехуй стало, блядь. Все игры, игры, играем все, ёптай мать. Игрушечки, смехуёчечки, блядь. Кто больше денежек выиграет, блядь, то купишь пиво, там на пробке смотри. Все там написано, блядь. Может там хуй написано, что хуй выиграл, что ли, блядь. Резиновый какой-нибудь тебе подарят, блядь, сука. Вообще это все такое объебалка кругом. Собери 10 пробочек, а чтобы собрать 10 пробочек, надо выпить 20 ящичков, блядь, поголовное пьянство, блядь. Призывай к чему? Собери этого, того. Дети, блядь, опухли от пепсиколы, сука. Я говорю, своим, я говорю, сука, чтобы не грамма, блядь. Не пить, сука, блядь. Сдохните в пизду раньше срока, блядь. С этими крышечками, блядь. Все собирают, все ищут, блядь. Поди туда, не знаю куда. Ява золотая, блядь. Кругом на тебя со всех углов, блядь. Надежный друг, бля. Вот она, ява, бля, кругом обступила путешествие, блядь, золотого табака. На остров Яву, бля, ёб твой. В метро, сука, сидишь, блядь, думаешь, куда деваться нахуй, блядь. Компания, Коля, за компанию, знаешь, что у нас творилось? Ой, блядь, и вспомни. Ты что, в наши советские времена, блядь? Компанейские наши, блядь. У нас как компании пиздят всем. Компании какая-нибудь, блядь, антиалкогольная, пиздят всем. Не только алкоголикам, блядь, всем пиздец. Понимаешь, что это компания, блядь. Ты попадаешь в общие, блядь, эти вот компанейские рамки. Там уже не считается нихуя. Вот сейчас едешь, блядь, да, раз гаишник стоит, блядь. Раз второй через 5 метров. Через еще, блядь, и все палками машут, и все в трубочку заставляют идут. Компания, Коля, блядь. Это явно компания. Они собирают, явно собирают, блядь. У них явно кто-то, блядь, то ли помер, блядь, не могут похоронить, нихуя. Собирают деньги, блядь. Ну дай им бог, конечно, здоровья, блядь, чтобы все были живы. Значит, другое собирают начальнику на БМВ, нахуй. И начнут еще такое, блядь. Ой, какая у них тоже компания кругом. Все продолжается в этом компанейском духе. Вот я тебе толкую. Ты на эти компании не обращай внимания. Ты вот наливай, ты что-нибудь все купил. Пивка, я говорю, поди купи хорошее пиво. Ты, говорит, Солодов, блядь. Вот я, говорит, за качество отвечаю, говорит, за наколочку ответил. Ну, ответил, ну, все ты пьешь, блядь. Вот все ты пьешь, по вкусу ты чувствуешь, нет? Кислятину какую-то, блядь. Я говорю, янтарная, блядь, там. Сука, элитная, блядь. Ярославские пива, блядь, люблю. Ну, арсенальная, крепкая, блядь. Арсенка, кореш мой, блядь, драгоценный, один мой знакомый, вот, который, помнишь, на машину-то прыгает, блядь, вот это, с ракой и бутылками-то, бля, хуяк и задавил, блядь. Ну, рекламу видел, не? Это кореш мой, блядь, Сергунька, блядь, ёпты. Так, сука, что они все сделали, блядь, они его снять-то сняли, блядь, денег-то ему хуй, блядь. Потом как наклеили, блядь, везде плакатами. Он говорит, это же мое ебало, а заебало мне денег, говорит, а по ебалу. Вот а в суд, блядь, а и в суд подавайте, бля, подал. Адвокат обосрался нахуй, бля. О, как, сука, бывает, блядь. Так все хуй с ним, с рекламой, блядь. Попробовал, что нравится, то и пей, блядь. Попробовать надо, ну вот я солодовый попробовал, ну все, ну так, бля. Ну что, это углекислый газ какой-то, блядь, 8 кислит, в животе забродило, пернуть хочется, ну, так, блядь, как-то не оттягивает, не оттягивает, не оттягивает. Ну, выпью, хуй делать, другого не налил, нихуя, что ты, бля, будешь делать. Ну так вот припьешься, вроде ничего, блядь. А вроде как с 903 года он эту хуйню выпускает. Ну тоже пиздят все, кому не лень, блядь. И вот, Колян, ты веришь, нет, я тут совсем охуел, блядь. Сижу, блядь, безделье, не гляжу, блядь. Пить неохота нихуя, кризис, блядь. Икру всю скупил в магазинах, нахуй, по дешевке, блядь. И что ты думаешь, блядь? Напал на одну книгу там, блядь, сука, в библиотеке. Ты знаешь, написано, оказывается, раньше, блядь. Вот раньше, блядь. Ну вот, сука, совсем давно. На земле жили только одни славяне, блядь. Ты веришь, нет? Я охуел? Как одни славяне? Ся, Восток, там арабы, блядь, живы. Хуйня. Одни славяне, говорит, жили, блядь. И из этих славян произошла вся та хуйня. То есть, которые славяне работали, блядь, горшки там делали, обжигали, дома строили. Они славяне так и остались. А те мудаки, которые пошли воевать,

сыновочка сидит, бля, чаек пьет себе, бля, вот из такой чашечки, блядь, всякое, бля, подогрел себе, водяра у них такая, всякое подогрел и говорит, сикока, сикока, блядь, ебать, мистера Флераку, блядь, такой добрый, блядь, нахуй, сука, на найц, блядь, а у нас, блядь. Один обосрался, другой обосрался, бля, всех на Волге, блядь, сука, белорусы, блядь, тоже охуели, блядь, совсем рода сих пор. Председатель колхоза пришел к власти, блядь, так всех на колхоз потянуло, блядь, все в колхоз, нахуй, блядь, хуй в сраку, блядь, вот это, блядь, вот этим запретом нихуя не сделаете, Лукашенко этот, блядь, говорит, всех, блядь, с этих мерседесов, нахуй, блядь. Всех на БелАЗе, бля! На БелАЗе, бля, и погнали, сука! Я понимаю, на БелАЗе хорошо на разборке ездить, бля. У него, сука, колесо, ты переехал, блядь, 5 мерседесов, и пиздец, и разборка кончилась, блядь. Все, блядь! Там только пальцы торчат, блядь, и пиздец. И яйца, если остались, блядь. Пальцы, яйца и все. Вот чего он хочет, блядь. Да где ж такого металла взять? Аэрозия почвы, блядь, и все подавил. Зайчиков, муравчиков, блядь, лягушечек подоптал. Они же все, экология, блядь. Вот у тебя серебрин-то, блядь, и все. Пиздец, лягушечки померли, блядь, червячки повылазили, и в рот мячих пых все заканчивается. А я тебе скажу, кореш мой, странное дело, блядь. У меня есть версия, сука. Ну это версия, блядь. Все Лукашенко, бля, командовал каким-то колхозом под Чернобылем. Он явно мутировал, бля. Мутировал, сука, смотри, лысая голова, блядь, и один волосок, бля. Вот он вокруг головы заматывает, стесняется, лысина, бля. А чего стесняться? Ну лысина, бля, яйцо, сука. У нас вон, блядь, один, сука, ходил лысый. Срик, срик, потом говорит, хуяк и побрился нахуй, блядь. Так хоть стал на авторитета, похож, ёлок, до сих пор. На авторитета похож, сука, в законе, бля. Завозжали сразу вокруг. Говорит, о, блядь, сука, старик. Ты, блядь, так на тебя посмотрит, я тебя посадить тебя, блядь, в джип, ну, нормальный, блядь. То ты, сука, авторитет с собой, если, блядь, так вот и постесняйся, братва, разговаривай, блядь. Может, Лукашенко так посоветовал? Посади-ка его в джип, блядь, обрить его нахуй, блядь. И он авторитетом хоть себя почувствует, блядь. Ну, все он, сука, будет. Он, бля, будет. Вот я теперь президент, бля, вот на всех пых. Все на мерседесе, блядь. А теперь я всех в рот ебал. Прошу просить прощения, бля. Ой, ну мы же, бля, не про... А мировая общественность как нагрянула, бля. Говорит, ты что, Лукашенко, ты охуел, бля? Ты не понимаешь, блядь, своей проформы, бля. Ты что, ебаный рот, бля? Ты все, хочешь, чтобы тебе, блядь, нахуй послали? Он говорит, да я вас сам всех нахуй послю. И все, ты думаешь, блядь, все общество наехало, блядь, в дрозды, блядь. Давай будем смотреть, как белорусская, бля, республика развлекается. В смысле, как она развивается, блядь, как они там Лукашенко говорят, проходите, друзья мои дорогие, садитесь, пожалуйста, и в рот мячих пых. Но у него, блядь, был научный эксперимент, блядь. Он изобрел свой навоз, блядь. То есть свое говно. И он говорит, сука, то есть как, ну говно у вас все общее, блядь. Он говорит, это мое говно, блядь, в рот мячих пых. Ему говорит, вот все, он говорит, ся, блядь, так нельзя в рот мячих пых. Ну говно все общее, блядь. Он говорит, я туда добавки сделал, блядь. Я добавки сделал, это мое говно, блядь, пиздец. От него такой рост, блядь, свеклый и другого сахарного, блядь, тростника. Все, сука, на кубе, блядь, они все усерутся, блядь. Тут мы все охуели, говорит, Саша, рассказывай. Он говорит, а хуй вам в сраку, блядь. Я говорю, вам хуй рассказываю, усел, блядь. Я говорю, теперь президент его всех в рот еба. И усел, блядь. А мы, блядь, как? А Россия, блядь, а и мировые эквиваленты, блядь, как быть, бля, в рот мячих пых. Вы слыхали, как дают пизды, дали-дали, бля, в дрожа. А почему? Это был его секрет, нонсенс, блядь. И вдруг он чувствует, блядь, а он же живет рядом со всей этой хуйней, блядь. Там, сука, кругом мировая общественность, говорит, чувствую, спиздят. Мне стало казаться, что около меня, бля, в дрождях дохуя напихано, блядь, мол, этих вот, блядь, иностранных агентов, блядь. Ну каких агентов, в рот мячих пых? Все агенты, блядь, 007, блядь, закончились нахуй, блядь. Вот не, нихуя, нихуя. Сидят. И за всем моим говном, которое я изобретаю, блядь, а у меня говно... Они, по-моему, подглядывают, сука, и хотят спиздить

0: как я его делаю. Спиздит, блядь, секрет, сука. Явно спиздит. Он уже... Я говорю, как ты мог до этого дойти? Я говорю, дошел, блядь.
1: Вот видишь, дошел. Я посмотрел на него и вижу точно.
0: Дошел, блядь.
2: А вы...

0: Разды не полевы.
1: Тво, блядь, сука. Это значит, много яиц съел, блядь, белок. Сука, горло размокло. Чувствую, что я могу сейчас спеть тенором, блядь. Но таким, сука, что Лукашенко показывается немало, блядь. Такой тенор стоит дорого. Повороте, блядь, сука. Лучана, блядь. У-ху! О, блядь, испугались, а то-то, блядь. Я могу напугать кого угодно, сука, блядь. И вот ты что думаешь, блядь? И вот когда в этих, блядь, дроздах, каких дроздах, пиздах, а, нет, запутался совершенно, бля, старик, ой, блядь. Так, сука, Лукашенко все и осерьезнел, бля. О, слово какое носу. Вы, говорит, слыхали, говорит, как поют дрозды, блядь? Спрашивают у общественности, блядь. Общественность говорит, дрозды поют гениально, блядь, они поют, сука, заливаются, потом улетают все в пизду, блядь. По теплым странам, блядь. А Лукашенко, наверное, блядь, не понравилось, что они по теплым странам. Он говорит, а вы слыхали, когда пизды, блядь?
2: Как они побежали, ломанулись из своих дроздов, бля, в рот, блядь. Говорит,
1: уебываем, Лукашенко охуел, бля.
0: А я говорю, отдайте мое говно, отдайте, говорит, бля, все там грехи, бля. Да отдадим мать этого говно, бля, в рот, блядь, всех пых, блядь.
1: И так он остался один со своим говном. Сука, дверь, кто идет, бля, Зинка, что ли, бля, скрипит дверями, бля, заходи в пизду, бля. В рот я всех пых. О, здорово, принесла протяжку, бля. Сука, молодец, блядь, ориентируется, бля.
2: Меня заебало это, блядь, безграмотность, бля.
3: А что за проблема, блядь? Ну что, Крым это? Русский, блядь, это остров, блядь, или он, сука, нанайский?
1: Ну, что с ним случилось? Я и сам никто не понимаю. Крым стоит, где стоял, блядь. Но теперь он, сука, принадлежит Украине по полной программе. Ну, сначала ладно, блядь. Мы жили все вместе, блядь, вот мячих пых, блядь, туда-сюда.
3: Народу, блядь, было по самую сираку. Все пляжи, жопа к жопе, блядь, все жмутся друг к другу.
1: А у нас тогда были женщины очень солидные, блядь. На колбасе все росли, блядь. Все запастые, сисястые, блядь. Лежат, блядь. Все в шелковых бюстгальтерах, блядь. А купальников тихоя не было, блядь. Как войдешь на пляж, думаешь, ну пиздец. Шелковое море, блядь. Галька и сиськи одни торчат, блядь.
3: Ну какие? Да нужно смотреть, блядь. Вроде всех, блядь, вся стала скромнее, культурнее, бля. Вся приезжают люди, блядь, интеллигентные в Крым, бля. Но уже за границу, блядь. Потому что, сука, Никита Сергеевич, в рот мячих пых, в время, отдал, блядь, Крым, сука, украинцам, говорит. Он приближит Украине, блядь.
1: Я против украинцев ничего не имею, они хорошие мужики. Половецкая это сеча, блядь, это я, как ее, блядь, рубка, блядь, сеча, блядь. Я тебя породил, я тебя убью, блядь, Шевченко, блядь, и про... Хорошие ребята все в натуре, блядь. Но они, конечно, обрадовались, блядь. Они сразу его населили, блядь, и говорят, Крым наш, а теперь, когда вот эта хуйня произошла, какая хуй раз, кому ты ее отдашь-то, пизда? Крым-то все равно стоит на одном месте, блядь. Вот смотри, Олимпийские игры, бери, блядь. Вот идет Олимпийские игры, блядь. Все, кто побеждает, блядь? Россия, Америка, блядь. А почему, блядь? А ты не задумался, бля? А я задумался, потому что смесь, блядь. Там уже никто не знает, кто американский, русский, бля, все смешалось в доме Облонских, блядь. Как сказал великий писатель Лев Толстой, блядь. Чем больше наций, возьми, блядь, дворнягу нахуй, собаку, блядь. Вот в ней сколько смешана, блядь. Вот она самая умная, блядь. Возьми дога, блядь, мудак мудаком, блядь, сука. Вот собака, блядь, вывели, блядь, породу, блядь. Мудацкая порода, никто не понимает, блядь. Только рвет зубами или, блядь, жрет, да. И больше нихуя не делает, блядь. А вот там, где смесь, блядь, там все самое лучшее, бля. Самое, все, блядь, первые медали золотые все. Американцы и русские, блядь, все взяли в пизду. Вот так вот я сказал за нацию, блядь. Севастополь был и остается городом русской славы. Сколько там моряков наших...
3: Я не могу отрицать, что там не было украинцев, блядь. Поляков, нанайцев или других грузинцев, блядь. Конечно, они были.
1: А куда мы нахер денемся?
3: Как, бля, город русской славы Севастополь? Балаклава, я, сука, там был, между прочим, блядь. Там, сука, как нырнешь с этих катушек, бля, пиздец, катушек свалишься, там глубина, блядь. Там, сука, подводные луки стоят, блядь, только сообщаю, блядь, по секрету, блядь. Подводные луки стоят черные такие, блядь, сука. Выходит, блядь, я сам видел, как она входила в порт, блядь. Теперь они все расправлены, блядь. У меня Украина, нахуй. Хули они добывают, блядь. У них где-нибудь там медь, блядь, хуеть, блядь. Нихуя нету, блядь. Все подводные луки расплавили на спичке, блядь. Все нахуй, блядь. Накрылось медным тазом, блядь. На чугунки, блядь. На эту вот хуйню, на сковородочки, блядь. Тефлоном покрыли, блядь. Все подводные... Наши, блядь. Как ты, блядь? Ты что, меня не спросил? Нихуя, блядь. И что ты думаешь, блядь? Если так будет дальше продолжаться, блядь, это хуйня, блядь. Это экспрессия, блядь. Это что такое, блядь, получается, блядь? Я, значит, сука, я еще пацаном, блядь, сука, помню, как у мамы, блядь, из меня вычитали, блядь, деньги, сука, на этот флот, ебать его в сраку, блядь. Этот флот достался вообще никому, нахуй. И вообще, эту Украину, говорит, отдадим Нате, блядь. Какой Нате в пизду? Она тут не ночевала, блядь, даже близко, блядь, это НАТО, нахуй, блядь. Наш флот, наше железо, бля, родной. Я этого пионером собирал металлолом, блядь. Я, сука, не один крейсер набрал, блядь. Пускай меня спросят, хочу я отдать, сука, свой крейсер, блядь. Украине или Нате, блядь. Нихуя. Да меня, сука, всегда... Я математику не учил, нихуя, бля, русский язык нихуя не знаю, блядь. Я металлолом собирал днями и ночами, блядь. Для Советского Союза, блядь, для России. А его пизду Нате, блядь. Объебетесь, блядь, с этой Натой, блядь. А я, сука, за свой металлолом я спрошу с правительства, где мой металлолом? Отдай, сука! Отдай, сука, мой металлолом, чугун, медь и другие цветные металлы, блядь. И в рот мясих пых, блядь. Так я более того скажу, блядь. Народ славян начали гнобить по полной программе, блядь. Они, сука, взялись, блядь, за Сербию, блядь. А что Сербия? Всем насрала, блядь. Живет своей страной, блядь. Я, сука, тоже, мне попалась книга там, сука, блядь, большая. Я, правда, нихуя не понял, блядь. Хаджи Абрек, Хаджи Мурат, там какая-то хуйня, блядь. Я, сука, читал, блядь, какой-то турок, сука, написал. Тоже, блядь. Только они же, оказывается, турки-то там, блядь, давно зируют, блядь. Мы их Измаилом ебанули, блядь, Суворов сказал, пошли нахуй, блядь. Они ушли и обтекли, знаешь, вы такой, блядь, сели с Болгарию, блядь. Мы болгаров тоже спасли, между прочим, своих славян, блядь. Мы им устроили Сипку, блядь. Сипка, между прочим, дали пизды, блядь. Устроили, турки там обосрались, блядь. А вояки, блядь, хуяки, блядь. Пару раз пизды дали и все, отвоевались нахуй, блядь. Так они, сука, блядь, взялись, блядь, за Сербию, блядь. За Слободановича, за Миловича, за всю хуйню, блядь. Ладно, хуй с ними, со Слободановичами, с Миловичами. Но это же братья славяне. Позвольте, блядь, распалась Великая Империя Югославия, блядь. Но при чем здесь народ-то, блядь? Сука, значит, там все смешалось, бля, в доме, как Облонских, блядь, опять-таки. Сербия, Болгария, Хуярия, блядь, и прочие, блядь, албанцы. Эти вообще распизяи, блядь. Бать мои старые костыли, как так можно жить, блядь? Теперь они, блядь, очнулись. А у нас там в Косово, блядь, 20 человек, блядь, живет, а вот нас объебли, блядь. А тут американцы, блядь. А мы сейчас все НАТО натравим туда, мы решим. Кого вы решите, бля? А люди-то при чем виноваты? Они же не знают, они в подвал не попадали, блядь, и все. Они сидят, блядь, чай пьют, блядь, пиздят, там детей воспитывают. И вдруг хуёк, блядь, на них удар, блядь. За что? За какой хуй? Спросить, блядь, американцев, блядь. Билл Клинтон, ты чё, блядь, мой Клевинский слабо отсосался, блядь? Вот направляй свой удар, бля. Ты направь удар туда, куда надо, бля, направить его, бля. А то ты, сука, тоже, бля, хорош, сука. Чужими руками-то жар загребать, блядь. Набрал там, блядь, сука, наемников. И давай писать. Чего тебе в этой, блядь, Сербии, блядь? И туда тебе интерес, сука, блядь. Сербиянку ты не выбьешь, нихуя, блядь. Не дадим, блядь, нашу славянскую девочку, блядь, тебе, сука. Попросишь по-хорошему, тогда, может быть, поухаживаешь, блядь. Хочешь свой срок приезжать, тогда другое дело. Приезжай в Сербию, к Слободану Милоши. Мол, Милоши, у тебя бабы красивые. А там бабы красивые. Ох, там красивые бабы. Я в рот мясих пых, я видал на фотографиях, сука. Брови, блядь, прямо, сука, соболь, блядь. Сиськи торчат, блядь, все они такие усатенькие немножечко, блядь, но ничего, так темпераменты, видать, блядь, сука, жопа волосатая, ну ничего, хорошие бабы, блядь, понимаешь? И вот ты в рот мясих пых Клинтон, блядь, смотри, нахуя тебе этот удар, блядь? Пусть они там сами в своем говне разбираются, блядь.
0: Ну как же так можно, блядь? Там живут, блядь, братья-славянцы, блядь, и прочие. Живите дружно, ребята, бля, в рот носил. Им нужно, во-первых, я бы им, сука, сразу сказал, ребята, бля, я вам сериал посылаю про кота Леопольда, бля, сука.
3: Вот это им и сейчас самое главное, бля. Он им сказал, ребята, вроме этих мы, живите дружно. А то эти как мышки, блядь, кусают за сраку, блядь, большую собаку, блядь.
0: Ну, ёптая мать, ну, смешно, кота этого Леопольда за сраку мышки кусают.
3: Ну, им этот сериал сейчас необходим, бля. Вот я обращаюсь к нашему, сука, союзу мультфильму, бля. Сделайте им каждому по сериалу. Вот в каждую семью, в Косово, бля. Пускай смотрят. И пускай каждый день им говорит, ну, по-ихнему, то как у них там, там это, работня, бля. Или там, типа, братанцы, блядь. Или там, как их, добружане, блядь, там.
1: Надо жить дружно. Смотрите кота Леопольда в рот мячих пых.

0: что, кореш ты мой несбывный, Коля, блядь?
1: Сколько ты меня не доставал, блядь, отмалчивался я. Отвертеться от тебя никак невозможно. Сука, придется мне рассказать тебе это кино. Итак, Коля, наливай себе стакан своего ебучего портвейна, блядь, и слушай замечательный фильм, я тебе расскажу, который меня вот так вот достал, сука. «Атака клоунов, блядь!» Или как «Ватага клоунов», как хочешь назови, сука, блядь. «Звездные войны 2». Она же 3, 4, 5, 6 и окончательно. Дать блядь, когда не получится. Понял, нет? Вот. Итак, сука, художественный фильм. Триллер-блокбастер, он же «Атака клоунов», Коля, 2.
0: Тебе утихни, утихни, блядь. Утихни.
1: И сиди, сука, низко-ни, бля, как говорят в народе, блядь. Низко-ни, смотри мне в глаза, сука, блядь. Итак, Коля, давно это было. То есть, ну не то чтобы давно, а вообще не было нихуя. То есть это все в будущем, пизда. То есть этого еще не было, но как будто бы, блядь, было. Ты понимаешь? Вот в чем сложность восприятия, блядь, Коля. В этом сложность, блядь. Фантастика, ебать, тебе в сараку, блядь. И вот что ты думаешь, блядь. Значит, бля, я сначала тоже думаю, блядь, что же там за история такая, блядь? И главное, настолько меняются, Коля, культурные ценности, блядь. Ты понимаешь, нет? Вот там баба такая красивая, бля. Она говорит, женщина-сенатор. А была как будто какая-то, бля, королева княжна, бля. Ну, как будто, понимаешь? А там уже все объединилось, бля. Галактики, бля. Не то, что там, знаешь, там эти, блядь, нанайцы с этими стунгусами, блядь, друзья, блядь. Это все хуйня, понимаешь? Там уже не различают ни нанайцев, ни китайцев, ни японцев. Все смешалось, бля, в одну кучу. И такие, Коля, ебалы, если ты однажды тунгуса увидел, ёбнулся, блядь, то тут ты хуй, блядь, там держись только, сука, блядь, и друг Сипей Калмык тебе, блядь, просто покажется мёдом нахуй, блядь, лик, блядь, ясного солнца нахуй, пиздец, а вроде как мозгами думать, цивилизацию создают, ну, твою ебал там просто, блядь, за это медаль дали бы тебе. Я тебе говорю, что, блядь, там столько все поставлено на поток, блядь, чтобы полная фантазия была у тебя, что ты попал в тот век, нахуй. Какой там век, хуй его не знает, блядь. Хотя, блядь, ты знаешь, блядь, замашки все те же, блядь. В общем, короче, это, блядь, там баба, и из-за чего весь сыр-бор, блядь. Вот эта царица, блядь, ну, симпатичная бабенка, блядь, такая, сука, думаю, блядь. И, главное, зовут ее, сука, падла, блядь. Я говорю, блядь, я говорю, как же так за падлу, блядь, ее? Ну, там, может, не расслышал я нихуя, блядь, еще такая копия хуёвая, блядь, звук такой, блядь. А потом, когда этого героя зовут Аби, блядь, думаю, да, все понятно, нахуй, тампон, ёпты мать. Этого зовут Аби, эту падла, блядь. Как меняются культурные ценности, блядь, Коля. Ну, хуй с ним, не буду вдаваться в подробности, хоть она и падла, но женщина симпатичная, блядь. Ты знаешь, короче, за ней, блядь, идет слежка, блядь, ее хотят в пизду. Ну, замочить нахуй, понимаешь? Кому-то надо, бля. Думаю, это же, блядь, что ж такое, блядь, делается, а, Коля? Да каких же надо веков дожить, чтобы этого уже не стало, бля? Вот, сука, уже на уровне галактик, сука, летают. Хиндеруси пхай-пхай, блядь, китайцы, блядь, да-да, ура, нахуй, блядь, какой там нахуй ура, блядь. Такая ненависть, Коля. Убить нахуй и замочить, блядь, все то же самое, нахуй. Ну, все как на зоне, бля, кореши мой драгоценный, блядь. Дарвин, сука, блядь, все еще доказал, блядь, нахуй. Обезьяны, мартышки, все, блядь, смешалось, нахуй, в кучу, блядь. И там один, сука, оказался самый мощный, блядь, такой дедушка, блядь. Удод, блядь, ёптый мать, как его, с усами такой, маленький, узкий, блядь, торчат, как эти, нахуй, крылышки, блядь. Он такой мудрый, и все, знаешь, как говорить? Вот, например, я тебе говорю, Коля, блядь, я тебе скажу, например, положи, нахуй, нож на стол, блядь. А он все время так говорил, типа, Коля, нос положи на стол, блядь, нахуй. Понимаешь? Как-то он все время наоборот норовил. Так поэтически как-то говорил, блядь, понимаешь? Но мудрый оказался, блядь, и с палочкой, знаешь, так, под больного, под невалида косит такой, знаешь, я не валить, нахуй, блядь. Вот ходит, сука, блядь, знаешь, вот такой, блядь. Ну, сука, да, он, ну, это уже, это наши дела, блядь, понимаешь? Это натурный авторитет, чистый, блядь. Не выебывается нихуя, понимаешь? Типа пальцами не шевелит нихуя, у него и пальцев нет нихуя, ушками так только. Хуяк-хуяк, говорит. И такой все время усталый, блядь, знаешь, ну, говорит, да не пойти ли, говорит, нам, говорит, там посмотреть. То с детьми занимается, преподает им, блядь, науку, как, мол, летать, бля, камни останавливать на лету, сука, бля, такой, наш. Он у них главный зидай, понимаешь, блядь? Да не зидай, Коля, ебаный в рот. Это из другой уже, в другом фильме, нахуй. Мясичковая серия пойдет, пизда. Не зидай. А он говорит, как его, блядь, диджей, блядь. Ой, ёпта, сбил ты меня нахуй, блядь. А это где? Зидай, блядь. О, ну, по фамилии которой Аби, блядь. Аби, Ван, блядь, ну, тампон, ёпта, тампокс, ёбаный, Аби. Понимаешь, ёбаный, но он хоть и тампокс, но такой, сука, видный, блядь, тоже спокойный, блядь. И у него там ученик, блядь, типа. Такой дзидаёныш, понимаешь, блядь, дзидёныш, блядь, тьфу ты, сбил ты меня нахуй, блядь. Ну, дзидок такой, блядь, знаешь, он ещё горит нетерпением везде. Ну, они, сука, чем отличаются от простого народа, блядь, сука. Так в чём конфликт-то, понимаешь? Это падла, блядь, понимаешь, это хорошая девушка, я имею в виду. Это сенатор, блядь, она хочет, чтобы только дзидаи вот эти вот, блядь, все, блядь, следили за всем, охраняли, блядь, войны, нахуй. А у них у каждого, знаешь, такие палочки, блядь, а из них меч такой, сука, световой, хуёк, блядь, разного цвета, чтобы не перепутать, нахуй, кого ебут, блядь, понимаешь? Рос, блядь, не успеешь моргнуть, уже пиздец себе, понимаешь, настал, блядь. Ну, что тут моргать, сейчас стаканом дам тебе поебалу, блядь. Я тебя без меча, нахуй, зарублю в пизду, блядь. Наливай, нахуй, в пизду. Ну-ка, бля, глоточек делаю, блядь. Вот, бля, вот это хорошее пиво, прям. Вот из-за этого весь сербор, а это, значит, падла. Эта девочка хорошая, она не хочет, блядь, это. Там, говорит, армию, говорит, ей, мол, готов. Давайте, говорит, армию создадим. Для защиты от кого, нахуй, вопрос? От самих себя, понимаешь, блядь, вопрос. Они же все живут в мире, понимаешь? Ну, если от другой галактики, ну, туда хуй вообще долетишь, наверное, бля. Ну, как это, нахуй, пока долетишь, бля, все поперемерли, нахуй, блядь, вот она уже забыли, зачем летели в пизду, ты понимаешь, нет? И все, ну, хуя ж прости армии, бля. Лишние рты, бля, говорят, какие нахуй рты, бля, там все за порядке, бля. Отстамповано, отгликовано, нахуй, там, бля. Там никакие ртани вообще не питаются, нихуя, и не серут, бля. Ну, вообще, так они хорошие ребята, все на одно ебло, блядь. Говорит, все, говорит, блядь. Это армия сильная, бля, они не раздумывают, они всех хуярят, бля, на всякий, сука. Армию надо, блядь. Она говорит, не надо армию, бля. Она девушка такая смиренная, бля. Вот три джедая, блядь, этих ёбаных. Аби, блядь, там тампон и тампокс, нахуй. Вот трое их, нахуй. Блядь, вот они летают, блядь, с этими мечами. Причем все, сука, делают, блядь, характерно, Коля, бля. Владеют телом полностью, прошлятся, нахуй. Упал, блядь, смотрю, летит в прорву куда-то в бездну. Блядь, это я кричу, а он в это время молчит, сука, он знает, что он долетит, сука. Хуяк для края, блядь, какой-нибудь самолета схватился, нахуй, и дальше, бля, хуярит, блядь, понимаешь, нет? Сила внушения, блядь, они действительно всякую армию могут поебать. Но тут, понимаешь, блядь, иначе, блядь, тогда и фильм бы не продолжался нихуя. Раз они такие мощные, блядь, неподкупные, блядь, нихуя, везде они падают, везде вздымают, летают, вылетают, блядь, хули там. Вот неинтересно, блядь, надо же изъян найти, блядь. Продолжить фильм, значит, где-то кто-то посильнее есть, блядь. Есть, бля, Колян, сразу скажу, блядь. Какой-то хуй, блядь. Он говорит, я тоже из дедаев, блядь. Он говорит, учитель, говорит, а ты мой учитель. Оказывается, вот этот с усами мелкий, блядь. Йоде, блядь. Юде, блядь, ебаный. Он, блядь, ты понимаешь, сука, оказывается, всех там уже переучил, уже сам он самый старый, блядь, но такой шустрый, как веник, блядь. И он и этого тоже учил пиздука, блядь, понимаешь? Который все это и затеял в результате выяснять, кому это все надо. Вот кому все это надо, блядь. О, пидорас, блядь, сука. И вот такой человечек нормальный, блядь. Так с бородкой, блядь, симпатичный, сука, блядь. Ходит, сука, блядь, ебалом бороться. Нихуя, блядь. Ну что ты думаешь, блядь? И началось это вот такое, блядь. Значит, оказывается, эту бабу подослали, они ее вычислили, блядь, убить эту падлу, блядь. Падлу не убили нихуя, короче, падла спит, блядь, спокойно, блядь. А ей, блядь, там, сука, блядь, через стекло трубочка засовывается, нахуй, блядь. А эти джедаи сидят, пиздят, кто у них там. Ты, говорит, еще молодой, не пизди, говорит, учись хорошо, блядь, будешь хорошо летать, блядь, все чувствовать, блядь, молодец, нахуй, блядь. Ну вот как через стекло, сука, трубочка пролезла. Вот это я до сих пор не пойму, нихуя, блядь. Блядь, пролезает через стекло, и оттуда, блядь. Не, блядь, ну такая мразь. Две таких, ну, знаешь, опарышей видел, нет? Вот в говне, блядь, опарыши, блядь. Вот, сука, смяк, смяк, блядь, только с ногами. Это, говорит, ядовитые саламандры, они нахуй ее в пизду съедят. Они, сука, нахуй, хоть и глисты, блядь, а то и соображают, блядь. Ну, перекликаются, переглядываются. Рассвет, блядь, это робот там. Бу-бу-бу-бу. Типа заебу, кто тут нахуй? Смирно всем стоять, блядь. Нихуя, блядь. Они раз пригнулись нахуй. Потом раз, тишина. Они опять хуяк. Так этот, сука, юноша, блядь, джедай. Молодой-то, блядь. просёк этот момент через стенку, Коля, блядь, влетать только она, ей куську, блядь, прислонился, я, говорит, я тебя укусю. И он этим мечом, хуяк-хуяк-хуяк, и на две части рассёк обоих, блядь, не целясь, нихуя, Коля. Вот так вот, с ними не забалуешь нихуя, бля. Она проснулась, ой, в чем дело, говорит, да тут, блядь, дело, сука, пахнет керосином. Подожди, не до тебя, сейчас мы эту падлу будем ловить. Ну, точно не тебя, падла, блядь, ну, прости, а ту другую падлу, блядь, которая действительно падла, блядь, понимаешь? И бросились этой, а она уебывает. А этот, сука, сел на мотоцикл, ну, типа мотоцикл, там, без колес, там, хули, блядь, там, силы трения, блядь, все предлено нахуй. Без колес летят, сука, тут кругом, блядь. Снуют эти ебаные, блядь, ножи. Как они не сталкиваются, нихуя, гаишника ни одного, нихуя нету, блядь. Никто палками не машет, блядь, никто шарафом не берет, блядь, думаю, вот жизнь, блядь, красота, сука. И этот-то, этот, юноша, блядь, прицепился какой-то пизде, летит тоже нахуй. Смотрит это, на приступочке, блядь, куда-то садится, съебывает нахуй на другую, блядь. Она его из ружья как ебанет, блядь, ну его хуй промахнул, блядь, как пизданулся и пуп полетел в тартарары. А хуля, а там другой уже. Наш, блядь. Главный жида его. Хуяк ловит, говорит, ты что, охуел? С такой высоты падать, блядь. Смотри, блядь, нахуй. Разобьешься нахуй, говорит. Шутка. Шутка жида, ёпты, блядь. О, короче, блядь. Где наш, говорит, не разбивалась нихуя, говорит, блядь, да? Пиздец, говорит, а ты палочку зря потерял, нахуй, блядь. Он ее подхватил, хуй знает, с какой высоты, блядь. У него упало, нахуй. Меч, меч, жида, блядь. Пиздец, хотя где их делают, нахуй? Может, на каком-нибудь заводе Искра, блядь, понимаешь? Хули, если этих шампуют ебаных клонов-то, блядь, клонов. Их штампуют. Ну где ты, блядь, и мечи джедаевские, наверное, делают, блядь. Тоже там штампуют, нахуй, блядь. Ну какой? Почтовый ящичек какой-нибудь тихий, блядь. Хуярик сидят. Только на другой планете, нахуй. Все, посторонний вход воспрещен, нахуй. Предъяви пропуск, товарищ, блядь. Здесь мечи джедаев делают, нахуй, да? Ну, послушно, послушно, блядь. То есть потеряешь, ну, пизды тебе дадут, блядь. Вот этот ушастенький, блядь, Йода, блядь, он тебе пизды и даст. Первый, нахуй. Ну, мысленно, он физически не будет нихуя, он тебя мысленно унизит, блядь. То есть вот ты до какой дошел степени, что меч ты потерял. Блядь, вот он так говорит, обычно, блядь. А чувствую я, этот молодой-то в нее, блядь, так эта, сука, нацеливается, блядь. Думает, уже где, блядь, что у нее, наверное, как и на лепезденку сходить, блядь. Она ему тоже там вопрос такой на засыпку сделала, говорит. А что, говорит, типа... юноша джедай, а вот джедаи ебутся вообще или нет, блядь? Намекнула, понимаешь, типа? Он говорит, я не знаю, говорит, вообще-то, говорит, ну, вы, говорит, можете растерять свою физическую силу. То есть, не то, что хуй с этим. Нет, не то. Нет, Коль, ну ты не об этом думаешь, блядь. Ну, перестань слетать, блядь, там, падать куда не надо, нахуй, блядь, там. Понимаешь? Вообще начнешь обсираться вдруг, блядь, понимаешь? Ну, любовь, ёптема, это чувство, блядь, тонкое, понимаешь ли? Человеческая, он джедай, он получеловек. Тут разобраться сложно, бля. Он говорит, ну я пока не знаю, но надо проверить. И чувствую, у него глазенки-то, блядь, такие залупистые, блядь, он на нее уже положил. Понимаешь, я чувствую, там, ой, затравка, он из-за нее старался, блядь. И он уже расстарался, блядь, он за этой пиздой на приступку, блядь, туда-сюда. Хуяк, блядь, короче, блядь, она хуяк куда-то скаканула, блядь, в бар. Вот в этом баре, сука, они ее и взяли, блядь. А, говорит, падла, бля, попалась, ну, сука, ну, другая падла, другая. Только они ее, значит, ты кто, сука, кто с тобой работает, блядь? Хотели ее взять зажигалкой, нахуй, блядь. Не успела она ебаться, а, говорит, вдруг так, хуяк, блядь, ей прям, блядь, в грудь, блядь, какая-то стрелочка, хуяк, она сразу, пиздец, и дубы дала. Блять, между ними в этих не попало нихуя. И какая-то тень, блять, на карнизе исчезла. О, говорит, да тут заговор нахуй. Брось эту бабу, говорит, надо разворачивать, блять. К этому йоды, блять. Где тут нахуй воды какие, блять? Оказалось, действительно воды нахуй. Водяная планета, блять, сука какая-то. Ну, водная планета, это что значит, блять, что там? Одна вода, что ли? Да хуй, не разберешь нихуя. Там, говорит, камина. Камина, говорит, планет называется. Там, говорит, все и происходит. Вот туда, говорит, надо лететь. Пальцем показал, блядь, точно, нахуй. Тот туда и прилетел, нахуй, в пизду. Говорит, вот как пальцем показал, так, туда и лети. Прилетает, нахуй. Камина, бля, а там такие ебалы, Коля, блядь. Это, значит, шея, блядь, как у жирафа, нахуй. И глазенки такие, как у лягушки, блядь. И такой ебальщик, как у козы, блядь. Ёб твою мать. Вроде как баба. По голосу. Вот, говорит, вас там ждет, говорит, наш сенатор там какой-то хуй мамин. Хуй мамин выходит, говорит, очень приятно, говорит, мы ваши заказы делаем. Тот начинает понимать, что он попал. Попал, наступил на залупу, блядь, заговора. Ты понимаешь, нет? Так-так-так, говорит, делает вид, что нихуя не знает. Да-да-да-да, говорит, блядь, зидайте нас, говорит. Да-да-да, говорит, а этот юный остался с этой, блядь, с падлой, с красивой, блядь, девочкой, сенатором.
2: этот смотрит, бля, а там ебесь вот этих клоунов, нахуй, со страшной силой, блядь. Как говорит, делайте, говорит, мы. А у нас, говорит, есть, говорит, самый главный клоун, блядь, нахуй. Убивец, блядь, матерый подлец. Но, говорит, вот оставил себе одну особь. Биологическую, с ней живет. Я говорю, ну, наверное, бабу себе какую-нибудь, блядь, выбрал и живет с ней. Ебаться надо, ебать, ну, хоть и убивец, да, куда деваться, нахуй. А он, говорит, профессиональный убийца, келлер, блядь, космический, ты понимаешь? По его подобию мы и хуярим этих, блядь, беспощадные твари, блядь. Но приказ понимают, нахуй. Не иди, не идут. Иди, идут, блядь, понимаешь? О, говорит, пойдем, говорит, мы с этим поговорить бы надо, нахуй. Зайдем к нему, нахуй, говорит, смотрит, блядь, а он с сынком живет, блядь. Там сынок такой милый, блядь. Он говорит, ну, естественно, за папу в огонь и в воду, нахуй, блядь. Он же не знает, что папа, блядь, сука, убивец, нахуй. Пока суть до дела, нахуй, то-то все, блядь, этот понял, нахуй. Замазано все, понимаешь, обосрались, бля. Малина, бля, прогорела, блядь. Он, нахуй, в этот снаряд какой-то и пиздует. А этот, блядь, джедай за ним, нахуй, блядь, сука, тут борьба, блядь. Они куда-то все падают, летят по площадкам, по хуяткам. Ну, как надо, блядь, хуй разберешь, блядь. Короче, этот уебнул. Уебнул, сука, блядь. Ну и, блядь, на джедай, ну, ёпта, ну, что делать, блядь. И вроде все так хуёво, блядь. Ну и тут еще, блядь, сука, у этого молодого маму спиздили, блядь. Ну, а поскольку он все чует, блядь, он ему раз в мозгу. Что-то с мамой. Найди маму, явись, блядь, сука. Он говорит, а ты, сенатор, говорит, я должен к маме. Она говорит, ну я с тобой, я с тобой. А он ей тоже приятен, я чувствую, она ебаться, бля. О, бля, ну, сука, бля, куда жизнь, живое дело, Коля, бля, ебаться всем хочется, бля. Логично, разнотайтесь, нахуй, блядь. Ну, поехали маму искать, нахуй. Где, говорит, мама-то, блядь, там на базаре какой-то хуй летучий, блядь, продает какие-то, блядь, ананасы, блядь. И тоже Восток ебаный, блядь, пустыня, блядь. Говорит, маму, говорит, твою продали, нахуй. Как продали, нихуя, я уж Коля, блядь. Думаю, что, рабство там, нахуй, блядь. Каждый, что, а там разные планеты, у каждого свой период развития. Но они объединились поскольку, нахуй, понимаешь? Я говорю, на одной пауки, на другой говно ходячие, блядь. А на этом, блядь, вот эти вот азиаты, ёпты мать. Они продают все как всегда. Ёпты мать, он говорит, туда ломанулся, блядь. Все, бросил нахуй, блядь. Меч расстает, мой какие-то, блядь. Эти жилища эскимосов, нахуй, иглу, блядь. Или как они, только говном каким-то замазал, все, блядь, корой покрыто, блядь. Этот подкрался, прорезал эту иглу, нахуй, блядь. Смотрит, там мама на кресте привязана. И она так смотрит уже, так-то хуёво я чувствую, блядь. Фильм-то в чем тонок, понимаешь? Там уже заранее все понятно, блядь, понимаешь? Вот когда хороший фильм смотрит, и уже за 10 минут, можно сказать, чем кончится, нахуй, блядь, понимаешь? Вот этот фильм и такой, блядь, понимаешь? Я чувствую, мама сейчас умрет. Точно, блядь. Говорит, о, сынок, говорит, блядь, говорит, я, говорит, тебя узнала, какой ты стал хороший, как я рад. О, к чему бы это такие слова? Это значит, все, пиздец. Маме. Веришь, нет? Сынок, я рад тебя видеть, блядь. Ты стал большой, ты стал красивый. Я тебя поздравляю. Хуяк. И все. Говорит, о как. Мама, как же так, блядь? Короче, привозь ее туда. Говорит, маму, вот эти... Я их, говорит, всех снес с лица земли, нахуй. А теперь я, блядь, думаю, как старый знаток этих всех блокбастеров, Колян. У меня сразу мысли, блядь. Высокое чувство мести, блядь. Короче, они на этого хуя вышли, блядь, который клонов этих, блядь, заказал. Ты что, сука, говорит, блядь, выебываться будешь или, блядь, будешь жить по миру, нахуй? Он говорит, нет, буду выебываться, блядь. Повыебись и буду, блядь. И пошел, нахуй. И да выебывался, блядь. Поймал сначала джедая, блядь. И подвесил его за сраку, блядь. А у них, знаешь, там магнитное поле, нахуй. Он сидит, блядь, как хуй, блядь. А тут еще сильнее джедай оказался, блядь, понимаешь? Он говорит, ты, говорит, будешь висеть здесь, пока не усерешься, блядь, нахуй. А вот не хочешь, блядь, это вот на нашу сторону переходить. Ну иди к ебень матери, понимаешь, блядь, будешь висеть в этом магнитном поле. Мне поебать, мне тебя не кормить, нихуя. И... Вот так вот, нахуй. И усел, нахуй, блядь. Ну, короче, тут появляются все остальные, нахуй. Они ищут джедая, бля. Короче, начали выяснять отношения. Этот говорит, я, говорит, блядь, всех вас разъебу. Достали мечи свои, вот эти вот булатные, нахуй, блядь. С этими искры все разного цвета, а то хуй разберешь, кто есть кто. Так этот, сука, оказался действительно помощнее. Нашему джедаю пизды дал, блядь. Сначала этому пацану въебенил, блядь, так. Тут, говорит, упал нахуй, лежит, блядь. Причем и рукой током, как ебанет его, блядь, током электрическая, ёптаны. Хуяк-хуяк, и этому пизды дал бы. И лежат они, главное, блядь, лежат и раздумывают. Как же ты им пизды-то дал, блядь? Говорю, вставайте, ёб вашу мать, всё влезите, блядь. А это в это время хуяк и смылся, блядь, на самокат. И ебешит по вселенной на самокате, нахуй, не отталкиваясь ногами даже, блядь. Ну, сука, те, конечно, пока эти валялись, блядь, ожили, блядь. Говорит, ну что надо делать? Говорит, надо ему стрелочку забивать, блядь. Надо, говорит, пацанов своих звать, блядь, с этой планеты, где он там пошёл, нахуй. Потёрли, потёрли, говорит, так это, говорит, бля, братву надо брать, говорит. Иначе мы без братвы пропадём, нахуй, не разберёмся, нахуй, блядь, пиздец. Ну и, короче, крикнули, клич, тут братва на 600-х вся пиздоет, бля. Йода, бля, на Запорожье припиздовал, но не опоздал тоже, блядь, сука. Мощный старичок, блядь, сука. И тут началась, Коля, кореш-то мой дорогой, как говорят у нас, бля, разборочка.
1: Это, блядь, что ты?
2: А он, сука, нашел опору. На какой-то планете, блядь, с какими-то кузнечиками, нахуй, блядь. Там все с крыльями, блядь. Они говорят, слушай, на как на планету попасть, нахуй? Как ее попасть, нахуй? А не знаю, бля. А вон пар, говорит, идет. Это они отдушина у них такая. Нихуя себе, Коля, отдушина, блядь. Бежь, корабль туда, хуяк в эту отдушину, блядь, и съел, нахуй. Короче, этих, блядь, поймали, нахуй. И бабы с ними, блядь, и эта падла с ними, блядь. Короче, все они там вместе, кучкой, блядь, этот спрятался. Говорит, а у меня вот нахуй, блядь, мои, сука, блядь, народы подданные. Говорит, ну и ебало у них, блядь. А хули, вот такие по ебалам не выбирают, блядь. По мысли, блядь, по образу, подобию, нахуй. Вот, говорит, сейчас мы вас казнимо, так сказать. Привяжите их к этим, к столбикам, нахуй, на цепки, блядь. Ну, не могли бы по-простому ёбнуть пару раз, да и все. Не, ну надо повыёбываться. Ну и да выёбывались, блядь. Она, сука, блядь, одну-то руку освободила. Тонкое запястье вынула, блядь, на одной висит. И по этому столбу как пизданула, блядь, наверх. И сидит наверху, блядь. Ну, короче, они эти столбы повалили, нахуй. Тут началось восстание рабов, нахуй. Вот все как у Спартака, нахуй. Оказалось, что там уже сидели и ждали их другие джедаи, блядь. Человек 10, нахуй. Кто знал, нахуй? Они там уже заряжены, говорит, раз мечи засверкали, залупы, блядь, засвистерекели, блядь, ну, сука, началось, бля, великая ёбова, бля. Короче, хули делать? Отвал получился полный от этого дела, блядь. И тут, Коля, сука, все так уже, знаешь, пошло на нет, бля, я смотрю, вроде она в каком-то платье длинном, она все время в длинном платье, вот эта вот принцесса-то падла-то, она все время в таком длинном, бля, стоит, губе свои распустила, бля, и этот тоже впиявился, бля, как, сука, журавь. Ее, блядь, и тоже, блядь, вот ее облобызал всю, думаю, вот, сука, бля, говорит, ты же лисичка всех своих джедаевских наклонностей, ёпты мать, ну это хуй с ними, я чувствую, у него в глазах написано, хуй с ними, блядь, любовь — великое чувство. Потому что, Коля, запомни, сука, война войной, а ебаться надо, Коля, блядь. Вот в чем история. И в это время возникает хорошее ебальце нашего доброго дедушки Йоды, бля, который, говорит, вылез из Запорожья своего, нахуй, говорит. Так, говорит, блядь, друзья мои, конечно, свадьба — это хорошо. Но, говорит, война надвигается, говорит, чувствую я своими старыми костями, блядь, сказал он скромно, блядь. Ну, значит, наверное, серия будет еще одна. Какой-нибудь типа «Атака клонов 2», блядь. А на Морсе 3 и 4, блядь. «Люди в черном 10, блядь. Сейчас сериал ты не забалуешь, блядь. «Братан 4-жды», блядь, понимаешь? Сейчас какие фильмы-то? Вот чего надо смотреть. А ты говоришь, блядь. То есть, Коля, момент такой. Все как в жизни, блядь. Короче, каких ебал только ты не видел в этом кино, блядь. Но жизнь-то, Коля, остается жизнью. И как всегда существует добро и зло, блядь, на Земле, блядь, а в галактике и подавно, блядь. И без этого, видать, никакого существования в дальнейшем не будет, блядь. Добро всегда должно побеждать зло. Оно будет с ним бороться, так построен мир, бля. Сколько волка не корми, бля, Коля, а у слона все равно хуй толще. Вот и весь мой сказ тебе. Ну, кореша, вы мои драгоценные, я представляю вам данный альбомчик. Тут у нас вкладыши одних дохуя и больше. Мы долго молчали, вот я сейчас их кручу в руках, тут и, во-первых, у меня и тут и фотка, тут и то, чтобы народ не путал и знал своего героя, потому что много стало тут косить, подсюркаретного, лезть, понимаешь ли, с какими-то делами еще и выступают, да сюркаретный никогда не выступал, не выходил, как он может показать свое такое интеллигентное лицо.
3: широкой публики. Только мысли. Ну, короче говоря, в этом альбомчике и романтическом тут всяко разно. Не знаю, кому как придется. Но могу объяснить Франсуа Рабле «Интертенмент». Это тоже непросто. Это родилось просто в каких-то, каких-то бореньях, можно сказать, с самим собой. Поэтому мы тут вот все, что написано, все, что мы просим присылать наши песни на этот вот именно Франсуа Рабле, выговорить не могу, но вы прочтете на вкладыше, сами поймете, там все написано, все там. Песенки хотим мы поднабрать, уже набирается чего-то. Конечно, песни должны быть толковые, хорошие, понимаешь, с юмором, с хорошим, нормальным нашим юмором, сами понимаете. А клуб корешей, Сюры Каретного, мы решили тут с Коляном, конечно, открыть. Ну, пускай будет, пускай будет, тут все написано, все понятно, доступно. Оформите анкеточку, кто хочет, потому что там товарищи из Кёльна просто рвут на груди рубаху. Трусы сатиновые разорвали нафиг. Говорят, когда будет клуб? Будет клуб, будет. Все будет. Вот тут и анкетка приложена, все, кореша мои драгоценные, заполняйте. И это вам поможет в дальнейшем на сайте хорошо в ларёчек прийти, в наш, скачать свежую продукцию. Или просто получить по почте из ларька новый десёчек от Сюры Каретного. Там все написано, тем более я буду учитывать ваши пожелания, там, чего бы хотелось, как дальше жить. Тем более мне очень нравятся посетители нашего сайта и нашего форума, деловые все ребята. А у кого-то нет интернета? Тогда ООО «Отборные аудиопродукты» Сюре Каретному пишите почтовый ящик 121-467, город Москва, АЯ-4. И обязательно пишите ООО «Отборные аудиопродукты» Сюре Каретному, чтобы не было никаких разногласий. Чтений. Тогда все придет ко мне, а я вам говорю, все это действительно от Сюры Каретного, этот почтовый ящик и все эти дела. Так что, чтобы вы уже не бздели, писали нормально, кто хочет в интернет, кто хочет на почтовый ящик. А мы тут уже будем все разбирать, судить, и все будет в порядке, кореша вы мои драгоценные, с любовью, Сюры Каретный.
2: Вот, Коля, здесь только начало долгое, а так, в общем, проигрышей таких больших нет. Ты сразу наливай и приготовься, бля. Сейчас уёбываем с тобой оба. Наливай.

Это Коля Кайф, посёл таблеточный, бля, пиздец. Чего их не было в алмазах? ЛСД, ёптай.

Только они, знаешь, ебалами защелкали от радости. Тут вдруг, нихуя себе! Тень нагрянула, блядь. А там такие ребятишки, бля, наш акула, блядь. Потом, наш с ней какая-то барракуда, блядь, еще какая-то. Наш таким, ну, братва такая, знаешь. Местная, говорит. Мы, говорит, вообще-то вегетарианцы, мы рыбок не едим, мы сами рыбки, блядь. Ну, короче, так что-то вбили себе в голову всякую хуйню. Понимаешь, не едите вы рыбы, а и по ебалу-то как посмотреть, как же ты не ешь-то рыбок-то, блядь, а? Сука, ну как же с таким ебалом съесть рыбку-клоуна, это все равно все пернуть, блядь. В океане, блядь, кто же это такой, блядь? Насытится такой рыбочки, кто насытится-то? Никто, блядь. А нам ебало, знаешь, такое, Вилли, блядь. В мозгу Вилли, бля, малый извилин, я так чувствую, блядь. Мы, говорит, с вами будем дружить, вы наши друзья, а ты, Клара, значит, а ты кто? Этот, значит, Митрофан Ригадон, как его там зовут, блядь. Вот, и они, значит, мол, попизюхали с нами, у нас там вот этот корабль, где-то нам все стоит, мы там духаримся. Ну, духарились, короче, этой Кларе поебали, что как-то попало, блядь. И кровь у нее, блядь, пошла, блядь, и тут вся дружба закончилась, нахуй. Тут акуле стоит только чувствовать кровь, а ведь она, сука, Коля, за 100 километров больше даже. За 100 километров надо чувствовать кровь, если кто-то тебя за сраку, не дай бог, какой-нибудь морской ёж тебе в сраку вонзится. Уёбывай шерифов. Вообще уёбывай. Такие кровожадные, блядь, как они начали за ними гоняться. Эти в какой-то трюм заскочили, туда, блядь, там проскочили, там обосрались, блядь. Ой, ебало такое, блядь, он всю эту чуть подводную лодку не развез нахуй этот. Вилли, блядь. Они уж эти, барракудна его подруга, блядь, этот рыба-молот какая-то, блядь, говорит, да ты что, очнись, мы же рыбок не едим, мы сами рыбки, мы давали слово. Вот, не, бля, не могу, сука. Ох, как жрать хочется, бля, как я кровушку почти выслабовал, бля, вот так вот, знаешь, как говорится, до первой крови. Помнишь, как на Руси раньше? До первой крови, остальное уже все. А то потом разбусюлись и так, что пиздец. Некоторые, знаешь, как на кровь ерятся, бля, как акула, сука, бля.

блядь. Да хуй ты мамин, блядь, козёл. Блядь. Ты бабу захотел? Отпердоль. Ты живи здоровой жизнью, блядь. Козёл. Поебалу дала? Извини, бля, старуха.

ты бабу захотел? Отпердоль. По ебалу дала? Извини, бля, старуха. Любить так любить, ушибать так ебать, горячей, чем Ромео Джульетта.

0: Ты живи здоровой жизнью, бля. Ты живи, ты бабу захотел? Отпердоль, бля. Поебал, удала? Извини, бля, старуха. Извини, не получилось. Ну и так же, блядь, естественно, Руслан, бля. У того вообще окаменел. И значит, ну...
1: Мои старые костыли, ты пойми одну штуку, блядь. Эти все комплексы, блядь. Откуда они? Все надумано, блядь. Все из Америки, блядь. Все нахуй из Америки, блядь. Вот, смотри, кино у них, блядь. Кино начинается, блядь. Марки Басик, блядь. Раз, блядь, пизданулся обо что-то, блядь. Или там что-нибудь у него, блядь, получилось, блядь. И у него запало, блядь. И он вырастает, он начинает хуячить. А потом выясняю, хватают. Он уже всех там помочил, блядь. Вообще, у него комплексы, блядь, взыграли. Оказывается, его в детстве, блядь, там... Петушок в жопу клюнул, блядь. Блю, блю, блядь, сих ты. Ну кто это знал, блядь, что его петушок в жопу клюнул, то теперь, блядь, всех петушков, блядь, перевесло, передавило. И курятину не ест нихуя. У него комплексы, блядь. Ромя сих пы, блядь. Эти, блядь, американцы, они, сука, блядь, по этому поводу. Ой, блядь, у них делать нехуя, блядь. День до хуя, блядь, все, сиротва, все, пизде. Сидит на помойке негр, блядь, сырак, и туда уткнулся, блядь, одеяло накрылся, блядь. Одеял ты ему еще дали, блядь, прохожие, мимо, блядь. Из армии спасения негров, блядь, нахуй. Ну хуй сидишь, блядь, сидишь на угры, ворот тебя всех пыль. Иди нахуй, говорит, блядь. А не так негры с негры там, в Америке, блядь. Я говорит, нахуй, конечно, пойду, но тебе одеялки, пожалуйста, блядь. Во какой народ, блядь. Социализма, ебаный народ, блядь. Вот социализм, какой мечтали-то, блядь, большевики, блядь. По одеялку, блядь, и здесь только не обосрись, блядь. Лежи и не описи одеялку, блядь. Пускай тебе надолго хватит, блядь. Он говорит, ну иди нахуй, все равно негр, блядь, ему. О, блядь, не слушай, спасибо, бля, батюшка. У них нихуя. У них гордость, блядь, все время говорит. Иди нахуй, я хочу в помойке сижу, блядь. Вот он сидит в помойке, сука. Оберлялся, обосрался, блядь. Подходит исследователь, хуй какой-то, блядь, исследователь, блядь. Ну-ка, сука, что здесь нарисовано, блядь, на картинке, блядь. Он говорит, ебутся, блядь. О, точно, блядь. Посмотрел, а там действительно ебутся, блядь. А что там можешь сказать, блядь? А там, значит, ну, значит, так, линия, блядь, типа. А складывайся вроде как, они хотят узнать, о чем, мол, негр думает. Ну, о чем может думать негр, блядь? О баскетбольном мяче ебли, блядь, больше ни о чем, где хуя, блядь. Ну, и все у них, вот, блядь, в Америке все. Все надумано, Колян, бля. У тебя есть комплексы, блядь? Какие у тебя комплексы, блядь? Где занять четвертак, блядь, да? Вот и все, все наши комплексы, блядь, совет. Так все в Америке, блядь, там все они придумают вот в эту сторону, блядь. Хуй знает что, блядь. Все по-простому. Я считаю так. Водочки выпил, блядь. Никаких комплексов, ты хуя. Но в меру. Посел, бля, вышел на улочку, бля. Проулочек, блядь. Там собачка сидит, там, блядь, цветочек растет. Тут скверик, блядь. Поливалочка проехала тебя, босорола, блядь, нахуй. А ты радуй, блядь. Вот, блядь, слава богу, поебалу не дали, блядь. А тут ей поебалу дадут. А ты сейчас его сегодня убили, нихуя, блядь. Какие комплексы в пизду? Так ебать свои старые костыли, блядь. Ты понимаешь, сколько из комплексов всего складывается, блядь. Вот он, сука, блядь. Вот эти вот, сука. Вот они себя называются, блядь, эти трансвеститы, блядь. Это же пиздец, блядь. Какие деньги. Ну, хочу, сука, быть бабой, блядь. Будет. Елда, блядь, до колена, громя всех пых, блядь. Я порую, как? Он говорит, блядь, вот это вот, сука, вот это вот, ты видишь, блядь, это переделанное, блядь.
2: Ой, блядь.
1: Я посмотрел, ну я бы впердолил, блядь. Только не знаю, куда, блядь, громя всех пых. А у него елдомик такая. Ёпты, блядь, они что делают? Они хотят и рыбку съесть, и нахуй рыбку съесть. То есть рыбку съесть у елдомика остается, блядь. И делают все эти операции, бля, сиськи все вытягивают, бля. Все колют этими всякой хуйней, да, блядь. Ну, все вы взяли это вот, блядь, больше сиськи росли, волосы не росли. И все это, блядь, называется процессом опизденения. Грубо говоря. То есть у них, блядь, все вырождается, и там получается, как они в руках бабы, блядь. Причем вот под такой процесс опизденения они проходят, блядь, всю свою вот эту вот жизнь, сколько им дано, блядь. Вот кто чего убирает? Кто, блядь, молотом по наковальне хуящий? Кто хуем по этому, блядь, по столу, блядь, бьет? А кто нахуй вот опизденевает, блядь? Вот такая жизнь, блядь. Очень сложная, Коля, очень, блядь, тебе говорю, блядь. И вся эта вот хуйня, блядь, это Фрейд вот все говорит. Вот, блядь, мол, сука. Все, блядь, мы все в комплексах. Все у нас какие-то, блядь, таинства, блядь, сны. Он говорит, если тебе снится шляпа, дыркой вверх, это значит к пизде. Фу, как ты хочешь, блядь. Я говорю, так. Ну, если мне снится пизда. Ну, если мне шляпа, что ли, нужна, блядь? Все, шляпу что ли искать, все время ходить, блядь, сука. Говорю, если ты проходишь подарками, блядь. Не подарками, пизда. Не магазин подарки, блядь. Под арками, я имею в виду. Арки, знаешь, это, блядь, тут колоннады, блядь. Вот как показывают Чад де Барбару в рукой всех пых. Па-па-па-па. Там типа, кто тут насрал, блядь. И это музыка, блядь, и арки, блядь, такие. Вот эту хуйню пока, такие окошки, блядь, кругленькие, блядь. Значит, если подарками, это вроде как у тебя, блядь. Коля, ты не поверишь, а? Все, у тебя просыпается сексуальная энергия, блядь. То есть ты норовишь впердолить. Ты, блядь, спишь, блядь, мертвым сном. Нихуя никого-то не хочешь, блядь. Фред. Нет, блядь, встань, сука, и выеби кого-нибудь, блядь. Даже если никого рядом не будет. Ну как быть-то, блядь? Ну как выбыть, блядь? Ну шляпу бери, натягивай нахуй, блядь, скоро мячик пыль. Вот это был такой, блядь, великий, сука, философ. Он, сука, там, блядь, так замесил. У него... Я, блядь, одну книгу взял, блядь, его. Но я, сука, не понял. Нихуя тебе, скажу, Колян, блядь. Больно круто.

0: сука, блядь, там, Лев Толстой, блядь, там, говорит, блядь, тебе по еблу дали, блядь, подставь другое ебло, блядь. То есть не свое, а другого возьми, блядь, и подставь нахуй, блядь. То есть, чтоб ему по еблу тоже дали, блядь. Тебе так рост, блядь.
1: А там не все, блядь. Тебе, говорит, по еблу дали, жарко ему пиздание нахуй, блядь.
2: То есть он не догмат, блядь.
0: Вот я слово сказал. Ты знаешь, куда догмат, блядь? Догматизм – это, блядь, самое тяжелое, что есть на свете, блядь. То есть, вот тебе сказали, сри, блядь, и ты срёшь всю жизнь, блядь.
2: А если ты не догмат, то ты еще и писаешь, блядь. Понимаешь? Объяснил тебе?
0: О, вот подожди, блядь, перестанем пить, блядь, займемся философией, сука. У меня 4 тома мне тут кореш принес, блядь, говорит, на помойке нашел, блядь. 4 тома «История русской философии».
1: Там такие вещи, блядь.
0: Ну, я тебе даже пересказать не могу. Это, блядь, это не сказка, это не пером не описать. Это очень сложный процесс, блядь. Так что русская философия – это пизде, а Розанов, блядь.
1: Да, блядь, Розанов. Вася, блядь. Вася, это пиздец. Это такой мужик, я посчитал, я столько как...
0: Я, бля, я очень уважал, во-первых, бля.
2: Вот, бля, тоже помешан был, блядь. Да, это, блядь, сука. Ну, национальные вопросы, типа, вот это, блядь. Типа такой, макашевская темка, блядь, я его тронула, блядь. Это как там, жиды, блядь, там, Россию продали, блядь.
0: Сегодня, блядь. А в конце, чуть хотел, блядь, не это, в их веру перейти, блядь. Вот до чего дошел, блядь.
2: Это значит, блядь. Что это значит, Коля?
0: Это значит, что мысль его жива и ветвится, блядь.
2: Ну, блядь, свободно, это мир, свободно, блядь. А империи, блядь. Ты знаешь, что такое, блядь?
0: Нихуя, блядь, не осознаешь, что нихуя, блядь. Ты мой портвейн тут дуть сидишь, блядь, кроме всех пых. Ну, вот твое бытие, блядь. Бытие твое, блядь, кроме всех пых. Пошел, поссал, опять сел, портвейн будет, блядь. Ты мне это налей, нахуя. Ну, хуя тебе, блядь, не наливайся, нахуя. Я заговорился, блядь, предположим, блядь, рассказываю, блядь, ты... Вот нахуя себе, блядь. Вот бытие твое, сознание тебя определяет, блядь, твое сознание мутное, блядь. Вот и, сука, наверное, усюры, блядь, последний портвейн отнять, блядь, нахуй. Кстати, о портвейне, блядь. Ты уснул, что ли, ёпты? Слушай меня, пизда!
1: Стоит индус, блядь, с хуем, блядь. Прям показывают, я хуел
2: по первой программе, блядь.
0: Видали, говорит, товарищи, вы извините, что показываем голый хуй,
2: иначе невозможно показать, что он действительно камень держит, блядь. Камень, бля, ну я тебе скажу, килограммов, блядь, 5-6, сука. А то и больше.
0: От комплексов, нахуй! Ну, комплекс один, что у него хуй должен стоять. Стоять, блядь, он как именем революции, блядь. Хуёт, он, блядь, встаёт, всё, пиздец. Ты его лучше, блядь, употреби в дело, ты, ёпты, блядь, с таким стоянием. Другой сейчас, блядь, какой-нибудь импотент, сука. У него волосы на голове загорятся, нахуй, от, блядь, того, что, блядь, происходит, блядь. А этот стоит, сука, и камень держит, и долго, главное. Причем,
2: как он его поднял, сука, без бабы?
0: Я понимаю, поставили бы раком перед тобой кого-нибудь хотя бы. Хоть бы ты возбудился от вида, блядь. Нихуя, стоит трава кругом, камни, блядь. Стоит, хуй стоит, блядь, и камень висит. А сам уже с едой, блядь. Ну, не сказать, что, блядь, они там все охуевшие, блядь, там, не поймешь, нихуя у них там, блядь, уже возраста нет, блядь. Дети природы, блядь. Их называют дети природы, блядь. Стоит, хуй стоит, блядь, камень висит.
2: Вот, блядь, ты понимаешь, Колян, какая сюрприз, блядь? И все это... Комплексы они, сука, все завязано, блядь. У каждого человека.
0: Вот ты сейчас, вот я сидишь, да? Ты на меня сейчас смотришь, блядь. А у тебя, сука, явно комплексы какие-то, блядь, а? Колян, ты смотри, блядь, ты смотри мне, блядь, ножичек положи в сорочку, блядь. Ну-ка нахуй, блядь, своими комплексами, блядь. Я тебе, ты мне, сука, все сны будешь рассказывать, блядь. Я на контроль ставлю, блядь.
2: Кто ты снял их крейсер «Аврора» сегодня, блядь? Сейчас, когда, блядь, это вот встает над рекой, нахуй.
0: И нихуя тут смотреть на меня, блядь, такими глазами, блядь, как будто я портвейн, блядь. Что ты на меня смотришь, блядь?
2: И ты еще насчет меня, Колян, иллюзий не строй, блядь. Я, сука, простой, блядь. Все. Иллюзии не знаешь, что такое, блядь. Иллюзия, блядь, я объясню, сука. Вот ты лежишь на бабе и думаешь, что ты в раю, блядь. А на самом деле ты в 2 сантиметрах от сраки, блядь. Понял? Вот это иллюзия есть, блядь.
0: Ножик убери нахуй, блядь. Со стола, блядь, пизду. Там комплексы из себя полезут, блядь, сука, всю свою ленту, лезут, блядь. У тебя один комплекс, сука, вылезет, блядь, солитер, нахуй, блядь. У тебя живет давно он, сука, он худой, как собака, блядь. Вот смотри, вот солитер, у тебя один комплекс и вылетит, блядь. Вот все эти комплексы, вот как я тебе скажу, вот на мой взгляд, от того, что делать нехуя. А когда собаке делать-то нехуя, она яйца лезет, бля, в рот меня всех пых. Вот у нас сейчас на

началось, блядь. А когда мы жили при советской власти, блядь? Что, у нас были комплексы? Да ты что, блядь? Пока 8 раз стоишь, блядь, за бутылкой, ты тебя все ебало намнут, блядь. Поебал у тебя получится, сам оттолкнешься нахуй, блядь. Да у тебя, блядь, времени не было комплексовать-то по этому поводу, блядь. Вот так вот, от свободы времени, блядь, все комплексы разные, когда делать нехуя. Лежит на диване, блядь, как царь Гондор, блядь. Вот у него все комплексы. А чего-то у меня, блядь, вроде как залупа стала худее, блядь. Вроде у меня яйца свисли до паркета, блядь. Это добрая примета, кстати, блядь. Это значит, что-то случается, блядь, понимаешь? Да бегай побольше, блядь, по магазину. Скоси, как лось, блядь, астраханский, блядь, по лесам. Нихуя никаких комплексов не будет у тебя, нихуя, блядь, кроме всех пыль, блядь. Наливай нахуй.

0: Клёвая песня!
1: Клёвая песня!
0: Моксель, а ты на идиш умеешь говорить?
1: Не-а, не умею!
0: А я думал, ты умеешь!
1: Не, не умею я!
0: Не, ну понятно! Я просто думал, ты умеешь!
1: Не умею я, не умею!
0: Не, ну чё ты сердишься? Я ж думал, ты умеешь! А ты, оказывается...
1: Я не умею! Не умею!
0: Блин, Моксель, ну чё ты, я такого сказал? Ну чё ты так скипнул-то? Я же русским языком тебе объясняю. Сегодня утром я думал...

0: воды. Получил ваш папочка пизды.
1: Опять пух-пух. Идут погромы снова. Опять пух-пух. Привет от Макашова.
0: Получил по почте и заказ. И неделю прятался в матрас.
1: Кукла Моня, кукла Яша, кукла Соня и Абраша.
0: Ну и шо вам с этих перспектив?
1: Кукла Рива, кукла Лёва, кто не хочет быть здоровым?
0: Надо ехать в Тель-Авив!

0: Не в этом дело, Коля. Я о спорте говорил, пизда! Ты меня перебил! Сколько тут боулинг, блядь? А в городе Ростове, знаешь, как в боулинг играют тоже? Ой, любят, блядь.
1: Самое козырное место

0: Полярная станция. Комплекс.
1: Да не тот комплекс, который ты себе с детства загрузил. Все у тебя, мол, хуй маленький, блядь, все чего-нибудь.
0: Не в этом дело, пизда.
1: Комплекс имеется в виду, что там все есть, блядь. Все в комплексе твой, совместно, блядь.
0: Бильярд, хуярд, там, блядь.
1: И боулинг, Коля. И ты знаешь, там все характерно, что отсюда призы вручают, блядь. Кассеты, бля, хуё-моё. Я подписывал тут, сука, у меня рука заболела, блядь. Что, не знаешь, что такое боулинг? Пизда, засиделся ты, сука, на этой кухне. Ебать тебя колотить, блядь. Боулинг это, сука, это, блядь, это такой спорт, сука. Ну, как тебе сказать,
0: как объяснить-то тебе? Ну, как штанга, только живее.
1: То есть, силы тратишь тоже большие, блядь, но это все как-то живяльная игра, понимаешь, катишься по дорожечке, блядь.
0: То есть, как Колобка. Колобка, помнишь, как мы катали нахуй? Хуя Колобок, а он покатился нахуй.
1: Только ты можешь ногой пиздать, а тут рукой надо, рукой, Коля. Рукой, и берешь эту сигуночку, блядь, а там пальчики, сука.
0: Вот как раз для крутых, ты сам понимаешь, да? Для крутых там распальцовочка.
1: Ты туда вставляешь эти пальчики-то, блядь. Только не забудь их разогнуть, пизда, когда бросаешь. А то вместе с этим шариком так и пизданешься по этой дорожке, блядь. Как Колобок, блядь.
0: А если выберешь потяжелее, так он тебя и закатать может.
1: Помнишь, как у нас эти, блядь, матросы, блядь, открыли нахуй остров? Как они Кинг-Конгу дрочили. Помнишь, я тебе рассказывал? Не помнишь анекдот, не?
0: Ну, Кинг-Конгу, блядь. Увидели Кинг-Конга, блядь, он говорит, дрочить, сука, блядь.
1: Ну, они всей командой и бросили ему дрочить. А у него, представляете, у Кинг-Конга какой хуй-то, блядь. Вот они дрочь ему, блядь, бегают. Потом говорит, что, блядь, боцмана под шкурку закатала, нахуй.
0: Ты веришь, нет? Вот так может быть и там, в боулинге-то.
1: Кинул, нахуй, пальчики не успел выкинуть. Так шариком и закатайся под эти кегли, блядь.
0: А их там 10 штук стоит, блядь, пиздани.
1: Желательно все, конечно. Но это какую вибрацию надо иметь, Коля, кореша мой драгоценный. Чтобы этот шарик так вибрировал, знаешь, кидать.
0: Я там, сука, как-то посел, блядь, в эту, блядь, звезду, сука. Я говорю, ребята, блядь.
1: Он говорит, чура, ебать, Я говорю, колотить меня не надо. Ебать тоже не надо, я ебаный, уже все. Я говорю, позвольте метнуть шар, блядь. А говорит, за что тут брать? Я говорю, хоть за хуй, говорю.
0: У него хуй нет, он кругленький, блядь. Он же этот, как его, Колобок. У него дырочки, блядь. Я говорю, о, дырочки, это, блядь, мне знакомо.
1: Дырочная проводимость. Помнишь, по физике, блядь, мы, сука, всем классом лежали, говорю, бля. Мы тогда по дырочкам тоже уже были специалисты, блядь.
0: Ну, сука, короче, беру я этот ебаный Колобок, вставляю ему в срак, в эту, ну, в срак, может, попал, хуй его не знаю, блядь.
1: Говорит, ты только пальчики да разогни, да, блядь. Говорит, а ты не, говорит, не легкий взял, блядь, там потяжелее есть.
0: Тоже надо, понимаешь ли? В зависимости от твоей махалки, блядь, от той хуйни, блядь. И дорожечка, и кидай, блядь.
1: Только я тебе скажу, Коля, кореш самый драгоценный. Если хочешь поиграть хорошо в боулинг, нихуя. То есть, водяра тут уже не хиляет. Один мудила вон на немецчине, блядь, так докидался, что у него мотор нахуй отрубился, нахуй.
0: А хули? Он кидает и кидает, ему похуй.
1: Завелся, не попадает нихуя, а уже взято много на грудь, бля. А со много на груди нихуя в этот шарик не попадешь, бля.
0: Я, значит, пизды как катанул, блядь, он куда-то, сука, как полетел. На соседнюю дорожку не выскочил, нахуй, куда-то пизданул, блядь. Смотрю, блядь, у меня один какой-то упал. Хуй.
1: Остальные стоят, хуй, хуй, подери. Он пролетел туда, нахуй. По-моему, стенку прошиб и выскочил на соседнюю улицу, пизда.
0: А я думаю, может там народ стоит, перехватывает, блядь, да уебет нахуй, блядь, этим шариком, блядь. Думаю, как они там его останавливают, как тормозят, блядь. У меня вопрос, блядь, там, в застенках-то, блядь.
1: Ну, наверное, люди стоят, блядь, здоровые, наверное, негры, нахуй. Я думаю, так, стоят и ловят, нахуй, зубами, блядь. Ой, блядь, тяжелое дело, блядь.
0: А тут на соседней дорожке один хуило, блядь, метнул.
1: Смотрю, бля.
0: Ёпты. У него середина вся провалилась, осталась по краям. Справа и слева. Две этих ёбаных кегли.
1: О, бля, как интересно это, сука. Я пока, значит, пивка посасываю. Он берет, значит, выбирает себе шарик. Какой-то другой берет, сука.
0: Думаю, вот, сука, какой натаревший, блядь. Как же он, думаю, сейчас одним шариком, а ему надо, понимаешь, сбить сразу два.

0: Причем один сядет в краю, другой сядет в краю, блядь. Так что ты думаешь, это как завертел? Метнул, блядь. И вот, веришь, нет, прямо на моих глазах, Коля, блядь, я сука, глазам своим не верю, блядь. Он, сука, хуярит в этот, блядь, в правый, отскакивает, блядь, в левый и хуярит оба этих ебаных кегля. Я говорю, товарищ, я вас уважаю. Не успел я к товарищу подойти, какая-то пизда подбегает. Не мешайте тренироваться спортсмену. Куда вы нахуй, блядь? Я говорю, позвольте, я хотел выразить восхищение. Вас до хуя здесь. Говорит, блядь, которые хотят выразить восхищение. Спортсмен тренируется, ебать, колотить. Я говорю, так что это, блядь, что, Олимпийские игры, что ли, блядь, входит? Говорит, да, скоро войдет. Я говорю, сейчас вот отведу тебя нахуй за стенку и войду. Блять, куда надо, пизда, Марья Ивановна. Почему ты мне не даешь со спортсменом пообщаться? Нельзя, говорит, у него резин, блядь. Я говорю, вы что, сюри, блядь? Не знаем, не знакомы, блядь, пизду. Я говорю, ну знаете, блядь, у меня тут призы имени Сюркаретного выдают, а вы тут все это нахуй. Я говорю, ну и хуй с вашим спортсменом, пускай он ебется без сюры, блядь. Ну, тут так остался ебаться, блядь. Он долго потом еще всякие вариации создавал, а я сидел, пил пивко и поглядывал, думаю, нихуя себе, блядь, устроился чувак, да? Шарики катать, блядь. Хорошо, не в чужих штанах, ёптая мать, хоть свои катай. Коля, все мой драгоценный, плесни мне, блядь, чуть-чуть в горле пересохло, блядь. Я тебе про этот боулинг, как заебал, блядь. Ну, эффектно. Заметь, эффект. Короче, блядь, в это время уже папа-то, блядь, с этой Кларой уже подгребается к Сиднею, блядь. Почти вот уже. А там еще такая ситуация. Я помню, говорит, этот вор в законе, Скалярда, блядь, он говорит. И он, говорит, спустил, говорит, в унитаз, говорит, нашего кореша. И он вышел на волю, блядь. Через унитаз. Как в одном кино тоже было, чувак рыл и нарыл. И вышел через эти всякие подземные воды в говно, блядь, но на свободу. Весь в говне, но на свободе, блядь. Так и тут, нахуй, говорит, если все, говорит, унитазы ведут, говорит, в океан. О как! Точно, блядь. Ну, что же будем делать? Надо в унитаз как-то попасть. И вот, сука, они, значит, все нацелились в унитаз. Один сделал вид, значит, когда их пересадили всех, блядь, тут еще эта птица опять прилетела. Кар, блядь, начала летать, а эта девочка уже приехала, блядь. Он говорит, вот я как рыбку тебе подарил, блядь. Смотри, клоун, блядь, она его как начала трясти, блядь. Думаю, о, пиздец, Неми пришел, пиздец. И папу его уже не увидит никогда. Хотя у меня все время сомнений было, Коль. Думаю, ну как же они без рук, без ног, нахуй, уебутся второго этажа, блядь, и доползут до моря, нахуй. Ты веришь, нет? Ну, конечно, сказка есть сказка, блядь, ну, надо же и меру знать, ёпты мать, я же здоровый человек, я соображаю, думаю, ну как же рыбка, блядь, да более того, еще в пакетике, нахуй, как ты в пакетике-то, нахуй, покатишься, блядь, пизда. Короче, наши папа с Кларой подбираются к Сиднею, а там черепахи, блядь, плывут, сука, балдеют.
1: Я на солнышке лежу, я ебалом сорожу, блядь, хуярю.
0: И маленькие у них такие черепасята, блядь, сука, на мне. Мы, говорит, дорогу-то, говорит, нам покажите, говорит, а это, говорит, далеко, но, блядь, мы такие черепахи, блядь, дотошные, блядь, у нас память охуительная, блядь. Он туда, пиздуйте. И цепляйся за нашу, блядь, эту вот. И они такие там забавные, блядь, такие распиздяи. И у них маленькие такие черепашата, блядь, тут подружились все, знаешь, там, говорит, ой, блядь, сука, я, говорит, вот сыночка, блядь, потерял, и сука, говорит, ну, блядь, мы тебя сосюсим, блядь, выражаем всякие свои, блядь, эти вот, нахуй, говорит, ну, куда, ну, вот туда, в Сидней, пиздуй, говорит, блядь, в Сидней. И вот у них такая же история, блядь. Ну, что делать, блядь? Девочка с этим финистым ясным соколом явно забубенила уже все, бля. Говорит, батя, хочу финиста. Не, она говорит, перышко хочу, перышко. Она же не говорит, а я-то понимаю, что хочу финиста ясного. Ну, ты у сокола не знаешь, какой, блядь? Он у меня знакомый сокол есть. У него, блядь, нормальный, бля, говорит. Сука, нормально, говорит. За этого я отвечаю, но это же птичка, блядь. Она сверху сиранет и пролетела нахуй. Ты у нее залупу видел? Нет, не увидишь нихуя. Она сидит, блядь. Только если стрелой ее, блядь. А там уже все нахуй мертвого. Какая залупа, блядь. Мертвые не потеют, Коля, блядь, нихуя. Ну, ебаться не хотят. Вот в чем история, блядь. Ну, эта лупа тогда залупа, блядь. Она уже не нужна, нихуя. Поэтому надо живого взять, блядь, живого, блядь. Все и вам стилось с перышком. Она все-то просекла какой-то момент, блядь. Батя приезжает уже в третий раз, блядь. Говорит, ну все, опять перышка нет. И ведь мужичок идет, нахуй. Говорит, идет, говорит, мужичок, и несет коробочку спичечную, блядь. Хуй ты ее, говорит, в карман не сунешь, мудила, блядь. Что ты ее на виду-то тащишь, блядь? Он говорит, там товарищ, блядь. Какой товарищ, в пизду? А говорит, там, говорит, перышко ясного сокола, который финист. Ёпты мать, тот ему поебался. Что ж ты молчал-то, мудак, блядь? Я ей чищу третий год уже, блядь, дочка заебалась, уже, блядь, прыщами пошла, блядь. У нее перышко, говорит, вылетит нахуй, блядь. Я говорю, ты крем Невея употребляй, пизда, или там что-нибудь такое, почисти пор, блядь. Не, говорит, там, говорит, ты какой батя нахуй Невея? Я, говорит, его и зрать уже пыталась, говорит, кремом только серить, блядь, а толку нихуя, ебаться все равно хочется, блядь. Ну что ты будешь делать, блядь? Никакая эротическая литература, говорит, не успокаивает, наоборот, возбуждает, блядь. Хуи одни в глазах стоят, как грибы. Помнишь, когда за грибами мы с тобой ходили, у тебя в глазах, говорит, за гургал одни грибы, блядь. А у них за гургал одни хуи, блядь. А где она их видела? В эротической литературе. Хотя их видеть не надо, они сами предполагаются, поскольку посредством генов, блядь, в голове укладываются. А одна баба, говорит, ей сказали, говорит, у одного, говорит, мужика 40 сантиметров. Ой, она, говорит, у меня даже в голове не укладывается, блядь. Я говорю, еще бы, блядь, как тут уложишься, блядь. Ну, короче, блядь, перышку набрадовался, я, говорит, ну, все, говорит, блядь, я, говорит, тебе дочь принес это перышко, блядь, на, говорит, блядь, ебись с ним, все хочешь, сделай, хоть его, говорит, сука, блядь, я не знаю, съешь его, нахуй, блядь. Она говорит, ой, перышко, и уединилась, нахуй. А как она просекла, пизда, Марья Ивановна. Она, значит, уединилась, перышко-то открывает, а этот там тоже не дремлет. Хуяк, блядь, и добрый молодец, нахуй. Хуй в спичном коробке. Представьте, добрый молодец, блядь, посредством. Вот это, об этом все мечтают. Бабы особенно, они прям, они, сука, вот, сказать, хочешь хуя в спичном коробке? Вот когда захочешь, употребишь. Когда не захочешь, нихуя не трогай, блядь. И жрать не просит, нихуя, блядь. По ночам выпускай полетать, блядь. Хуй с ним, сам себе добычу найдет, блядь. Летающий хуй, ты прежнет? Ты помнишь, как летающий хуй, сука, блядь, на этой... На тропинке, нахуй, ты не представляешь. А теперь я тоже, что же летающий хуй? Что же, с двумя яйцами летает, чем он мастер, блядь? Этими? Крыльями, нахуй. Яйцами, чайка. А это сокол, блядь, тот летающий хуй, нахуй. Так вот, когда Илья Бурос приехал на распутье, помнишь, блядь, и читает, блядь. Там нихуя не написано, только «Осторожно!» Он читает «Летающий хуй!» И тут же резко засосал. Хуй-то влетел ему в рот, ты понимаешь, нет? Он летал, оказывается, блядь. Это анекдот, пизда. Ты у меня всегда в анекдотах нихуя не понимал. Тебе все объясни, расскажи. Ну вот открой сейчас, ебал, я тебе сейчас огурец туда засуну, блядь. Как будто это летающий хуй. Вот смотри. Вот смотри, вот ты это сейчас делал. Вот это. Считай. «Осторожно! Летал!» Давай. Хуй. А, на, соси, соси, бля, вот это как будто хуй тебе влетел, понял? Ты смеялся, бля, дошло, пизда, пока тебя не выбьешь огурцом, бля, нихуя ты не поймешь. Ты какой юбер, бля, Коля, сколько ты со мной общаешься-то, бля, ты к образу должен привыкнуть, бля, ну, пизда, летающий огурец, ну, пускай огурец тебе так понятнее, что ли, бля, прям, ну, короче, бля, этот летающий хуй сокол, бля, понимаешь, он раз в окно и улетел, нахуй, попитался ночью, раз прилетает, утром раз перышком обернулся, нахуй. Опал, грянулся ебалом, блядь. Хуяк, смотри, перышко. Перышко полосатенькое, финиш, ясный сокол. Причем не такой большой перо, куда его засунуть не знаешь, блядь, где спрятать в коробку из-под конфет, блядь, большую, блядь, ассорти, нахуй. А тут у маленького такой, такое внутреннее перышко, пушистенькое такое, знаешь, блядь, и там пару крапинок, блядь, чтобы понять, что это сокол, нахуй, сокол, сокол. Финиш, блядь, перышко. Его хуяк под мышку, нахуй, на сиську положил, блядь, все. С собой. Пишем коробочки, лезет, все. Если не просит, нихуя. Мечта любой бабы, блядь. Не только русской, и японской, и китайской, и французской, любой. Американской подавно, блядь, нахуй. Вот она куда хватила-то, блядь. А ведь он за этого пенис-то, блядь, сока, 1000 рублей отвалил, нахуй. По тем деньгам, Коля? Как дочка, любил, блядь. Ну, не стал выебываться, мол, дочь, я тебя люблю. Возьми перо и все, нахуй. О, как, сука, блядь, отец. 1000 отдал, по тем временам на 1000, на 1000 рублей. Корова села 3 рубля, ёпта, блядь. Ну за эти 1000 рублей, бля, мотоцикл, сука, Кавасаки, заебать и можно было купить, блядь. И все объездить, нахуй, вокруг. Нет, блядь, перышко Досе, блядь. Зато Досе удовлетворённый, нахуй. Он хуяк! И пошло тут ёбово, блядь, да такое! Все, сестры проснулись, нахуй. Говорит, она кричит, а Досе темпераментный попалась, нахуй. Крики, нахуй, блядь. Крики, блядь, а этот тихо только посапывает, блядь. И иногда ей на ушко нашел всякие непристойности, типа «Позволь поставить вас раком». А теперь позвольте вас перевернуть, нахуй. А не пробовали вы, блядь, кандибобером, блядь? Отец тоже, да, краем дугнул, ёшь, что за кандибобер такой, ёб твою мать. Гнулся, гнулся, хотел посмотреть, что там происходит. Ёбнулся, блядь, с палатей, блядь. Говорит, блядь, они говорят, батя вдруг оттуда, что с вами, батя? Говорит, да ебаться надо по-человечески, ёб вашу мать, блядь. Кандибобером, блядь, любопытство нахуй. Так вот, сука, там такое ёбово началось, блядь. Это выходит свеженькое с утра, как будто ее всю, блядь, облили просто спермой с ног до головы, блядь. Потом смыли, она просто вся, блядь, засияла. Все сошло, прыщи, все прошло, блядь. И только так, блядь, ходит нахуй. Все, я в доме приберу. Эх, блядь, полы подметут. Все так говорит, нихуя себе, что с ней происходит, блядь. Второе дыхание, нахуй, блядь. Ронда, блядь. Два в одном, блядь, все насъела, нахуй. Какими, блядь, консервами питается, нахуй? Мы, говорит, едим всякую кильку, говно, блядь. Она, блядь, что-то такое, блядь, о, надо подслушать, что там такое происходит. А шум слышит, блядь, какой-то пиздёж, блядь. Ну, а там, блядь, опять вторая ночь, опять ёбаба такое, блядь. Только все скрипит, блядь, там, блядь, сука, такие вопли, блядь. Содосрасли стоны, блядь, все. Они говорят, о, блядь, не знают, но догадываются. Что такое, говорит, ну, надо, сука, блядь, ты нам напиздила. У тебя кто-то там был. С кем ты там, сука, ебла? Говорит, сама с собой. Я, говорит, имею право, блядь. Тайна, говорит, ебова. Все, сама с собой. У меня вот карандаш, вот я им ебусь. Все, вот, пожалуйста. Да. Понюхайте, блядь. Получите, нахуй. Говорит, распишите в пизду. Блядь, ну, кстати, пиздись, блядь, не верим нихуя, блядь. Сука, ты мужика себе таскаешь, блядь. О, говорит, ладно, хуй с тобой. Взяли, блядь, набили стекол, нахуй, как у нас, блядь, на Кубе в посольстве, нахуй, блядь. Стекла поставили раком, блядь, прибили вот так вот, блядь, все в пизду. И, нахуй, мол, сейчас полезет, блядь, он ебал-то все раздерет, блядь. А глядишь, и яйца отвалится, нахуй, блядь. Ну, этот, блядь, финиш-то летал, в это время она его выпустила погулять, нахуй, там, добычу, мышек похуярить, блядь. Питаться себе-то надо, блядь. Он хоть и добрый, мол, финиш-то, ну, лежать-то надо, блядь. Восстанавливать, блядь, баланс, нахуй, блядь. Вот, сука, он прилетел с баланса-то, нахуй, блядь, хуяк ебалом-то, блядь, а там, нахуй, о, он говорит, то, блядь, сука, говорит, блядь, никак я к тебе не проникну, а та вроде как ждала, заснула, ну, тут уже две ночи ебаться подряд, да еще так, блядь, она уже такая заебанная, ей уже хватит, конечно, она не против еще, а она в другой стороне, ей уже хватит, она даже дремала, блядь, слышит сквозь сон, блядь, ничего понять не может, говорит, вот, говорит, блядь, ваш ебаный дом, блядь, сестры твои, сука, тут подкузмили, я, говорит, весь тут изрезался, мудей изрезал, говорит, блядь, все, я в обиде, уебываю, говорит, куда глаза глядят, но сколько сил хватит, пока кровь вся не вытесит, блядь, это я улечу далеко, нахуй, далеко буду лететь, нахуй, ты вот проснешься, блядь, пошаришь, не найдешь меня, поплачешь, блядь, возопишь, блядь, потом пойдешь в кузню, запомни, пизда, а та, знаешь, как в телепать, когда, блядь, это... У тебя в трансе она лежит, блядь, а все понимает, нихуя. И бальцем, блядь, глазки закрыты, но все понимает. У ней там, как сказать, как языки уж во сне, блядь. Эники-беники, блядь, ели вареники. Ты утром просыпаешься, о, эники-беники, ели вареники. Откуда, нахуй, блядь? А вот оттуда, нахуй, блядь, телепатия, блядь. Телекинез, ебаный, блядь. Он говорит, ты, говорит, блядь, пойдешь в кузню, блядь. Закажешь себе, блядь, чугунных сапог, нахуй, пару чугунных, два посоха, три, блядь. И, бля, хлеба испечешь, блядь, из каменьев, сука, блядь, будешь грызть их, блядь. Она говорит, так, нахуй, проснулась и утром, нихуя понять не может, блядь. Только поняла, что не ёбана, блядь, была, нахуй, ёб твою. Смотрит, а из окна, блядь, осколки торчат, кровь ручьём, перья, блядь. Да дохуя перьев-то, блядь, думаю, ой, блядь, перьев надо собрать, а то их все наберут, нахуй, каждый ебаться, вот сестры, блядь, тут на них финишов, нахуй, ясных не напасешься, блядь, каждый, наверное, за залопу хватить, блядь, перстик собрала аккуратненько, блядь, нахуй, бросил в костерчик, меня, говорит, к себе одну оставил, говорит, но он, говорит, я на это перстик хуй к тебе приду, блядь, я обиделся, блядь, теперь вот пока не сточишь все эти свои чугунки, блядь, вериги, блядь, железки, блядь, все, я к тебе не приду, нихуя. Короче, она пошла, блядь, даже батя ей спасибо не сказал нихуя. С этими хлебами, блядь, и чугунками она еле-еле пропердела, блядь. Понимаешь, что я, сука, нагрузил-то, блядь. Ноги еле поднимает, посох чугунный еле тащит, блядь. Их три надо с собой взять, блядь, пизда. Значит, она еще в запасе, в сумке прет, два. Одним упирается, блядь. И еще трое этих, блядь, сапог валенных, блядь, из чугуна, нахуй. Там тащит, блядь, и на ногах двое. Представляешь, какой сюрприз, нахуй, блядь. Натюрморт, ёпта мать. Приятного аппетита, блядь. Вот она хуярит, блядь, хуярит. Восемь она дня одни источила, блядь, сколько там прошло, хуй не мерь. Вторые источила, этот, блядь, посох источила, ебическая сила. Смотрит, блядь, говорит, ей, какая, блядь, избенка там, какая-то четырусенка, ну, как всегда, блядь, хорошая. Ему, говорит, ночуй, говорит, доча, хули делать, блядь, мы тут с дедушкой, блядь, сидим, яйца чешем, блядь. Ну так вот тебе чайку нальем, говорит, вот дадим тебе вот такую хуйню, говорит, блядь. Значит, там какая-то это, блядь, блюдечко с золотой каемочкой, а по нему золотое яичко там ползает, блядь, если ты этим яичком, блядь, кому поеба, там столько яичек сразу расплодится, блядь, понимаешь? Как, короче, если умело воспользоваться, прям золотом там и все спасибо, ну хуй с ним. Короче, она, блядь, сука, пошло, блядь, переночевала, у меня все это. Нормально, говорит, ну, пойду, бабушка, говорит, иди, говорит, к сестёнке моей зайди, передай ей вот эту вот хуёвинку, блядь, тоже. Тоже какую-то нужную вещицу передала, типа, блядь, там, этого. Ну, чай заваривать, нахуй, там, что-нибудь ещё, блядь, какую-то хуйню, блядь, травки, блядь, какие-нибудь там, блядь, они же там, чай не было ни хутора. Зверобойчику, блядь, заварил, и целый день свободен, нахуй. Ну, она, конечно, могла спиздить, но она поняла, она честная девочка, передала чайничек этот, нахуй. Этой другой бабушке, та ей тоже дала какую-то хуёвинку, тоже там, блядь, это, блядь, какую-то ситечко, блядь, там, хуй знает чего, блядь. Слава, ёбну я, о, Колян, сля, он, горло пересохло, нахуй, с собой, блядь, слизь, блядь, ты ебал, ты разъел, у тебя по пизде мешалка, блядь, а мне, блядь, сука, блядь. О, вот Коля. Ну, значит, короче, она к другой бабушке, значит, та бабушка едет к третьей бабушке, там, говорит, тебе клубочек, он тебя выведет, короче, она уже охуевшая с этими последние пасаха у нее уже, блядь, эти, блядь, чугунки износились, и она понимает, что доходит к цели, блядь. Она уже значительно активизировалась, блядь, за это время тоже, ебать, ей очень хочется, блядь. Она уже посохом каким-то там не удовлетворяется, нахуй. Кто узнал финиша ясного сокола, блядь, тот уже, блядь, дрочить не будет, блядь. Какой ты, нахуй, мастурбация, блядь. Что ты, нахуй, блядь.

Лопает губки, блещут трусики из-под юбки. Ей сегодня иметь одной хор народный и заводной. Ей сегодня иметь одной хор народный и заводной. Длинный хуй, он на всем остак. Хочешь эдак,

0: Азарт, Коля, всему голова. Азарт, сука. Некоторые говорят, ох ты, азартен ты, Парамоша. Это издавна ведется. Издавна, заметь. Сколько сейчас этих казино? Ебать, колотить, машину поставить негде, блять, в центре одни казины.
1: Ёпти, там евро, блять, там Шангрила, блять, там.
0: Ебать.
1: И причем, сука, что характерно, я всегда возмущаюсь, блять. Ну почему же вы все стоянки-то не сделаете? Почему вы загробастили нормальные городские-то, блядь?
0: Видать, они оплачивают, сука, там. Наверху, значит, говорит, получите от нас за эти стоянки, якобы, которые мы у вас спиздили, блядь.
1: Но нам-то похую, что у нас спиздили, нам ставить машину некуда нахуй.
0: И вот они одна на одной эти казины, блядь, стоят.
1: Сука, ты веришь, нет? А мне тут Кадин сказал, говорит, ах ты, говорит, блядь, ты напрасно, говорит, этот пиздись тут сидишь, блядь. 100% у них, говорит, блядь,
0: налог.
1: Я говорю, как же 100%? Вы, значит, 100 заработал и 100 отдай, да? Я говорю, да. А на что же они живут?
0: А это уже, говорит, вас не касается. Ебало ваше социальное, отворотите, блядь.
1: Какой был магазинчик хороший, около там, блядь, этого ебаного... Ну, не ебаного, хорошего театра Ленком. Ну, не моего, конечно, театра любимого, блядь. У меня любимый Ермитаж, конечно, блядь. Но Ленком, хули. Маленький мой жизнь, зайдешь, пивка, блядь, хуйка, зубка, того-сего. Хуй-то, джекпот. Теперь. А? Он тебе, родственник тебе, что ли, нахуй? Коль, все-таки глаза-то вылупил на меня, нахуй, блядь. Ебальщик-то, блядь, опять морщишь, блядь. Корешок мой драгоценный, он тебе не родственник, нихуя. Он тебе
0: заклятый враг, блядь.
1: Около храма, блядь. Можешь сказать, джекпот живет. Какой-то хуй мамин. И вот зайди туда, там без руки тебя объебет несколько раз. Если не понравится, он тебя еще несколько раз объебет. А захочешь, он тебя еще раз объебет, блядь. Просто чтобы доказать, что я все равно всех объебываю. Мы с тобой давно. Ну, в преферанс мы, помнишь, как сядем, бывало, на кухне, блядь. Ну, там же думать на... А потом компашка, блядь. А сейчас они, ребята, блядь, они как деньги получают, так с ними расстаются. Им похую. Ну, деньги-то легкие, блядь, ёпты, блядь. Приходит кореш у меня один есть, блядь. Ну, хули ему. Он машину бросил прямо у кузины, блядь. Говорит, утром поеду, хули, там, шофер, приезжай в петлю. Машину мне забери, оттуда нахуй. Потому что он в кусках и в ёбу, блядь. А когда он в жопу, ему хочется поиграть, блядь, в эту вот ебаную казино. И играет, блядь. Уж во что он там играет, не знаю, наверное, в эту зеро, блядь, красное-черное, блядь. А во что он еще может играть с такими мозгами, блядь? Он же не может играть в покер, блядь. Какой-нибудь там игры-то, блядь, какие, сука. Там это, крутится эта рулетка, блядь, нахуй, да? Да не эта ебаная рулетка, блядь, это метр, еб пизда. Это мы квартиру с тобой мерили рулеткой. А эта рулетка, она такая в колесе. Шарик, белка. Помнишь, смотрел эти ебаные? Ну как они, товарищи-то, блядь, наши? Угадай мелодию. Ой, пизда. Это кто, где, когда? И что, где случилось, нахуй? Вот это вот, нахуй. Там рулетка, блядь. О, стрелочка попала. Да пизда. Какой, нахуй, это Усиевич? Нет, как его? Размолович, блядь. Не, ну это с усами-то, ёпты, как его? Ну вот ты кашляешь, хуль ты кашляешь. Скажи, как его зовут-то, блядь. Фамилия-то его. В пятницу-то, блядь, все мозги ебет нам полем чудес, блядь. Якубович, ёпты, блядь. Какого ж ты хуй молчишь, сидишь, пизда. Ну Якубович, блядь. Тоже мозги ебет, сам заебался, и все бы уже мозги сломал, нахуй. Спасибо, тетя Клава, за варенье, нахуй. Он сам охуел, блядь. Он же, видать, когда подходит к этому, блядь, колесу-то, нахуй, фортуны, блядь. Он говорит, блядь, вся вареньем обдолбит, нахуй. Огурцами, блядь, лаптями этими ебаными. Ну, рыбы, знаешь, эти лапти, блядь, нахуй, везут. Все откуда, кто чего может, блядь. Кларе привет, тому привет, блядь, всем привет, интернату, блядь, пиздец. Зоне привет, нахуй, где сидел 5 лет, блядь, я с корешками драгоценными, блядь, всем привет, нахуй. Понимаешь? Говорит, играть будем, нет? Крутить будем колесо фортуны? Говорит, ну в пизду ваше колесо фортуны, блядь. Пообщаться дальше с народом в пизду, блядь. Народ-то там тоже охуевает, блядь. Записываются, Коля, блядь. Ну хули это игрище, блядь, это все детские шалости, понимаешь? Какой там в пизду азарт? Я тебе о настоящем азарте, когда совершенно в жопу пьяный человек в азарте, блядь. Ты видел, нет? О, блядь. О, Серегу корешка моего драгоценного, блядь, посмотри как-нибудь, блядь. Я тебя привезу, блядь, в каком-нибудь Шангриле, блядь. Он как начнет хуярить, блядь. Что он там хуярит-то, я не знаю, блядь. Ну вот хуярит. Веришь, нет? Аж машину оставляет, блядь. Ну там бесплатные напитки, понимаешь? А это для русского человека смерть. Нам за плату и за большую рады, понимаешь? Как в Финляндии, блядь. Так, сука, финны не выдерживают. Они к нам через границу сошли, блядь. Не выдерживают нихуя. Мы, говорит, финны хоть народ спокойный. Мы, говорит, блядь, терпим неделю, а потом нихуя не можем терпеть, блядь. Бежим в пизду. У меня один корешок драгоценный говорит. Ты, говорит, Сюра, постишься или нет? Я говорю, ну, как постишься, бля? Я говорю, я не могу постишься, потому что я работаю, я, бля, все-таки там. Ну, сейчас наша троечка с тобой накрылась медным тазом, блядь, да? А, бля, поэтому мы с тобой хоть можем пообщаться, блядь. А живой сын жалко. Средства к существованию накрылись, блядь. А, вот так вот, блядь. Они там думают, маракуют, как бы там сивыру-сивыру, а хуль мараковать-то, блядь. Так дело в том, что, блядь, маракуй не маракуй, блядь, а талант, он и в пизде талант, можно сказать, блядь. И даже без, блядь, безработный, он все равно талант, сука, блядь, коль наливай, блядь, на святое наступил, блядь, ебать, колотить, блядь, мои старые костыли, блядь. А-а-а. Вот сейчас оттянусь немножечко, блядь. Так я про финнов тебе говорю. Куль финны. Финн, народ трудолюбивый, блядь, все у них. Все чин-чинарем. Но, сука, больше недели не выдерживают. И ведь, сука, ну, уровень жизни, блядь, заработок. У них там так водяра дорого стоит. И ведь ни один, блядь, не гонит сам. У нас-то, блядь, самогоноварение. А там-то сам Бог велел. Там из водопровода вода прям чистая. И что, прям написано. Исправленная люкс, блядь. Вот прям как на водке, нахуй. Прям вытекает, нахуй. Вода чистая, исправленная, блядь. То, что прям для водяры сам Бог велел, блядь. Гони!
0: Не гонят, сука.
1: Все к нам в Россию. Им легче, блядь, нахуй.
0: Законопослушные, блядь. Понимаешь, нет?
1: Резину шипованную не надевают, потому что там у них, сука, блядь, только зимняя и именно с таким профилем, нахуй, и посыпка у них там идет песочком, голышками, камушками, блядь.
0: Это не у нас тебе, блядь.
1: У нас... Мало того, что шипованную надел, еще гвоздей туда набил, нахуй, и пиздует, блядь. Еще думаешь, как бы, блядь, не дай бог, не пронесло. Эти пронесет, нахуй. Короче, блядь, законопослушные граждане Финляндии ездят к нам в Питер, и там хуярят, хуярят и хуярят. Как это было при Софье Власьевне, блядь, Софье Власьевне, блядь, так это при перешнем, блядь, при зиме, блядь, то есть при капитализме. Так же хуярят. И сколько бы они ни хуярили, а она у нас все есть и есть и есть, блядь. Валера-то, Коля, ты знаешь, сколько у нас народ выпивает? Нарыло. В год. Я тебе даже говорить не буду. Ёбнись из дивана. Пизда. Столько не выпивают нигде.
0: Именно чистого спирта.
1: Ну, кто-то, конечно, пьет чистым спиртом, кто-то пьет мягким спиртом там, ну, в пивах. Прочее, все это соотношается и ебенится, блядь. Так я тебе об азарте, Коля. Я же об азарте тебе говорю, бля. Азарт не в том, чтобы
0: выиграть, блядь. Азарт в том, чтобы тебя объебали как можно не скорее, а медленнее, Коля, блядь.
1: Вот они тебя объебывают, а ты радуешься, блядь. Медленно объебывают, блядь. Сука, чтобы сразу хуяк все вытряси.
0: Они медленно вытрясают. Медленно, сука.
1: А за углом уже джекпот, сука.
0: Ну что, сука, бля?
1: Может, проверим, как у нас там, блядь? Говорит, да хули. А когда уже человек уже нехуй терять, ему говорит, сразу джекпот, блядь, в пизду. Вот и все. Лиса Алиса, ёптая мать. И кот Базилио, блядь. За каждым углом, блядь.
0: Называется казино, блядь. Машины там разыгрывают такие, ты видел, да? Пердаки, бля.
1: Думаю, ну и что ты с этой машиной сделаешь, бля? Вот ты выиграл ты машину, да? Ну и куда нахуй? Ты за угол не повернешь, а ты мут нахуй и пизды еще дадут, блядь. Докажи, что твоя. Докажи. А, хуй-то. А ты хуй докажешь. Я выиграл. А, квитанцию, блядь. Да хуй ты квитанцию. Вытри жопу этой квитанции, блядь.
0: А квази кичится, бля, мы, мол, машину, мы, мол, хуё-моё.

0: 10 раз, блядь, пиздить.
1: Вот раз, вот раз.
0: А ты хуй мордашек.
1: Кто ты хуй? А не мешал ты жужу. Уёбанный, блядь, хуя.
0: Ёбаный канатоп, Коля, блядь. Да что это такое, нахуй? Покемоны, ёбаный, какие. Телепубзики, блядь. Мурзики хуевы, блядь. Покемоны, ёбаный, какие. Телепубзики, блядь. Мурзики хуевы, блядь. Покемоны, ёбаный, какие.

0: Давай.
1: Вот тебе на. Сынок, ты что, ёб твою мать? Ты там вот, махуёта, блядь. Нахуя ты хуёта-то, блядь? Ты что же папу так заебенил, блядь? Бля, ну прикольно там все это, бля. Покемоны, ёптамри, какие. Или пубзики, бля. Мурзики хуевые, блядь. Пять раз, блядь, для кого вы нахуй? Для тормознутых детей, оказывается, Коля, блядь. Не смотри нихуя, а то ты, бля, вообще мозги отлетят нахуй. Бля, ну прикольно там все это, блядь.

0: А вот спит.
1: Дрелик, блядь.
0: Какие-то зеленые обезьяны. Зеленый обезьян какой-то мудак выебал, а? Турист, блядь, выебал.

в эту Африку ведут. Они вообще переебались, блядь. Шарара жуткая, блядь. Делать нехуй, понимаешь, блядь. Питание гусеницу съел, блядь, и набросился на другого, блядь. Блядь, жуткий дел, бананов наелся, блядь, и давай, блядь. Пигмей, блядь, сам 1.20 м, блядь, а хуй 1.50 м, блядь. Ну раз ты живешь обезьянкой, значит ты к ней имеешь какие-то пристрастия, блядь. Она в кулачок сгоняй, хули ты, блядь, дешевле, сука. Да не лезь себе в эти дебри, нахуй, в эту Африку, блядь.

не лезьте вы в эти дебри, нахуй, в эту Африку, ебусь. Там штучь, тут штучь. Там штучь, тут штучь.

хорошею собакой. Муму была хорошею собакой. И может потому, по жизни не весело никому. И может потому, по жизни не весело никому. А барыня была большой щукой. А барыня была большой щукой. И может потому, и может потому, не полюбила барыня Муму. И может потому, и может потому.

все бабы хоть немножечко да суки. Все суки хоть немножечко да бабы. И может потому, Герасим утопил свою муму. И может потому, Герасим утопил свою муму.

Я помню тот Ванинский порт и гул пароходов угрюмый. Как шли мы по трапу на борт в холодные мрачные трюмы. От качки стонали языка, обнявшись, как родные братья, и только порой с языка срывались глухие проклятия.

километров тайга. Качаются люди, как тени, машины не ходят сюда. Бредут, спотыкаясь, олени, там смерть подружилась с цингой. Набиты битком лазареты напрасно и этой весной. Я жду от любимой ответа, будь проклята ты, Колыма, что названа чудной планетой, сойдешь по неволе с ума. Отсюда возврата уж нету. Я знаю, меня ты не ждешь, и письма мои не читаешь. Меня ты встречать не придешь, а мимо пройдешь, не узнаешь.

Короче, блядь, в это время уже папа-то, блядь, с этой Кларой уже подгребается к Сиднею, блядь. Почти вот уже. А там еще такая ситуация. Я помню, говорит, этот вор в законе, школяр-то, блядь, он говорит. И он, говорит, спустил, говорит, в унитаз, говорит, нашего кореша. И он вышел на волю, блядь. Через унитаз. Как в одном кино тоже было, чувак рыл и нарыл, и вышел через эти всякие подземные воды в говно, блядь, но на свободу. Весь в говне, но на свободе, блядь. Так и тут, нахуй, говорит, если все, говорит, унитазы ведут, говорит, в океан. О как.

0: Точно, блядь, точно, блядь. Ну что же будем делать? Надо в унитаз как-то попасть. И вот, сука, они, значит, все нацелились в унитаз. Один сделал вид, значит, когда их пересадили всех, блядь, тут еще эта птица опять прилетела. Кар-кар, блядь, начала летать, а эта девочка уже приехала, блядь. Он говорит, видите, какую рыбку тебе подарил, блядь. Смотри, клов он, блядь, она его как начала трясти, блядь. Думаю, о, пиздец, Неми пришел, пиздец. И папу его уже не увидит никогда. Хотя у меня все время сомнений было, Коль. Думаю, ну как же они без рук, без ног, нахуй, уебутся второго этажа, блядь, и доползут до моря, нахуй. Ты веришь, нет? Ну, конечно, сказка есть сказка, блядь, ну. Ну, надо же и меру знать, ёпты мать, я же здоровый человек, я соображаю, думаю, ну как же, рыбка, блядь, да более того, еще в пакетике, нахуй, как ты в пакетике-то, нахуй, покатишься, блядь, пизда. Короче, наши папа с Кларой подбираются к Сиднею, а там черепахи, блядь, плывут, сука, балдеют.
1: Я на солнышке лежу, я ебалом сорожу, тра-ля-ля, блядь, хуярю.
0: И маленькие у них такие черепахята, блядь, сука, на мне. О, мы, говорит, дорогу-то, говорит, нам покажите, говорит, а это, говорит, далеко, но, блядь, мы такие черепахи. Пахи, блядь, да точно, блядь, у нас память охуительная, блядь. Он туда, пиздуйте, блядь, пиздуйте, пиздуйте. И цепляйся за нашу, блядь, эту вот. И они такие там забавные, блядь, такие распиздяи. И у них маленькие такие черепашата, блядь, тут подружились все, значит, он говорит, ой, блядь. Сука, я, говорит, вот сыночка, блядь, потерял, ищу, сука. Говорит, ну, блядь, мы тебя сочувствуем, блядь, мы выражаем всякие свои, блядь, эти вот, нахуй. Говорит, ну куда, ну вот туда, в Сидней, пиздуй, говорит, блядь, в Сидней.
2: Ну, здорово, кореша, мой драгоценный Колян. Ну, что, сидишь, делать меня небось, бля. Хорошо, что взял-то? О, Агдам. Агдам, правильно, смотри, и правильно взял. Сколько градусов? 19. А то есть такой, знаешь, Агдам. 18. Такого Агдама, запомни, не бывает нихуя никогда, бля. Что, не знаешь нихуя? А, пизда. Если б не я, б ты его и Пушкина не знал, блядь. Я еще про Лермонта тебе расскажу, пизда ему. 185 лет со дня рождения. Да не, ну он не живет нихуя, ты что, блядь, убили на дуэли, блядь. Вот, вот я тебе про дуэль, блядь, дуэль это такая сука, блядь, была штука, блядь. Это сейчас тебя нахуй послали в трамвай, ты говоришь, это сам пошел нахуй, блядь, и никто нихуя. А тогда нахуй ответь, блядь, как нахуй, блядь. Да нахуй вообще, сука, знаешь что, за месяц шпагой нахуй напополам распилит пизду, блядь. Выбирай оружие производства, нахуй. Либо, говорит, на шпагах, либо ну, на этих пистолетах, блядь. А пистолеты такие, блин, блядь, камень заложишь, он все это, сука, как пули дум-дум, всю ебалу разворотит, нахуй, блядь, понимаешь? И летит медленно, сука, и вращается, бля, Коля. Ебать ее, сраку, там пороху как напиздуют, а порох, знаешь, какой, блядь, это сейчас без дым, а так дымные все задыхаются, нахуй, секунданты падают в обморок, нахуй, доктора не знают, кого откачивать в пизду.
3: Колян, ёпты, врубай пых.
2: Дуэль это трагедия русского народа. Вернее, не народа, нихуя, верхушки, верхушки русского народа, бля, где все это, блядь, копошило, звенело, бля. Это наши лучшие поэты. Пушкин, Саня, бля. Миша, блядь, Лермонтов, бля, врубай в такие годы отдать концы, Колян. Вот мы сейчас с тобой сидим, блядь, яйцами трясем на нашей кухне, блядь. У тебя уже, вон, даже волосок седой, значит, вон из-под трусов, я вижу, бля. Смотри, о! О, мудя посидели. Колян, поздравляю, блядь. Мы уже с тобой посидели в пизду. Не, не в пизду, а нахуй. О, это так с ней будет сказано. Посидели нахуй яйцами, бля. Вот так вот, наливай. Вот я тебе сейчас скажу. Я после Крыма, бля. Я ведь, сука, по грибки сходил, блядь. А грибки, сука, это великая русская охота, бля. Вот ты по рыбалочку похуялся, да? Кричи, отче, блядь, золотая десна, новый русский, пизда. Ты иди нахуй, надень, бля, кирзовые сапоги по утрянке, блядь. Ну, надень так, чтоб тебя в сраку комары не жалили, бля. Что-нибудь такое погрубее, бля. Только грибки, они столько повылазили. У них только залубки показались, блядь, понимаешь? А я их хуяк под залубку, хуяк, и собираю, бля.
3: Вера, вот ты сейчас берляешь, да, сидишь? Ты закусываешь, да, протечок, бля? Это мы с чем ты закусишь, бля? Вот это вот, что это такое на тарелке лежит, бля? Вот это вот, грусть, пизда. Грусь самый настоящий в Владимирской области, блядь, собранный, блядь. Мной засоленный, блядь, сюрой, блядь, понимаешь ты? Вот ты ешь, ты не рыгаешь нихуя, нет?
2: Ешь, потому что водочку пьем, пизда. А ведь ты знаешь, что я любитель портвейна? А почему здесь водочка, бля? А потому что грибок, блядь.
3: Да не грибок, сука, на ногах, блядь, грибок. Это гриб, ёпта мать. Грибок другой, нахуй. Вот смотри, ты берешь, например, грибочек, да?
2: Вот культура, блядь, русского, блядь, поедания гриба.
3: Ты знаешь, нет? Нихуя не знаешь, блядь, пизда. А, блядь, а я тебе скажу, блядь. Вот ты выпиваешь когда водочку, нахуй. Обязательно с грибком, блядь. А грибок какой должен быть? Масленочек, мой такой маленький, блядь. Как залупа, блядь, маленького мальчика, блядь. Вот такой, блядь, залупочка такая, блядь. Он столько, ты его опускаешь. Берешь за ножечку его, блядь. Он обрезанный, блядь. Короче, блядь, ты берешь его, нахуй. В горлышке-то хуяк, а он... Он стоит, чтобы начинать потихонечку проскакивать. Так чтоб его задавить, собаку, ты берешь 70 грамм водочки. Не 100, Колян, а 70 грамм водочки. Уяк! И водочка на него давит. И он туда тебе, блядь, в желудочке. Хуяк! И падает. И лежит, как собака усопшая, блядь. Он лежит, как мертвый, блядь, камень в степи, блядь. Но если ты все грамотно делаешь, понимаешь? Вот чтобы у тебя грибок не вышел посмотреть нахуй наружу, блядь. Его надо аккуратненько заложить, бля, водочки. И да перебарщивать, блядь. И вот заметь, только у нашего русского народа с водочки закусь грибком, блядь. Встретил тут кореша одного, блядь, Серегу, блядь, нахуй. Я говорю, Серега, все как здесь, блядь, что, блядь, не виделись, нахуй? Он говорит, сука, только что из больницы, Сюра, блядь. Я говорю, как нахуй из больницы? По тебе не скажешь или что, вроде нормально? Он говорит, грибками на медне закусил и пиздец. И говорит, по-настоящему, как у великого Ленина, блядь, с галлюцинациями нахуй. Что ты съел, мухоморы, что ли, пиздам? Дедушка Ленин любил мухоморы, блядь. Кстати, насусил, блядь, втихаря, да? Говорит, блядь, сам не заметил, как схуячил. Я говорю, ты водочки-то выпил, пизда? Он говорит, не, нихуя, говорит, я сейчас не пью, я в завязке. О, пизда! Кто ж так делает, блядь? Я ему говорю, пизда. Ты сам пойми, кто же грибки, блядь, без водочки ест, блядь? Только с водочкой грибочек идет, даже жареный, блядь. О чем говорить, Колян? Так что я это вот дело, тихую охоту, я ее, блядь, обожаю, но только с водочкой, блядь, с водочкой, Колян, блядь. Если ты его под водочку, все нормально, блядь, сука, я дизентерею, блядь. Мы, сука, подыхали нахуй в одном селе, в каком-то, блядь, на Рязанщине, пизданщине, грязь, блядь, слякоть. Дрищем все по носам, блядь, со всеми корешами. Один говорит, нахуй, водки, блядь, и соли туда. Как заебенили, блядь, так замешало. Не просрались неделю, блядь, остальные все заболели, нахуй. Все лежали, блядь. Ты пойми, Колян, не за столом будет сказано, блядь, водка на глиста, сука, убивает, глиста, понимаешь? Сам выпадает и еле-еле на ногах отскакивает, нахуй. Не говоря уже про микроба. Вот я понимаю, с водочкой сегодня. Она глиста на лету убивает. Он у тебя не успел в кишку винтиться на его хуяк. И он уже из страки выпал, блядь, в обмороке нахуй. Сотрясение мозга, пиздец. И он даже не отползает, блядь. Вот так, сука, понимаешь? А плесень, блядь, это, сука, грибок мелкого класса. Один ученый из него начал делать пенициллин. Пенициллин, который тебе в сраку, помнишь, кололи, блядь, которая свинка была, блядь, в детстве. И скарлатина, и коклюш, и тебе все ебенили в сраку. Вот всю эту плесень тебе вогнали. Вот ты весь до сих пор зеленый весь, блядь, оплесневел, понимаешь ты, блядь? Ну, зато ты жив, здоров, блядь. А вот ты, кстати, Колян, совершенно, блядь, вот с плесенью не употребляешь нихуя. А ведь надо, бля, я говорю, я сначала под сальным был тоже, думаю, что такое, бля, сыр, говорит, ракфор, а я говорю, что он такой зеленый-то, блядь, он плесневый прям весь, нахуй, он говорит, в этом-то весь и кайф мне, объясняет мой кореш, бля, говорит, да там же все, блядь, там микробы, витамины, белки и углеводы, я говорю, какие там нахуй белки, блядь, говно одно, говорит, ты попробуй, пизда, пахнет так. Говнисто, ну, знаешь, что-то в этом есть, бля. Этот сыр, он естественным путем возник, понимаешь? Мальчик, блядь, забыл в пещере там этого вот, ракфора, блядь. Ну, пошел овечек пасти, блядь. Ну, ему мама дала, на тебе сырку овечьего. Овечьего, заметь, блядь. Значит, из овечьего молока сделан, блядь. Он оставил, забыл, пришел на следующий день. А там все зеленое, блядь. Только что червяки не лазят, а сериков нету, блядь. А зеленый, он говорит, а есть хвостик, он говорит, забыл, след взять. Он говорит, попробовать что ли, блядь, или нет. Сука, не подохну ли я нахуй, мальчик, блядь, молодой. Он говорит, ну не сохнет, нет. Говорит, потом говорит, ой, блядь, как хорошо-то. Ой, как вкусно-то, бля, и схуячил все. Да, не, а кусочек принес батя. Говорит, батя, посмотри, какой сырок. Он говорит, пошел ты нахуй, сынок, блядь, принес какое-то говно, блядь, зеленое. Он говорит, ты, батя, попробуй, я попробовал, мне даже силы прибавилось, блядь. Прям я бегаю, блядь, овечек пасу, всем пизды даю. Он говорит, ну-ка, дай попробуй, блядь, может, я матери пизды наваляю. Говорит, как съел, говорит. О, это ракфор. Ну, ты знаешь, вот, Колька, я тебе скажу, я с него серу, блядь, у меня так. такое расстройство. Видать, эти микробы, сука, проникают, когда водяру не пью. Понимаете, какая история, блядь? Знаешь, как это, блядь, тоже, блядь, у каждого свои дела, блядь. Вот одну бабу пригласил, блядь, говорю, пошли нахуй, блядь, говорю, посидим, попизим, блядь. Взял шампанское в бутылочку, она говорит, хорошо, что шампанского, говорит, взяли. Она со мной на вы, говорит, блядь, а с пива я пердю, ёпты мать. Я говорю, нихуя себе, блядь, откровение, пизду. Как мне с ней после этого быть? Такие простые люди, блядь, тоже кефир пьет, небось, нахуй. Причем кефир, ты знаешь, тоже, блядь, по-разному бывает. Это какая-то княжна, пизда, где в горах Кавказа, ее уёб какой-то, блядь, кавказский князь, блядь, в результате она ему подарил какую-то пизду, эти палочки, нахуй, эти ебаные, как эти, дифтерит ебучий, блядь, микробы, блядь, эти вот хуёбы, блядь, бактерии, блядь, эти ебаные, блядь, в стакане она с собой носил где-то между сиськами, блядь, она, это, великую тайну кефира везла, блядь, куда ты везла его в пизду? Из Голландии, из варяг в реке, нахуй. Везла, довезла с ее. Выебли нахуй ей. Своих микробов надавали. Она этими микробами расплатилась с ним, блядь. И говорит, на, получи, блядь, тебе кефир, нахуй. Брось молоко и будь такая... Такое говно, блядь. Вот, сука, он бросил, блядь, и правда говорит, ой, ну и говно. А с утра попил, вроде полегче стало. С перепоя, блядь. А там по-разному, когда кефирчик свежий, он, блядь, значит, завязывает. То есть ты серишь круто. А когда кефирчик уже старенький, то тут ты так дрищешь с него, блядь, что тебе мало не покажется, Колян. Так что я кефир не пью, блядь, хуй знает сколько. Да хуй мы про кефир с собой здесь пиздим. Наливай, блядь, портвейну нахуй. Ёбнем, да и все в пизду.
2: Вот, чувачок ты мой драгоценный, вроде сих пых, я тебе такую сейчас историю расскажу, бля. Я опять вернулся, бля, к любимому поэту Александру Сергеевичу Пушкину. Я ему даже стих посвятил, бля. Александр Сергеевич Пушкин был обычным из людей. Он писал про поебушки, про царей и про бледей, вроде сих пых. Был вообще мужик не глупый. И пизда-то рисовал. А если кто-то лез в залупу, на дуэлях вызывал. А его старушка-няня говорит, «Тонка кишка написать мне сказку, Саня, золотого петушка!»
3: Нехуй делать! Это плюва!
2: Как два пальца обоссал, заебательски и клёво Пушкин сказку написал.
3: Робя, золотой петушок, бля.
2: Ты знаешь... Ну, как всегда, царство, государство, в рот мячих пых, бля, и там царь правит, долдон, бля. А он ленивый, нахуй, дитячий, чешет, бля, чешет, нихуя вставать не хочет, бля. Ну, бля, живет. Все время набеги какие-то, бля, происходят, бля. Татарцы, нанайцы, бля, налетят. Блядь, отдай скотину, сука, яйца всем порежут, баб всех поебут и опять нахуй сели, блядь. Вышку построил, блядь, туда посадить одного, блядь, он ёбнется, блядь. Ветром сдует нахуй. Еще кого посадить, ёбнется, блядь. Да ёбте, блядь, уже членовредительство, блядь, одно спасло, блядь, в государстве, блядь. И все, говорю, тук-тук, нахуй, ворота, блядь. Кто там, нахуй, еще пизду, блядь, не на тебя, блядь. Открывай, блядь, я экстрасенс, блядь. По ихнему следочёт, блядь. Кашпировский, блядь. Ебло, блядь, брови как высунул, блядь.
3: Спать всем, блядь.
2: Ой, блядь, все попадали нахуй. Все, можешь не доказывать, блядь. Верю, экстрасенс, блядь, пиздец. Значит, что будем делать, блядь? Товарищ экстрасенс, блядь. У нас набеги, блядь, как пробегут, блядь. А я все время не взносил, блядь. Я сплю все, а тут, блядь, как набегут, блядь, всех баб выебут, все нахуй пошли. Скот весь угонят в пизду, жрать нечего, нихуя ебать. Нет, блядь, что такое? Помоги, можешь помочь? О, он говорит, так, нахуй. Раз, бля, и достает так мешочек, бля, такой. Хуяк, блядь, и птичку, бля, петушок, блядь. А золотой петушок, золотой, блядь, из чистого золота срака отвисает, блядь, у него золотом все усыпано, бля. Он говорит, веришь, не? Хочешь такого, бля? Он говорит, а ну хуй мне сдался, бля. Он говорит, это золотой петушок, в рубь меня всех пом. Он говорит, да хоть серебряный, блядь, хоть у него яйца изумруды, блядь, звенят, бля, в рубь меня всех пых, бля. Говорит, нахуй мне сдался, бля. Я его нахуй не продам, что на валют не обменяй нихуя, блядь. А так у самого нихуя нету, блядь. Все обменные пункты закрыты, все в пизду. Говорит, золотой петушок, он жрать не просит, блядь. Сидит на одном месте, блядь. И тебе будет говорить, бля, кто, сука, к тому царству подкрадается, пиздюк ты малосольный, бля. О, прости, бля, не понял, нихуя, говорю, блядь. Это значит, что ты мне ударишь, бля.
3: Он говорит, ну, бля, вроде как дарю, но а что спонтом, говорит, бля? Все, ты, бля, что-то темнишь, бля, их сосед, сука, бля. Он говорит, ну, блядь, я потом приду, говорит, блядь, и сразу тебе не скажу, все, мне надо за этого золотого петушка-то, блядь, гребешка, блядь. Он говорит, ты, а чем его кормить-то, вроде как, он говорит, нихуя он, блядь, не голодный, нихуя кормленный, блядь, живет, да хуя, блядь, говорит, нихуя не жрет и не серит, главное, блядь, все характерно, блядь, он тебе шпиль не обсерит, блядь, храм не загадит, блядь, и тебе на голову срать не будет, это самое характерное, вот. Таких голубей бы у нас в Москве завести, блядь, чтобы они, сука, на память не срали, блядь. Пушкин стоит, мой любимый, весь я босер, Пушкин. Я проходил по Пушкиной площади, блядь. Александр Сергеевич, блядь. В Европе сих пы, хочется подняться высоко, сука, хоть голову протереть, блядь. Они, сука, сидят, а серут, блядь. Серут они, блядь, жирные все, сука, блядь. Голуби эти, ёпты, сраки им позатыкать. Все, которые по Пушкиной площади летают, блядь, всем сраки позатыкать. Хотя бы в годовщину, блядь, 200-летие, блядь, Пушкина, блядь, уровня сих пор. Это здесь видно, нахуй, все, это абсурд такой, блядь. Ну ладно, это стороны, блядь, это отход, блядь. Ну и царь, как, блядь, говорит, хорошо, спасибо тебе. И этот Петрушевок, честно, блядь, как этот астролог ебаный, блядь, сказал ему, блядь. Петрушевок тебе все сообщит, блядь. Тот только, блядь, лицом, кукареку, блядь, вставай, нахуй, серик, пиздик, куку набег, блядь. Он говорит, ёпте мать, тот схватает, блядь, меч, блядь, выскакивает, нахуй, с дружиной, хуяк, хуяк, всех разобьет в пизду. И несколько раз так было, блядь, продолжалось, сука, несколько раз. Всех побил, летит довольный, и только тебя, петушок только, блядь. Черик хуяк пиздик куку, черт вы лежа на боку, блядь. Он и на боку и лезет. Перевернулся на другой бочок, он говорит, черик хуяк пиздик куку, черт вы лежа на боку, блядь. Опять лезет, блядь. И в хуй дует, блядь, долдон, блядь. Ой, ой, житуха, блядь. Петушок-то тут как-то, блядь, кричит, хуяк черик пиздик куку, блядь. Говорит, набег, блядь. Тот говорит, да ёпта, я уже устал, блядь, уже давно лезу, блядь. Ну, говорит, сынок, говорит, там, Сеня, блядь, иди в рот на всех пых, разберись с этой хуйней, блядь. Сеня раз и исчез, блядь. Хуяк, блядь. День нету, блядь, два не в рот не сел. Долдон, блядь. Что такое, блядь? Говорит, Ванька, ёпта, там второй, блядь, сынок, блядь. Пойди разбери, блядь, где Сенька-то, ёпта мать. Пошёл, блядь. День нету, блядь, два нет, в рот не сел. Да что за ёб твою мать? Долдон уже охуел. Говорит, ну что, самому, что ли, блядь, партии надевал. Говорит, ёпта, как неохота, блядь. А петушок, блядь, кричит, пиздик, ку-ку, блядь, тревога на... Говорю, о, блядь, вот зиту, я тебя сейчас пизданул бы с этого верха, блядь, надоел ты мне, заебанец ты, блядь. Вот подарил, сука, этот ебаный экстрасенс, ебать его в сраку, блядь. На лось его закинули, пиздец, пошел сам, блядь. Ну, хуй тут, хуясит, блядь. Километр, два, блядь, три, сука, блядь, ну, четыре, блядь. Пять, блядь, 10, сука, выезжает, сука, где-то... Какой-то, блядь, вроде как лукоморье, блядь, такой, знаешь, блядь, дуб зеленый, всякая хуйня, блядь. И сотёрщик, блядь, стоит. И вдруг, блядь, Сеня лежит, блядь, убиенный, нахуй, полностью, блядь. Ваня, блядь, причем они рядом, блядь, и вроде такое ощущение, что они вроде как друг друга и порубали, блядь. Говорю, ёпта, бля, а что это для сотёр-то, блядь, в рот на всех был. Хуяк туда, блядь. Эпическая сила, там баба голая, блядь. И причем в такой позе он ее застал, блядь. Все у него сразу, блядь, ебло раскрылось, блядь. Все упало нахуй, блядь. Я имею в виду, упало все это, ебаная амуниция, блядь. Меч выпал из рук, блядь. Все. И так он с открытым еблом. И забыл про детей убиенных, нахуй. Говорит, ты кто, блядь? Она говорит, самоханская, блядь, царица. Говорит, кто, блядь? Не, блядь, говорю, ёпта мать, самоханская царица, я в рот на всех пых, блядь, посмотри внимательно. И сракой так к нему поворачивается, блядь, а там все просвечивается, я так понял, там все просвечивается. Он видит вот эти вот, все эти вот дела, блядь. И, естественно, хоть он их всех позолой, блядь, и только что увидел убиенных детей, он совершенно охуел. Я потом понял, блядь, Коля, это пизда, ты понимаешь, у него, блядь, ну, сука, она как кувшин, блядь, у нее вот такая, блядь, талия, сука, ну, ещё руками взять, блядь. И вот такая срака, блядь. Это восточная, знаешь, мечта, блядь, любого грузина. А долдон хуй, хуй да хуй. Царица, рот на всех пыгарь, блядь. Ну, выходи же мне замуж, блядь. Что ты тут делаешь в сатре, блядь? Говорит, да. Она такая, знаешь, пизда. Да. А что-то мы с тобой будем делать, блядь? Он говорит, как что, блядь, жить у меня царство, блядь. У меня царство хуитель долдона, блядь. Говорит, а, ну, блядь, а у тебя, мол,
2: типа намекает, у тебя мол стоит, бля, он говорит, ну не стоит, ну хуй с ним, мне что-нибудь придумаем, блядь, там как-нибудь, бля. А ты что, тебе надо, что ли, ты же царица, бля, он говорит, ну хочешь царица, ебаться, ну хочешь, бля. Он говорит, ёпта, ну отструзим какую-нибудь, блядь, хуёвинку, блядь, там я сделаю, тогда этих, не было этих хуёв, там, блядь, сейчас залезу в любой магазин, блядь, там хуи на тебя с потолка падают, блядь, это тут. В общем, короче, он говорит, что будем делать-то, блядь, царитём.
4: Он говорит, ну хули, блядь, я тебя буду носить на руках, блядь,
2: будешь икру жрать, блядь. Он говорит, да мне икры вон, блядь, все, в холодильник, кстати, все забито нахуй, блядь, он сотре, блядь.
4: Говорит, ну я тебе, блядь, сегодня все, блядь, придумаю. Он говорит,
2: да хули придумать-то, в рот на шипы, как скучно с тобой, дедушка, блядь. А сама провоцирует все это, блядь, такое, чувствую, какая-то, блядь, неправда, блядь. Ну ладно, хуй с тобой соглашаюсь, вези меня, так этот, сука, блядь, дать детей не похороним, блядь. Схватил эту пизду и бежать с нею, блядь, прижимает, прям за страху ее схватил, прижимает, блядь, она здоровая, руки не сходят с нихуя, там, блядь, уронит нахуй, блядь, вот на лошадь посадил, говорит, вперед, сука, вперед, блядь, так вот, выясняется, блядь, все, я понял, все, от этой пизды, оказывается, исходила все, блядь, эта хуйня, петушок, кукурику, блядь, провокатор ебаный, блядь, в параше его нахуй столкать, блядь, хоть он и золотой, блядь. Ну хуй с ним, кроме всех пых. Короче, все, ребят, охуел совершенно, блядь, там. Говорит, все, дал дом, блядь, готовлю, блядь, все. Жертва, блядь. Все, надувай все нахуй, шары, блядь, ленточки, хуёчки, блядь. Бутылки заливайся, будем гулять, блядь. Будем собахаться, жариться, блядь, жениться, нахуй. И тут только самый торжественный момент, блядь. И входит, блядь, этот хуй экстрасенс. И говорит, ну что, блядь, сука, пора платить по ГКО, блядь. То есть, по зарплате, блядь. По какой пизде, говорит, по зарплате? Говорю, а потому что, блядь, мы с тобой как, ты говоришь? Ты говорю, все, что хочешь, блядь. Он говорит, да, блядь, я и сейчас ни от слова не отказываюсь, блядь. Долдон говорит, все, что хочешь, бери, блядь. Вот, Саша, хочешь, блядь, бери нахуй. Хочешь, все хочешь, вагон водки, блядь, бери нахуй, блядь. У меня свои тут делают, бля, по-дельски, блядь, сука. У меня водяр льется рекой, бля. Зайцев тебе, блядь, сука, целую лодку, бля, подарю, сука. У Мазая отниму нахуй, пошлю Мазая, бля. Зайцев тебе подарю, бля, на шапке, бля. Нихуя, бля. Уровня сих пых. Мне Мазай по пизде мешалкой, бля. Ты, говорит, мне, говорит, вот эту, говорит, пизду отдай, бля. И показывай прям пальцем, блядь, своим бородавчатым прям на нее, блядь. Точно ее пизду прям показывай. Она так, она даже не стесняется нихуя, у них явный сговор, блядь. Она уже припасла у нее массу бабок, блядь. Баксы все под матрасом рассюхала, блядь. Она уже, блядь, в полном порядке, блядь. Он говорит, давай мне эту пизду. А вот этой-то пизды ты и не получишь, блядь. Ты просто получишь пизды. Ты просто получишь пизды, и сейчас выйдешь нахуй отсюда, блядь. Понял, да? Вот тебе, блядь, бог, а вот порог нахуй. Пошел нахуй, блядь, отсюда. Тот, блядь, он, блядь, не то что позеленел, блядь. Он даже, он хотел обосраться, блядь. Но не получилось, нихуя не ел. Наверное, блядь, дорога длинная, блядь. Только пернул, блядь, с горя, блядь. Говорит, в рот мне чихпыхнутые долду. Ты же мне обещал, говорит. Пошел ты нахуй, блядь, молчу, я обещал, блядь. Дай ему, говорит, мою самую, блядь, сладкую пизду. Ты, говорит, долдон и гондон.
4: Ну да, я гондон. Бурмящих пых. Ну и хули. Все, блядь.
2: И вдруг, блядь. Хуяк сверху,
4: блядь. Блядь, бум, шму, блядь. Что? Все ебал-то подняли наверх, блядь. Один долдон все на своей пизде смотрит, блядь.
2: Ой, блядь, какая все красивая это, блядь.
4: И в это время, блядь, как будто ему ломом по еблу. Хуяк в затылок, блядь. Он говорит, что такое, в чем дело, блядь? Хуяк второй раз. И он уже больше ничего не думал, блядь, потому что наступил ему полный пиздец. Это наш уважаемый золотой петушок слетел с этого, блядь, пика и ёбнул долдона прямо в теме. Хуяк, блядь, и у Пушкина главное все в рифму, блядь. Хуяк, блядь, и пиздец. Так вот ты пойми, ёпты, в рот, блядь, к чему я все это рассказал-то, блядь? Ты мораль-то ждешь, блядь, наверное, да? Я тебе так скажу, здесь мораль такая, блядь. Как в русской народной поговорке говорится, блядь, сколько волка не корми, а у слона все равно хуй толще, блядь.

0: бля, а теперь ты меня, значит, спрашиваешь. Почему, мол, Сюра, Одесса, мол, мама, а Ростов, папа? Давно ты меня спрашиваешь? Я тебе говорю, блядь, сука, послушай песни, бля, какие поют, говорит, там, народ, блядь, сука, там, о, милая моя Одесса, мама, типа из этой серии, понимаешь? Но тебе это нихуя не дает. Придется заняться твоим образованием, блядь, и наша сегодняшняя с тобой беседа будет носить, как говорится, чисто географический характер с этнографическим оттенком, Коля. Что такое оттенок? А, что такое этнографический, не знаешь, бля. Пизда, бля. Это же, блядь, ну как сказать, это все равно, что, ну как сказать, ну, о том, как, мол, там это, гвозди делают, блядь, там, как ее в народе, блядь, сука, как одеваются, обуваются. Я тут одну увидел, блядь, вот это этнографический, такой был оттенок, блядь. В одном журнале, блядь, открыл, там, сука, кельт стоит. Вова, блядь, какой-то. Сука, надел на себя костюм кельта, бля, и в нем ходит. Ты знаешь, сука, недешево обходится, бля. У него, сука, не, кельтов не знаешь, но эти, блядь, шотландцы, ебаные, с волынками, блядь. Пизда, у них тоже своя мерзопакость, блядь. Их все гонят отовсюду, бля, англичанцы, блядь, преследуют. Так они все, сука, учудили, блядь. Они, говорят, мы, говорит, ножи запретили носить, нахуй, да? Ножи, да. Ну так, ну там колбаску порезать, блядь, там, знаешь, хлебушек. Там это вот, типа, на пеньке, блядь, сука. Ну как без ножа, блядь? Ну как нормальному человеку, блядь, инвалиду детства без ножа, блядь? Он берет его, сука, и в гольфы, блядь. Потому что в гольфах, сука, ходит. И гольф, это, знаешь, не дешевый, сука, блядь. Там все перечисляется. Все сколько стоит, блядь. Юбка, значит, у него вот эта вот, блядь, крепдышиновая, нахуй. В клетку, нахуй. Столько стоит, блядь. Гольфы столько, блядь. Там за ними ножик. Тоже стоит денег. У него еще сумочка, яйца защищать, блядь. Пизда от удара, блядь. Прям висит на яйцах, блядь, она же и кошелечек, блядь. Туда же и денежки, нахуй. Чем больше наложишь, тем лучше не пробьет, нахуй. Понимаешь? Оказывается, когда они раньше воевали, стрелы не могли в яйца, блядь. Оказывается, специально в яйца стреляли. Знали, куда мужику бить, блядь, корешем догасали. Так что ты иногда тоже какую-нибудь дощечку в трусы вставляешь, только кто-нибудь пизданет на улице, какая-нибудь злобная баба, блядь. Они же тоже норовят по яйцам, блядь. А ты, может, ни сном, ни духом, нахуй, может, ты стекло несешь, блядь. Понимаешь? Она дура, блядь, все, если подумает, что ты руки растопырил, блядь. Как пизданет тебе по яйцам, ты по стеклу тоже, между прочим. Так что ты стекла лучше вози в этих вот контировозах, блядь. Этих ебаных вот так поставил стекла и вези. Хотя один мудак и с этими стеклами наебнулся, блядь, однажды. Вся дорога усыпана, блядь. На повороте ебанулся, блядь. Тормози, пизда, сникерсни, я ему говорю, бля. Он говорит, не успел. Это пиздец стеклу. Побил, блядь, тонны два стекла, нахуй. На всей дороге, блядь. Потом разметал, блядь, оплачивал, блядь, сука, это и прочую хуйню. Ты понимаешь, какой урон, блядь. Так что ты тоже сникерсни иногда, пизда. И руки не расставляй, когда стекла носишь, блядь. А то можно по яйцам получить. Ты понял ход мысли моей?
1: От Эрмитажа и до кабинетов Мура известна всем его солидная фигура. И если есть на свете джентльмен конкретный, так это Шура по фамилии Каретный.
0: Ну, кореш ты мой золотой, в рот мячих пых. Вот тут история просто, бля, ну, современная до безобразия. Вот чего только не бывает, блядь, из-за импотенции, блядь. Это я сообразил сам, бля. Никто мне нахуй на ноги не наступал, на голову не давил, бля. Попал, ну, сука, в оперу. Не оперу, ёб твою мать, не этому оперу, бля, которому все, сука, доносы, блядь, на нас строчат. В ротом от всех пых. Опера, бля, идет на хорошем театре, бля. И меня Клавка, сука, завела, бля. Ну хули, ну, я за ней тогда ухаживал, бля, бросил нахуй, бля, с этим искусством. Но, сука, я много с этого поимел. Получил для головы. И вот что бывает, блядь, из импотенции. Ну ты вот старик, бля. Ну нахуй тебе молодая девка, бля. Ну у тебя не стоит, бля, ну вроде. Ты уже как его, гладиатор, ёб твою мать. Гладить, блядь, только можешь, блядь. Ты гладиатор в натуре, бля. Ну дело на Руси.

все происходит. Обставлено богато, бля, палаты. И ты знаешь, там князь наш Владимир, бля, почти орел, бля, князь. Голубь, сокол, как раскинулся, бля, говорит: Люда, в рот меня чих-пых, дочечка моя единственная. Отдаю тебя то славного богатыря, бля, Руслана, бля. Хотя имя не русское, бля, явно татарское. Ну, хуй с ним. Ну, не наше это, бля. Ну, Руслан Аусов, бля, хуя. Ну, хуя, не наши они, бля. Хуй, откуда они взялись, бля. Хотя раньше называли с этим говном. Там, она не дает, бля. Ну, естественно, ты хочешь, бля, у тебя уже стоит, бля. И она не дает, бля. И все. Вот как, кому ты хочешь стрельнуть, бля. А за тебя кто-то, бля, раз, а у тебя хуй-то, знаете, и может окаменеть, нахуй. А может и в голову ударить, бля. У тебя вся кровь пошла. Кровь пошла, она может голову ударить, а и разорвать может. И голову разорвать может к ебене матери, бля. А у Руслана, бля, заклинило, бля, и пиздец. У него хуй так остался стоять, бля, понял? Стоит, сука, и все. Он говорит: ну все, пиздец, бля. Если я не найду, бля, и... а он без нее не может, бля. Где-то на юге, и явно, и все, его и... А, его и, бля, на Черном море, ёпта его. Его и зовут Черномор, в рот меня сих пы. Горбатый, бля, бороду отрастил, бля. А нихуя, а хуй-то нет, бля, не потенция, бля. Так он, сука, летать начал, бля. Сил некуда девать, бля. А хуй не стоит, блядь, Чикатило, ёпта. Чикатило, тот, блядь, только народ загубил, блядь. Это дело, знаете, блядь, таких злобой, я этой, блядь, я их, сука, давил, блядь, левой, блядь, пальцем нахуй ему гладко, ну, блядь, козёл, блядь. Он мне сейчас, сука, стойку показывает в камере, бля, козёл, в смертниках следит, бля, и стойку пока, какой я здоровый. Да хуй ты, мамин, блядь, козёл. А он без нее не может, блядь. Там любовь, блядь, да грубость, блядь. Вот на нее стоит, а на эту не стоит нихуя. Вот запах от нее не тот, блядь. Или чего такое, блядь. От кутюр, блядь, какую-то хуйню не употребляет, блядь. Вот не моется, хуй ее, блядь, грязные бабы, блядь, знаете какие, блядь. А это была чистая. Чистая девушка, у нее и все, и грудка, бля, все в натуре. Ну она там мелькнула, бля, пару раз. Ее как спиздили, блядь, она только в конце появилась, бля. Но вроде красивой должна быть, блядь. Я не разглядел нихуя. Ну, знаешь, раз. Папа, бля, рыдает, в рот мячих пых. Кто дочь, блядь, упер какой-то каркалыга, бля, хуй. А кто, говорит, видел-то, бля? А ты видел, говорит, не, нихуя, спал пьяный в жопу, бля. А тогда гуляли до хуя. Тогда, Колян, гуляли не то, что мы, бля. Тогда гуляли, бля, там, полмесяца отдай, бля. Пока всю брагу, бля, вот которую, блядь, в деревне, блядь, эти ебаные крепостные не заготовили, бля. Пока не выживут, они не успокоятся, обоссут этой брагой, бля. Вот все какой народ, ну русские, бля, наши люди, бля. Ну наши люди пили до потери сознательности, то есть нахуй все, бля. Вот пока есть, пью, бля, и все, бля. Это, сука, что, горбун подгадал. Он подгадал, блядь, прилетит когда? Когда у них, блядь, дистония началась, блядь, все, пиздец, похмелья нету. Он, сука, тоже пиздюк такой, блядь, ты знаешь, малосольный, блядь. Хотя где-то на юге живет, блядь. Где-то на юге, и явно, и все, его и... А, его и, блядь, на Черном море, ёпта его. Его и зовут Черномор, в рот меня сих пых. Горбатый, блядь, бороду отрастил, блядь. А нихуя, а хуй-то нет, блядь, импотенция, блядь. Так он, сука, летать начал, блядь, сил некуда девать, блядь. А хуй не стоит, блядь, Чикатило, ёпта. Чикатило, тот, блядь, только народ загубил, блядь. Это дело, знаете, блядь, таких злобой, я этой, блядь, я их, сука, давил, блядь, левой, блядь, пальцем нахуй ему гладко, ну, блядь, козёл, блядь. Он мне сейчас, сука, стойку показывает в камере, бля, козёл, в смертниках следит, бля, и стойку пока, какой я здоровый. Да хуй ты, мамин, бля, козёл, бля, в рот мне чих-пых, бля, такая хуйня. Я как, знаешь, я не люблю вот это вот, блядь, это, блядь, мужеложество, это, блядь, это вот эту хуйню всякую, блядь. Ты живи здоровой жизнью, блядь, ты живи, ты бабу захотел? Отпердоль, блядь. Поебал, удала? Извини, бля, старуха, извини, не получилось, а? Ну и также, блядь, естественно, Руслан, бля. У того вообще окаменел. И, значит, нам папа испугался, бля. Он говорит: кто пойдет, кто, бля? А там еще три каких-то хуя, бля. Радголф, блядь, какой-то, блядь, Фарлав, Марлав, хуй знает. Имена-то тоже, блядь, ну такие не русские, блядь. Ну не евреи, блядь, не арабы, блядь. Хуй откуда они взялись, бля. Ну вроде один татарин, точно, бля. Радголф какой-то, бля. Их четверо. И они тоже бросились все на Людмилу. Но у них еще так не стояло, как у Руслана. Фарлав ты, бля, ленивый, блядь, толстый, бля, Фарлав. Он говорит: как бы мне объебать Руслана, бля. Ну, ему только бы на объебке проехать, бля. Такой, блядь, чувак, бля. И, бля, ему, сука, повезло. Он попадает, блядь, волшебница в лесу. Там тоже, бля, волшебница, блядь. И как ведь лихо закручено, в рот мяч сих пых. И эта волшебница, блядь, зовут ее... Хуёв! Как жену президента Ельцина, Наина, бля.

0: Наина. И это Наина в рот мне чих-пых и говорит: Фарлав, ну все, бля, хочешь Людмилу? Ты, мол, сил не трать, ты ложись, блядь, и спи, блядь. Как вот тебе хочется, блядь, спи, пей, ешь, блядь. Вот какая, блядь, злая баба, блядь, никому, никому не давала, блядь. Вот поэтому такая пизда старая, блядь. Вот ты так и прожила свою жизнь, блядь, злоба, блядь. А Людка, блядь, наверное, не такая, блядь. Я чую, по ней. Я по ней чую, она баба горячая, там, ебать, блядь. Ой, как песня была хорошая, вот любить, так любить, ушибать, так ебать, горячей, чем Ромео Джульетту, бля, вот она, сука. И у них тоже, бля, такая любовь, такая, бля. Они тогда все же молодые были там, хули жили-то, бля, по 25, по 30, бля, и копыт отбросила, бля. Хули, бля, питание какая, нихуя. Даже этот, бля, Кощей, бля, не Кощей Бессмертный, бля, Черномор, он как Кощей Бессмертный у меня ассоциируется, бля. И он, он-то, бля, у меня питание какое, бля, меды, орехи, а нихуя не стоит все равно, бля. Не стоит, бля, природа. Бля, ска, все, пиздец. Вот тебе волшебство, бля, борода, бля, да яиц, бля, и ниже. А больше нихуя. Оно все, Господь не дает, нихуя, все. Он то дает только столько, сколько тебе на по таланту, бля. Либо то, либо это, бля. Так вот, сука, летал, бля. Он летает, бля, летает. А Фарлав так ползал, бля, тоже, бля. А главное-то, чувихает, Наина-то, бля. Она, оказывается, была любовницей. Не, она не была любовницей. Он хотел, конечно, ее сделать. Там старец такой, бля, в лесу. То есть в степи, в лесу, там пещера. И Руслан-то на него набрёл. Ты понимаешь, бля, какая история? Он на него набрёл. Говорит, старец, ёпты мой. Я говорю, Людмила, бля. Он говорит, все знаю, бля. Все, бля, знаю. У меня в книге все показано, бля. Полетела в пизду вон туда, блядь. На Черное море, бля. И, наверное, в Гагры, бля. Села, сука, пиздец. Ну куда там можно, бля? Он в Гагры, бля, все. Он, я говорю, знаю, там обитает этот ебаный Черномор, бля. Горба такой, да, бля? Он говорит, я не заметил нихуя, говорю, бля, борода метнулась, бля, какая-то. Говорю, вот, вроде меня сих уволок туда, бля, там Руслан ищи, бля. И вот Руслан-то, бля, хе-хе, Руслан, он того вообще окаменел. Тот охуел, он даже, бля, как сел на эту лошадку, бля, его аж подкинуло, бля, у него прям, он... Обхолку ей все обтер, бля, он ее заебал, заебал. Вперед, бля, вперед, сука, блядь. Потом, блядь, поле, бля, кто тебя усеял этими костями, блядь? А там действительно поле, бля. И голова, бля. Здорового мужика, бля. Мужик сидит, бля. Ну, я думаю, закопался, что ли, нахуй. Ну, знаешь, как это вот? Бля. Белый солнце пустыни, помнишь, бля? Чувака закопали, лысина торчит, бля. Ну, маленький, бля. А это не о, бля, молчит, сука. И здоровый, блядь. Ну, как вот, домишечный свой, бля, вот в деревне. И Русланка-то, бля. Он даже про копье забыл, блядь, он хуем просто ее смолотил, блядь. У него стоит, блядь, он хуем так и снес, блядь. А голова сначала говорит, блядь, да в рот тебя чих-пых, да, давай на нее дышать, блядь. А у него такое было стремление отъебать Людмилу, блядь. Все, он про все забыл. Конь там пал, блядь, на колени, говорит, что ты, сука, спотыкаешься, блядь. А он за счет залупы держит, блядь. Держит за счет залупы, блядь, и прет, блядь. Вот, сука, любовь, вот это я понимаю. Вот как надо жить, блядь, сынок, блядь. Там все, блядь, все, блядь. Ковыли, блядь, травы, блядь, все полегло. Стоит Руслан, бля, и елдой, бля. И елдой по этой голове, она еще в каске, блядь. У него, видать, совсем, он охуел, голова-то, блядь, охуела. И, в смысле, он ей ебанул пару раз, блядь, елдой. А у нее, блядь, блядь, звон пошел, бля, в ушах все расслабилось, блядь. И она хуя говорит, о, блядь, пиздец, погибаю. Он говорит, ну и хуй с тобой, блядь. И отвалил, блядь, тут же на коня, блядь, конь так еще ковыряется, блядь, сюда и вертит, блядь, усвол. А куда, бля? Ну туда, на Черное море. На Черное море. Я уж не помню, как он там добирался, блядь, какими перекладными, бля. Он все туда, бля, как ломанулся. А ся хули ты думаешь, блядь? Близко это, бля? Полгода отхуять. Полгода отхуять. Так просто не придешь, бля. Сел в электричку, бля, поехал, да? Пиздец, рюкзак у тебя спит в электричке, блядь. Сценная аппаратура, еще какую-нибудь хуйню, бля. Ну, ты не садись в электричку, бери купейный вагон, лучше всего двухспальный, бля. Садись и езжай, бля. Хоть это, бля, в Париж или в Китай, бля. Ну, до Китая заебешься вообще ехать, бля, там вообще пиздец, бля. Но другое дело, бля, тут ближе немножко. И он ближе все подъезжает, вот чует, бля, уже, он уже чует, бля. Приближается, бля, уже все мелькает, бля, волны, бля, чайки, бля. Ну, и все там не скоро, бля, Черное море-то, бля. Не скоро, а то кажется, что близко, бля, да? Мираж, бля, мираж. Ему хочется, бля, сядь. Черное море, бля. Короче, о, бля, тропинки перекрещаются, блядь. Радмир, ёб твою мать. Руслан говорит, Радмир, с дороги нахуй, бля. Радмир говорит, Руслан, бля, я тоже, бля, ищу. Мы на равных поехали, бля. Короче, они бились, блядь, с откосить какого-то он его молотнул, пизданул, бля. Ну все, пиздец, столько не живут, блядь, нихуя. Все, бля. Значит так, а еще один, бля, рогдай. Так что ты думаешь, бля? Ну, автор выстраивает так, блядь, что он всех периодически встречает, бля. Иначе неинтересно, бля, понимаешь? Ну хули там, так поехал, бля, достал, принес, бля. Хуня, бля. Вот он их все периодически встречает этого. И встречает последнего, бля. А рогдай-то, бля, хули говорит, Руслан, да в рот ты ее чих-пых эту Людмилу. Че, я хуел, что ли, блядь? Конь сдох, блядь. Сам, блядь, не жрамши, блядь, полгода. Усрался я, блядь, с этой Людмилой. Что я такой мудак-то? Вот я тоже попёрся, блядь, из-за какой-то хуйни, блядь. Доехал до Казани, блядь. Там такие же татары, блядь. Нашёл себе какую-то, как её, хамса, бирюза, блядь. Ну, в общем, блядь, ёпте мать, какая красота. Детишки там, всё нормально, блядь. Вот так вот надо решать конфликты всем. Блядь, ты не мучайся своей проблемой, блядь. Отстранись, блядь. Гордыню выбрось, нахуй. Бросил, и все, блядь, утихомирился. А у Руслана не гордыня, у него хуй стоит, блядь, куда там нахуй, блядь. Тут уж не гордыня, блядь, тут тяни до полной лямки, блядь. И вот, значит, блядь, у него все, ну, голова, конечно, болит полгода, блядь, состоящим, ёпты. И он, значит, блядь, туда уже, блядь, к людьми. И вроде, блядь, какие-то сады там, блядь, райские сады появились. Все пошло, какие-то, блядь, негры забегали, блядь, по деревьям залазили. Он говорит, у, блядь, ну тут народ. Они еще не спускались с деревьев, блядь, там такое творится, блядь. Пьянка, блядь, ну хули импотент, Черномор, блядь. И он квасит. И периодически летает, блядь, Геморрой, блядь, ебутся прям на деревьях, кругом только летят, только брызги, блядь. Он только проскочил, блядь, и в ворота как въебенится, блядь, на конюх же охуел совсем, говорит, блядь, Руслан, говорит, блядь, пиздец, меня приходит. Коню, говорит, по полгода ездить, корм хуёвый, пересадили степи, блядь, через степи ехали, там всё посохло, блядь, и там вообще, ну, Чёрное море, воды попить, а там солёная, блядь, ты солёная вода, ёпт. Ну куда, конь, пиздец, сдох, блядь, готов. Руслан говорит, блядь, ну сколько я-то ногами, блядь, на стену залезать, прям на стену. А Черномор, блядь, сивает, блядь, у него... Ну, как телевизор, бля, такой, знаешь, бля. О, Руслан подъезжает, сейчас я тебе пиздюлей наваляю, бля. Ну, они волшебники, все такие, бля, пиздюки, бля. А там с мечом, бля, взлетает, бля. И полетел, запердел, блядь, накрыл мотор теплыми штанами, блядь, полетел, сука. Летит, блядь. Ну, не знаю, какая сила его несет, бля, гравитация, блядь. Вот импотенция, блядь, летают все, блядь, летает, блядь. Да, импотенция, гравитация, блядь, смотри, каким... А слушай, а какой был ебака, бля, вот физик, блядь, известный, на С, блядь, еврей. Бля, ебал всех, прям при жизни. Она даже ему говорит, вот, мол, тебе, ну, как его звали там, бля, мол, все тебе, бля. Во как уважала, бля, мужика, бля. Голова, бля, гений, бля, атомную бомбу изобрел, бля. Это пиздануться можно, блядь, расщепление, бля, металлов, нахуй. Какое, бля, расщепление произвел? Так он их щипал так, сука. К его ученица приходит, бля, Тарас из дома, бля. Пожалуйста, Миша, блядь, или как тебе там, Костя, бля, Вася. Ебись, раз хочешь, блядь. И никакого, бля, вот, чтоб такого, знаешь, а чё ты меня, мол, не еб... Он её ебал. И правильно делал. И хорошо это делал, пацан, ты понимаешь? Ну, может, рано помер, но дело не в этом. Дело в том, что потенция, бля, потенс, но не летал. Изобретал. Вот не летал, а изобретал. А это летает, бля, импотент, нахуй. Гравитация, блядь. И начали Руслан-то, блядь. Ну, мол, набой, говорит, ты где пиздюк, блядь, Людмилка спрятал, говорит, хуйня, бля, молчи, нахуй. И только он принизился, бля, хотел ему сказать, пошел ты нахуй, блядь, этот мудак-то, блядь, ну, Руслана, чтоб тот услышал, блядь, а у него борода-то, блядь, ниже яиц, блядь, а Руслан, оп, блядь, говорит, стой, сука, и так вцепился, блядь, а хотя у него и латы, блядь, и все, а это поднял, летит, пердит, блядь, кругом аж, блядь, брызгили, летит, сука, усирается, а потом все-таки он его заебал. А у него вся сила в бороде, бля. И он взмолился, бля. Ой, говорю, бля, не могу, бля. А мелкий хули горбатый. Мелкий, бля, бля, усирайся. А этот, бля, в латах, нахуй, с мечом, бля, с картиной такая есть. И он летит, главное, бля. Руслан тоже, бля. Он не обосрался, бля. Он увидел, где море, бля, когда пролетали, да? Чтобы не ебнуться об асфальт, ёпты, бля, жопой, бля. Он понимает, бля. А нахуй тогда Людмила уже, пиздец. Он аж не вяк ему пол бороды, бля. Вот, ой, бля, и пошел колом, бля, тут, говорит, тормози, ёб твою мать, тормози при посадке, бля. Ну тут, конечно, тоже испугался разбиться, бля, и так по воде прохуячил, бля. Но, говорит, больше силы нету, бля, колдовство закончилось, бля. Сразу, как в натуре, выходит Людмила, сразу. Вот она выходит, как в сказке, бля. Руслан, ёб твою мать, он говорит, Людмила, ебать тебя в сраку, бля, хотя сам хотел по-разному её. Ну у него как-то вот так пошло, бля. И тут же ее. Ой, бля, что творится? Ну, Восток, ёпта, дело тонкое. И значит, он ее, блядь, обнимает, говорит, и у него все в порядке. Потенция нормальная. Он ей еще разочек там где-то пристроил, блядь. И все, я и успокоил. Полгода не ебамся, как ты хочешь, блядь. Он ее пристроил, успокоил. Людочка, бля, на ручках, бля, все. Ну, лошадку купили там какую-то хуйню, поехали на родину, бля. А в это время этот мудак-то спал-то, блядь. Ну, это, толстый, бля, Фарлав. Спал-спал, бля. Тут, блядь, это, Наин, толк-толк. Вставай, Фарлавушка, бля. Вот и Русланушка едет, бля. Со своей этой пиздой. Я ему сонное зелье сядал. Сонное зелье. Руслан уснул, это зелье, бля, Фарлав. Градусись, бля, базой, волчара, бля. Он ему там руки рубил, ноги поломал, там всякую хуйню. Ваше, сотворил подлость, такую гадость, бля. Хлоп-хлоп, схватил ее, она, ой, караул, бля, хуй караул, блядь, он здоровый, как собака, бля. Схватил, блядь, на коня, бля, у него конь-то хули, блядь, стоял полгода, бля, у этого ездил, бля, сдох нахуй. А у этого все, бля, все рассчитано, бля, раз он на коня поперек седла, бля, по сраке ей дал, бля, по голове еще, бля, коленкой. Она хуела, конечно, ну не орет, и все, княжна, ёпты. Княжна, бля. А в это время, бля, а старец-то, блядь, на что? Он-то в пещере, он и сидит, блядь, как противовес, блядь. Как противовес этой пизде. Вот на эту вот, на всякую эту хитрую старую пизду всегда есть хуй с винтом. И вот он есть, бля, русская пыль, ты знаешь, бля. Вот он ей винтил, бля. А он добрый старец, хотя тоже, ну, так у него проблемы, проблемы. Он так, бля, живой водички, бля, мертвой водичкой разлось, бля. Руслан полил, все произошло, бля. Руслан сказал, ёб твою мать, что со мной сейчас был-то? Он говорит, ну, уебали, черечок, уебали, отрубили руки, ноги, бля, положили на дороге, блядь. Хорошо, ящина не оторвали, бля, хорошо, он не расчинил, бля. Ящина ведь тоже, блядь, дорогого стоит. О, ну, Руслан, бля, бегом как пизданул, догнал с конем, нахуй. Сверху в холку, блядь, ебать его по голове, как пизданул, говорит, ну ладно, хуй с тобой, живи, бля, но, сука, чтобы не ноги, блядь, в моем, бля, чтобы не ноги, Люда, так говорит. Блядь, Русланушка, бля, в рот меня всех пых, чуть не изнасиловали, не успел, не успел. Она рада, конечно, потому что девушка целомудренная, она целомудренная. То есть целка еще осталась, и Руслан-то только в сраку успел. А целка осталась, она целомудренная. И вот он сюда, и он ее привозит, батя, а батя, блядь, батя, он охуел совсем, уже собрался помирать, и все нормально. И вот приезжает, говорит, вот я, говорит, привез я твою дочь. Дочь, забирай, все в порядке, говорит, все нормально. Он говорит, Руслан, в рот меня чих-пых, как же я соскучился, блядь. Как он сказал вот это вот, блядь. Ты веришь, нет? В этом месте вся наша камера просто, блядь, рыдала, рыдала, потому что все соскучились, там дочь и пацаны, блядь, в рот меня чих-пых. А я, сука, уже все, блядь, воля это, блядь, все. Это как он придет, блядь, хуило, блядь, и потащил, блядь. Жизнь, жизнь. Так вот ты мне, блядь, в рот чих-пых, мой кореш и мой любезный, скажи. Ты понимаешь, какая в этом есть... сентенции, что ли, блядь, все эти истории, блядь. То есть, когда у тебя, блядь, тут маленькая, блядь, головка, блядь, торчит, хочешь, блядь, ты можешь быть большую переплюнуть, блядь, большая мешает. Если бы Руслан был, блядь, импотентом, он бы хуй, когда Людмилу, блядь, спас.
1: Мадам месье, я знаю, вы хотите шуток. Их есть у Шуры на любое время суток. Если Шуру не смешит прокуратура, живет в законе наш.

Ну что, Коля, кореш ты мой драгоценный, эй, приболел, приболел ты у меня, а? Перемена климата, погоды, Колян, елки-моталки, к зиме ведь готовимся. Портвейном запаслись, нет? На зиму. А, надо запасаться, и не только портвейном. У меня вот тут я, Коля, пришел к тебе ведь и навестить, конечно, и дело сделать. У меня тут целая карта вин с собой, кореш ты мой драгоценный. Я вот принес, вот она лежит. А, междуреченские, понимаешь ли, у нас вина-то идут. Отсюда, каретного. А как ты думаешь, я ведь просто так вот слов-то на ветер не бросаю. Сказал, значит, принес. А чего, кореш его драгоценный, как писал один замечательный поэт из Питера. Погода, говорит, стоит петроградская, на улице грязь и туман. Увы, ситуация блядская. Мучительно нужен стакан. Вот тут стаканом, Колян, у тебя одним не отделаешься, я чувствую. Ох, не отделаешься. Вот, понимаешь, когда сек простывает, берешь, например, вот по карте вин, я тебе смотри. Розовые, белые, сухие, полусладкие. Ну, вообще, для хорошего глинтвейна, который тебе сейчас необходим, конечно, можно взять сапирави, например. Но туда надо добавить водочки, маленько сахарочку, как кардамончику всякого, этой корички, ну, это естественно для любого глинтвейна, но разве тебя какой-нибудь сапиравый прошибешь, как слону дробина? Поэтому я, кореш ему драгоценный, тебе вот что принес. Красная три семерки, портвейн крепкая, чуешь, нет? Вот читай. О, вот это мы уже и без добавления водочки как сейчас согреем, как туда сейчас всего насуем. И, кореш ты мой драгоценный, потянешь ты потихонечку маленькими глоточками. Один стаканчик, спустя некоторое время второй стаканчик, она такая по горлу к тебе скатится. Вот тебе благородный пот пробьет, тебе станет хорошо. А я тебе скажу, на здоровье, Колян. Кореш ты мой драгоценный, пей хороший красный портвейн. Хорошо, если здоровье нам позволяет, почте печенка, понимаешь, еще. Позволяет, потому что во всем соблюдаем меру с тобой, кореш драгоценный. Вот я сейчас пойду все это по стаканам разливать, понимаешь, варить, кипятить, понимаешь, добавлять всякие эти вот коренья, соленья, а ты тут сиди, понимаешь, и нос, понимаешь, и наружу не высовывай, кореш ты мой драгоценный. Вот ознакомься с картой вин. Ознакомься, кореш мой драгоценный, белые и сухие. Пино, жемчуг, рислинг, мускат, алигате, бьянка, шардоне, ркацители. Все по 0,7, 9, 11 алкоголя. И полусухие белые те же самые в наборе. И полусладкие. Ой-ой-ой, кореш ты мой драгоценный, а тут открываются розовые вина, натуральные винограды, розовые сухие, розовые полусухие, розовые полусладкие, красные сухие. Красные сухие, сапирави, каберне, все правильно. Красные полусухие, опять же, сапирави, каберне. Кореш мой драгоценный, какой выбор большой, а? А донской мускат белый, а донская ночь красный, а старая амфора розовая. Но розовое тоже надо уметь потреблять. А Натали белая, десертная. Девичий каприз, красная. Подвенечная, красная. Ну и когорчик, естественно, это уже я тебе задам. А из портвейнов три семерочки хиляет. И белый, и розовый, и красный натурально. 18 градусов, все как положено, кореш его драгоценный. Все это вот вина, но вершина всего этого, конечно, чисто каретный портвейн. Это вершина всего междуреченского, можно сказать, этого вот завода. И никуда от этого не денешься, не отопрешься, понимаешь? Там меня художник, знаешь, как изобразил?

Просто Пушкин, ёлки-моталки, бакенбарды, рожа такая интеллигентная, ебальца с этим самым, такое, блядь, с моноклем, нахуй, смотрю я на всё это и говорю, ну, блядь, потребители, потребляйте, ебёнки. И такое лицо благородное, понимаешь, с этим, в котел, не в котелке, а в котел, как его, блядь, ну, наверху-то, нахуй, на голове-то, как его раньше носили-то, пизду эту, ну... Этот ёбаный цилиндр, блядь, вот чё, цилиндр, блядь, надели. Надели на меня, и всё, и такое, ебать, сам себя зауважал. Зауважал. Так что выздоравливай, дорогой ты мой дружок. Сейчас мы с тобой накатим потихоньку, расскажу я тебе какую-нибудь баечку хорошую. Чё ты хочешь услышать, а? Про мультики, ёптать, хочешь? Ну, хуй с тобой, слушай. А в это время, значит, тут они... Опа! И на сынка прям так они, он как из канализации, блядь, а они тут плывут эти, блядь, папа-то. Ой, сынок, ой, папа, блядь, радости! Прям чуть не обоссались все, блядь. Ну, естественно, кто сдумал, что, блядь, можно найти из аквариума, блядь, сделать, сука, ходку, а? Из аквариума соскочить, блядь. Короче, только они ебанно разинули, бля, а тут сети, хуяк, бля, там рыба, селедка, бля, здорово. Их на траулер-то этот затягивают, нахуй, затягивают. А Немо, знаешь, он какой смысленный оказался, сука? Он не только что камушек там куда-то подложил, он говорит, так, блядь, я сейчас все сделаю, нахуй, говорит, рыбы, блядь, не паниковать, нахуй, сука, все вниз плывем, вниз. То есть они стали все ебальцами развернулись вниз, туда, в сетях. И тянут эту, блядь, всю эту кормушку, весь этот мешок сетевой, вниз, блядь. И такую развили, я тебе скажу, Коля, скорость, нахуй, что этот корабль чуть не перевернулся в пизду. Короче, сети оторвались, нахуй, все это бросилось, блядь, они все расплылись, и вот так он спас всех рыбок, блядь. И вот уже хиппи-энд, как говорится, блядь. Ну да, хиппи-энд, ёптать, в одной акватории, блядь. Клара с этим акулом, блядь, самцом, блядь, сука, Вилли, блядь, которую сберлять хотел, подружилась, опять встретились они. И вот они, значит, вроде как такие довольные, блядь. А нас приехали в родную акваторию, там же этот опять скат опять хуярит, блядь. Поплыли, сели, блядь, говорит, вот, блядь. И мораль. Детишки, слушайте старших, блядь, не выёбывайтесь, блядь, а то все в аквариум нахуй попадёте в пизду.

Ну, в Бразилии, конечно, там посидней, поспокойней народ такой. Только мужики, конечно, все ебанько, блядь. То есть такие заторможенные, явно обкуренные, блядь. Думаю, как же мы поедем? Там не то, что серпантин какой-то, блядь. Мы спускались, если сказать не соврать, 1.5 километра, нахуй. Уши закладывает в пизду. Серпантин нет нихуя. Идет просто дорога, блядь, около горы, блядь. И в гору хуяк через туннель. И опять вдоль горы на подставках по 0.5 километра высотой, блядь, бетонная хуйня. Я как вниз глянул, мама моя дорогая, блядь. А внизу дорога под меня идет, нахуй. В километре внизу, блядь, обрыв. Не то, что там какие-нибудь, там, ёбнешься, так покатишься. Куда ты, нахуй, покатишься? Так, как ебанько, так и ебанешься прям. Прям точно вертикально. Хуяк. Во, блядь. И этот отмороженный водитель, я думаю, он явно не в себе, блядь. А он хуярит, блядь. Под 100 норовит и больше, блядь, по этой эстакаде хуярит, блядь. Думаю, ну пиздец нам. Хорошо, что там бабы не встречаются на дороге, блядь. А как в городе ехали, он около каждой останавливается и говорит, о, показывает большой палец, у них вообще 2 пальца. Какая ты красивая, какая ты, блядь. Я говорю, ну заебал ты всех баб, блядь. И все мужики у них такие ебанько. Они их просто любят за то, что они красивые. Вот идет баба, да, он и поцелуй, воздушный. Я говорю, ёптите, руль держи, пизда. Поцелуй, ты хуем ей лучше помаши, блядь. А руль-то рули. Хуй мамин. Блядь, а ему похуй, он нихуя не понимает, блядь, по-русски, блядь. Гауся, блядь, ёбаная. И всем бабам, Линда, Линда. Это по-ихнему красавица, блядь. И наших всех баб. И ты, Линда, и ты, Линда, и ты, Линда. Я говорю, и я, Линда, блядь. Над ним свесил свою ебало, блядь. Я говорю, Линда, блядь, ты лучше на дорогу смотри, Линда, блядь. Что ты сегодня употреблял? Явно не какаву. Ну явно не какаву ты пил, блядь. Успокоился, правда, когда уже дорога пошла, блядь, туда в туннели, наверх поднимаемся, думаю, ну успокоился, блядь. А если баба попался? Ну пиздец там. Коля, видел ты меня, знаешь где? Хуй знает где. В гробу в белых тапочках, блядь. Слава богу, блядь. Они утром просыпаются, все обосрано, все. Все, зарастает, блядь. А этот, блядь, дантист, ёптать, надомник, Рудик, блядь, сука. У него приемник Грундик, помнишь, бля, Володя пел, сука, высылался. Это такой же, бля, надомник, сука, блядь. О, говорит, что-то аквариум так засрался. О, бля, почему так быстро? Туда-сюда надо, наверное, менять, нахуй, надо воду менять, ёптать. Что еще делать, бля? Чистить надо, ёптать. Ну вот, а, значит, тут. Опять прилетает эта птица-пеликан, блядь, давай каркать, нахуй, он опять ему пизды, блядь, этот стоматолог ему дал, блядь. А то он начал там летать, квакать, блядь, торчать, а стоматолог говорит, вот, говорит, рыбка, говорит, клоун, специально я, говорит, ее купил для одной девочки моей, значит, доча приедет, доча, и показывают ебало дочи, блядь. На фотке, правда, блядь. Ну, значит, она, естественно, со всякими стоматологическими ужимками, блядь, у нее какие-то пружины на зубах стоят для выравнивания, наверное, блядь, клыков, нахуй, подрастающих. Ну, такое ебло кровожаднее, блядь, я не видал. Этот Виллер, сука, акула, блядь, отдыхает, нахуй. Просто отдыхает, блядь. У него добродушное выражение лица, блядь. Здорово, а это, блядь, такая сучка. Она когда рыбку, блядь, берет, сука. Я, говорит, помню, как она замучила одну нашу подругу, блядь. Ей дали в этом, в пакетике. Она его, сука, как начала трясти, блядь, такая. А та бедная рыбка-то издохла, нахуй. Сколько ее можно трясти? У нее сотрясение мозгов, блядь, и все остальное стряслось, все. А я такой, блядь, зубенки вытащил и трясет. Ну ты пизда такая. Вот ее все возненавидели, говорит, ну она скоро приедет. Осталось буквально, блядь, там 3 дня, сука, надо что-то делать. Линять надо, кореша драгоценный. Уродно чих-пых, блядь. Правильно, линять.

0: Вот, Колян, кореш-то мой драгоценный, бля. Но я тут уже во втором сезону ночи в кино, блядь, я смотрел, лежал на диване, и меня морило, бля, ну я смотрел, честно тебе сказать.
1: Если происходит где-то в Индонезии.
2: Остров, блядь.
1: А остров секретный, блядь, ты пойми, сука. Ну, короче, они тронулись, блядь. О, блядь, смотри, на горизонте что-то плывет, блядь. Вот. Лодочка, блядь, какая-то. Русеночка, блядь, назеночка, а там и пизденочка, ёптым. Там баба, блядь, лежит, ёб твою. Высокая, блядь, пизда, здоровая, говорит, самка, блядь. Вот это Кинг-Конга подруга. Она вроде как раскинулась, как русалочка, блядь, лежит. Ей делать-то нехуй, блядь. Нати-ка меня, ебать-ка широка. Ебите меня, пожалуйста, только, блядь, им пока, когда я оживу, блядь. Ни одна я в поле кувыркалась, ни одной мне ветер в жопу дул. Кошка из этой серии, понимаешь, блядь? Короче, блядь,
0: пыть, мама, пыты.
1: Вот она жизнь-то, блядь. А тут, нахуй, как пизданули, блядь. И там что-то бурлит, пердит, блядь. Ёб ты мать, глазки так бегают, смотрю, туман в глазу, ёбкой вертит. Зевай, я говорю, ебать, мои старые костыли.
3: Кинг-Конг, ебать, офсера. Кинг-Конг, ебать, офсера. Кинг-Конг, ебать, офсера.

кажется ли? А не кажется ли? Как все закручено, бля? Не кажется ли? Как все закручено, бля? Не кажется ли? Как все закручено?

0: пять штук. Пусть деревья падают, валются, блядь. И появляется Коля. Такое ебало! Ну, видал я в зоопарке, конечно, гориллу, блядь, видал, что...
1: О, блядь!
0: И так живут. О, блядь. Блядь, изъебало там, блядь. Ой, спать, блядь. Тут голос ему. Спать, уснул нахуй. И уже показывают на корабле.
1: О, блядь.
0: Он ее взял так, она у него прям вот на ладошке, блядь, лежит между пальчиками, блядь. Ой, блядь, думаю, сейчас, как он ей впердолит, да, блядь, ёбаный, Кинг-Конг, ебать тебя в сраку, говорит, у нас с тобой ничего не получится.
1: Ну, нихуя ты дала, пизда, Марья Ивановна.
0: А он как будто все понимает, он и английский язык учил, все, нахуй, брагут.
1: О, я, блядь, я воль, нахуй, я добрый, натюрлих, блядь, ебать тебя в сраку, блядь.
2: О, блядь.
1: О, я, блядь, я воль, нахуй,
0: натюрлих, блядь, ебать тебя в сраку,
1: натюрлих. Блять, ебать, тёх сраку.
0: Натюрлих, блять,
1: натюрлих, блять,
0: натюрлих, блять. Кинг-Конг, ебать, тёх сраку.

0: блядь! Вдруг голос такой!
1: А это как ты Кинг-Конг, он себе, бля, язык выучил нахуй, бля.
2: Заебали, он говорит, да хоть ты вы мне пристрелишь, когда не мучился, нихуя, бля. Ебанулся с этого небоскреба, и пиздец, бля. А для Годзиллы он бы был.

Я помню тот Ванинский порт и гул пароходов угрюмый. Как шли мы по трапу на борт в холодные мрачные трюмы. От качки стонали языка, обнявшись, как родные братья, и только порой с языка срывались глухие проклятия, а утром растаял туман.

Качаются люди, как тени, машины не ходят сюда, бредут, спотыкаясь, олени. Там смерть подружилась с цингой, набиты битком лазареты, напрасно и этой весной. Я жду от любимой ответа, будь проклята ты, Колыма, что названа чудной планетой, сойдешь по неволе с ума. Отсюда возврата уж нету. Я знаю, меня ты не ждешь, и письма мои не читаешь, меня ты встречать не придешь, а мимо пройдешь, не узнаешь.

0: А я тебе так скажу, Коля, кореш ты мой драгоценный, в рот меня чих-пых кило гвоздей, можешь сказать, в мусорный ящик. Я тебе так скажу. Вот мультипликация, это такая история, блин. Сейчас они уже на широкий формат переходят, такие кино делают. Тут, понимаешь, ты, там, я у тебя уже упоминал кое-какие, понимаешь, тут диснеевские, туда-сюда, тут наши уже встали. Кореш ты мой драгоценный, на широкую ногу после «Незнайки на Луне». После «Незнайки на Луне» там. О, там звездочки, хуёздочки всякие там. Там приключения, блядь, тут не поносивают по какому-то другому мужику. На букву «К», по-моему. Но другое дело, что он там сохранил все эти персонажи, там Незнайка, ну, звездочка, новый персонаж какой-то, там всякие торопышки, блядь, все эти там докторы Пилюркины, все остались, понимаешь, что только они на Луне уже там пиздовали. Ну, тоже там капитализма такая была, понимаешь, все это вот, блядь, тугрики, мугрики, вот какие-то сантики, фантики, блядь, вместо денег, ой, там тоже, и тоже грабители всякие, все норовят объебать Незнайку, блядь, и его компанию, блядь. Ну, так в результате все-таки с этими гигантскими помидорами они так и прилетели назад, блядь. То есть, а самые помидоры, как говорят, на ридной полтавщине насладились путешествием, я бы так сказал. Ну, тоже красивый фильмец такой, давно вышел, большой такой, наш.
1: Мужики, в натуре тут фильм смотрел, в натуре этот, как его, Кенти Смоконос. Ой, в натуре, как чувак играл, старик. Ты знаешь, вот веришь, не, чувак? Это все печки лавочки в натуре. Он выходит, вот, в рот меня чих-пых, понимаешь? То есть он меня имеет как хочет. Я смотрю, понимаешь? Я вижу Гамле. А какой-то, ну, англичанин написал там в натуре, там эту историю, все это. Там он писал, типа один, ну, там, принц там приехал там в натуре. Ты видишь? Я смотрю в натуре, я вижу человека. Он выходит, человек, в натуре, а морда такая хорошая, такой, ну, интеллигентный человек, в натуре вот так вот выходит, понимаешь, и говорит, он нас, и главное, что он все отличает, отрицает все нахер, он говорит, ему говорит, Гамлет, мол, там, типа того, он говорит, пошли все нахуй, он в натуре прям посылает, да, и сука, и главное, что он не просто так, тут для мата там, но он просто, понимаешь, у него голова рабо, он мучает мыслями, он посылает просто всех нахуй, понимаешь, но в натуре посылает. Он появляется, он где-то был там, усилился, бля, в натуре, ну, как я понимаю, фильм, понимаешь, он приезжает там в натуре, там, а батя у него, понимаешь, помер, батя. Ну, батя, покончик уже все, и как бы, а мамка говорит, бля, мамка говорит, батя помер, говорит, в натуре, говорит, а Гамлет говорит, как, ёптен, помер? Я говорю, я уезжал, батя был в натуре, приезжаю, батя нет. Ты что в натуре, мама? А мама говорит, ну, ты там, понимаешь, там, ну, съел что-то, какой-то грибок там в натуре. Ну, Гамлет, короче, не верит, и с этого все начинается, понимаешь? Гамлет не верит, и он все отрицает, чувак. Ну, главное, говорит, мамка говорит, я тебе не верю в натуре. Ну, он, конечно, не говорит, он про себя. И раз так, он сидит и говорит, все-то тут не так, понимаешь? Он решил разобраться в этом во всем деле. Он разбирается, и накрутка такая идет, понимаешь? А у него там два корешка, там, Розенкранц, Гильдерстерн, ну, названия такие, ну, английские ребята такие, понимаешь? Они в натуре тоже совершенно пьяные какие-то там, ну, там холодно, понимаешь, там, Дания, хрен поймешься. Они, сука, все же самогонку там гонят там, в натуре жрут в натуре. Ну, все пьяные в Дербадан, все равно приходит, бля. Говорит, слушай, Гамлет, мы, говорит, твоего батю увидели. Он говорит, пошли его все нахуй. Как в натуре, говорит, Гамлет, да бля буду. Сука, веры нету, мы твоего батю увидели. Он говорит, где? Говорит, по стенке хоть идет, говорит. Как по стенке? Говорит, в натуре. А батя, понимаешь, в привидение превратился, и привидение так по стенке пилить. Гамлет куда бросился? Батька, где ты, говорит, в натуре? А батька, говорит, ему еще не время приходить, понимаешь? Там еще это, после 12 они уже приходят. Вот тут. Он раз после 12, но уже тоже вмазал хорошо, понимаешь, что вот этот самогон, или там, ну, в натуре, там, эль какой-то называется, там, он все вмазали, они все торчат в натуре. Раз... И вы, батька на стенке. Он говорит, батя, ты? Он говорит, я, говорит, Гамлет. Говорит, батя, говорит, как же ты в натуре помертый? Говорит, к Как же с тобой случилось в натуре?
2: Он говорит: Гамлет, слушай меня внимательно, говорит, мамка-то твоя, блядь.
1: Это ты что, сука, Гамлет за голову хватился, говорит, как мамка Гертруда, бля, в натуре Гертруда звали, кстати, тоже название Гертруда, понимаешь, как Гертруда, труда, бля. О, и говорит, Гертруда в натуре, и говорит,
2: но мамка твоя, говорит, проститутка просто в натуре, она меня угрохала, понимаешь, и батя ему все рассказал, и Гамлет-то когда понял,
1: он говорит, батя, прости, буду мстить. Но вот тот оторвался он, Гамлет, он молодец, сука. Вот парень наш такой, чувак крепкий, он такой здоровый такой, ну, правда, интеллигентный, все такое, ну, все. Ну, конечно, никого не бил там, не все, но он начал умом брать, умом в натуре. Все отрицал. И говорит, слушай, все, говорит, идите вы все нахуй. Он посылал всех. Значит, ему там такой был, такой толстый, у него дочка. Дочка Офелия, она в Гамлета влюбилась, говорит, как увидела его, у Гамлета я тебя люблю, он говорит, иди ты нахуй. А нет, она говорит, Гамлет, я тебя люблю, он говорит, иди ты нахуй. И все время такое-то, она от этого охуела совсем, она не поняла, понимаешь, а он, что он отрицает-то, понимаешь, она-то к нему с чувством, она раз там в речку, да, херак, бля, с берега, смотрю, поплыла. Все, пиздец. Ну, в общем, утонула, плывет. А Полония, он не знал, что дочь утонула. Он стоит там, наверное, за занавеской такая стоит. Он спрятался подслушать. Все, он, говорит, с мамкой будет говорить. А Гамлет говорит, мамка, я, говорит, тут батю видел. А мамка говорит, ты че, Гамлет, охуелся? В натуре, ты че, откуда батя? Батя-то помер. Он говорит, да не, мама. Батя-то живой, говорит, батя-то меня пришел сверху оттуда и сказал, что ты, мама, проститутка. Как она как вся закобенила, говорит, я проститута в натуре. А Гамлет, я говорю, а я тебя смазь сейчас сделаю, мама. Ты не в натуре себя неправильно ведешь, с папой себя неправильно вела. Ты вышла замуж за кого-то, за брата, за папина. Как его? Деверь там, ну, хер его, не знаю. Ну, короче, он, значит, с ней выяснять отношения. И так, мимолетом, знаешь, вынимать кинжал. Херак в эту занавеску, а там Полоний стоит. Он ему прямо в пупок попал в натуре, и тот и выпал оттуда. Говорит, а у тебя подслушивают здесь. Ах ты, сука, ты понимаешь? На маму, понимаешь? Ну, на маму. Ну, я бы так не стал на маму, на свою. Но в натуре, понимаешь? Ну, Гертруда попалась в натуре. Тем более Офелия уже утонула, все. А он говорит, да пошли вы все нахуй. И у него накапливается, понимаешь? И по всему фильму, фильм классно сделан, понимаешь? Потому что накапливается. Он говорит, пошли вы все нахуй. И все идут, понимаешь, все в натуре. Один там музыкант к нему подошел, говорит, я, говорит, тебе, Гамлет, там в натуре, там, ты, мол, стань нормальным человеком, все тебе в натуре надо. Он говорит, а ты, сука, ты на флете-то можешь сыграть в натуре? И дает ему трубку-то, бля. А он говорит, а я не могу, говорит, в натуре. А че ты на мне-то, сука, играешь, падла ты поганая? И в натуре так ему сделал. А тут говорит, о, Гамлет, прости, в натуре. Он говорит, да идите вы все нахуй. Гамлет и уходит, пошли гулять в натуре. Гуляет в натуре Гамлет, и вот в результате кончается всем. Но самое характерное, понимаешь, там дуэль под... А, этот, который батю-то убил, он же, сука, он же ерзает. Он переживает, бля. Ему очко жмет, поляна у него сосет, чувак. Понимаешь, выскакивает, бля, и Гамлету. И сталкивает его с братом этой вот, чувих, который-то потонул-то, бля, потонула. Брат, значит, в натуре шпагу, бля, и ядом намазал. Ядом, сука, ты представляешь, падла? Ядом шпагу намазать, ну, бля, в натуре, ребята, ну, кому у нас придет в голову, сука? Ну, там в Англии, наверное, в натуре народ ушлый. Они шпагу-то ядом, бля, и в жопу норовить ему воткнуть. А он ему к нему грудями поворачивает, он говорит, ах ты, сука, так пусть отравленная шпага пойдет мы на дверь. И этому еще козлу как вонзел, бля, в натуре тот... Ра, бля, судороги, все, помирает, бля, а Гамлет сам уже пиздец, все, отравлен, лежит, сука, вот Гамлетом, бля, жальче всего, а это все только там, сука, подумай. И в общем, Гамлет лежит, и самый характерный, последний, отрицание последний, он лежит, вот и крупным планом лицо, это интеллигентное лицо, хорошее, это вот актер-то классный, блин, смотри, ну, он говорит, «Идите вы все нахуй!»
2: И вот тут фильм заканчивается, вот тут было классно, вот это было классно, ребята. Вот такое отрицание просто полное, вот Гамлет все-таки, сука, победил.

лысый мент, блять, наш. Ну вот такой в ментуре такие рожи бывают, блять. Лысый мент, блять, наш. Ну вот такой в ментуре такие рожи бывают, блять.

Лысый мент, блядь, наш. Вот такой же ментуре такие рожи бывают, блядь. Ну уж хотя бы очень поганые. Лысый мент, блядь, наш. Вот такой же ментуре такие рожи бывают, блядь. Ну уж хотя бы очень поганые. Такое поганое ебало, блядь.

0: завалили нахуй.
1: Что ты мне паришь-то, блядь? Козла рогатого нахуй.
0: Правду матку, сука, блядь. По ебалу, блядь.
2: Всем пизды дал, блядь.
0: Что, сука, блядь?
2: Правду матку, сука, блядь.
0: Что, сука, блядь?
3: Ну, блядь, добрался. Ёб твою мать.
0: Будь скромнее, нахуй.
1: И по ебалам бутылка хлоп, готов, нахуй, блядь.
0: Я же мент, бля. Будь скромнее, нахуй.
1: Ну правда, жители у нас так и говорят, нахуй, бля.
0: Ну я же мент, бля.
1: Будь скромнее, нахуй.

0: Ну правда, удивительно, так и говорят, нахуй, блядь.
1: Лысый мент, блядь, наш.
2: Ну, вот что меньше бандит, один хуй. Только это на этой стороне, а это на другой стороне. Поменяй местами, один хуй. Блядь, ты вот этого охраняй, а ты этого, блядь. Вот ты своего этого папу-мафиози, блядь, охраняешь, нахуй. Вот, а теперь поменяйтесь, нахуй, местами. Карте место. Хуяк. Один хуй. Тоже ебало, блядь. И те же задачи, блядь. Это якобы, ну, менты делают вид, что они якобы
1: граждан оберегают, блядь.
2: Поебалу, блядь. Что меньше бандит, один хуй. Будь скромнее, нахуй. Что меньше бандит, один хуй. Будь скромнее, нахуй. Что меньше бандит, один хуй. Будь скромнее, нахуй. Что меньше бандит, один хуй. Один хуй. Что меньше бандит, один хуй. Ха-ха. Будь скромнее, нахуй. Что меньше бандит, один хуй. Ха-ха. Будь скромнее, нахуй. Что меньше бандит, один хуй. Ха-ха. Будь скромнее, нахуй.

0: Что меньше бандит, один хуй. Будь скромнее, нахуй. Что меньше бандит, один хуй. Будь скромнее, нахуй. Что меньше бандит, один хуй. Будь скромнее, нахуй. Что меньше бандит, один хуй. Один хуй. Один хуй.
1: Одни ворота, блядь. Ну всем поебал-то когда дать охоты. Ёбарь, и этому, блядь. Ой, а вот эту какой гнушный ебал. Неужели никакой поебал не дашь? Смотри, получил, блядь. Ха-ха, ёбаный ты канаток. Приметил, как он лысый? Вот тут, сука, распиздяй. Вон тот лысый мент, блядь, наш, сука. Пошёл ты нахуй, блядь. Мудак, блядь. Кстати, ему пизды дали. Ему, блядь, точно дают пизды. И у тебя такое настроение сразу, блядь. Как хорошо. И жить-то хорошо. И жить-то хорошо. Как хорошо. И жить-то хорошо. Как хорошо. И жить-то хорошо.
0: Пошел ты нахуй, блядь.
1: Как хорошо. И жить-то хорошо.
0: Мудак, блядь.
1: Как хорошо. И жить-то хорошо.
0: Пошел ты нахуй, блядь.
1: Как хорошо. И жить-то хорошо.
0: Мудак, блядь.
1: Как хорошо. И жить-то хорошо.
0: Пошел ты нахуй, блядь.
1: Как хорошо. И жить-то хорошо.
0: Как ему пизды дали.
1: Хорошо, и жить-то хорошо.
0: Пошел ты нахуй, блядь.
1: Как хорошо, и жить-то хорошо.
0: Кому пизды дали.
1: Как хорошо, и жить-то хорошо.
0: Пошел ты нахуй, блядь.
1: Как хорошо, и жить-то хорошо.
0: Кому пизды дали.
1: Как хорошо, и жить-то хорошо.
0: Пошел ты нахуй, блядь.
1: Как хорошо, и жить-то хорошо.
0: Кому пизды дали.
1: Как хорошо, и жить-то хорошо.
0: Пошел ты нахуй, блядь.
1: Как хорошо, и жить-то хорошо.
0: Как ему пизды дали.
1: 6-0 нахуй, бля, в одни ворота, блядь. Ну всем поебал-то, когда я охота, блядь. 6-0 нахуй, бля, в одни ворота, блядь. Ну всем поебал-то, когда

0: Ему 5 точно дают пизды. И у тебя такое настроение сразу было.
1: Песня просто отпад.
2: Да, отпадная песня.
1: Ну, чтобы записать такую песню, нужно нарисовать много-много бакса.
2: Да, очень-очень много.
1: Знаешь, Молти, а у меня в школе по рисованию была двойка.
2: Пиздец, Йоксель! В шоу-бизнесе тебе делать нечего.

0: Не в этом дело, Коля.
1: Я о спорте говорил, пизда! Ты меня перебил.
0: Сколько тут боулинг, блядь. А в городе Ростове, знаешь, как в боулинг играют тоже? Ой, любят, блядь.
2: Самое козырное место – полярная станция. Комплекс.
1: Да не тот комплекс, который ты себе с детства загрузил. Что у тебя, мол, хуй маленький, блядь, все чего-нибудь.
2: Не в этом дело, пизда!
1: Комплекс имеется в виду, что там все есть, блядь.
2: Все в комплексе твой, совместно, блядь. Бильярд, хуярд, там, блядь.
0: И боулинг, Коля. И ты знаешь, там все характерно, что отсюда призы вручают, блядь.
1: Кассеты, бля, хуё-моё. Я подписывал тут, сука, у меня рука заболела, блядь.
0: Что, не знаешь, что такое боулинг?
1: Пизда, засиделся ты, сука, на этой кухне. Ебать тебя колотить, блядь.

0: Боулинг это совсем как... Это, блядь, это такой спорт, сука. Ну, как тебе сказать? Ну, как тебе сказать-то, блядь, как объяснить-то тебе? Ну, как штанга, только живее. То есть силы тратишь тоже большие, блядь. Но это все как-то живиальная игра, понимаешь? Катишь ты по дорожечке, блядь. То есть как колобка. Колобка, помнишь, как мы катали нахуй? Хуя колобок, а он покатился нахуй. Только ты можешь ногой пиздать, а тут рукой надо, рукой, Коля. Рукой, и берешь эту сигуночку, блядь, а там пальчики, сука. Вот как раз для крутых, ты сам понимаешь, да? Для крутых там распальцовочка. Ты туда вставляешь эти пальчики-то, блядь. Только не забудь их разогнуть, пизда, когда бросаешь. А то вместе с этим шариком так и пизданешься по этой дорожке, блядь. Как колобок, блядь. А если выберешь потяжелее, так он тебя и закатать может. Помнишь, как у нас эти, блядь, матросы, блядь, открыли нахуй остров? Как они Кинг-Конгу дрочили. Помнишь, я тебе рассказывал? Не помнишь анекдот, не? Ну, Кинг-Конгу, блядь. Увидели Кинг-Конга, блядь, он говорит, дрочить, сука, блядь. Ну, они всей команды и бросили ему дрочить. А у него, представляешь, у Кинг-Конга какой хуй-то, блядь. Вот они дрочили ему, блядь, бегают. Потом говорят, что, блядь, боцмана под шкурку закатала, нахуй. Ты веришь, нет? Вот так может быть и там, в боулинге-то. Кинул, нахуй, пальчики не успел выкинуть. Так шариком и закатайся под эти кегли, блядь. А их там 10 штук стоит, блядь, пиздани. Желательно все, конечно. Но это какую вибрацию надо иметь, Коля, Коля, мой драгоценный, чтобы этот шарик так вибрировал, знаешь, кидать.
1: Я там, сука, как-то пошел, блядь, в эту, блядь, звезду, сука. Я говорю, ребята, блядь. Он говорит, чура, ебать, колотить. Я говорю, колотить меня не надо. Ебать тоже не надо, я ебаный, уже все. Я говорю, позвольте метнуть шар, блядь. А говорит, за что тут брать? Я говорю, вот за... хоть за хуй, говорю, у него хуй нет, он кругленький, блядь. Он же этот, как его, колобок. У него дырочки, блядь. Я говорю, о, дырочки, это, блядь, мне знакомо. Дырочная проводимость. Помнишь, по физике, блядь, мы, сука, всем классом лежали, говорю, бля. Мы тогда по дырочкам тоже у меня были специалисты, бля. Ну, сука, короче, беру я этот ебаный колобок, вставляю ему в срак, в эту, ну, в срак, может, попал, хуй, не знаю, блядь. Говорит, ты только пальчики-то разогни, да, блядь. Говорит, а ты не, говорит, не легкий взял, блядь, там потяжелее есть. Тоже надо, понимаешь ли? В зависимости от твоей махалки, блядь, от той хуйни, блядь, и дорожечка, и кидай, блядь. Только я тебе скажу, Коля, кореш мой драгоценный, если хочешь поиграть хорошо в боулинг, нихуя. То есть водяра тут уже не хиляет. Один мудила вон на немецчине, блядь, так докидался, что у него мотор нахуй отрубился, нахуй. А хули? Он кидает, и кидает ему похуй. Завелся, не попадает нихуя, а уже взято много на грудь, бля. А со много на груди нихуя в этот шарик не попадешь, бля. Я, значит, пизды как катанул, блядь, он куда-то, сука, как полетел. На соседнюю дорожку не выскочил, нахуй, куда-то пизданул, блядь. Смотрю, блядь, у меня один какой-то упал. Хуй. Остальные стоят, хуй, поделили. Он пролетел туда, нахуй. По-моему, стенку прошиб и выскочил на соседнюю улицу, пизды. А я думаю, может там народ стоит, перехватывает, блядь, да уебет нахуй, блядь, этим шариком, блядь. Думаю, как они там его останавливают, как тормозят, блядь. У меня вопрос, блядь, там, в застенках-то, блядь. Ну, наверное, люди стоят, блядь, здоровые, наверное, негры, нахуй. Я думаю, так, стоят и ловят, нахуй, зубами, блядь. Ой, блядь, тяжелое дело, блядь. А тут на соседней дорожке один хуило, блядь, метнул. Смотрю, блядь.
0: Ёпты. У него середина вся провалилась, осталась по краям. Справа и слева. Две этих ёбаных кегли. О, бля, как интересно эта сука. Я пока, значит, пивка посасываю. Он берет, значит, выбирает себе шарик. Какой-то другой берет, сука. Думаю, это, сука, какой натаревший, блядь. Как же он, думаю, сейчас одним шариком, а ему надо, понимаешь, сбить сразу два. Причем один с этого края, другой с этого края, блядь. Так что ты думаешь, это как завертел? Метнул, блядь. И вот... Веришь, нет, прям на моих глазах, Коля, бля, я сука, глазам своим не верю, бля. Он, сука, хуярит в этот, бля, в правый, отскакивает, блядь, в левый и хуярит оба этих ёбаных кегля.
1: Я говорю, товарищ, я вас уважаю.
0: Не успел я к товарищу подойти, какая-то пизда подбегает. Не мешайте, это не ваш спортсмену.
1: Куда вы нахуй, блядь?
0: Я говорю, позвольте, я хотел выразить восхищение. Вас дохуя здесь. Говорит, блядь, которые хотят выразить восхищение. С
1: спортсмен тренируется ебать колотить. Я говорю, так что это, блядь, что, Олимпийские игры, что ли, блядь, входит? Говорит, да, скоро войдет. Я говорю, сейчас вот отведу тебя нахуй за стенку и войду, блядь, куда надо. Пизда, Мария Ивановна. Почему ты мне даешься спортсменом пообщаться? Нельзя, говорит, у него режим, блядь. Я говорю, вы что, сюри, блядь? Не знаем, не знакомы, блядь, в пизду. Я говорю, ну знаете, блядь, у меня тут призы имени Сюркаретно выдают, а вы тут все это нахуй. Я говорю, ну и хуй с вашим спортсменом, пускай он ебется без Сюры, блядь. Ну, тут так остался ебаться, блядь. Он долго потом еще всякие вариации создавал, а я сидел, пил пивко и поглядывал домой. Нихуя себе, блядь, устроился чувак, да? Шарики катать, блядь. Хорошо не в чужих штанах, ёптая мать, хоть свои катай. Коля, Коля, все мы драгоценные. Плесни мне, блядь, чуть-чуть в горле пересохло, блядь. Я тебе про этот боулинг, как заебал, блядь. Ну, эффектно, эффектно. Заметь, эффект.

0: полублять. А ты где ты бродишь, а я вот тут сижу на голом полу блять.
1: Клёвая песня! Клёвая песня! Моксель! А ты на идиш умеешь говорить?
2: Не, а, не умею.
1: А я думал, ты умеешь.
2: Не, не умею я.
1: Не, ну понятно. Я просто думал, ты умеешь.
2: Не умею я, не умею.
1: Не, ну чё ты сердишься? Я ж думал, ты умеешь. А ты, оказывается...
2: Я не умею, не умею.
1: Блин, Моксель, ну... Чё ты, я такого сказал? Ну чё ты так скипнул-то? Я же русским языком тебе объясняю. Сегодня утром я думал...

0: бачке воды. Получил ваш папочка пизды.
1: Опять пух-пух. Идут погромы снова. Опять пух-пух. Привет от Макашова.
0: Получил по почте и заказ. И неделю пряталась я в матрас.
1: Кукла Моня, кукла Яша, кукла Соня и Абраша.
0: Ну и шо вам с этих пер

0: ночь, пух-пух.
1: Уж давно уснуть пора бы, всю ночь пух-пух. Мешают спать арабы.
2: У арабов очень.

0: Ну, ребятам пришлось, блядь, не сладко, нахуй. Короче, блядь, объебали ментов, туда-сюда, короче, приезжают с этими еще, блядь, дальнобойщиками, а там целая орава, блядь, с бабами сидят, покоцанные все такие, ну, тоже на воздухе живут, ёптать, люди, блядь. Один говорит, ну, ёптать, что делать, надо деньги отдавать. Он говорит, пошли нахуй они с этими деньгами, мы их сейчас там покоцаем, цепи взяли, всякую хуйню, говорит, пошли, блядь. И на нашу братву надвинулись, блядь. И давай колеса им тыкать, блядь, колоть, сука. Тут тоже есть всякие нестыковочки, я заметил в этом кино. Кололи передние, а меняли они потом задние, блядь. Но это уже недогляд помощника режиссера, бля. Это точно недогляд, блядь. Это такое бывает, бывает. Выходит в одном пальто, а входит в другом, блядь. Были такие фильмы, сука. А уже переснимать хуй, сезон прошел и денег нету. Вот так всегда и бывает, блядь. Ебалом щелкают, блядь, а, блядь, вот помощник режиссера сидит. А в чем вы снимались позавчера, блядь? Угу, то-то, блядь. Ну тут не доглядели нихуя. А, заднее колесо сменили, один хуй, ну ладно. Причем сменили-то как? Из какой-то, блядь, где-то в этой деревне глухой, блядь. Чуть ли не с комбайна он снял это колесо. Какую-то нашел такую шалагу, чтоб на BMW 710-ку, блядь, подошло такое колесо. Ты ебать колотить, блядь. Это неправдоподобие. Вот здесь неправдоподобие. Позвольте, товарищ режиссер, с вами не согласиться. И вы, товарищ сценарист, тоже. Примите, блядь, во внимание, сука. Больше такое не пишите, нихуя. Ну, короче, ребята, бля, едут нахуй туда-сюда. С этими начали разбираться, блядь. Что, блядь, куда нахуй? Это, блядь, когда уж колеса стали колоть, этот, блядь, его уже достал волыну, блядь. Давай хуярить, блядь. Короче, похуярили, но все-таки нашему братку одному вот этому, из-за которого весь сыр-бор-то начался, блядь, у которого белый мерседес отнял. Это из-за него, у Димона, блядь. Ему, сука, отверткой заебенил один этот мелкий вот этот вот чувачок, блядь, сиплый, блядь. Заебенил отверткой ему в живот, бля, или в бочину куда-то. Ой, бля. Сука, тот стонет, они, значит, на машине уёбывают, блядь, а этот, значит, потом, этот сиплый, тоже, значит, ему тоже как бы за это пришлось. Он решил с бабой там поразвлечься, блядь, а та, значит, уже сиськи распустила, вот такая медовая такая бабина, блядь, прям в кабине, нахуй. А это что за отвертка? Раз её в окно, он говорит, о, пошла ты нахуй мою отвертку, блядь, ты что делаешь, сука, блядь? Ну, я понял, что он никакой нихуя не мужик, и ебаться ему совсем не хотелось бы. Думаю, зачем она сиськами над ним трясла? За отвертку бабу прогнал. А он, оказывается, этой отверткой пизданул-то, бля. Ну, он, значит, один вроде как поднялся, кабину поднял, эту хуйню, да? А там у него нету штопора, он поставил туда какую-то палочку, блядь. А на палочке хуяк, он туда залез, и она ему по ногам хуяк! И, как понимаем, опять показывают ретроспективу, блядь. Что прошло, мол, столько лет, он остался инвалидом. Он сидит, блядь, обезноженный, еще и мычит. Он еще и без речи. А в это время баба его тащит домой какого-то хуя. И прямо у него на глазах собирается, можно сказать, прелюбодействовать. Вот как он оказался наказан, блядь. Ну, не знаю, может, для кого наказание, а для кого и что, блядь. Не в этом дело.
1: О как, блядь, Коля. Чудеса продолжаются, называется, блядь.
0: Ну, короче, этого я не знаю, я уже сам досочинил, я уже сам Квентина Буратино стал явно. Я сейчас сниму, таких фильмов наснимаю, нахуй. Он так снимает. У одного, блядь, что понравилось, возьмет кусочек, бля, у другого кусочек. Так с миру по нитке, голому рубашка, блядь, да еще какая, нахуй. О, блядь. Та спокойно села и отпиздавала, блядь. В Осаку, нахуй. Все, не знаешь, где Осака? Осака. Остров такой, блядь. В Японском море. Между японскими островами, блядь, остров. Там, говорит, живет великий учитель, блядь. А, остров Окинава. А город Осака называется. Правильно, блядь. Ну, сука, ты тоже нахватался географии. Окинава, правильно. Там базы эти американцы. Окинава, ёптать, да, бля. Ну, короче, в Осаку, блядь, в эту... Прилетай. Ну, все как в кино, ёптать. Где бабки взяла, блядь? Куда она, нахуй? Чем питалась, блядь? Какие лекарства, нахуй? А так, выдернул, нахуй, все. Из себя эту ебаную питательную смесь и ушла. И пизды всем дает.
2: Где ее родственники, блядь? С кем она живет? Где ночует? Похую.
0: Это неинтересно все. Это бытовуха, нахуй. Святым духом, нахуй. Святым духом.
2: Где денег взяла на полет?
0: А нихуя не понятно. А вот так вот у меня все.
1: Села на самолет, говорит, дайте мне девочка японская, блядь, на Осаку, блядь. И все. Так, говорит, получите и летите. Да, заплати, говорит, и лети. Чем ты заплатил, блядь? Короче, отлетела нахуй. А все-таки ты знаешь, Коля, хорошо, что ее ебли в коме. Это великая стимуляция и позволил ей встать. Это я уже додумываю, блядь. Вот если бы не ебли в коме, блядь, она бы такой силы не набралась. Сколько в нее питательных веществ вхуячили, блядь. Чувствую я, а? Коля, блядь, то-то нахуй. Ну, зато она, наверное, вряд ли забеременела, потому что у нее, наверное, был кесарево сечение, нахуй. Подивись, ребенка, наверное, вынули вместе с маткой, нахуй, пизду, и там зашили все, нахуй. Ну, от этого еще легче стало, блядь. Она еще, блядь, более такая полая, блядь, мускулистая стала. Все, нахуй. Так что вот все не делать, все к лучшему, нахуй.
2: Вот чувачок ты мой драгоценный. Вроде всех пых, я тебе такую сейчас историю расскажу, бля. Я опять вернулся, бля, к любимому поэту Александру Сергеевичу Пушкину. Я ему даже стих посвятил, бля. Александр Сергеевич Пушкин был обычным из людей. Он писал про поебушки, про царей и про бледей, вроде всех пых. Был вообще мужик не глупый. И пизда-то рисовал. А если кто-то лез в залупу, на дуэлях вызывал. А его старушка-няня говорит, «Тонка киска написать мне сказку, Саня, золотого петушка!» «Нехуй делать! Это плюва! Как два пальца обоссал! Заебательски и клёво Пушкин сказку написал! Вроде золотой петушок, бля!» «Ты знаешь, ну, как всегда, царство, государство, вроде мячих пых, бля, и там царь правит, долдон, бля. А он ленивый, нахуй, дитячий, чешет, бля, чешет, нихуя вставать не хочет, бля. Ну, бля, живет, все время набеги какие-то, бля, происходят, бля. Татарцы, нанайцы, бля, налетят. Блядь, отдай скотину, сука, яйца всем порежут, баб всех поебут и опять нахуй сели, блядь. Вышку построил, блядь, туда посадить одного, блядь, он ёбнется, блядь, ветром сдует нахуй. Еще кого посадить, ёбнется, блядь, да ёбта, блядь, это членовредительство, блядь, одно сплошное, блядь, в государстве, блядь. И все, блядь, тук-тук нахуй ворота, блядь, кто там нахуй еще пизду, блядь, не на тебя, блядь. Открывай, блядь, я экстрасенс, блядь, по ихнему следочёт, блядь. Кашпировский, блядь. Ебло, блядь, брови как вышел, блядь. Спать всем, блядь. Ой, блядь, и все попадали на пол. Все, можешь не доказывать, блядь. Верю, экстрасенс, блядь, пиздец. Значит, что будем делать, блядь? Дальше экстрасенс, блядь. У нас набеги, блядь, как пробегут, блядь. А я все время в них значит, блядь. Я сплю сюда, тут, блядь, как набегут, блядь, всех баб выебут, все нахуй пошли. Скот весь угонят, в пизду жрать, нечего, нихуя ебать. Нет, блядь, что такое? Помоги, можешь помочь? О, он говорит, так, нахуй. Раз, бля, и достает так мешочек, бля, такой. Хуяк, блядь, и птичку, бля, петушок, бля. Золотой петушок, золотой, блядь, из чистого золота широко отвисает, блядь, у него золотом все усыпано, бля. Он говорит, веришь, не? Хочешь такого, бля? Он говорит, а ну хуй мне сдался, бля. Он говорит, это золотой петушок, в ровно всех пом. Он говорит, да хоть серебряный, блядь, хоть у него яйца изумруды, блядь, звенят, бля, в ровно всех пых, бля. Говорит, нахуй мне сдался, блядь. Я его нахуй не продам, что на валютный обмен нихуя, блядь. И так у самого нихуя нету, блядь. Все обменные пункты закрыты, все в пизду. Говорит, золотой петушок, он жрать не просит, блядь. Сидит на одном месте, блядь. И тебе будет говорить, бля, кто, сука, к тому царству подкрадается, пиздюк ты малосольный, блядь. О, прости, бля, не понял, нихуя, говорю, блядь. Это за что же? Ты мне ударишь, бля. Он говорит, ну, бля, в руках дарю, но а чё, спонтан, говорит, бля? Все, ты, блядь, ты чё-то темнишь, бля, экстрасенс, сука, бля. Он говорит, ну, блядь, я потом приду, говорит, бля, и сразу тебе не скажу, что мне надо за этого золотого петушка-то, блядь, гребешка, бля. Он говорит, ты, ай, чем его кормить-то, в рот на секунду? Он говорит, нихуя он, блядь, не голодный, нихуя кормленный, блядь, живет да хуя, блядь, говорит, нихуя не жрет и не серит, главное, блядь. Все характерно, блядь, он тебе шпиль не обсерит, блядь, храм не загадит, блядь, и тебе на голову срать не будет. Это самое характерное. Вот таких голубей бы у нас в маске завести, блядь, чтобы они, сука, на память не срали, блядь, Пушкин стоит, мой любимый, весь я босер, Пушкин, я прохожу по Пушкиной площади, блядь, Александр Сергеевич, блядь, вырвал без их пы, хочется подняться, высоко, сука, хоть голову протереть, блядь, они, сука, сидят, а серут, блядь, серут они, блядь, жирные все, сука, блядь, голуби эти, ёпта,
1: сраки им позатыкать. Все, которые по Пушкину площади летают, блядь, всем сраки позатыкать. Хотя бы в годовщину, блядь, 200-летие, блядь, Пушкина, блядь, урок до сих пор. Это здесь видно, нахуй, все, это абсурд такой, блядь. Ну ладно, это стороны, блядь, это отход, блядь. Ну и царь, как, блядь, говорит, хорошо, спасибо тебе. И этот Петрушевок, честно, блядь, как этот астролог ебаный, блядь, сказал ему, блядь. Петрушевок тебе все сообщит, блядь. Тот, только, блядь, лисел, кукарику, блядь, вставай, нахуй, серик, пиздик, куку набег, блядь. Он говорит, ёпте, мать, тот схватает, блядь, меч, блядь, выскакивает, нахуй, с дружиной, хуяк, хуяк, всех разобьет в пизду. И несколько раз так было, бля, продолжалось, сука, несколько раз. Всех побил, лезет довольный. И только тебя, петушок только, бля. Чирик, хуяк, пиздик, куку, черт, вы лежа на боку, блядь. Он и на боку и лезет. Перевёшь на другой бачок, он говорит, чирик, хуяк, пиздик, куку, черт, вы лежа на боку, бля, опять лезет, бля. И в ходе дует, блядь, долдон, бля. Ой, ой, житуха, блядь. Петушок-то тут как-то, бля, кричит, хуяк, чирик, пиздик, куку, блядь. Говорит, набег, блядь. Тот говорит, да ёпта, я уже устал, блядь, уже давно лезу, блядь. Ну, говорит, сынок, говорит, там, Сеня, блядь, иди в рот на всех пых, разберись там с этих хуйней, блядь. Сеня раз и исчез, блядь. Хуяк, блядь. День нету, блядь, два не в рот на всех. Долдон, блядь, что такое, блядь? Говорит, Ванька, ёпта, там, второй, блядь, сынок-то, блядь. Пойди разбери, блядь, где Сенька-то, ёпта, мать. Пошёл, блядь. День нету, блядь, два не в рот на всех. Да что за ёб твою мать? Долдон уже охуел. Говорит, ну что, самому, что ли, бля, парки надевал? Говорит, ёпта, как неохота, бля. А петушок, бля, кричит, пиздик, ку-ку, блядь, тревога на... Говорит, о, блядь, вот житу, я тебя сейчас пизданул бы с этого верха, бля, надоел ты мне, заебанец ты, блядь. Вот подарил, сука, этот ебаный экстрасенс, ебать его в сраку, блядь. На лось его закинули, пиздец, пошел сам, блядь. Ну ху тут, хуясит, блядь. Километр, два, блядь, три, сука, блядь, ну четыре, блядь. Пять, блядь, 10, сука, выезжает, сука, где-то какой-то, блядь, вроде как лукоморье, блядь, такой, знаешь, блядь, дуб зеленый, всякая хуйня, блядь. И сотерщик, блядь, стоит. И вдруг, блядь, Сеня лежит, блядь, убиенный, нахуй, полностью, блядь. Ваня, блядь, причем они рядом, блядь, и вроде такое ощущение, что они вроде как друг друга и порубали, блядь. Говорю, ёпта, говорю, бля, а что тут для сотёр-то, бля, в рот на всех был? Хуяк туда, блядь. Эпическая сила, там баба голая, блядь. И причем в такой позе он её заскал, блядь, все у него сразу, блядь, ебло раскрылось, блядь, все упало нахуй, блядь, я имею в виду, упало все это, ёбаная амуниция, блядь, меч выпал из рук, блядь, все. И так он с открытым еблом. И забыл про детей убиенных, нахуй, говорит, ты кто, блядь? Она говорит, самоханская, блядь, царица. Говорит, кто, блядь? Не, блядь, говорит, ёпта мать, самоханская царица, я врага всех пых, блядь. Посмотри внимательно. И с саракой так к нему поворачивается, блядь. А там все просвечивается, я так понял, там все просвечивается. Он видит вот эти вот все эти вот дела, блядь. И естественно, хоть он и всех пожалуй, блядь. И только что увидел убиенных детей, он совершенно охуел. Я потом понял, блядь, Коля. Это пизда, ты понимаешь, у него, блядь, ну, сука, она как кувшин, блядь. У нее вот такая, блядь, талия, сука. Ну, ты сел, руками взять, блядь. И вот такая срака, блядь. Это восточная, знаешь, мечта, блядь, любого грузина. А долдон хуй, хуй да хуй. Смотри, сродный этих пыгарь, блядь. Ну, выходи же мне замуж, блядь. Что ты тут делаешь в шатре, блядь? Говорит, да. Она такая, знаешь, пизда. Да. А что-то мы с тобой будем делать, блядь? Он говорит, как что, блядь, жить у меня царство, блядь? У меня царство хуитель долдона, блядь. Говорит, а, ну, блядь, а у тебя, мол, типа намекает, у тебя, мол, стоит, блядь? Он говорит, ну, не стоит, ну, хуй с ним, мне что-нибудь придумаем, блядь, там как-нибудь, блядь. А ты что, тебе надо, что ли, ты же царица, блядь? Он говорит, ну, хоть царица, ебать, все равно хочется, блядь. Он говорит, ёпта, ну, отструзим какую-нибудь, блядь, хуёвинку, блядь, там, я сделаю тогда этих, не было этих хуёв-то, блядь, царь, залезай в любой магазин, блядь, там, хуи на тебя с потолка падают, блядь, это, в общем, хороший, он говорит, что будем делать-то, блядь, царицом? Он говорит, ну хули, блядь, я тебя буду носить на руках, блядь, мысли икру жрать, блядь, он говорит, да мне икры вон, блядь, сука, холодильник, кстати, все забито, нахуй, блядь, вы сотре, блядь. Ну я тебе, блядь, сегодня все, блядь, придумаю. Говорит, да хуй ты придумаешь, там, рот, осипых, как скучно с тобой, дедушка, блядь. А сама провоцировать что-то, блядь, такое, чувствую, какая-то, блядь, неправда, блядь. Ну ладно, хуй с тобой соглашаюсь, вези меня, так этот, сука, блядь, дождите, не похороним, блядь. Схватил эту пизду и бежать с нею, блядь.
0: прижимает, прям за страху я схватил, прижимает, блядь, она здоровая, руки не сходят с нихуя, там вроде уронит нахуй, блядь. Вот, на лошадь посадил, говорит, вперед, сука, вперед, блядь. Ты кот, выясняйся, блядь, все, я понял. Все, от этой пизды, оказывается, исходила все, блядь, эта хуйня. Петушок, кукурику, блядь. Провокатор ебаный, блядь. В параше его нахуй столкать, блядь, хоть он даже золотой, блядь. Ну хуй с ним, кроме всех пых. Короче, царь, ребят, охуел совершенно, блядь, там. Говорит, все, долдом, блядь, готовлю, блядь, все. Царство, блядь. Все, надувай все нахуй, шары, блядь, ленточки, хуёчки, блядь. Бутылки заливайся, будем гулять, блядь. Будем собахаться, жариться, блядь, жениться, нахуй. И тут только самый торжественный момент, блядь. И входит, блядь, этот хуй экстрасенс. И говорит, ну что, блядь, сука, пора платить по ГКО, блядь. То есть, по зарплате, блядь. По какой пизде, говорит, зарплате? Говорит, а потому что, бля, мы с тобой как, ты говоришь? Ты говорю, все, что хочешь, бля. Он говорит, да, блядь, я и сейчас ни от слова не отказываюсь, блядь, долдон. Говорит, все, что хочешь, бери, блядь. Вот завтра хочешь, бля, бери нахуй. Хочешь, чего хочешь, вагон водки, блядь, бери нахуй, блядь. У меня свои тут делают, бля, по-дельски, блядь, сука. У меня водяра льется рекой, бля. Зайцев тебе, блядь, сука, целую лодку, бля, подарю, сука. У Мазая отниму нахуй, пошлю Мазая, бля. Зайцев тебе подарю, бля, на шапке, бля, нихуя, бля. Уровня сих пых. Мне Мазай по пизде мешалкой, бля. Ты, говорит, мне, говорит, вот эту, говорит, пизду отдай, бля. И показывай прям пальцем, блядь, своим бородавчатым прям на нее, блядь. Точно ее пизду прям показывай. Она так, она даже не стесняется нихуя, у них явный сговор, блядь. Она уже припасла у нее массу бабок, блядь. Баксы все под матрасом рассюхала, блядь. Она уже, бля, в полном порядке, блядь. Она говорит, давай мне эту пизду. А вот этой-то пизды ты и не получишь, блядь. Ты просто получишь пизды. Ты просто получишь пизды, и сейчас выйдешь нахуй отсюда, блядь. Понял, да? Вот тебе, бля, бог, а вот порог нахуй. Пошел нахуй, блядь, отсюда. Тот, блядь, он, блядь, не то что позеленел, бля. Он даже, он хотел обосраться, блядь. Но не получилось, нихуя не ел. Наверное, блядь, дорога длинная, блядь. Только пернул, блядь, с горя, блядь. Говорит, в рот мне чихпыхнутые долдон. Ты же мне обещал, говорит. Пошел ты нахуй, блядь, молчу, я обещал, блядь. Дай ему, говорит, мою самую, блядь, сладкую пизду.
2: Ты, говорит, долдон и гондон.
0: Ну да, я гондон. Кроме щипых. Ну и хули. Все, блядь.
2: И вдруг, блядь.
0: Хуяк сверху, блядь. Блядь, бум, шуму, блядь. Все ебал-то подняли наверх, блядь. Один долдон все на своей пизде смотрит, блядь.
2: Ой, блядь, какая все красивая это, блядь.
0: И в это время, блядь. Как будто ему ломом по еблу. Хуяк в затылок, блядь. Он говорит, что такое, в чем дело, блядь? Хуяк второй раз. И он уже больше ничего не думал, блядь, потому что наступил ему полный пиздец. Это наш уважаемый золотой петушок. Слетел с этого, блядь, пика и ёбнул долдона прямо в теме. Хуяк, блядь, и у Пушкина главное все в рифму, блядь. Хуяк, блядь, и пиздец. Так вот ты пойми, ёпты, вроде к чему я все это рассказал-то, блядь? Ты мораль-то ждешь, блядь, наверное, да? Я тебе так скажу. Здесь мораль такая, блядь. Как в русской народной поговорке говорится, блядь, сколько волка не корми, а у слона все равно хуй толще, блядь.
3: А женщины, конечно, там и ничего. Это тебе не немки, ебическая сила. Это все-таки уже латиночки такие, блядь, они тоже разные бывают, тоже они и темненькие, но ты знаешь, больше, я бы сказал, в сиську идут, блядь. В сиську, ой, блядь. Если такая идет, прям играет всеми сиськами сразу. А у нее их ли 3 или 4, по-моему, блядь, уже там. Ну просто не бывает, тут 2, так не могут быть такие. И вот она идет, и ёбка у нее такая, я тебе скажу, значит, шире возможностей всяких. И брюшко такое у нее свисает тоже для куражу, для, как говорится, для мягкости, как говорится, понимаешь? На любителя. То есть филе отдельно, и это отдельно, все у нее хорошо. И ебальце такое, не сказать, что очень страшное такое. Среднее ебальце, я бы сказал. Вот такая средняя латиноамериканская масса. Идет, движется. Девушки с молоденькие. Ну, конечно, есть в этом какая-то доля наива, конечно, определенного, чтобы рыбки, блядь, там, вроде как так вот, прямо такие умные, блядь, прям мозгов просто, да хуя и больше, блядь. Как объебать человека, блядь. Ну, ладно, какую-нибудь акулу, хуй с ней, это у них в природе, может быть, и есть. Но вот, значит, начинается такая идиллия, они, значит, со своей, ну, как бы женой, тоже рыбка-клоун такая, тоже красненькая, они вроде как там икорку отложили, блядь, икорочку красненькую такую. Красненькую, только собирались на хлеб намазать, ёптать, понимаешь? А её хуяк кто-то сберлял, блядь, понимаешь ты, нет? И саму маму-то тоже, блядь, заберляли. Он, значит, ау, ау, Клара, Клара, хуй-то. Нету Клары, блядь, только отвернулся. А он в какую-то, блядь, актинию залез, блядь, там, ну, знаете, такие растения такие, бла-бла-бла-бла. И он в ней там живет, они там внутри там, блядь. Раз спрятался, раз ебался, высунул, раз спрятался, раз ебался, высунул. И вдруг тут какая-то, блядь, мотовила, блядь, как пролетела нахуй. И икорку всю поберляла нахуй, и жену съела. Ну, представляешь, ощущения какие, а? Хуёвые ощущения, Коля, очень хуёвые, блядь. Веришь ли нет, кореш мой драгоценный, я прямо так сразу всплакнул, думаю, как же так, блядь, столько надежд было, у них там тысячи могли этих рыбок-то быть, блядь, клоунов, а осталась одна. Одна икринка нахуй за камушек зацепилась, бля. Говорит, ой, блядь. Но я, говорит, тебя, сынок. Как-то он разглядел, видимо, через икринку, что там сынок, блядь. С пипичечкой, все у него нормально. Блядь. Я, говорит, тебя, сынок, никому не отдам. Будь, говорит, жить со мной, блядь. Все, прижал его и давай его выхаживать, сука. Ну, через некоторое время действительно. Хуяк. И корка-то лопнула, блядь, а тут сыночек, блядь. Папа, папа, говорит, вот я тебя назову Немо. Я сначала думал, что там за капитан Немо, ёпта. Вроде подводная лодка, блядь, капитана Немо, блядь. А это мальчика так звали, вот этого клоунёнка, ёпта. Маленького. Рыбку, ёпта. Ну, рыбка называлась Клоун. Она же, блядь, и это самое, как её, сынок у него, значит, Немо, Немо его зовут. А папу как-то, блядь, тоже звали, какой-то Митрофан. Ну, как, не Митрофан, это по-нашему, не, по-ихнему какой-то, типа, ну, Мидриган какой-то. Хуй его не знает, короче, блядь. Тоже у них имена все человеческие, блядь. Ну, в общем, вот рыбка растет, значит, все, и ей в школу уже пора, блядь. Они так с папой живут вдвоем. Он больше не женился нихуя, понимаешь, там, на листе они живут на этом, блядь. Вот он говорит, папа, пора в школу, вставай, пиздец. Ну, там интересы, конечно, так закручены, но это по-человечески все. Говорит, ты что там, ёпты мать, так... Папку не будет слушать, блядь, никакой школы, сука, так смешно, блядь, все, сука, блядь. Ну, короче, еда не в школу, а там такой, сука, у них, как продленный день, нахуй. Группа, блядь, продленного дня. Этот скат электрический пиздует, блядь, а они у него на этих накрылочках, значит, он, знаешь, такой, знаешь, плоский такой, блядь. Они у него накрылся, как вот так сели, блядь, поплыли и попиздавали в школу, блядь. Он с ними, значит, катается, а папа волнуется, говорит, сынок, ты только, блядь, смотри, не уходи никуда там, смотри, блядь, туда-сюда, а то попадешь в аквариум, пиздец, блядь, сука. Кому-нибудь это вот, у меня боятся они, сука. А тут как раз, блядь, они вот так вот тоже распиздяи маленькие там. Один там какой-то у них был этот, блядь, как его, бзунишка такой, блядь, розовенький, ну этот, осьминожик, блядь. Он же как бзит, он сразу чернил выбрасывает нахуй. Хуяк, блядь, чернила, хуяк, чернила, блядь. О, блядь, и еще какой-то морской огурец, блядь, тоже. Прыгал нахуй. А, это папа, все, все, говорит, а вы, говорит, вы клоун, говорит, ну расскажите что-нибудь веселенькое. Он говорит, да, блядь, ну заебали вы меня, ну если я клоун, почему я должен сегодня веселиться, блядь? У меня тоже свои проблемы, блядь. Он мамку, блядь, закопал нахуй. Вернее, ее сберляли вместе с икоркой, блядь. Почему я должен быть веселым-то, блядь? Вот так иногда вот артистов всяких, блядь, веселых, блядь. Вот ты, говорит, артист, ну-ка прикинься, блядь. Вот и этого тоже, ну-ка прикинься, прикинься. Говорит, да я не умею прикидываться, ну вас нахуй, блядь. Вон лучше детьми занимайтесь, блядь, воспитывайте нахуй, растите пизду. Смешить тут еще мне, блядь. Короче, блядь, эти ребятня, блядь, вот эти вот паразиты, конечно, они, блядь, не слушаешь нихуя, вылезли куда-то, блядь, там лодочка, блядь, долблюночка, сука. Пиздует. Там ласты, блядь, смотрю, ебало какое-то выскочило, блядь. Аквалангист хуярит. Дайвингом занимается, блядь, давит. А заодно рыбешек, блядь, всяких мелких пиздит, блядь. Дары моря, блядь, понимаешь ты, сука?
4: Ой, в рот мячих пых, вот такая песенка сложилась у нас в нашем социалистическом общежитии, блядь, в рот мячих пых. бывают в жизни тонкие моменты. Я вам сейчас один такой загнусь.

мою страну. В Кремле варьё съедают дивиденды.

между глазом, между прочим, может так и делать, блядь. Конечно, есть еще интеллигенты, вроде мячих пых, которым дело таких не перенесть. Но их в пизду, а Чуру в президенты!

Вставай, страна! Готовь шары и ленты! Зови гостей и накрывай на стол!

где дочка твоя вопрошает, чиновник прищурясь в лоно.

Короче, припиздавали они в этот седней, блядь. А в это время, значит, кольцем драгоценный, этот Немо бедный, его трясла эта пизда, трясла, блядь. И он, естественно, сделал вид, что он оттопырился. Ну, думает, сейчас меня в унитаз. А этот, сука, блядь, врач хуев, дантист, блядь, берет его и в эту вплевательницу, которая, блядь, нахуй, ну, даже которая просто стоит внизу, блядь, стоит просто вот нахуй, это, туда вату всякую бросает, знаешь, нажимаешь ногой, хуяк, крышка открылась, блядь, хуяк его тут, блядь. Но в это время, сука, помог случай, блядь. Помог случай. Эта птица-пеликан как пизданула, блядь, у него этот сундук, пакет этот ебаный из рук, блядь. И как-то в унитаз ее хуяк, блядь. И там, и тогда он в унитаз, как он, как, знаешь, как матрица, блядь, загрузка. Помнишь, когда он в унитаз-то полетел, и, блядь, там все завертелось, закружилось, блядь, и оказался он, как ты догадался, правильно, Костя драгоценный, в канализации, блядь. Канализации. Ну, вонь, хуй с ним, но зато воля, блядь. И пиздует он по этой канализации. И, естественно, припиздавал он в океан. Припиздал в океан, а в это время тут уже папа рыскает, блядь. Туда-сюда, кругом опасности, блядь. То чайки норовят. Мое, мое, мое, мое, блядь, дырлять, дырлять, дырлять, сука. Он, блядь, бежит, она как, блядь, своим клювом нахуй по этому деревянному настилу. Стук, стук, стук за ним, стук, стук. Тот, они прыгают уже, блядь, с этой Кларой рыбки, блядь, навстречу этот пеликан, пеликан, у которой не есть рыбок такой, хороший дружок-то, блядь. Он говорит, ой, где-то я видел такую окрасочку. Это, говорит, не ваш ли сынок там, блядь, бедный, блядь. Да, я, говорит, Сюсенка, а чё, где вон там, блядь. Я его в унитаз спустил, говорит, как, блядь, в унитаз, ах ты, ёпте. В это время, сука, этих всех по мешкам посадили, рыбок-то, блядь. Там и вор в законе сидит, скляр, блядь, тоже, блядь, сука, в мешках. Ну, тут тоже пеликан, конечно, подсобил. Мешки эти на улицу как перекидал, и они в этих мешках ползут, катятся кто как. Знаешь, как Моресьев, блядь. Без ног, нахуй, катится. Сбоку на бок и охает. В опере так пелось, блядь, у Прокофьева, нахуй. И вот они, как Моресьев, блядь, без ног-то, катятся, блядь, в этих пакетиках и норовят в море. Чпок, чпок, чпок, и попадали все нахуй. И плывут, значит, пузырями, блядь. Ну и как вы нахуй из этих пакетиков? Пока вас что-нибудь не разъебешит, блядь, будет там торчать, блядь. Блядь, еще не каждый, блядь, вода вам подходит, вы, блядь, рыбки хуевы. Не всякая вода. Если вы даже в аквариуме, нахуй, всякой очистительной системы не можете жить, блядь, куда уж там нахуй, блядь.

дам. Но Наде большую тревогу внушал его быстрый отъезд. Железную строить дорогу он ехал в Уржумский уезд. Далеко в трактире симбирском с подрядчиком он закутил.

летели шурша сторублевки, как рой легкомысленных пчел. Но как-то под вечер в биржовке отдел происшествий прочел. Вчера Полякова Надежда спрыгнула с Тучкова моста. Ее голубая

Ну что, кореша вы мои драгоценные, настало время погрузиться в дебри рекламы. Мы, правда, и так в нее уже погружены все по самой передать невозможно, бля. Тут корепан у меня один встретился, говорит, он занимается капитально этим делом. И он говорит, о, бля, поскольку она рекламку нам прислала из Америки, бля, там появились такие слова, бля, понимаешь? Креатор, бля, кооператор, бля, нет, ну не тот, который кооперирует, хуй. Не кооператор, пизда в лавке сидит, бля, я тут рисует, ёпта, мать, кооп, ёпта, это значит, копирует нахуй. Ты понимаешь, Колян, какая штука-то, блядь? Арт-директор, блядь, не просто директор, а арт. Нихуй собачий, значит, арт, это, ну, здесь по рекламе директор, бля, вот тебе весь хуй до копейки. И знаешь, как у них бухгалтер называется, Коль? Ну ты услышишься, ну ты молчи, бля, молчи. Аккаунт, ебать тебя всё равно, вот как, блядь, назвали, а? Вот американцы, сука, что дают, блядь, а? А вот, знаешь, вот когда важная вот эта хуйня в рекламе, да, самое важное, возникает вот это вот, раз, блядь, забри, обрати внимание, блядь, вот это если грамотно сделано реклама, знаешь, как называется эта хуйня? Пексет, блядь. Пексет, Колян, в рот мячих пых, блядь. И вот ты говоришь, ролики, ролики, хуёлики, на роликах катаются вон пацаны, пизда. Называется супер, блядь, супер, нихуя. А когда вот выбирают все этих артистов, всю эту хуйню, мурыжут, мурыжут, ебут им мозги, блядь, это называется кастинг. Понял, Коля? Кастинг, блядь, то есть ты, они на тебя посмотрят, ты им ебал свой покажешь, они тебя утверждаем. Утверждаем, блядь, вот тебе нахуй деньги, блядь, иди пиши, блядь. А самый главный вот в рекламе, слоган, блядь, понимаешь, Коля? Слоган. Что, слоган, не знаешь, что такое? Слоган это, блядь, слово заповедное в рекламе, блядь, понимаешь? Заповедное слово, чтобы прозвучало, например... Я мне так всегда хорошо, вот я когда в больные дни иду, и ничего не понимаю нихуя, и на жопу не смотрю, потому что почему? Потому что у меня все с крылышками, блядь. И слоган основной добавляется. Нахуй не надо. То есть, понимаешь, чтобы для таких долбоебов, как ты, было понятно, что с крылышками, да это не нахуй, а совсем другой орган, ёптами. Ты понимаешь? Это я как бы предлагаю ввести в рекламу обязательно такой... Универсальный бренд, блядь. О, ебал у тебя отвесло, блядь. То-то, слова-то какие, ёптая мать. Заковыристые, блядь. Вот я предлагаю вести это универсально. К любой рекламе, нахуй. Вот смотри, вот любую поставь. Вот поставь, любую. Вот смотри, например, нахуй. Ну, какая тебе нравится больше всего, блядь, а? Вот, например, тройная защита, блядь. Или какой-нибудь прави, блядь, пантин. Понимаешь? Вот когда ты в конце добавишь, нахуй не надо, тогда наш русский сек будет знать, что пантин прави не нахуй, а на голову, блядь. Понимаешь? Или, например, там, пепси-кола, блядь, пей, мол, за три горла, блядь, нахуй не надо. То есть ты, конечно, можешь помыть, но не надо, не рекомендуется вообще, блядь, понимаешь? Вот такая хуйня. И вот, Коля, я тебе так скажу, блядь, ведь все много ведь зависит, они набросились на нас, блядь, как, сука, на голых медведей, ёптая мать, откуда со разных сторон, блядь. Товаров набросали, всякой хуйни, блядь. Но нужно понять, как мы живем своей жизнью, блядь, понимаешь? Мы же, они все думают, мы все, блядь, до сих пор на деревьях сидим, нахуй, что ли, блядь? У нас же тоже свои понятия существуют, например, слоганы, блядь, слова, сочетания, которые нас могут радовать, а которые могут нас озадачить, блядь. Понимаешь? Вот, например, ты создаешь какой-нибудь продукт, блядь, варенье, например, да, и называешь его говно, блядь. Ну кто же будет съесть такое варенье, пизда? Ты понимаешь? Ты назови медок, блядь, там, какой-нибудь там, хуй, блядь, солнышко, блядь, хуёно. А то, блядь, от тебе пиздец. Вот реклама, например, сука. Хлеб и рама, блядь. Неразлучный, блядь. Ну ты понимаешь, что рама, блядь. Ну нормальный человек сидит, выпивает, нахуй. И говорит, какая рама в пизду? Где рама, блядь? Ты-то хоть ее степло... Ту, ёпта мать. Даже, блядь, расстроился, не могу назвать, блядь. Хоть стеклопакетом назови. Маргарин, он и есть маргарин, нахуй. В Африке, блядь, когда ты ребенок бедный жрал, я думаю, ой, блядь, он, наверное, сейчас не живой, нихуя. Он вот маргарин трескает, думаю, блядь, пиздец ребенку, нахуй. Вот еще реклама дошла, блядь. Поэтому я толкую тебя про это, блядь. Ты называй вот вещи своими именами. Или, например, блядь, масло хуярит, блядь, мобил один, хуярит прям в оркестр, нахуй, блядь. Ёб твою мать, я сижу и думаю, блядь, куда ты нахуй льёшь, это же филармония, блядь. Самый, что мне в этой рекламе запомнилось, любимый музыка Чайковского, блядь. Щелкунчик, блядь, вот писал, пидорас, блядь. Вот сука, блядь, а? А другой вот тут назвал себя просто Щелкунчик, блядь, тоже пидорас, блядь. Ну, другого спасибо, блядь. Думаю, менее талантливый, сука, бля, быть. Ну, такой, блядь, заёбистый, блядь.
Ну, Коля, бля, кроме этих пых, я себя стал уже посол, понимаешь? Я же общаюсь с этими шоуменами, блядь, шоу-бизнесом, этим всем зверским, блядь. Ты понимаешь, вот там вся последняя фенька, они, значит, оказывается, этот вот Пенкин, блядь, да? Вот Пенкин, ну, который на голову всякую хуйню, то ведро наденет, то какую-то хуйню, блядь, еще чего-нибудь, блядь, там. Ну, они такие все вот немножечко, блядь. И вот они только что-то сюру не взяли к себе, нахуй, они его послали. Говорит, ты без зубов, ну тебя нахуй, у нас эстетика, блядь, другая, блядь, понимаешь? И все, хуй, не понимаешь, что такое эстетика, пизда? Это у каждого свои, значит, эти нравы, блядь. Их нравы. Понимаешь, эстетика называется теперь, блядь. Вот. Вот сколько ты от меня полезного узнаешь, Колян, в рот меня всех пых, блядь. Вот у нас, говорит, другая эстетика. Значит, вот я, говорит, Боря Моисеев, я, говорит, Боря. Говорит, значит, от Пенкин, говорит, Серега, блядь, Серега, с понтом называется. И, значит, мой кореш Трубач, блядь. Не то, что он на трубе пиздует все время, но и фамилия такая Трубач, блядь. И вот они создали группу «Жопу свело», блядь, понимаешь? Вот, сука, назвали как. Спиздили, по-моему, какая-то одна есть такая вот, типа «Руку свело», «Ногу оторвало», блядь, какая-то хуйня есть. Звали Киркорова, он говорит, ну а нахуй, блядь, имидж нарушен будет, блядь, имидж, понимаешь, у него, блядь, у него же другой имидж, он Алла Пугачева вроде как ебет, у него другой имидж, понимаешь? То есть он как бы вот по этим вот по пёздам, блядь. А они, значит, по другим органам, блядь. Ну, свело и свело вроде как. Ну, хуй с ними, да? Вот, Колян. Ну, правильно, да хули я про них, блядь. Да наливай, ёпта, блядь. Хули там говорить про это дело, блядь. Кореш ты мой, Колян. Вот ты пойми, реклама ведь, она двигатель торговли. А для чего? Чтоб ты увидел, бля, ага. А у меня этого нет. Понравилось. Дай попробую, вроде этих пых. Попробовал, говно. Ну, тогда ты этой рекламе доверяешь. А если ты видишь, реклама, дай попробую, попробовал. О, замечательно, бля. И тебе сразу все в кайф, бля. То есть реклама бывает разная, ты уже просек, да? То есть она бывает правдивой и хуевой. Она еще бывает убедительной и неубедительной, нихуя, совсем. То есть, когда ты слушаешь такую рекламу, и слышишь, сказать, да идите вы все нахуй, блядь. Вот так прям хочешь сказать, блядь, ты же нихуя не понимаешь, блядь. А я-то стал кем, пизда, а? Нихуя не знаю. Креатором я стал, пизда. Да не кретином, жопа ты с русской, блядь. Креатор, блядь, слово такое, пизда. Тот, который всю эту хуйню придумывает. А я-то и придумываю, ты понял, нет? И вот я, пообщавшись во всей этой хуйне, я понял, что я нихуёвый креатор, блядь. А мои слоганы, Колян, стали популярны во всей России и не только, даже за ее пределами. Такой слоган, как «Любовь — это, бля, полет», сука, на стенах написано, блядь. Красными буквами, блядь, зачесено, блядь. В Тушино поезжай, блядь, на бульвар Яна Райс и увидишь своими глазами, пизда. Кто не верит, блядь, для неверных, блядь. Или, блядь, не стреляйте в животную особь, блядь. Или что, блядь? А про секс я сказал, блядь. Секс — это штука тонкая. Ты его руками не хватай, блядь. Ты впердоль и застынь. Или, к примеру, блядь, еще. Ёб. Лучше уж, блядь, это вот Лолита, чем 15-летний капитан, пизда. Это что, слоган, понимаешь? И военную тему я раскрывал, Колян. А? Не помнишь, не? А главное — впердолить. А на войну мы всегда успеем, ёб ты мать. Вот вся история-то, блядь. Ну, в общем, не в этом дело, блядь. Но главное, реклама, бля, понимаешь? Я тебе, Колян, скажу, вот ты вот одну только видишь, да? Тебе вот тебе кажется, что у нас, бля, в стране, нахуй, один кариес, блядь, одни менструации, блядь, и больше нихуя. Хуй-то. Есть и другие планы, блядь. Я тебе просто скажу, потому что это было запущено все охуительно советской властью, блядь. Один сыр, одна колбаса, бля, была. Одно пиво, блядь, Жигулевский, нахуй. Хуй там рекламировать-то в пизду. Рекламируй, не рекламируй, нехуй, все равно нихуя нету. А тут, блядь, хуя. Товар, значит, идет. Вот пошла ли рекламность. Пошла, блядь. Например, свиньи грязи не боятся. Черкизовский мясокомбинат, блядь. Вот ты тут и взрисни. Или вот взять, например, Колян, вечно конкурирующий два напитка, блядь. Ты понимаешь, я тебе уже про сёсосёло, я тебе говорил. Сёсосёло, блядь. Вот, ты понимаешь, ну, ты её пил когда-нибудь, эту? Не, нихуя? Ну, ладно. Ну и не пей. Пей буратину, блядь, вот, сука, только если нос вырастет у тебя, блядь, или хуй согнется, бля, может быть, хуй тебя не знает, блядь. Значит, пей пивко по утрам, как обычно, бля. Вот мы с тобой как пьющие люди, бля, вот ты в портве не разбираешься, замечательно, бля. Вот я тебе скажу, вот чем отличается, например, один напиток от другого? Вот, например, если пепси-кола, да, например, вот, например, сравнить ее с портвейном, например, вот с каким? Вот я бы сказал, что это, ну, например, мягкий такой мускат. Мускат, понимаешь, мускатный камень, бля. А вот Кока-Кола 3 семерки, блядь, или 13 портвейн абсолютно точно, бля, понимаешь? По резкости восприятия, блядь. Так что выбирай, понимаешь тут? Выбирай, но не ошибись, бля. Кому чего? Вот один, например, плодово-выгодного нажрется, блядь, а другому помягче подавай, бля.
мускатный-ка. Вот у нас скворец один приехал. Ой, из Испании, бля, привез мускатель. Какой угостил, блядь. Ну, просто слабенький такой, градусов 15 в нем, конечно, блядь. По мне лучше, бля, мадера, бля, градусов 20. Вот это я понимаю, понимаешь? Вот, а эта сосокола, она не для каждого ведь подходит, блядь, вот, например. А пьют ее в основном дети, понимаешь? Они ее пьют, она сладенькая, вроде как, а потом, блядь, рвотные рефлексы. Не усваивается организм нихуя. Так что тут, Колян, надо подумать, блядь. Вот портвейн, он усваивается. Вот сейчас наливай по стакану, пизданем, я тебе дальше расскажу про всю эту хуйню, блядь. Ну, Колян, ну ты сам пойми, вот ты ждешь от меня, да, вот это вот, все, сейчас скажу, вот это, ну, а к чему все это я тут пиздил, сидел, пиздил, блядь. А, ёпты, конечно, я завершу, блядь, это все. Каким-то образом мысленное верчение, блядь, я завершаю. И скажу тебе так, что, конечно, реклама, она бывает разная, блядь. Хуёвая, блядь, хорошая, веселая, приятная, хорошая, вот, например, вот, например, вот смотри, вот едешь ты по улице, например, да? Стоит столб. На столбе сидит чувак. Вернее, он не на столбе сидит, там фанера прибита, все, он на фанере там. И говорит, вот когда я вернусь, думаю, оп, куда закинул? Думаю, вот когда он вернется, наверное, такого натворит, наверное, либо бабе впердолит, либо еще чего. Думаю, все же такое тут и заинтриговало меня, и тут хуйня. Думаю, что же ты делаешь, когда ты вернешься-то, бля? А потом, блядь, вижу, а на каждом столбе к этой хуе, бля, бутылка прикол-то нахуй. Водка, водяра, ёпты, мать. Оказывается, Колян, когда я вернусь, я водяры пиздану. Вот в чем история-то. Или еще очень такое, блядь, веселенькое, ёпты. Вот поэтому, Колян, много познавательного. Конечно, себя без рекламы было бы скучно, блядь. Вот ты сидишь, упорился, блядь, в фильм. Уснул, нахуй, храпишь, ну, хуяк тебе по голове, блядь. О, блядь, а там рекламная пауза, нахуй. Правда, это не пауза, а ебанько такое рекламное, блядь, грохот, нахуй. Но в то же время, понимаешь, если бы ты не проснулся, ты бы уже стаканчик пропустил, блядь. Ты понимаешь, нет? Сколько у тебя хорошего, блядь, тебе реклама дают. Сколько познавательного, сколько режиссеров великих, блядь, в рекламе, блядь, себя нашли, блядь, осознали. Ставили фильмы, такую хуйню, блядь, пошли в рекламу. Гениально, нахуй, блядь. Гениально, блядь! Занимайся рекламой, блядь. Вот так вот в румячих пых, блядь, Колян. Так что реклама, блядь, она действительно двигатель торговли. Только мозги нужны к этой рекламе. Ёб твою мать, тот, кто делает, блядь, иметь. А хуй он, блядь, кто такой? На комнатка паренек сидит, кемарит, блядь, кемарит. Вдруг ему всякую с компьютера, блядь. Не спи, сука, замерзнешь, пизда. Говорит, ой, бля, компьютер ожил, нахуй, блядь, сам по себе. Говорит, что такое, в чем дело, блядь? Звонок в дверь. Кто там, нахуй? А, ему на компьютере. Дзынь-дзынь, блядь, нахуй, открывай, пизда. О, говорит, ну нихуя себе, блядь.

0: никому не рассказывайте, говорит. Ну, мы что, мы, говорит, своих не выдаем, нихуя. Значит, они от этого тащатся, наверное, блядь. Ну, короче, не в этом дело. Говорит, хули у тебя видок такой хуёвый, блядь. Говорит, да хули, вот тебе никогда не казалось, что ты как будто спишь, а сам не спишь, нихуя, уж не поймешь, нихуя, все свещалось, говорит, ну почему бывает, тебе надо просто отдохнуть, оттянуться, пойдем вон в клубик, блядь, посидим, попизим. Ну, это, Клава, блядь. А там такая стоит, блядь, такая бабёнка, бля, глазки, ух, все, ты тупая, блядь, да безобразие. Но очень сексуальная, блядь. Она говорит, конечно, бля, пойдем оттянемся, поворачивайся плечиком. Он говорит, не-не, у меня много работы, блядь. Плечиком поворачивайся, а там белый кролик, блядь, на той-той-той рован, бля, Коля. Как они белого добились, не знаю. Мы в тюряге, когда, блядь, хуярили, блядь, там все синее получалось, блядь. Ну, в лучшем случае, черное. Ой, это и белый кролик, сука, проколот. Он говорит, все, иду, блядь. Вспомнил, что за белым кроликом. Приходит, бля, клубешник туда-сюда, тусевочка, блядь. И вдруг тринете, блядь. Иди, говорит, потанцуем, блядь. Попиздим на ушко ему, говорит. Короче, блядь, ты хочешь узнать, что такое матрица, блядь? Коля, понял, сука? Не ты один хочешь это знать. Он тоже хотел знать, блядь. Тогда я тебя сведу, говорит, с человеком по имени Морфеус, блядь. Он, говорит, уже ждет тебя, блядь, сука. Ты только выбирай, нахуй. Либо да, либо нет, блядь, хотя выбора нет нихуя. Либо нахуй, либо в пизду. Ну, он в силу своей сексуальной ориентации выбрал, конечно, в пизду. Ну, говорит, все, блядь, получи, блядь, посылочку, нахуй. Он сидит на работе, блядь, ему еще пизды вставили, что он опаздывает все время, блядь. У него глаза выпущены, он хакер, ёб, Коля. Компьютерный взломщик, влезает во всякие замыслы, блядь, везде помыслы. Все, блядь, банки пиздит, грабит, все, нахуй. А на службу опаздывает, блядь, пидорас. Ну что ж, говорит, ты, блядь, Нео, вернее, его же Андерсон зовут, ёпта мать. Что ж ты, говорит, Том, блядь, опаздываешь, блядь, на службу. Пизды дадим тебе, нахуй. Говорит, больше не буду, блядь, больше не буду, сука, нахуй. Только сел, блядь, вам письмо. Как письмо? Вы получите, нахуй, блядь. Раз конверт, блядь, там, телефон лежит, блядь, сотовый, мобильный. Блядь, кто бы мне прислал, нахуй. Они там вообще с мобильниками обращаются, очень хуёво. Пробегая мимо, раз его нахуй в мусорный бачок. Ёпта, мать, зачем, почему, думаю, блядь, хороший мобильничек, блядь, такой, значит, крыша открывается, нахуй. Ёпта, хули, блядь, буржуазии загнили, нахуй, все, блядь. Ты когда первый раз сотовый-то увидел, нахуй? Помнишь, нет? Блядь, недавно, блядь, сука, блядь, а там, нахуй, всё разврат, бля, всё в унитазе спускают, блядь, пизду, понимаешь? От жира бесится, бля. Компьютеризация, блядь. Раз, бля, говорит, получи. Раз по телефону, звоночек, бля, поэтому. Он говорит, алло, говорит, блядь.
1: И голос такой, знаешь, бля, как у Коли Караченцева, бля, говорит, сука. Это я, говорит, Морфеус, блядь, ты хотел меня видеть. Блядь, ты хочешь узнать, что такое матрица.
0: Блядь, даже охуел с собой, Коля, так говорит таким басом, блядь. Но я тебе произвел доподлинно известный голос, блядь.
1: Он говорит, да, говорит, я, говорит, вообще хочу. Я, говорит, так, а кто это, бля? Вот хуй в пальто, бля.
0: Он действительно в пальто ходит, блядь, действительно обладает хуем, очевидно.
1: И не маленьким, блядь, как все негры, блядь. Он говорит, блядь, вот я, говорит, если тебе интересно.
0: В общем, ты сейчас съебывай, а то тебя сейчас охуярят, блядь. Он говорит, как охуярят, за что, блядь? А вот, а посмотри в окошко, вон они уже идут, блядь. И Шалевич с компанией, блядь, двигаться на встречу, блядь. Говорит, они же тебя сейчас охуярят, и все. Говорит, блядь, а что же мне делать-то, блядь? Говорит, уебывай. Ёптам, сидел спокойно, нихуя посылку передали, говорит, уёбовый. Коль, как ты так считаешь? Сиди в квартире, блядь, например, да? Ну, тебе, вот тебе посылка, а там, говорит, письмо открывается, там, уёбовый нахуй. Ну, ёпта мать, он не готов нихуя морально, блядь, ему еще пизды дали с утра, блядь, шеф его отхуярил. Он говорит, блядь, куда деваться, я же, блядь, без работы. А сам говорит, ну, не бзди, матрица за все заплатит. Ёпта твою мать. Говорит, а как мне? А я тебе буду говорить, куда бежать, блядь, как будто он, сука, видит, понимаешь? Говорит, левее бери, нахуй, по коридору. Между яиц проскользни у этого, нахуй. Дальше туда, бля, хуяк. Ну вот. Все, говорит, блядь. Я, говорит, твой внутренний голос, блядь. Подбегай теперь к окну, нахуй. Тут окно открывает. Ёб твою! А там, бля, бездна, нахуй, небоскреб. Он говорит, а дальше все. Пиздец, говорит, внутренний голос.
1: Голосом Морфеуса, говорит. Вон люльку видишь, говорит, блядь. Люльку, ёб. Да не детскую люльку какую-то. Не эту хуйню, каталку, блядь.
0: Люлька там, блядь, маляры там на ней хуярят, блядь. Стекла моют или хуй, я знаю, люлька висит. Говорит, вот сигай в люльку и пиздуй на крышу, блядь. Он говорит, ну, блядь, это я уж совсем не, блядь, не понимаю нихуя. Как я туда сигну-то, блядь, я что, блядь, гидра какая, что ли, блядь? Или что, блядь, пружина нахуй? Я ёбнусь и все. Он говорит, ну, смотри, выбирай. А если не хочешь, тебе уже пиздец тогда, понимаешь? Ну и правильный, точно пиздец. Он пока раздумывал, блядь, телефон у него упал.

упал этот, ёбнулся куда-то, блядь, туда, он, говорит, напугался, блядь. Ну все, взяли его нахуй. Шалевич, блядь, взял его нахуй, блядь. Сидят с компанией, говорит, ну что, блядь, корешок, будем сотрудничать? Он говорит, а вот если я вас нахуй пошлю? Он говорит, не пошлёшь, ты не мой. Как не мой? Тут только ебал хотят, говорит, все слиплось нахуй. Вот что творят, сука, агенты. Ну агенты, блядь, про чьи агенты нихуя не говорят и неизвестно никому. Какого они хуя агенты, блядь? Ну агенты, агентируют, понимаешь? Вот они, значит, ему говорят, не хочешь, хуй с тобой, говорит, вот выбирай, блядь. Короче, мы тебя сейчас пока маленько пощекочем, блядь. Мы тебе жучка подсадим, нахуй. Кого, блядь? Жучка, блядь, берет такой, достает такую с пружинкой хуйню. Ну, на жучок, блядь, он. Ну, ты в пробке ставил себе жучка, помнишь, блядь, с проволоки, нахуй. Ну, такой же, блядь, железный. Он ему хуяк, блядь, на пупок-то бросил, блядь. Чтоб ты, мать, тот ожил, блядь, какая-то креветочка, нахуй. И как щупальцами нащупал, и в пупок ему лезет. Я говорю, ой, блядь, как неприятно, сука, смотреть, блядь. В пупок залезает к нему туда. Я говорю, блядь, ну а почему не в сраку? В сраку легче влезть, чем в пупок-то, ёпта. Ну залез бы в сраку, блядь, там же дырка, блядь, хуак, все. Представляешь, а бабе сколько таких жучков поздно напихать? Во все дырки, нахуй. Представляешь, нет? Да все, дошли, блядь. Азин-то, блядь. Ну, короче, щучка ему засунули, блядь, под кожу, блядь. Шершавенького, блядь. И все. И говорит, иди пиздуй от этого. Мы, говорит, теперь ты у нас под наблюдением, нахуй. Он очнулся, нихуя не помнит. Думал, спал. Ну, звонок, нахуй. Ну, ты чего, блядь? Думаешь-то, блядь? Будешь сейчас с Морфеусом? Трините, ёптать. Говорит, блядь. Он говорит, ну, хули, говорит, не знаю, блядь, я в таком сейчас состоянии, я нихуя понять не могу, блядь. Сонный, блядь, какой-то выебанный весь, блядь. Ну. Слушай, все, не так, блядь. Вот там машина, садись, поехали, нахуй. Так. Машина садится, а ему въебало пистолет. Сука, ну-ка, блядь. Он говорит, что такое, я так не могу, блядь. Говорит, думай, ёптай мать. Он говорит, нет, я назад, я не хочу. А он говорит, нет, нахуй, блядь, я тебе предлагаю все-таки пойти к Морфеусу, нахуй. Он говорит, а что я там буду делать? Увидишь, блядь, ты же хочешь узнать, что такое матрица, а, Коля? А? Коля, а ты хочешь, сука? Тогда слушай дальше, блядь. Короче, но сейчас мы у тебя отсосем. Он говорит, как так здесь под пиццолетом? Я не могу, блядь. Я не могу так, сука. Говорит, отсосем жучка твоего, ёптай мать. Достаю такой аппарат, блядь, сука. Хуяк ему к пупку. Он, бедный, не знал. Током, как пиздарут, пиздарут. Говорит, ёб твою мать, ну я так не договаривался, блядь. За что, сука? Ну нихуя, если с этого начинается, что будет дальше? И он оказался прав внутренне, блядь. Он чувствовал, что дальше будет еще хуёвей. Но ничего не мог сделать, блядь. Вот оно любопытство такое до сего доводит, блядь. Что же такое матрица, ебать ее колотить? Как хакер, блядь, он хотел знать. Как, блядь, ярый монстр компьютерного дела, блядь. Победило это все. Морфеус приходит, он такой спокойный, говорит, здорово, блядь, садись, расслабься, нахуй. Он говорит, как тут расслабиться, нахуй? Куда тут в пизду? Только что жучка отсосали у меня из пупка, нахуй. Ударами тока, блядь, били, нахуй, по яйцам. Как тут расслабиться? Он говорит, спокойно, это, говорит, еще все хуйня, говорит, это, блядь. Это тебе, ёпта мать, как говорится, это... О, говорит, так, если хочешь, блядь, Морфеус, говорит, узнать, что такое матрица, тут нужно многое сделать. Тут нужно, знаешь что, вот тебе две таблетки, блядь, нахуй. Одна синенькая, другая красненькая. Вот если красненькую проглотишь, блядь, тогда все, пиздец. Выхода назад нету, блядь, пойдешь к Евгении Марковне, блядь, то есть к матрице, нахуй. Понимаешь, туда пойдешь, блядь. А синенькую, все, свободен, нахуй. Гуляй, блядь, Вася, ешь опилки, блядь. Ну ты все. Гуляй, веселись, блядь. Ой, блядь, нет, сука, я не могу. Ой, блядь, да что же делать, блядь, у того мысли, нахуй, бегают, блядь, как в компьютере, нахуй, блядь, бла-бла-бла-бла. Ну, счетчик, блядь, щелкает, думаю, ёпта, ну любопытство побеждает, блядь, Коля. Съедает он красную таблетку, блядь. А он говорит, ну вот, блядь, сука, вот сейчас пойдем, нахуй. Приготовься, блядь, говорит, тут уже у него всякая братва. Кабинетик, блядь, там эти, которые его везли, баба с пистолетом, это блондин какая-то, блядь, такая неказистая, блядь. Там еще какие-то, блядь, ребятня, сука, говорит. Внимание, говорит, садись, говорит, на кресло, расслабься, блядь, сейчас тебя тут отпердолют, блядь. Говорит, как, блядь, вот расслабился. Спокойно, говорит, блядь, спокойно, блядь, путешествие начинается, блядь.
налепили ему каких-то хуёв, блядь, тут кругом, блядь, знаешь, как это вот, блядь, фонограмму-то нахуй сердце берут, блядь, нахуй, блядь, вот это облепили его всё, как ебанёт, блядь, и в унитаз, нахуй, как он полетел, блядь, во все эти тяжкие, блядь, в клаку какую-то, там, говорит, свадьбу всю расстреляли в пизду. Я так думаю, значит так. Это, значит, штурман откинулся от зоны, блядь. Вернее, откинулся от этих гадюк, нахуй. Ну, всем хочется в какой-то период откинуться, нахуй. Семейку завести там то-сё, ну она тоже решила, блядь. То ли она, блядь, потому как она сказала, когда уже Билл к ней подошел, а у её уже так уебали всю. У нее, блядь, все, ну как будто ее, блядь, знаешь, бейсбольными битами хуячили. А там народу дохуя было. Свадьбу всю распиздавали. Все расстреляли нахуй, побили все нахуй. Подъезжает шериф, говорит, ну что тут у вас, говорит. Пиздец, говорит, у нас. Одна, говорит, сесовинка осталась, и тут чуть не снесли нахуй. А кто, говорит, это, ахуй в пальто, блядь. Неизвестно, блядь. Какой-то товарищ, блядь, с группой, блядь. Каких-нибудь диких ангелов, блядь, или юрзи какой-нибудь, блядь, злополучный, блядь. Как-то, а вот так, нихуя, блядь. Да, говорит, красивая была, говорит, девушка. Говорю, нихуя себе, а там такое ебло на полу лежит, блядь. Как там можно понять, красивая или нет? Там кусок теста, блядь. Вот вам и говорю, теле-теле тесто, жених и невеста, блядь. Все по полу размазаны. Два пирожка, блядь, с капустой и с яйцами, блядь. И эти, блядь. Там он покажет, что мелькнули какие-то гады, блядь.

теплом полу блять. А ты где ты бродишь, а я вот тут сижу на голом полу блять.

0: полу, блядь. А ты где ты бродишь, а я вот тут сижу на голом полу, блядь.
1: Вот, говорит, начинается. Так этот критик говорит, этот Виталий В, блядь. От какой карантина великий, нахуй, это, говорит, Россия. Россия в образе этой Турман лежит беременная в период перестройки. Я говорю, нихуя себе завалил, блядь. Какие ж ты, блядь, философские тут аналогии проводишь. Ёбнулся совсем, что ли, блядь. Кино пересмотрел, нахуй. Ты проще будь-то, ёпты мать. Прям вот Тарантино взял, блядь. И говорит, да, про Россию я еще нихуя аналогии не проводил. Сел и провел, блядь. Хуем по столу, блядь. А этим только дай. Им же жрать-то надо. Коля, Коля Семенович, пожрать же надо. Он говорит, сейчас я, говорит, блядь. Точно, говорит, это в период, говорит, блядь. Ну, правда, обосрался с фактами немножечко, блядь. Это, говорит, в период перестройки, блядь. Это, говорит, 94-й год, а потом она 4 года в коме пролежала. Это Россия, значит, блядь. Но беременная, значит, есть надежда на будущее, блядь. То есть, а потом намек, что Билл, которого надо убить, он же и Клинтон, блядь, в это время был. А нихуя в это время Клинтон. А, ну в период этого, блядь. А в период этой вот реанимации, нахуй. 4 года, бля, в этом, в коме. А он-то здесь при чем? Она же в коме, нахуй. Можно сказать, как будто Билл Клинтон приложил руку к тому, чтобы Россия, блядь, значит, была беременно-убиенная, блядь. Нихуя себе аналогии, блядь, Коля. Волосы дымом встают, блядь. Налейте еще чуть-чуть-то, блядь. А то, нахуй, не лягут в пиздлю. Яйца крови обольются, нахуй. Вот так вот, бля. Корешок мой драгоценный. Пизда не чужи. А я тебе дальше, блядь. По аналогиям пойду, блядь. Короче, блядь. Вот потом, знаешь, путинский период. Да путинский еще, блядь, извини меня, в 2000 каком году. А ком там, нахуй, была? 4 года? Это, значит, пиздец. А где же еще 4-5 лет, нахуй, 6? Обосратушки, перепрятушки, товарищ Виталий В. Захотелось ему, блядь. Вот, мол, и там, значит, вот все против того, против американизмов, блядь, но надежда на будущее, что мы выживем, блядь, хоть сильно отпизденные, блядь, и с перекошенными ебалами, блядь. А это от того, что хуёвый алкоголь пили, блядь. Ну, это явное дело, блядь, мол, намек. Но у него там такое ебало, как будто ведь напоили, блядь. Короче, блядь, последний она для завязки кричит стреляющим, и там, конечно, Коля, мой драгоценный, когда ей там на ум приходит всякая хуйня, мол, она вспоминает там, типа, вот что-то там было, как-то в память у нее ворочается, и пистолет она видит дуло, блядь, ты понимаешь? И из него прям пуля, как залупа, блядь, из хуя вылезает, и летит прямо ей в ебало, хлоп! Это ее последние воспоминания. Но, тем не менее, она успела сказать, «Билл, это твой ребенок, блядь!» Ну, тут я охуел, затрясся, блядь, со стула, ёбнулся, блядь! Ёпой запрыгал по полу, думаю, «Какой мерзавец, блядь!» С группой подлецов. А там видно, что он в шляпе такой, знаешь, ковбойчик, блядь. И было такое, ну, мужик, блядь, такой, знаешь, как тебе сказать, блядь? Ну, такой, Фрэнк Синатра, блядь. Ну, в хорошем смысле этого слова. Я люблю этого певца. Ну, то есть, знаешь, когда организм сердца бьется, а ты нихуя не понимаешь, блядь. Сысь под себя, блядь, серись под себя, блядь, и прочие другие отправления делать под себя. А тебе втыкают эту в сраку, блядь, этот, блядь, пропердометр, блядь, и туда питательный раствор, блядь, тебе. Венушки во все, блядь, а ты лежишь, блядь, ебалом, не шевелись, блядь. Ну так веришь, нет, корешь мой драгоценный? Она так пролежала 4 годочка, блядь. 4 годочка, блядь. Вот так вот, дружок мой дорогой. Ты бы так пролежал? Нихуя бы ты не пролежал, блядь. Не то медицинское образование у нас, нахуй. Она уже лежала, бля, в коме, когда приехали-то. Шериф-то, бля, посмотрел, как, мол, церковку-то распиздавали. И она лежит на полу. Ой, говорит, какая красотка, блядь. И вдруг она, блядь, глазки-то открывает. Фу, говорит, блядь, ему въебало. Говорит, о, какая волевая женщина. Так она что, жива, что ли? Да, говорит, она жива, раз плюется нахуй. Ну, говорит, тогда прибрать ее в пизду. Ну вот, оказалось, что она в коме, блядь. Она плюнула, блядь, от воли, блядь. Но сама не поняла, что плюнула. Могла пернуть, конечно, в него, блядь. Но не смогла, лежала на этом месте как раз туда, к полу, блядь. Понимаешь? И очень такая страшненькая. А говорит, какая хорошенькая девушка. Я говорю, ну нихуя себе у вас в Америке, блядь, оценки, блядь. Она потом идет, я смотрю, у нее ёбка клиночком нахуй, как у мужика, блядь. А куда с такой работой, нахуй? Она же пиздякала так, блядь. У нее мышцы, блядь, какой этого, нахуй. Костя Дзю, я говорю тебе, блядь. Точно, нахуй. Даже после 4 лет комы, блядь, у нее мысли остались такими же сальными, нахуй. Ну ты представь, 4 годочка, помнишь, блядь, у нас? Отсидочки, блядь. Не знаешь, когда кончится, нахуй, здесь проходит в пизду. 2 года армии, блядь, это уже пиздец, а здесь 2x2, блядь. Она пролежала. Была какая-то стимуляция, конечно, у нее, мышечная, как я понял потом. Ее санитар сдавал на прокат. Одному ебанарию, блядь. А хуй, говорит, лежит девка, блядь, нахуй. Питание, блядь, ей дают, нахуй, туда. Пизда у нее есть. А что ей не выебать, нахуй? Вроде теплая, блядь. Холодных-то ебут иногда, блядь, понимаете? Есть такие, сука. Вот, ну, значит, дело такое. Как я в это дело впердолился, я не знаю. Ну, решил посмотреть, блядь. Ну, кричат, Квентина Тарантино, блядь, режиссер культовых фильмов, ебать, колотить, блядь, смотреть, то есть, блядь, ну... Ебите меня четверо, короче, блядь. Как очень любит выражаться одна моя знакомая дама, когда она восторг хочет передать, восторг, то есть, ебите меня четверо, то и пятеро, блядь. Ну, здесь восторг от произведения, блядь, или от поступка, блядь, тут тоже восторг, Коля. Восторг охуительный, блядь. Культовый восторг, я бы сказал, блядь. Там, понимаешь, история такая. Да истории вообще нет нихуя. Там есть только поступки, блядь. Ну, я тебе, конечно, и культовую справочку могу дать про карантину. Он, короче, был мальчонка такой, ну, как все, знаешь, такие заебанные мальчики, блядь. Любил кино смотреть, он же любил. И мама жил с мамой. Вот к чему приводит жизнь без папы. Я тебе всегда говорил, сука. Коля, береги семью, блядь, как зеницу ока. Уйдешь, все твои без тебя делать будут. Куда их кривая вывезет, блядь? Вот на примере Квентины Тарантины ты можешь убедиться, куда она его вывезла, блядь. Куда она его кривая? Без папы. Явно не хватало, блядь, ему, чтобы ему папа пизды периодически поддавал, блядь. Понимаешь? Ну, хотя бы в неделю раз по жопе с размаху давал, блядь. Мол, за что, папа? А чтобы знал, нахуй. Мол, я твой папа, а то и подзатыльник, а то и поебальцу. Это, блядь, естественно, Коля. Потому что сын должен знать, рядом твердая рука отца. То есть пизданет, не промахнется. А тут мама, блядь. Ой, ты сынуля, ебальше выморщила, блядь. Вот ты у меня сиди вот тут вот, блядь, в прокате видео. Крути нахуй. Сидит себе эту... Ну и сам смотрит, естественно. Насмотрелся, блядь, до усрачки. Уже и блевал бедный несколько. И все, и годами его прихватывает. Говорит, блядь, мамо, не могу, блядь, уже, сука, блядь. Ну, он по-итальянски, он с итальянским акцентом говорит. Маме, блядь, не можно, блядь, не смотреть эти вот гадости, блядь. Но, говорит, гадости было дохуя. Ты сам понимаешь, что такое американские фильмы, блядь? Там мы, блядь, и брось маму с паровоза, нахуй, и ёбни головой об скалу, блядь, и убей папу, и хуй знает кого, понимаешь? Там же ведь как? Тут мне вот сейчас кореш рассказал анекдот, говорит, помирает, говорит, бабушка, бля, говорит, вот мне хуёво, говорит, дедушка, помираю, говорит, ну все, собрались причащать, говорит, вы знаете, мы с тобой только одно не сделали в жизни, блядь, не занимались анальным сексом. Он говорит, ёпты, дедушка, говорит, да ты что, блядь, ну, говорит, дед, надо, говорит, один раз, я, говорит, помираю, говорит, давай. Ну, он ей впердолил, говорит, по-русски, блядь, в сраку, а она встала, говорит, и пошла нахуй. На огород грядки копает. Дед сидит на грядке, покуривает папироску, говорит, я, говорит, так же мог, говорит, Ленина спасти нахуй. Представляешь, Коля, бля, куда мы стреляет?
2: Ну, к чему я это говорил-то, блядь? Пизда, не помнишь нихуя? Ты лучше налей, выпей, блядь, сразу запомнишь, бля. К чему я такие аналогии-то, блядь, провожу? Сексуально-политического толка. Это я все про Квентину Тарантину тебе, блядь, говорю. Был бы папа, блядь. Он бы его, сука, держал в ежовых рукавицах, и сын бы так не распустился.
1: Он говорит, там, театр жестокости, артоху, ерто.
2: Ну, хуй театр жестокости, блядь, театр жестокости. Ну, вышли два клоуна, один говорит, здравствуй, бим, говорит, другой, бом, поебал ему, хлоп, нахуй. А народ, блядь, как смешно, блядь. У того парик на бок, нахуй. Срака в сторону, блядь, он говорит, да что ты меня пизданул, говорит, а просто это, хуяк по другой щеке, блядь. Ну, прям пытался Тома, нахуй. А народ усывается, блядь. Вот сам цирк, цирк, я тебе сказал, Коля, уже театр жестокости, блядь. Уже театр жестокости, но по сравнению с Квентиной Тарантиной, это цирк. Цирк, кореш ему драгоценный.
3: Просто отпад!
4: Да, отпадная песня.
3: Ну, чтобы записать такую песню, нужно нарисовать много-много баксов.
4: Да, очень-очень много.
3: Знаешь, Молти, а у меня в школе по рисованию была двойка.
4: Пиздец, Йоксель! В шоу-бизнесе тебе делать нечего.

0: Во как, блядь, Коля. Чудеса продолжаются, называется, блядь. Ну, короче, этого я не знаю, я уже сам досочинил, я уже сам Квентина Буратино стал явно. Я сейчас сниму, я все, таких фильмов наснимаю нахуй. Он так снимает. У одного, блядь, что понравилось, возьмет кусочек, блядь, у другого кусочек. Так с миру по нитке, голому рубашка, блядь, да еще какая нахуй. О, блядь. Та спокойно села и отпиздавала, блядь. В Осаку, нахуй. Все, не знаешь, где Осака? Осака. Остров такой, блядь. В Японском море. Между японскими островами, блядь, остров. Там, говорит, живет великий учитель, блядь. А, остров Окинава. А город Осака называется. Правильно, блядь. Ну, сука, ты тоже нахватался географии. Окинава, правильно. Там базы эти американцы. Окинава, ёптать, да, бля. Ну, короче, в Осаку, блядь, в эту... Прилетай. Ну, все как в кино, ёптать. Где бабки взяла, блядь? Куда она, нахуй? Чем питалась, блядь? Какие лекарства, нахуй? А так, выдернул, нахуй, все. Из себя эту ебаную питательную смесь и ушла. И пизды всем дает.
1: Где ее родственники, блядь? С кем она живет? Где ночует? Похую.
0: Это неинтересно все. Это бытовуха, нахуй. Святым духом, нахуй. Святым духом.
1: Где денег взяла на полет?
0: А нихуя не понятно. А вот так вот у меня все. Села на самолет, говорит, дайте мне девочка японская, блядь, на Осаку, блядь. И все. Так, говорит, получите и летите. Да, заплати, говорит, и лети. Чем ты заплатил, блядь? Короче, отлетела нахуй. А все-таки ты знаешь, Коля, хорошо, что ее ебли в коме. Это великая стимуляция и позволил ей встать. Это я уже додумываю, блядь. Вот если бы не ебли в коме, блядь, она бы такой силы не набралась. Сколько в нее питательных веществ вхуячили, блядь. Чувствую я, а? Коля, блядь, то-то нахуй. Ну, зато она, наверное, вряд ли забеременела, потому что у нее, наверное, был кесарево сечение, нахуй. Поди, если ребенка, наверное, вынули вместе с маткой, нахуй, пизду, и там зашили все, нахуй. Ну, от этого еще легче стало, блядь. Она еще, блядь, более такая... Полая, блядь, мускулистая сала. Все, нахуй. Так что вот все не делать, все к лучшему, нахуй.
2: Наливай в пиздец.
0: Наливай, нахуй.
2: Наливай.

Ну что, Коля, кореш-то мой драгоценный, любопытный ты мой, сидишь у себя на кухне, дуйся тут, как мышь на крупу, бля. Ждешь меня, да? А вот и я с партишком, с родным, бля. Вот, сука, Коля, я все удивляюсь, почему, блядь, я рекламу не пишу, а? Как бы я мог стихами пиздануть, а то и прозой какой-нибудь. Ведь куда ни глянешь, ну так... Такую хуйню лепят, такого горбатого. Вот, например, если я бы хотел бы наш вот партишок, да, например, дать рекламу, я бы, блядь, написал. Нарисовал бы, бля, конечно, бутылочку, блядь, там с моим автопортретом, бля, я бы сказал. И написал бы внизу, например, наш ростовский портвишок достает аж до кисек. Ну, а? Плохо разве, бля? Ну, например, аж, ну, хуёво так, если как поэт сказать, ну, хуевато вот это аж, тогда можно что-нибудь придумать другое. Например, наш ростовский портвишок забирает до кисёк. О, как! Чистая рифма, ёпты! А то, блядь, сука, слушай, очень, говорит, модненький мир кожи в сокольниках, блядь. Ты как, ты такую рифму, блядь, ты как-нибудь представлял, нет? Коль! Даже бы ты, блядь, не мой, ты мой кумир, блядь. Ты бы такое раз написал бы, блядь, а? Ну, попросили бы Сюру, ёпты мать. Сюр бы, блядь, ну что, на Сокольнике нет рифмы, что ли, блядь? Да? Мол, ходят туда не только школьники, блядь. В мир кожи, в Сокольнике, блядь.

0: ну купи покемон. Ну купи покемон. Ну купи покемон. Ну купи покемон.
1: Отстань от них!
2: Ебанули все.
1: Отстань от них!
2: Ебанули все.
0: С телепузиками, с хуюзиками, блядь.

0: ну купи покемой. Ну купи покемой. Ну купи покемой. Ну купи покемой.
1: Отстань от меня. У нас Хрюша, бля. Таркуша, бля. Хрюша, бля. Таркуша, бля. Хрюша, бля. Таркуша, бля. Хрюша, бля.
0: Ну купи покемой.

Нет. Да тогда я все папе скажу. Все папе скажу. Все папе скажу. Все папе скажу, как ты у дяди Димы писю целовалой. Просто пиздец.

Короче, припиздавали они в этот седней, блядь. А в это время, значит, Кольцем драгоценный, этот Немо бедный, его трясла эта пизда, трясла, блядь. И он, естественно, сделал вид, что он оттопырился. Ну, думает, сейчас меня в унитаз. А этот, сука, блядь, врач хуев, дантист, блядь, берет его и в эту вплевательницу, которая, блядь, нахуй, ну, даже которая просто стоит внизу, блядь, стоит просто вот нахуй, это, туда вату всякую бросает, знаешь, нажимаешь ногой, хуяк, крышка открылась, блядь, хуяк его тут, блядь. Но в это время, сука, помог случай, блядь. Помог случай. Эта птица-пеликан как пизданула, блядь, у него этот сундук, пакет этот ебаный из рук, блядь, и какие-то в унитаз ее, хуяк, блядь, и там, и тогда он в унитаз, как он, как, знаешь, как матрица, блядь, загрузка. Помнишь, когда он в унитаз-то полетел и, блядь, там все завертелось, закружилось, блядь, и оказался он, как ты догадался, правильно, Костя драгоценный, в канализации, блядь. Канализации. Ну, вонь, хуй с ним, но зато воля, блядь. И пиздует он по этой канализации. И, естественно, припиздавал он в океан. Припиздал в океан, а в это время тут уже папа рыскает, блядь. Туда-сюда, кругом опасности, блядь. То чайки норовят. Мое, блядь, берлять, сука. Он, блядь, бежит, она ему как, блядь, этим своим клювом нахуй по этому деревянному настилу. Стук за ним, стук. Тут они прыгают уже, блядь, с этой Кларой рыбки, блядь, навстречу этот пеликан, у которого не ест рыбок такой, хороший дружок-то, блядь. Он говорит, ой, где-то я видел такую окрасочку. Это, говорит, не ваш ли сынок там, блядь, бедный, блядь. Да, я, говорит, Исюсенка, а что, где вон там, вот там, блядь. Я его в унитаз спустил, говорит, как, блядь, в унитаз, ах ты, ёпте. В это время, сука, этих всех по мешкам посадили, рыбок-то, блядь. Там и вор в законе сидит, скляр, блядь, тоже, блядь, сука, в мешках. Ну, тут тоже пеликан, конечно, подсобил. Мешки эти на улицу как перекидал, и они в этих мешках ползут, катятся кто как. Знаешь, как Моресьев, блядь. Без ног, нахуй, катится. Сбоку на бок и охает. В опере так пелось, блядь, у Прокофьева, нахуй. И вот они, как Моресьев, блядь, без ног-то, катятся, блядь, в этих пакетиках и норовят в море. Чпок, и попадали все нахуй. И плывут, значит, пузырями, блядь. Ну и как вы нахуй из этих пакетиков? Пока вас что-нибудь не разъебешит, блядь, будет там торчать, блядь. Блядь, еще не каждый, блядь, вода вам подходит, вы, блядь, рыбки хуевы. Не всякая вода. Если вы даже в аквариуме, нахуй, всякой очистительной системы не можете жить, блядь, куда уж там нахуй, блядь.

Ну вот, Колян, ты знаешь, а это называется, как у них там, сказочка в румячих пых о царе Салтане, полное название тебе говорю, о сыне его славном и могучем богатыре Гвидонии Салтановиче и прекрасной царевне Лебеди в румячих пых, ты понимаешь, я? Не Лебеди, а Лебеди, Коля, ёптать. Она была не блядь, а целомудренная девушка. И вот ты знаешь, что у нее зимним вечерочком три чувихи, значит, сидят там, что-то вяжут. С ними, значит, еще баба такая, с бородавкой на носе. Здоровая, сисястая, запасная и поет. Там, блядь, как бы я была, да как бы ты была, пизда была, блядь. Во-о-о. Короче, три эти пизденки прут-ткут их там, не поймешь чего, блядь. А царь Салтан-то, блядь, он холостой пиздю был, понимаешь? Ему ебать хочется, а он ночью не спит, у него хуй стоит, все одеяло рвет, подымает. Он говорит, пойду пройдусь, что ли, знаешь, что бабы там сидят. Это значит, у них светлица называлась, хотя темно, как у негров в жопе, ночушка, понимаешь? И этот втихаря елду свою, держа между яиц, блядь, крадется, пиздюк старый, блядь. А хуй стоит, значит, не очень старый. Идет, блядь, боится скрипнуть. Вот сейчас я в крайнем случае хоть отдрачу в рот мячих пых. А они, значит, поздно вечером ткут, еби их мать. Повадились. Причем одна, говорит, я, говорит, такая, говорит, пизда. Я, говорит, могу вообще всех закормить нахуй прям. Одна, чем хочешь, блядь. Хоть говном, блядь. А другая говорит, а я тоже не пизди, я тоже дородная баба, блядь, говорит. Я всех обую и одену, блядь. Значит, я такая тихая, я такая, блядь, уйду, я блядь, полотна наткусь, сука, все заебутся, блядь. Вот они, значит, усираются, хвалятся, а третья молчит, блядь. Тихая такая, вроде как дурочка, сидит, ну, хорошенькая. А она, говорит, вот вы, говорит, такие, мол, это, а я бы, говорит, прям, говорит, царю Салтан прям вся бы дала бы и все, блядь. Я говорю, о, Колян, в тихом омуте черти водятся. Они ее вроде как дурочкой считали. Нихуя себе дурочка, блядь. Это, говорит, ваше поле рядом с нашим называется. Наше колосистие, ваши девки посещастей, наши попиздистие, блядь. Так это оказалось попиздистие всех. Вот тебе, да, самая третья, блядь, вроде самая тихая. Она прям с другой, а я прям с оттуда бы ему дала бы. Прямо раком, блядь, встала, как в пердоле, и все, прям на столе. При всех, блядь, вот, блядь, я, говорит, вот так люблю, говорит, не могу. А царь, у него чуть хуй не выскочил, блядь, вдруг он в это время дрочил, стоял под дверью, блядь. Говорит, ёпт, всё, я тут суходродкой занимаюсь, вот, значит, когда тут мне дают прям сразу. И у Пушкина, главное, так говорится, только вымыть успела, дверь тихонько заскрипела, хуем, вот, значит, царь, с этой стороны твой государь, блядь. Он входит прямо, у него залупа сизая, блядь, он ее еле прячет, говорит. Ну, говорит, не здесь, конечно, но сейчас же прям сразу в церковь. В ЗАГС и все, и пиздец. И я тебе прям сразу впердоливаю, пока стоит. Она, ой, бля, батюшка, да что же это такое-то, да я пошутила, бля, а, пиздец, бля, отвечайся на колку, кто тебя тянул-то за хуй-то, блядь, ты что, бля, гребенка хуева, все слышали, блядь, что ты обещала дать прямо здесь на столе, бля, в рот на сих пор, ну вот этот царь говорит, ну все, а че вы заёрзали-то, ёпты, кто чего хотел, тот и получил, так, ты что хотела, ты хотел всех накормить, нахуй, да, пиздец, иди в общепит, блядь, и хуячь тут в этом нашем сатанском царстве всех корми, блядь, ты что хотела, а будь одеть, блядь. Пиздец, будь скосиха, блядь. Иди, сей, сосейся, блядь. Вот тебе ателье, блядь. Будь модельерсей, нахуй, блядь. Художник-модельщица, блядь. Пятого разряда, даю тебе пятого разряда. Зарплата охуительно хорошая, блядь. Все. А это, говорит, я буду, говорит, всем давать. О, молодец, честная давалка, давай. Вот я ее и беру. За пизду и веду к себе эти... В терема, ебен, золоченые, бля, или как их нахуй там. А сам на войну, пиздец. Успел пердолил и на войну. А куда нахуй все? Мужское дело, бля. Главное успеть. Понимаешь, главное успеть пердолить. А на войну мы всегда успеем, в рот мячих пых, блядь. Это заебут эти, блядь, вон, нанайцы, китайцы, чеченцы, блядь, они нам покоить не дадут нихуя. Значит, вот поскольку царь далеко вьется там это ебаное сестока, блядь, подошел тут срок рожать. Ну, дело бабское она, конечно, родила, блядь. А эти три, они прям, блядь, вот как он их назначил, так они и усираются. И с этой бородавчатой пиздой, она говорит, я, бабы, с вами, я, блядь, я вам помогу, давайте все обосрём. Они говорят, обосрём, мать, обосрём, обосрём. Ой, блядь, как хочется вот бабам друг на друга насрать, блядь. Вот у них постоянная вот эта, блядь, хуйня, зависть. Вот тебе Моника та же, блядь. Короче, говорит, мы, говорит, её обосрём, давай этого ёбаного коновал хуй там ходит, блядь, как он, с сумкой, блядь, этот вот. Ну, этот пиздец, гонец из Пизы, блядь. Гонец, пизда там был. Пьяный в жопу идет, между прочим. О, говорит, там была, говорит, бабушка седая. Превосходная такая. От нее шел сытый пьян. Они эту хуть заманили, блядь. Подметную хуйню сунули, блядь, сами написали.
Все, мол, батюшка Саре, бля, у тебя родился, блядь, мутант, ебать его в сраку, блядь. Поделка из Чернобыля, 4 уха, блядь, 3 хуя, блядь, и 2... Не, не 2, блядь, не хуя. 2 глаз здесь и 2 на сраке, ёпты. И вообще на лягушоночка похож, блядь, ёпты. Царь, блядь, тебе тут нахуй, он говорит, да пойди нахуй, блядь, ебёт там кого-то по голове этой кувалдой, нахуй, он в бою же, понимаешь? В бою, говорит, да тебе письмо, ёп. Говорит, да подожди, не мешай ты, нахуй, хуячи дальше, блядь, всех продолжать. Ебенит направо-налево. Тут ему успели сунуть, блядь. Он говорит, ну прикрой-ка меня, нахуй. Раз, ну в таком пылу, блядь, такое прочитать. Как ты думаешь, блядь? У тебя, мол, родилось, не хуй знает что, блядь. Он загоревал, ему тут самого поебал, не дали какие-то нанайцы, блядь. Мимо пробегали, блядь. Он загоревал, говорит, так казнить нахуй всех, блядь. Этого нахуй казнить. Он говорит, а меня, конечно, ёпти, тебя я зашку, я не виноват, я принес, блядь. Ну ладно, хуй с тобой. Иди, блядь. И принеси туда, все, мол, царицу нахуй. И этого, блядь, гремышку, хуишку, блядь, вот этого лягушонка, блядь, и за 1 из 3 хуев схватить, блядь, в бочку, законопатить в пизду вместе с мамкой, блядью. Короче, законопатили, блядь. Народ сначала возмутился, а потом говорит, а вот письмо-то нахуй. А это пизда с бородавкой вышла. Вот письмо, блядь. Кто, блядь, с Сантаном хочет, блядь, потом на стрелочке нахуй, блядь. Те, да мы хули, да мы, бля. Вот так всю жизнь на Руси, блядь. Да мы хули, народ безмозглый, блядь. Безмозглый пизду. Короче, блядь, их законопатили нахуй. Ой, блядь, а как селка-то, знаешь? Она плачет. Это, царевна говорит, волна, говорит. Ты гулива, говорит, и вольна. Ну, гулив, в смысле, гуляет. Ты, говорит, плещешь куда захочешь, ты эти морские камни точишь, ты про всякую хуйню. Выплесни ты нас на сушу, в рот наших пых! И такая музыка, ты знаешь, та-да-да-да-да-да-да-да-да-да. А композитор, пизда, Римси-Корпусов, блядь. У него еще опера «Снегурочком», блядь. Вот там тоже красиво, блядь, ты понимаешь? О, плывут нас. А этот-то растет? Она говорит, подожди, пока не расти, блядь, а то сейчас среди океана, нахуй, больше распадется в пизду, куда мы с тобой денемся, нахуй, раз тут тобой акул поедят, нахуй. Он говорит, пока, мам, не расту, но, блядь, и питания нихуя нет, а у него, блядь, силы распирают, блядь. Он и мамку там уже примял всю, блядь, она в этой бочке, бочка большая была, блядь. И она говорит, сейчас я еще помолюсь, а? Сейчас, подожди. Мол, волна, выплеснись, нет? Ну, выплесни ты, ёб твою мать, блядь. Так попросила, блядь. Она и выплеснула, блядь. Не плывут, стоят. Он говорит, мама, можно я перну, блядь, спокойно в этой бочке? Ты не вздохнись, блядь, закрой ноздри, блядь. Сейчас мы вышибем все доски, ебень матери. Как вздохнет, блядь, доски все нахуй, блядь. Остров, и называешь, знаешь как? Леденец, блядь. Вот ты в рот мягких пых, блядь. Все ты ебал, спрашивай, отвечаю тебе, блядь. Так в партитуре написано, пизда. Тут, блядь, он говорит, мама, надо что-то сберлять нахуй. Рост продолжается, а питание нихуя. Сделал лучинской стрелочку. Смотри, блядь. Вот тут она и появляется. Только она еще не царевна, пизду. Она просто птичка летит. Кар-кар, блядь, летит белый лебедь. И вдруг за ней, бля, корсун. Орел. Летит, блядь. Не орел. Орел так не летает, орел круче берет. Он и выше летает, а это корсун. Мелкая падла. Да еще оказался колдун, долбоеб, ёпты. Он эту лебедь хотел приебенить, блядь. Оказывается, она тоже заколдованная. Он говорит, о, блядь, хотел сначала лебеду разрать-то надо, Корсин, не будь он, блядь. Он же как стенка, блядь, дубовая. У него, блядь, у него же, сука, кости, его хуй сберляешь, один нос, блядь, клюв, нахуй. А потом говорит, не, надо выручать. И тут его перебороло, блядь. Он пизданул в этом, попал ему, яйцо просил насквозь залупу и в глаз, блядь. О, говорит, блядь, мне теперь жить нет смысла нихуя без яйца, без, блядь, залупы и без глаза, блядь. Погиб я, нахуй, пиздец.

0: нахуй навалило. Ой, говорит, ты наш Гвидон, ты наш царь, будь нашим царем, бля. Во как. Он говорит, блядь, лебедь, ты что ли нахуй?
1: Я, говорит, Гвидон. И потупилась, блядь. Вот, вот русская простота и красота. Вот мягких пых. Какая скромность, блядь.
0: Даже не подумал, что у нее пизда есть, блядь. А уж не говори, что она когда-нибудь пукнуть может. Да даже в голову не придет никогда, блядь. Не то, что там уже, говоря, какая половая жизнь. Ее поставить на постамент и нюхать, блядь. Ну, в общем, так я тебе скажу, блядь. Вот и Гвидон, значит, он уже и князем стал. Все это, этого города, этого острова, всего, блядь, пизду. Но его мучает тоска, понимаешь, по отцу, блядь, по Салтану, блядь, по распиздяю по этому старому. Он, блядь, смотрит, блядь, с грустью, блядь, вот вслед этим кораблям-то нахуй, говорит, блядь, ну как же мне быть-то, блядь, он держит за царство Салтана, путь, корабль-то. На зов его появляется, блядь, опять лебедь. Она узнает причину его печали-то, понимаешь, нет? И превращает его в шмеля, понимаешь? И полет шмуля такой начинает. Бля, ну тут римский корпус вдал, блядь. Точно как вот, знаешь как? Как будто вот за залупу, когда шмеля поймаешь, за залупу, видишь, и вот так.
2: Всегда в русском народе был неиссякаемый оптимизм. Тебе по сраке, по голове, блядь, и въебало, а у тебя оптимизм, блядь.
0: Он не иссякает нихуя в русском народе, Колян. И вот в музыке римского корпуса все это передается, блядь. Все передается, блядь, ты понимаешь? И написал целую такую поэму. И попиздюхал он за этим кораблем, прилетел и слышит там всякую хуйню, эта пизда бородавчатый несет, блядь. Блядь, город, удивили нахуй здесь за голой жопой, блядь. Вот там Белочка сидит, блядь, Белочка, ты Белочку уже видел, да, нет? Еще нет, хуя еще предстоит тебе, блядь, Белочку увидеть, нахуй. Белая горячка, нахуй, пиздец. И другая Белочка, пушистая сидит, понимаешь? Пушистая, золотой пизденкой орешки лузгает. Хуяк. Не проси все, от коробки золотые, блядь. Я дрочистый изумруд. Да не я дрочистый изумруд, пизда. Я не дрочистый, блядь. Я нормальный, блядь, изумруд, пизда. Пушкин пишет, Пушкин. Ядра чистый изумруд, пизда. Понял? Хуй, мамин, наливай. Ну, короче, блядь, эти едут. Пиздюки назад, блядь. Ну, говорит, мы передали привет. Он говорит, а интересно, кто там такой? Говорит, как паренек какой-то, блядь, говорит, такой. Симпатичный, баба у него тут такая, блядь, мама. Молоденькая еще, совсем молоденькая, блядь. Еще ебать ее. Говорит, а этот Салтан говорит, о, блядь, а у меня тут некого, блядь, все какие-то бородавчатые, прыщатые, блядь, все нахуй. Ну, что, говорит, ладно, передай привет ему. Вот, сальса, блядь, тут маслица всякой хуйни. А я, говорит, может, как-нибудь буду, навесю, посещу, блядь, это остров чудный, блядь, и хуе мое. Он прилетает, он говорит, вот Белочка, говорит, есть такое чудо, блядь. Говорит, он говорит, о, блядь, говорит, Белочка, а у меня нет нихуя. Говорит, хоть грустный, бля. Ну, лебедь-то, блядь, они как-то так, нахуй. Она там гуляет сама по себе. Он тут ходит, блядь, по берегу, блядь, хуем эти бугорки сколупливает, блядь. У него тоже стоит, блядь, уже пора. Лебедь, значит, говорит, ну, ты что, грустный такой, блядь. Он говорит, да хуй грустный, блядь. Белочку хочу, ёпты. Он говорит, как Белочку, блядь. Да не, говорит, ну в смысле того, что была у меня, не то, что я хочу, блядь, и вперед, Белочка, ну куда мне нахуй, что я? Скотал ложечного какой-то, блядь, чтобы орешки пиздой щелкало. Ну да, бля, а, говорит, там есть такое чудо, у меня нету, говорит, блядь, это не горь, нихуя. Пиздец, хуяк, нахуй. И готово, блядь, Белочка сидит в клеточке, блядь, и песенку поет, говорит, Вася дули в огороде бегали китайцы, блядь, вот такая хуйня. Она говорит, да все это хуйня, это бородавчатая пизда. Вот что все она говорила, бля, он все достал тебе, блядь. Через царевну лебедь, блядь. Как в этом нахуй? В зоомагазине, блядь. Все есть, блядь. Белочку надо? Пиздец. Рыбку надо? Пиздец. 33 бодыря, вот с такими хуями. Уходит, и с ним еще дядька морской, блядь. Это вообще до колена, нахуй. А есть, говорит, такая, говорит, царевна есть, что не можно глаз отвесть. Днем она, блядь, там летает, а ночью, блядь, дверь закрывает, и пиздец, блядь, и меч под пиздой у нее блестит, и во лбу пизда горит, кого там только нет. Такие преимущества описала, блядь. Все надо, и нормальный бабе нихуя. Он говорит, ну, блядь, совсем слизь. Прилетел, на всякий случай пизду ее укусил, въебало ей гавкнул, блядь, другую в глаз, третью в сиську, блядь, кого-то выебал по ходу дела, и исчез. Отпилил со страшной силы. Все по тот же, блядь, полет чмуля, блядь. Римский корпус все это написал. За все это время, пока все это происходило, все время было... Шмуль летал. Вот такой шмуль, блядь. Шмель, ёптать, блядь. Шмуль, еврей какой-то все, блядь. Нет. Ну, короче, прилетел он, и опять ему тоска, депрессуха какая-то. О, опять лебедь.

0: Ходит, ну что ты, мальчик, Видон, ёптим. Ну что ты, как гандон ходишь, блядь, штопанный, блядь. Вот, да вот, есть, говорит, тут, говорит, какая-то, говорит, заморем царица есть. Сегодня можно глаз отвесить. Она говорит, разуй глаза, жопа, блядь, срусь. Это я и есть, блядь, пизда. Я уж не хотел говорить, да хуй скажу, блядь. Раз у тебя заложили меня, блядь. Ну придется ебаться с тобой, блядь, куда деваться-то, нахуй. Он говорит, ёптить, это что, блядь, Клара, ты, нахуй. Говорит, я, блядь, я. Говорит, ну тогда жениться, блядь, и прочее дело. Говорит, женись, хули, блядь, конечно, так тебе не дам я, нахуй. Только через ЗАГС, блядь. Иначе не любовь, нихуя. А так, один разврат, блядь, половая всякая недоимка, блядь. В рот этих пут. Ну тот говорит, да все, в ЗАГС вцепился в нее, зубами, блядь, тащит ее. Мама, блядь, мама, наши сети. Ой, блядь, не все, опер, блядь. Короче, это папа, блядь, наши сети. А это мама, говорит, поймал лебедь, она, оказывается, баба, у нее все нормально, блядь, и целочка, блядь. Корс он не успел ее тогда сделать, говорит, вовремя я его порешил. Они, блядь, в ЗАГС, пиздец, туда-сюда, а тут нате вам, блядь, батюшка Цалтан. Наконец, совсем уже охуел, чувствовать недолго мужик остался, блядь. Говорит, надо хоть поехать посмотреть, что там происходит-то на этом, блядь, славном острове Буяне, блядь. Пиздец, поехали. И всех этих взял, и сестер, блядь, всех, эту пизду бородавчатую бабариху, блядь, всех. Ёптать, пусть пришли полят. Ну, когда Салтан тут пизданул метку братки, блядь, все у него. Она говорит, блядь, а, сынок, блядь, не, у меня был сынок, блядь, мама, все могло быть хорошо, блядь. И жена была молодая, а я мудак, блядь, меня неправильно сообщили, говорит, блядь. А проверить хуй проверишь, блядь. А теперь чувствую, да, блядь, не то это я сделал, не то, как меня совесть мучает. Говорит, ладно, говорит, не бзди, батя, это я, ёптыть. Ну как, сынок, ты? Вот я, батя, в рот меня чихпы. Как узнал? Ой, говорит, бля, а кто же это, какая же, блядь, заложила так мне, блядь, все это? А-а-а, говорит, блядь, уж не ты ли это, пизда бородавчатая, говорит, я, батюшка, я, ползет раком. Ну, ей по сраке дали пару раз. Иди, говорит, ради такого счастья, блядь, что я сына нашел, блядь, женой, блядь. Я вас всех прощаю, нахуй, блядь, все. А мы будем гулять, блядь. И такой, нахуй, пир, блядь, закатили, блядь. Так ты пойми, я к чему все рассказываю тебе, Колян. Ты прежде чем кого-нибудь нахуй послать, подумай сначала, а надо ли. Ты понял? Ты сначала подумай, а потом делай, блядь. Доподлинность информации проверь, ебать. Короче, блядь, в это время уже папа-то, блядь, с этой Кларой уже подгребается к Сиднею, блядь. Почти вот уже. А там еще такая ситуация. Я помню, говорит, этот вор в законе Скаляр-то, блядь, он говорит. И он, говорит, спустил, говорит, в унитаз, говорит. Нашего кореша, и он вышел на волю, блядь. Через унитаз. Как в одном кино тоже было, чувак рыл и нарыл, и вышел через эти всякие подземные воды в говно, блядь, но на свободу. Весь в говне, но на свободе, блядь. Так и тут, нахуй, говорит, если все, говорит, унитазы ведут, говорит, в океан. Точно, блядь, точно, блядь. Ну что же будем делать? Надо в унитаз как-то попасть. И вот, сука, они, значит, все нацелились в унитаз. Один сделал вид, значит, когда их пересадили всех, блядь, тут еще эта птица опять прилетела. Кар-кар, блядь, начала летать, а эта девочка уже приехала, блядь. Он говорит, видите, как рыбку тебе подарил, блядь. Смотри, клоун, блядь, она его как начала трясти, блядь. Думаю, о, пиздец, Нэми пришел, пиздец. И папу его уже не увидит никогда. Хотя у меня все время сомнений было, Коль. Думаю, ну как же они без рук, без ног, нахуй, уебутся второго этажа, блядь, и доползут до моря, нахуй. Ты веришь, нет? Ну, конечно, сказка есть сказка, блядь, ну. Ну, надо же и меру знать, ёпты мать, я же здоровый человек, я соображаю, думаю, ну как же, рыбка, блядь, да более того, еще в пакетике, нахуй. Как ты в пакетике-то, нахуй, покатишься, блядь, пизда. Короче, наши папа с Кларой подбираются к Сиднею, а там черепахи, блядь, плывут, сука, балдеют.
1: Я на солнышке лежу, я ебалом сторожу, тра-ля-ля, блядь, хуярю.
0: И маленькие у них такие черепахята, блядь, сука, наверное. О, мы, говорит, дорогу-то, говорит, нам покажите, говорит,
1: а это, говорит, далеко, но, блядь, мы такие черепахи.
2: пахе, блядь, дотошный, блядь, у нас память охуительная, блядь. Он туда, пиздуйте, блядь, пиздуйте, пиздуйте. И цепляйся за нашу, блядь, эту вот. И они такие там забавные, блядь, такие распиздяи. И у них маленькие такие черепашата, блядь, тут подружились все, знаешь, он говорит, ой, блядь, сука, я, говорит, вот сыночка, блядь, потерял, и сука, говорит, ну, блядь, мы тебе сосюсим, блядь, мы выражаем всякие свои, блядь, эти вот, нахуй, говорит, ну куда, ну вот туда, в Сидней, пиздуй, говорит, блядь, в Сидней.

Ну что, блядь? Колян, кореш ты мой ненасытный, блядь. В рот я чихпых, ну... Что ты, блядь? Ты сидишь уже, жопу не можешь оторвать от стула, блядь. Ты за портвейном ходишь, что, блядь, поближе норовишь, чтоб... А там хуёвый продаётся, всё равно хуёвый портвейн, блядь. Вот у тебя нету, блядь, фантазии, полёта. Всё тебе расскажи, покажи, блядь. Всё тебе объясни, блядь. Последние события, блядь, тебе расскажи, блядь. Почему японцам, блядь, маленьким пизды дали, блядь, на конкурсе Чайковского? Ёб твою мать, блядь. Вот всё тебе объяснить. А? Хули тебе объяснять, блядь? Сам не понимаешь нихуя. Ты, блядь, головой-то, сука, шевели, ты ногами хоть не двигаешь, блядь, жопой, блядь, сидишь, блядь, на одном месте, блядь, попёрдываешь, блядь. Ну ты хоть головой, ты портвейн-то всё-таки пьёшь, блядь, он же мысль разгоняет, блядь. Ну, хороший портвейн, он сильнее разгоняет, а вот хуёвый хуёво разгоняет, блядь. Ты видишь, нет, блядь. А у тебя, сука, блядь, ты какой нынче принёс, блядь? Что это у тебя так, такой, блядь? Ну, ёб твою мать, ну это ты такую я уже давно не пью, блядь. Вот Массандру принёс бы, ёб твою мать. Ну что ты, блядь, куришь ему драгоценно? Не знаешь ты моих дел, что ли, блядь? Ну ладно, ты себе этого налей. У меня тут, блядь, припасено вон тут, блядь, под тумбочкой сейчас, сука, блядь. Вот я себе это немножко вот этого, блядь, пиздану, блядь. Это Массандру красненький, хороший. Это не то, что у тебя, блядь, розовый какой, блядь, аж сводит сраку, блядь. Как посмотришь, блядь, слюня аж до колен, до пола опускается, блядь. Тут нужен витамин, пизда. Весеннее голодание, ты чувствуешь, нет? Наваливается, бля. На тебя навалилось, нет? А, сука, на меня навалилось, блядь. На меня вся разинка навалилась, а я нихуя, блядь. Голодание, блядь. Весна, витамины, отсутствие полные, дождя нету. Травы пожухли, блядь, все посохло, блядь. Ты понимаешь, нет? И у меня тоже все посохло, сука, от хуёвого портфеля твоего, блядь. Больше не расти нихуя такой. Нихуя тебе сказки рассказать не буду, блядь. Очнулся, блядь, в таком говне, Коля, блядь, не захочешь, знаешь, вот такой матрица. Вот ты сидишь выпиваешь, блядь, а он, сука, все это испытал сам, блядь, ты понимаешь, нет? Очнулся, блядь, в такой клейковине в какой-то, в слизи, блядь, весь лысый, блядь, ковыряется, все с него капает, течет, он разбивается, блядь, где я, сука, думаю, ну попал. Блять, а там рядом такие же, блядь, стоят эти штуки, и там возятся какие-то твари, блядь, такие человечки, вроде как маленькие, нахуй, блядь, зародыши, блядь, понимаешь? Вроде как он заново родился, блядь, лысый весь такой, блядь, ёб ты мать, ну тут и всё, блядь. А до этого у него, знаешь, как он же когда, прежде чем провалиться нахуй в эту хуйню-то, блядь, в клаку-то, блядь, он говорит, а это что за хуйня, сидит там зеркало такое, блядь, да? Вот у него двоится оно, блядь, двоится. Он его потрогал пальчиком, оно у него раз и прилипло к пальцу, блядь. И начал его обволакивать всего. А там баба эта Тринити говорит, пошла репликация. Ты понял, нет? Это что такое, блядь? Обволакивание нахуй его. То есть его явление и перемещение и хуение, блядь. Ты понимаешь, нет? Почему я несколько раз смотрел? Я тебе надо все понять, блядь, какая репликация нахуй пошла, блядь. Короче, блядь, он, сука, раз, блядь, этим зеркалом обволокло, и вот когда он в унитаз уже был спущен, блядь, все, очнулся в этой хуйне. В клейковине, в каком-то, блядь, сиропе, блядь. В каком-то, блядь, первозданном растворе, понимаешь ли, нет? Он говорит, все, блядь. Ну, короче, вылез он нахуй, блядь, его, блядь, там, сука, куда-то скинули нахуй, какой-то, блядь, паук нахуй свесился, блядь, металлический, его, блядь, хуяк куда-то, блядь, как в канализацию он поплыл в каком-то говне в воде, блядь, потом хуяк сверху рука, блядь, ой, нахуй туда-назад, ну, говорит, все, там Морфеус говорит, привет, с возрожденьем нахуй, говорит, как, блядь, я спал, говорит, нахуй спал, как вот нахуй спать бы, ложись нахуй, вот сейчас отдохни, блядь, говорит, как же так, блядь, что вы со мной делаете, говорит, а хули, у тебя атрофация мышц, ты еще младенец, ёптая мать. Сейчас мы тебе все подлечим, нахуй. И иголками его как охуярили всего, блядь. Какими-то трубками, блядь. Пердук. Ёпты, мать. Туда ему под кожу серчавого запустили ему. Серчавого. Вот он, значит, лежит, блядь. Говорит, расслабься, блядь. Получи удовольствие, блядь. Восстанавливаем тебя, говорит, блядь. А тут все орут. Мы нашли его, блядь. Он избранный. Для чего избранный, нихуя непонятно. Он избранный, мы нашли. Морфеус радуется, говорит, тот самый, блядь. Тот самый, сука, малек, блядь. Мы его искали, блядь. Над ним еще, правда, работать и работать, блядь, сука. Они обсеряли его этими палками, какими-то хуялками, все засунули ему, блядь. Все, говорит, отдыхай. Вот, блядь, раз и на нары, блядь. На нарах мы отдыхали все, блядь, сука. Ему в тыкву, нахуй, пивную пробку сзади, нахуй. У них у всех такие, нахуй.
как магнит, наверное, блядь, чтобы их ловить можно было, блядь. Он говорит, ты тут красную таблетку-то выпил, потому что чтобы тебя искать было легче, ёпты мать. Отловить тебя из той реальности в эту, блядь. Ты где-нибудь перемещайся, а мы тебя видим. Таблетку у тебя, она как, сука, передатчик хуярит, блядь. Она как инфракрасное излучение, блядь, всякие идет, блядь. А сейчас вот ты не в своем веке живешь, а в 22-м, нахуй. А там вообще разруха на земле, блядь, нахуй. Там вообще хуйня. Все, пиздец. Человечество, блядь, вымерло, нахуй. А мы тут вот на корабле, на Вахудоносоре, блядь, на этом. Ебешим, блядь, в пространстве где-то в каком-то, блядь, нереальном, блядь. А что такое реальность, блядь, Коля? А хуй его не знает, он говорит. Правильно, блядь. Как представить, блядь? Это тоже, блядь, разные такие понятия, блядь, реальность, понимаешь? Ну, говорит, вот у моих кореша, блядь, тут Дэн Пен Сен, блядь, какой-то нахуй, Тен, блядь, и Шайф, как его, Шайфер, блядь, Шайфер такой, с бородочкой такой, блядь, знаешь, такой лысый-то уже, ебальщик такой, блядь, курносенький, он такой, блядь, такой ебало, блядь, думаю, ну, этот отрицательный явно, блядь, ну, конечно, блядь, хуй там, с первого взгляда, блядь, всех узнаю нахуй, блядь, да, ну, ты хотел, говорит, узнать, что такое матрица. Ты только не дергайся, блядь. Хуяк ему в голову штырь, блядь, туда, в эту пробку, нахуй, пивную, блядь. Насквозь, блядь, Коля, я охуел, блядь. Такие страдания, блядь. Это, говорит, симулятор, нахуй. Вот, понял, нет? Моделирует все, что хочешь, блядь. Одежду, блядь. Я не знаю, там, волосы, зубы, блядь. Все, какие хочешь себе, изобретай, нахуй. Хочешь так оденься, хочешь эдак, блядь. Он говорит, мы в компьютерной программе, нахуй. Да, говорит, нахуй. Вот сидим там в компьютерной программе, хоть бы хуй по деревне, блядь. А что такое есть реальное? Опять мон Морфеус спрашивает, блядь, а хуй его не знает, блядь. Так вот, что такое матрица, я тебе скажу, блядь. Коля, слушай внимательно. Это нейроинтерактивная модель. Понял? Нихуя не понял. Слушай дальше. Значит, еще не созрел, блядь. То есть это и есть матрица. Маш, говорит, в 21 веке, говорит, блядь, война с машинами была, блядь. Сначала машины до нас работали, потом война началась, все нахуй. Мы думали, что, блядь, батарейки солнечные, блядь, все сели нахуй. Ведь что творится, блядь, кругом мрак, блядь, там идет на земле, блядь. Думали, что, нихуя, говорит, теперь мы воюем против машин, блядь, за возвращение к матрице, блядь. Я так понимаю, матрица, блядь, Коля, там, вот когда делают что-нибудь, да, сначала создают матрицу, да, а по ней уже всякую хуйню потом обрастает, все точно. Это основа, как я понимаю, Коля. Основа матрица, бля, понимаешь? Она и как мать еще. Мать такая вот. Основа, бля, матрица. Понимаешь? Ну, только тут, конечно, они там усложнили все это, наворочили, бля. Хоть это нейро, блядь, интерактивная модель, хуель. Да назови попроще. Люби природу, мать твою. И твою тоже, блядь. За ногу. Вот и все. Весь фильм-то о чем, бля? Это говорит, матрица — это диктат. Ты понимаешь, нет? Мир грез, порожденный компьютером. Вот, чтоб запутать нас, блядь. Я говорю, хули это, блядь? Ну ты-то так понимаешь, Коля? Нихуя не понимаешь. А я тебе скажу, матрица природа наша, блядь. Грибочки, ягодки, блядь, все, покой, тишина, блядь. Пивко, водочка, вот она матрица-то, блядь. Вот это вот ты тебе понятно, блядь, как простому человеку. А что себе к нам, блядь? Чтоб ему покой, тишина, блядь. Все вы живы, здоровы, родственнички, нахуй, блядь. Все, мы с тобой сидим, пиздим. Вот тебе и матрица, нахуй. А, Колян, ёпта, наливай, хуй там. Потихоньку, нахуй, половинь, блядь, интеллигентней забирает, блядь. А наши тут тоже дали дрозда, бля. Но понимаешь ты, конечно, криминалка, блядь, она, конечно, нас топизила, честно тебе скажу, блядь. Сколько же, блядь, этого вот говна всякого по телевизору я насмотрелся, блядь. Мочево, блядь, дрочево это, крошево, блядь, клочья летят, блядь, там, сука, блядь, все разбивается, все течет, все изменяется. Ужас. Уж кошмар, блядь. А тут, ты знаешь, вот фильм я посмотрел, называется «Бумер», блядь. Да нет, Коля, никто не умер, пизда. Ты что, уже переложил, что ли, блядь? Нам с тобой сидеть и сидеть, пизда, Марья Ивановна. Бумер, блядь. Ну, бумер у этих, между прочим, так кенгуру называют, блядь, в Австралии. Бумер, блядь. А это БМВ, бля, машинка БМВ, бля, понимаешь? Они ее бумер, бля, вроде как называют. И вот из-за этой самой БМВ, блядь, все проблемы-то начались, бля.

0: шмидохик.
1: Все, сука, страшно, бля.
2: Куда нахуй? Стоять, бля.
0: Ёпта, страшное дело, мужики, бля. Ну это страшное дело, бля.
3: Эх, доча, бля. Ёп твою. Что за хуйня?
0: Вот ты какой, бля, цветочек аленький. В рот мячих пых.
3: Очнулась она на острове, бля. А этот, сука, значит, за кустом, бля. Ну видно, что там у нее все в порядке.
0: Настя, ёпта. Думал, медведь, бля, а остров, чой, бля, не боись, сука, страшный жар, бля, волосатый, бля, какой, блядь, морда, бля, бесформенная, бля, какой квазимода в пизду, да будь наши нарисовали, так нарисовали, бля, какой там нахуй, отверни глаза, бля, это я, кто я, ёпты, головка отходит, куда ты нахуй выпал, бля, куда ты нахуй выпал, бля, куда ты нахуй.

0: Это, блядь, Щобель!
1: Во как, блядь, Коля! Чудеса продолжаются, называется, блядь! Ну, короче, этого я не знаю, я уже сам сочинил, я уже сам Квентина Буратино стал явно. Я сейчас сниму, я все, таких фильмов наснимаю, нахуй. Он так снимает. У одного, блядь, что понравилось, возьмет кусочек, бля, у другого кусочек. Так с миру по нитке, голому рубашка, блядь, да еще какая, нахуй. О, блядь. Та спокойно села и отпиздавала, блядь. В Осаку, нахуй. Все, не знаешь, где Осака? Осака. Остров такой, блядь. В Японском море. Между японскими островами, блядь, остров. Там, говорит, живет великий учитель, блядь. А, остров Окинава. А город Осака называется. Правильно, блядь. Ну, сука, ты тоже нахватался географии. Окинава, правильно. Там базы эти американцы. Окинава, ёптать, да, бля. Ну, короче, в Осаку, блядь, в эту... Прилетай. Ну, все как в кино, ёптать.
2: Где бабки взяла, блядь? Куда она, нахуй? Чем питалась, блядь? Какие лекарства, нахуй?
1: А так, выдернул, нахуй, все. Из себя эту ебаную питательную смесь и ушла. И пизды всем дает.
2: Где ее родственники, блядь? С кем она живет? Где ночует?
1: Похую. Это неинтересно все. Это бытовуха, нахуй. Святым духом, нахуй. Святым духом.
2: Где денег взяла на полет?
1: А нихуя не понятно. А вот так вот у меня все. Села на самолет, говорит, дайте мне девочка японская, блядь. На Осаку, блядь. И все. Так, говорит, получите и летите. Да, заплати, говорит, и лети. Щепка заплатила, блядь. Короче, отлетела нахуй. А все-таки ты знаешь, Коля, хорошо, что ее ебли в коме. Это великая стимуляция и позволил ей встать. Это я уже додумываю, блядь. Вот если бы не ебли в коме, блядь, она бы такой силы не набралась. Сколько в нее питательных веществ вхуячили, блядь. Чувствую я, а? Коля, блядь, то-то нахуй. Ну, зато она, наверное, вряд ли забеременела, потому что у нее, наверное, было кесарево сечение, нахуй. Подивись, ребенка, наверное, вынули вместе с маткой, нахуй, пизду, и там зашили все, нахуй. Ну, от этого еще легче стало, блядь. Она еще, блядь, более такая... Полая, блядь, мускулистая сала. Все, нахуй. Так что вот все не делать, все к лучшему, нахуй.

0: А вот спит.
1: Дремлет, блядь.
0: Какие-то зеленые обезьяны. Зеленый обезьян какой-то мудак выебал, а?

0: геморрой, блядь, лихорадка, пиздать.
1: Не лезь в эти дебри, нахуй, в эту Африку, блядь.

0: этих обезьян, блядь.
1: Ёпты мою. Мало того, что они их ебут, они их еще едят, блядь. Парадокс нонсенс, нихуя себе культура, блядь.
0: Да не лезь в эти дебри, нахуй, в эту Африку ебать.
1: Рот мячик.
0: Они вообще переебались, люди. Шарара жуткая, блядь. Делать нехуй, понимаешь, блядь. Виталий гусеницу съел, блядь, и набросился на другого, блядь. Бананов наелся, бля, и давай, блядь. Пигмей, блядь, сам 1.20 м, блядь. А хуй 1.50 м, блядь. Ты понимаешь, ну раз ты живешь себе ярко, значит, ты к ней имеешь какие-то пристрастия, блядь.
1: Она в кулачок сгоняй хуй, блядь, действительно, сука.
0: Да не лезь себе в эти дебри, нахуй, в эту Африку, блядь.

0: не лезьте вы в эти дебри, нахуй, в эту Африку ебучую.
1: Коля, по подворотням надо полегче ходить, блядь. У тебя вот есть тенденция, блядь. Меня нету, да я куда-нибудь отскочил. Так ты, сука, куда-нибудь пойдешь к алкашам. К алкашам, нахуй ходить, блядь. Вот у нас один доходился, блядь, тоже товарищ, блядь. Ебало такое, смотрю, желтый весь идет. Ты что, сука, блядь? Моча почернела, нахуй, гепатит, блядь. Сейчас вообще тенденция, блядь. Ты смотри, сука. Ты руки, кстати, помыл, нахуй. Ко мне пришел. Ну-ка, иди, нахуй, мой. Иди мой в пизду и хуй заодно помой, блядь. Понял? Сука, гепатит, ты что, блядь? Это, блядь, 2 года пить ничего нельзя. Мы сейчас сдохнем с тобой. Хуй, мамин, блядь. Если ты, не дай бог, Коля, блядь, как морковка станешь, блядь, все, пиздец. Ко мне, блядь, не ногой. А все, потому что в подворотне с алкашами, они, блядь, сука, полубомжи где-нибудь валяются где-нибудь нахуй, блядь. Я никогда, сука, в гараж приезжаю, блядь, там мужики, о, сура, блядь, говорю, все, пиздец. Отвал, руки в стороны, нахуй. Чисто, блядь. Не прикасаться. Стерильно, нахуй. Стерильность, блядь. Знаешь, группа такая есть, неприкасаемые. Почему их так называют? У Гарика, сука, все, блядь. Не прикасаться, нихуя, стой, руки, блядь. То есть эти тянут, Гарик, блядь, блядь, тебя подруга. Руки, сука, я неприкасаемый, блядь. Понимаешь, это тенденция. В Одессе тоже парашу сделали. У меня тоже подружка. Девка красивая такая, статная, блядь. Пловец, блядь, такая она. Поплыла в Одессе, блядь. Приехали в Одессу, пойду купаться. Куда купаться, там холера только что закончилась, блядь. Или там, туда, сука, фекалии всю парашу туда слили, блядь, на этот пляж. Там только с берега будешь смотреть. О, волны, блядь. Сел на лавке. Отливают, приливают, да. Вот за Ванечком посчитай, блядь. Слушай, говорит, волну, говорит. А туда не ныряй, нихуя. Ебал, ты развесишь, блядь, вот наглотаешься таких фекалиев, блядь. Вот она и плывет. А плавать хорошо, поплыла. Как говно в проруби, блядь. Уплыл, далеко захуярил, блядь, ее не видать. Так это ж додуматься до этого. Плывет она, значит, плывет, блядь. Вдруг, блядь, хуяк удар по тыкве. Бум, блядь. А пиздец, сознание теряет, нахуй. Естественно, фекалиев нахлебалось до хуя. Пока очнулась, блядь. И что ты думаешь, Коля, блядь, какой-то мудак ловил на спиннинг рыбу, блядь. Так ебанул ей грузом по ебалу, блядь. Хуй знает где. Вот ты поставь туда 10 человек, и кто попадет нахуй на спор? Хуй кто попадет, блядь. А этот один мудак заебал, она одна там где-то. Хуй знает где. Попал прям по тыкве, блядь. Сука, гепатит. Хули, не купайся под Одессой, блядь. И ебало не разевай. И еще один кореш мой знакомый залег, блядь. Что такое, говорю, как же так? Это, говорит, блядь, тоже, блядь, токсический гепатит. Нихуя себе, блядь. Это что, токсикоза какого наглотался, блядь? Каких ядов принял в организм? Так что с ядами надо смотреть, Колян. Ты смотри, блядь, вот с водочкой, блядь, со всеми пирогами. Тут один алкаш говорит, ну хули, говорит, хорошая водка, ее, говорит, блядь, столько моря можно выжрать и сдохнешь, нахуй, блядь. А плохой вот выпьешь и блевать тянет, блевать, организм сопротивляется, не принимает, блядь. А я так думаю, а один хуй лучше от кислой сдохнуть-то, чем от плохой-то, нахуй, блядь. Ну, паленой водочки, блядь. Я к тебе к тому, что ты, сука, блядь, насчет этого, блядь, помни, сука. Ко мне приходи, руки мой, блядь, и следи, чтобы эта тенденция, бля, вот эта вот, исчезла, бля, в новом году нам, нахуй. Нам не надо, блядь, гепатит. Нам нельзя, блядь, два года не пить. Мы с тобой этого не выдержим, Колян, блядь. И никакой честный, хороший человек, блядь, этого не выдержать, блядь, напряжение такое. Как надо снимать, блядь, напряжение. Есть, которые не напрягаются нихуя. Но это ж, блядь, это ж йоги, нахуй. Это кама-сутра, блядь, и йога, блядь. Такие, блядь, мы нам с тобой это тяжело, блядь. Мы с тобой ноги уже не согнем нихуя, в лотос не сядем, блядь, в цветок, блядь. Сами как цветки, блядь, засохнем в пизду. Если не будем немножечко выпивать, блядь, по-божески, по-хорошему всегда надо. Так что давай наливай, блядь, давай пизданем, блядь. Новый год приближается, блядь, у нас еще не в одном глазу, блядь. Но думаем, что мы так постепенно, постепенно, но не перенапрягая организм, Коля, придем к Новому году. И все тенденции, которые в этом году были мрачными, просто мерзкими тенденциями, они немножечко, блядь, свой так этот пыл-то поуберут в пизду. Короче, блядь, они на каком-то в чужой машине на радио услышали, блядь, на радио классика, блядь, потому что один любил. Любил там послушать радио классику, блядь. Ну такой продвинутый, блядь, паренек. Ты, говорит, выключи эту хуйню, говорит, ты знаешь, что это, как эта хуйня называется? Это Гайден, блядь. О, думаю, бля. Мальчик хорошо развивался, но вдруг чего-то у него прекратилось. Прекратилось, да. Другое что-то пересилило, блядь. Ну, короче, на этом классике передает им друзек, блядь, зашифрованный привет. Мол, только передайте моему братку, там, Димке, блядь, что я его люблю, что, сука, Дима, куда ты едешь? Туда не езжай, блядь, потому что там... Ну, в общем, так, иносказательно сказал. А чувиха ведущий говорит, о, как интересно мы передали, что, мол, кто-то все, блядь, радио-то включил, блядь, а там уже все закончилось. А та чувиха возьми да и повтори. Так что для Диме, которому передали, что туда, мол, не езжай, а то получишь то, чего не получишь, блядь. Они догадались, что куда-то куда они едут, их там накроют нахуй, то есть, братва, их там уже ждет, блядь, за этих замоченных и замученных, блядь. Ой, бля, говорит, куда же нам деваться, сука, поехали на какой-то стоянке, остановились, блядь. Вот где они с этими, блядь, ебаными дальнобойщиками там к ним стали прикалываться, мол, дайте бензинщику, давайте мы вас прикроем. Да, говорит, идите вы нахуй, нас уже выщипали всех, блядь, у нас и денег-то нет, блядь, все мы замученные, задроченные дальнобойщики. Водим всякую хуйню, блядь, которую нам наложат, блядь, еще братва кругом, сука. Тут как, ну, еще подъезжает какая-то братва, действительно. Ребята, пойдем машины переставим, мешают, тут сейчас товар подвезут, блядь, типа, выводят там и начинается ебатория. Один там заика сидел, говорит, ну, блядь, ребята, все сделать теперь, блядь. Он говорит, а хуй теперь. Теперь, блядь, ебало мне щелкать, блядь. Бабки давать, блядь, мы вас прикроем, как будто мы ваше сопровождение, блядь, а? Пойдем, говорит, пойдем, нахуй, выяснять. Ну, короче, вышел этот, блядь, Димон, говорит, ну ты что, сука, им тут напиздил, блядь, ему пизды этому сиплому там, одному маленькому, блядь, этому водили, дальнобойщику. Иди, блядь, сука, садись в машину, а я тебе что говорил, этому, говорит, заики, не бери на работу, кого не попало, мы сколько взяли, блядь, короче, понту навели, та братва местная охуела, говорит, блядь, странное дело, блядь, мы их сопровождаем, мол, хули ребята, блядь, все псин-сином, синарем, блядь, мол, типа, ну ладно, говорит, мы народ мирный, говорит, раз вы, блядь, вообще это наша территория, говорит, да мы с ними едем, ну, ребята, мы уже с ними все, дань взяли туда-сюда, бля. Ну ладно, говорит, ой, смотри, номера московские у них какая хуйня. Слушай, а чего везут-то они там в этих? Да, говорит, там водяру какую-то. О, ну-ка, тормозника их сейчас спросим, блядь. А чего везете, ребята? А этот, бля, не будь дураком, блядь, сука, теле, говорит, горылку, блядь. Ну, не знали, чего. Один говорит, ну это как ее эту, блядь, наморщился, бля. О, говорит, а, может, нам пару ящиков дадите, бля? Говорит, ой, ребята, палевая, блядь, потравитесь нахуй. А тогда это модно было, народ просто мёр, блядь, сука. Помнишь, блядь? Помнишь песню, я пел, блядь, сука, а? На тройке, блядь. А я хочу опять этот, блядь, древесный спирт водою разбавлять, иметь подпольный видеосалон и ждать, когда ко мне придет ОМОН. Помнишь, блядь? А, Коль, а, то-то, блядь. Некоторые так и жили тогда. Вот так вот время такое, блядь. Ну, говорит, отравитесь, паливай. Ну, ладно, езжайте, блядь. Ну, сука, блядь, повезло, мол, вам, блядь. Ну, они приезжают за этими, блядь, тем, мол, бабки должны там $400. Говорит, давай, хули там, туда-сюда, у нас бабок нету, блядь.

0: Филипка не бери. Ты звонишь, сука, блядь, домой, и, мол, говоришь, что я буду ровно в 5. Да потому!
1: А потому что мы на сусе.
0: Какой ты, говорит, гей? Ты, говорит, пидорас.
2: Нарш-ни-да-го-ду.
0: В тот день, когда, говорит, ты мне приснился, я все, говорит, устроила сама, типа, понимаешь, на землю тихо опустился. Фома.
3: Снова замерла всю до рассвета, дверь не скрипнет, не ёбнет огонь. Только слышно по улицам где-то одинокая бродит гармон.

0: Колян, ты ведь сам знаешь, мне присылают много всяких интересных вещей, особенно из армии, блядь. Вот, Коля, помню, прислали мне боевой листок, сука. А написано-то «И счастье не выносить, блядь!» И ведь пошли на такой риск, вынесли, более того, в письме прислали, блядь. Наши солдаты, которые обожают Сюру, блядь, считают, слушают его байки и зоны, блядь. Они просто мне пишут, вот сидят, вот опять «Здорово, здорово ты, кореш мой дорогой!» Ну, конечно, блядь, вот кто? Мухаммед Рахимов Рустам. Вот он мне прислал письмо, очень интересное, из Ханты-Мансийской АО, блядь. И очень интересно описал мне тут устав поведения жены для мужа, блядь. То есть он армейский устав прикинул, ты прикинь, Коля, блядь. Наливай, пизда. Ты сейчас прикинь, сейчас расколешься, блядь. Устав 335 ВС РФ, то есть Российской Федерации. Статья первая, я тебе говорю. Жена назначается, двоеточие, блядь, из наиболее подготовленных мужчине девушек. Логично? Логично, бля, о, как пизданул, блядь. Точно, прям устав, сука. Она отвечает, двоеточие, блядь, за сохранность имущества в доме, денежных средств, пищевых запасов и поддержание порядка в доме. Ты веришь, нет, Коля? Вот так вот, нахуй. Статья вторая. Устава, между прочим. Жена обязана следить за распорядком в доме, сообщать свое местонахождение в любое время суток, знать количество человек в доме, по прибытию в дом посторонних лиц узнать цель прибытия и доложить мужу. Вот это правильно, Коля. Как это? А то я, сука, иногда посмотрю, у меня, блядь, кто-то на диване, сука, спит, а кто не знаю, блядь. Какой-то, блядь, грыцко, может быть, мурско, блядь, хуй их не знаю кого. Забудешь с похмелья, блядь, пойдешь поссать, а на унитазе что-то сидит. Но ёб твою мать, вот это правильный распорядок, Коля, блядь, статья третья. В случае прибытия мужа в нетрезвом состоянии не беспокоить. Не беспокоить, Коля, его удовлетворить. Все его потребности, если муж дает команду, то жена должна быстро и в срок выполнить. И доложить мужу о ее выполнении. Команды, Коля, ты понимаешь, нет? Это же устав, бля, о где порядок, о где в армии, сука, порядок, блядь. А тут в доме бардак, блядь. Статья четвертая. Выдавать пищу мужу вовремя. И в том количестве, которое надобно. И в тот момент, когда ему потребуется, вот это самое верное, Колян, самое верное, и портвейн выдавать тоже, сука, когда ему потребуется, блядь. Статья пятая. В случае принятия гостей в праздничные дни она должна находиться рядом с мужем. Статья шестая. Жена принадлежит только мужу. И это верно. Ох, как это верно! Это не блядство какое-нибудь. Статья седьмая. Жена должна стойко переносить все тягости семейной жизни. У ей такая природа, блядь. Правильно, статья восьмая. При появлении мужа в спальном помещении жена должна принять форму одежды. Голый торс. То есть топлес, как называют за рубежом, топлес. С голыми сиськами надо встречать его, блядь, в спальном помещении. Статья девятая, между прочим. При отсутствии жены в доме все обязанности, за исключением статьи номер 8, то есть где указывается топлес и голый торс, возлагаются на тёщу. На тёщу родную, запомни этот устав, Коля, и строго блюди его, блядь. Наливай, пизда, Марья Ивановна, блядь.
1: Ой, в рот мячих пых, вот такая песенка сложилась у нас в нашем социалистическом общежитии, бля, в рот мячих пых. Бывают в жизни.

нет, между глаз, а между прочим, может так и делать, блядь. Конечно, есть еще интеллигенты, вроде всех пых, которым дело таких не перенесть. Но их в пизду, а Шуру в президенты.

Вставай, страна! Готовь шары и ленты! Зови гостей и накрывай на стол!

Это русские народные сказки, бля. Возьми любую простую, бля. О, сука, я тебе сейчас так, колобок, бля. О, колобок, блядь, сука. Вот сидит девочка, бабушка, блядь, нихуя. Жрать нехуя, блядь. Сидят, пизду, блядь, она сушит, блядь, на солнышке, блядь. Дед хуй сосет периодически, она у него сейчас прям жрать нехуй, хуя. Они хуй сосут деда, блядь. Благо он же не стоит нихуя, висит там где-то, блядь, под коленом, нахуй, блядь. Ну, только на деда и же все время хуй сосет. Это что-то есть, блядь, питание какая-то, блядь. Пизду, говорит, бабушка, блядь, и спит.

0: блядь, меня вот сегодня, блядь, я вот сберляю, блядь.
1: Ёб твою мать, блядь, они ж меня сберлять собирались, блядь. Ооо, надо, блядь, делать ноги. Кто-то пёрнул, блядь, тиши, блядь. Ну-ка, дохлый, потиши. Дохлый встал, пошел

0: блядь. И, блядь, тут как тут, нахуй, предмет его обожания, блядь. Лисенька, блядь. Ты пизда куда бежишь, блядь? Я, блядь, по своим, блядь, делам, блядь, блядь. Ну, нахуй, блядь, я самый крутой, блядь. Ну, блядь, сука, мне ментяру быстро, блядь, под кустом, нахуй.
1: Ой, какой я сладкий, блядь, этот, вот, сука, блядь. Ну дай-ка тебе, я, сука, сейчас вот, полежу немножечко, блядь, понюхаю, блядь.
0: На-на-на, блядь, сыр, всякой гордостью, блядь, лежи, блядь, колобок, сука, я, мол, блядь, самый крутой, блядь, самый отмороженный, блядь. Она хуяк, блядь, у неё отпустила нахуй, блядь, и проглотила нахуй тут же, блядь. Насиловать жопу, для хуй с винтов есть, и сам пойми, бля. Насиловать жопу, для хуй с винтов есть, и сам пойми, бля. Насиловать жопу, для хуй с винтов есть, и сам пойми, бля.
2: Я не к тому, чтобы там какой-нибудь... Не в этом плане, Коля, как... Я никогда не был, блядь, этим вот... приверженцем каких-то расистских теорий. Каждый, кто живет на земле, запомни, блядь, имеет право на образование. И более того, на хорошее образование. Не хочешь — не образуйся. И даже право на жизнь каждый имеет. И похую, какой ты там, блядь, сирый, блядь, серый, голубой или коричневый, нахуй. Помнишь песенка, блядь, в цирке, блядь, Цирк, помнишь, фильм, спи, мой мазик, сладко-сладко, бля, пизда там, ну, негритёнка там, нянься или всё. Он говорит, негритёнок, хуй с ним, говорит, рожайте, говорит, хоть, говорит, этих чёрненьких, хоть, говорит, беленьких, хоть голубеньких, ну, это тоже проблема, сука, некоторые рожают, ну, получаются, хули делать, бля. Они же сами не хотят быть голубенькими, ну, хули рожаются, значит, тоже имеют право на жизнь. Но они, правда, сука, на простую жизнь не претендуют. Они все на звездную, сука, блядь. Они все, бля, говорит, мы, говорит, голубые. Мы очень тонко чувствуем всякие события в жизни. Особенно в области, блядь, пассива костюмов. То есть индивидуального пассива, блядь, понимаешь? Сука. Белья и прочие дела, блядь. А сами будете с такими хуями, блядь, Коля, сука, что волосы дыбом встанут, раз увидишь, блядь.
0: Другое дело эти, блядь. Ну как они? Совсем уже меньшинство, но их сейчас дохуя, блядь.
2: То есть больше, чем этих, которых больше, блядь, понимаешь? Ты видишь? Эти транссексуалы, блядь, я тебе скажу.
0: Ну там тоже, бля, проблемы. А иной раз он не хочет хуй иметь и отрежет его прямо на глазах у мамы.
2: Мама говорит, ёб твою мать, что ж ты делаешь, сынок, ты? Хуй ты зачем отрезал, бля? А мне, говорит, он нахуй не нужен. Прям так и говорить, блядь. Прости за тавтологию, Коля, блядь.

Вспомни, не? По физике, сука. Так вот, у них сплошная дырочная у этих-то, блядь. И они так и живут, они не могут, блядь, себе представить, блядь, что они, блядь, они только могут представить, что в них. Понимаешь? Что в них, а они нет, блядь. Серьезные заболевания, между прочим, психологического характера, блядь. Хромосомы не так сложились, блядь, всякая хуйня. Но я тебе много об этом говорил, ты уже знаешь, блядь, мою точку зрения на это дело. Но к Ростову это, ну, не имеет никакого отношения к Ростову папе, блядь. Понимаешь? Корешам, наверное, все характерно, бля. Они к своей истории, вот к такой классической, как бы, да, к народным всяким делам относятся очень бережно. У них, например, там в Колумбии, там в Эквадоре есть такой канал, 31-й у них, 31-й называется. Танго такой называется, блядь. Ну, там не только танго, блядь, ну, танго как основа, блядь, всего у них, ты понимаешь, там... Там уже там танцует человек такой, бля, поживший, такой лет 70, мэн такой, блядь, с молоденькой девочкой, блядь, она так кротко смотрит. Танго это же, блядь, танец страстей, блядь, то есть что, кто кого, блядь, понимаешь? Как у нас мастер говорит, с кровинкой на губе, блядь, чтобы, сука, зубы, блядь, аж скрипят, блядь. Он ее так, сука, блядь, смотрит, думает, какая красота, бля, сука, вот так. Как он ее так заголовку-то возьмет, бля, рукой так обовьет, как ее приподнимить, блядь! Она так кротко глазенки опустит, говорит, я твоя, мол, блядь. И несмотря на то, что ему 70, а ей 25, ты чувствуешь точно его. Блядь, будет. Ну, может, она и не блядь, нормально все будет. Ну, красиво, бля. И бандонеон охуячит, блядь. Ты знаешь, кстати, бандонеон, блядь, редкий инструмент. В России нет нихуя. Тут он, блядь, слушал музыку пьесёлы, блядь, а не ансамбль исполнять, блядь. С баянами, блядь. А с баянами, Коля, ты знаешь, для того, кто понимает, хуйня, блядь. А бандонеоны, я тебе как объяснить? Ну, типа баянщик, кто такой? Ну, знаешь, как эти играли? Ну, такой концертина, блядь. Но это побольше только, раза в четыре, блядь. И точно так вот он сделал как-то вот так вот нахуй. И у него только строй там своеобразный, потому что вот так он. Как губная гармошка, нахуй. Туда полтон, туда тон, блядь. Понимаешь? Ну тут надо приспособиться, не каждый здесь умеет, блядь. А баян это, нажал и хуярь, блядь. Только меха раздувай, блядь. Но тоже, блядь. Не идет с баяном, блядь. А бандион только в театре Эрмитаж, я тебе скажу, здесь. И прислан из Германии специально, блядь. Там тоже, блядь, какую-то траву положили, видимо, для мягкости, чтобы меха не сели, блядь. Так там-то можно, сука, все, блядь, эту траву, блядь, нюхала, щипала, блядь, чуть ли не уколы себе делала этой травой, блядь. Чтоб понять, что это такое? Да трава, блядь, оказалась, ёпта мать, для мягкости, блядь. Чтоб бандонеон находился в определенной влажности, блядь, в футляре. Ну там можно, у нас же думает как? Ну как думает, Коля? Ну как, вот так вот нахуй. Так она и думает, блядь. Они думают, что все везут какую-нибудь гадость и наркоту, блядь. Все у нас вот так вот употребляют. Кому надо, тот везет. И тихонечко нахуй. Мы, между прочим, один чемодан случайно спиздили, блядь. В порту Сан-Паулу. Я говорю, как же вот так, и друзья мои. Оказалось, не наш. Нихуя. А там у товарищей чемоданов прибавилось, мы перестали свои узнавать, нахуй. Поездка такая была. Хлебная, блядь. Народ чемоданами обзавелся, блядь. Ну и спиздили чего чемодан. Так его, сука, никто и не востребовал, нахуй. Говорит, слушай, отойдите от чемодана, нахуй. Неизвестно, что там лежит. Ну, вот там одному товарищу дали, он его повез в порт опять, блядь. Говорит, никто не спрашивает, нихуя. Я говорю, ребят, ну, нихуя себе, там явно что-нибудь не так. Может, там, блядь, 16 килограмм кокаину, блядь. И никто не хочет, блядь. Потерялся, и все. А мы поневоле здесь пиздили, блядь. Ну, какая история. Так можно на себя его, блядь. Так я тебе к другому говорю-то, Коля. Не в кокаине тут дело-то, блядь, а в танго! Они так чтят свою эту историю танцевальную, блядь, свои народные традиции, на всяких пиздюськах играют, в лосяночках на бабьях, блядь. Сядут и поют, у них как народное творчество, канал-то, блядь. Так скоро, я говорю, а наши, блядь, скоро бабы по ихним сериалам только вот всю ихнюю жизнь будут знать, блядь, и все танки, а свою-то так им и забыть можно, блядь. У нас тоже канал-то есть, культура, блядь. Смотрите его, там тоже много интересного, блядь. Общеразвивающего, блядь. Но вот эта вот тяга к сохранению своей собственной культуры мне очень, Коля, понравилась. Сказка такая, не знаю.

Я тебе расскажу, блядь. Финиш, ясный сокол. Соколом выебли, понимаешь, блядь? Одна, блядь, это тоже, блядь, лада, да, блядь, сука. Жигули, блядь, тоже, лада, лебедь на... Налетел, выебал ладду, блядь, эту ебаную, блядь. Просто один мужик, блядь, он был как, типа, волшебник, сука, понимаешь? Она легла раньше-то, блядь, одежка хуёвая, блядь, жара, блядь, парит нахуй в Греции, блядь. Она легла, сракой-то повернулась, ветерок-то задул, блядь. Ну, а этот увидел, говорит, ой, блядь, какие прелести передо мной открылись. Обернусь-ка я лебедем, и я их прям клювом в самую сраку так туда и залез вместе с головой, блядь. О, как, блядь. Она говорит, о, очнулась, а уже все, пиздец. Девственность улетела, нахуй. Зацепил крылом, нахуй, и сейчас опять превратился в юношу, говорит, ну, нахуй, юноша не есть. Он извращенец был, блядь, в лебедя превращался. Это у каждого свои, блядь, тенденции, понимаете, по этому поводу. Вот. А это тоже девушка, все несчастные сокол, блядь, ну что-то у нее, понимаешь, так повернуто. Что-то она чувствовала, тоже символ какой-то, блядь. Там такая же вся история, блядь. Папа только, то этот плавал за 30 земель, купец, помнишь, с бородой до самых хуй. А этот мне такой скромный, блядь, посадский, блядь, купец. Но при деньгах, поскольку я понял, да хуя он отвалил за этого, блядь. Финиш, ясный сокол-то, блядь. Но это ж потом, сейчас я расскажу, как было дело-то, блядь, смотри. В чем, блядь, вот это вот? Вот когда девке хочется ебаться, блядь, она, сука, одно как долбит и долбит, долб, как ворона говно клевать. Тук-тук-тук-тук-тук-тук-тук-тук-тук-тук. Блядь, вот он говорит, девки, уезжаю, блядь, нахуй. На ярмарку, блядь, что вам привезть, сука? Что привезть? Говорит, ой, батя, отрез на платье, вторая, тоже нихуя не понимает, и мне отрез на платье, блядь. А это, блядь, а мне пёрышко финиста ясного сокола, блядь. Не хуй финиста, а пёрышко, блядь. Это значит, тонкое пощекатывание перышком, блядь. Какое нежное восприятие сексуальность, я-то думаю, блядь. Думаю, а что тебе с перышком делать, пизда? Я же чувствую, что у нее, блядь, явное созревание, блядь. Ранее. Она ранняя самая девочка, блядь. Сука, вот темперамент, сука, наверное, татары поработали какие-нибудь, блядь, южные народы, блядь. Они тогда все как маханули, блядь, там, сука, там все смешалось, нахуй, блядь. Непохожая какая. Ну, он говорит, блядь, приезжай, ты там отрез отвалил, блядь, а перышкой финиста этого явного сокола, нахуй, явного, блядь, неявного хуй его знает, какого ясного, блядь, не нашел. Говорит, доча, нет, нихуя. Говорит, ну, блядь, пойду так подрочу. Хуй с ним, блядь, без перышка, блядь, ушла. А эти, блядь, отрезы сьют, все платьев нашили, ой, хоть щеголяют, блядь, лифчик все нашили, блядь, там все. Говорит, ёпты. Она говорит, а нихуя, блядь. Пришла, блядь, у меня свои проблемы, нахуй. Батя опять собирается, говорит, тут чего вам привезти-то, ёб вашу мать. Дочки, блядь, говорит, ой, нам, говорит, это вот, блядь, нам привези серьги, блядь, хуерги. А тебе чего, дочь, младший, блядь? Пёрышко финиста ясного зовут, заебал, задолбал. Ты что, сука, ты что, говорить не умеешь нихуя другого? Ну нету пёрышки там нихуя, блядь, ну ходил я, всё ваше. Ну ладно, хорошо, хоть тобой, привезу. Приезжай, нет нихуя пёрышка, блядь, этим привез серьги, блядь, хуерги, блядь. Все. Сидят все, блядь, чай пьют, блядь, а это не... Блядь, ну, нет перышки, хуй с ним. Говорит, я пошла опять подрочил, нахуй, там, в сарай, блядь. Пришла довольная, блядь, по пизде мешалка, блядь, но перышки чувствует ей надо, блядь. Когда три раза батя едет, говорит, перышко ясного слова. Да ёб твою мать, я думаю, ох, как ебаться-то хочет-то, блядь. Чует она что-то в этом перышке, блядь. А может, ей сны навеяли, блядь. Может, сказок начиталась Аксакова, блядь, как годы багрового внука, нахуй. Понимаешь, у меня там книжки были, годы багрового, не багрового, а багрового внука, блядь. Помнишь, там, ну, тот же был такой, типа, Данила Багрова, только пизды не давал никому, блядь, в Америку не ездил, а так по себе жил спокойно, блядь, сказки слушал, блядь. Понимаешь, что это багров внук? Откуда это все идет-то, блядь, понимаешь? Истоки, блядь, истоки поднимаются, блядь. Аксакову, блядь, туда, нахуй. Ну, уральские горы, блядь, переборы, блядь, там каменные самоцветы, блядь, раньше, блядь, дохуя было, пока все не распиздили при советской власти, блядь, и татары, когда набегали, каждый, наверное, то, блядь, какой-нибудь изумруд схватить, то алмаз все так расторчили в пизду, блядь, понимаешь? Все расторчили, блядь, весь Урал, нахуй, он уже рухся стал, блядь, каменья все усохли, каждый, наверное, внутрь вглубиться, нахуй, понимаешь? Вот там Аксаков, блядь, проводил время, тоже камни собирал, блядь, пиздил, и однажды, блядь, там тоже у него... Видать, после большого перезора, нахуй, он, блядь, увидел эту, блядь, еще царицу этой вот.
горы, блядь, понимаешь, этой медной, блядь, ебать тебя в сраку, блядь. Она говорит, что ты, дедушка, отсакал, блядь. Он говорит, ой, блядь, дочка, обосрался, блядь, я что-то устал, далеко забрался, перепил, нахуй. То ли, говорит, я кларету переложил, блядь, тогда, нахуй, за воротник, блядь, хуй его не знает. То ли селедки переел, блядь. Не могу найти дорожку, но она его выпроводила, говорит. Он после этого сказку написал про горшочек, блядь, вот из этого, нахуй, блядь, каменный цветочек, блядь, нахуй. Как чувак сделал каменный цветок из большого куска мрамора, не мрамора, а изумруда, блядь. Обрабатывал его потом, блядь, человек его не съел, подавил, и не мог никак выстрадать, блядь. Она все говорит, не выходит, я нанял каменный цветок. Он говорит, не выходит, блядь, сидит, серит, блядь, ничего у него не выходит. Вот такая история, понимаешь, жуткая история, блядь, я потом ее расскажу, блядь, все подробно, блядь, подробно, сука, это все требует, блядь, очень подробного слова, Коля. Так вот, сука, с этим финишем, я тебе говорю, ты наливай, наливай. Вот, значит, это для... Русский народ, блядь, давно все эти проблемы уже уловил, блядь, давно они вот здесь, так у нас, сука, блядь, педагоги нихуя не знают. Когда девка, блядь, пизду облавку чешет, блядь, на уроке, значит, ей ебаться пора, понимаешь? Надо ее сводить к чипсипатологу, блядь, может, ей какой-то хуёчек маленький подарит, блядь. Иди, мол, там, только это, смотри, целку не порви, блядь. Хотя сейчас уже по пизде мешалки, у кого какая-то целка, блядь, их зашивают уже по 100 раз, нахуй, блядь. Одной пизде 5 раз сшивали, нахуй, говорит. Все, я девочка, блядь. Снова девочка я стала, блядь. Такие, блядь, ушлый народ, блядь. Косметика далеко шагнула, блядь. Хирургия, блядь. Лицевая, блядь. Ну и по пизде тоже досталось, нахуй, понимаешь, хирургия, блядь. Все сошьют, нахуй, блядь. Только нам нихуя не достало. Хотя досталось, бля, Колян. Пиздю, бля. Он эти французы все, они тут тоже про все обосрались, нахуй. А еще раньше нас обосрались на футболе. Так там травур, травур, пизда. Там просто все случилось-то нахуй. Они выходят, ты смотрел, не передачи на. Смотрел, не? Куда ты нахуй за моей рыбой, блядь, пизду еще, блядь. Вот норовит. Ну ешь, ешь, ладно, хуй с собой. Травур-то какие рожи, блядь, они идут, сука. Рожи, бля, каменные. А, блядь, им еще в машину говорят, пидорасы, пидорасы, блядь, пидорасы. Я говорю, ну ты, ну что, это же игра. Неужели из этого надо делать такое политическое сову? Они же прошлый год были чемпионы, блядь, Зидан, блядь, там, сука, все. Но дело в том, что у них у всех, блядь, ты понимаешь, для чего дошла? Лицевая хирургия, блядь. Это не лицевая нихуя, это уже, блядь, хуевая хирургия пошла, блядь. Они им каждому в хуй вживляют, блядь, этот самый. У них у многих такая история. Один к ним попал, сука, откуда-то из Марокко, блядь, пошел с ними под душ, смотрит, у них почти у всех хуи почти стоят. Он даже напугался. Он говорит, ёб твою мать, гомосексуализм полный, блядь. Это что же они, сука, друг от друга возбуждаются и ебутся, блядь? Или меня захотели, сраку поджал и вон из душа, блядь. Пробкой заткнул и вперед. Говорит, как бы мы выебли нахуй. Тренеру пожаловался, говорит, там все, говорит, почти состоят. Говорит, мудак ты, ёптая мать, ты с дерева только что слез, блядь. У нас у всех, говорит, они уже состоящими ходят, блядь. У них вживляют такой, блядь, имплантант, блядь. Чтобы им особо не напрягаться, а баб ебать. Вот до чего дошли, ты понимаешь, нет, Коля? А, ты слезу пустил, блядь, а ты все напрягаешься, нахуй. За этот имплантант тут, сука, всю залупу, блядь, сдерут, нахуй, блядь. Ты что? Ты, сука, диваны все продашь, нахуй, квартиру и будешь голым ходить, состоящим хуем, блядь, зато на морозе, блядь. Но зато всегда у тебя стоит, ты понимаешь, нет? Вот у них как? Вот все облегчение вам, ребята, блядь. Вот вы потренировались, вспотели, блядь. Чтобы еще хуй выдымать, надо столько сил, столько крови отдать. А у вас уже все в порядке, блядь. Только, блядь, за лупу наведи, блядь, и хуярь. Вот до чего дошла, блядь, лицевая хирургия глаза, блядь, а? Коля, какого глаза? Хуй, не знаю, блядь.

0: хули бога не видит, блядь, все нормально, блядь, все нормально. Короче, блядь, и спортсмен я, оказывается, заебательский, блядь. Вот ты понимаешь, блядь? А я думаю, ёпте мать, блядь, а я действительно спортсмен, сука. Вот некоторые думают, что я только один портвейн тут сижу с тобой, квашу, да? Сижу, квашу, это я тебя, сука, столько раз я тебя звал на лыжах прокатиться, блядь. Нихуя не пошел ты, блядь. А на каток, сука, почему не ходишь в парк Горького, блядь? Там сейчас залили дорожки, блядь. Только сраки мелькают, блядь. Все падают вверх ногами, нахуй. Скользко, блядь, на льду, ёптать. Это же лед, блядь. Некоторые забывают со всей хуяк пиздой об дорогу, блядь. А, ёптать, мать. Это лед, блядь. Коньки надо точить, ёптать, Колян. Вот ты, сука, давно на коньках стоял? А, блядь. У тебя гаги заржавели, твои гаги, блядь. Я их помню, сука, какого города они, хуй, их не знать, блядь. Снегурочки твои, блядь. Клавкины, блядь, ты на их тоже пизда не надевает уже 100 лет, блядь, уже. Вот как Снегурочком, это да, пердолли тоже, блядь. Какие были коньки? Гаги, блядь, Снегурочки, блядь, эти, сука, Канады, ну это уже круто, бля, Канады круто. Ножи, блядь, тоже крутые, беговые, блядь, с поном. Да ты хоть какие надень, ёпты мать, просто щипай, хоть эти, блядь, двухположные, блядь, привинти нахуй к валенкам этой хуйнёй, ты, блядь, верёвочки, палочки, помнишь, крутили, блядь, и по пиздюхал, блядь. О, а ты говоришь, ёпты, когда это было-то, пизда? А он каток-то залит, блядь. Вот я тут, сука, и встретил с одним товарищем, блядь, от спорта, блядь. О как, баба, вот он-то меня и поздравил с днём рождения, в отличие от некоторых распиздяев, блядь, понимаешь ты? Мы с корешами собрались, как же мы можем? Великий праздник, блядь, Сурин, блядь, это всенародный праздник, блядь. У нас вся крыша, блядь, чуть не съехала нахуй, крыша, блядь. Грибов насолили, блядь. Как мне тут товарищ один написал, говорит, полную бочку хуёв натолкали, блядь. Грибов этих, блядь, ты понимаешь, они как, ядрёные все, блядь. Икры накупили, сука, всё намазали, блядь, и тут является. Кореш этот узнал, откуда-то он меня, блядь, кореш, блядь. Ванька зовут, блядь. Я, говорит, спортсмен, говорит, у меня, говорит, там друзья в газетах, блядь, в спортивных. Я говорю, мы тоже все спортсмены. Водку на стол, блядь. Все нахуй садись, блядь. Он говорит, я, говорит, из Спорт-экспресса, я, говорит, блядь. Ну да, еще, говорит, я еще самый главный в Спорт-экспрессе, блядь. Желаю с тобой познакомиться, горю желанием, блядь. Вот так вот, сука, говорю, хочу поздравить тебя, принес, сука. Коробок, бля, еды наворотил. Типическая сила. Так мы ее еле-еле, так они съели, бля, такого всего, бля. Ну, сели, бля, мы, конечно, хорошо. Под грибки пошла водочка, бля, все. Короче, он говорит, отвечаю за наколочку, зову к себе в кабак. То есть в ресторан, сука, зовет. Когда, говорит, тебе угодно, бля, вот, сука, пожалуйста, бля, такой кабак. Бля, Коля, я тебе задам, ты, сука, такого никогда не видал, бля. Одни сидим, как короли, бля. Короли паркета, сука, все столы пустые, никого нахуй не пускать, блядь. Там Сёра сидит со своими корешами, блядь. С группой товарищей и с Ваней, блядь. Ёпты, говорит, Ваня, говорит, давай подавай нахуй все, блядь. Говорит, комнат рот, говорит, на ушко все подавать, блядь. Ещё извольте, блядь, удочку, блядь. Или, блядь, индейку, или, блядь, что-нибудь филе какое-нибудь, блядь. Говорит, ой, блядь, как все поставлено, сука, заебали вопросами. Да несите что-нибудь, не жалко, блядь. Нам ничего, говорит, нет, для тебя, Сюра, не жалко, блядь. И как понесли, бля, все, сука, ста. Потом, говорит, тихо. А Ванька, он, бля, он такой, сука, он грамотный, бля, понимает. Говорит, замолкни все. Ся будут си в горшочке, блядь. И сями, как мы, бля, проложили, сука. Ой, только я, правда, бля, Коля, какой же я мудак, блядь. Иногда бываю, блядь, сам себе вот иногда, блядь. Думаю, ну, что ты, сука, виски пил, блядь. Ну, кто же под такую закусь виску пьет, ёбаный тепаратон. Да еще содовой, блядь, разбавлял. Ну, такая мочевина, бля, получилась. А водочки надо было выпить. Ну, вот здоровье, блядь, сука, чувство не позволяет. Нажрались так, блядь. Что, сука, даже не продыхнуть, не пернуть просто, блядь, ну. За столом, конечно, мы же не у Пронькиных, ребят. За столом никто пердеть не собирался, бля. Но надо было до воли дойти, бля. До воли никак не доползем, нихуя, бля. Ты веришь, нет, бля. Ну и меня не берет, и их не берет. Они водяры, хуяк бутылку говорили, блядь. И все говорили, нихуя. Ни в одном глазу, вот самое обидное, блядь, что. Когда много ешь, блядь, уже хуёво пьёшь, блядь. Вот на голодный лучик, как идёт, выпил стопочку, ещё раз, а хлебушком чуть-чуть, блядь, а хренком, блядь, и кусочек, если чёсочка съел, блядь. Оно и аппетит сразу слюна пошла, бля. А тут как нахуярили, щами покрыли, ещё чем-то покрыли, осетриной, бля, парной, и хуй знает что, блядь. И то есть ни в одном глазу, Коля, веришь, нет, вот обида, блядь. Ну и что ты думаешь, блядь, чувак? Пришлось, блядь, в другой кабак ехать, блядь, дожирать, блядь. Пока доехали, растряслись нахуй. А потом еще водяра хуяк-хуяк, вот она тогда забрала. Да еще пивком проложили, лачком покрыли, и кореша мои драгоценные тогда уже остались довольны, блядь. И, конечно, утром встали, как всегда, довольные, морды опухшие, голова болит, все трещит нахуй, блядь. Но зато довольные, потому что привычный синдром, блядь. А хмельный привычный синдром, а то хули, блядь, вот закуска навсегда градус крадет, блядь. Вот тут вот, все в меру хорошо, блядь, вот так вот. Ну, Ванька дал нам, блядь, просраться с этим делом, бля. И косне мне подарил на день рождения. Косне шелковые, блядь, от этого нахуй. Какой-то итальянский распиздяй, блядь, делал нахуй. Он говорит, это какой-то, блядь, гуччи-хуючи, бля. Ой, это круто, блядь, ты знаешь, нет. Так что вот мы с ним поговорили, с этим корешем, бля. Вижу, чувак, бля, серьезный. Но очень мне хочется корешу ответить за его гостеприимство, бля. Так что вот так вот, друзья мои, ждите новых спортивных сообщений от Суры. Колян, ты ведь сам знаешь, мне присылают много всяких интересных вещей, особенно из армии, блядь. Вот, Коля, помню, прислали мне боевой листок, сука. А написано-то «И счастье не выносить, блядь!» И ведь пошли на такой риск, вынесли, более того, в письме прислали, блядь. Наши солдаты, которые обожают Сюру, блядь, считают, слушают его байки из зоны, блядь. Они просто мне пишут, вот сейчас, вот опять, здорово ты, кореш мой дорогой. Ну, конечно, блядь, вот кто? Мухаммед Рахимов Рустам. Вот он мне прислал письмо, очень интересное, из Ханты-Мансийской АО, блядь. И очень интересно описал мне тут устав поведения жены для мужа, блядь. То есть он армейский устав прикинул, ты прикинь, Коля, блядь. Наливай, пизда. Ты сейчас прикинь, сейчас расколешься, бля. Устав 335 ВС РФ, то есть Российской Федерации. Статья первая, я тебе говорю. Жена назначается, двоеточие, блядь, из наиболее подготовленных мужчине девушек. Логично? Логично, бля, о, как пизданул, блядь. Точно, прям устав, сука. Она отвечает, двоеточие, блядь, за сохранность имущества в доме, денежных средств, пищевых запасов и поддержание порядка в доме. Ты веришь, нет, Коля? Вот так вот, нахуй. Статья вторая. Устава, между прочим. Жена обязана следить за распорядком в доме. Сообщать свое местонахождение в любое время суток. Знать количество человек в доме. По прибытию в дом посторонних лиц узнать цель прибытия и доложить мужу. Вот это правильно, Коль. Как это? А то я, сука, иногда посмотрю, у меня, блядь, кто-то на диване, сука, спит. А кто, не знаю, блядь. Какой-то, блядь, грыцко, может быть, мурско, блядь. Хуй их не знаю, кого. Забудешь с похмелья, блядь. Пойдешь поссать, а на унитазе тот сидит. Но ёб твою мать, вот это правильный распорядок, Коля, блядь, статья третья. В случае прибытия мужа в нетрезвом состоянии не беспокоить, Коля, его удовлетворить все его потребности. Если муж дает команду, то жена должна быстро и в срок выполнить. И доложить мужу о ее выполнении команды, Коля. Ты понимаешь, нет? Это же устав, бля. О, где порядок, о, где в армии, сука, порядок, блядь. А тут в доме бардак, блядь. Статья четвертая. Выдавать пищу мужу вовремя. И в том количестве, которое надобно. И в тот момент, когда ему потребуется. Вот это самое верное, Колян. Самое верное. И портвейн выдавать тоже, сука, когда ему потребуется, блядь. Статья пятая. В случае принятия гостей в праздничные дни она должна находиться рядом с мужем. Статья шестая. Жена принадлежит только мужу. И это верно. Ох, как это верно! Это не блядство какое-нибудь. Статья седьмая. Жена должна стойко переносить все тягости семейной жизни. У ей такая природа, блядь. Правильно, статья восьмая. При появлении мужа в спальном помещении жена должна принять форму одежды. Голый торс. То есть топлес, как называют за рубежом, топлес. С голыми сиськами надо встречать его, блядь, в спальном помещении. Статья девятая, между прочим. При отсутствии жены в доме все обязанности, за исключением статьи номер 8, то есть где указывается топлес и голый торс, возлагаются на тёщу. На тёщу родную. Запомни этот устав, Коля, и строго блюди его, блядь. Наливай, пизда, Марья Ивановна, блядь. Придать на Кинаву. Ну, естественно, куда она приходит? Ну куда вот, Коля, вот с первого раза скажи, куда она пришла?
1: Ну, правильно, в кабак, ёпты.
0: В ресторан. Правда, хуёвый ресторан, потому что там ни одного посетителя, видать, там пизды часто дают всем. Потому что там сидят два кислых друга, говорит, ну ты хуй, иди, дай вон тут, баба пришла. Виски ей дай, или как её? Саке, говорит, хочет. Саке. Тёпленького, говорит, погрей ей. У них принято тёпленького пить. Потому что крепости не хватает, Коля. Крепости. Вот ты сейчас перчёвочки ёбнул, и без всякого подогрева, если ты подогреешь, у тебя глаза на лоб вылезут, нахуй. Правильно? Правильно. А у них саке, ёпты, 20 градусов, нахуй. Греть надо. Лучше забирает, блядь. А больше у японцев не получается. Не могут они больше градусов нагнать. Такая у них природа, блядь. Спирт у них хуёвый. Острова, ёпты, блядь. Всё разжиженное, нахуй. Короче, блядь. Я, говорит, такая милая девушка, говорит. Кто ж такая, блядь? Саке хочет, говорит. Ну ты хуй, подай ей саке. Я говорю, пошёл ты сам, нахуй, подавай. Такие два кислых друга. Я говорю, всю клиентуру распугали, нахуй. Только одна такая вот... Дотыристая, долбоебистая девушка дотырилась до них, говорит, блядь. А вы, говорит, это вот, говорит, тут, говорит, каким боком? Ну, короче, намекает, говорит, мне, говорит, тут кое-что от вас надо. Говорит, а я, говорит, все, я могу помочь-то, блядь, я нормальный советский, японский гражданин, нахуй. Ты, говорит, вы не советский, вы не японский, говорит, блядь. Нет, вы японский, но вы не простой, блядь. Вы ведь учитель, блядь, Танаки Топидзаки, блядь. Он говорит, я. Головка от хуя, говорит, давай меч мне нужен, блядь. Нахуя меч, спрашивается, я, говорит, давно не делаю мечей. Оказывается, вот где собака-то порылась, блядь. Он, оказывается, по мечам специалист, блядь. Да не по футбольным, Коля, пизда, у тебя одни мечи нужны. Эти ёбаные, колоть, резать нахуй. Пики, хуики, блядь. Самурайские мечи такие, блядь. А он, бля, почему специалист? Потому что у него острее всего, нахуй, получалось. Он сталь эту льёт, нахуй, сам. Где они там льют? В муфельных печах, что ли, блядь? Кого это ебёт? Короче, где-то он за стойкой бара отковал ей саблю, нахуй. Пошла, нахуй, посмотреть. Вот эту хочу, говорит, это говно. Я, говорит, перед Богом сказал, говорит, Господи, 20 лет, говорит, ничего не выпускаю. Никакой кровавой продукции. Никаких мечей, блядь. А я думаю, вот ты, блядь, какая. Ей пришла в голову мысль, почему именно мечи-то, блядь? Почему мечом надо? Ну, взяла песик хороший, блядь, щебольнула пару раз. И спокойно, блядь, тихо. Ну, прикрутила эту ебаную дуру, блядь. Глушитель нахуй. Куда нахуй? Нет, бля, меч хочу, блядь, изощренно отомстить. И надежда в свои силы. Вера, блядь. Надежда, любовь. Что получится? О, как хочется отомстить, Коля. Аж, блядь, скулы сводит, нахуй. А, говорит, я, говорит, должна отомстить кое-кому. Да причем еще из ваших вроде как даже учеников. Хотя она не сказала, она-то имела в виду бабу, блядь, понимаешь? Там, китайская эту японскую пизду. А он написал ей, говорит, на стекле. Бил. Мол, я все понял, догадался. Как догадался, не знаю. Японец. Танидзаки Мухасараки. Короче, блядь, такой великий учитель, нахуй. Короче, он говорит, ты поживи у меня месяцок. Похуй, говорит, я тебя не знаю, блядь. Вот он ей принёс, блядь, со своим корешем, которого все время нахуй посылал. Давай, говорит, меч сюда. Пизда, месяц прошёл. Она взяла у него на этом, на чердаке. И, естественно, тщательно тренировалась. Каждодневные тренировки, блядь. Работа с мечом, который ещё не был сделан. Но она, видимо, тренировалась с другим, с деревянным. Или там, дохуя висел. Ну, как брать меч, она научилась, нахуй. Вот так его хуярит сверху. Блять, там нарисовано, там, мол, там типа лозунг, идите все нахуй, или всех заебу. Ну, короче, блядь, ей меч вручать, говорит, самый лучший мой меч. Я, говорит, отвечаю, за наколочку нахуй зуб даю. Говорит, все. Говорит, ну, беру, говорит, все. Чем она ему отплатила, не знаю, блядь. Он говорит, я, говорит, нарушил клятву перед Богом, потому что подошел к этому философски. Вот как, блядь.
1: Так что, Коля, если философски подходить, то вообще можно всех нахуй послать, понимаешь? Даже Бога. Понимаешь? Только философски главное подходить, понимаешь, нет? А, пизда. Налей, тогда поймешь. Налей, выпей, пизда. Вот так вот. Вот философски подходи к этому.

А он, пиздец-то, был здоров, блять, как начнет, например, там, страница на 4, говорит, вот, говорит, дорогой ты мой, там, корешок, типа, разъеба кашинский. Например, я тебе говорю, да, чтобы ты понимал, вот, например, раздолбай. И он, мать, на трех страницах пишет, какой у нас раздолбай. Раздолбай утонченный, раздолбай разоблаченный, раздолбай заебанный, раздолбай задроченный, раздолбай голодный, раздолбай сухой. И вот так на двух страницах, кореш ты мой драгоценный. А ему потом на трех страницах отвечают, говорит, а ты, говорит, прелюбодей обосранный, прелюбодей задристанный, прелюбодей пахогрыжевый, прелюбодей хуй знает какой. И в этом, понимаешь, Коля народ, очевидно, видел какой-то юмор. А юмор заключался так, что, говорит, она, говорит, так, говорит, обрадовалась, говорит, этой шутке, блядь, так засмеялась, что даже умерла. Да, Гаргамелла. Она кому-то там мать была этому, по-моему. Сюжет я тебе не буду рассказывать, это долгая история. Я просто тебе представляю, что такое реблезианство. Это значит, все преувеличено во много раз. Потому что если уже, говорит, например, Силий Мустанист, когда он родился, маленький, да, Гарганько, так его назвали, потому что он заорал там что-то такое. Он говорит, о, говорит, это папа, говорит, это он что-то спиздил такое, я его так и назову. Гарганчуа, как бы, да, он так, уа-уа, типа там что-то такое, завопил. Все, конечно, в это время сидели, выпивали, блядь, пятую бочку допивал каждый, блядь, уже все. А басталист там все в этом сидели, блядь, в своем омете-помете, блядь. А она в это время пошла, почувствовав, говорит, рези, поскольку она объелась какого-то смальцу из 194 коров, блядь, которые ей надоили, блядь. Какой-то там наделали ей какого-то зельцу, и она все это схуясила, понимаешь? Она, значит, обожралась требухи, ёпать. Требухи там, я говорю, там 190 коров, блядь, там требуха. Она жрет, ей пернуть захотелось, понимаешь? Она думала, что роды наступают, блядь, она не поймет ничего. Копыт-то раздвинула, вроде сейчас это самое, а из нее прямая кишка выпала, блядь, все в пизду заткнула там, блядь. А это он описывает, как врач, все, как она выпадала, бля, какой она была длины, какая промежность, какие у ней там были волосы, блядь, и хрен знает чего, блядь. Про пизду говорить вообще страшно, блядь, такое представишь нахуй, как на большом экране, где-нибудь в Олимпийском, блядь, такое покажут, блядь. Вот это абсолютно так. И этот младенец, блядь, поскольку все забито, блядь, он там сквозанул, блядь, куда-то в вену, блядь, ушел в какое-то другое раздвоение и вышел из ее ухо, блядь. Ну, ты мне скажешь сейчас, Сюра, что ты пиздишь, блядь? Из какого уха может кто выйти? Ты-то откуда сам вышел, блядь? Тоже из уха, что ли, блядь? А этот хуй, предвидя такие дела, рабле, описывает. А что, блядь, здесь такого удивительного? А вот этот, смотри, из башмака там появился. Этот хуй вообще из жопы, блядь. А третий вообще хуй знает откуда, блядь. Тот же Хармс описывает, как он родился, блядь, как его по ошибке назад хотели запихнуть, и запихнули в жопу маме. А он потом говорит, не могу там находиться, и вылез. Так, говорит, я родился второй раз. А это один раз, но из уха. И он описывает, он тебе мозги заебет, такой кореш драгоценный, блядь. А вот, а этот, а панурх, а хуюрх, а хирург, блядь, как они родились, блядь? Ну, естественно, когда родился младенец, он сразу всех послал нахуй, поскольку он младенец был, типа, как в сказке о Салтане, блядь, рос не по дням, а по часам. Он сразу потянулся, пернул, говорит, все в порядке, говорит, батя обрадовался. А батя у него грангузье, значит, по-русски гран, по-ихнему, значит, гран большой, но агузье, наверное, жопа, бля, понимаешь, я так и понимаю. Большая срака, короче. Ну, как бы, понимаешь, такая история жизни великанов, блядь, которые живут среди нас. Почему они великаны, как он любил преувеличивать их? Где они брали столько денег, блядь, потому что он описывает, когда начали этого маленького младенца одевать, ему, то есть, знаешь, там, бля, пряжки из там... На что пошло, блядь, 525 буйволиных кож, блядь. На подвязку ему пошло, что там еще, блядь, 1000 локтей, блядь, какого-то, блядь, атласа, бархата, изумруды какие-то, блядь, там это камешками обработано. Гульфик ему шили, блядь, специально, потому что, видать, у Гаргантюа был здоровый член. Хороший для мальчика, здоровый, так что все служанки, когда видели, говорили, у какой ты, они называли его и червячок, и толстячок, и паучок, и хуй знает, какой пучок, бля. А давайте, говорит, его сейчас как чирить, ему то что-то, разве можно, блядь, служанка говорит, разве можно мальчику без хуя, как же он вырастет, бля, у него должен быть здоровый, так здоровый. А потом описывается, понятно, что здоровый, там пять служанок на один хуй посадишь, еще останется, блядь, как у этой, у нашего, говорит, пять ворон сел, а у шестой все нога соскальзывала, блядь. Вот это такой же вариант, я тебе скажу. Жалко, говорит, такие люди стали вырождаться. Были, говорит, раньше. Тут Лука Мудищев отдыхает, блядь. Я тебе так скажу. Хуи, говорит, имели такие, говорит, длинные, что могли ими
в лежащем положении обматываться и употребляли их вместо поясов. Как тебе, Коля? А если, говорит, этот хуй стоял, так и пишет. Ну, орган, говорит, стоял против ветра, то, говорит, казалось, что человек держит в руках пику. А, говорит, яички, яички, они даже не умещались в эту... У них специальная такая была хуёвина, поэтому, говорит, носили их просто в штанах. Они болтались там, били по коленкам, блядь, и хуй знает что. Но сейчас, говорит, такого народа уже не встретишь, это редко. Сетует он вот на рабле. Потом я тебе сейчас расскажу, как там срали, блядь. Что, неинтересно тебе? Что ты сморщился, блядь? Ну, не под закусь будет сказано. Любил он описывать, как, значит, вот маленький этот вот, значит, грандюанос, как он рос. И как он любил посрать. Потому что ел очень много, блядь. Ну, там описывает, сколько он там, ну, приблизительно его, значит, меню обеда, блядь, как он съедал там. Сколько курятины, сколько гусятины, сколько жировых всяких... хуёвин, потом с кисти сочинял про сортир, мол, о, сортир, ты мир, когда я сижу в тебе и сру, я, можно сказать, удобряю всю страну, ну, в этом роде, что-то. Типа, мол, вот, мол, Бог нам дал, значит, прямую кишку, вот мы сидим, поэтому и срём. А если бы не дал, мы бы не срали. Но самый классический вариант, Колян, я тебе отсюда, тут там хорошо, что в каждой глава подписано о том, как там-там то-то, то-то, блядь, например, как, например, вот такая вот глава есть, вот самая такая вот раблезианская, я бы сказал, о том, значит, как Грангузье, значит, папа этого, значит, Грандюй, распознал необыкновенный ум Гаргантюа, когда тот изобрел подтирку для сраки, понимаешь? Он говорит, какой же ты у меня умный малый, тебе прям в Сорбонну, блядь, в Сорбонну обязательно, блядь. Вы представляете, как там обиделись в Сорбонне, блядь? Мол, все, кто изобрел всем, как жопу вытереть, блядь, того, значит, в Сорбонну, блядь. О, бля, они его чуть на костре не спалили, блядь. Он все время прятался, блядь, по всяким этим замкам других герцогов, которые любили посмеяться, поигазить, блядь. Ну, телевизоров не было, ёпта, знаешь, как было, блядь, интерес послушать. Ну, садись, мол, блядь, по стакану навалили, а там и больше, блядь, и как пошло. Ты у меня сейчас, вон, слушай, не переставай. Вот к чему я тебе говорю. Вот где, почему я рабле нашего времени, блядь, а не хуй собачий. Так вот о том, как он изобрел потирку, папа приходит и говорит, ты, сынок, как тут живешь? Он говорит, папа, заебись. Говорит, ну, в каком смысле заебись? Он говорит, а вот в прямом смысле, говорит, живу, все у меня, говорит, есть, блядь, все. Но, говорит, самое, говорит, интересное, я изобрел способ подтирать жопу, бля. Кто подтирает зад бумагой, тот весь обрызган желтой влагой. Папа говорит, о, говорит, мы уже стишки сочиняем потихонечку. Говорит, да, папа, хули, бля. Говорит, да, сочиняем, бля. Я могу тебе даже вот про калоизвержение целый стих написал. Да ты что, бля, ну тебя в Сорбонну. Он говорит, ну и в пизду. Лучше, говорит, в МГУ пойду. Говорит, бля, да, действительно, все там Сорбонна, бля. О, он говорит, кропаю потихонечку. Он говорит, какая надпись у нас в нужнике висит, ты видел, не? А я тебе сейчас прочитаю, это я написал, бля. Харкун, писькун, пачкун, не раз ты клал, а кал стекал на нас. Валяй, воняй, но знай, в Антоновом огне сгорает, кто жир из дыр в сортир, не подтираясь, не извергает, облак. А хотите, говорит, еще о папе? Он говорит, хочу, какой у меня сынок. Ну, кажется, своим сыном горд, ты представляешь, когда тебе сынок такой, он говорит, ронда, бля. Мой зять свой голос подает на зов природы, отвечая, вокруг клубится вонь такая, что я зажал и нос, и рот. О, пусть всей нужник та придет, кого я жду, опорожняя мой зад. О, бля, кто придет? Кого он имел в виду? Подтирку, Коля, подтирку, не бабу. Он говорит, чем я только не подтирался, папа. Сначала я подтерся маской одной из твоих придворных дам. Она такая бархатная была, ну ничего приятно. Потом перчаточками сидим, да, блядь, все забытыми, бля. Потом простыночкой я подтирался. Потом я подтирался, блядь, салфеем, какими-то травками, лопушками, блядь. Только пальцы все в говне, говорит, извозил. Сначала, говорит, я даже мартовской кошкой вытерся. Она мне всю сраку не располосовала, говорит, блядь, и всю промежность тут не вырвала вместе с яйцами. Было приятно, но когти, блядь, когти. Надо было ей когти отгрызть. Говорит, чего я только не делал, но самое гениальное, говорит, папа, самое гениальное, я нашел потирку. Ну, я нашел, говорит, всем лучше всего подтираться. Гусеночком, блядь. Берешь гусеночка, только, говорит, ему надо клювик, говорит, блядь, немножко, блядь, замотать. А то он, говорит, тебе все равно все яйца выклюет, блядь. А так он, говорит, мягонькой и, главное, тепленькой, бля, Коля, а? Как? Слабо гусеночком пойти подтереться. Вот это и есть, бля, раблезианство, бля. А народ в это время слушает и смеется, пока он перечислил все подтирки, блядь. Папа чуть со смеху не сдох, бля. Веришь, нет? А у нас с тобой в другом раблезианство. Мы с тобой народ чистый, жопу пальцем не вытираем нихуя. Используем двойную туалетную бумагу, блядь.
Это раньше не раблезианство? Нет, думаешь? А, блядь, если же раблезианство, значит, насрать на стол, блядь, вытереть жопу, блядь, знакомым официантам, блядь, и прочее-прочее, блядь. Это не раблезианство, это хамство, блядь, и распущенность, блядь. Раблезианство, оно сидит в философии нашего образа жизни, корешки мой драгоценный. Вот поэтому и мне пишутся, и приятно, говорит. А вы, говорит, как Швейк, говорит, как рабле нашего времени, говорит, блядь. Потому что они все из народа и писали вроде как для народа, бля. Швейк, он же из народа, бля. Сидел, пивко потягивал, как сегодня скажет, бля. Ну так, правда, под дурачка работал, блядь, а хули делать? В такое время, блядь, как под дурачка не работать? Говорит, что, с головкой, блядь? Да, с головкой, у меня справка есть, всем показывал, блядь. А хули тогда, как выжить? Тогда уже на кострах не жгли, но в армию забрать могли запросто, блядь. И сраку, блядь, выставить из окопа, мол, тренируйтесь на нем, блядь. Так что, Коля, мы продолжаем лучшие традиции раблезианства, и вот тебе весь мой...

0: Наливай, пизда. О. Ну, наконец-то, блядь. Дождался я влаги небесной, блядь. Не, ну это, конечно, хуйня. Это не портвейн. Сейчас, оборот. Не, сахару дохуя. Это не портвейн. Это хуйня какая-то. Вот француз, когда выпивает такую хуйню. Сейчас я тебе все объясню, пизда. Вот он, вот он. Пошлёл.
1: Хуёвый портвейн. Очень хуёвый. Ты знаешь, блядь, а там винтишко неплохое, Коля.
0: Это не вот эта хуйня, блядь. Так я там, сука, всю мадеру выпил, нахуй. Я зашёл в бар, говорю, ну-ка, мадера мне, блядь. Мадеру обожаю, бля. Мадера — это, бля, Колян. Нихуй собачий. Ты знаешь, как её делают, бля? Её в бочках везут, она на солнце парится на корабле, бля. И в шторм, и во всякую другую, в югу, она всё время на солнышке, бля. Она и 20 градусов, блядь. Она ведь нихуй собачий. Не 17,5, это хуйня, кстати, чтобы я себя налил, бля. Вот я тебе себя выливаю, что нахуй назад, бля. Ты знаешь, что это такое, бля? Мадера, бля, у нее вкус такой теплый, теплый вкус. А вот когда я всю мадеру выжрал там, в этом Солнечногорском, блядь, я говорю, а хересу нет ли у вас? Хересу, пизда. Ну, да не хер, о, бля, у тебя все, то хер, то пизда. Да херес это вино, пизда, оно еще круче, чем мадера, бля. Там такой вкус, и ни грамма сахара, заметь, бля. Так я... Коля! Коля! Ты веришь мне? Я и херес весь выжрал там нахуй, блядь! На всем побережье Крыма, блядь! Ты знаешь, Коля, я когда все это попробовал, я вник в глубины этого винодельческого творчества. А это очень непросто, Коля. Ты думаешь, что это так, да? Налил, да? Нахуй и выпил. Хуй-то! А налоги, блядь! Я тебе говорю... Хуй ты смеешься, налоги, блядь. Я не в том смысле, что я говорю, а как надо все это сделать? Это надо захуярить целый избан, блядь, ногами истоптать, измочалить, блядь, девками. Лучше всего прям с раками, блядь, ими топтать, аж брызги, чтоб летели. Но это, блядь, старые мастера знали, ты понимаешь, что мастера? Старые мастера. Вот почему я тебя спрашиваю, блядь? Наше вино было так самое хорошее. Вот возьми херес, блядь. Это не компот какой-нибудь хуёвый, а это, блядь, вино. А, бля, вот у нас время было. Хуяк хорошее вино. Лучшие медали, все, сука, советское вино. Ну, советский там был союз, совок, блядь. Потом раз, блядь, хуяк не то. Опять хуяк? Нет то. Что за хуйня, спрашивают, блядь? Не знаем, батюшка, так же все делаем. Вот так ножками топчем, хуёпчем, ропчем, блядь, и на судьбу не ропчем. Пизда, понимаешь? А в чем дело? Так ты понимаешь, Колян, в чем дело, блядь? До чего дошла природа, блядь? Оказывается, какой-то хуй. Царство ему небесное, блядь, помер. А он топтал своими ногами всю эту хуйню. И сколько он его истоптал, ты просто тоннами давил, блядь. Ну и нога, видать, была, сука, 46-48 размера. Хорошо топтал, блядь. Но у него был, оказывается, блядь, на ногах грибок, Колян. Да не грибок, он не греб, нихуя вот это вот, блядь. А грибок там, в ногах. Ну не грибы росли, пизда, не шампиньоны. А так, чтобы у него просто какой-то грибок, микроб. Ты понимаешь, блядь? Так он, сука, способствовал получению вот этой вот этой хуйни, этого аромата. Вот, сука, ты понимаешь, грибок, которого все стесняются, а его не видать нихуя, а он есть, блядь. И когда он топтал своими копытами вот эту ебаную всю эту вот, блядь, толкотню, так они успевали грибки туда нахуй завнедриться, блядь. И вино. Французы говорят, о, бля, прононс. Ёптать! И отрыжка, знаешь, какая? Отрыжка такая благородная. О! А от нашего говна?
1: Колян, я...
0: О, бля! Они обожают это дело, блядь! Они под усечку. Хуяк.
1: О, благородно.
0: А ты художник. Это художник, отрыжка, это пиздец. Они это обалдеют сами, блядь! Посмотрим, сказать, блядь. О, ёпцы! Я научился там, нахуй. Все на сырах, между прочим, Колян. Про сыры у меня отдельная речь с тобой будет, блядь. Сыры чем вонючи, тем они лучше, блядь. Это я тебе очень скажу, блядь. Но это не сейчас не поймешь, ты не подготовлен нихуя. Значит, провины. Они, значит, посмотрели всю эту хуйню и сказали. В Вымирают старые мастера. Пропадают рецепты. Молодежь ноги моет, блядь. Ой, Коля, это долгая история. Вот ему он пизду. Но ты все-таки вникни, вникни, Колян, хоть у тебя мозги там долго щелкают, блядь, не как у меня быстро. Но ты вникни, вникни, пока ты вникаешь, я тебе еще вот что скажу, бля. Реклама, реклама, бля, Коль, хуй ты недоволен, блядь. Ты должен быть самый счастливый человек. Ты смотри, как ты выглядишь, блядь. Ты как Аполлон, блядь. Почему? Блядь, почему? Он спрашивает, бля. Потому что его телевизор без этой хуйни, блядь. Без этого, без управления, нахуй. Ему каждый раз, когда переключить, надо вскакивать к нему и подбежать, блядь. Колян бегает у меня. Ха-ха, блядь. А у меня это вот, нахуй. Я сижу, блядь, и на эту хуйню нажимаю, блядь. Как только реклама, я хуяк нажимаю, естественно. Вот сколько человеку нужно, блядь, это видеть, блядь? Ну ладно, там пизду какую-то показывают красивую, пушистую, блядь. Мол, вот смотрите, пизда. Типа, мол, самая лучшая пизда в мире у нас, блядь. Это я могу смотреть все время, блядь. Это я правда, бля. Ну, даже вот какой-нибудь хуй стали показывать, блядь. Ну, я его увидел один раз, говорю, ну все, если у тебя здоровье, блядь, ну и заткни его нахуй себе в жопу, блядь. Это обидно для мужчин. Но показали бы пушистую, соболистую, русскую пизду. Да я с удовольствием, ёпты. Да это так поднимает настроение, Колян. Ну, это, Зинка, да хуй с ней, нихуя. Нехуй ей. Она пускай за своей ухаживает, блядь. Я ей сказал, сука. Постриглась тут, блядь, из колонны всего нахуй, блядь. Ну что такое, разве можно, блядь? Надо сохранять эту некоторую волосатость, потому что она мягка для ощущений, блядь. Я ее так и зову. Махнулечка моя. Ты моя. Ну ладно, хуйня, это все пошли тонкости, блядь. Это, да, по поводу всех этих дел. Ну вообще, я это дело, конечно, ты понимаешь, как я к ней отношусь. Блядь, единственное, что меня жалеет, что я не стал врачом-гинекологом. Блядь, Коля, гинеколог из меня был бы. Ой, блядь. Только вот не знаю, как я к старушкам бы заглядывал, блядь. Вот это меня бы напрягло, блядь. А вообще, я бы облегчил страдания этих девчонок. Ой, блядь. Я говорю, ну все, пизденка, страдаешь. Она говорит, страдай, батюшка. А чем страдаешь? А сам оттеньки. Глядишь, я ей сегодня помог. Мне Зинка сказала, Сюра из себя был бы гениальный гинеколог. А я говорю, а отоларинголог? Она говорит, хуёвый. Вот, бля. А ты смотришь иногда, Колян, вот такой вот, например, блядь, по одному каналу, сука, показывают. Плейбой ночью, блядь. Он уж не то чтобы ночью совсем, ну так ножечка только припрется, блядь. Только детишки засопели, блядь, там тебе и бы давай, блядь. Ну ты знаешь, я бы так сказал. Хуйня. Хуйня. Я бы не советовал смотреть. Вот сейчас. О, кстати, я тебе о сексе хочу сказать, Коля. Секс? О, Коля, секс – это дело сокровенное. Ты его руками не хватай, блядь. Ты его за грудя не хватай, блядь. Ты впердоль и застынь. Не дано нам с тобой гарем иметь, Коля, блядь. Да не поймут нас нихуя, блядь, в нашей стране, блядь. Кто скажет, что это хуя такая, блядь? Мы в одну лунку всю жизнь суем, а они по-разному захотели. А вот еще какая у меня мысль по этому поводу возникла, Колян. Вот ты мне и скажи, Колян, политика это или секс? Блядь, я даже выговорить не могу. Одномандатные округи, блядь. Так, мандаты. Ну, ты знаешь, что вот такое? Вот мандаты. Это большевики придумали. Говорит, а покажите ваши мандаты. Говорит, сам ты хуй. Правильно отвечала баба, блядь. Говорит, мандаты. Ну, как же мандат? Знаешь, что придумал ты? Фу, ебать, твою мать-то выговорить не могу. Одномандатные округи придумали однополчане. Однополчане вроде нашего, блядь, товарища Селезнева, блядь. Однополчанин такой, сука, блядь. Он сидит, я поебал увижу. Однополчанин. Больше двух палок не поставит. Нихуя, нихуя. Бесполезно упрашивать, блядь. Питание хорошее, но хуиська тоже стоит, но не держится долго. Особо держаться тут нужно не только питание, блядь. Тут политика нужна. Правильно Аушев сказал, блядь. С каждому мужику по 10 баб. Правильно? Потому что у мужика, у него от количества разворачивается. Вот у меня кореш один тоже присылал, говорит, блядь, что делать, сука, простата заебал. Пошел к врачу, она говорит, ебаться. Сидит старая такая зидовка, говорит, ебаться и спать. Еб. А вот, ну у меня жена, бля, не дает, сука, она старая, бля. Вот еби всех подряд. Кто дает? Ты понимаешь, нет? Вот и поди тут разберись, блядь, в этом целомудрии, блядь. А здоровье-то дороже, Колян. Здоровье дороже, поэтому слово. Нормальной половой жизнью должен жить каждый настоящий русский мужчина, блядь.

хорошей собакой. Муму была хорошей собакой. И может потому по жизни не мешала никому. И может потому по жизни не мешала никому. А барыня была большой щукой. И может потому не полюбила барыня муму. Ну а Герасим пиздился и квасил. Все время Герасим пиздился и квасил. И может потому насрать было ему на барыню свою и на муму. Насрать было ему на барыню свою и на муму.

0: все бабы хоть немножечко да суки. Все суки хоть немножечко да бабы. И может потому, Герасим утопил свою муму. И может потому, Герасим утопил свою муму.
1: Хули бога не видит, блядь, все нормально. Короче, блядь, и спортсмен я, оказывается, заебательский, блядь. Вот ты понимаешь, блядь? А я думаю, ёпте мать, блядь, а я действительно спортсмен, сука. Вот некоторые думают, что я только один портвейн тут сижу,

А, ёпте мать, это ли вот до коньки надо точить, ёпте, Колян. Вот ты, сука, давно на коньках стоял? А, блядь, у тебя гаги заржавели, твои гаги, блядь. Я их помню, сука, какого города они, хуй их не знать, блядь. Снегурочки твои, блядь, Клавкины, блядь, ты на их тоже пизда не надевает уже 100 лет, блядь, уже. Вот так снегурочком, это да, пердолли тоже, блядь. Какие были коньки? Гаги, блядь, снегурочки, блядь, эти, сука... Канады, ну это уже круто, бля, Канады круто. Ножи, блядь, тоже крутые, беговые, блядь, с поном. Да ты хоть какие надень, ёпты мать. Просто ты щипай, хоть эти, блядь, двухположные, блядь, привинти нахуй к валенкам этой хуйнёй, ты, блядь, верёвочки, палочки, помнишь, крутили, блядь, и попиздюхал, блядь. О, а ты говоришь, ёпты, когда это было-то, пизда? А он каток-то залит, блядь. Вот я тут, сука, и встретился с одним товарищем, блядь, от спорта, блядь. О как, баба, вот он-то меня и поздравил с днём рождения, в отличие от некоторых распиздяев, блядь, понимаешь ли? Мы с корешами собрались, как же мы можем? Великий праздник, блядь, Сюрин, блядь, это всенародный праздник, блядь. У нас вся крыша, блядь, чуть не съехала нахуй, крыша, блядь. Грибов насолили, блядь. Как мне тут товарищ один написал, говорит, полну бочку хуёв натолкали, блядь. Грибов этих, блядь, ты понимаешь, они как, ядрёные все, блядь. Икры накупили, сёка, всё намазали, бля, и тут является кореш этот. Узнал, откуда-то он меня, бля, кореш, бля. Ванька зовут, блядь. Я, говорит, спортсмен, говорит, у меня, говорит, там друзья в газетах, бля, в спортивных. Я говорю, мы тоже все спортсмены. Водку на стол, блядь. Все нахуй садись, блядь. Он говорит, я, говорит, из спортэкспресса, я, говорит, блядь. Ну да, еще, говорит, я еще самый главный способ экспрессии, блядь. Желаю с тобой познакомиться, горю желанием, бля. Вот так вот, сука, блядь, хочу поздравить тебя, принес, сука. Коробок, бля, еды наворотил, эпическая сила. Так мы ее еле-еле, так они съели, бля, такого всего, бля. Ну, сели, бля, мы, конечно, хорошо, под грибки пошла водочка, бля, все. Короче, он говорит, отвечаю за наколочку, зову к себе в кабак. То есть в ресторан, сука, зовет. Когда, говорит, тебе угодно, бля, вот столько, пожалуйста, бля, такой кабак, бля, Коля, я тебе задам, ты столько такого никогда не видал, блядь, одни сидим, как короли, блядь. Короли паркета, сука, все столы пустые, никого нахуй не пускать, блядь. Там Сюра сидит со своими корешами, блядь. С группой товарищей и с Ваней, блядь. Ёпты, говорит, Ваня, говорит, давай-подавай нахуй все, блядь. Говорит, комдан Рот, говорит, на ушко все подавать, блядь. И все, извольте, блядь, удочку, блядь, или, блядь, индейку, или, блядь, что-нибудь филе какое-нибудь, блядь. Говорит, ой, бля, как все поставлено, сука, заебали вопросами. Да несите что-нибудь, что не жалко, бля, нам ничего, говорит, нет, для тебя Сюра, не жалко, бля. И как понять? Несли, бля, все, сука, ста. Потом, говорит, тихо. И, а Ванька, он, бля, он такой, сука, он грамотный, бля, понимает. Говорит, замолкни все. Ся будут си в горшочке, блядь. И сями, как мы, бля, проложили, сука. Ой, только я, правда, бля, Коля, какой же я мудак, блядь. Иногда бываю, блядь, сам себе вот иногда, блядь. Думаю, ну, что ты, сука, виски пил, блядь? Ну, кто же под такую закусь виску пьет? Ёбаный ты, протон. Да еще содовой, блядь, разбавлял. Ну, такая мочевина, бля, получилась. А водочки надо было выпить. Ну, вот здоровье, блядь, сука, чувство не позволяет. Нажрались так, блядь. Что, сука, даже не продыхнуть, не пернуть просто, блядь, ну. За столом, конечно, мы же не у Пронкиных, ребят. За столом никто пердеть не собирался, бля. Но надо было до воли дойти, бля. До воли никак не доползем, нихуя, бля. Ты веришь, нет, бля. Ну и меня не берет, и их не берет. Они водяры, хуяк бутылку говорили, блядь. И все говорили, нихуя. Ни в одном глазу, вот самое обидное, блядь, что. Когда много ешь, блядь, уже хуёво пьёшь, блядь. Вот на голодный желудке как идёт, выпил стопочку, ещё раз, а хлебушком чуть-чуть, блядь, а хренком, блядь, и кусочек ежечёсочка съел, блядь. Оно и аппетит сразу же у нас пошла, блядь. А тут как нахуярили, щами покрыли, ещё чем-то покрыли, осетриной, блядь, парной, и хуй знает что, блядь. И то есть ни в одном глазу, Коля, веришь, нет, вот обида, блядь. Ну и что ты думаешь, блядь, чувак? Пришлось, бля, в другой кабак ехать, блядь, дожирать, блядь. Пока доехали, растряслись нахуй. А потом еще водяра хуя-хуя. Вот она тогда забрала. Да еще пивком проложили, лачком покрыли. И кореша мои драгоценные тогда уже остались довольны, блядь. И, конечно, утром встали, как всегда, довольны. Морды опухшие, голова болит, все трещит нахуй, блядь. Но зато довольны, потому что привычный синдром, блядь. А хмельный привычный синдром, а то хули, блядь, вот закуска навсегда градус крадет, блядь, вот тут вот, все в меру хорошо, блядь, вот так вот. Ну, Ванька дал нам, блядь, просраться с этим делом, бля, и кашне мне подарил на день рождения, кашне шелковое, блядь, от этого нахуй, какой-то итальянский распиздяй, блядь, делал нахуй, он, говорит, это...
Какой-то, блядь, гуччи-хуючи, бля. Ой, это круто, блядь. Ты знаешь, нет,

0: Так что вот мы с ним поговорили, с этим корешем, да. Вижу, чувак, бля, серьезный. Но очень мне хочется корешу ответить за его гостеприимство, бля. Так что вот так вот, друзья мои, ждите новых спортивных сообщений от Сюры.
1: А вот еще была история, сука, вот как она, сука, ну такая тоже, бля, ты знаешь, тронула, бля, за сердце, сука. Вот, блядь, тут, понимаешь, какая-то, бля, в этом есть такая вот наша русская тоска, бля. И вот какая-то вот доброта, бля, вот натуре просто, понимаешь? Ну, вроде история там, простая там, жил купец. Но он добротный был такой, зажиточный, ряха такая, бля, здоровая, как твоих, он три, бля. Борода до хуй до самого, такой, бля, следный русский купец. В натуре русский купец, рот мне всех пыль, бля. Пес такой, бля, махнорылый, бля, сука. При деньгах там все, кораблики снаряжал он туда-сюда, значит, какая-то сейчас, сейчас тут, бля, субтуры, бля, туда, повез, бля, оттуда привез, тут поменял, ну, купи, продай, хуё моё, ну, купец, ёпты. Ну, вроде бы, купец, ну, что надо ему, бля, он там, значит, меха туда везет, оттуда, значит, там всякие потроха, бля, ну, по-разному, там, камни какие драгоценные, там, туда везет, там, с Урала у нас там, наверное, хуяк-хуяк, самоцветы, бля, и, значит, туда, бля, а тут, значит, эти... всякую хуйню, котлеты, бля, всякую. Ну, знаешь, всегда к нам всякую хуйню подсунут, бля. Вот, мы туда, знаешь, меха, бля, золото, бля, нам всякую хуйню, бля, одноразовый презерватив, бля, гандоны, сука, всякую хуйню, понимаешь, бля. О, ну, ну, бля, торговал у нас народ тоже, бля, о, сука, бля, тоже надо, бля. А у него, значит, был три дочки. Дочки, две, ну, две такие, они так, бля, вроде как. Одинаковая такая. А третья, бля, Настенька. Настенька, вот это хорошая была девчоночка, бля. Дочь была самая любимая, младшая. Ну, она говорит, ну, что вам, бабы? Мол, привет. Ну, знаешь, что эти сейчас? Батя, давай там портки, бля, там всякую хуйню. Там, тряпки, шмяпки, бля, там косметику. А младшенька говорит, батя, она вообще такая была смышленая, бля. Ха, батя, урод без сих пыль. Говорит, привези, говорит, мне... цветочек аленький, бля, а, сука, помню, замочила, бля, говорит, цветочек, говорит, аленький, батя охуел, говорит, какой нахуй цветочек, дочь, бля, вон, тюльпанчик, бля, растет, аленький, бля. Не, говорит, есть такой аленький цветочек, где-то она слышит, кто-то ей там рассказывал, бля, аленький, говорит, ну, Настя, бля, ну, для тебя, любимый дочь, ну, все, что хочешь, бля, ну, все, что хочешь, ну, привезу цветочек аленький, хоть я все, говорит, продам нахер за цветочек, бля, ну, и поехал. Поехал он, сука, блядь, и все думал, где цветочек достать? Ну, там этим все уже купил, все эти товары продал, отправил там всю эту покупку, все эти котлеты, всю эту хуйню. Домой, значит, отправил. А сам, ну, не могу без цветочка. Как я Настеньке в глаза-то посмотрю? А Настенька, знаете, так у него мордочка такая нарисованная, такой нарисованный, такой, нарисованный, такой, глазки большие такие. Добрые, ласковые такие. Вот она такая вся ласковая. Как я в эти глазеньки-то посмотрю? В рот мечих пыль. И вот, значит, он говорит, поеду дальше, бля. И сел один кораблик. Взял, она, буря поднялась, бля. Тут такое началось, бля. Купец, блядь, и так, и сяк обосрался, бля. Раз, бля, сука. Вот все, и села, бля, тишина, бля. И лежит он, сука, как на острове какой-то, бля, каменья, бля, борода вся в клочья, на, все портки лопнули, все полоп, пиздюли, ёпты, где я? Молчание. Птички поют, бля, солнышко светит, бля, молчание.
2: Ау, говорит, бля, где я?
1: Молчание, тишина. В рот мячих пых, куда ж я, бля, попал-то, сука, далеко ли? Туда глядь, ёпты!
2: Дворец, ай, на осень дворец, бля, на царский дворец. Заходим, бля, скромно, бля, ну мы сейчас тут пизды дадут, бля, какие-то слуги выслушают, бля. Ну, оглядывайся все время, говорим, хуй, где, бля, может, какие негры живут, хуй, не знаю, бля, тоже выбуты все нахуй, бля, ну, знаешь, как, бля, на другом острове, ёпты. За жопу держится, бля, караулит все, бля, входит, ау, бля, тишина. Ау, люди, нихуя. Да ёпта мать, да что ж такое, бля, есть ли кто-нибудь в рот мячих пых или нет, бля, купешься, говорит, бля, в натуре, ёпта мать. Может, бля, контуженный, блядь, еще ударился, блядь, еблом об камень в какой-то, бля, контуженный, бля, полностью все, он говорит, да в рот мячих пых, садится за стол, портвейну как налил, как ебанул, бля, водярочкой покрыл, лочком покрыл, все, бля, какую-то рыбку сбурлял, бля, идет.
1: Нарядников. Люди, бля, нихуя, уже разошелся, бля, ему хорошо, бля, говорит, ну, сука, бля, ну попал, бля. Раз, бля, и вдруг такая, так, ну, как печечка такая, решеточка, оттуда, бля, какой-то свет, как пизданет, он говорит, что за хуйня? Бля, такой-то камин, что ли, сука? А тут как пизданет, он раз, еблом-то. Ёб твою, а там, значит, на палочке, блядь, стоит вот эта какая-то хуйня, сияет, он, и он так... Какую-то хуйню нажал, бля, там поднимается решетка, бля, поднимается решетка. Цветочек аленький, он догадался сразу, говорит, вот это он, бля. Это, сука, он, бля. Он на сего, а как взять-то, бля? Он только горячий, что ли, сука, бля. Хватит руками, блядь, хватит руками. А здоровый был, рожа, бля, здоровый, бля. Как хуяк с корнями его, как пизданет, и, блядь, тут голос, блядь, куда на? Стоять, бля. Он охуя, цветочек чуть не ёбнулся у него, блядь, из рук, блядь. Где, блядь? С неба, блядь. Вот. Блядь. Чё, сука, страшно, блядь? Купец обоссался, бля, он стоит, блядь, ёбаный. Кто хоть ты, скажи хоть ебло, блядь. Чё ты, блядь, на меня орёшь? Я всё сделал-то, бля, в натуре, бля. Я кричал, кто тут, бля, никто, болсят, сука, все, бля. Чё вам, блядь, в шлаке пробки, блядь, позабивали, блядь, ебло твоё, блядь. Надо сказать, мол, свой был, не ходи, бля, нельзя, бля. Я ж не жнял нихуя. Чё ты, говорит, ты мой цветочек спиздил? Я говорю, ну, мой смысл, человек, заебись ты в рот, бля. Купец, ну, знаешь, бля, его задело, бля, за живое, бля. Задело, бля. Говорю, ладно, нихуя, бля. Цветочек уже всё, пиздец, сорван, бля. Забирай цветочек, но за это ты мне, бля, сука, сделаешь одно дело. Вот так вот, бля, сука, вот я тебе колечко даю, бля. Еще бы сюда, блядь, твоя дочка, блядь, Настя явилась. Сука, откуда узнал, не знаю, блядь. Что, у меня дочка Настя есть? Хуй его не знает. Или купец сам там, блядь, пока бормотал, хули, говорит, да я для дочери, блядь, хую мою, там что-то мялся, сопли жевал, блядь, обосрался три раза, блядь. Ну, сука, да еще бы такой гол грянул, блядь, с молнией, блядь. Он как этот, знаешь, на кладбище нищий дричит, блядь. Как, говорит, ты смог в такую пору, блядь, а тут мертвец. Вот точно история такая, блядь. А я как представил, ебать, мои старые костыли, Настю, бля, в его объятия, как представил, ёпта, страшное дело, мужики, блядь, ну это страшное дело, блядь. Ты понимаешь, он же, блядь, это, ну я не знаю, у него там, наверное, бля, хуй знает что, блядь, это, блядь, что это такое, блядь. О, хотя бывает и наоборот, здоровое, а у самого нихуя, ну бывает, а может, столько тоже, знаешь, блядь. Ну, в общем, не в этом дело, блядь, Настя тут... Настю, бля, как представляю, дочечку, бля. А этот, сука, купец, ну, он сразу не понял, он сразу отбрехивался, мол, все, бля. Он говорит, вот тебе колечко, бля, колечко. Наденешь на палец, повернешь два раза, и все, бля. И сразу здесь окажешься, бля. Повернешь в другую сторону, будь дома, бля. Но ты мне, Настеньке, дай колечко, бля. И говорит, сука, чтобы она у меня была вот именно в это время, чтобы ни раньше, ни позже, в это время, значит, он будет готов, понимаешь, уже, бля, в это время, бля, в это ему, ни раньше, ни позже, говорит, бля, чтобы была и будет. Ну, купец, ну, хули делать, бля, купец и так, и сяк, очко, зим-зим, блядь, он и так, бля, ну, хули, говорит, сам явлюсь, хуй с ним, что будет, Настю, блядь, отмажу, бля, явлюсь, как, бля, руби голову, сука, ну, не пидор он какой-нибудь, блядь, не будь за меня, сука, бля, еба, ну, ёпте, ну, ладно, в конце концов, бля, умучить, сука, ну, за дочью, блядь, хоть заступлюсь, я дочью-то не отдам, ну, значит, повернул колечко, хуяк, и оказался он, значит, у себя дома. И себя понять нихуя не может, бля. И товары все там уже лежат, все по сундукам, по лавкам дочки бегают. Ой, папаня, ой, батяня, в рот мне чих-пых, да как хорошо. А купец думает, в рот мне, и, блядь, что делать-то, бля. У него груз, надо сказать, груз, бля, камень лежит тяжелый. Он говорит, эх, дочь, бля, давай, бля, водочки ебанем, ебан, водочки, сел, говорит. Он говорит, что делать, блядь, сам не подумал. И он зовет свою там, ну, кореш там какой-то у него там, это, и все ему рассказывает. И рассказывает ему, значит, эту историю, бля. А Настенька мимо, бля, значит, батиного кабинета шмырк, бля, ну, хотел там поссать, что-то такое послал, ну, хуй не знает. Короче, слабо, ну, девушка молодая, ну, что там. Раз, услышал, вот такая, говорит, хуйня, говорит, значит, товарищу, бля. Мол, чудище-то, бля, Настеньку-то, бля, хуйня, колечко-то, бля, оп. И батя знает, ну они еще по стакану ебанули, батя заснул, Настя говорит, и тут у ей мыслится, блядь, ты знаешь, она прям ее крупным планом показывает, она вот так вот, глазки такие, честно, честно говорит, вот ты какой, блядь, цветочек аленький, в рот мне чих
2: пых. И так на него на цветок смотрит, блядь, здесь, а у нее в горшочке там стоит, в горшочке поставила его. Смотрит на него, смотрит. Она полюбил цветочек-то, бля, говорит, а, сука, ты какой кровожадный, бля. В смысле, подтекст такой, понимаешь? Подтекст и мою кровушку пососал. Во, бля, все, за батю. И она начала смык-смык, батя, охуел, начал лететь, бля, похрапывает, бля. Она колечко пиздик и на пальчик. Не надевает, бля, но знаешь, что, бля, надо повернуть. Говорит, сестренки, ну давайте... Блядь, вот мне надо там, блядь, туда-сюда. Вот, мол, блядь, это вот. И она сразу, сначала не, она, я перепутал нихуя. Она сначала не задумывалась нихуя. Она сразу пизданула на палец, хуяк и исчезла, бля. Блядь, очнулась, ебать мои старые косили. Она на острове, бля. То, и как батя, точно, бля. А этот, сука, у нее прием одинаковый, бля. Никого нету, сука, столы на крыше, бля. Партичок там, все, закусь. Ну, Настя, она не очень это дело, бля. Ну, как бы так, села там, сачку какого-то попила, бля, туда-сюда. Ну, скучно, говорит, ну, кто есть тут кто-нибудь, бля? Есть тут кто-нибудь? Нихуя никого. Ну, ебать, ты точно, бля, скучно, бля. А этот, сука, значит, за кустом, блядь. А ебало показать боится, бля, ну, Настя, раз в обморок, пиздец. Ну, что он будет делать-то, бля? Настя ёбнет, ну и куда, блядь? Грабежника посылай, блядь, сука, туда, блядь, на родину, блядь. В Синком гробу отправить, блядь, Настю, ты понимаешь, блядь? В рот мясных пых. Тоже чудище, блядь, соображает, сука. Прячется, прячется. И так это, блядь, это он какими вот этими кустами шелестит, блядь. Ну, блядь, от сырака здорово. Вот какой, блядь, волосатый, сука. И вот он раз, раз, потом не выдержал, залюбовался. А Настенька, знаешь, она прям как, блядь, горненько, солнышко такое стоит, блядь, глазками хлоп-хлоп. Такая, так у нее тут всего так... Напряней, бля. И несмотря на то, что у нее этот вот, бля, ну это раньше начался этот сарафан, бля. Но видно, что там у нее все в порядке, бля. Дочка такая развитая, такая девчонка, бля. И она же, еще здесь тоже заметил, естественно. И он так охуел, из куста-то и выпал нахуй. Хуяк, бля, бля. Я один раз только показали, блядь, иначе все обоссались бы мы нахуй, тут просто все, блядь. Сука, страшный черт, блядь, волосатый, блядь, какой, блядь, морда, блядь, бесформенная, блядь. Какой Квазимодо в пизду, да вот нас и нарисовали, так нарисовали, блядь, какой там нахуй. Это, блядь, все, блядь. Вот один раз показали только, под конец, блядь, чтобы совсем не ёбнуться, блядь, чтобы детишки не охуели, мы тоже все, блядь. О, блядь. Настя, ёбти! Думал, медведь, блядь, а остров... Стой, стой, бля, не боись! Отверни глаза, бля, это я! Кто я, ёптать, головка отходит! Куда ты нахуй выпал, бля? Ну, ёбаный ты рот, бля! Настя, конечно, говорит, ну, Настя деликатная девушка, говорит, я, говорит, конечно, могла охуеть, но я не охуею, потому что я человек внимательный, бля. И она к нему так сказала, что с вами, товарищ? А он говорит, блядь, заколдовали, бля, хуё моё, блядь, и вроде как, она говорит, пиздец, бля, заколдовали. О, бля, это у нас такой ход, бля. Не, ну... Ты, говорит, Настя, конечно, бля, я для тебя такой бло, бля, и прочее, и прочее, но ты, конечно, езжай домой, бля. Езжай домой, нахуй, мне что-то нужно, такое благородное, бля, сука. Я тебя отпущу, там, батя там страдает, бля, сестры твои. Ну ты явись, бля, ну на часочек ко мне, вот, просто вот, ну, раз в недельку, понимаешь? Он ей все, сука, предлагает, бля. Ну, раз в недельку, появись, бля. А потом как привыкнешь, знаешь, там, а захочешь, оставайся, а не захочешь, не оставайся, бля. И Настя говорит, о, бля, благородный, купил, а баба любит, знаешь, вот я, сука, помню, я дела. Баба любит, когда говорит, там, Синка, бля, как хочешь, сука, поступай, в рот меня всех пых, я и сказал, вот, бля, тут, сука, все, бля, тут около меня все сидела, бля. Главное, не держать, блядь, за горло не бери, бля, баб. Она, сука, поймет, благородная, сука, если вор в законе, в зоне, бля, все, бля, сделай все это, бля. В общем, бля. Настя говорит, ну хули, бля, надо бате хоть сказать, я же не предупредил, что я хуяк исчезла, бля. Ничего не сказала, бля, пойду, попрощаюсь и приду. То, говорит, в определенный час опять, вот сюктор, в определенный час явись. Явись, не запылись, бля, значит, явлюсь, в рот мяч всех пых, клянусь, клянусь, бля, вот сука. Ну, Настя, честная баба, она, конечно, ну, хули, бля. А, хотя не понимает, а хуй ему от ней надо-то, бля, ну, сука, ну, невозможно половую жизнь вести так вот, и все, бля. С этим человеком, бля, в рот, он же не человек. Может, там квадратный трехслен, бля. Ну, там не поймешь нихуй. О, а батя как раз тоже, когда дочки там, бля, дуют. Батя все видел, рассказал. Говорит, бля, такой вид мужика с тремя хуями. Говорит, видел. Говорит, ёпта, дочки так заделись, бля. А батя, мы с одним-то, говорит, не видали. А ты, сука, такой рассказываешь. Ну, вообще там умора, бля. Умора, бля. О, значит, она раз колечко и опять туда домой. Сестры, Настя, где ты была, что видишь? Куда ты делась-то? В рот мяч их пых, мы тут всех подняли на ноги, милицию, хуё мою. А говорит, не, я, говорит,
1: Там, говорит, слетал, и батя все рассказал, а батя, я слышала, ну зачем тебе, батя, такой геморрой? В рот меня чих-пых, я сама за тебя. Я просила цветочек, я отвечу за наколочку, я отвечу. За наколочку, батя, отвечу по полной программе, сука. Понял? Понял, как Колька тогда, блядь, отвечу за наколку, блядь, не ответил, сука, был похоронен, сука. Пахнет, гроб сидел, дохлый, закопали, да, везде. А Настя, бля, в законе в зоне, говорит, говорит, за наколочку отвечу, за цветочек, все, чих-пых. Он, бля, раз, говорит, ну, Настя, он, говорит, срок мне дал, говорит, появлюсь через такое-то время. Появляюсь, Настя, ну, говорит, давай отобедаем, сядем, хоть пообщаемся, может, не увидимся скоро. Говорит, не, я буду, говорит, назад, ну, в общем, буду приходить туда-сюда. Ну, они чуют подвох. Чуют подвох, говорит, сели, значит, это, выпивают, значит, все дела. Выпивают. Ну, значит, только Настя тут ёрзит, что-то не так, блядь, что-то её вот гнетёт, блядь. А сёстры-то, блядь, они говорят, бля, ну нихуя Настя, бля, в рот ей чих-пых, всё ей везёт ей, бля. Эй, чудо с тремя хуями теперь её там будет, бля. Нам хоть бы хоть по чутку, бля, на полсисечки, бля. Ну нихуя, в рот меня чих-пых, всё Настя, бля. Давай, говорит, часы на зимнее время, бля, хуяк перевели, бля, на час. На зимнее время, хуяк, бля. Они, значит, сидят, бля. Настя, в рот мне, что такое, говорит, а ставеньки-то закрыли у себя, в рот мне. Она раз, батя, а чего ставеньки-то закрыли? Он говорит, доча, бля, от батя у себя, она раз, нахуй, блядь, тяжело, сердце болит, блядь. Доча, ёпта, нихуя не знаю, не понимаю, нихуя, говорит, хуяк на стол упал, блядь. Раз, а время-то уже, бля, и прошло. Она, ой, блядь, стакан, хуяк, блядь, не колечко повернула, блядь, раз на острове. Раз, блядь, тишина. Где чудище, где ты, в рот, блядь, я тут, я опоздал, говорит, пизду, опоздал, все, блядь, смотри, лежит, блядь, горочкой такой, блядь, хуяк, холмик, блядь, волосатый такой, блядь, еще я так показываю, знаете, холмик, ну, еблань, показывай, уже страшный, сука, так, мех какой-то, блядь, навален, сука, лежит, мех, она говорит, чудище, блядь, и бросается, я прям, бля, у меня, сука, там мурашки, бля, вот я бы не прикоснулся бы никогда, бля, она прям, хуяк его, бля, и давай его, бля, прям, тут не целую, бля, плачет, бля, проси чуть. Во, бля, какая честная девушка, бля, была, а? Честный, плачет, прям над ним, бля. Она, чудище, бля. И бля, и как запел, она думала, ну, помер, говорит, бля, все. Помер, говорит, и она, а си, говорит, блядь, ей так обидно, и она говорит, ёпты, как запоет песню-то, бля. В это время вы родимой сторон. Я вот запомнил, сука, ты, блядь, мелодию все запомнил, блядь, сука. Солнце красное ран. Мы в камере тогда ее все учили, блядь. Это в родимой сторонушке на свободе. Солнце красное рано встает. Даже малая пташка, соловушка, Колян. Веселее и краше поет, в рот мне чих-пых. Вот так, как спела, блядь, ты веришь мне? Я прям вот как сидел, пиздец. Вот эти, блядь, как воздействие искусство, это моя культура, блядь. Искусство, магия культуры, блядь. Она, блядь, я просто, аху, ебло раскрыл, блядь, под весь забыл пить, блядь, все, вот так сидим, блядь. Ой, и плачет она, а слезки кап-кап, и на эту, на мех, на эту хуяк. А он, оказывается, заколдованный, блядь, действительно был, бля. А кто, говорит, и мне, хуя, раз, бля, а там тучи, блядь, гроза, буря, блядь, дождь хуячит, блядь. Я раз, и сразу, бля, раз, солнышко, бля, раз, тишина, птицы пели. И добрый молодец, в рот мя чих-пых, такой, бля, в законе чувак, бля, все. Такой, бля, стоит, говорит, Настя, бля. Ну так все нормально, говорит, Настя, бля, все. Я, говорит, твой навеки, в рот мне чих-пых. А Настя-то вообще не ожидал такого поворота. Она говорит, ёпте, это что, так ты кто, бля? Говорю, кто-кто, ёпте, дед-пых-то, ёпте. Я, говорит, бля, добрый мол, все, охуела, сослепла, что ли, в пизду. Не вещь нихуя, ну от радости, бля, она. Я, бля, думаю, вот, сука, везет, бля, думаю, людям, бля. Я говорю, ну все, говорит, давай, говорит, бля, значит, о. И она надует еще раз целует, бля, все. Ну тут уже счастье, бля, тут, говорит, здесь все это, блядь, кончается, бля. И они говорят, ну все, давай, мол, колечко поберем к папе, говорит, и к папе. И тут такое началось, ёп твою. Тут не в сказке, как не пером описать, блядь. Все обрадовались, блядь. Все. И он говорит, я дворец строю, все туда переезжаем к тебе, мир. Все, блядь, у них свой остров, блядь, дача, все. О, блядь, в рот меня чихпы. Что ж, чувиха, блядь, она сердцем, блядь, за все. Она, блядь, за свое сердце, блядь, вот понимаешь ты. Вроде пострадала сначала, а потом получила, бля, по своей заслуге, бля. По своим делам получила чувиха. Вот так, бля, Коля, ебаный рот, бля.
0: Мать моей старой костыли, ты пойми одну штуку, бля. Эти все комплексы, блядь, откуда они? Все надумано, бля. Все из Америки, блядь. Все нахуй из Америки, блядь. Вот, блядь, кино у них, блядь. Кино начинается, блядь. Маленький бальщик, блядь. Раз, блядь, пизданулся обо что-то, блядь, или там что-нибудь, блядь, получилось, блядь, и у него запало, блядь. И он вырастает, и начинает хуячить, а потом вы все его хватают, он уже всех там помочил, блядь. Вы все, у него комплексы, блядь, взыграли. Оказывается, его в детстве, блядь, там петушок в жопу клюнул, блядь. Блю, на сих пор. Ну кто это знал, блядь, что у петушок, все покрутил, теперь, блядь, всех петушков, блядь, перевешал, передавил. И курять он не ест нихуя. У него комплексы, блядь. Кроме сих пыль, блядь. Эти, блядь, американцы, они, сука, блядь, по этому поводу. Ой, блядь, у них делать нехуя, блядь. Деньги до хуя, блядь. Все, жратва, все пизде. Сидит на помойке негр, блядь, сракой туда уткнулся, блядь. Одеял накрылся, блядь. Одеял-то ему все дали, блядь, прохожие, мимо, блядь. Из армии спасения негров, блядь, нахуй. Ну хуй сидишь, блядь, сидишь, угры, ворот от всех пыль. Иди нахуй, говорит, блядь. Они так негры сгорели, там, в Америке, блядь. Я, говорит, нахуй, конечно, пойду, но тебе одеялки, пожалуйста, блядь. Во какой народ, блядь. Социализм, ебаный народ, блядь. Вот социализм, какой мечтали-то, блядь, большевики, блядь. Во одеялку, блядь, и здесь только не обосрись, блядь. Лежи и не описи одеялку, блядь. Пускай тебе надолго хватит, блядь. Он говорит, ну иди нахуй, все равно негр, блядь, ему. О, блядь, если спасибо, блядь, батюшка. У них нихуя. У них гордость, блядь, все время говорит. Иди нахуй, я хочу в помойке сижу, блядь. Вот он сидит в помойке, сука. Оберлялся, обосрался, блядь. Подходит, блядь, хуй какой-то, блядь. Исследователь, блядь. Ну-ка, сука, что здесь нарисовано, блядь, на картинке, блядь. Он говорит, ебутся, блядь. О, точно, блядь. Посмотрел, а там действительно ебутся, блядь. А что там может сказать, блядь? А там, значит, ну, значит, линия, блядь, типа, а складывайся вроде как. Они хотят узнать, о чем, мол, негр думает. Ну, о чем может думать негр, блядь? О баскетбольном мяче, ебли, блядь, больше не о чем, где хуя, блядь. Ну, и все у них, вот, блядь, в Америке все. Все надумано, Колян, бля. У тебя есть комплексы, блядь? Какие у тебя комплексы, блядь? Где занять четвертак, блядь, да? Вот и все, все наши комплексы, блядь, совет. Так все в Америке, блядь, там все они придумают вот в эту сторону, блядь. Хуй знает что, блядь. Все по-простому. Я считаю так. Водочки выпил, блядь. Никаких комплексов, нихуя. Но в меру. Посел, бля, вышел на улочку, бля. Проулочек, блядь. Там собачка сидит, там, блядь, цветочек растет. Тут скверик, блядь. Поливалочка проехала, тебя бы сорала, блядь, нахуй. А ты радуй, блядь. Вот, блядь, слава богу, поебалу не дали, блядь. А тут ей поебалу дадут. А ты сейчас его сегодня убили, нихуя, блядь. Какие комплексы в пизду? Так ебать свои старые костыли, блядь. Ты понимаешь, сколько из комплекса всего складывается, блядь. Вот он, сука, блядь. Вот эти вот, сука. Вот они себя называются, блядь, эти трансвеститы, блядь. Это же пиздец, блядь. Какие деньги. Ну, хочу, сука, быть бабой, блядь. Пусть... Елда, блядь, до колена, кроме всех пых, блядь. Я порубил, как? Он говорит, блядь, вот это вот, сука, вот это вот, ты видишь, блядь, это переделанное, блядь.
2: Ой, блядь.
0: Я посмотрел, ну я бы впердолил, блядь. Только не знаю, куда, блядь, кроме всех пых. А у него елдомит это. Ёпта, блядь, они что делают? Они хотят и рыбку съесть, и нахуй рыбку съесть. То есть рыбку съесть, у елдомит это остается, блядь, и делают все эти операции, бля, сиськи все вытягивают, бля, все колют и всякой хуйни, да, блядь. Ну, все вы взяли это вот, блядь, больше сиськи росли, волосы не росли. И все это, блядь, называется процессом опизденения. Грубо говоря. То есть у них, блядь, все вырождается, и там получается, как они вроде как бабы, блядь. Причем вот такой процесс опизденения они проходят, блядь. Всю свою вот эту вот жизнь, сколько им дано, блядь. Вот кто чего убирает? Кто, блядь, молотом по наковальне хуящий? Кто хуем по этому, блядь, по столу, блядь, бьет? А кто нахуй вот опизденевает, блядь? Вот такая жизнь, бля.
2: Очень сносная, Коля, очень, бля, тебе говорю, бля.
1: И вся эта вот хуйня, блядь, это Фрейд вот все говорит.
2: Вот, блядь, мол, сука, все, блядь, мы все в комплексах. Все у нас какие-то, блядь, таинства, блядь, сны. Он говорит, если тебе снится шляпа дыркой вверх, это значит к пизде. Вроде как-то хочешь, бля. Я говорю, так, ну если мне снится пизда, значит, мне шляпа, что ли, нужна, бля? Все, шляпу, что ли, искать, все время ходить, блядь, сука. Я говорю, если ты проходишь с подарками, блядь. Не подарками, пизда. Не магазин подарки, блядь. Под арками, я имею в виду. Арки, знаешь, это, блядь, тут колоннады, блядь. Вот как показывают Санта-Барбару в «Рубе всех пых». Па-па-па-па. Там типа, кто тут насрал, блядь. И это музыка, блядь. И арки, блядь, такие. Вот эту хуйню показывают. Такие окошки, блядь, кругленькие, блядь. Значит, если подарками, это вроде как у тебя, блядь. Колян, ты не поверишь, а? Все, у тебя просыпается сексуальная энергия, блядь. То есть ты норовишь впердолить. Ты время спишь, бля, мертвым сном. Нихуя никого ты не хочешь, блядь. Фред. Нет, блядь, встань, сука, и выеби кого-нибудь, блядь. Даже если никого рядом не будет. Ну как быть-то, блядь? Ну как выбыть, блядь? Ну шляпу бери, натягивай нахуй, блядь, куру на сих пых. Вот это был такой, блядь, великий, сука, философ. Он, сука, там, блядь, так замесил. У него... Я, блядь, одну книгу взял, блядь, его. Но я, сука, не понял, нихуя тебе скажу, Колян, блядь. Больно круто замешано, блядь. У него такая книга есть, блядь, так говорил Заратустра, блядь. Я этого Заратустру, блядь, хоть люстра, блядь, хуй его не знать, блядь. Куда-то идет, блядь, и всем вот эту хуйню всякую. Да знаю, все наоборот, блядь. Ну все наоборот, блядь. Я охуел, блядь, считаю, блядь. Ну я-то рос, блядь, как, сука, блядь, там... Лев Толстой, блядь, там, говорит, блядь, тебе по еблу дали, блядь, подставь другое ебло, блядь. То есть не свое, а другого возьми, блядь, и подставь нахуй, блядь. То есть, чтоб ему по еблу тоже дали, блядь. Тебе так рост, блядь. А там Ницше, блядь. Тебе, говорит, по еблу дали, а рука ему пиздани нахуй, блядь. То есть, он не догмат, блядь. Вот я слово сказал. Знаешь, куда догмат, блядь? Догматизм – это, блядь, самое тяжелое, что есть на свете, блядь. То есть, вот тебе сказали, сри, блядь, и ты срёшь. Сушишь, блядь. А если ты не догмат, то ты еще и пишешь, блядь. Понимаешь? Объяснил тебе? О, вот подожди, блядь. Перестанем пить, блядь. Займемся философией, сука. У меня 4 тома мне тут кореш принес, блядь. Говорит, на помойке нашел, блядь. 4 тома. История русской философии. Там такие вещи, блядь. Ну я тебе даже пересказать не могу. Это, блядь, это не вскачать, не пером не описать. Это очень сложный процесс, блядь. Русская фила, это пизде, а Розанов, бля. Да, бля, роль. Вася, бля. Вася, это пизде. Это такой музей. Я посчитал, я столько как. Я, бля, я его завозил, во-первых, бля. Вот, бля, тоже помешан был, блядь. Да, это, блядь, сука. Ну, национальные вопросы, типа, вот это, блядь. Типа такой, макашевская темка, блядь, я его тронула, блядь. Говорит, а как там, жиды, блядь, там, Россию продали, блядь. Сегодня, блядь. А в конце, чуть хотел, блядь, не это, в их веру перейти, блядь. Вот и что, дошел, блядь. Это значит, блядь, что это значит, Коля? Это значит, что мысль его жива и вертится, блядь. Ну, свободно, это мир, свободно, блядь. А империи, блядь. Ты знаешь, что такое, блядь? Нихуя, блядь, не осознаешься, нихуя, блядь. Ты мой портвейн тут дуй сидишь, блядь, в Рубе всех пых. Ну, вот твое бытие, блядь. Бытие твое, блядь, в Рубе всех пых. Пошел, поссал, опять сел, портвейн будет, блядь. Ты мне это налей, нахуя. Ну, хуя тебе, блядь, не наливайся, нихуя. Я заговорился, блядь, предположим, блядь. Рассказываю, блядь, ты... Вот нахуя себе, блядь. Вот бытие твое, сознание-то определяет, блядь, твое сознание мутное, блядь. Вот ты, сука, у Сюры, блядь, последний портвейн отнять, блядь, нахуй. Кстати, о портвейне, блядь. Ты уснул, что ли, ёпты? Слушай меня, пизда! Стоит индус, блядь, с хуем, блядь. Прям показывают, я хуел по первой программе, блядь.
1: Видали, товарищи, вы извините, что вы показываете голый хуй?
2: Иначе невозможно показать, что он действительно камень держит, блядь. Камень, блядь, ну я тебе скажу, килограммов, блядь, 5-6, сука. А то и больше.
1: От комплексов, нахуй! Ну, комплекс один, что у него хуй должен стоять. Стоять, блядь, он, как именем революции, блядь, хуёк, он, блядь, встаёт, всё, пиздец. Ты его лучше, блядь, употреби в дело, ты, ёпты, блядь, с таким стоянием, другой сейчас, блядь, какой-нибудь импотент, сука, у него волосы на голове загорятся, нахуй, от, блядь, того, что, блядь, происходит, блядь. А этот стоит, сука, и камень держит, и долго, главное, причём,
2: как он его поднял, сука, без бабы,
0: Я понимаю, поставили бы раком перед тобой кого-нибудь хотя бы. Хоть бы ты возбудился от вида, блядь. Нихуя. Стоит трава кругом, камни, блядь. Стоит, хуй стоит, блядь, и камень висит. А сам уже седой, блядь. Ну, не сказать, что, блядь, ну, они там все охуевшие, блядь, там, не поймешь, нихуя у них там, блядь, уже возраст нет, блядь. Дети природы, блядь. Их называют дети природы, блядь. Стоит, хуй стоит, блядь, камень висит. Вот, блядь, ты понимаешь, Колян, какая история, блядь. И все это... Комплексы, они, сука, все завязано, завязано, блядь. У каждого человека. Вот ты сейчас, вот, блядь, сидишь, да? Ты на место смотришь, блядь, а у тебя, сука, явно комплексы какие-то, блядь, а? Колян, ты смотри, блядь, ты смотри мне, блядь, ножик положи в сорочку, блядь. Ну, я нахуй, блядь, своими комплексами, блядь. Я тебе, ты мне, сука, все сны будешь рассказывать, блядь, я на контроль ставлю, блядь. Что ты снялась, крейсер «Аврора» сегодня, блядь? Сейчас, когда, блядь, это вот встает над рекой, нахуй. И нихуя тут смотреть на меня, блядь, такими глазами, блядь, как будто я портвейн, блядь. Что ты на меня смотришь, блядь? И ты еще насчет меня, Колян, иллюзий не строй, блядь. Я, сука, простой, блядь. Все, иллюзии не знаю, что такое, блядь. Иллюзия, блядь, я объясню, сука. Вот ты лежишь на бабе и думаешь, что ты в раю, блядь. А на самом деле ты в 2 сантиметрах от сраки, блядь. Понял? Вот это иллюзия есть, блядь. Ножик убери нахуй, блядь. Со стола, блядь, пизду. Так комплекс из себя полезут, блядь, сука, всю свою ленту, лерту, блядь. У тебя один комплекс, сука, вылезет, блядь, солитер нахуй, блядь. У тебя живет давно он, сука, он худой, как собака, блядь. Вот смотри, вот солитер, у тебя один комплекс и вылетит, блядь. Вот все эти комплексы, вот как я тебе скажу, вот на мой взгляд, от того, что делать нехуя. А когда собаке делать-то нехуя, она яйца лезет, бля, в рот не от всех пых. Вот у нас сейчас началось, блядь. А когда мы жили при советской власти, блядь, что, у нас были комплексы? Да ты что, блядь, пока в очереди стоишь, блядь, за бутылкой, ты тебя все ебало намнут, блядь, поебалуйся, получишь, сам оттолкнешься нахуй, блядь. Да у тебя, бля, времени не было комплексовать-то по этому поводу, блядь. Вот так вот, от свободы времени, бля, все комплексы разные, когда делать нехуя. Лежит на диване, блядь, как царь Гондор, блядь. Вот у него все комплексы. А чего-то у меня, блядь, вроде как залупа стала худее, блядь. Вроде у меня яйца свисли до паркета, блядь. Это добрая примета, кстати, блядь. Это значит, что-то случается, блядь, понимаешь? Да бегай побольше, блядь, по магазину. Скачи, как лось, блядь, астраханский, блядь, по лесам. Нихуя никаких комплексов не будет у тебя. Нихуя, блядь, кроме всех пыль, блядь. Наливай, нахуй.
3: Ну, чисто клёвая песня.
4: Да, чисто клёвая.
3: Муксы, а ты помнишь, как они прыгали?
4: А кто?
3: Твои яйца на сковородке.

ловушка, а может быть, друзьям подружка, может, Гена с Чебурашкой, а может быть, горшок с какашкой, может быть, бамбука-бяка, может, сука-забияка.

0: Слышь, Мокси, ну мы типа все?
1: Да, клёво посидели.
0: Ну ты типа скажи теперь дяде пока.
1: Пока, дядя. Даже если ты тетя.

Ну, Коля, Коля, мы драгоценные, конечно, много несправедливости творится еще в жизни. Что и говорить. Несмотря на то, что мы идем твердой поступью к светлому будущему, как всегда. Теперь уже российскому, капиталистическому будущему. Но, тем не менее, я тебе скажу. Ты знаешь, кто-то где-нибудь отыщет теплый уголок, в котором тебе и хорошо, и портвейну хорошего тебе нальют опять такие три семерочки ростовского разлива. Только ты расслабишься, только ты пар почувствуешь в какой-нибудь баньке, где-нибудь в городе Брянске у корешей драгоценных. Да не у братвы, Коля, корешем драгоценных. У корешей, у спортсменов, например. Как-то у Витюшки Гончарова я сидел. Как хорошо сидел, а? Ёпты, тут узнаю. Уволен, блядь, местным товарищем. Ну, думаю, почему, за что? Оговор. Явный оговор. Зависть, Коля, зависть беспросветная. Только кому-нибудь хорошо, да еще в теплом месте, я имею в виду бань. Да еще с портвейным ростовским хорошим. Так, пожалуйста, навет. Но навет, конечно, кто-то не верит. А кто-то и верит. И ведь есть такие, тоже ты понимаешь, местные крепкие ребята, олигархи, типа какого-нибудь там, ну, не хочу вещи называть своими именами, какого-нибудь странным таким еще именем, какой-нибудь Афин Паладьевич. Понимаешь? А ведь взял и убрал кое-что драгоценного. Силовым методом, между прочим. Такое вот силовое министерство. Ну, не знаю, хорошо ли это поступил Афин Паладич в этом смысле. Я не знаю. Но кореша моего драгоценного мне очень жалко. Очень жалко. Как он там был на месте, Витя Гончаров, кореш. Причем с таким опытом и партийным стажем в партийной работе и в банном тоже. Вот чего не понимаю я. Ну, зачем же мы отказываемся от хороших старых кадров? А где мы возьмем новые-то хорошие? Они, конечно, растут, но очень медленно, кореш-то мне драгоценный. Как крокодил. Которые летают, но очень низко, Колян. Налей мне хорошего портвейну. Я хочу выпить за здоровье Витюшки Гончарова, чтобы он не горевал. А справедливость, Витя, все равно восторжествует, я в это твердо верю. Выпьем, Коля, и пошлем привет нашему другу в Брянск. Мы еще приедем, мы еще увидим небо в алмазах.

искали они там какого-то слона, блядь, а слон уже давно отвалил, нахуй. А в его машине сидят еще какие-то братки, блядь, один страшнее другого. Ебалы такие, блядь. Ну, я по сравнению с ними просто Пушкин. Или, как сказать, Аполлон Бельведеров, сука, в полном ходу, блядь. Ну, короче, говорит, а он, говорит, уже твой слон отъебался, блядь, всем должен тут нахуй. Съебывайте, ребята, в пизду. Короче, какую-то квартирку сняли, блядь. Он свою Насте звонит. А там периодически телефончик такой, звук идет. Как машину показывают. Я говорю, вроде телефон звонит, блядь. Ну, потом выясняется, что он и звонил. Это Настя ему звонила по мобильнику-то, сука. А он в это время был далеко, не слышал нихуя. В доме или где-нибудь. А этот телефончик под торпедочку подвалился, блядь. А он ей звонить поэтому, нахуй, какую-то девушку попросил, бля. Ну, там, нашел телефонный автомат, там, почту, блядь, в каком-то этом городке ебучем, бля. Говорит, Настя, а, говорит, уехала нахуй. Ну, она собиралась отвалить, видать, за кордон куда-то, блядь, с ним вместе новую жизнь начать, блядь. А не получилось, блядь, все из-за братвы, блядь, вот так вот, Коля. Ой, кореш-то мой драгоценный, тяжка судьба, блядь, тяжка судьба, бля, русского рэкетира, блядь. Еще молодого, блядь, да еще на окраине, бля, брошенного, побитого, бля, покоченного, сука. Но тут ребята не дремали, говорят, слушай, ёпта, блядь, ну этот наебался, а мы-то что же, у нас тоже хуя есть, пойдем девочек снимем, блядь, тёлочек, блядь. Вот какие тёлочки были. Одна лишь там напилась и говорит, а у меня вот магазин, говорит, мы компьютерами торгуем, и я говорю, ой, бля, у нас денег дохуя. Вот это ночью там передают они, днем там, короче, у нас накапливаются бабки, там мы сдаем, там, говорит, до хера. Говорит, пойдем возьмем бабки, ёптень. А чего вот они сидят? Вот на это время такие мысли и приходят, блядь, в голову-то, блядь, как кого-нибудь ёбнут. Читали бы хоть газеты, блядь. Чё-нибудь эдакое, бля. Хуй-то. И этот, говорит, ни в какую, Котя, говорит, блядь, у меня Настя, сука, уехала, внутри какие-то переживания у него происходят, этот там Димон лежит, блядь, и всё, раны поправляет. Говорит, вы меня тоже возьмите, я же не виноват. А у них периодически, за чего же все началось, блядь, сука? Ну кто виноват здесь, блядь? Ты тоже пидор, зачем ты стрелял, блядь? А выяснилось-то что? Он-то положил в этой, блядь, оказывается, это был опер, блядь, которого ввинтили в эту группировку, чтобы ее раскрыть, блядь, преступную, понимаешь? На Лексусе которой, которых они перестреляли-то всех, блядь, всю братву-то эту. И оперы этого грохнули, их разыскивать, там уже пиздец, на них уже висит все, блядь. То есть делать уже просто нехуя, только топиться, блядь. Вот из одного, блядь, этого бумера... И этого мудака, блядь, который у них там, сука, подрезал эту, блядь, Лексус этот, все и началось из-за залупы, я бы сказал, Коля. Не лезь в залупу никогда. Это я тебе точно скажу, бля, кореш мой драгоценный. И будешь ты жив-здоров и весел по возможности и по погоде. И по портвейну. Пизданем чуть-чуть. Так. И продолжим.

что, Коля, кореш ты мой бесценный. Все молчишь, сидишь, бля, молчишь, бля, сука, бля. Ну молчи, молчи. Ты у меня, знаешь что? Великий немой, блядь. Раньше Ленин говорил, блядь. Немое кино было, говорит. Это, говорит, великий немой. Говорит, это важнейшее для нас искусство, блядь. Кино имеется в виду, а не немой, пизда. Ну ты тоже немой, блядь, у меня. У нас еще один был, блядь, в застойные годы. Живее всех живых, бля, был у нас, бля, Леонид Ильич, сука. А ты у меня немее всех немых, блядь. Так будешь сидеть, молчать, блядь. Уже Новый год на носу, блядь. Итоги надо подводить. Пизда, наливай. Чем мы пьем сегодня? Вертолет. О, блядь, он легкий, блядь. Легкий. Самолет, вертолет пошел, блядь. Смотри, не взъерепенься, блядь, то взлетишь нахуй, блядь. Спокойно потребляй. Так, пичуть, блядь. Лучше, конечно, взять чуть-чуть так. Водочки хорошие, да, Колян? Я тебе так рекомендую. Взять лучше водочки, блядь. Ну, это, конечно, Зинка накупила, блядь, полный холодильник наставила, блядь. Ты что, Коля, ёпта, мобильник что ли завел? Пизда. Выключи нахуй, блядь. Я тебе что, в театре, блядь, объявлять? Мадам и месье, бля, просьба выключить мобильные телефоны и пейджеры, блядь. Я как-то по пейджеру дам, блядь. Пришел ко мне на кухню с мобильником, блядь, завел, ёб твою мать. Оставил бы дома, блядь, хоть никак. Спишь с ним, наверное, блядь, под подушку кладешь, блядь. Кто тебе там звонит-то, блядь? Кто тебе, ну, должен звонить-то, нахуй? Я если только тебе позвоню, так ты мне телефон не дал, нихуя, блядь. Спрятал и сиди, довольный, блядь. Выключи нахуй. Все, блядь. Ну, на все я остановился, бля. Берешь водочки, сука, бля, лучше, хороший, бля. Вот что, спирт был люкс. Люкс, берешь люкс, блядь, значит, наливаешь, блядь, себе, ну. Ну ты-то, ты всегда переливаешь, блядь, сука. Ты слушай меня, бля, смотри. Ты берешь, бля, наливаешь, бля, грамм, ну, сука, в стакан. Такой хороший только стакан, не граненый, блядь, чтоб душа радовалась, чтоб такой гладкостенный, знаешь, в Икее продать такие здоровые, блядь, рубля по три, блядь, сука. Правда, бьются нахуй, я купил тут как, ёбнулся, бля, вдрызг, сука, бля. Ну, ты спокойно, не надо бить, блядь. Берешь в него и на дон наливаешь на донышки, блядь, так хорошо, чтобы было грамм 50. И туда, значит, вот этого уже тонику, бля, ну какого, бля, лучше? Лучше битер-лимончику, сука, он мягчит, блядь. Мягчит и забирает хорошо, аккуратно, блядь. И очень укрепляет ягодицы вся эта смесь, понимаешь, Коля, блядь? Ну, это Зинка купил вертолету тут, блядь, тут, конечно, блядь, химии до хуя, ну так, мягко берет, блядь, чтобы не сразу упасть. Тоже, заметь, блядь, 8,9, блядь, вишня, ананас, блядь, ананас разгружает, блядь, тебя. Ну, в общем, все понятно, блядь. Короче, блядь, Коля, хули мы сидим с тобой, блядь, пиздим. Итоги все равно надо подводить, блядь, Новый год на носу, блядь, год прошел, никуда не денешься, блядь. Отдай, не греши, блядь, и все, что было в этом году, блядь, прошло. Но тенденции, блядь, и прогнозы, блядь, какие-то в голове накопились, блядь. Все было в этом году хорошего, блядь. Ты знаешь, блядь, то ли с возрастом, Коля, то ли, блядь, со временем стал я замечать, что нихуя хорошего, блядь, в жизни не происходит, блядь. Дети растут, бля, почти выросли, любовь кончилась вся в пизду, понимаешь, блядь? Бытовуха, блядь! Вот ты ко мне приходишь, сука, каждый день почти, блядь, тоже меня заебал маленько, бля, хоть раз в неделю бы ходил, блядь. Ну, извини, это я так пошутил, пизда. Я всегда рад тебя видеть, бля, хуй делать ты еще, ёпта моя. Вот ты никуда не хочешь, ты только с кухней своей на кухню мою, блядь. А я, сука, в метро езжу, блядь. Иногда, блядь, сука, на машине рассекаю, бля, иногда. По трезвой лавочке, конечно, бля. Тенденция к пересягиванию появилась, блядь, заметил я в метро, блядь. Раз стою, блядь, выходить, сука, смотрю, под ногами какие-то змеи, блядь. Думаю, ёб твою мать. Вот они, мутанты, до метра добрались, блядь. А это мода такая, Коля, тенденции у баб, блядь, носки ботинок стали по полметра нахуй, блядь. Ёб твою мать. Я стою, смотрю, ой, блядь, как не наступить. И так, блядь, уже раз наступил, блядь. Ну потом думаю, сука, пардон, пардон, извините, как джентльмен, блядь, говорю, успел на выходе сказать, я говорю, ну, конечно, он плоский стал, блядь, этот носок, нахуй, там пальцев-то нет, нихуя. Я потом говорю, ну хули, один сегодня отдавился, нихуя ей. Я говорю, пардон, пардон, а следующий раз стою, опять две бабы стоят на выходе, о, блядь, я уже ногу задрал, как сиганул, нахуй, блядь, перешагнул. Вот так замечу, блядь, появилась тенденция к пересягиванию в старом году, блядь. Ну, думаю, что в новом она продолжится в охуительном размере, блядь. Всем понравилось эти длинные тапки таскать, блядь, с носками. То ли под сраку удобно давать им, блядь, мужикам, что ли, блядь, отбиваться ими удобно, не знаю. Наверное, удобно держать. Снял, представь, за носок схватил, как каблуком пизданул по голове, блядь. Это же, блядь, какая самозащита, блядь, а? Ты веришь, нет? Теперь я при тенденции, блядь, к этому самому, блядь, к организованной преступности, блядь, Коля. Она же организуется, блядь.

0: Оценный. Маньяк, блядь, в подворотне маньяк, еще тенденция, блядь, они как повылазят, блядь, у них тоже сезон, кстати, у них тоже посезонка, блядь, они, сука, сидят там, точат ножи, блядь, потом как повылазят, блядь, ты будь осторожен, Коля, сука, блядь, ты так вот не ходи, блядь, в подворотне, поглядывай, сука, ну, дриколей какой-нибудь держи под рукой, блядь, чтобы отмахнуться, нахуй, поебалу сразу, а девки вот что придумали, блядь, носки длинные, блядь, как же носок схватишь, блядь, ну, в смысле, не носки эти, блядь, гольфы, пизда, носки эти, которые, опа, торчат, блядь, сначала, заметь, были эти, медные, блядь, наклеечки, блядь, чтоб тоже по сороке дал, так больно, чтоб было, а теперь вот длинные, чтоб схватил и каблуком, каблук, каблуки здоровые, блядь, такие стали делать, знаешь, такие, блядь, плоские, блядь. Его хуй сломаешь, блядь. Вот так вот, сука. Мода тоже идет, знаешь, блядь. Не просто так. Следят товарищи, блядь, для тенденции развития, блядь, человеческого общества, блядь.
1: Коля, кореш ты мой драгоценный, в рот носик бы, посмотри, до чего доводит частое пьянство.
0: Ты мне поверь, поверь, бля.
2: Ты представляешь, нет? Когда мы с тобой отпраздновали мой день рождения, ну ты помнишь, чем мы его праздновали, бля?
1: Вроде бы умеренно, бля. Но, сука, по времени не размерено, бля.
0: И когда Зинка вошла, бля, в сортир после меня, она сказала:
1: «Ой, бля».
0: Только и сказала.
1: А я на кухне сижу, пью кофе, оттягиваюсь, понимаешь? Она говорит: «Да невозможно войти, Сюра, бля, в сортир». Я говорю: «А что такое, бля?» «А я нормально, бля». То есть, представляешь, у меня уже запахи уходят, старость, бля. Уже веет, все навевает. Я говорю: «Я нормально вроде пернул, бля. Ну, как поутренне, бля, нормально, по-человечески, по крайней мере, не по-собачьи я пернул, вроде меня всех пыр, бля».
0: «Нет, говорит, не войду, говорит, пускай проветрится». Я говорю: «А что же я пил? А мы с тобой что пили-то? 77-й? 33-й? 33-й?
1: Блядь, никогда не пей больше, все, нахуй бросай. Тем более, этого, какого разлива? Ой-ой, нет, нахуй, все, слушай. Вот когда ты вот, когда у тебя йога, блядь, когда у тебя голден виски, ты знаешь, так не пердится. Как-то пробирает, бля, и так берет, сука. Понимаешь, а почему ты думаешь, что я вот фантазирую, блядь? То есть в каком смысле? Как? А, я фантазирую о том, что был. Да не, ну куришь ты, мой драгоценный. Я вообще всю жизнь фантазирую, блядь. У меня же, как назвать это, жанр нашего с тобой разговора? Фэнтези, блядь.
0: Фэнтези?
1: Это, бля, великая вещь, блядь. С этим можно творить все, что угодно. Кость, блядь, это можно, блядь, как сказать, ну, сраку разрывать не надо, блядь. Но, по крайней мере, ты можешь быть всегда в порядке, блядь. Вот приходишь ты, например, блядь, в издательский дом господ... Это я не пернул, я плюнул просто, пизда. Господ Немеевых каких-нибудь, блядь, и говорит: «Хочу издать фэнтези». Говорит: «А все ваше фэнтези заключается». Говорит: «А у меня дохуя фэнтези, бля». И представляешь, ему, значит, заранее написанный до этого, естественно, пизда. Ты же не просто им будешь рассказывать. Они же ебнутся, блядь, пизда. Ты что, им всю книгу будешь рассказывать, что ж нахуй? Ты напиши сначала, бля, по-моему, принеси книгу, покажи, блядь. Ты придешь, они тебе: «Нахуй нам ваша книга не нужна». Говорит: «А это фэнтези, блядь». А, фэнтези, тогда другое дело, блядь. А так они не примут нихуя. Это все, говорит, реальность такая, блядь, мол, на улице Сверника, блядь, или на какой-нибудь, блядь, на улице Нагорной жил какой-то хуй сбугорный, блядь. И вот он влюбился в девушку, блядь, и в конце концов он ее выебал, упал с балкона, блядь, ебнулся, прозрел, блядь, остался жив, блядь, у него 3, блядь, ноги, блядь, 2 хуя и всякая хуйня. А, засмущался, бля. Так это фэнтези, пизда. А за фэнтези ты можешь выдать все. Понял? Все, не понял нихуя? Опять рассказываю тебе, блядь. Вот смотри, вот история, например, да? Вот у тебя была, например, да? Как ты с Клавкой познакомился? Клавка. Клавка приходит, блядь, ты стоишь, она себе хоромся, прихорошился, бля, галстук надел, блядь, пизду, пизда это у нее. У тебя хуй, ты лобок причесал, блядь, волосы побрил, блядь, сука. А, брил, когда мандавошек выводил. Пизда ты, ёпта мать. Что ты с своими мандавошками для меня заебался, блядь? Ну хуй с ними с мандавошками, блядь. У каждого были мандавошки, блядь. Это самое... Как это... Ну ладно, не об этом я говорю. Я про фэнтези, пизда.
2: Мандавошки — это не фэнтези, блядь. Это реальность, блядь. Это реальность, реальность.

А тут можно все подать иначе, блядь. Налетели злые, блядь, сука. Летучие тарелочки, блядь, маленькие мандавосочки, блядь, и поселились у тебя на лобке, блядь, понимаешь? Но они оттуда, из океана, нахуй. Какое, нахуй, с космоса, блядь, подослали, блядь. Ты говоришь, блядь, ты знаешь, как, блядь, Сюра, блядь, как оборчай, говорю, коси всех, нахуй, косой, пизду. А лучше всего этой ёбаной тяпкой, блядь, ёбни, нет, тяпкой больно будет по пизде, называется мешалкой, блядь, а этой ёбни, говорит, мухобойкой. Хуяк, хуяк их, блядь. Я тебе мухобойкой по сраке, блядь. А они по тебе расползаются, Коля. А ты кричишь, караул, блядь, мандавошки заели. Космические, блядь, пойми. Фэнтези, пизда. Вот это уже фэнтези. А так, когда нормальные мандавошки, это уже не фэнтези. Это так они просто съели нахуй и все. Это грязь, Коля, грязь, блядь. Это значит, не следил за собой и не мыл лобок, блядь, пизда. А вот когда ты будешь лобок, а вдруг налетают, блядь, космические мандавошки. И говорит, у-у-у-у. Мне даже собака боится, пизда. Она прячется нахуй. Я говорю, у-у-у, мандавошки летят. Она, оп, хуяк, на место сразу. Все, пиздец. Нахуй мне эти мандавошки, нахуй, нахуй. Летят. Это фэнтези, блядь, понимаешь? Так вот, пизда. Когда ты будешь смотреть фильм, ты и разбирайся, блядь. Либо ты смотришь мой любимый фильм «Дом, в котором я живу», когда люди, страдания, судьба, когда слеза-то идет сама собой, блядь. Не потому, что жалко, конечно, своего детства, а потому, что жалко просто нашу страну, жалко наш народ. Я всегда плачу только от того, что жалею наш народ. Сколько он перетерпел, в рот мячих пых, маму, папу вспоминаю. Вот почему я плачу. А тут фэнтези, блядь. Это когда уже плакать уже совсем не хочется, и совсем ничего не дрочится, блядь, ничего не получается, блядь. И тогда человек придумывает. Космические мандавошки! Полпитер, блядь, летит! Пилпотер, блядь! Хуй знает кто, кореш-то мой драгоценный. А вот так вот посмотреть на наше дело-то, блядь. Хуль нам надо-то, блядь? Чистучку спеть какую-нибудь, блядь, про пизду и про хуй сесть. Как интересно, блядь, а? Ёпта, а что нам еще надо, Коля? Кореш ты мой драгоценный, блядь. Налей потихонечку, если тихонечко, блядь. Там уже, синка, спин, блядь, Ты налей потихонечку, бля. Дело в том, что дело идет к похмелу. Уже мы приходим в себя, бля, после дня рождения. Раз приходим в себя, значит, мы еще живем. И чего-то можем, кореш-то мой драгоценный, налей ее. Ёбнем по чуть-чуть. 33 грамма. 33 грамма. Но не этой хуйни, которую ты вчера пил. А вот этой. Вот этой хуйни. Вот этой хуйни и хуйни.

0: Я только знаю, что, понимаешь ты, кореша мудрогосена, у меня там сеструха двоюродная же живет, Надежда, блин, Надежда! И вот она-то мне говорит, говорит, чурка, говорит, блядь, а пробовал ли ты, говорит, ростовскую сельдь? Я говорю, ой, блядь, я и простой-то не пробовал нихуя, не помню когда. Она говорит, а вот сейчас я достану. Они там в баночках, сука, в трехлитровых закрывают, как консервы, бля. Ну, не знаю, сами ли ловят, но на рынке поди есть. Так вот у нее в саду растет. Белая, белая, бля, Коля, сука. Черешня и сельдь, выловленная из Дона ростовская. Она, понимаешь, не то, что такая селедка, такая, она как помельче, блядь, но тоже, сука, забористая такая, блядь, закусывать ей, ну просто, блядь. А муж у нее Иван Иванович, бля, Иван Иванович, я говорю, Иван Иванович, я говорю, хоть делай, пойдем, говорит, сука, на станцию, я, говорит, работаю, я, говорит, там, сука, сейчас портвиску достанем, говорит, блядь, тогда было тяжело с этим делом. Талоны, блядь, талоны, Коля, когда я там был. Пошли мы с ним на станцию, останавливать поезд, говорит, сливай, нахуй. Слили, блядь, и ушли. И так жили все. Ну, я не знаю, с кем уж поезд там доходил до конечной станции, с полным говном. Что-то доливали же назад, блядь, понимаешь? Поэтому в Ростове всегда еще нормально было. Нормально всегда было. Я думаю, все будет тоже нормально, блядь, сука. Солнце в бокале, ёпты. Ты сам понимаешь. Корешок ты мой драгоценный. Так вот, я у Нади ел и белую черешню, и селедочку. Ростовскую, донскую, она специфическая, особенная. А он, пиздец-то, был здоров, блядь, как начнет, например, там, страница на 4, говорит, вот, говорит, дорогой ты мой, там, корешок, типа, разъеба кашинский. Например, я тебе говорю, да, чтобы ты понимал, вот, например, раздолбай. И он, мать, на трех страницах пишет, какой у нас раздолбай. Раздолбай утонченный, раздолбай разоблаченный, раздолбай заебанный, раздолбай задроченный, раздолбай голодный, раздолбай сухой. И вот так на двух страницах кореш ты мой драгоценный. А ему потом на трех самих отвечают, говорит, а ты, говорит, прелюбодей обостренный, прелюбодей задристанный, прелюбодей пахогрыжевый, прелюбодей хуй знает какой. И в этом, понимаешь ли, Коля народ, очевидно, видел какой-то юмор. А юмор заключался так, что, говорит, она, говорит, так, говорит, обрадовалась, говорит, этой шутке, блядь, так засмеялась, что даже умерла. Да, Гаргамелла. Она кому-то там мать была этому, по-моему. Сюжет я тебе не буду рассказывать, это долгая история. Я просто тебе представляю, что такое реблезианство. Это значит, все преувеличено во много раз. Потому что если уже, говорит, например, Силий Мустанист, когда он родился, маленький, да, Гарганьё, так его назвали, потому что он заорал там что-то такое. Он говорит, о, говорит, это папа, говорит, это он что-то спиздил такое, я его так и назову. Гаргантюа, как бы, да? Он так, уа-уа, типа там что-то такое, завопил. Все, конечно, в это время сидели, выпивали, блядь. Пятую бочку допивал каждый, блядь, уже все. А басталист там все в этом сидели, блядь, в своем омете-помете, блядь. А она в это время пошла, почувствовав, говорит, рези, поскольку она объелась какого-то смальцу из 194 коров, блядь, которые ей надоили, блядь. Какой-то там наделали ей какого-то зельцу, и она все это схуясила, понимаешь? Она, значит, обожралась требухи, ёпать. Требухи там, я говорю, там 190 коров, блядь, там требуха. Она жрет, жрет, ей пернуть захотелось, понимаешь? Она думала, что роды наступают, блядь, она не поймет ничего. Копыт-то раздвинула, вроде сейчас это самое, а из нее прямая кишка выпала, блядь, все в пизду заткнула там, блядь. А это он описывает, как врач, все, как она выпадала, бля, какой она была длины, какая промежность, какие у ней там были волосы, блядь, и хрен знает чего, блядь. Про пизду говорить вообще страшно, блядь, такое представить нахуй, как на большом экране где-нибудь в Олимпийском, блядь, такое покажут, блядь. Вот это абсолютно так. И этот младенец, блядь, поскольку все забито, блядь, он там сквозанул, блядь, куда-то в вену, блядь, ушел в какое-то другое раздвоение и вышел из ее ухо, блядь. Ну, ты мне скажешь, Сюра, что ты пиздишь, блядь? Из какого уха может кто выйти? Ты-то откуда сам вышел, блядь? Тоже из уха, что ли, блядь? А этот хуй, предвидя такие дела, рабле, описывает. А что, блядь, здесь такого удивительного? А вот этот, смотришь, башмака там появился. Этот хуй вообще из жопы, блядь. А третий вообще хуй знает откуда, блядь. Тот же Хармс описывает, как он родился, блядь, как его по ошибке назад хотели запихнуть, и запихнули в жопу маме. А он потом говорит, не могу там находиться, и вылез. Так, ведь я родился второй раз. А это один раз, но из уха. И он описывает, он тебе мозги заебет, такой кореш драгоценный, блядь. А вот, а этот, а панурх, а хуюрх, а хирург, блядь, как они родились, блядь? Ну, естественно, когда родился младенец, он сразу всех послал нахуй, поскольку он младенец был, типа, как в сказке о Салтане, блядь. Рос не по дням, а по часам. Он сразу потянулся, пернул, говорит, все в порядке. Говорит, батя обрадовался. А батя у него грын гузье, значит, по-русски грана, по-ихнему, значит, гран большой, ну, а гузье, наверное, жопа, бля, понимаешь, я так и понимаю. Большая срака, короче. Ну, как бы, понимаешь, такая история жизни великанов, блядь, которые живут среди нас. Почему они великаны, как он любил преувеличивать их? Где они брали столько денег, блядь? Потому что он описывает, когда начали этого маленького младенца одевать, ему, ты знаешь, там, бля, пряжки из там, на что пошло, блядь, 525 буйволиных кож, блядь. На подвязку ему пошло, что там еще, блядь, 1000 локтей, блядь, какого-то, блядь, атласа, бархата, изумруды какие-то, блядь, там... Это камешками обработано. Гульфик ему шили, блядь, специально, потому что, видать, у Гаргантюа был здоровый член. Хороший для мальчика, здоровый, так что все служанки, когда видели, говорили, у какой ты, они называли его и червячок, и толстячок, и паучок, и хуй знает какой пучок, блядь. А давайте, говорит, его сейчас как чирить, ему то что-то, либо разве можно, блядь, служанка говорит, разве можно мальчику без хуя, как же он вырастет, блядь, у него должен быть здоровый, так здоровый. А потом описывается, понятно, что здоровый, там 5 служанок на один хуй посадишь, еще останется, блядь, какой-то у нашего, говорит, 5 ворон села, а у 6-й все нога соскальзывала, блядь. Вот это такой же вариант, блядь, я скажу. Жалко, говорит, такие люди стали вырождаться. Были, говорит, раньше. Тут Лука Мудищев отдыхает, блядь. Я тебе так скажу. Хуи, говорит, имели такие, говорит, длинные, что могли ими в лежащем положении обматываться и употребляли их вместо поясов. Как тебе, Коля? А если, говорит, этот хуй стоял, так и пишет. Ну, орган, говорит, стоял против ветра, то, говорит, казалось, что человек держит в руках пику. А, говорит, яички, они даже не умещались в эту... У них специальная такая была хуевина, поэтому, говорит, носили их просто в штанах. Они болтались там, били по коленкам, блядь, и хуй знает все. Но сейчас, говорит, такого народа уже не встретишь, это редко. Сетует он вот на рабле. Потом я тебе сейчас расскажу, как там срали, блядь. Что, неинтересно тебе? Что ты сморщился, блядь? Ну, не под закусь будет сказано. Любил он описывать, как, значит, вот маленький этот вот, значит... Грандюанность, как он рос, и как он любил посрать, потому что ел очень много, блядь. Ну, там описывается, сколько он там, ну, приблизительно его, значит, меню обеда, блядь, как он съедал там, сколько курятины, сколько гусятины, сколько жировых всяких хуёвин, потом скиски сочинял про сортир, мол, о, сортир, ты мир, когда я сижу в тебе и сру, я, можно сказать, удобряю всю страну, ну, в этом роде, что типа, мол, вот, мол, Бог нам дал, значит, прямую кишку, вот мы сидим, поэтому и срём. А если бы не дал, мы бы не срали. Но самый классический вариант, Колян, я тебе отсюда, тут там хорошо, что в каждой глава подписано о том, как там то-то, то-то, блядь, например, как, например, вот такая вот глава есть, вот самая такая вот раблезианская, я бы сказал, о том, значит, как Грангузье, значит, папа этого, значит, Грангюй, распознал необыкновенный ум Гаргантюа, когда тот изобрел потирку для сраки, понимаешь? Он говорит, какой же ты у меня умный малый, тебе прям в Сорбонну, блядь, в Сорбонну обязательно, блядь. Вы представляете, как там обиделись в Сорбонне, блядь? Мол, все, кто изобрел всем, как жопу вытереть, блядь, того, значит, в Сорбонну, блядь. О, бля, они его чуть на костре не спалили, блядь. Он все время прятался, блядь, по всяким этим замкам других герцогов, которые любили посмеяться, поегазить, блядь. Ну, телевизоров не было, ёпта, знаешь, как было, блядь, интерес послушать. Ну, садись, мол, блядь, по стакану навалили, а там и больше, бля, и как пошло. Ты у меня сейчас, вон, слушаешь, не переставай. Вот к чему я тебе говорю. Вот где, почему я рабле нашего времени, блядь, а не хуй собачий. Так вот о том, как он изобрел потирку. Папа приходит, говорит, ты, сынок, как тут живешь? Он говорит, папа, заебись. Вот, ну... В каком смысле заебись? Он говорит, а вот в прямом смысле, говорит, живу, все у меня, говорит, есть, блядь, все. Но, говорит, самое, говорит, интересное, я изобрел способ подтирать жопу, блядь. Кто подтирает зад бумагой, тот весь обрызган желтой влагой. Папа говорит, о, говорит, мы уже стишки сочиняем потихонечку. Говорит, да, папа, хули, бля. Говорит, да, сочиняем, бля. Я могу тебе даже вот про колоизвержение целый стих написал. Да ты что, блядь, ну тебя в Сорбонну. Он говорит, ну и в пизду. Лучше, говорит, в МГУ пойду. Говорит, блядь, да, действительно, все там Сорбонна, бля. О, он говорит, кропаю потихонечку. Вот, говорит, какая надпись у нас в нужнике висит. Ты видел, не? А я тебе сейчас прочитаю, это я написал, бля. Харкун, писькун, пачкун, не раз ты клал, а кал стекал на нас. Валяй, воняй, но знай, в Антоновом огне сгорает, кто жир из дыр в сортир, не подтираясь, не свергает облак. А хотите, говорит, еще о папе? Он говорит, хочу, какой-то у меня сынок. Ну, кажется, своим сыном горд ты. Представляешь, когда тебе сынок такой, он говорит, ронда, бля. Мой зять свой голос подает на зов природы, отвечая. Вокруг клубится вонь такая, что я зажал и нос, и рот. О, пусть всей нужник та придет, кого я жду, опорожняя, мой зят. О, бля, кто придет? Кого он имел в виду? Подтирку, Коля, подтирку, не бабу. Он говорит, чем я только не подтирался, папа. Сначала я подтерся маской одной из твоих придворных дам. Она такая бархатная была, ну ничего приятно. Потом перчаточками сидим, да, блядь, все забытыми, бля. Потом простыночкой я подтирался. Потом я подтирался, блядь, салфеем, какими-то травками, лопушками, блядь. Только пальцы все в говне, говорит, извозил. Сначала, говорит, я даже мартовской кошкой вытерся. Она мне всю сраку не располосовала, говорит, блядь, и всю промежность тут не вырвала вместе с яйцами. Было приятно, но когти, блядь, когти. Надо было и когти отгрызть. Говорит, чего я только не делал, но самое гениальное, говорит, папа, самое гениальное, я нашел подтирку. Ну, я нашел, говорит, всем лучше всего подтираться. Гусеночком, блядь. Берешь гусеночка, только, говорит, ему надо клювик, говорит, блядь, немножко, блядь, замотать. А то он, говорит, тебе все равно все яйца выклюет, блядь. А так он, говорит, мягонькой и, главное, тепленькой, блядь, Коля, а? Как? Слабо гусеночком пойти подтереться. Вот это и есть, бля, раблезианство, бля. А народ в это время слушает и смеется, пока он перечислил все подтирки, блядь. Папа чуть со смеху не сдох, бля. Веришь, нет? А у нас с тобой в другом раблезианство. Мы с тобой народ чистый, жопу пальцем не вытираем нихуя. Используем двойную туалетную бумагу, блядь. Это разве не раблезианство? Нет, думаешь? А, блядь, если же раблезианство, значит, насрать на стол, блядь, вытереть жопу, блядь, знакомым официантам, блядь, и прочее-прочее, блядь. Это не раблезианство, это хамство, блядь, и распущенность, блядь. А раблезианство, оно сидит в философии нашего образа жизни, корешки мы драгоценные. Вот поэтому и мне пишут, а это приятно, говорит. А вы, говорит, как Швейк, говорит, как рабле нашего времени, говорит, блядь. Потому что они все из народа и писали вроде как для народа, бля. Швейк, он же из народа, бля. Сидел, пивко потягивал, как сегодня скажет, бля. Ну так, правда, под дурачка работал, блядь, а хули делать? В такое время, блядь, как под дурачка не работать? Говорит, что, с головкой, бля? Да, с головкой, у меня справка, я всем показывал, блядь. А хули тогда как выжить? Тогда уже на кострах не жгли, но в армию забрать могли запросто, блядь. И срака убрать, выставить из окопа, мол, тренируйтесь на нем, блядь. Так что, Коля, мы продолжаем лучшие традиции раблезианства, и вот тебе весь мой... Тем не менее, Коля, так, как я скажу, кореш мой драгоценный, в области, блядь, все идет своим чередом. В Орловском районе орловские рысаки, которых можно разгонять до Калмыкии и назад, блядь, понимаешь? До сих пор это все существует, блядь, пизду. И вот как казаки туда пришли, так они и сейчас. Казачество, кадетские корпуса мы возрождаем. Ну, с одной стороны, я, конечно, не приветствую такую тягу к военизму, блядь. Не к вагинизму, пизда. Вагинизм — это другое, Коля. Это уже относится к женскому образу, блядь. Я тебе говорю, Простов, который папа, блядь. Несмотря на то, что белые банды были разбиты, в результате, когда эти суки очнулись, блядь, наши, а там могло быть что угодно, блядь. Буденному чуть пизды не дали, блядь. Ворошилов чуть в полынье не утонул в это время, пока там вся эта хуйня происходила. Но эти сука не утонул, блядь. Прямо на коне, между прочим. Так его и поймали. За яйца, блядь. О, и, сука, потом гуляли там, сука, блядь. В общем, это вообще загадка. Если гражданский говорит, я не буду в эти дебри тебя тащить, блядь. Это все равно, что взрыв на мукомольной фабрике, Коля. Ты же понимаешь, блядь. Но скверики долго перестраиваются. Следует мой вот товарищ, корешок драгоценный, старейший житель города Ростова. Скверики, говорит, долго перестраиваются, собаки серут. Ну, может, им дырки позатыкать, чтобы не срали, хуй, не знаю. Я ему говорю, ну, что-нибудь надо делать, бля, как же так? Он говорит, то стеночку, говорит, сломают, то поставят. Говорит, был один мэр, тот все заборы поломал. Ну, тогда была такая мода. И народ начал ходить, как ему похую, понимаете? А народ всегда же ходит, как ему похую, бля. Он хуярит и хуярит, прямо, например, да? Ты ему там заборчик поставил? Ага. Какой хуй покрепче, тот через забор начинает лезть, блядь. Портки рвет нахуй там, виснет на нем, блядь, кричит «мама, мама», блядь, но все равно пиздует, потому что короче, блядь, понимаешь? Тут один хуй через дорогу пиздовал, блядь. Так его двумя машинами аж, блядь, поддело, блядь, думаю. Да чего тяга у народа, блядь, порисковать своей жизнью, блядь. Ох, как любит нахуй народ у нас, блядь. Так и это. Лезут нахуй, блядь, а заборчика нету. А хули лезь, просто так прошел. А там кустики реликтовые росли, блядь, в садике посаженные, блядь, имени Первого Интернационала, блядь. И все, пиздец, кустиком наступил. Сразу пиздец, блядь. Топ-топ, блядь, один рабочий пропиздюхал. Трое пацанов пробежало, еще там собачка попила. Все, пиздец. Поэтому опять заборчики стали ставить, блядь, чтобы окончательно лишиться, блядь, флоры, фауны и прочих, блядь, прихиндалов в Ростове. Другое дело, у меня сестра Надя, она живет у хуя на рогах, бля, о, прости, Надя, в смысле, в хорошем месте, в поселке Северный, там, бля, северо-западный, бля. Там частные домики, черешня белая, бля, карьеры, овраги, ямы и пруды, где ваш покорный слуга искупался, блядь, замочил свои семейные штаны, блядь, высушил и пошел к ебени матери. Выпивший, опять же-таки, спущенного из проходящего вагона.
1: Ой, кореш ты мой, драгоценный, в рот, бля, Коля, бля. Дядя, хоть поцелуй-то, бля. Не видел тебя 100 лет, ёпта мою мантики, блядь. Нас как с тобой расселили, блядь. А баба, глянь, баба, глянь. Зинка с Клавкой, бля. Смотри, обнялись, бля. О, лесбиянки, что ли, бля. О, суть какие. Не, пиздишь. Нас так не возьмешь. Хватит, баба, сломаться нахуй. К столу давай, в пизду. Коль, ты сегодня какой взял-то, бля? О! 33-й, бля. Где ж ты достал-то, сука? Я за ним гонялся, бля. Я весь Крым объездил. Ты знаешь, где был-то, бля, я? Где я отдыхал-то, Колян? В роме чих-пых. Ты в своем Брянске, блядь. У этого ебаного Дениса, бля, ошивался, блядь. А я? Я знаешь, где был? На ЮБК, пизда. О, не понял нихуя? Да не, блядь, не в зоне, пизда. ЮБК, Южный берег Крыма. Но это, правда, за граница, блядь. Это же граница, Колян, это все-таки Ридна, Украина, мама, бля. Так бы я сказал. У них центры другие, блядь, у них эти гринвичи, блядь. Как они, гульдены, блядь, гульдены. Ну, на букву Г, ну, не говно. Ну, как-то называется, блядь, но стой, ты знаешь, сука, по сравнению с рублем гораздо дороже, блядь.
2: Зато ты знаешь, блядь, у них бензин, блядь, в 3 раза дороже, нахуй, блядь. Колян, сука, вот. Тут они нас объебали.
1: Но мы их догоняем, бля. Мы их уверенно догоняем, Колян. Только, сука, у них уже давно так хуёво. А у нас ещё будет хуёво. Вот тут они нас объебали, блядь. Вот, сука. Не, ну, говорит, мы там, Кучма там, наш, блядь, опизденевший совершенно уже, бля, Борис Николаевич. Хуёво, не понимаете, хуя, блядь. С ним уже общаться надо. Эй, Борька, Борька. Он уже не поймёт, Горько или Борька, хуй поймёшь тут, понимаешь, блядь. О, Борька! О, Борька! А. На уровне рефлексов, пизда! О, в чём вся ситуация-то, блядь? Это же тяжело, блядь, для народа-то, нахуй. Народ-то охуевает! Я говорю, летят они, нахуй, вот, например, блядь, с Кучмой, блядь. О, Борис Николаевич, вот Кучма. Вот если мы ёбнемся, кто горше всех будет плакать? По тебе или по мне, блядь? А Кучма говорит, да хуй его не знаю. А народ говорит, а там один пашкаш говорит, да нет, говорит, горче всех будут плакать белоруси. Ну почему же белоруси-то, блядь? Да потому что с вами Лукашенко не было, пизда, блядь. Вот они будут горче всех плакать, блядь. Хотя они его любят, собаки, ох, любят. Ох, любят Сашку. Короче, блядь.
2: Ну, южный берег Крыма, пизда. Забыл уже, пизда. Наливай, наливай, нахуй. Наливай, наливай.
1: Поменьше, поменьше. Половинь, нахуй. О-о-о-о-о. 33-й он хорошо забирает, бля. У него сахару мало, блядь, он хорошо, он нормально. 17? Ага, 17,5. Хоп, все нормально. Ну, о. Пронырливые ребята, вот эти украинцы, бля. Один, я еду, бля, в поезде-то, блядь, когда туда-то. И еду, бля, рядом, бля, братва, нахуй, негры едут, блядь. Негры в купе, бля. А туда хохол, сука, прописался, блядь, с билетом, заходит, говорит. О, говорит, здорово, пацаны. Что горело?
2: Вот пизда, не понял. Я нихуя не буду анекдот рассказывать, блядь. О, баба, смотри, баба, смотри.
1: Зиклак рассказывает, как мы на теплоходе плавали. Обливала она пизда. Ой, блядь, что она ей рассказывает? Интересно, блядь, это пиздец. Я ей расскажу, все нахуй. Что ты, бля? Я решил провести активный отдых, блядь. Активный, сука. Ты веришь, нет? Но классику попал, блядь, в Крым. Так, знаешь, кому? Классик, блядь, там жил, блядь. Хотя он там нихуя и не был никогда. Он все больше в Италии, блядь, ошивался, сука, Гоголь. Гоголь! Великий наш, сука, писатель, блядь. Вот это писатель. О, я тебе про Гоголя нихуя не говорю. Да не пиздите вы еще, этот, блядь, Коль. Ну какого ты хуй пиздишь, если она не знаешь, блядь. Чехов другой писатель, блядь. А Гоголь... Он не жил в Крыму, пизда. Наливай. Во, я, значит, блядь, теплоход нахуй, стой. И все ты, я широко гулял, бля, Колян. Теплоход сюра гуляет, блядь, поехали нахуй. Всех баб туда же пихнул нахуй. Не знал я, мы с собакой одной штуки, блядь. Штормишка, блядь, застормила, блядь. И немножко Каська. Что ты думаешь, блядь? Ой, блядь, Коля. Вот, сука, хорошо, что я портвейну ёбнул бутылку с утра, блядь. Меня хоть хуй бы проняло, блядь. Не колыхнулась, вот как стоял у меня, а он меня прям до горла достал. И прям в тлень стоит. Не рассасывается нихуя, и все, блядь. Адаптация, пизда. Не рассасывается. Организм не... Я привыкаю, блядь, Колян. Это же не Москва, блядь, это тебе не Киев, нахуй. Это тебе ЮБК, блядь. Южный берег, самый южный берег Крыма, блядь. Тогда мы сели все, вошли спокойно, блядь. Говорю, бабы! По скамейкам, дети в другие места. Все, сука, сели, бля. Едем, блядь. Значит, как говорить, хотел сказать, поплыли, но вспомнил, что это плывет говно. А мы ходим, блядь, значит, мы пошли. А качка, бля, такая, хуя. Смотрю, сверху стал заливать, бля. Смотрю, народ попердывать, покрикивать, бля. О, бля, ах ты ебическая сила. Смотрю, один мальчик сидит, блядь, просто зеленый. Думаю, что-то позеленел. Он, говорит, портвейн не должен пить по возрасту. Ему не положено по возрасту, блядь. И вдруг... Блядь! И вдруг как началось, Коля, блядь. Такое блёвово. Вот это, сука, пиздец. Вот такое последнее блёво я видел, блядь, сказать тебе не соврать, в 73-м году в отрезвителе на Нагорной улице, блядь. Это ж был такой пиздец. Ты пойми меня, Колян. Я, конечно, бля, на это все смотрю, сука, мне даже смешно, бля. Ну, сука, как народ заблевал, я говорю, товарищи, кричу, тихо, всем блевать на местах, никому не двигаться, детей задавим, блядь, а те блюют старательно. И главное, кто кому, макарончик каких впердолил, блядь, они все не переварившиеся, блядь, попал, ведь так охуярим. Я, сука, скок, на одной ножке, а тут завтрак туриста перепрыгнул, нахуй. Там еще одни макарончики, блядь, а какой-то сука ананасом блеванул, блядь. Я говорю, о, сука, жиды порхатые, блядь. О, кстати, о жидах. Я говорю, есть евреи на корабле, блядь. Говорит, а зачем вам нахуй? Я говорю, раз есть евреи, значит, должны быть врачи, блядь. Пиздец, я говорю, тут драчи, не драчи, надо выручать компанию, говорит. Капитан подходит, говорит, хуль тут выручать, говорит, гальюну надо открыть, пизда. Я говорю, о, это не я, пизда, я говорю, ты пизда, надо их сразу открыть нахуй. Коль, да, блядь, наш человек нигде не пропадет, бля. Я обнаружил там бар, бля, внутри бар. Я туда хуяк через макароны перескосил, блядь, через сеть сосиски, блядь, проблеванные. Перескосил, блядь. Прихожу к ней, она говорит, ой, говорит, мне с собой хуёво, блядь. Это буфетчица, говорит. Я говорю, дай мне вот эту, нахуй, колу, блядь, с водкой, нахуй. Она говорит, мне самой хуёво. Ты пойми, Коль, ну ёптем, я Зинке говорю, Зин, я говорю, пизда, выпей. Она говорит, не могу, блядь. Я говорю, от тебя таким портвейном пахнет, так точно. Я говорю, пизда ты глупая, блядь. Вот ты нихуя не понимаешь, ты математики. Ебическая сила, ты не понимаешь. Угол падения равен углу отражения. Это физика, нахуй. О, Коля, бля, математика, это серьезная штука. Это тебе не угол падения, отражение, пизда. Это... Градусы, блядь! Если тебя на 10 градусов отклонило, ты внутрь 17 принял, блядь, и тебя уже равновесие. То есть идешь по палубе и пиздюхаешь. Я чувствую, меня держит, бля. Я думаю, как же они там наверху, сука, не охуевают, блядь. А внизу уже легче, бля, в баре-то, блядь. Там лежишь так, о, блядь. А наверху-то капитан, я говорю, смотрю, сука, он стоит и ногами. Хуяк. Я говорю, ты зачем судно расскажешь, пизда? Он говорит, какой тут нахуй рассказывает, еле стою, блядь.
2: А нахуя мы в такой шторм тогда пошли? Сказал я, козырнув великим словом, пошли, они поплыли, как говно какое-нибудь. Но они меня зауважали, Колян, бля, говорит. Я, бля, был в полном порядке, быть, Колян. Я говорю, да ёпты, пейте портвейн, 33-й, 13-й, 72-й. Пиздец, будь всем хорошо, а не слушай собаки. Ну не слушай, Зинка, я ей сказал, Зина, бля, давай ебаню. Ой, бля, я не могу даже на тебя смотреть. Я говорю, вот это ты сейчас пиздец. Вот это вот какая у тебя вот эта вот, блядь, как это называется, вот это вот, блядь, неправдоподобие чувств, блядь. Я говорю, Зина, не верю. Не верю, обливалась, это не значит, что еще жизнь кончилась, блядь. Она еще вся впереди, у нас ласточкино гнездо, блядь, все поднимемся нахуй. А самому так неохота, Коля, блядь, срака боли. Портфель раздаются, я знаю, блядь. Ну, думаю, мне так хорошо, блядь. А там 40 минут пиздовать в гору нахуй, блядь. А там еще, говорит, а меня еще напугали, говорит, там, говорит, назад пиздовать еще быстрее, потому что корабль уходит нахуй. И вдруг нахуй, Коля, блядь, счастье случилось на мое. Голову, блядь, упало все, блядь. Говорит, корабль подойти не может, пиздец, одному ноги там отрубила нахуй качка. Одна пизда. Отдайте нам деньги, зачем мы пошли? Я говорю, молчи, молчи, пизда. Вот пизда ты и есть, у тебя на лбу написано пизда. Дайте ей деньги, нахуй. Хуй, ноги обрубил, нахуй. И пизду вместе с тобой, нахуй. Иди, выскакивай, нахуй. Хуй заскочишь потом. Она, ага, ну тогда поняла. И пошла гулять по Ялте. Я говорю, вот и гуляй по Ялте, блядь. А в Ялте тишино. Там же за причал зашли. Ой, бля, магазинчик. Сколько стоит? Ой, блядь, да хуя. Ну хуй с ним. Ну я же гуляю, Колян, бля. Деньги с собой. Колбасочки. Хуясочки, столики стоят, бля. В нормальных условиях, бля. Партисочку, бля, взял. А Зинка с подругой писанула еще на рынок, бля. Хуй знает куда. Я уже, блядь, уже корабль отходит нахуй. Я говорю, где вы, бляди? Вот на слово «бляди» они сразу откликнулись. Какие отзывчивые бабы, блядь. Смотрю, бежит, пизда. Я говорю, куда ты, ёпти, мать, я у них хватит всю хуйню, блядь. А что купил-то, блядь? А там нихуя, блядь. Все померло нахуй. Ой, это, блядь, море-то, блядь, заморщи были, оказывается, пизда. А в Ялте все есть, блядь. Вообще, если раз в Ялту поедем, нахуй. Вот там дадим просраться, блядь. Там и Чехов жил, блядь, Антон Павлович, блядь, великий писатель. Это я тебе об нем потом расскажу, блядь. Тоже сложная жизнь, блядь. Сложная жизнь. Сели и поплыли мы назад. В это время судно помыли, пока мы отдыхали 2 часа. Ходили по Ялте, смотрели, все. Судно помыли, дети пришли в себя. Но ненадолго. И опять начался великий ублев. Вот кто не пил портфель, тот и блевал. Я говорю, пила бы Зинка, не блевала бы нихуя. Все ее были. Все, вся параша, блядь. Когда я сказал, иди сюда, пизда, смотри, блядь, бакланы летят. Пока бакланов кормили, блядь, бабушка сидит, чихает, блядь. Один какой-то мальчик говорит, будь здорова, бабушка, говорит. Да я, говорит, сынок, так, я табачок прошлюхаю, поэтому чихаю, это не от здоровья. Он говорит, да ты хоть хуй соси, говорит. Только, говорит, я же пионер, я, говорит, должен быть внимательный к старости, блядь. Говорит, ёпты мать. И сидит так же, бля, о, бля. Да ты нихуя не понимаешь, бля. Колян, вот ты нихуя не помнишь старого доброго юмора. С тобой как-то хуёво, наливай в пизду.
0: Так что вот, Коля, кореш с тобой драгоценный. Ведь жизнь такая штука, не знаешь, где найдешь, не знаешь, где бронишь. Вот что получается, понимаешь ты? Так что ты, Коля, я тебе так скажу. Ты вот даже если обливался, бля, вот ты обливался, да? А ты не горюй, урод на сих пор. Скажи спасибо, что не обосрался. Так что не горюй, Колян, давай намазывай бутерброд и наливай.
3: Ебать колотить мои старые костыли, блядь, если я не напишу, блядь, научной работы. Я тут заглянул в аналы интернета. Не вана... Не ван... Ёпта мать, Коль, не ванусы, бля, пизда. Хотя там похожие вещи бывают, блядь. Все равно, чтоб в сраку что-нибудь посмотришь, блядь. О, да у вас там будет газета, товарищ, говорит, какая? Правда, говорит, нет, труд, говорит, труд, ёпта мать. Ну так вот, блядь, там заглянуло, там не газета, там просто, блядь, литературное исследование, блядь, творчества Квентина Буратино, блядь. Полная, блядь, и некто Виталий В. Видимо, очень мощный, блядь, кинокритик.
0: Говорит, это вы, говорит, заебетесь с вашими, говорит, путевочками в жизнь на бумере, блядь. Или какой-нибудь там Сакуров, блядь. Вы теперь пишете с маленькой буквы, блядь. Или какой-нибудь там братан 2, 3, 4, 5. Все поебать. Вы, говорит, в подметке не ходите с Буратини нахуй. В подметке, блядь. Коля, ты не ржи, блядь. Пизда, я тебе серьезно говорю. Я сам своими глазами так и писать, бля. Вас, говорит, надо с маленькой буквы всех нахуй написать. Как так, блядь, говорю? Сакуров, бля, там наши ребята, бля. Ну, бумер там тоже дохуя придумано, блядь. Но все-таки бумер, бля. Ебальцы родные наши, блядь. Обстановочка, блядь, какая родная, бля. Сука, все узнаваемо, блядь. А вот тут я тебе скажу, Коля, если ты, ну как сказать, ты просто, бля, ну как сказать, ты младенец, нахуй. Ты жестокость нихуя и не видал даже в жизни, блядь. Ну все, ну ты правда не видал нихуя, такой уж прям. Ну там в армии, блядь, на полах, раком поставят, посраки дадут, ебало намылют, блядь, обстригут. Это хуйня, блядь. На зоне, бля, на зоне пожестче будет, блядь. Зона вся отдыхает вместе, блядь, с калмыцкими, блядь, архангельскими, блядь, этими, нахуй, мариинскими и другими лагерями и приисками, пизда. По сравнению со всей Квентиной Тарантиной, блядь. Ты там, сука, сюжета не ищи, блядь. Насмотревшись все этой хуйни, блядь, Квентина Тарантино в детстве, блядь. Заметь, без папы, без папы. Папа бы пизды дал. Без папы. Думает, а хуя, блядь, я, что ли, не могу, сука, поставить кино? Да я такого тут наебеню. Да хуй тут выдумывать, уже все выдумано нахуй, блядь. Вот смотри, вот у этого любимого режиссера, смотри, как поебалу бьют. Это надо засесть. Он креслик раз поставил, блядь, книжки нахуй. Так, так, так, а здесь на мечах, сука. О-о, японская тема, это очень свежо, блядь. Свежо и интересно. Где у нас все на мечах? Ну, на ножах еще где-нибудь в портовом кабаке, пизды, как мы дадут. Там на ножах тоже есть, блядь. Сука, там, ты, сука, я даже заскучал по пистолету, блядь. Ну, ебаный, был бы у нее пулемет, как бы она всех расхуясила. Но это уже товарищу Сталлоне, блядь, привет, нахуй. Или какому-нибудь, блядь, Шварценеггеру, блядь. Те любят пострелять, попалить. И такую пирду возьмут, знаешь, что в природе, блядь, сука, инопланетяне создали, нахуй. 27-миллионно-зарядный пирдометр, блядь, ты понимаешь? И вот он берет и хуячит. Хуячит. Аж брызги в сторону летят, блядь. Сука, и туда камни отсекаются, головы, глаза выпучиваются, блядь. Сраки разрываются, все нахуй. Вот это я понимаю, блядь, размах. Но Квентина Тарантино таким делом не проймешь. Он этого насмотрелся так дохуя, что говорит, отказываюсь в пользу бедных, нахуй. Пускай они там палят из всех, блядь, хоть и с Катюшей нахуй поливают, блядь. Нам ебать все это дело. Только холодное оружие в ходу, бля, Коля. Вот где сила духа. Не меткость, блядь, попасть в сраку, блядь. Или белочки в глазик. А ножичком, сука, ножичком. Или гирькой, блядь, тюк, по голове. И пиздарьки-комарики, блядь. Приехали, блядь. Ну, хули.
4: Кот, ты понимаешь так? А вот Базлёв, он, у него язык тоже вот такой, он так... Степенно начинает, мол, где это, блядь, там, сука. Вот в деревеньке, бля, в русской, самой задроченной, жил такой, блядь, Прокопич, бля, мастер, сука. Он по камням, бля, ну, не по этим, ёптать, не по алмазам, пизда. По каменям самоцветно, там. У них же там на Урале, бля, там Медная гора была, да? Медная гора, сука, и по преданиям якобы там хозяйка была Медной горы. Ну, ее хуй кто видел, конечно, но якобы она, бля, является, когда надо там. Всяких дел напустит, напугает, блядь, насорохает, блядь. Ну, якобы она, мол, а так народ там в шахтенке заброшенные, бля. Ну, там это дело из-под воль было, они из камня секли всякие, блядь, красивые штуки, блядь. Всякие штуки секли, бля, и барин им заказывал. Ну, барин знал, что у него в деревне там есть мастера. Этому Прокопичу все пацанов таскают. Таскают, блядь, их охапками, блядь, говорит. Прокопич говорит, ну хуй у них в голове, блядь, в поле ветер, в жопе дым, ёпта. Ну хуй с них возьмёшь, блядь.
0: блядь, на тыкве сиськи, блядь, а в уме, блядь, как бы уебать скорее, куда-то на улицу, нахуй, блядь. Ну, ёпты, ну, ребята молодые, чё, пацаны, блядь, какую-то каменюку таскать им, блядь, колотить, нахуй им это надо, блядь. Вот они ещё, там, попался, как Данилка, бля, а он сиротка, бля, недокормыш, кликуха у него, ну, совсем, бля, такой, ель ножки волочит, блядь, где-то он там у него Прокопчик там мотался, он говорит, ну, хули ты мне приказчик, говорит, всё таскаешь, бля, всё, ты пацанов каких-то вялых, блядь, ну, куда нахуй, говорит, его по болезни, ему надо восстановиться, нахуй, ему собрали питание, рацион, говорит, пусть его он с дедом, блядь, этих коровок пасти, блядь, он хоть там молочком, блядь, к сиське припадёт, где-нибудь там отсосёт чё-нибудь, блядь, молочка, блядь, ему надо, парного, блядь, всё, ну, к дедушке, блядь, его приставили, а он такой квёленький всё раз... Вот сидит, блядь, дедушка, ну ёб твою мать, говорит, что ты, блядь, коров, ты не пугаешься, блядь, он говорит, дедушка, да я вот правда того, говорит, блядь, засмотрелся на цветочек зелененький, блядь, говорит, тут букашка ползет, смотри, а у ей вот это вот перышки, ой, эти крылышки, ебать, их в сороку, крылышки зелененькие, а здесь у него красненькие, а вот под пузиком у него желтенькое, блядь, а вот здесь потемнее, и давай цветами охуяривать его. Дед-то, блядь, колерами, блядь, понимаешь? Он говорит, ну ты о чем ты говоришь, нахуй? Тут, блядь, корова разбедается, а он, блядь, букашку. Ну ползет, пускай в пизду себе ползет. У тебя работа такая, нахуй, ползи. А у тебя работа, говорит, коров пасти, ёпта мать. Ну, хуль, наблюдательный он такой, блядь. А потом, говорит, заболел чё-то, блядь, он совсем вроде как дедушка его нахуй послал, а он обиделся, блядь, его к бабушке какой-то, а бабушка говорит, вот смотри, вот этот цветок такой-то, блядь, а это такой, он погалезит, смотрит, бля, букетик, а красивые цветки какие, говорит, вот живые цветки, блядь. Вот когда выздоровел, говорит, ну теперь иди к Прокопичу, может там булыжник какой ему подашь, блядь, там какой мрамор ему поднесешь, блядь, или они в основном из этого, из зеленого-то, ёбнем, как оно там, это, блядь, изумруды, нет, как они, блядь, в пизду, ёб твою мать, как он назывался-то, блядь, зеленый-то камень-то, этот, поделочный-то, блядь, сука, не ясма, ёб твою мать, да ты-то вообще нихуя не знаешь, Коля, с тебя спрашивать, блядь, как, блядь, этого, за залупу дергать, блядь, понимаешь, ты, сука, блядь, я тебе говорю, этот, у них камень, блядь, ну ладно, хуй с тобой, камень и камень, блядь, зеленый, короче, блядь. Он не учил его нихуя, говорит, тому же приказчик набежал, говорит, тебя тут, сука, понимаешь, государство, блядь, каменье учить отправил, а ты, сука, куней ловишь, блядь, такая. Прокопчик заступил, говорит, я, говорит, ой, постарше, блядь, говорит, ухи захотелось, говорит, помнишь, говорит, мытька помырай, ухи проще, бля, усыпаю, помнишь, блядь, сука. Он говорит, ну я, говорит, а кусков захотелось, говорит, я тебе, блядь, дам, а кусков. Ну приказчик такой, распиздя, знаешь, бля, я говорю, вот что, человек, а кусков все нельзя, блядь. Ну мало ли кому чего хочется, блядь, ёпты мать. Каждый хочет, как он дрочит, ёпты, или наоборот, блядь, в конце концов-то, ёпты мать. Ну, захотел кусков, бля. Он говорит, нет, сука, бля, вот за государство, родил, блядь, поручик, бля, ой, приказчик, ебать, он сам. Говорит, я, говорит, так, кусков, сука, я тебе дам, а кусков, учи, бля, малого, нахуй. Говорит, ну-ка, расскажи, что ты научился, бля, Данилка ему мозги все засрал. Говорит, это камушек сюда, это вот здесь обделка, обтулка, блядь, обкатка, нахуй, сюська, вот ручка, блядь, как ему заебал мозги. Он говорит, ёб твою мать, говорю, бля, ну смотри, сука, учись, блядь, и усёл, бля. А Прокопий говорит, нихуя, говорит, ты, Данилка, даешь, я себя ничего не научил, блядь, как же ты, блядь, овладел, а хули, блядь, у него для всего мозги, блядь, на это дело, блядь, он уже цветочек наблюдает, блядь, муравушку, травушку, божью коровочку и норовит ее, блядь, уже в мозгу, как ее из камушка вытесать, блядь, поймаешь, у тебя куда? О, бля, в творчество ударяется, в творчество, блядь, и не просто вытесать, а чтобы она была, блядь, такая вот... Сама по себе и больше никто. Вот только он, блядь, вот такая, как живая, бля, говорит, ёпты, вот хочу и все, говорит. Да ёпты, говорит, Данила, говорит, он Прокопчик, говорит, ну хули ты, говорит, он тебе три, блядь, чашки, блядь, тебе прислал этот ёбаный. Этот барин говорит, выпечь ты ему эту, блядь, чаши, пускай у них заебется с ними, хоть серит в эти чаши, блядь. Там хуй за тонаж какой, блядь, ты смотри, что ты выбрал, блядь, этой вот самой, блядь, каменного этого ёбаного бута, блядь, сука, выбурил. Он говорит, это, блядь, говорит, я выбурил, говорит, ну, сука, не нравится мне нихуя, говорит, блядь, что сделалось-то? Ну, куда, говорит, лучше не сделать, говорит, вот не нравится, бля, не живая. Говорит, конечно, не живая, за камень мудила, бля. Тогда, может быть, живая, бля. Говорит, нет, бля, вот он камень, он играл, он должен найти на такой кусок, блядь, чтобы вот он заиграл, бля, а ты его только хуяк, и все, бля. Как мастер. О, говорит, бля. Прокопчик говорит, ну нахуй, я не играю в такие дела, блядь, сам разбирайся, ну я в пизду, бля. А приказчик тут прислал, говорит, он, говорит, три часа захуярил, говорит, за месяц, говорит, а надо было, говорит, одну только сделать. Говорит, о, говорит, у него ресурсы, блядь, мы ему субботник сейчас заебеним. У них у всех, знаешь, такие, блядь, дела. Только человек, помнишь, как у нас, бля?
5: Там все сидят, не пердят, блядь. Сколько там процентов, бля, план нахуй? И хуярят потихоньку. Как 120% сделал? О, ну, значит, план мы вам повысим нахуй. Раз вы так легко это делаете, бля, в пизду. И тут тот же сейчас... Ну, тут барин заступился на него нахуй. Говорит, пускай в пизду, не трогай его нахуй. И оброк с него не бери, пускай он эти части точит. У него хорошо получается, мне нравится, хороший мальчик, бля. Ага. А Данилке нихуя не нравится сам, блядь, процесс. Говорит, нравится, а вот... Блять, то, что произвожу, не нравится нихуя. Не живое, блядь. Он куда в корень, понимаешь ты, Коля, блядь, в корень глядел. Он хотел оживить камень, ты представляешь, нет? Это же, блядь, несбыточная мечта, блядь. Оживить камень, блядь. И вот он уже измаялся. У него уже баба-невеста тут рядом, Катя, блядь. Катя и так и ща, говорит, ну скоро женимся, хули там, Данила, бля. Он уже вошел, блядь, уже в тело, блядь. Ну, все нормально, блядь, все как положено, пора, блядь, понимаешь? Она уже тоже, блядь, ждет, не дождется, когда же он ей впердурит наконец-то, блядь. А тот все про каменный цветок, блядь. Думаю, ну ёб твою мать. А что ты про каменный цветок? Что он тебе, блядь, на залупке, если надевать его, блядь, этот каменный цветок? Успокойся. Не, говорит, пойду, говорит, я искать камень. Пошел, блядь, камень искать. Шарил по этим шахтам, блядь, туда-сюда. А тут и голос, блядь. А ты, говорит, на змеиной горке поищи. Кто такой, блядь? Ну, Данилка, блядь, напрягся нахуй, говорит, блядь. Выходит из шахты, пиздец, точно, бля, хозяйка Медной горы, блядь. Ну, ёб твою мать, я, говорит, в шахту, я же не на Медную гору-то, блядь, хуль ты, блядь. Она говорит, ну, Даниловска, бля, я знаю ведь, что ты хочешь, блядь. Я ведь, блядь, волшебная баба, бля, все понимаю. У тебя баба-невеста, а ты все ходишь, вот камни собираешь. Тебе ебаться пора, блядь, а ты все, сука, про творчество, нахуй. Тебе семью надо, говорит, уже завести, блядь, плодиться, детей, блядь, уже. А ты все про творчество, ну, освободи голову-то, ёб ты. Ну куда ты нахуй? Ну вот все значит, Коля, блядь, все значит вот это вот быть замороченным творчеством по большому счету, если так вот. Вот по большому счету, блядь, это очень, блядь, трудное дело выдержать это все. Ой, бля. Коля, это очень трудно. Это не каждый справляется, поэтому все на него смотрят, как на белую ворону. Говорят, а это что за хуй такой, блядь? Там все делают нормально, блядь, все процентов план. А он, блядь, все не так, говорит, блядь. Все, говорит, хуйня, говорит, я сделаю по-своему, говорит. И, блядь, ну тут же, говорит, ну уже хозяйка Медной горы, говорит, Данила, ёптай мать. Уймись, пизда, ну куда ты нахуй? Я уже хозяйка, блядь, и то мне, говорит. Ты, сука, ну что ты, говорит, хочешь? Ну, говорит, покажи мне вот этот камень, говорит, который я никак не могу найти. Ну, Змеиной горке, говорит, хочешь вот там, да? Ну, пойдем нахуй, говорит, пойдем, бля, покажи, сука, блядь. То ты мне выебываешься, блядь. И потом не плачь нихуя. Ты домой не придешь, пиздюк малосольный, блядь. Как увидишь камень. Я знаю, блядь. Да, говорит, ты, конечно, волшебница, меня заколдуешь, я отсюда не выйду. Хуй не выйдешь, блядь, иди нахуй отсюда, блядь. Вот сейчас прям иди, пизду ей. Блядь, ты сам вернешься, распиздяй. Ты понимаешь, что такое творчество, блядь? Ты не знаешь нихуя. Ты только догадываешься, и то не догадываешься. У тебя в голове там тук-тук-тук-тук. А ты сам не понимаешь, почему тук, почему ты вернешься? Не знаешь, блядь. Потому что ты отравлен, блядь. Отравлен творчеством. Тебе уже на Катю насрать, на твою, блядь. И на всех насрать. И на детей твоих не родившихся, на всех, блядь. А родителей ты не помнишь, ну и слава богу, блядь. Ты сирота. Ты вечный сирота. Ты дитя творчества. Пиздец тебе. Во как, блядь, повернула. Этот напугался, блядь, перед... А ничего сделать не мог. Говорит, ладно, блядь. Ну, пойдем ко мне в сад, нахуй. Ну, пойдем в сад, блядь, сука. Каменных цветков, блядь. У меня там дохуя больше. Там все звенит, переливается, блядь. Эти всякие камни самоцветные, блядь, все звенит, блядь. Ну, все, посмотрел, говорит, а где этот, блядь, этот цветок? Ну, вон он нахуй лежит, блядь, посмотри. Вон висит еще один, блядь. Ой, блядь. Ну, наверное, посмотрел, пощупал, понюхал, говорит, ну, понятно, блядь, понятно. Таких высот мне хуй достигнуть, блядь. И вообще охуел, блядь. Потому что глубоко смотрел, куда? А у него беспредел, старичок, блядь.
6: Вот нормально, секунду, раз, и остановился, блядь. Ну, говорит, все, я достиг своей наивысшей, блядь, власти, нахуй. Как Борис Годунов.
7: Достиг я высшей власти, блядь, пиздец.
6: А он нихуя, говорит, блядь, никакой власти, блядь. Все, блядь, в развитии, блядь, все. Все лучше, лучше, больше, больше, блядь. О, сука, настоящее творчество, оно границы не знает, нихуя, Коля. Нихуя, не ограниченное творчество, блядь. Он раз, блядь, там гуляли с Катей, блядь. Девки, говорит, пойдем провожать их, блядь. Скоро уже и свадьба, и хуядьба, блядь. Ну, пойдем проводили, блядь. Тут он пришел, Прокопич там спит. Посмотрел он на свои вазы, блядь. А вот это он делал...
4: как дурман цветка, вот эту вот, вот которую свою, блядь, не помесь его так для себя, вот для творчества. Дурман цветок, говорит, посмотрел, ну, сука, блядь, камень ты и есть камень. Ну, не нравишься ты мне, взял молотушку, как ебанет, блядь. Все разлетел в дребезги, аж Прокопий с печки упал, говорит, ёпта, что ты делаешь? А эти вас оставил, плюнул только в них, блядь, говорит, хотел насрать, да, говорит, Прокопий, вонять будет, блядь, пфу. Плюнул и ушел, блядь, говорит, помещик, задавился с этими вазами. Ушел и пиздец. И больше не вернулся. Все говорят, ну, говорит, там хозяйка Медной горы, говорит, его заебла в горах, блядь. Нихуя, я думаю, Колян, это не так. Ну, ты пойми, ну, какая там половая жизнь, ну, ёпты, мать. Он, может, Данилович, он, говорит, ну, во-первых, он Катю любил, моя, понимаешь? Он как бы с ней все-таки обтирался там, это вот все, он чуял тельце, блядь, нежное, блядь. А тут, сука, понимаешь, может, он там и мотался с этой бедной, блядь, хозяйкой Медной горы. Ну, хули, блядь. Ну, может, он ее раз схватил за 40, а там камень, блядь, понимаешь? Медь, металл, ёптать, ну куда тут нахуй? Кожаной залупой в металл лезь. Обдерешься нахуй. Поэтому я говорю, вряд ли, Колян, у них что-нибудь получилось, блядь, с хозяйкой Медной горы. Совсем другая категория, понимаешь, весовая, блядь. Она с комедиями живет, у нее все другое, бля. Конечно, можно свести все на простую половуху, но она волшебнита, ей, блядь, все это. Она говорит, нахуй ей, Данил, бля, мастер, нахуй. Все она, блядь, сексуальная маньячка, все, блядь. У нее медь, нахуй. Ей по пизде мешалка, камень разосветный, нахуй. Просто он тронулся, блядь, умом. Из-за высокого творчества, блядь, это дело такое, Колян. Природу ворошить, и все равно все пизду смесить. А что ей смесить? Она ведь смешная, блядь. Сисюлька, знаешь, эту, блядь, все девчат как девчата, а моя как пузырек, блядь. Сядь, пизда отвиснет, как у тепки козырек, ёпта. Ну, какие бывают органы смешные, а ты говоришь, блядь. Я тебе просто говорю, все природа, она и вещь сложная. Постичь ее полностью только одному Богу дано. И когда человек норовит себя сопоставить с Богом, то есть объять необъятное, постичь непостижимое своему человеку, муравьишке мелкому, знать-то, в общем-то, и запрещено, бля. До каких-то пределов он доходит, блядь, все. Он накрывается медным тазом, блядь. Поэтому здесь, Колян, творчество, оно... ты смотри, вот выбирай, блядь. Сериалы не смотри нихуя, всякую хуйню не смотри, вот слушай Сюру, блядь, Сюра тебе дело всегда скажет, блядь, потому что Сюра, блядь, никогда, блядь, выше не лезет, не прыгает выше своей, блядь, чей нахуй, блядь, и всегда, блядь, свои философские размышления он в природе, блядь, ищет, в природе, в букашках, муськах, таракашках, но не выше. Но не выше, Колян. Все хорошо в меру, как сказал Неру, блядь. Не рвись выше, отшибешь сиси, блядь. Так что ты меня радуешь только тем, что ты никогда к высокому творчеству не стремишься, блядь. И это уже хорошо. Значит, ты не ёбнешься, а значит, мы завтра снова с тобой выпьем. Наливай кое-что, мой драгоценный, разгибай ты, блядь, мой бесценный, блядь.

хули бога не видеть, блядь, все нормально, блядь, все нормально. Короче, блядь, и спортсмен я, оказывается, заебательский, блядь. Вот ты понимаешь, блядь? А я думаю, ёпта мать, блядь, а я действительно спортсмен, сука. Вот некоторые думают, что я только один портвейн тут сижу с тобой, квашу, да? Сижу, квашу, это я тебя, сука, столько раз я тебя звал на лыжах прокатиться, блядь. Нихуя не пошел ты, блядь. А на каток, сука, почему не ходишь в парк Горького, блядь? Там сейчас залили дорожки, блядь. Только сраки мелькают, блядь. Все падают вверх ногами, нахуй. Скользко, блядь, на льду, ёптать. Это лед, блядь. Некоторые забывают со всей хуяк пиздой об дорогу, блядь. А, ёптая мать. Это лед, да, коньки надо точить, ёптать, Колян. Вот ты, сука, давно на коньках стоял? А, блядь, у тебя гаги заржавели твои, гаги, блядь. Я их помню, сука, какого города они, хуй, их не знают, блядь. Снегурочки твои, блядь. Клавкины, блядь, она их тоже пизда не надевает уже 100 лет, блядь, уже. Вот как Снегурочком, это да, пердолли тоже, блядь. Какие были коньки? Гаги, блядь, Снегурочки, блядь, эти, сука, Канады, ну это уже круто, блядь, Канады круто. Ножи, блядь, тоже крутые, беговые, блядь, с поном. Да ты хоть какие надень, ёпта мать, просто пищипай, хоть эти, блядь, двухположные, блядь, привинти нахуй к валенкам этой хуйнёй-то, блядь, верёвочки, палочки, помнишь, крутили, блядь, и попиздюхал, блядь. О, а ты говоришь, ёпта, когда это было-то, пизда? А он каток-то залит, блядь. Вот я тут, сука, и встретился с одним товарищем, блядь, от спорта, блядь. О как, баба, вот он-то меня и поздравил с днём рождения, в отличие от некоторых распиздяев, блядь, понимаешь ты? Мы с корешами собрались, как же мы можем? Великий праздник, блядь, Сурин, блядь, это всенародный праздник, блядь. У нас вся крыша, блядь, чуть не съехала нахуй, крыша, блядь. Грибов насолили, блядь. Как мне тут товарищ один написал, говорит, полную бочку хуёв натолкали, блядь. Грибов этих, блядь, ты понимаешь, они как, ядрёные все, блядь. Икры накупили, сука, всё намазали, блядь, и тут является кореш этот. Узнал, откуда-то он меня, блядь, кореш, блядь. Ванька зовут, блядь, я, говорит, спортсмен, говорит, у меня, говорит, там друзья в газетах, блядь, в спортивных. Я говорю, мы тоже все спортсмены, водку на стол, блядь, все нахуй садись, блядь. Он говорит, я, говорит, из Спорт-экспресса, я, говорит, блядь. Ну да, еще, говорит, я еще самый главный из Спорт-экспресса, блядь, желаю с тобой познакомиться, горю желанием, блядь. Вот так вот, сука, говорю, хочу поздравить тебя, принес, сука. Коробок, бля, еды наворотил. Эпическая сила. Так мы ее еле-еле, так они съели, бля, такого всего, бля. Но сели, бля, мы, конечно, хорошо. Под грибки пошла водочка, бля, все. Короче, он говорит, отвечаю за наколочку, зову к себе в кабак. То есть в ресторан, сука, зовет. Когда, говорит, тебе угодно, бля, вот столько, пожалуйста, бля, такой кабак. Бля, Коля, я тебе задам, ты столько такого никогда не видал, бля. Одни сидим, как короли, бля. Короли паркета, сука, все столы пустые, никого нахуй не пускать, блядь. Там Сёра сидит со своими корешами, блядь. С группой товарищей...

0: Коль, какой же я мудак, блядь. Иногда бываю, блядь, сам себе вот иногда, блядь, думаю, ну, что ты, сука, виски пил, блядь? Ну, кто же под такую закусь виску пьет, ёбаный ты протон? Да еще содовой, блядь, разбавлял. Ну, такая мочевина, бля, получилась. А водочки надо было выпить. Ну, вот здоровье, блядь, сука, чувствую, не позволять. Нажрались так, блядь. Что, сука, даже не продыхнуть, не пернуть просто, блядь, ну. За столом, конечно, мы же не у Пронкиных, ребят. За столом никто пердеть не собирался, бля. Но надо было до воли дойти, бля. До воли никак не доползем, нихуя, бля. Ты веришь, нет, бля. Ну и меня не берет, и их не берет. Они водяры хуяк бутылку говорили, бля. Еще говорили, нихуя. Ни в одном глазу, вот самое обидное, бля. Что? Когда много ешь, бля. Уже хуёво пьёшь, блядь. Вот на голодный желудке как идёт, выпил стопочку, ещё раз, а хлебушком чуть-чуть, блядь, а хренком, блядь, и кусочек, если чусочка съел, блядь. Оно и аппетит сразу же у нас пошла, блядь. А тут как нахуярили, щами покрыли, ещё чем-то покрыли, а осетриной парной и хуй знает что, блядь. И то есть ни в одном глазу, Коля, веришь, нет, вот обида, блядь. Ну и что ты думаешь, блядь, чувак? Пришлось, блядь, в другой кабак ехать, блядь, дожирать, блядь. Пока доехали, растряслись нахуй. А потом еще водяра хуя-хуя. Вот она тогда забрала. Да еще пивком проложили, лачком покрыли. И кореша мои драгоценные тогда уже остались довольны, блядь. И, конечно, утром встали, как всегда, довольны. Морды опухшие, голова болит, все трещит нахуй, блядь. Но зато довольны, потому что привычный синдром, блядь. А хмельный привычный синдром, а то хули, блядь, вот закуска навсегда градус крадет, блядь, вот тут все в меру хорошо, блядь, вот так вот. Ну, Ванька дал нам, блядь, просраться с этим делом, бля, и кашне мне подарил на день рождения, кашне шелковое, блядь, от этого нахуй, какой-то итальянский распиздяй, блядь, делал нахуй, он говорит, это... Какой-то, блядь, гуччи-хуючи, бля. Ой, это круто, блядь, ты знаешь, нет. Так что вот мы с ним поговорили, с этим корешем, да. Вижу, чувак, бля, серьезный. Но очень мне хочется корешу ответить за его гостеприимство, бля. Так что вот так вот, друзья мои, ждите новых спортивных сообщений от Суры.
1: Ну ладно, короче. Ну, сидит она, значит, и комарик ей на сраку сел. И крупным планом. А он любит еще крупным планом показать. Так вот прям как через микроскоп, нахуй, блядь. Он хуил свой достает, блядь. И прямо в пору ей как въебенит. Ну, получилось, что действительно в пору. Пора ей было просыпаться, нахуй, понимаешь? Потому что там еще один хуй сел ее ебать. И вовремя она проснулась, блядь. От комарика-то, блядь. Вздрогнула, пернула. Ой, где я? Потом у нее сразу сознание-то. 4 года не думавши, Коля, представляешь, как у нее заскрипели эти вот все жернова, шестеренки в голове. Ой, за живот, хватит! Где плод, блядь, плод моих вожделений, ребенок-то где, блядь? Нету. Хуяк, она упала. Думает, куда же его дели, наверное, вытащили собаки или спиздили, блядь. Да, ну она, сука, знаешь, еще, блядь, такая была ушлая, блядь. Когда она упала, знаешь, опять на руки на свои смотрит, блядь. О, блядь, прошло 4 года. О, ребенка-то уже, блядь, почти 4 года. Как она догадалась, сука? Оказывается, у них в этом, видимо... Как я понимаю, опять-таки, Коля, я догадываюсь, что у них в этих дюрзах, в этих ужас ночи, нахуй, в этих убийцах, бля, и учили, блядь, по коре дуба. Знаешь как, кольца, блядь, дерево срезаешь, сколько дереву лет по кольцам, а она по своим кольцам, по рукам посмотрела, их, блядь, прошло 4 года. Нихуя я залежалась, блядь.
2: Ну, только она ебала-то, а в это время тук-тук, вам письмо, чик-трак, входи нахуй. Вот она, говорит, лежит. Доставайте, товарищ, хуй и ебите ее с удовольствием, блядь. А сколько это стоит? Да $70, дай нахуй, пизду. Да, говорит, у меня со смазкой там хуёво, вот тебе баночка, блядь. Там, сделай все как положено, бля. Ну, а тому, сука, ласки захотелось пидорасу, блядь. Понимаешь, он на нее налез, блядь, и давай как ее поцеловать, блядь. Она глазки закрыла, говорит, я еще, мол, как будто сонная. Так эта пизда, как его за язык, укусит нахуй? Ну, естественно, все, он помер сразу. Обосрался, обоссался. Я помню, только он лежит, блядь, и у него на груди красное большое пятно. Думаю, нихуя как язык рвануло, блядь. Она прям закончик. Ядовитая, блядь.

0: На, хуяк, видать, там яды какие-то у него вырвались. Короче, чувак так лезет, нахуй. А хуй там спрашивать? Чего другой вскочил, без языка убежал бы, нахуй. Не, этот сразу насмерть, нахуй. Вкусила смертельным ядом. Тут санитар приходит. Ну как вы тут наебались, блядь, товарищ? И поебал у дверью. Хуяк ему, блядь. А у нее, блядь, тренаж нихуя не прошел. Она долго, видать, тренировалась. 4 года нихуя не дали. То есть она еще сильнее стала, блядь. Так у Некрасова, блядь, весне и горе мало. Умылась и в снегу. И лишь прекрасней стала наперекор врагу, блядь. Может, еще и сказать, что Квентина Буратино Некрасова читал, блядь? А, Коль, как ты думаешь, нахуй? Пиздасова он читал, блядь. Он и не знает, кто это такой, где он когда был и родился, нахуй. В России. Короче, блядь, ебало санитару расхуячило, и вдруг явно ей вспоминается, что и этот хуй меня ебал, блядь. Будучи в коме. Ну и совсем она ему ебала, тогда раздвоила, нахуй. Взяла ключики от машинки, а там написано «пум-пупсик», блядь, какой-то, нахуй. Машинка называется. О, говорит, она не так и написана. Пум-пупсик на машинке, блядь. Она села на этом пум-пупсика, блядь. Пока легла, значит, ну, 4 года все-таки лежала, блядь. Питание хуевое, блядь, все-таки не получала нихуя. Тут на тебе, блядь. Такой экзальтаж, нахуй. Пока дверку открыла, упала, сил нет нихуя. Пролежала 10 часов. Там написано, прошло 10 часов, нахуй. И никто ее не хватился, нахуй. И санитара с разбитым ебалом никто не хватился. Короче, блядь. Ну, как в кино все, понимаете, да? Она в гараже себе лежит, поспала, пришла в себя. Так, сделала, значит, эту художественную гимнастику, нахуй. Пальцев, блядь. Большой ноги, говорит, стоять, сука. Они не шевелятся нихуя. Ну, не ходят они у нее нихуя, они уже отвыкли, блядь. И она, говорит, смотрит на этот палец. Ну ты, сука, палец, блядь. Шевелись, блядь. Палец нихуя. Палец. Шевелись, блядь. Нихуя. Ну, если ты сейчас не пошевелишься, блядь, сук, я тебя рубану, нахуй. Палец обосрался и зашевелился, нахуй. Зашевелился, блядь, она встала и пошла.
1: О, какой силы воли женщина, блядь. Похуй ей ее пальцы.
0: Мстить, говорит, пора. Хватит, нахуй, лежать в коме. За что, кому все? Ну, за то, что отпиздили, мол, меня. Сама с собой разговаривает, потому что больше никого в округе нет у них. Села в этого пупсика-мупсика, бля, машинку, и попиздовала. Сразу прям по указанному адресу, где она его взяла, хуй знает.

руки за спиной, по сторонам вы не глядите. Она просила говорить, и судьи ей не отказали. А когда кончила она, все люди в зале

Деньги, краденные мной, я другу милому дарила. В кругу товарищей, друзей он часто хвастался другою. Вонзила в грудь ему кинжал своей дрожащей рукою. Она сняла с руки кольцо, перед глазами покрутила и незаметно для людей кусочек я.

Встань и поднимись же, дочь моя. Тебя ведь судьи оправдали. Над ней в слезах рыдала мать, и в зале тихо все рыдали. Встань, поднимись же.

0: А поверишь ли нет, Коля, корешь мой драгоценный, что мое, то есть Сюрина творчество, подвигает многих корешей творческого размаха, я имею в виду, конечно, внутри себя, на свершение больших творческих, как бы я бы сказал, задач. Не только вот там каких-нибудь поэтических и прочих, но даже чисто музыкальных. Рождаются такие рэп-шедевры, что я тебе задам. Ну, кореш мой драгоценный, я, конечно, не разбираюсь в этих музыкальных жанрах, там, рэп, хуеп, может, какой-нибудь дэнс, ремикс, хуикс. Ну, пускай будет какой-нибудь хип-хоп. Конечно, конечно, все греха таить. Тут не нужно обладать, конечно, огромным композиторским дарованием, чтобы написать такой рэп. Надо только внимательно слушать Сюру, блядь, и натискать из Сюриных реплик очень важные, которые и составляют основу данного произведения, что и сделали кореша мои драгоценные. Все это, конечно, не просто так совершается, а только под влиянием выпитого ростовского портвейна под маркой Сюры Каретного. А я и не удивляюсь, ибо он не только бьет по кишкам, как я тебе уже говорил. Помнишь ли мою рекламу, кореш самый драгоценный? А? Как говорится, наш ростовский портвейшок достает аж до кишок. Он не только по кишкам бьет, и не только укрепляет ягодицы, как некоторые тоже товарищи утверждают. Он дает хорошую работу уму, благодаря отобранной лозе. Хорошему качеству выжатого материала, я бы сказал, вино материала, хорошей гигиене труда и прочее, прочее, прочее. И никакой разбавки, бля, и никакой добавки. Я имею в виду спиртовой. Все только своей, как говорится, своей вот этой вот силой солнца в бокале. Как говорят поэты, кореш-то мой драгоценный. Так что предлагаю тебе налить этого протяжка, выпить, а потом послушать.
1: Во, блядь, тут один фильм, сука, появился, бля. Сука, громозила, бля, называется, бля, или какая-то громозила, бля. Ну, в рот меня, типа, опять гигантская какая-то пизда, блядь, вылезает на землю и полезла, блядь. Я так понял, что это была, блядь, народная, блядь, белорусская сказка «Годзилла», блядь. А сняли американцы, блядь. Ну, у них, видать, сука, плохо со сказками, блядь, а у нас хера всего. Они взяли, блядь, говорит, «Змей Горыныча», вспомнили нашего, блядь. А я почему понял, что белорусская, там всё так, Чернобыль, блядь. Там табличка, бля, Чернобыль, и чувак ковыряется, блядь. И берет, как захуярил оттуда, как червяки, как полезли, блядь. А он, значит, он специалист по этой хуйне, блядь. Вот, значит, где взорвалось, блядь, где вот эти вот волны пошли, блядь, там начинаются всякие изменения, блядь. Ой, это, бля, в одной зоне отбывал, блядь, там рядом тоже пиздануло, блядь. Ну там, блядь, утки, сука, голые летали, блядь. Голые, сука, летит срак у нее, все, блядь. Все голые, блядь, ни одного пера, блядь. Долетались, нахуй. И вот, сука, всем история, блядь. Показывают нахуй. Блять, как это? На острове там, блядь, там природа вообще чистая была. Так там французы пиздякали, блядь. Чемпионы мира, вроде меня всех пых, блядь. По футболу, блядь. Взяли, пизданули там взрыв, блядь. Ты веришь, нет? А как снято там, блядь, и все? Да какое-то ощущение, что-то гляпай под землей, блядь. Эти, блядь, плывут, сука, японцы, блядь. Уж на что народ, блядь, спокойный, сука. Кого трогают, блядь, ловят рыбку, блядь. Сука, закинули невод, блядь. Вдруг как пизда. Что такое, блядь? Появляется какая-то хуйня, блядь. Они понять не могут. Так, внимание, сейчас будет столкновение с какой-то хуйней. И вдруг, как пизданет, блядь. Они аж, японцы аж, блядь, стали, блядь, белорусами, у них глаза вот такие, блядь, понимаешь? У них были ушки, блядь, пиздец, на затылок нахуй вылезли, блядь, все голубоглазые стали, все в один момент, блядь. Блядь, все на, блядь, раз на берегу и валяется, блядь. И, значит, там уже забегали, блядь. О, блядь, какая-то хуйня, что-то там под землей, какая-то пизда бегает, блядь. О, и, значит, блядь. И зовут этого чувака, который червяков-то, бля, ковырял. Под Чернобылем, блядь. Говорит, иди ты, разбирайся, блядь. Он говорит, я разбираюсь, я. Это, блядь, я даже с женщинами не живу, потому что у меня червяки главнее, блядь. А там какая-то баба потом говорит, ой, бля, вроде мячих пых, ты такой, ну помнишь, как мы с тобой, бля, вроде мячих пых? Он говорит, помню. Но, блядь, для червяков все отдам, блядь, нахуй. Она потом тоже, блядь, прославиться хотела, все лезла, все пиздой вперед, блядь. Потом прославилась, блядь, долезлась, блядь. И вот, значит, малого этого берут с червяками, блядь. Иди, мол, глянь на судно, блядь. Как она ее изуродовали-то, блядь. В чем дело, блядь? Он идет столько раз какую-то соплю, блядь, снял с этого. Ага, блядь. Хуяк ее, блядь, в этот самый, блядь, и на анализы, блядь. В рот меня чих-пых. Это, говорит, Годзилла, блядь. Гигантское чудовище, бля, 50 метров рост, бля, ступня там хуже, там показывают отпечаток только показали, еще ее с ним показывают, блядь. А темно кругом, бля, как в жопе у негра, бля, я не знаю, что такой фильм, бля, а снимают в Америке, бля, заметь. Вот, сука. И вдруг, бля, становится, блядь, все колом. Море, бля, вздыбилось, ретива, блядь, дыбится, дыбится. И вдруг такое ебло, выкрал, как сиганет, в рот меня чих-пых, блядь. Змей Горыныч, блядь, бля, потом огнем дышало все время, бля, огнем, как пахнет, блядь, как пахнет, сука, мало не покажется, бля, в рот на чих-пых. Это откуда уже огонь-то, блядь. Свежее дыхание, бля, ронда, ебаный рот, блядь. Как пиздают этим рондой, блядь. Пиздец, парки горят, все горит нахуй, машина все вдрызг, блядь. Дышит, блядь, о-о-о-о, блядь. Ну все, это спецэффекты, я их знаю, бля, вроде всех мы это делать нехуй. Но, сука, что она с городом Нью-Йорком сделала, бля? Все в пизду. И там мэр такой, мудак, бля, сидит. Он говорит, вот он такой, бля, вот я бы посмотрел, как Юрий Михайлович, бля. Он бы себя пизданул, бля, какой Годзилла, бля. Где, сука, бля? Он кепкой, блядь, сука, эту Годзиллу, бля, как замочил бы, блядь, пришел. Снял себе кепку, блядь, ну пошла нахуй, блядь, отсюда, блядь, с Москвы, сука. И у них там тоже такое... Какой-то, блядь, сквер, блядь, дом называется сквер, блядь, почему-то, блядь, нихуя не понимаю. На сквере обычно вот это, собаки серут, там всякая хуйня, а у них это как произведение искусства, блядь, и там правительство у них сидит, блядь, всякая хуйня, говорит, там вот. Но все в таком запустении, блядь, все обосрано, блядь, все мрак такой, блядь, ты понимаешь? Ну, разве у нас такое может быть, блядь? Сегодня солнышко, блядь, солнышко, храм Христа Спасителя стоит, блядь, сияет, блядь, я посмотрел, Юрий Михайлович, блядь, за храм Христа Спасителя, как они его угадили там, блядь. Вот этот свой сквер, блядь. Да он бы, сука, все уши потревал, блядь. Бля, там, сука, народ, блядь. Ой, бля, все бегают, блядь, обсираются. Ой, караул Годзилла, блядь. Так, вертолеты, блядь, хуё моё. Сука, вертолеты ела, блядь. Он говорит, ой, блядь, она у меня на хвосте, блядь. Да пизда, взлети повыше, ёпта. Куда ты, блядь, бля, она, блядь, 50 метров, а ты на 60, пусть взлети, блядь. 4 вертолета она съела, блядь, у них. 4, это где видно, блядь. Огонь, огонь, бля, они все, хули огонь, бля. Она бегает хоть бы хуй. Чем они там стреляли? Говно, что ли, в нее, бля. Вот, сука, военные тоже, блядь, у них. Спизяй какие-то одни. Вот у нас армия слабая. Да пизду, какая она слабая, бля. У нас вышла, блядь, стоять, сука, сырсана, бля. Всем стоять, блядь, с мира нахуй. Всем по рылу, блядь. И вперед нахуй, блядь. С криками ура, блядь. И все характерно, бля. Обстреляли все, бля. Ну, пизданите вы, Катюша, бля, в рот на всех пыль. Ну, немцы обосрались, ёпты. Говняными пулями какими-то, блядь, хуясь. Ну, я понимаю, кино, бля, конечно, она. Если сразу убили, хуй, кино кончилось, блядь. И как горбатая пизда. Вот она скачет, скачет, блядь. Они ее, он, блядь, зовут. А это она, блядь. Но ее, сука, кто-то трахнул. Только Кинг-Конг мог, блядь, с его огромными яйцами. Потому что там нам делать, Коля, с тобой нехуй, понимаешь? Чувак, ты соплю-то вот эту, блядь, проверил, блядь, и... Ох, блядь, она еще и беременная, блядь. Вот не было печали, блядь, ты веришь мне, Колян? Сука, он понял, просек. А она, главное, на нее так смотрит, блядь, когда они встречаются на улице, блядь. Вот так встречаются, она бесит, блядь, все сбегают, а он говорит, блядь, стоит и между пальцами у нее проходит, блядь. Обсирается, блядь, но не бежит, блядь. Вот тоже наука, блядь, великая, сука, Колян, блядь. Наука требует, блядь... как искусство великих жертв, блядь. И он хотел, блядь, стать жертвой, но понять, блядь, принцип, блядь, почему, откуда такое, блядь, распизящего, блядь, природе, сука, происходит, блядь. Вот, сука. Чувак вот этот, который, сука, анализы, который, блядь, сдавал, он говорит, блядь, она, говорит, хочет рыбы, блядь, навалить ей, сука, полную гору, блядь. И она спряталась, блядь, икру метать надо, бля. Икру-то метать надо, бля. Она спряталась, блядь. Они говорят, давай навалим, она и выползет, бля, на запах, бля. И такой рыбы ей тухлой навалили, бля, что такой запах пошел, все разбежались нахуй. И вдруг хуяк точно вылезает. А она, сука, тоже взяла тактику, бля. Хуяк в землю, бля. Как она, блядь, там коммуникации, бля, все не повредила. Я не пойму никак, ни хуя. Ползет, ну ты ебалом-то в трубу-то упрешься, бля. Она не упирается, бля, как раз, бля, и прямо из-под земли, прям хуяка появляется. И вот, значит, сука, это Годзилла, блядь. Бегает и все. Вот льет дождь, блядь. Полгорода уже нахуй нету, блядь. Дети бегают, блядь, мрак, темнота по каким-то подвалам, блядь. В результате это пизда, блядь. Зарылась куда-то. Яички-то отложила, блядь. А их нихуя, блядь. Он говорит, ну, говорит, ящерица, блядь, 12 яиц, хуй в сараку, блядь. 200, блядь. И, блядь, эти-то хоть, блядь. А там подвалы, подвалы, хуйня какая-то, блядь. И вдруг ебическая сила. Кишмя, блядь. Кишмя вот эти вот размножились, маленькие гаджелята, бля. Кажется, она там яиц нарисала, ёб твою. Ну, бля, взял, они прям кишмя кишат, бля. Как снимать, где взяли, бля. Сколько, блядь, кость заменителя, бля, пропала. В рот мне сих пых. Сколько можно было неграм всить ботинок, бля. Столько кожи, бля, ну в рот мне сих пых, бля. Ну ладно, хуси, говорит, про прокатный фильм, бля, сука. Ну, хули, кому нет, делать нехуй, пускай смотрю, бля. А я тебе так скажу, бля, хуй там смотреть, бля. И когда еще... Мозгов нихуя не хватает, бля, вот что вы такой выстроить, бля, конфликтный, сука, фильм, бля, между характерами, людьми, бля. Вот они начинают, бля. Камень ёбнулся на голову, блядь, там еще что-нибудь обосралось, блядь, оборвалось, блядь. Землетрясение, бля, все бегают, глаза вытаращив, блядь, японцы станут белорусами, бля. Вот американский, заметь, американское кино, бля. Обязательно, бля. Убили, сука, отомстили, пизды дали, блядь, и все довольны, бля. Это так, бля. Так просто замочил кого-нибудь, блядь, тебя тоже замочили, блядь, доволен, блядь. Вот ты возьми, блядь, наши, блядь. Вот за копейки, блядь, все сидят, блядь. Раз, блядь, душевно, блядь. Вот сейчас был фильм, блядь, «Дом, в котором я живу». В рот мне сих пыль, подскажи, говорю, расскажи утро раннее, блядь. Где с подругой мы сядем, найдем, блядь? Мы здесь, здесь вот, на этой окраине, блядь. Возле дома, в котором живем, бля. И так душевно это все написано, бля. И, сука, как они на войну, бля, уходили. Как вернулись, бля, не все, сука. В роме сих пых, бля. Это сот и Колян, бля. Я сидел тут, бля, мне слеза, бля. Выпил чуть-чуть с Вовкой, бля. Мы сидели так, обнялись, бля. И, бля, вот ты веришь мне, Коля? Плачу, бля. Плачу. И знаешь, как это, бля, слезы очищения, бля, по мне. Вот я и Годзилла, бля, никаких слез, ощущений. Когда ж ты, сука, наконец тебя угрохать-то, пизду, бля? Потому что у меня возмущение, бля. Показывает мне это, бля, вот скопище этих, бля, вот этих вот, бля. Земноводных, бля. Они, сука, бегают, хватаются за сраку, бля, зрать, бля. Вот, бля, эти сзади от них бегают, они прям за сраку нравятся, бля. Ну они всех сберляют нахер, а? Я думал, что они друг другу начали берлять уже. Там 200 человек этой хуйни, бля. 200 человек вот этой хуйни, бля. Ты веришь мне? Так они все только сделали. Мы, говорит, нашли, бля, гнездо, блядь. Баба, говорит, вот баба, которая прославиться мечтала, бля. Я, говорит, журналистка, бля, журналистка, бля, мы нашли гнездо, пизданите по гнезду, бля. Был такой аналог, блядь. Вызывал огонь на себя, и эти тоже, бля. Вызываем огонь на себя, бля. Пиздуйте, мол, бля, ракетой персингом, бля, вот по этой скверу поэтому, бля. У вас 6 минут, блядь, отъебывайте, бля. Куда нахуй? А там скопище, бля, он говорит, бежим, бля. Эти только успели обещать. Как ебанет, блядь. И все это нахуй накрылось медным тазом, блядь. Медным тазом накрылось, блядь, наш... А Годзилла-то нету? А Годзилла, куда? А я думаю, блядь, подожди, куда она делась-то, блядь? Она нырнула тогда, блядь. И только они знают, а где Годзилла, где Годзилла? Она, блядь, знаешь, как слушает, блядь. Вроде как у нее разум, блядь. Как слушает. А вот она я, хуяк из земли, как ебанет, блядь. Ну что, стюка, а, блядь, детишек моих порешили, блядь. Она просекла, здорово, блядь. По запаху, что ли, не знаю, блядь. О, блядь, этими целыми, значит, давай всех, блядь. Эти в машину, бля, гнаться, бля. Она прям по ним, бля, сука, сука, бежит. Цик-цик-цик-цик. Да не, по улице все дома развалило нахуй, бля. Все развалено. Эти, блядь, ебалы вытаращили в машине. В результате хватает нахуй машину, бля, и начинает зевать. Бля. А они там сидят, блядь, снято как, бля. Машину раззевало, блядь, так они еще поехали потом на ней, бля. Пизданули проводом по зубам кариес нахуй. Уей. А за ними все стремится, блядь. И хочет она им почему-то именно им отомстить, блядь. За что, блядь? Детей, не они же стреляют. Она цирк-цирк, ну, да, зверела, конечно, да, хуела, блядь, эта бедная Годзилла попала тоже, блядь. Взяла бы себе там на островах-то, блядь, плавать, тебя там никто не заметит, блядь. Вот это чудище, блядь, вот это плавает. Ну и плавает до сих пор, блядь. Ну, говорит, видели, блядь. А хуй, где, блядь? Они где? Пизде, блядь. Плавает и все. Так ебальцы высунет, посмотрит. Блядь, нырну-ка я нахуй назад, блядь, опять, сука, поэтому зевая, блядь, а это выпиздил, куда ты нахуй, блядь, в Нью-Йорк сину, блядь, ну куда, ну, скромнее тоже, блядь, это, конечно, блядь, ну, сфера обитания, надо знать, блядь, ну, мы тут люди живут, блядь, там муравейничек, блядь, тут муравьишки, блядь, тут это, а ты тут живи, в море, блядь, плавай, нахуй, на здоровье, блядь, подумай, сётя, блядь, ну, в общем, у них тоже, блядь, у этих насекомцев, блядь, у присмыкающих, блядь, у них свои дела,
2: Вот они, значит, сука. И она, значит, их уже берлять, берлять. Ну, тут уже народ не выдержал, блядь, и кино кончается, бля, уже на сих пор. Народ не вышел, говорит, ну-ка давай, говорит, пиздани по ней, откуда даже без предупреждения, как пиздану, и несколько готово. Бежит по мосту по этому, блядь. И все рвет, блядь. На ней-то все остается, блядь. Она же вязнет, блядь. И вот она, все провода уже повисли, блядь. Она говорит, ой, бля, не могу. Лежит она и все так глазом так. У-у-у, блядь. Ну так она, раз, и глазик-то потух, так все, пизде, отмучилась старушечка, блядь. Думаю, ну вот, и в рот меня чипых, вся история, конец, блядь. И стоило из-за этого такой сыр-бор, блядь, заводить. Не, ну конечно, в этом фильме есть, конечно, блядь, польза. Он снят, потому что предупреждает, блядь. Не балуйтесь этими делами, блядь. Ядерами вот этими, сука, всякими делами. Все правильно, блядь. Помнишь, когда, блядь, вся Индия с Пакистаном пизданули, блядь? Все правильно, блядь. Жить-то нам, блядь, дальше, блядь. Эти наши, блядь, будут жить в рот мясных пых. На что они будут жить, блядь? В голой пустыне, сука, где как эти негры, блядь, сука. Где, блядь, вырыть нихуя яму нельзя, блядь. А тоже, блядь, потому что, блядь, пизде все выдуло, блядь, пизду. Ни растения, ни сего не посадишь, блядь. Эрозия, блядь, почвы, сука. И вот, Колян, я тебе так скажу, если бы ты меня слушал внимательно сейчас, блядь, вот эту всю историю, блядь, внимательно, ты бы экологию сберег у меня на столе, блядь. Нахуя ты бычок сейчас в томат, блядь, поставился, а? Люди, блядь, будьте бдительны, нахуя вы свои бычки, блядь, в общий томат, блядь. Для этого пепельница есть, блядь.

Лысый мент, блядь, наш. Вот такой же ментуре такие рожи бывают, блядь. Ну уж хотя бы очень поганые. Лысый мент, блядь, наш. Вот такой же ментуре такие рожи бывают, блядь. Ну уж хотя бы очень поганые. Такое поганое ебало, блядь.

0: Все валили нахуй.
1: Что ты мне говоришь-то, блядь? Козла рогатого нахуй.
0: Правду матку, сука, блядь. По ебалу, блядь.
2: Всем пизды дал, блядь.
0: Что, сука, блядь?
2: Правду матку, сука, блядь.
0: Что, сука, блядь?
3: Фу, блядь, добрался. Ёб твою мать.
1: Будь скромнее, нахуй. И по ебалам бутылка хлоп, готов, нахуй, блядь.
0: Я же мент, бля.
1: Будь скромнее, нахуй.
0: Ну правда, удивительно, у нас так и говорят, нахуй, бля.
1: Ну я же мент, бля.
0: Будь скромнее, нахуй.

0: правда у них, у нас так и говорят, нахуй, блядь.
1: Лысый мент, блядь, наш. Ну, вот что меньше бандит, один хуй. Только это на этой стороне, а это на другой стороне. Поменяй местами, один хуй. Блядь, ты вот этого охраняй, а ты этого, блядь. Вот ты своего этого папу-мафиози, блядь, охраняешь, нахуй. Вот, а теперь поменяйтесь, нахуй, местами. Карте место. Хуяк. Один хуй. Тоже ебало, блядь. И те же задачи, блядь. Это якобы, ну, менты делают вид, что они якобы граждан оберегают, блядь. Поебало, блядь. Что меньше бандит, один хуй. Будь скромнее, нахуй. Что меньше бандит, один хуй. Будь скромнее, нахуй. Что меньше бандит, один хуй. Будь скромнее, нахуй. Что меньше бандит, один хуй. Один хуй. Что меньше бандит, один хуй. Ха-ха. Будь скромнее, нахуй. Что меньше бандит, один хуй. Ха-ха. Будь скромнее, нахуй. Что меньше бандит, один хуй. Ха-ха. Будь скромнее, нахуй. Что меньше бандит, один хуй. Ха-ха.

0: чем меньше бандит, один хуй. Будь скромнее, нахуй. Чем меньше бандит, один хуй. Будь скромнее, нахуй. Чем меньше бандит, один хуй. Будь скромнее, нахуй. Чем меньше бандит, один хуй. Один хуй. Один хуй.
1: Лысый мент, блять, наш. 6-0, нахуй, бля, в одни ворота, блять. Ну всем поебал, ты когда охота. Ёбарь, и этому, блять. А вот этот какой гнушный ебал. Неужели не поебал, не дашь? Смотри, получил, блять. Ха-ха, ёбаный фиканоток. Приметил, как он лысый? Вот тут, сука, распиздяй. Вон тут, лысый мент, блять, наш. Пошел ты нахуй, бля. Мудак, бля. Как бы ему пизды дали. Ему, блять, точно дают пизды. И у тебя такое настроение сразу, блять. Как хорошо, и жить-то хорошо. Как хорошо, и жить-то хорошо. Как хорошо, и жить-то хорошо. Как хорошо, и жить-то хорошо.
0: Пошел ты нахуй, бля.
1: Как хорошо, и жить-то хорошо.
0: Мудак, блядь.
1: Как хорошо, и жить-то хорошо.
0: Пошел ты нахуй, бля.
1: Как хорошо, и жить-то хорошо.
0: Мудак, блядь.
1: Как хорошо, и жить-то хорошо.
0: Пошел ты нахуй.
1: Как хорошо, и жить-то хорошо.
0: Как ему пизды дали.
1: Как хорошо, и жить-то хорошо.
0: Пошел ты нахуй, блядь.
1: Как хорошо, и жить-то хорошо.
0: Как ему пизды дали.
1: Как хорошо, и жить-то хорошо.
0: Пошел ты нахуй, блядь.
1: Как хорошо, и жить-то хорошо.
0: Как ему пизды дали.
1: Как хорошо, и жить-то хорошо.
0: Пошел ты нахуй, блядь.
1: Как хорошо, и жить-то хорошо.
0: Как ему пизды дали.
1: Как хорошо, и жить-то хорошо.
0: Пошел ты нахуй, блядь.
1: Как хорошо, и жить-то хорошо.
0: Как ему пизды дали.
1: 6-0, нахуй, бля, в одни ворота, блядь. Ну всем поебал, да когда я охота, бля. 6-0, нахуй, бля, в одни ворота, бля. Ну всем поебал, да когда я

0: Ему 5 точно дают пизды. И у тебя такое настроение сразу было.
1: Коля, кореш ты мой драгоценный, ты посмотри на мое ебало и вычисли, пожалуйста, блядь, какие муки, блядь, я претерпел. Все, сука, не понимаешь, сука, фильм я смотрел, пизда, культовый теперь называется, блядь. Культовый, блядь, на него молиться надо, значит, блядь. Все, снимай галоши, блядь, в красный угол и ебалом об пол, блядь. И кто сделал так, блядь, знаешь, сегодня сделал, блядь, фильм ты дать? Квинтина, бля, Карантино, ёпта ему. Кто? Да не Буратино, пизда. Буратино мальчик деревянец такой был, блядь. Он, говорит, папе Карло сразу хамить начал, блядь. Только тот ему нахуй нос приделал, блядь. Он, сука, сразу говорит, а гвоздик вбить мне, блядь, папа. Карла, блядь. Карла говорит, ну нихуя себе ранее половая зрелость, бля, у Буратино. Но это у Буратино, Коля, блядь. Ты не путай чай с кофе, ёб твою мать. И этого, Васятку со Стальным, как у нас говаривали, нахуй. Васятка был такой ебанько маленький, блядь. Он говорит, ну то тоже, говорит, путаешь, говорит, блядь, Васятку со Стальным, блядь. Ну дело не в этом, короче. Короче, этот Квинтино, блядь, блядь, ты меня совсем заебал. Короче, этот Квинтино, Тарантино, пизда! О! Ты меня вот, сука, с утра похмелил, бля, портвейном. Портвейн хороший, ростовский, ничего не скажешь. Все-таки, когда ебать свою видишь на этикеточке, хочется еще ебануть. Но здесь, Коля, мы с тобой портвейном не обойдемся, блядь. Это случай, блядь, тяжелый. Я тебе говорю, это культовый, блядь. Культовый случай, бля, в этой, в мировой кинопрактике, бля. Сколько я всего отсмотрел, отсек, блядь. Но это, бля, я тебе скажу, наворочено, блядь. Уж матрицу, бля, матрицу, сука, вникал, не мог А тут просто пиздец. Тут, Коля, я тебе так скажу, и вникать нихуя не надо. Растопырь свои щелки, блядь, и пялься нахуй в экран, блядь. Что к чему, не разбирайся нихуя. Нихуя все равно не поймешь, блядь. Кто кого куда, блядь, зачем и почему. Но зато как, Коля, как главное, блядь. Я тебе скажу, это, значит, Квинтино, Барантино, сука, Карантино, блядь. Он, сука, такой был мальчик ушлый, блядь. И тебе историческую справку захуяриваю, блядь. Ты ебал-то не морщи, блядь. Вон, достань перцовки, сука, из-под... Ну, достань оттуда, блядь. Из-под стола. Перцовочки, блядь, такой, легкой только 35, чтобы была. Настоянные, блядь. Сам понимаешь, сейчас весь зима как пизданула, блядь. То холод, то жар, то в жар, то в холод. Вот так же ты себя будешь чувствовать, когда будешь смотреть фильм «Товарищ Тарантино», блядь. «Убить Билла!» Причем, как ты справедливо догадался, один. Будет еще убить Билла два. Да не два Билла, пизда, Билл-то один. Она его чуть не убила. В первом, блядь. А во втором уже пиздец, я уже догадываюсь. А фильм еще не вышел на экраны, блядь. Убить Билла два. Но я уже догадываюсь, как она его будет мочить. Кто она? Пизда, героиня нахуй. Ума Турман, блядь. Актриса, бля, Коля, сука, слеза прошибает, блядь. Пот на яйцах выступает, бля, кровавый, блядь. Так я тебе скажу, блядь. Ты сейчас очнись потихоньку, глазами полупай, блядь, посиди, блядь, в себя приди, ёбни, блядь. Только смотри, перчик не проглоти, нахуй. Чтоб в конце оставался, у тебя вообще привычка, блядь, перчиком, нахуй, заедать оттуда. Нихуя, пускай плавает. Вот так вот, и нехуй руками туда в бутылку-то лазить, блядь. Налей спокойно и сиди. Вот. Давай сейчас ёбнем потихонечку, блядь. Дорогой мой дружок, ты нихуя иначе не поймешь. У тебя должна немножечко крышка съехать, блядь. Кепку брось нахуй. Вон туда ее положи, на табуретку нахуй. И сиди ебалом щелкой, возьми беломору, закури, блядь, твое здоровье, кореш мой драгоценный. Давай мы с тобой перцовочки, блядь, оттянем вот так вот, блядь, чуть-чуть. О, бля. И ты знаешь, для дыхательных путей очень хорошо. Очень хорошо для дыхательных, этих вот нюхательных и прочих сосательных путей. Так я тебе скажу.
0: Ой, Коля, кореш ты мой драгоценный, а? Как говорится, куда ты без русской частюшки в рот мячих пых? Начни!

Вот так вот, Коля, корешки, мой дорогой. А, бля, а теперь ты меня, значит, спрашиваешь. Почему, мол, Сюра, Одесса, мол, мама, а Ростов, папа? Давно ты меня спрашиваешь. Я тебе говорю, блядь, сука, послушай песни, бля, какие поют, говорит, там, народ, блядь, сука, там, о, милая моя Одесса, мама, типа из этой серии, понимаешь? Но тебе это нихуя не дает. Придется заняться твоим образованием, блядь, и наша сегодняшняя с тобой беседа будет носить, как говорится, чисто географический характер с этнографическим оттенком, Коля. Что такое оттенок? А, что такое этнографический, не знаешь, бля. Пизда, бля. Это же, блядь, ну как сказать, это все равно, что, ну как сказать, ну, о том, как, мол, там это, гвозди делают, блядь, там, эти, как ее в народе, блядь, сука, как одеваются, обуваются. Я тут одну увидел, блядь, вот это этнографический такой был оттенок, блядь. В одном журнале, блядь, открыл, там, сука, кельт стоит. Вова, блядь, какой-то. Сука, надел на себя костюм кельта, бля, и в нем ходит. Это для, сука, недешево обходится, бля. У него, сука, не, кельтов не знаешь, но эти, блядь, шотландцы, ебаные, с волынками, блядь. Пизда, у них тоже своя мерзопакость, блядь. Их все гонят отовсюду, бля, англичанцы, блядь, преследуют. Так они все, сука, учудили, блядь. Они, говорят, мы, говорит, ножи запретили носить, нахуй, да? Ножи, да. Ну так, ну там колбаску порезать, блядь, там, знаешь, хлебушек. Там это вот, типа, на пеньке, блядь, сука. Ну как без ножа, блядь? Ну как нормальному человеку, блядь, инвалиду детству без ножа, блядь? Он берет его, сука, и в гольфы, блядь. Потому что в гольфах, сука, ходит. И гольф, это, знаешь, недешевый, сука, блядь. Там все перечисляется. Все сколько стоит, блядь. Юбка, знаешь, у него вот эта вот, блядь, крепдышиновая, нахуй. В клетку, нахуй. Столько стоит, блядь. Гольфы столько, блядь. Там за ними ножик. Тоже стоит денег. У него еще сумочка яйца защищать, блядь. Пизда от удара, блядь. Прям висит на яйцах, блядь. Она же и кошелёчек, блядь. Туда же и денежки, нахуй. Чем больше наложишь, тем лучше не пробьет, нахуй. Понимаешь? Оказывается, когда они раньше воевали, стрелы не могли в яйца, блядь. Оказывается, специально в яйца стреляли. Знали, куда мужику бить, блядь, кореш. Так что ты иногда тоже какую-нибудь дощечку в трусы вставляешь, а то кто-нибудь пизданет на улице какая-нибудь злобная баба, блядь. Они же тоже норовят по яйцам, блядь. А ты, может, ни сном, ни духом, нахуй, может, ты стекло несешь, блядь. Понимаешь? Она дура, блядь, все, если подумает, что ты руки растопырил, блядь. Как пизданет тебе по яйцам, и по стеклу тоже, между прочим. Так что ты стекла лучше вози в этих вот контировозах, блядь. Этих ебаных вот так. Поставил стекла и вези. Хотя один мудак и с этими стеклами наебнулся, блядь, однажды. Вся дорога усыпана, блядь. На повороте ебанулся, блядь. Тормози, пизда, сникерсни, я ему говорю, бля. Он говорит, не успел, это пиздец стеклу. Побил, блядь, тонны два стекла, нахуй, на всей дороге, блядь. Потом разметал, блядь, оплачивал, блядь, сука, это и прочую хуйню. Ты понимаешь, какой урон, блядь. Так что ты тоже сникерсни иногда, пизда. И руки не расставляй, когда стекла носишь, блядь. А то можно по яйцам получить. Ты понял ход мысли моей? Конечно, я не знаю, Коля, кореш мой драгоценный, как размышлять под эту музыку. Но танцевать под эту музыку явно можно. Особенно после трех стаканов. После трех стаканов хорошего портвейна. Очень можно, я тебе скажу. Такая дискотека получается. Ну, если не вдумываться, конечно, кореш мой драгоценный, для веселья. Ну, оно и пицца для веселья. Так что давай еще раз наливай и еще раз слушай.

0: чем дальше летели, тем богаче вся эта хуйня. Мы там спускались, блядь, из таких круч, блядь, с этого кита мы с 4000 метров, нахуй, спускались, пизду, туда. По какой-то, блядь, ну, серпантин, не серпантин, водопады шумят, бля, мы куда-то пиздуем, блядь. Голодные дети какие-то на дороге оборванные стоят, блядь, там хуй знает что, блядь. Короче, спустились куда-то, блядь, и говорит, вот здесь, блядь, будем тоже, блядь, там находиться какое-то время, блядь. Порто Вьехо, блядь, и... Очень красивый город Гуякиль, блядь. Вот там-то, сука, и есть этот парк с этими ебаными ягуанами, нахуй. Они прям по дорожкам пиздуют, блядь. Сначала мы пришли, они напугались, все попрятались на клумбы, блядь, все залезли. Они просто обосрались от нашего нашествия, блядь. Одна только белочка такая пизденка спустилась, блядь, с дерева, ебальцем пощелкала и убежала.
1: А я на следующий день туда захожу, они спокойно по дорожкам хуярят, блядь, и из парка никуда не выходят, нахуй.
0: А он стоит прям, сквер такой, блядь, на площади, хули. Кругом народ пиздует, все, похую. Светофоры, бля, машины. Им похую, идут, блядь, ебальца вытаращили, блядь, головой трясет, и на дерево к этой белочке, белочку поебальца норовит, мол, слезь с моего, мол, уступчика, блядь, я здесь сижу все время, блядь.
2: Ну, та вышла, говорит, хули. Народ никого нет. Хозяйка бегает, блядь. Она говорит, так, вы хуи мамины. Кто живой там есть, блядь? Забирайте свои... Нет, не забирайте нихуя. У кого пол яйца отрезаны, пол ноги, пол руки, все оставляйте мне. А ты, пизда, Соня, иди сюда, блядь. А вы, говорит, идите нахуй. А это все мое оставьте мне, куски эти, блядь. Я их потом пожарю, съем нахуй. Мстить-то уж до конца. Ну хули, так она, может, не сказала, но мне так подумалось, блядь, Коля. Подумалось, потому что я везде все додумываю, нахуй. Нахуя я и думаю эти куски? Куда их девать?
1: Это, блядь, хозяйка китайка воет, плачет, блядь, бедная, заебанная, говорит, вот это нихуя погуляли, говорит, блядь. Все исхуячили, всю рисовую бумагу, блядь, по стенам размели, нахуй. Не говоря уже о конечностях, блядь, валяющихся кругом, блядь. Пупках, блядь, руках и прочих делах, блядь, хуях. Ужас, ужас, блядь. Ну, Соня, говорит, иди сюда, пизда. Она говорит, да пошла ты нахуй, говорит, ой, ты спозелись, блядь, пошла нахуй. А та-то без руки все лежала. И никакой нахуй потери крови, Коля, блядь.
2: Так из нее било, блядь. Фонтаном-то.
1: Нихуя, блядь, где ты сил взяла?
2: Остановила кровь умыслом. Говорит, все, не лейся кровь, я, блядь, хочу жить. Короче, она ее в машину куда-то отвезла, говорит, ну ты, пизда, если ты мне не скажешь, где находится, блядь, дорогой сер, который вот всю эту хуйню устроил, блядь, товарищ Билл, блядь, он же, по мыслям товарища кинокритика, Клинтон, нахуй. Аналогия, блядь, Коля. Так вот, если ты, блядь, не скажешь мне, я тебя по кусочкам сейчас начну кромсать, блядь, кромсать. И начинает ей отрезать всякие там органы. Ну, та, конечно, уже потом показывает, она сидит у этого якобы Билла и говорит, Соня, ну как же ты, пизда, рассказала, где я нахожусь. Говорит, тебя бы за хуй так вот взяли, блядь, и резали тебе залупу на части, блядь. Я бы на тебя посмотрела, хуй милый. Ну, правда, она не так уж агрессивна, она сказала,
1: да я не могла, мне всю матку изрезали нахуй. Хорошим мечом, блядь. Мне сначала жопу побрили всю, блядь, этим острым мечом, а потом нашли пол булочки отсекать. Ну как это у живого, блядь? Говорит, больно нахуй.
2: Ну ладно, говорит, блядь, что же делать? Мы ей устроим козью морду. Сказал Билл Коля, и на этом первая часть фильма кончилась, блядь.
0: Вот и веришь, не сил.
2: На всякие песенки ходили, бля, вроде этих пых, бля. Я еще помню себя, как сейчас, блядь. Знаешь так, сука, кто-то где-то секнул, бекнул, мекнул, зекнул, пукнул, блядь, и всякая такая хуйня, блядь. Сука, начало забыл, в рот мне чих-пых, блядь, как начало, блядь. Ну нихуя не помню, блядь, хоть ты усрись, блядь. Как начало, блядь.
3: В нашем лагере, ребята, хоть куда, под красными, под флагами, удар. удары Никиты Руда. Кругом так много воздуху, сосняк тебе, дубняк. А кроме зоны отдыха, я зон.

Открылись, блядь, слюсы, блядь, все к нам кинулось, рухнуло, блядь, все пиздой накрылось, блядь. Вот честно вам скажу, ребята, мои кореша, блядь, дорогие, блядь. Вот что, сука, характерно нашему народу, ну, сука, ну, везет, блядь, на князей, блядь. Ну, в рот мясих бык, блядь. Ну, сука, один сидел, блядь, гнобил. В рот мясих бык, когда подох, блядь, весь лагерь, блядь, сука, подох, блядь. Ура, блядь. Тюремские, сука, сыраки распустили, говорит, подох, в рот мясих бык. Потом, сука, один этого разобрасил, нахуй. Разобрасил, вводил, закопал, блядь, и сам давай править, блядь. И кричит, добыча, проценты, шахтеры, блядь. Хоть бы хуйню какую-нибудь сказал, блядь, толком, блядь. Кукурузой все завалил, блядь, в сраку, блядь. Еще такая, знаешь, сисюшка была. Зачем тебе хрущев весневый сад? Там кукуруза не растет, там от твоих вонючих поросят говно мы несем. Это, сука, использовать, да, такую джазовую тему, блядь, в рот на всех. И, сука, нас ебли в кости в гриву. Ну, сколько можно? И, сука, уже все изменилось, блядь. Жизнь назад не вернуть, блядь. Жизнь не воротишь, повернуть назад. Одна падла пела, блядь. Её не воротишь, сука, блядь. Не воротишь назад, сука, не повернешь, блядь. Ведь вперед надо, сука, блядь. Как бы не было, блядь. Но вот одно только утешает, сука. Пиво, блядь, Балтика, как стоило 6000, блядь. Так и стоит, бля, в рот мясих пых. Вот держатся ребята, блядь. Чем они там подворовывают, блядь, не знаю, блядь. Я, сука, газеты редко читаю. Нахуй они нужны, блядь. Ну, сука, иногда послушаюсь, блядь, ну, жить неохота, блядь. Думаю, ну, что за нас всю жизнь окружают мудаки, бля, в рот мясих пых. Ну, что, куда ни глянь, повсюду, блядь, блядь, дрянь, блядь. В рот мясих пых, блядь. Куда ни пых, повсюду псих, бля. Ну, сука, ну что за хуйня, бля? Ну, когда мы будем себя уважать, бля? Я, говорю, голосую сердцем. Хуем голосует, в рот на всех пых, бля. Сердцем он голосует, бля. Да голосовались, пиздец, бля. Все наше голосование, бля, закончилось одной хуйней. Знаешь, такая чистушка есть, бля. Мы с Миленком Ванью пошли на голосованию. Сперва разделись догола, потом сование было, блядь. Вот нас до сих пор и ебут за наше, блядь, сование, нахуй, блядь. Что изменилось того времени, когда мы вот в рот мясих пых наступила свобода, блядь? Вот что такое свобода, блядь? Ты знаешь, не? А я тебе скажу. Осознанная необходимость. Это нихуя еще не осознал, блядь. У меня только необходимость, блядь, осталась одна в жопе, блядь. Вот ты сидишь, блядь, где свобода, блядь? Пошел ты нахуй, блядь, свобода должна быть свободой, блядь. Ты осознал. Вот я так тебе скажу, блядь. Вот мы когда жили, бля, в зоне, блядь, да? Вот в зоне, сука, я сколько сорков отмотал, блядь? Два, сука. Два оттащил, блядь, оттащил по 7, блядь. А тут, сука, бля, президент у нас сидит, бля, 4 года, бля, в руках сих пых. Да я этот срок отмотаю законно, блядь. Мне не надо это общака даже не порадовать, сука, я на свои деньги вот сижу, блядь. Поэтому я говорю, блядь, сука, пока могу, блядь. Пока, говорится, как сказал великий Сюра Пушкин, бля, пока свободою горим, блядь. Пока сердца, блядь, для этого-то, блядь, живо нахуй для этого. Ебать, мои старые костяли, блядь. Мой друг, блядь, сука, он сказал товарищу своим корешам, блядь. Отчизне посвятим, блядь, души прекрасные порывы, блядь. А порывы есть, блядь. Есть, сука, я смотрю, как ее волтузят нашу, блядь, матушку Россию, блядь. Кому не лень, сука, попирают, блядь. Все на... Президент, блядь, все нахуй, блядь. Вот у них, например, сука, у тех американцев, блядь. У тех сейчас... О, сука, блядь. Я, сука, стал следить за политической рекламой, блядь. Вот тут я, сука, начал понимать, что к чему, корешок ты мой драгоценный. Я начал понимать, смотри. Сейчас этого выбрали, блядь. Коль-то нахуй накрылся медным тазом, бля. Коль, нахуй, Коль в пизду, блядь. И вот еще Горбачев спрашивает, Коль, будешь? Он говорит, буду, нахуй. Я помню, как они вместе, блядь, еще. Когда он прилетел, говорит, Коль, будешь? Буду, говорит, Вася, блядь. Или как его там, блядь. Горбачев, Вальда, блядь. Блядь. Семен Михайлович, блядь, хуй его, блядь, буденный, блядь. В общем, хуйня какая-то сплошная, блядь, у нас все время вождите, блядь, окружали, блядь. Вот все, я тебе скажу, характерно, блядь. Все у нас, блядь, например, каждый нарают выебываться. Этот, блядь, кукурузой заебал, блядь. А ботинком стучал, он, сука, по трибуне, блядь. На-то, блядь, хуя-то, говорит, да вас я ебал всех в руках, ебанет, блядь, ботинком. Еще какое-то слово сказал, блядь, хуй знает что, блядь. И все, кто у нас был, все выебывались. Ну их в рот заебись они все, надоели, блядь, наштопиздили, блядь. Все дальше, блядь, некуда, блядь, жизни никакой, блядь, человеку простому нихуя нету, блядь. Вот, чтобы выйти вот так вот по-простому, а у них в Америке, сука, как?
Что, люди, они знают этого Клинтона нахуй?

0: сдался, блядь. А вот чтобы он сидел, блядь, в этом президентском дворце, блядь, или в рот у себя на островах, там, блядь, в рот кого-то ебет, там, блядь, понимаешь, сука, блядь. Так они, сука, везде знают, где он кого ебет, блядь. Спокойно, ребята, блядь. Сука, возьму саксофончик сейчас, пойду поиграю, блядь, вот у меня чих-пых. Тут, блядь, у него секретарцы, блядь, туда-сюда, блядь. А у него, сука, нормально, хоть стоит, блядь, потому что нормальный президент, вроде у меня чих-пых, блядь. Нос видал, блядь, а? Уебать мои старые кости. По носу можно определить, блядь. И одной бабе говорю, блядь, ты знаешь, что мужика по носу определяет, блядь, как у него елдометр, блядь, стоит, блядь. Он говорит, да ты что, блядь? А я говорю, а бабу по рту, блядь. Она сказала, что ты говоришь, блядь, ротик-то сделал, блядь, вот так вот, как курочка, блядь. Я говорю, а пизда, испугалась, блядь. Так этот, сука, себя нашел, блядь. Наша Клинтон-то, блядь. Нашел мой сын, говорю, Моника, блядь. Пани Моника, сука, говорит, зовут, блядь. Я сразу четвертёк, блядь, 15 стульев, блядь, вспомнил, сука, в рот я всех пых, там пани Моника была тоже такая, блядь. Так этот, сука, блядь, президент-то, сука, блядь, у него, смотри, он нормальный всех, блядь, он выходит, блядь. Мне, сука, ребята все рассказали, блядь. Он ее засек сразу, бабу-то, блядь. Думает, ой, ратешник какой, блядь, ей впердолить, сука. Но так нельзя, блядь. А так ей, блядь, ментяру уже пердолить, бля, пойдет, блядь, сука. И он так прикинул, ну как мужик любой, блядь, нормальный, сука, думаю, ну, сука, в эту пасть, сука, хуй класс, бля, говорит, овальный кабинет, блядь. Он ей сарка. Она говорит, овальный кабинет, она сарка, блядь, все понимает, блядь. Пошла, руки пополоскала, блядь. А он, сука, вроде как над страной бздит, блядь. Он раз такой, ну, я, сука, с понтом посмотреть, блядь, какова погода, нахуй, над Вашингтоном, блядь. Выходит он, сука, руку задрал, а в это время его захуй. Моника на карачках, блядь, говорит. Ой, дорогая, говорит, я как будто бы не видел тебя, говорит, нахуй. И я смотрю, вроде над горизонтом, блядь. Где там, нахуй, блядь, ядерный конфликт, блядь? А в это время отсос Петрович. А он-то, блядь, стоит, блядь, я представляю, как он все трясет. Он думает, так, где, блядь, ядерный чемоданчик, блядь? Ой, бля, как бы не обосраться, бля, где кнопки там нахуй не нажать, блядь. Зарыть его в пизду, в каком месте, блядь. Веточку вставить, блядь, ой, был здесь, бля. Но только не забыть, блядь. И не забыть, не дай бог, бля. Вроде меня всех забудь, пиздец, все. Ну, пиздец, нахуй. Подумай, нахуй, пиздец, блядь. Наш позвонит, мудила, бля. Скажет, где там у меня ядерный чемоданик? Он говорит, забыл, нахуй. Ой, блядь, наш скорее забудет, блядь, у него 50, блядь, консонантов, блядь, поэтому чемоданчик один тащил сюда, завтра уехал туда, нахуй, в хуиху, в барвиху, блядь, нихуя никого не найдешь, блядь. В рот мячих пых, блядь. Вот в этом вся опасность, блядь. Вот в этом вся хуйня, блядь. И представляй, и он еще умудрился, блядь. И сегодня к саксофоне играет, блядь, в рот мячих пых, между делом, блядь. В овальном кабинете вышел, бля, между отцом Петровичем, бля, та-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра, блядь, тихая роза аромат, тенесы вспоминая сад, в рот мячих пых пердолил я тебе тогда, и не забуду никогда, ебать мой старый костыль, бля, ты какая-то падла, блядь, попорационная, бля, подлезла, сука, блядь. У них для везде там, блядь, жучки, сука, и не в этом плане, что жучки, блядь. И все сидят, блядь, и все в унисон кончают медицин, блядь. То есть вся, весь аппарат, блядь, президента, веришь, нет? Отсос Петровича проводит, блядь, а он-то, сука, блядь, ну, живой человек, блядь, сука, он же не понял, сука, до такой степени, что вы за мной сидите, блядь, что мне посрать нельзя, блядь, сесть, блядь, или прочее, блядь. И главное в этой ситуации, старичок, мне так жалко, блядь, его семью, блядь, Клинтона. И у него жена-то, блядь, ее зовут-то, блядь, как-то, сука, блядь, ты вот Херли, блядь. Не, Хиллари, ёб ты мать. Хиллари, дочку, не знаю, кроме этих пых, или там мальчик, или хуй его не знает, блядь. Но он, сука, с ними по-честному, он говорит, ну, Хиллари. Ну, Херли ты, Хиллари, блядь. Хиллари, блядь, Херли ты, блядь. Ну, как бы по-русски сказал бы, ну, Херли ты, бля, бздишь, подруга, блядь, я с тобой, не бздишь. И он ей так, кстати, сказал, блядь. Ведь когда он, сука, по телевидению высыпал, говорит, да, говорит, блядь, в рот мячих пых, было нахуй, было, говорит, блядь. Ну, дал в роток, блядь, сука, на чужой роток не накинешь платок, русская поговорка, блядь, кстати сказать, блядь. Да-да, чё там дело-то простое, блядь, ну, дал он ей... Блядь, ментер. Она, сука, блядь, подружке рассказала. Ой, какой, блядь, хороший, классный, бля, мужичок. Я взяла, отца у президента. Ой, блядь. А так говорит, как ты мог,
1: могла.
0: А сама от зависти обосралась, блядь. Понимаешь, вроде подружка, блядь, они же бабы все такие, сука, блядь. Она взяла и заложила какому-то, блядь, хую, блядь. Мол, она дала, блядь, это самое. А Кенан старый этот хуяр, блядь, старый, блядь, хуй, блядь. Он говорит, давайте разберемся. У него за это бабки идут, блядь. Он же на этом сидит, блядь. Да хуй с ними, со всеми, блядь. И, сука, когда его обложили, блядь, все, он говорит, все признался, говорит, овальный кабинет это святой, блядь. Ну, отец, ну, Петрович, блядь, ну, я же живой человек, блядь. Ну, как вы живете, блядь, сука? Ну, а что? А у этих нихуя вообще в России нет нихуя. Никакого овального кабинета нихуя. И хули вот отец Петрович, блядь, и получили все граждане, блядь. По полной программе, блядь. Получили по полному отцу, блядь. Так что я предлагаю, ребята, пока я в силе, сука. Пока я еще, бля, могу, сука, я очень, а если он проснулся, был очень озабочен, блядь. Посадил, Зинки нету, сука, свалила куда-то, блядь. А у меня, сука, забота, блядь. Кому бы впердолить, блядь. И пока у президента такая забота есть, он еще очень много может, блядь. Для страны сделать. В рот меня сих пых. Сила доллара, блядь, она, сука, поднимается вместе с хуем президента, блядь. Он все весь, как бы, все, он, как парень, так вот, так, пиздец, блядь, со всеми операциями, перетрубациями, хуяцами и прочей хуйней, блядь. И у меня, глядя на всю эту хуйню, блядь, возникает только одна, сука. Вот у меня была любимая, сука, ретро-песня, блядь. Так, сука, вот я ее сейчас и спою тебе, блядь. Тяжкие нерадостные мысли резко мой нарушили покой. Струны счастья оборвались, обосрались мы с тобой, президент против мящих пых. Нет у всех на сей волшебной сказки. Сон любви развеялся, как дым. Ебать вас в сраку, блядь. Взор твой прежний полный ласки, блядь, стал хуёвым и седым, блядь, как дым. В рот мящих пых, блядь. Только, значит, ну это тут тоже разобрало ее, блядь, эту тринити, так разобрало. Говорит, я, говорит, тебя люблю, говорит, я проник, я хотел тебе давно сказать, блядь, ты избранный, блядь, я поняла, сука, блядь, нео, блядь. Ну хули пиздеть, уебывать надо, ёптям, вам же говорят, уебывайте, блядь. Говорит, давай, я тебя пропускаю как женщину, блядь, еще тут чувства всякие, блядь. А нахуяк в трубку? А когда он начал, блядь, для трубку, тут агент появляется, Смит, хуяк ему трубку перебил, все нахуй, блядь, понимаешь? Ну что, говорит, блядь? Иди сюда, сука, кореш драгоценный. Будем биться нахуй, блядь. В андеграунде, блядь. В метре. То есть там. На перроне, блядь. Ни одного человека, блядь. Одна бумага летает нахуй. Я говорю, ну это заброшенное, наверное, какое-нибудь метро, нахуй. Поезда не ходят нихуя. Тишина мертвая, блядь. Как они начали рубиться, блядь. Опять кафель полетел, блядь, кусками. Пистолет друг другу наставили, говорит. А, говорит, там нет у тебя нихуя. А у тебя, говорит, тоже нихуя. Давай на руках, блядь. Нет, чтобы силой помериться там, блядь, на столе, блядь. Нет, давай пиздярить друг друга, блядь. Он говорит, ой, говорит, он его не одолеет. Те на корабле, значит, наблюдают всю эту хуйню. Ой, он его не одолеет. Я говорил, уебывать надо, говорит, блядь. Он же, блядь, все, рукава жует, стенки пробивает. Он охуительный агент, блядь. Тут, говорит, блядь, как дать, блядь, ему бедному этому. Нео-то, блядь. Тот, ёпта мать, хуяк улетел. Кровью проблевался, блядь. А у этого тела-то здесь, блядь. И все видят, у него прям кровь изъебала, кровь. Говорит, он его пиздит там со страшной силой. Говорит, что делать, говорит, блядь. Тот очнулся, говорит, блядь, встрепенулся, пыль стряхнул, блядь. Отряхнулся с наших ног всю пыль, блядь. И опять на него как начал хуярить. Не тут-то было, блядь. Агент оказался, ой, блядь, крутой. Он ему очки уже разбил, блядь, как поебалу дождь, блядь. Нихуя, говорит, блядь. Короче, он его раз и на путя столкнул, нахуй. Туда, в метро, блядь, на путя, сука, блядь. И говорит, ну все, сука, вот и молись нахуй теперь, пидорас, блядь. Он говорит, тот собрал последние силы, как ебанет в потолок тоннеля, они как ебнутся вниз, хуяк. Тот сальто мортали на перрон, хуяк. А тут и поезд подоспел, блядь. Коля, кажется, хоть поезда нахуй. Поезд подоспел, хуяк этого переехал, думаю. О, блядь, и останавливается. Дверь открывается, выходит агент. Вот тебе и переехали, блядь. Думаю, ну это уже, блядь, вообще немыслимое дело. Через пол прошел, блядь. Пол прошел, прошли, нахуй, выходит, блядь. Осторожно, двери закрывают. Хуяк выходит, блядь, агент. Ну, ёптэм. Тот уж так понял, блядь. Надо уёбывать. Вот сколько надо было пережить, Коля. Вот тебе говорят, Коля, уёбывай. А ты не слушай, блядь. Уёбывай, говорит, мудак. Не слушай, блядь. По ебалу получил. В Все нахуй, блядь, яйца отбили, все отбили, печенки, почку, печень, блядь, жизнью рисковал, блядь, ебало все разбитое, блядь, но не слушать нихуя. Что за упорство такое? Что за любознательность такая в нашем народе проживает, блядь, а? Ну тут уже сам понял, что надо уебывать, иначе пиздец. Ну и как ломанется, блядь, на улицу, и сразу народу, да хуя народ, откуда взялся нахуй, тишина была, блядь. Какой-то мудак стоит, ебалом торгует, а у него телефон хуяк. Ой, караул, спиздили мобильник. Да идите вы нахуй, их унитазы вон бросают сплошь и рядом. Я говорю, что ты орешься, бля, мобильник у него спиздили. Ну там телефонная книга, записи, бля, иди ты нахуй, бля, все записи, бля. Тот сразу бежит со старшей силой. Газманов, говорит, блядь, это я, Тин, ёпты мать. Давай, выручай, куда бежать-то нахуй? Он говорит, а там, говорит, блядь, в отеле там, блядь, поющие сердца, блядь, или как он там нахуй называется, блядь. 33-й комнат по пожарной лестнице, нахуй, налево там забежишь, блядь, пиздец, нахуй. Тот бежит, глаза вытаращил, по пожарной лестнице, агенты в него стреляют, не попадают, конечно, нихуя, ну куда деваться, не, стрелять не уметь, нихуя. Вот стенку пробить головой, пожалуйста, руками, нахуй, разорвать рубаху на груди, блядь. А так нихуя, блядь, не попадают, нихуя, блядь. Сука, короче, блядь, он раз, блядь, сука, в 33-й номер, а там уже агент Смит стоит, хоть бы хуй по деревне. И спесик его, хуяк, о, блядь, у него взгляд такой, знаешь, говорит, ну вот тебе и на нахуй. Как же так, блядь? И все, хуяк, хуяк, хуяк, как тот по стене так и убрался, бедный наш Нео, блядь, отмучился, блядь. Лежит, скучает, глазки закрыл, блядь, все. А тело его бренное там на корабле Тринити терзает, говорит, блядь, Нео, не умирай, сука, блядь, я тебя люблю, блядь. Нео, не, говорю, куда не умирай, он говорит, готов, нахуй. Не умирай, я тебя люблю, блядь. И тут, блядь, спящая красавица кое. Сказка Пушкина, блядь. Она его целует, бренное тело, а он там оживает, блядь. Ты веришь, нет? Ты избранный, сука, я тебя люблю. Мне, блядь, гадалка нагадала, блядь, что я буду любить человека. А раз она, значит, нагадала, значит, она права. Хотя на этот раз с Нео она обосралась. Понял, нет? Значит, не всегда она как бы права-то. Но тут она так была уверена, у меня будет любовь, а без тебя я никого любить не буду, она должна сбыться, блядь. Ну, тот лежал, лежал, говорит, ну раз сбыться, надо просыпаться, нахуй. Встал, весь обстрельный, нахуй, как решето, блядь. Насквозь дырки, нахуй. Говорит, все, встал, проснулся. Действительно, я, говорит, избранный, нахуй. Пошли все, нахуй. Тут агенты набежали, блядь, давай в него палить, нахуй. Он так хуяк рукой пули все остановил. И нахуй, они прям так в воздухе повисли. Как мухи, блядь. И попадали нахуй. На пол. Хуяк-хуяк-хуяк-хуяк. Ну, агенты, конечно, удивились, блядь, как же так, блядь. Ёб твою мать, сколько мощно, блядь, полез. Опять бух-бух, нихуя. Ну, говорит, сейчас я тебя, сука, блядь. Так он взял через него, насквозь прошел. В него, как в ебенице, блядь. Избранный наш Нео. Прям в агента, нахуй. И у него под кожей желваки заходили, блядь. Какие-то пузыри. Он там ползать начал и разорвал его на части изнутри, Коля, блядь. Вот до чего дошло. Даже яиц от него не осталось, нахуй. Все улетело, нахуй. Ну, остальные перепугались, разбежались. Думаю, ну, в пизду такую историю, блядь. Перебздели, страшное дело. Говорит, ну, сука, избранный, блядь. Ну, куда, нахуй? Вот так вот, нахуй. Избранный, блядь. А потом, значит, идет эта хуйня. Вся эта матрица капает, нахуй. И голос Нео говорит, блядь. Я вам покажу, говорит, мир, говорит. Без диктата и запретов. А что будет дальше, решать нам, то есть людям, здесь живущим. Остальных мы всех нахуй пошлем, блядь. Кого остальных, не знаю, нихуя не понял, Коля, блядь. Но главное, что мы люди, блядь. Мы хотим жить без диктатов и запретов, как завещает наша матрица. Надел темные очки и уебенил нахуй. Прям в небо, нахуй. Через небоскребы, хуёбы, блядь. Ну, Коля, ты понял, что такое матрица? А? Что говоришь? Нихуя не понял? Ну и я тоже. Наливай в пизду. Береги природу, мать твою, за ногу и матрицу её тоже, блядь.

0: Да, до этого я... О, бля, я тебя забыла, сука, рассказать. До этого же менты их хотели кинуть, но они их кинули тоже, бля, сука. Один посрать захотел, бля, раз в кукурузу, блядь. А уже осень, сука, там, блядь, где-то нашел какую-то. Стоит кукуруза, побежал. А тут менты едут, блядь, на там, на УАЗике, бля. Раз тормознулись, говорит, бля, ну-ка, ребятки, документы тут то все, блядь. Да тут случилось, говорит, да, блядь, а что такое, блядь? Ну вот тут, блядь, тут кое-какое дело произошло, мы тут в розыске, блядь, туда-сюда. Посмотрел, ну, документы у вас в порядке, а ты, говорит, там, типа, сержант, посмотри, что у них там в багажнике, блядь. Ну, говорит, а у вас это открывается, говорит, хуйня. А их до этого еще менты уже накрывали, говорит, они им полторы штуки, что у них было, отдали, все бабки, блядь. Ну, говорит, все отдали, у них даже на бензин поэтому не было нихуя. Они этот приемник-то, сука, совали, блядь. Ну, их, короче, менты уже раз ободрали, блядь, гаишник, блядь. Полторы штуки, говорит, и все, говорит, сука, просил полторы, ну, на косарь согласился, говорит, больше нет, нихуя, ёптай мать, пойми наш-то тоже, блядь. Короче, ебать колотить, блядь, все обирают нахуй кругом. Этих, блядь, те этих, блядь, ну, как в природе, блядь, понимаешь? Букашка ест моську, моська, блядь, картошку, блядь, Коля ест, блядь, любезный друг, блядь, а Колю кто ест, блядь, а, сука, а Колю Сюра, блядь, сидит вот так вот и мурыжит, блядь. Короче, все кого-то едят, блядь, закон про обмен веществ, понимаешь, круговорот воды в природе, блядь. Вот эти менты, сука, все устроили, они им подложили, блядь, да еще в газету «Сельская жизнь».
1: А это, говорит, товарищ капитан, какая-то дурь, у них тут трава, блядь.
0: Это как корешу моему, Николаевичу, помнишь, блядь, я рассказывал тебе, блядь, в станице-то, блядь, в этой ёбаной, когда он ехал отдыхать. Хорошо, у него карманы были зашиты, блядь, ему совали, блядь, наркоту. Все пиздец, и не отбояришься, блядь. У да вы что, ребят, я, говорит, таких газет сроду не читал, сельская жизнь, блядь, откуда вы взяли, да, нахуй? Ну, внимай, ну, бросьте вы, нахуй, блядь. Ну, ладно, короче, блядь, тут подходит братан посрамший. Ихний. И говорит, ну чё тут, ребят? Я, говорит, вот тот его старый, а, блядь, заломил, говорит, ну что ты, сука, давай разбирайся, блядь. А, сука, блядь. Взял деньжата, у него какие-то достал. Ты, говорит, деньги-то что, в бумажнике не носишь, да? В заднем кармашке таскаешь, так. Отсчитал себе, говорит. Ну ладно, вот и разобрались, заплатил, мол, ты. На тебе еще две штуки, блядь, мол, там. Ну, две сотенки кинул ему, остальное забрал себе и поехали они нахуй. Оставили их похую им все. Кто там, блядь, какая BMW, краденая, не краденая, каждый работает на себя, бля. Вот это четко в этом фильме показано. Но я не говорю, что все такие ответственные работники милиции и прочей прокуратуры и всякой другой. Но сколько такого народа там, блядь. Ты знаешь, блядь, сука, в этом кино показывают, как каждый получает, бля, свое, сука. Так жестоко, правда, получает. Но этот, правда, поехал, они говорят, а где бабки-то, блядь, сержант? У них за козырьком лежали, блядь. Ой, блядь, а я говорю, нету, а где же они, блядь? Оказывается, этот, который посрамший, котя-то, блядь, он увидел такое дело, зашел, блядь, и спиздил у них эти бабки, и им же эти бабки им отдал, блядь, ты понимаешь, веришь, нет? А братва на него, слушай, а че ж ты с бабками, а мы там на колонке, блядь, мытарились, доказывали, что мы не обосрались, блядь. А потом, когда он им объяснил, да я, говорит, спиздил у них и даже им этим ментам. Ой, блядь, смех и грех. Но этот мент с горя нажрался, говорит, блядь, и у них там ментовская вся гудит в какой-то, блядь, ну такой, значит, маленький какой-то, блядь, такой, ну, блядь, это провинция какая-то, хуй знает, ты знаешь, как у нас там. Они все менты там сидят, о, пьют, а этот нажрался, пошел поссать, блядь, с этой паленой какой-то, блядь, купюрой, блядь. Он кричал, все нахуй, поссал и уронил ее, блядь. А там оказался капкан на медведя, блядь, замороженный. Он за ней полез, рукой-то с пьяну упал. Как он его ебанет, этот капкан. Как же он, сука, катался, блядь. Все менты повылезали из окон, нахуй. Все протрезвели. Как он выл, бля, Коль. Я представляю, таким, блядь, заебенить по рукам. А, не бери, сука, блядь. Этими руками. Даже вражки деньги, блядь. Как будто ты в общак, можно сказать, влез, блядь. А хуй тебя не знать. Не лезь, не твое, блядь, сука. Причем такими способами, блядь, подкинуть там наркоту, дурь, бля. О, сука, это же нехорошо. Причем знают, блядь. Тут сообщили, у вас там такое творится, бля, в главное управление, блядь, сука, на Петровку. А мы, говорит, знаем. А что ж вы, блядь, не все? А подождите, блядь. Это уже другой разговор. Вот так вот нахуй, Коля, блядь. Ну ладно, короче. Ну, сидит она, значит, и комарик ей на сраку сел. и крупным планом, блядь. А он любит еще крупным планом показать. Так вот прям, прям как через микроскоп, нахуй, блядь. Он хуил свой достает, блядь. И прямо в пору ей как въебенит. Ну, получилось, что действительно в пору. Пора ей было просыпаться, нахуй, понимаешь? Потому что там еще один хуй сел ее ебать. И вовремя она проснулась, блядь. От комарика-то, блядь. Вздрогнула, пернула. Ой, где я? Потом у нее сознание-то.
2: 4 года не думавши, Коля. Представляешь, как у нее заскрипели эти вот все жернова, шестеренки в голове.
0: Ой, за живот, хватит! Где плод, блядь? Плод моих выделений, ребенок-то где, блядь? Нету. Хуяк, она упала. Думает, куда же его дели, наверное, вытащили собаки или спиздили, блядь.
2: Да, ну она, сука, знаешь, еще, блядь, такая была ушлая, блядь. Когда она упала, знаешь, опять на руки на свои смотрит, блядь.
0: О, блядь, прошло 4 года. Ребенка-то уже, блядь, почти 4 года. Как она догадалась, сука?
2: Оказывается, у них в этом, видимо...
0: Как я понимаю, опять-таки, Коля, я догадываюсь, что у них в этих дюрзах, в этих ужас ночи, нахуй, в этих убийцах, бля, и учили, блядь, по коре дуба. Знаешь как, кольца, блядь, дерево срезаешь, сколько дереву лет по кольцам, а она по своим кольцам, по рукам посмотрела. Их, блядь, прошло 4 года. Нихуя я залежалась, блядь.
2: Ну, только она ебала-то, а в это время тук-тук, вам письмо, чик-трак, входи нахуй. Вот она, говорит, лежит. Доставай, товарищ, хуй и ебите ее с удовольствием, блядь. А сколько это стоит? Да $70, дай нахуй, пизду. Да, говорит, у нее со смазкой там хуёво, вот тебе баночка, блядь, там, сделай все как положено, бля. Ну, а тому, сука, ласки захотелось пидорасу, блядь. Понимаешь, он на нее налез, блядь. И давай, как ее поцеловать, блядь. Она глазки-то закрыла, говорит, я еще, мол, как будто сонная. Так эта пизда, как его за язык, укусит нахуй? Ну, естественно, все, он помер сразу. Обосрался. Я помню, только он лежит, блядь, и у него на груди красное большое пятно. Думаю, нихуя, как язык рвануло, блядь. Она прям за кончик. Ядовитая, блядь. А, хуяк, видать, там яды какие-то у него вырвались. Короче, чувак так лежит, нахуй. А хуй там спрашивать? Чего другой вскочил, без языка убежал бы, нахуй. Не, этот сразу насмерть, нахуй. Вкусила смертельным ядом. Тут санитар приходит. Ну как вы тут наебались, блядь, товарищ? И поебал у дверью. Хуяк ему, блядь. А у нее, блядь, 13 нихуя не прошел. Она долго, видать, тренировалась. 4 года нихуя не дали. То есть она еще сильнее стала, блядь. Так у Некрасова, блядь, весне и горе мало. Умылась и в снегу. И лишь прекрасней стала наперекор врагу, блядь. Может, еще и сказать, что Квентина Буратино Некрасова читал, блядь? А, Коль, как ты думаешь, нахуй? Пиздасова он читал, блядь. Он и не знает, кто это такой, где он когда был и родился, нахуй. В России. Короче, блядь. Ебало санитару расхуясило, и вдруг явно ей вспоминается, что и этот хуй меня ебал, блядь. Будучи в коме. Ну и совсем она ему ебала, тогда раздвоила, нахуй. Взяла ключики от машинки, а там написано «пум-пупсик», блядь, какой-то, нахуй. Машинка называется. О, говорит, она не так и написана. «Пум-пупсик» на машинке, блядь. Она села на этом пум-пупсика, блядь. Пока легла, значит, ну, 4 года все-таки лежала, блядь. Питание хуевое, блядь, все-таки не получала нихуя. Тут на тебе, блядь. Такое... Экзальтаж, нахуй. Пока дверку открыла, упала, сил нет нихуя. Пролежала 10 часов. Там написано, прошло 10 часов, нахуй.
0: И никто ее не хватился, нахуй. И санитара с разбитым ебалом никто не хватился. Короче, блядь. Ну, как в кино все, понимаете, да?
2: Она в гараже себе лежит, поспала, пришла в себя. Так, сделала, значит, эту художественную гимнастику, нахуй. Пальцев, блядь. Большой ноги, говорит, стоять, сука. Они не шевелятся нихуя.
0: Ну, не ходят они у нее нихуя, они уже отвыкли, блядь.
2: И она, говорит, смотрит на этот палец. Ну ты, сука, палец, блядь. Шевелись, блядь. Палец нихуя. Палец. Шевелись, блядь. Нихуя. Ну, если ты сейчас не пошевелишься, блядь, сука, я тебя рубану нахуй. Палец обосрался и зашевелился, нахуй. Зашевелился, блядь, она встала и пошла.
3: Во какой силы воли женщина, блядь. Похуй ей ее пальцы.
2: Мстить, говорит, пора. Хватит нахуй лежать в коме. За что, кому все? Ну, за то, что отпиздили, мол, меня. Сама с собой разговаривает, потому что больше никого в округе нет у них. Сел в этого пупсика-мупсика, бля, машинку. И попиздовала. Сразу прям по указанному адресу, где она его взяла, хуй знает.
3: Тоже посидел, скучаю, блядь, наши в футбол обосрались. Ну, зато интересные игры сейчас идут, ёпты, такие игры, блядь, играют, блядь. Посмотришь, блядь, эта сука прям сердце засутит, заколочит, как будто ты сам пробежался по полю, блядь. Ударился, как американцы, блядь, смотри, прут, а? А у них, сука, такое небрежное отношение к нашему футболу. Они его, знаешь, как называют? Снукер, блядь. И ебическое, я как увидел, блядь. Говорю, ах вы, блядь, все унизить норовите, сука, европейцев, блядь. А сами хуярут, играют снукер. Ну-ка, снукер сни мне, блядь. Она кричит, давай пас. Я говорю, а, снукер сни ему, блядь, поебалу, сука, за это. За название такое, блядь. Они, у них, видите, американский футбол. Поебалу друг другу крушат, бля. Решетками все бетонными закрылись, бля, и бегают, нахуй. Таскают на себе все эти бетонки, нахуй, бля. И друг другу поебалу, нравится. Мячик схватит и побежал, а ему посраки. По голове, ногой, блядь. И нравится еще суставы выдернуть, блядь, суставы. А это снукер. Если кто кого, конечно, по суставам ударит, у нас сразу, блядь, желтая карточка, нахуй. А если по двум суставам, то и красная, нахуй, блядь. Если все суставы не сгибаются, пиздец. Выноси святые угодники, нахуй. Вот одного так вынесли, сука, а другому говорит, то есть все, что ему в кости, бля, налетело, а? Копытом в кость, а головой еще поебалу норовит, поебалу, понимаешь, сука? Они опытные там есть всякие, блядь, бойцы. Он говорит, блядь, он ему хотел в яйце, тот коленкой прикрылся, он ему коленку половину снес, нахуй, и поебалу. У того выносит, ну, пиздец, зеленый, блядь, тому красную карточку, игра цветов, нахуй, пиздец. Радуга, блядь, просто радуга на стадионе, блядь, все орут, блядь, зрелище, все пиздят, этот катается, блядь, там, блядь, китайцы, там корейцы, тут нанайцы, блядь, эти, правда, выстрелили Китая. Ну все, вот все японцы еще пойдут, подожди, блядь, там такое начнется, они весь стадион вместе с полем, нахуй, знаешь, у них выдвигается, вся пара, блядь. Хуяк, я чувствую, они уедут в пизду. Прям как включить скорося и попиздавали, блядь, а зритель за ними, нахуй, ууу, блядь, сука, до самой Кореи проебенят под этим, блядь, под тоннелем-то, ёпта, у них там есть тоннели, блядь, между островами-то. Вот ты смотри, Коль, вот хули вот, например, ну, канал «Культура», например, вот там, блядь, диспуты там министр культуры разворачивает, блядь, как и про что, как дальше жить, блядь. Ну, понятно, хочется поговорить, обсудить, там, ругаться, матом, не ругаться, матом, там, еще чего-нибудь, блядь, когда и где ругаться, если ругаться, понимаешь, тоже где, понятно, блядь. А есть какие-то такие передачки, блядь, ну, там, типа, там, ну, кинцо, какой-нибудь сериальчик такой моченый пойдет, блядь, тут, сука, показали, бля, тут вчера, сука, когда я смотрел, блядь, сука, там, дальше, там, «Тайна госпожи Вонг», бля, я говорю, ооо, ща такую, бля, японку заебеню, или какую-нибудь Таиланд. Смотрю, Мерзиченко, ёптать, Мерзиченко, артистка, бля. Черные волосы, парик ей сделали, бля, сидит под Вонг работать, нахуй. Такой Вонг, Коля, бля, получился. А сейчас Абдулов, бля, под киллера чешет, косит по полной, говорит, я спокойный, бля. Встает, говорит, ну что, говорит, господин Пак. Вот вам и Шпак, блядь, пиздец, Пак аж, блядь, ебал открыл, говорит, блядь, сука, они в карты играют, говорит, блядь, я только эпизод посмотрел, больше не выдержал, сука, блядь. Хорошо играют, молодцы, блядь, но хули как-то, блядь, не могу я долго смотреть эту хуйню, блядь. Пака, значит, заебенили, блядь. Кто? Сашка Абдулов, ёптать. Подошел к стойке, бля, бутылку взял, сука. Чувствую, мастер, бля, так. Ковырнул нахуй, поймал, бля, думаю, не уронил, смотри, блядь, сука. Раз, ну, говорит, идите, говорит, Пак, мы свободны, блядь. Со стойка разворачивается, у него вместо бутылки шпалер. Хуяк, Пак, только, бля, оу. Ну, говорит, дайте ему эти деньги, говорит, семье, блядь, сука. Семья получит, бля, обрадуется, нахуй, вместо Пака, блядь. Такая старая история, ты понимаешь, бля. Только думаю, ну хули тут уже столько всего мафиозного в голове, понимаешь? Всех мочут, дрочут по-черному, блядь. И ну не спрашивают, у меня тут кореша ловили, блядь, такси, сука, на Нагатинской. Бля, подошли, прям сразу поебалу, даже без разговора, блядь. Не который час, нахуй, дать закурить или что-нибудь такое, блядь. Прям поебалу, блядь. Говорит, мы не ожидали нихуя, говорит, мы даже сердце не стали, блядь. Давай, поебал, говорит, дали, ушли. Ёб твою, говорю, нихуя себе такой разворот событий, бля. Это надо знать, что же, подходит кто-нибудь к тебе время узнать, это сразу поебал, хуяк. А вот в Корее, ты запомни, Колян, там же поебалу сразу 5 лет. Сразу 5 лет, бля, там никто поебал, никому не дает, нихуя. Восток, бля, говорит, дело тонкое, бля, тонкое, сука. У них, Сара, что, поебал хоть? 6 лет, пожалуйста, блядь. Казематов, нахуй. Не каких-нибудь там тюрьма, блядь. Казематы, блядь, в подвал, нахуй. Сгробить. 5 лет. За 5 лет сгниешь, нахуй. Запросто, бля, представь себе, нахуй. А говорит, если ты еще при этом затянулся травой, блядь, какой-нибудь муровой. 6 лет. 6, блядь. Все, без содержания, пиздец, сиди. Вот так. И никто там, сука, бля, не... И все хоть гуляют, бля, футбол идет, а все гуляют, нахуй. Ебалами щелкают, туристы не боятся, все, бля, хоть гуляют, ебер, мать, развлекаются.

Вот, Коля, ты сидишь, пьешь сейчас мой портвейн, а на нас в это время сеть упала. Понял ты, нет? Да не ворочься глазами, пизда. Сеть интернета упала на нас с тобой. Значит, хуй нам выбраться отсюда, блядь. Ну что, кореш ты мой драгоценный Коля? Радуйся в рот мячих пых. Выходим, ёптать, в мировую сеть, блядь, в интернет выходим. Ебать всех в сраку, блядь. Будут знать, как ты встал, как ты поссал, посрал и прочее, прочее, блядь. Ты будешь сообщать всем в интернете. Здравствуйте, дорогие друзья. Наш канал будет либо в онлайне, либо в реал-тайме, блядь. Понял, да? Гвоздец. Вот это будет наш. И пришел тут кореш, блядь, и все, говорит, мы с вами, ребята, говорит, мы все раскарпали, разбросали, блядь. Я говорю, ёб твою мать, я еще успел проснуться, уже страницы готовы, блядь. Вот, пришел кореш, блядь, значит, пока мы воспользуемся их страничкой, блядь. Страничка называется Грэмми.ру. Понимаешь, Коля, наливай в пизду. Короче, блядь, вот такую борьбу с листами мы завели, блядь, на местном вот этом нашем, блядь, сайте, блядь. Там будет все. И анекдотики, и хуётки, и прочие дела, и жестики, зойщики, блядь, игрушечки, хуюшки. Не смущайтесь, пользуйтесь, блядь, общением, сюры. А сколько мы с тобой, Коля, напиздили, ты понимаешь, это все не записано, блядь. Ну, Зинка, сука, записала все на газету, блядь. Вот это все может быть опубликовано, блядь. В роме сих пых, блядь. В общем, короче, интересуйтесь, кому интересно. Целую и люблю в рот ваших пых. Кстати, ёпты! Вот, чего я забыл, Коля. Благодарность родному РОПу, что он левых всех выебал в жопу, блядь. О, как, сука, у меня стихи прям сразу пошли, блядь, наливать, сука, блядь. Ты что, бля, какое такое было, бля, наши прибежали, сука, бля. Ты случайно на складе, блядь. Говорит, блядь, сюра, там твоего товара заебись. Я говорю, ты что, не понял? Я тебе говорю, левый товар был, блядь. Они, сука, наштопали. Знаешь, этот, сука, наш, этот Андрей ебаный, блядь. Пиздюк, псевдоним Хуев, блядь. Это записки из публичного дома. И мое ебало, бля, прямо на самом этом самом. То как ты думаешь, блядь, к этому относиться, блядь? Клян, если его назвали тоже, сука, АО, АО у них, блядь. У нас ООО, блядь, О даже. А у них АО, блядь, жирафик, блядь. Ну куда это нахуй, блядь? Хуяфик, хуй тебе в график, блядь. Так я бы сказал, блядь. Ну ты веришь, нет, Коля, ты понимаешь, что менты, конечно, блядь, ну менты, они, сука, висят на наших руках и ногах, как гири, блядь, гири к земле тянут. Ну вот 21-й отдел, РОПа. Выебал всех в жопу, блядь. То есть он выебал так молниеносно, что они даже не успели сообразить, блядь. Пришли, сука, блядь. Пришел, увидел левые кассеты, сука, и поебалу, и поебалу. И правильно, нехуй левую, блядь, товар печатать, сука, блядь. Но здесь я должен низко поклониться и снять шляпу, блядь, если она у меня была бы нахуй. Низко поклониться и сказать, спасибо, товарищи менты. 21-го дела, что взяли... И накрыли эту лавочку, которая меня заебала. Они из меня всю кровь выпили, Коля.

Колян! Ну, бля, бывают же такие навстречи интересы, бля. Ну, в рот я сих-пых, блядь! Ты веришь мне? Пошел оттягиваться, бля. Думаю, возьму, сука, балки, бля. Синьку взял, ну, посижу, блядь. Взял бы, ёблочку, дайте мне ёблочку, в облачку, брабр, фу, ёпта мать. Дали, блядь, наварившей курочкой. Бля, какая курочку растопыриваю, блядь. Смотрю, ебать, мой газетку-то, блядь, взял, блядь. Ну где-то, блядь, лежала на лавке, блядь. Я нихуя газеты-то не покупаю, нихуя. Ну, газетка лежит какая-то, блядь. Я так постелил, блядь, сука, в облачку разложил, блядь. Смотрю, сюра каретная, отзовись, блядь. Думаю, о-хо! Думаю, что за хуйня, блядь? Что это за зов такой, блядь? Смотрю, блядь, чувак, Денис Кравченко, бля. Читаю, бля. Щепелявый матершинник, бля. Это мне как, сука, блядь, поставлено за то, что я хуёво говорю, блядь. Ну, щепелявый, зубов всех нет, нихуя, бля. Нечего бы сказать, бля, типа, ну, я понимаю, бля, зачем называется? Кража со взломом, бля. Это статья, бля. Вот по такую статью, бля, я загреметь не впадлу, бля. А то матершинник, бля. И что себе, бля, меня поставил? Денис Крав. Говорит, сюра, говорит, приди, бля. Интервью тебе обеспечено. Ну, блядь, дожили, бля. А нахуя спросить вас, друзья? Мне такая интервью. Да знаете, ребята, бля, в роме всех пых, бля. Сколько я этого интервью передавал, бля. Вы знали, это, блядь, слезом в камеру ходит, блядь. Слезы, сюра, бля. Пошли давать интервью. Я говорю, готов нахуй, блядь. Но это же следственный изолятор, вот на всех пых, блядь. Я с этой газеты охуй. Хуё, в рот на всех пых. Это, говорит, он, говорит, с группой товарищей подпольно, бля. Ну тут мы все, сука, с группой товарищей просто обосрались, блядь, от смеха. Потому что мы не то, что подпольно, блядь. Мы поднебесно просто сидим, блядь. Но это я потом Денису Кравченко при встрече, бля. Я ему объясню, почему поднебесно, бля. Ох, как ты меня продал, блядь. И записал все мои текста совершенно каким-то, сука, хуёвым голосом, бля. Заменив нормальные слова «бля» на «ля», «хуй» на «уй». А хули толку, все равно народ догадывается. Бля. И главное... Взял все, переписал не так. Ну лучше возьми, да проси кассеточку, вро, пропусти. Пропусть, просвятое, блядь. Ты знаешь чего, Денис, как тебе понравились мои рассказки, бля? Прекрасно, бля. Ты знаешь, и вот лежит в газете «Экспресс», на ней моя вобла, бля, и пиздец стоит пивком, бля. Чтоб вот на твоей газете лежит, бля. Вот на московском самосте, бля, нихуя не лежит, бля. Сука, вот не лежит на известиях, блядь, не лежит нихуя и все, блядь. Ты знаешь чего? Денис, давай так, блядь. Я тебе сообщаю свой маленький адресочек. Если тебе есть интерес, блядь, то все, хуё моё, тырлы-пырлы. Ты мне вот так напиши по этому адресу, блядь. 121-059. Ну, Москва, естественно, не Иваново, в рот мне всех пых, блядь. Абонентский ящик, блядь, 28. Сюре каретному, блядь. Денис, ну давай, блядь, пиши, сука, может, встретимся в роме сих пых.

Ну, что там говорить, Коля, блядь, ты налей вот чуть-чуть еще. Давай уже, нет, еще кофейку у нас с тобой, чуть-чуть, давай. О, для бодрости просто. А потом перейдем к портвейну. Именно к портвейну. Именно, кстати, о кокаине. Вот и кореш твой, вернее, твой тёзка мой кореш, Коля-то, блядь, припиздюхал в эту Крыловскую, блядь, и говорит, чем обязан, блядь, я еду отдыхать к морю, блядь, Краснодарский край. А они на него смотрят, так, не мигая нихуя. Он говорит, я по глазам сразу понял, блядь, на кокаине, блядь. Или явно обсаженные, блядь. Ну, когда человек не моргает, понимаешь, он смотрит, как ящерица, блядь. И только ебалом так метет, метет что-то ему, говорит. Я смотрю, ну явно, блядь, на кокаине. Не моргает вот за все время разговора, говорит. Так, у вас документы, говорит, фальшивые, блядь. Он говорит, как фальшивые, блядь? У меня и полковник, он знакомый, едет в машине. Полковник, кстати, дальше пиздует, блядь. А вот это, говорит, вы, товарищ, блядь, права у вас фальшивые, документы на машину фальшивые. Пройдемте в подвал. У них для этого подвал оборудован, нахуй. А вы кто хоть есть, блядь, ни погонов, ни хуя, ни номерных блях никаких, только какой-то камуфляж. А мы, говорит, свободные, говорит, эти вот. Кто-кто? Свободные, в смысле, на дороге. Такие есть. Они с кистенем, блядь, еще у нас промышляли, блядь, по лесам, блядь. И весим на Руси, блядь. Ну, получается, что так. Мы народные силы, говорит, России, блядь. О, бля, какие тут силы, нахуй. В подвальщик, блядь. Ну вот, говорит, с вас 5000 рублей. Для все удовольствие, говорит. А с какого хуя? А у вас это все фальшивое. Но кореш-то мой драгоценный. У Коли у моего, у этого, понимаешь ли, у него, блядь, какой-то брызговик отлетел, какая-то хуйня. Он взял, надел свои спортивные штаны. А малый он, я тебе скажу, здоровый. Ногу сгибает, портки лопаются, нахуй, 130 килограмм. И росту под 2 метра, блядь. Он когда вылез, смотрит, ему кто-то, блядь, руку-то сует в карман. Хотели ему, блядь, подсунуть, сука. Говорит, ну явно наркоту сует, блядь. Опа! А у него карманы заситы оказались, блядь.

Когда с тобой мы встретились, черемуха цвела, и в тихом опарке музыка играла. Но было мне тогда еще совсем немного лет, но

0: Там глаза навеки я закрою.
1: Весна набирает свой ход, кореш ты мой драгоценный. Выборы! Ебать их колотить. Приближаются они, между прочим, со страшной силой, бля, Коля. Ты слышишь, когда? По жопе аж мурашки бегут, бля. Ну, ты обычно не особо ходил-то на выборы. Сейчас стал похаживать, да? Похаживать стал. Ты все, блядь, хочешь, блядь, красный пояс переубедить, блядь. Что, хватит уже, наконец, блядь, за Зюганова-то голосовать, блядь. Сколько же можно, блядь? За Ленина, блядь, за Сталина, блядь. Ну, сколько можно голосовать-то, блядь? Тогда хоть за сосиски, блядь, нахуй. За колбасу. А сейчас-то один хуй, блядь. Ну, кольца вот драгоценные, блядь. Как раньше, товарообмен называется, нахуй, да? Советский товарообмен. Из Смоленска колбасу везут сюда. Здесь ее выставляют на прилавки. Из Смоленска приезжает народ и весь ее хуярит, блядь. И увозит обратно, блядь, в Смоленск, понимаешь? Москвичи не успеют ебало раскрыть, блядь. Где же колбаса, которая из Смоленска прибыла, нахуй? Так она уже в Смоленске, ёптывать. Которая доехала, если учесть, и все, блядь, между прочим, блядь. Вот это советский товарообмен, блядь. Выборы были, естественно, блядь, тоже такие же, блядь. У нас есть из кого выбрать. Товарищ Брежнев. Еще есть товарищ Брежнев, и еще есть товарищ Брежнев, блядь. Выбирай, нахуй. Ну, кого ты выберешь, Коля? Кого ты выбирал-то? Я знаю, ты не ходил нихуя. Сейчас надо ходить, Коля. За левых, за правых. За центристов, за хуистов, блядь. А то получим такой геморрой, блядь. Ходить надо. Но с умом, между прочим, Коля. Понимаешь? С умом. Меня тут спрашивает одна девушка. Говорит, а что, говорит, Путин, останется ли он у власти? Я говорю, не знаю. Но голосовать за него не буду. При всем уважении к нему. При всем уважении. Владимир Ильич, прости, блядь, хочу женщину. Вот хочу женщину, вот ты заебись. Потому что было мне во снах пришло, что женщина спасет Россию. Вот веришь, нет? Вот мое такое собственное, вот мое личное мнение, блядь. Коля, и тебе рекомендую женщину. Я знаю, ты всегда хочешь, блядь. Ёптать, да я не в том смысле, я в политическом, пизда. Хотя политический от сексуального мало отличается. В результате, Коля... А ты вспомни, бля, Екатерина, бля. Ну, конечно, дури много, ебливая. Ну, это же женские радости, бля. Да ебись ты в рот, бля, хоть ты же ебись, бля. Что у нас, хуёв в России нет, что ли, бля? Да вы ебут так, что аж, бля, мало не покажешь. Было бы желание, ёпты. А желание есть, пожалуйста, бля. Ебите меня четверо, называется, говорите, бля. Но зато, бля... Ни войн, ни хуя. Спокойно все. Баба для России. О, блядь. Они хоть бабы, понимаешь, они как-то поспокойнее. Они мочить не обещают, но потихоньку мочат, блядь. Понимаешь, тихой сапой. Скреб, скреб, скреб, скреб. А то пообещаешь, вроде как все ждут, когда же наконец замочат, блядь. Когда замочат. Там их, правда, мочат потихонечку. Там одного безногого привезли, другого безрылого, блядь. Ну, хуй толку. Хуй толку, это, блядь,

0: Шмидохик, камень.
1: Все, Сюха, страшно, бля?
2: Куда нахуй? Стоять, бля!
0: Ёпта, страшное дело, мужики, бля! Ну это страшное дело, бля!
3: Эх, доча, бля, ёп твою! Что за хуйня?
0: Вот ты какой, бля, цветочек аленький! В рот мячих пых!
4: Очнулась она на острове, бля.
3: А этот, сука, значит, за кустом, блядь. Ну, видно, что там у нее все в порядке.
0: Настя, ёпты! Думал, медведь, бля. А остров? Чой, бля, не боись.
3: Сука, страшный жар, бля, волосатый, бля. Какой, блядь, морда, бля, бесформенная, бля. Какой квазимода в пизду. Да будь Настя нарисовали, так нарисовали, бля. Какой там нахуй.
0: Отверни глаза, бля, это я. Кто я, ёпты, головка отходит. Куда ты нахуй выпал, бля? Куда ты нахуй выпал, бля? Куда?

0: свой уронит. Мы Шермача попробуем пером.
1: Тут встала Манька, встала и сказала: его не троньте, а то всех вас заложу. Я поняла значение канала, за это Колькой нашим я горжусь.
0: Я поняла значение канала, за это Колькой нашим я горжусь. Тут трое урок вышли из шалмана и ставят суку Маньку под забор. Умри, змея, пока не заложила, подохни, Манька, и...

0: Шермача.
1: Короче, блядь, они на каком-то в чужой машине на радио услышали, блядь, на радио классика, блядь, потому что один любил. Любил там послушать радио классику, блядь. Ну такой продвинутый, блядь, паренек. Ты, говорит, выключи эту хуйню, говорит, ты знаешь, что это, как эта хуйня называется? Это Гайден, блядь. О, думаю, бля. Мальчик хорошо развивался, но вдруг чего-то у него прекратилось. Прекратилось, да. Другое что-то пересилило, блядь. Ну, короче, на этом классике передает им дружок, блядь, зашифрованный привет. Мол, только передайте моему братку, там, Димке, блядь, что я его люблю, что, сука, Дима, куда ты едешь? Туда не езжай, блядь, потому что там... Ну, в общем, так, иносказательно сказал. А чувиха ведущий говорит, о, как интересно мы передали, что, мол, кто-то все, блядь, радио-то включил, блядь, а там уже все закончилось. А так, чувиха, возьми да и повтори. Так что для Диме, которому передали, что туда, мол, не езжай, а то получишь то, чего не получишь, блядь. Они догадались, что куда они едут, их там накроют нахуй, то есть, братва, их там уже ждет, блядь, за этих замоченных и замученных, блядь. Ой, бля, говорит, куда же нам деваться, сука, поехали на какой-то стоянке, остановились, блядь. Вот где они с этими, блядь, ёбаными дальнобойщиками там к ним стали прикалываться, мол, дайте бензинщику, давайте мы вас прикроем. Да, говорит, идите вы нахуй, нас уже выщипали всех, блядь. У нас и денег-то нет, блядь, все мы замученные, задроченные дальнобойщики. Возим всякую хуйню, блядь, которую нам наложат, блядь. Еще братва кругом, сука. Тут к окну еще подъезжает какая-то братва, действительно. Ребята, пойдем машины переставим, мешают, тут сейчас товар подвезут, блядь, типа. Выводят там и начинается ебатория. Один там заика сидел, говорит, ну, блядь, ребята, что сделать-то теперь, блядь. Он говорит, а хули теперь. Теперь, блядь, ебало мне щелкать, блядь. Бабки давать, блядь, мы вас прикроем, как будто мы ваше сопровождение, блядь, а? Пойдем, говорит, пойдем, нахуй, выяснять. Ну, короче, вышел этот, блядь, Димон, говорит, ну ты что, сука, им тут напиздил, блядь, ему пизды этому чиплому там, одному маленькому, блядь, этому водили, дальнобойщику. Иди, блядь, сука, садись в машину. А я тебе что говорил, этому говорит заики. Не бери на работу, кого не попало. Мы сколько взяли, блядь. Короче, понту навели, та братва местная охуела, говорит, блядь, странное дело, блядь. Мы их сопровождаем, мол, хули ребята, блядь. Все псин-сином, синарем, бля, мол, типа. Ну ладно, говорит, мы народ мирный, говорит, раз вы, блядь, вообще это наша территория, говорит, да мы с ними едем, ну, ребята, мы уже с ними все, дань взяли туда-сюда, бля. Ну ладно, говорит, ой, смотри, номера московские у них какая хуйня. Слушай, а чего везут-то они там в этих? Да, говорит, там водяру какую-то. О, ну-ка, тормозни-ка их сейчас спросим, блядь. А чего везете, ребята? А этот, бля, не будь дураком, блядь, сука, теле, говорит, горылку, блядь. Ну, не знали, чего. Один говорит, ну это как ее эту, блядь, наморщился, бля. О, говорит, а, может, нам пару ящиков дадите, бля. Говорит, ой, ребята, паливая, блядь, потравитесь нахуй. А тогда это модно было, народ просто мёр, блядь, сука. Помнишь, бля? Помнишь песню, я пел, бля, сука, а? На тройке, бля. А я хочу опять этот, блядь, древесный спирт водою разбавлять, иметь подпольный видеосалон и ждать, когда ко мне придет ОМОН. Помнишь, блядь? А, Коль? А, то-то, блядь. Некоторые так и жили тогда. Вот так вот время такое, блядь. Ну, говорит, отравитесь, паливай. Ну, ладно, езжайте, блядь. Ну, сука, блядь, повезло, мол, вам, блядь. Ну, они приезжают за этими, блядь, тем, мол, бабки должны там $400. Говорит, давай, хули там туда-сюда, у нас бабок нету, блядь.
2: Тут Лужков собрал всех. Бензин паленый пошел.

0: Вот тенденция, блядь. А чего тенденция?
1: А нехуй налогами обкладывать, блядь, ёбаными, блядь.
0: Вот они обложили эти колонки, и пошла паль, блядь. Бензин хуёвый, понимаешь? И Лужков говорит, это же все равно, чтоб хуёвая водка, блядь, наливать в мотор, блядь, хуёвый бензин, и пить хуёвый, вот сравнил ёпу с пальцем, блядь. Ну хуй мотор, он железяка, блядь, застучал, ну и пиздец, блядь. Тут один Лексус мимо меня проехал. Как застучал, думаю, о, даже до Лексусов добрались, нахуй, пиздец. А у Лекса мотор, знаешь, такой, о, блядь, его, сука, старый-то хуй купишь, блядь, а новый-то, блядь, такой, миллиардеры, блядь, рассекают, блядь. С двумя педалями, блядь, автомат, нахуй. Одна нога висит, блядь, другая, блядь, туда-сюда, туда-сюда, блядь. Экономит, сука, ногу, блядь. Руку экономит, блядь. Поставил и все, и сидит, блядь, по телефону разговаривает, пиздует. А у него, блядь, движок, хуяк, налили ему там, блядь, на углу какой-нибудь хуйни, блядь. Он, сука, думает, он в государстве живет, в пизде он живет, блядь. В черной дыре, блядь, я бы сказал. Пока. К сожалению, пока, блядь. Может быть тенденция разгрузить над народ, блядь, дать вздохнуть. Начать понять, что человек с этого иметь будет. Он же объебет государство, как на сраной козе, блядь. У нас-то, нахуй, в России-то, блядь, а? Ты что, в Дании, в Германии живешь, что ли, блядь? Забыл, нахуй.
1: Ты предприниматель, блядь, что хочешь, блядь? Ага, бензин так. Ну ты только не пизди, блядь, а мы тебе, значит, вот так вот. По-человечески, блядь, так. Сколько заработал, блядь? Ты доволен, блядь? Он говорит, не, маловато, нахуй, блядь. Так, сколько хочешь, блядь? Так, так, так, чтобы содержать, там все, блядь. Ну, давай прикинем среднее, ну, тебе половинку нахуй, мне половинку, блядь. А то и с этих, блядь, надо взять, и с этих. Ну, правильно, блядь. Им премия за это идет, блядь. Как у нас в бухгалтерии, помнишь, на работе, блядь, на серпу молоту, блядь. Сука, как сэкономит на рабочем, блядь, и премию получает, нахуй.
0: Они только высчитывали у нас, блядь, и того, и сего. За бездетность. Мне залупа золотая, блядь, за бездетность, пока я, блядь, нашел подругу свою, блядь, драгоценную Зину, блядь. Блядь. Хуй с чистого золота, блядь, понимаешь, и яйца, блядь. За бездетность только заплатил, блядь. А они премию для хуй, сука. Все, блядь, рыскали, сука, все знают, блядь. Я говорю, ну хуя вам так интересно, есть у меня дети? Мало у меня их на стороне. А доказательства, блядь. Ну, сука, блядь, какие везде пролезут, блядь. Ну, понятно, бабки себе, блядь. Ну, какие тогда были бабки-то, хуй там, блядь. 5 рублей, ну, 5 рублей, извини меня, блядь. Можно было и в ресторанчик зайти с 5 рублями-то, блядь. Короче, мы, блядь, переночевали там в гостинице. Народ побежал, блядь, в розовый квартал. Я говорю, что я баб голых не видел, что ли, ёпты. Заебитесь вы в рот. Включаю телевизор. А там Коля ёбовый идёт, блядь. Но коротко. Оплати, тогда смотри. Я включаю. Как же так, блядь? Только хуй какой-то мелькнул. Ой, ёпты. Опять пауза, говорит. Оплатите, товарищ, блядь, типа. Тогда будете смотреть. Ну, думаю, хуй, не знаю, сколько стоит, по-английски не понимаю, по-голландски вообще нихуя. Думаю, ну и хуй с ними, с хуями, блядь. Я еще пока свежий, блядь, только что из дома, ёпта, зимку-то, блядь, всю ночь терзал, месяц впереди, ебать, тё в сраку. Так что я усталый, довольный, блядь, сижу и похую. Взял пивка, сел, блядь, гуляйте там, нахуй, там народ гуляет. Ну, смотрите, ваш Амстердам, всё, не видал я Амстердама, что ли, блядь. Я готовлюсь, блядь, на дальнейшую поездку, блядь, там впереди все такое творится, блядь. Короче, на Курасаву прилетели все в поту, нахуй, все. Красиво, блядь, маленькая Голландия, блядь, все такое, они называют маленькая Швейцария, хотя дома явно голландские, блядь. И колонии якобы этот остров голландская. Ходит доллар, блядь, в чистую, нахуй. Американский доллар нехуй выдумывать, блядь. Плати долларами и все похую. Тут я, блядь, ломанулся, блядь, смотрю там, ну все там у них там, майки какие-то, красивую рубаху на себе купил. Кореш у нас драгоценный, наш руководитель. Ой, как красивую рубаху, блядь. Тут подходит хуй какой-то, блядь. У него, это, ящер сидит, блядь, на голове. Ягуана, блядь. Страшная, блядь. Думаю, так, блядь, как вопьется. Она такая добрая оказалась, блядь. Такая сидит ей похую и головенку трясет, блядь, вот так вот. Я говорю, ну давай за доллар-то я сниму тебя с этой крокодильцей-то, блядь. Он говорит, хуй-то 5, блядь. Я говорю, да заебись ты в рот, вот тебе тут, блядь, ужмусь, но не дам, блядь. А мне говорят, ты не бзди, говорит, Сюра, говорит, мы будем еще, говорит, там в одном городе, там просто парк, там этих ягуан, как собак нерезанных, блядь. Ходят прям по людям, блядь. Я говорю, ну во, и пошел ты нахуй, блядь. 5 долларов ему подавай. Жадность Фрайвель сгубила, блядь. Купил себе на эти деньги майки, блядь, и уехал нахуй. Из Курасава вылетел в пизду.

0: верю, обплевалась, это не значит, что еще жизнь кончилась. Блин. Она еще вся впереди. Вот Кузьма. Вот если мы ёбнемся, кто горше всех будет плакать?
1: Ведь жизнь такая штука, не знаю, где найдешь, не знаю, где бронишь.
0: Есть евреи на корабле, блядь. А зачем вам нахуй? Я, раз есть евреи, значит, должны быть врачи, блядь. И опять начался великий Ублёв. Надо выручать компанию. Товарищи, кричу, тихо! Всем плевать, на местах никому не двигаться! Детей задавим, блядь! Вот на слово «блядь» они сразу откликнулись. И опять начался великий Ублёв.
2: Ой!

А ведь это самая правдивая история из моей жизни, блять. До ласточкиного гнезда мы так и не доплыли, блять.

на квартире.

0: Этот, значит, наша, бля, неуемная Ума Турман несется, блядь, на всех парах снова сделанным мечом, причем в аэропорт, и всем похую, таможня, не таможня, куда ты, мол, с мечом, я помню, я, блядь, фанерные скубы вывозил для детей, блядь, мачете, блядь. Ну, правда, там на дно сумки засунул, думаю, хуй с ним, но там она, хуй, блядь, с эту, блядь, с хуевой душу, блядь. Да еще не заточенная специально, чтобы можно проявить. Ну, вы увидели, нихуя не справились. А тут с мечами заточенными, блядь, за спиной пиздует Ума Турман, блядь, Коля. Через аэропорт Шереметьево, нахуй. В зеленый коридор, все по пизде мешалкой. А говорит, куда? Нихуя не ебет вас, блядь. Это мне, бля, медь. Вы понимаете, все это достояние республики, нахуй, японское. Как ты несешь этот меч, как ты его вывозишь, блядь? А похуй. А может, там между островами у них так принято, блядь? Мол, это мой меч, я в нем ритуалю, мол. Ну, мол, я периодически должна кого-нибудь ёбнуть, блядь. У меня ритуал такой, блядь. Вот и я сейчас еду на соседний остров кого-нибудь ёбнуть. Или у нас там самурайские забавы, блядь, типа. Наверное, так объявляет всем таможенникам. Те говорят, ну, знаем, знаем, ни разу пизды получали от вас уже, все. Спасибо, пропускаем, пожалуйста, идите нахуй. Там, видать, часто такое бывает, таможенники уже все, глаза на эти закрывают просто. У них сами глаза закрываются просто нахуй. Как кого с мечом увидят, все, пиздец. Глаза открылись нахуй, идите, пожалуйста, блядь. В пизду. Это они не попали на континенталь, рейс нахуй. Я тебе рассказывал, блядь. Угу. День великого шмора, помнишь? Сука, бля. Ну, короче, это кино, кино. Кино, Коля, в жизни все гораздо иначе происходит, блядь. Тяжельше, я бы сказал. Тяжельше и не так зрелищно. Не так зрелище все это в жизни. А в кино заебешься еще, блядь, пыль глотать. Короче, блядь, она туда и прям приходит в этот ресторан, а там гигантский ресторан. Как узнала, бля? Где, говорит, эта пизда? Она с группой подхалимов, блядь. Заебателей, прихлебателей, которые унижают, естественно, несчастного хозяина ресторана, заставляют его чуть ли не хуй сосать, понимаешь, тут. Ну давай нам песни пой, хуй тут выебываешься, бля. Неси нам пиццу. Она говорит, пицца у нас не делается, бля. Пицца в Италии, езжай туда нахуй с вашими деньгами. Говорит, нет, говорит, ты хамишь, братец, блядь. Ну тут вдруг прилетела стрела. Прям впрямую, в стенку. Хуяк! Известие, блядь. Ну не стрела, там носик какой-то, блядь, вонзился. Ну это пизда. С плюсовой челюстью, блядь, проститутка, блядь, в школьной форме. Вылетает нахуй, говорит, где? Ебалом щелкает, понять не может. А Ума Турман над ней висит. Думаю, сейчас обоссытся, не дай бог, блядь. Как польет на нее. Но выдержала, бля. Отвеселась. Та ушла. Та спрыгнула, говорит, и решила в тубаркас сходить. Все-таки поссать-то надо было. Перед битвой великой, нахуй. Ты же не знаешь, что великая битва, нахуй. Ты всего, Коля, бля. Это ты даже, блядь, ну тебе в страшном сне даже не приснится, нахуй. Пошла в тубзик. А там, значит, кабиночка, нахуй. Ну, ее специально так просветили для зрителей. Все, она там, мол. А якобы ее не видно нихуя. Ну, прием, ёпта, Коля. Киноприем карантины. Как он назвался, блядь, на Дону. Чтобы отличаться от Ростова Великого, блядь. В нем там дохуя происходило, блядь, всего до этого. Ну, до этой, блядь, для путча, до революции великой, нахуй. Народ жил, блядь. Строил мукомольные фабрики, блядь. Одна такая была, сука. Купца... Евполбипифора Кукуева, блядь, или что-то вот это, сука, Распиздяева, блядь. И довольно сносно функционировало. Туда все ехали молотить, колотить, ебать, понимаешь? Ну как это? Молотят, куют, болотят, блядь, хлеба пекут, нахуй, блядь, все замечательно, сука, блядь, пока не наступила советская власть. 30-й год, нахуй. Как ебанет, говорит, пожар, блядь, говорит, на первой фабрике, блядь, мукомольной, нахуй. Памятник жертвам стоит, нахуй, 7 февраля. Как сейчас помню, это было. Как вот сейчас, как помню, как манеж сгорел, нахуй. Выхожу тут, Коля, с работы, нахуй. На машине лежат какие-то белые пятна, нахуй. Думаю, вот снежок, что ли, блядь, а это пепел, ебать, колотить, Коля. Пепел с манежа, блядь, долетел. А куда, да, долетел? Да хуя, блядь. Почти аж до театра кукол, блядь, имени Образцова, блядь. О, как летел пепел-то, нахуй. А уже там, на Тверской, там просто только угли одни были, блядь. Прям черные, сука, сыпались. А теперь ты представляешь, что такое извержение Везувия? О, пизда. А ты мне говорил, как это так, чтобы вулкан всех задавил, блядь, подумай, там говна пеплом засыпали. Вот манеж сгорел, это очередь пеплом не засыпало всех нахуй. А вулкан Везувий из недр, блядь, земли такое пиздануть. Ты как, ты думаешь, нахуй? Думаешь, это легко? Пизда, наливай нахуй, блядь, за пепел пизду. Такой фильм был, «Пепел и алмаз», блядь. Польский, как сейчас помню, сука, блядь. Название хуёвое, но фильм был ничего. Такое расхожее название, «Пепел и алмаз», там. «Кровь и говно», типа этого, блядь, знаешь. Ну ладно, не пизди, выпиваем, короче, блядь. Я тебе еще вот что скажу, а тенденции автопрома нашего, блядь. Нахуй я их видел в гробу в новом году, блядь. Такие тенденции, бля. Они ограждают по-всякому. И так вам. И уже иномарки эти не ввозить. Эти для ебу. Там уже дороже, уже она осталась 100 раз. И, конечно, не повезешься, да. Охуелся, что ли, бля, привозить, бля. Не растаможишь нихуя, там, блядь, уже заебешься, бля. Чтобы только наши покупали. Только наши покупали. Так вот сделать тогда цены, чтобы такие были. Так они, сука, что делают, бля? Тут я прочитал одного кореша, письмецо, бля. Он занимается автомобилем. Вы, говорит, езжайте, говорит, в Латвию. Ёпта мать. Куда, кстати, товарищ от Лукашенко и ездит, бля, с фургонами, бля. И покупай там наши эти ебаные эти вот лады, блядь, хуяды. По 2500, блядь. Ну по 3, блядь, ну копеечно, понимаешь? А здесь у нас уже они и 5, блядь, и 6, и ёб твою мать. Значит, с нас можно драть, блядь. Со своих россиян, блядь, автопром ёбаный. Ты, значит, дерёшь. А в Латвию, нахуй, по 2,5, нахуй, по 3 отпускаешь. Они оттуда тащат их, блядь, все, нахуй. Кто в эту, блядь, кто в Украину, кто в Белоруссию, блядь, только фургоны только. Блядь, мелькаются. Нихуя себе, подумал я, тенденция. Я просил такой тенденции, блядь, чтоб не было в новом году, нахуй. Нахуй нам мне эта тенденция нужна? Я на своей, блядь, судороге, блядь, езжу, блядь, там дребезжит, тут трещит, ну, правда, ездит, блядь. Дыр-дыр-дыр, дыр-дыр-дыр, дыр-дыр-дыр, дыр-дыр. Ну, я думаю, хочется что-то тихого, спокойного. Ситроен, что ли, купить, блядь? Сука. Думаю, Ситроен, заявился, блядь, Ситроен. Не подступишься, блядь. А тут, ёпта мать, такие цены. Нихуя себе, бля. Так что уж лучше нам как-нибудь это вот смягчить это все дело-то, бля. Чтоб народ уже спокойно мог выбирать, что ему хочется, бля. Ну хочется человеку это, ну дай ты ему это, бля. Мы же живем в демократической стране, ебическая сила, раз вы уж этим так кичитесь. Демократической, бля.
1: Ой, кореша, мой драгоценный Колян, как я рад тебя видеть снова, бля, в родных чихпых. Пока ты на своей брянщине, хуянщине, блядь, к маме своей ездил, бля, и тут охуел совсем, блядь, с этими праздниками, с этими новыми годами, блядь. Поздравляю, думаю, Колька пропал, сука, пропал, не приедет нихуя, блядь. Хорошо, хоть приехал, бля, как там все на брянщине-то, бля, нормально, сука, все. Картошка есть, бля, все нормально, бля, ну ладно, слава богу, бля, слушай. Блять, а я тут, сука, охуел совсем, бля. Тут мне все. Я когда сидел, я уже все. Зинку заебал насмерть, бля. Она уже от меня прячется нахуй под диван, блядь. Тут и пришли ко мне, говорит, самой, блядь, принесли. Говорит, на, посмотри, хоть, блядь, тут сейчас писк моды, последний, блядь, дрызг, всем пиздец. Я говорю, это что такое, блядь? Ну давай сюда, бля, кассеты. Я говорю, посмотри, бля, американский. Я говорю, блядь, ну американский фильм опять какой-нибудь Годзиллу припрете, блядь, чтоб. Я говорю, это, блядь, пиздец. Я говорю, ладно, оставьте меня одного. Все нахуй, включаю, блядь, телевизор, блядь. И начинаю я смотреть. Коля, блядь. Ой, блядь. Я тебе так расскажу, ты смотреть не будешь нихуя, блядь. Ну скажу тебе, блядь, это просто пиздец какой-то, блядь. Что ты хочешь мне сказать? Нихуя! Тогда молчи, нахуй, наливай портвейн, бля, и в рот всех пыль, бля. О, бля. Это что, это одна штука, бля? Армагеддон, бля, назвал. Это что? Это мне даже, бля, говорю. Ебать мои старые косяки. Армагеддон, твою мать, хочется прям сказать, бля. Ты что, какой Армагеддон, бля? Нихуя, кого-то не знаешь, бля. Это жил такой, сука, бля, гений, сука, в средние века, блядь. Нострадамус, бля. Видать, настрадался за всю пизду, блядь. За всю нашу историю, бля, Нострадамус. И назвали его Нострадамус. Ну, настрадался, бля. Это, блядь, по латыни, нахуй, понимаешь, да? У них все на анус, блядь, на хуянус, блядь, тянет. Нострадамус, блядь. Нострадамус, блядь, говорю. Пиздец. А жил давно, блядь. Хуй знает когда. Так он, сука, еще Масик говорит. Блядь, говорит, я все знаю впереди, блядь. Все будет, блядь. Пиздец, придет вот этот пиздец. Называется Армагеддон, блядь. И в книжке написал. Он же писал книжку, блядь. И в России потом опубликовали, говорит, Нострадамус написал. Армагеддон. Придет, говорит, где-то вот в это время, блядь. 2000 год, блядь, идут начинать. А эти, сука, что, блядь? Американцы, блядь. Американцы тут же, блядь, забегали. Ага, блядь. Нострадамус, пиздец, надо такие дела делать, блядь, сука. Они быстро сообразили, блядь, чего народу нужно, блядь. Страху, блядь, нагнать нахуй. Страху, блядь, до самой сраки, блядь. И нагоняют, блядь, ты знаешь, блядь, как грамотно нагонять, блядь, будут. Сука, и ты веришь, нет, блядь. Конечно, пиздеца там дохуя. Но за стену, Коля, блядь. Я смотрю, это Армагеддон, блядь. Это, сука, блядь, такая история, блядь. Ты знаешь, к земле, блядь, приближается охуительный, блядь, этот вот болид, блядь, или, сука, как ее. Да не болид, пизда, нихуя у меня не болит, блядь. Сердце иногда побаливает, блядь, когда с тобой перезерст, блядь, сука. Да болой, ну, в смысле, блядь, это чурка, блядь, чугунная, нахуй. Летит комета, ебать, в сраку, блядь. Комета, блядь, по имени Армагеддон ее называют, то есть пиздец всем. Да какой, блядь, Кайметов, блядь, какой хуй, блядь, откуда его взято, нахуй, кто это, блядь? Певец? Блядь, не знаю нихуя, какой Кайметов. Комета, пизда глухая, ты там на Брянщине не совсем, блядь, Зеницын, небось, сидел там, блядь, квасил, отирался, блядь, пиздой себе ты, блядь, он тебе уши все заткнул, нахуй, блядь, пидорас такой, блядь. Ну ладно, хуй с вами, блядь, в общем, дело не в этом, блядь, летит комета, пизда. Ты понимаешь, что она приближается к земле, блядь, со страшной скоростью, блядь, от земля летит тоже, блядь, в пространстве, блядь. Я думаю, ебать, мася, а как снимать, блядь, весь космос, блядь. Я говорю, ну, сука, заебанцы, блядь. И до чего дошли, блядь, а? До чего техника дошла, блядь. Они, конечно, блядь, решают, надо, блядь, сука, и этот комет куда-то деть, нахуй. То есть разорвать на части, блядь, ее расстрелять. Говорит, с земли хуй возьмешь, блядь, не летит нихуя, в процессе повиснет, блядь. Ну всё ли, блядь, в космос, куда нахуй, на ракете, блядь. Собирают народ, блядь, говорит, так, сука, блядь, кого взять? Кого взять, кого взять? Нехуй кого взять, блядь. Тут, говорит, надо, блядь, глубокой бурянь производить, блядь, на чём, блядь. Ну каком хую, я думаю, какой бурянь, в пизду, блядь, в космосе, блядь. Что глубокой бурень? Я тебе говорю, глубокой бурень, пизда. Да это не в пизду тебе хуй засовывать, это гораздо глубже, бля. Гораздо глубже, бля. Это научное понятие, бля. Вот и, да, ну-ка в пизду. Колян, ты тоже, бля, ты себя охуел, бля. Ну выпивай, да, хуй сути для себя. Короче, бля. Нужно, бля, специалиста, бурильщика, бля, который, сука, знает, как проникнуть в эту хуйню. Не в пизду, а в эту хуйню, блядь, там пойми, блядь. Таких специалистов проникать у нас дохуя. Кстати, один там тоже был, блядь, специалист. И ебло такой знакомый, он во всех фильмах, блядь, снимается. Блядь, и фамилия у него, блядь, машинная такая, блядь, знаете, Виллис, блядь. У него все Виллисы, вот, раньше были такие Виллисы, знаете, машинки, блядь, присылали, блядь, после войны. Нахуй, Виллис, блядь. Блядь, Виллис, Виллис, он всех своим пиздосит, блядь. Взрывы, блядь, ему яйца разрывают, а он все равно живой, блядь. На нем все рвется, лопается, блядь, срака отлетает, а он все равно живой, блядь. Вот я его обожаю, этого чувака, блядь, он во всех фильмах. И он тут, ну все, особняк, блядь, думаю, это все, значит, пиздец, этот все сделает. Я как ебал его увидел, блядь, это всем поебал, да, все сделал. И ты сюда будешь точно показывать бурильную станцию, блядь. Ну типа, знаешь, я уже понимаю, сейчас они этих бурильщиков схватят за сраки, блядь, теперь помогайте, выручайте, блядь, уже все понятно. Ну вот этот, значит, Виллис, блядь, Уиллис, он же, блядь, и хуй знает кто, блядь. Он начальник всей этой хуйни буровой, он, блядь, обход нахуй хует, заходит в одну каморку, блядь, папы Карла, а там ебут его дочь, блядь. Причем капитально. Он, как бы ты, сам ты как Сергей, когда ебут твою дочь, блядь. А он еще не знает, что она Даша. Он думал, что она вообще еще, блядь, девочка, нахуй. У него все месяцы не начались нихуя, блядь. А у него уже все началось, и все давно ли продолжается. А там уже ебут вовсю, блядь. Причем, не, ебет один товарищ. И он говорит, я, говорит, люблю. Люблю, говорит. Он говорит, я тебя себя так полюблю, нахуй. Ну, естественно, я понимаю возмущение отца, блядь. Тот берданку хватится, да берданчик такой, бля, как начал хуярить. Я говорю ему, дай его сейчас яйца отстрелю. Вот, убьет, блядь, нахуй. Я говорю, только яйца отстрелю. А как же он без яиц, блядь, кому он нахуй нужен? Попадает в ногу, блядь. Говорит, ой, блядь, убил, нахуй, кричит. Чтобы остановить, блядь. Он говорит, как убил? Нихуя, говорит, ну вот видишь, ну, на ноге, блядь, блядь. Срам теперь останется навсегда, блядь. Срам-то не в этом, говорит, срам, блядь. Да не срам, пизда. Срамотного ничего нет. Срам, в смысле... Это, уродство. Колян, ты меня-то уже перестал понимать, пизда своей брянщиной. В общем так. Короче, тут, блядь, тревога, хуёга, говорит, вас всех пизду, хватит тут драться, нахуй, хуяться, собираемся, блядь. Всех, блядь, в Нью-Йорк, нахуй. Президент собирает всех. И президент негр, нахуй. Представили, блядь? Сони фильм, у них президент негр, блядь. Да что такое, блядь, вроде мясных пых. А это значит, они хотят себе показать. Американцы, они заёбистые ребята, блядь.
0: Они говорят, мол, хуй там у вас, бля, в России там, еще где-нибудь, блядь, на Канарских островах. Вот у нас, блядь, демократ, вот это демократ. У нас же это негр, блядь.
1: И точно какой Ленин, нахуй, говорил, кухарка, блядь. Какая пиздец кухарка, мать, у вас, говорит, кухарка государства, а у нас негр даже может, блядь. Вот и все дошло. Негр, и причем такой умный серичок, блядь, говорит. Так, мужики, нахуй, собрались... Сели, блядь, в ракету, мы вас нахуй туда, блядь. Вы садитесь на эту пизу, это додуматься, блядь, до этого. Он говорит, большой, блядь. Сели, продолбили туда, засунули туда зарядик, блядь. Пизданули и свалили нахуй. Понял, вот и все, все ваши затея.
0: А вы зато герои, герой космоса. Ваши именами школы назовут, всякую хуйню, блядь. И прочее вам дадут, и росите все. А иначе все пиздец всей земле. Просто пиздец. Ну, короче, блядь, этот Вилли, значит, этот чувак, блядь, главный-то, блядь, на станции. Говорит, кого возьмешь нахуй, блядь, чувак? Ты бурильщик, известный, блядь. Он говорит, а у кого? Вот этих распизяев своих, а кого же еще, блядь? Этого кривозубого, этого пизду, любовника хуева. Еще там один негр, здоровый пизда такой. Какой-то еще чувак там, еще, ну, как-то, блядь, уже не запомнил их нихуя, блядь. А, один тоже там, тоже, блядь, у него мальчик, блядь, там, с мамой, блядь, а он их, видать, бросил, а ему хочется, видать, или мама там бросила. Он приходит, говорит, вот, бля, мальчик такой-сякой, а он говорит, ты, а ты кто, блядь? Я говорю, да я так, дед Пыхто, хуй знает, в кожаном пальто, блядь, я улетаю нахуй, блядь, и теперь поебать, дай хоть посмотреть на тебя, блядь. А он тут не догадывается, конечно, что это его папа, понимаешь? Он говорит, ну, вернусь тогда, блядь. Все будет нормально, блядь, сыну. Не сказал нихуя и усел. Вот, сука, есть там места, вот они любят, блядь. Бах, тарарах, потом все. А потом хуяк, блядь, за сердце, прям возьму. Ебать-то все, вот умеют, сука, вот это все вытворить, блядь, и такие. Сука, это американцы ебаные, блядь. В общем так. Короче, собрали бригаду, все, блядь. Пиздец, говорит, последний день гуляем нахуй и улетаем в пизду. Садятся они в эту хуйню, блядь, и говорят, а там еще зарядитесь, у там русская станция висит, блядь, и на ней, сука, зарядите бензин дополнительно возьмете и попиздюхаете, блядь. Ну, короче, они, естественно, пизданули там все, ура, блядь, привет всем нахуй. Да, а это дочь-то, дочь, блядь, которую этот-то, блядь. Вот какая-то в ней есть такая, блядь, умиротворенность, я бы сказал, блядь. Такая сердечность, блядь. Вот она осталась, и все на экране, блядь. А там же все это, блядь, монитор, как будто все показывает, нахуй. Все видно весь космос, пизду. До самого солнца, блядь. Долетим мы до самого солнца. И домой возвратимся скорее, как мы пели. Помнишь, где все? Хуй вернешься, блядь. Короче, полетели нахуй, пизду. Все, летят. А там, блядь, до этого... Там уже посылки идут, блядь, на землю там, понимаешь, блядь, показывай. То есть она страшно приближается, блядь, это Армагеддонина, нахуй, блядь. И у нее, блядь, эти куски ледяные, блядь, хуя, хуя, хуя. И там, смотри, нанайцы какие-то вскочили. Ой, блядь, эти вот это, японцы какие-то. А они прям по хуях полгорода, хуях пол. Все, блядь, в панике. А я говорю, приближайся, подождите, не скоро, блядь, если будет. А уже пизды дает, блядь. Во всем история-то, блядь. Это чтобы не расслаблялись, нихуя. А то, знаешь, как, ну, когда дальше долетим, а там прям все, хуях, хуях, хуях. И по нее, и пизды, и всем, и пизды. Кусками, кусками, все рвешь. А думать, что взрывать, что они, пороховые все такие. А это от трения, бля, Коля. От трения, когда вот ты залупой долго, блядь, там трешь, бля. Вот ты понимаешь, как раскалять все, бля? Ты, а ты, блядь, умеренно делай, а то, блядь, все взорвется нахуй, блядь. Ты ж понимаешь, Колян, это дело такое, от трения об земную атмосферу, блядь, эти куски, они как, блядь, взрывается нахуй все. А глыбы прям летят нахуй, блядь, думаю, ну пиздец, куда они нахуй догонят, блядь? Да все, пиздец, блядь, мне бьют по этой хуйне, прям, блядь, все, летит нахуй, прости, Коля, заплевал тебе все, ебало, прости. Это я уже так увлекся, блядь, уже не могу. Налей протяжку, у меня прям душа горит. Ой, бля, ой, хорошо, все, как бы хорошо. Все, как вы взял сегодня, бля? А, 33-й, блядь, хороший, хороший, бля, наш назористый протесок, назористый, как говорят мои друганы из Питера, бля. Короче, бля. Ну, сука, как они сядут? Я уже, блядь, поднялся, аж, блядь, пернул даже, разволновался, блядь. Ну, садитесь, садитесь. Ну, как же, блядь, как же вы эти глыбы там летите? Он говорит, а там нихуя, говорит, не бзди. А с ними, они же водить-то не умеют нихуя эту хуйню. Транспортное средство, блядь, это транспортное средство, которое летит-то нахуй. Они все бурильщики, ебать. Короче, блядь. С грохотом, с пердежом, с какой-то хуйней сели, блядь. Все, блядь, обосра ободранный все. Думаю, какая там нахуй выдержит, блядь, тут камни по ним стучат. Да как блядь, такой силой, блядь. Я говорю, ну пиздец, кино, бля. Ну ребята, мы надумали, бля. Как вы тут снимали-то, блядь? Откуда такой камнепад-то устроили? Ебать вас в сраку, блядь.
1: Короче, хуя, говорит, давай надо делать, бля, бури, бля. Говорю, куда ты нас посадил? Там еще у них был пилот. Вот они же умели летать. Пилот, сука, блядь, и баба, блядь. Значит, баба, значит, и пилот, сука. Он говорит, так, нахуй, я капитан, командир, бля, полковник, а вы тут никто нихуя, вы бурильщики, и хуй с вами. Слушай, мою команду, бля. Он говорит, да пошел ты нахуй. А Виллис вот такой, бля, он говорит, хуй ты вы ебаешься, ебаный, вот мяч их. Нашел, где, бля, конфликт в открытом космосе. Ебать меня в цираку, блядь, а? Сидят, блядь, на астероиде на каком-то, блядь. И еще вынесяют отношения. Тут, блядь, пиздец все наступит всем, бля. Он говорит, так, я здесь главный, блядь. Кто главнее? Вот, вот человек, как устроен, а, Колян? Как устроен человек? Усирается по любому поводу. Вот по любому. Я, говорю, главный. А что ты нахуй? Говорит, я главный, я, блядь, сейчас бурить буду, бля. А ты хуй мне все? Говорит, бури нахуй. Быстрее только, бля. Говорит, а попроси у меня вот въебало вот это вот не совать, блядь. Скорее я знаю, сколько у меня времени, блядь. Столько-то секунд и терции, блядь, времени нахуй, ебать вас всех в тараку, блядь. Давай, говорит, приступайте, товарищ, к бурению. Спокойно, блядь, не усираясь, блядь, давай. Он говорит, ты куда нас посадил, пизда? Тебе где был показан садик? Вон там, пизда, а здесь есть металлическая плата, блядь. Нихуя не берет. Бур весь, блядь, как залупа весь стерся, блядь, а? Ты весь не берет, нихуя. Алмазный голов, блядь, не беру. Он говорит, хули тут сядать, бля, вот тут он говорит, куда тут сесть, бля, ты вверх камнепад, ебать тебя в сраку, бля, какой тут нахуй сесть, бля, куда сесть, туда сели, пиздец иди, бля, дай бог еще взлететь, пизда. Он говорит, так, нахуй, бурим, бля, видишь, из тебя нихуя не получается, бля, он говорит, так, прекращай бурение, нахуй, пизда, он говорит, что, бля, я тебя сейчас прекращу, нахуй, конфликт, блядь, прям поебал, короче, этому ебалу пластырем залепили, говорит, молчи, нахуй, а мы, говорит, будем бурить, тот, ну, бля, ахуй, бля. О, бля, там здоровый негр такой, говорит, нахуй, да, говорю, я, блядь, себя уебу, нахуй тут, блядь, сраку, блядь, все. Короче, там опять камнепад, блядь. Чего, блядь? О, пиздец, все. Осталось еще, блядь, 10 дюймов, блядь, или хуй там взять сколько, блядь, 5 сантиметров. Нихуя берет, говорит, блядь. А если, говорит, так взорвать, нихуя, говорит, получится, блядь. Ну, у меня уже, я здесь вспотел, говорю, блядь, ну вы меня заебали, блядь. Да разберитесь вы, наконец, с этим астероидом, ебать вас всех в сраку, блядь. Временем... Безумно мало времени, блядь, они уже охуели. Говорит, так, кому-то придется оставаться, блядь. Тут повернули как-то, смотри, блядь. Сейчас будем бросать жребий. Кому-то надо оставаться, блядь. Что будем делать, блядь? Говорит, давай, блядь, пусть сигнал, говорит. Говорит, давайте все останемся, нахуй. Я говорю, во, блядь, молодец, нахуй, пиздец всем называется. А хуй? И этот пацан-то, блядь, ну ему хуй, блядь, говорит, давайте жребий, давайте жребий. Как только что началось, блядь, половая зрелая, грудь, блядь, их-пых. Я его понимаю, блядь, я, сука, сам такой был, блядь. А Виллис так на него посмотрел и говорит, ну что, блядь, ну давайте жребий, блядь. И тянут, тянут. Ну, этот пацан-то и вытягивает, что ему оставаться, блядь, на этой ебаной комете, нахуй, блядь. И взрывать ее. И он говорит, ну хули, бля, пиздец, а по ебалу видно, что грустно ему, бля, неохота ему помирать в цвете лет, бля. А Виллис так вот на него смотрит и видит, что ему тоже неохота, нихуя. Он говорит, манем, сынок, блядь, я тебя провожу, блядь. Опускаются они нахуй туда, в лифте вниз, блядь. И все, жар, тишина, бля, до этого все рвалось, пиздой накрылось, да. И вдруг тишина, как будто комета уже, блядь, знаешь, в другом месте, блядь. Вот они любят эту вот хуйню, блядь, все повесить, да. Давайте уж правду жизни так матку резьте мне, блядь, въебало, блядь. Чтоб трясло так всегда, блядь, раз там ледышки все время летят, блядь, раскаленные, блядь. Тут нет нихуя, тишина, блядь, спускаются, бля, он говорит, вот что, старичок, блядь. На и что, блядь, иди-ка ты нахуй, блядь. Езжайте на землю, а я тут за вас, за всех приму, блядь, это вот. Эх, блядь, а тут, а тому-то хуй, блядь, он говорит, батя, блядь, он говорит, сынок, принимаю тебя, блядь, и приветствую звоном мудей. Короче, тут все это, блядь, он говорит, ай, бля, как же быть, он говорит, ну-ка езжай нахуй быстро, блядь, пинка, как дама под 40, кто там, вместо лифта, блядь, хуяк наверх залетел, блядь, он говорит, все, выхожу. Кнопку нажми вот так, нахуй, держи, бля. Хаба все, бля, вдрызг. Заряд все нормально, блядь. И как они ебанули, блядь, все это, блядь. С астероида, блядь. А у него заело, блядь, и нихуя. Он говорит, блядь, пиздец, блядь. Они-то, блядь, ой, блядь, сейчас рванет, нихуя нету. Говорит, сейчас иначе все, пиздец, говорит. Пересекает она уже... Она пересекает момент, что если пизданет уже ближе к земле, пиздец земли, все равно будет хуёво, бля, понимаешь? Она с орбит сойдет нахуй. Он вот, ну оставил трещинку, бля! И он дотяги, как вот в наших старых добрых фильмах, блядь. Когда вот он, рука, блядь, дотягивается дрожащая, блядь, и вот она нажала, бля, пиздец, Армагеддон. то есть Армагеддону, пиздец пришел. Короче, а этих, блядь, подсрахли все, поддало ракетой на... Волна пошла, блядь! Все нахуй они прилетают нахуй. Летят, блядь, герои там все, а там же, блядь, дочь, там, она же все это... Камеры передают, блядь! Какой, бля, прогресс, нахуй. Она, бля, плачет. Да. Папа... Они поговорили, конечно. Как положено все, бля. Папа, блядь, ты что, бля? Он говорит, Дося, пиздец. Говорит, папа, как же? Они как, бля, иначе всем пиздец. Он говорит, папа, ты герой, бля. И хуй он мог сказать, бля. А папа говорит, да я знаю, бля, герой. Хули там, живите, блядь. То есть, блядь, посылаю к вам вот этого твоего хуя, блядь. Ебитесь без меня, блядь. И все, нахуй. Все, блядь. Вот такой, сука, блядь, принципиальный, блядь. Я думаю, он, сука, как же так, блядь? Он сейчас будет там главный такой, блядь, герой, блядь. Остался, блядь. Пиздану все разорвалось на части, блядь. Они прилетают. Ура, блядь, там, сука, праздник. И все радуются. Блядь, без того. Траур надо, блядь, объявить нахуй. Горе-то какой, блядь, чувак там себя взорвал за всю землю, блядь. День погоревали хотя бы недельку, блядь. Потом радуйтесь, пёзды, блядь. Хотя все ура, ура. И она-то, блядь, тоже бичит. Ай, ты мой возлюбленный, блядь. Ты там Джим, хуим, ёпта, обнимай. Думаю, пизда ты, пизда, блядь. Я, конечно, понимаю. Папа там остался, в робе чих-пых, блядь. Вот к чему я тебе всю эту хуйню рассказываю. Ты пойми, во-первых, блядь. Во-первых, тут, блядь, человеческие случаи, блядь. Мы остались живы. Ура, бля, ура. Ебать вас, сраку, блядь. Человек, ты все равно погиб, блядь. А сказал великий, блядь, писатель русской земли Достоевский, блядь. Там, где кровь пиздец, недоброе это дело, блядь. Где кровь ребенка одного, блядь, замочена, блядь. Недобрые хуя, они радуются. Ой, блядь, мы выжили, да хули вы выжили, блядь. Это же тоже пиздец какой-то полный. А во-вторых, хочу тебе сказать, блядь, нехуй радоваться, блядь. Во-вторых, хочу сказать, что, блядь, подожди, пропустил момент, пизда. Когда они же на станцию подлетели, там наш сидит, бля, Васька Пряник, бля. То есть ебало, как будто он, блядь, пил, блядь, ну, года полтора, блядь, нахуй. И пил, а хуй, а может и пил, блядь, горючие, нахуй. Оно чистое у них там, блядь, керосин квасил, блядь. Он один там охуел. А, бля, летите нахуй, блядь. Так и наши сидят, блядь, парятся там в этом космосе. Что, захуй, что ли, блядь? Обросли, блядь, все яйца небритые, блядь, сами рожи такие все, блядь. Нас его показали, блядь, космонавта, блядь. Нихуя себе, у пивнушки такой стоял, я видел, блядь. Ну ебало, блядь, явно, блядь, с похмелюки с такой, блядь. Хорошо, синяков и все, наебали, нет, блядь, они над нами надсмехаются. А кто главный, блядь, оказался в результате, блядь? Наш, сука, космонавт. Кто думает, что главный, блядь, вот сука, в космосе, блядь, Колян, вот как ты предполагаешь, что врач, блядь, хуяч, учитель, портной, хуй в сраку, блядь. Сантехник нахуй, блядь. Все, блядь, трубы должны там проверять, а мороз там лютый, блядь. Вакуум, Коля, блядь, нахуй. Вакуум, он должен все трубы проверять. А знаешь, как у нас, блядь, сапожник без сапог, блядь, сантехник без сантехники, нахуй, пиздец. Как стали подключать, блядь, все трубы в пидлу потекли, только ебало разевает и спирт, блядь, хватай, нахуй. Как они уж оттуда вылетели, где хуй его не знают. Он говорит, блядь, караул, не включать, ничего не зажигать, а пизданемся, блядь. На никогда, туда, кишку-то сунули, блядь. Год далеко туда, сука, сыют какую-то сыраку, бля. И оттуда он подсоединил, все соединил. Когда напор-то дал, как все пиздануло. Ну, наша советская техника, хули там говорит, бля. Ну, посрались маленечко, блядь. Зато он же потом их и спас, блядь, своим гайцем крестом. Он его не бросил, сука. Вот так они тоже, а мы, бля, мы. Хуя, блядь. У них когда там не завелось, все помог, блядь. Да наш корешок, сантехник наш, блядь. С крючком с гаечным, как пизданет по этой всей технике, все нахуй, в сраку. Одна баба, ой, каким вы гаечным ключом, 32 на 45, нахуй. А говорит, ей, батя, молчи, пизда, дело не в ключе, блядь. Дело в том, куда пиздануть. И только гений, блядь, наш советский космонавт может знать, куда пиздануть, блядь. Потому что он там загибался на орбите уже, блядь. И он вовремя, они когда, блядь, опустился, ой, не летим, осталось 5 секунд, блядь, там все время на секунду все идет, отсет, блядь, отсет, секунд, летят, говорю, о, блядь, я уже вспотел, сука, думаю, да взлететь его нет, нахуй, и он как пизданет, блядь, они как взлетели, нахуй, знаете, все сраки полетели, блядь, в разные стороны, блядь, вот это я понимаю, блядь, наш, сука, космонавт наш, блядь, его хуй где, блядь, так вот, нахуй. Да он их вообще три раза выручал, у них сюда кирвит сломался, блядь, ну, даже трактор такой, блядь, ну, гармодрил какой-то, гамодрил, блядь, называется, блядь, Рамадон, блядь, хуй его не знать. Ну, короче, они нихуя не кумекают, блядь, в технике, пойми, Колян, блядь, на, сука, гайщик, блядь, где нахуй, дай гайку, блядь, сейчас я вечу, блядь, нахуй. Этот раз спас их, блядь, второй раз, блядь, этим спас, блядь, и третий раз, когда уже вообще пиздец, они не взлетают, а уже все, блядь, все пизданет, блядь. Вот тут он, сука, вовремя
0: Берет, говорит, так вот ключиком. Там, блядь, мандраж, баб! Суетящих, хули, говорит, суетитесь, ебаный рот, блядь. Ну, говорит, блядь, они все суетятся, обоссались, блядь. Говорит, спокойно, блядь, не ссать, блядь, и не пердеть. В данном соседе, блядь, по сусекам, нахуй, блядь, всем молчать, блядь, стоять. Говорит, секунду, блядь, сосредотачиваюсь, нахуй, блядь, берет ключ, блядь. И так тихонько, пиздык по этой, нахуй, гамадрили, блядь, пиздец, и все заработало, блядь. И взлетели, и улетели в пизду, и их нихуя не догнали, блядь. Вот, сука, какая история, блядь. Главное, важно, как пиздануть. Причем, не надо со всей силы, а муж так, тюк, и пиздец. Ты возьми, блядь, наших ребят, блядь, у пивнушки, помнишь, видел, блядь, нахуй. Блядь, сука, раньше ссали, блядь, не выходя из очереди, блядь, чтобы очередь не потерять, какая крепатура, блядь. Ты веришь, нет? Сейчас очередей нету, нихуя. Суд за каждым углом просто так, блядь. А ты ебало видел, какие, блядь? Сколько здоровья нужно, что такое ебало носить, а, блядь? А по утрам в рот мячих пыль, блядь. Где же его взять? Американцы не тянут, нихуя. Французы не тянут, блядь. Немцы пиздец отдыхают. А наши тянут, блядь. Нас держит, блядь. Более того, баба наша держит. И все круче, блядь, любого мужика, блядь. Вот так вот нахуй, блядь. Они теплейшие условия. Мы, мол, растим, блядь, вот нацию, блядь, вот, вот, пожалуйста. Да куда нахуй он выйдет за порог, блядь, чуть морозит, пиздец ему нахуй. А наш ребенок, бля, выскочит нахуй. Он мне мальчик пишет, бля, яйцами ударил 3 раза дерево, блядь. Живой, блядь. А ему говорю, не бзди. Береги яйца с молоду, яйца даются 1 раз. И прожить с ними надо так, как сказал великий Островский, блядь. Чтобы не было мучительно больно за яйца, блядь. И за прочие дела, блядь. Понял? Пацан, блядь. Если ты слушаешь мои кассеты, я тебе на... прямо, блядь. И яйца не зуб, блядь. Опять не вставишь нихуя, если отбил, блядь. А без яиц жить тебе будет, дружок мой, скучновато на этом свете, блядь. Конечно, жить можно, блядь. Но без яиц скучновато, старичок.
1: Ты вот на меня, Колян, сейчас смотришь, блядь, и думаешь, а какую я сейчас сентенцию тебе выведу, блядь? Это вот мораль, блядь. Какая тут нахуй может быть мораль? Хуйня все это, Коля, блядь. Живи, блядь, дальше. Пей портвейн, блядь, в румячих пых. А придет Армагеддон, пиздец нам Армагеддон, твою мать-то, блядь. Богу, Богу. Кесарю, кесарево сечение, блядь. И всякая другая хуя, блядь. Ну в рот мячих пых, Коля. Наливай, в рот тебе, ебать.
0: Сказка такая, не знаешь, я тебе сейчас расскажу, блядь. Финиш, ясный сокол. Соколом выебли, понимаешь, блядь? Одна, блядь, это тоже, блядь, лада, да, блядь, сука. Жигули, блядь, тоже, лада, лебедь. Налетел, выебал ладу, блядь, эту ебаную, блядь. Просто один мужик, блядь, он был как, типа, волшебник, сука, понимаешь? Она легла раньше-то, блядь, одежка хуевая, блядь, жара, блядь, парит нахуй в Греции, блядь. Она легла, сракой-то повернулась, и ветерок-то задул, блядь. Ну, а этот увидел, говорит, ой, блядь, какие прелести передо мной открылись. Обернусь-ка я лебедем, и ей прям клювом в самую сраку так туда и залез вместе с головой, блядь. О, как, блядь. Она говорит, очнулась, а уже все пиздец. Девственность улетела, нахуй. Зацепил крылом, нахуй, и сейчас опять превратился в юношу, говорит, ну, нахуй, юноша не есть, он извращенец был, блядь, в лебедя превращался. Это у каждого свои, блядь, тенденции, понимаете, по этому поводу. Ну, вот. А это тоже девушка, все несчастные сокол, блядь, ну, что-то у нее, понимаешь, так повернуто. Что-то она чувствовала, тоже символ какой-то, блядь. Там такая же вся история, блядь, папа только, то этот плавал за 30 земель, купец, помнишь, с бородой до самых хуй. А этот не такой скромный, блядь, посадский, блядь, купец. Но при деньгах, поскольку я понял, да хуя он отвалил за этого, блядь. Финиш, ясный сокол-то, блядь. Но это потом, кстати, я расскажу, как было дело-то, блядь, смотри. В чем, блядь, вот это вот? Вот когда девке хочется ебаться, блядь, она, сука, одно как долбит и долбит, долб, как ворона говно клевать. Тук-тук-тук-тук-тук-тук-тук-тук-тук-тук. Блядь, вот он говорит, девки, уезжаю, блядь, нахуй. На ярмарку, блядь, что вам привезть, сука? Что привезть? Говорит, ой, батя, отрез на платье. Вторая тоже нихуя не понимает. И мне отрез на платье, блядь. А это, блядь, а мне пёрышко финиста ясного сокола, блядь. Не хуй финиста, а пёрышко, блядь. Это значит, тонкое пощекатывание пёрышком, блядь. Какое нежное восприятие сексуальность. Я-то думаю, блядь. Думаю, а что тебе с пёрышком делать, пизда? Я зачувствовал, что у нее, блядь, явное созревание, блядь. Ранее. Она ранняя самая девочка, блядь, ба. Сука, вот темперамент, сука, наверное, татары поработали какие-нибудь, блядь, южные народы, блядь. Они тогда все как маханули, блядь, там, сука, там все смешалось, нахуй, блядь. Непохожая какая. Ну, он говорит, блядь, приезжай, ты отрезал, отвалил, блядь, а перышкой финистой этого явного сокола, нахуй, явного, блядь, неявного хуй его знает какого ясного, блядь, не нашел. Говорит, доча, нет, нихуя. Говорит, ну, блядь, пойду так подрочу. Хуй с ним, блядь, без перышка, блядь, ушла. А эти, блядь, реже сьют, все платьев носили, ой, хоть щеголяют, блядь, лифчик все носили, блядь, там все. Говорит, ёпты. Она говорит, а нихуя, блядь. Пришла, блядь, у нее свои проблемы, нахуй. Батя опять собирается, говорит, тут чего вам привезти, ёб вашу мать. Дочки, блядь, говорит, ой, нам, говорит, это вот, блядь, нам привези серьги, блядь, хуерги. А тебе чего, дочь, младший, блядь? Пёрышко финистое ясного зовут, для еба, для долба. Ты что, говорить не умеешь нихуя другого? Ну нету пёрышки там нихуя, блядь. Ну ходил я все ваше. Ну ладно, хорошо, хоть тобой. Привезу. Приезжать, нет нихуя пёрышка, блядь. Этим привез серьги, блядь, хуерги, блядь. Все, сидят все, блядь, чай пьют, блядь. А это, блядь, ну нет пёрышки, хуй с ним. Говорит, нет, пошла опять подрочил нахуй там в сарае, блядь. Пришла довольная, блядь, по пизде мешалка, блядь. Ну пёрышки чувствовать ей надо, блядь. Когда три раза батя едет, говорит, перышко ясного слова. Да ёб твою мать, я думаю, ох, как ебаться-то хочет-то, блядь. Чует она что-то в этом перышке, блядь. А может, ей сны навеяли, блядь. Может, сказок начиталась Аксакова, блядь, как годы Багрового внука, нахуй. Понимаешь, у меня там в книжке были годы Багрового, не Багрова, Багрова внука, блядь. Помнишь, там, ну, тот же был такой, типа Данила Багрова, только пизды не давал никому, блядь, в Америку не ездил, а так по себе жил спокойно, блядь, сказки слушал, блядь. Понимаешь, Лёда Багров, ну, откуда это все идет-то, блядь, понимаешь? Истоки, блядь, истоки поднимаются, блядь, как Аксакову, блядь, туда, нахуй, на Уральские горы, блядь, переборы, блядь, там каменные самоцветы, блядь, раньше, блядь, дохуя было, пока все не распиздили при советской власти, блядь, и татары, когда набегали, каждый, наверное, то, блядь, какой-нибудь изумруд схватить, то алмаз, все так расторчили в пизду, блядь, понимаешь? Все растащили, блядь, весь Урал, нахуй. Он уже рухся стал, блядь, каменья все усохли. Каждый наряд внутрь вглубиться, нахуй, понимаешь? Вот там Аксаков, блядь, проводил время, тоже камни собирал, блядь, пиздил. И однажды, блядь, там тоже у него, видать, после большого перезора, нахуй, он, блядь, увидел эту, блядь, еще царицу этой вот. Горы, блядь, понимаешь, этой медной, блядь, ебать её в сраку, блядь. Она говорит, что ты, дедушка Аксаков, блядь. Он говорит, ой, блядь, дочка, обосрался, блядь, я что-то устал, далеко забрался, перепил, нахуй. То ли, говорит, я кларету переложил, блядь, тогда, нахуй, за воротник, блядь, хуй его не знает. То ли селедки переел, блядь. Не могу найти дорожку, но она его выпроводила, говорит. Он после этого сказку написал про горшочек, блядь, вот из этого, нахуй, блядь, каменный цветочек, блядь, нахуй. Как чувак сделал каменный цветок из большого куска мрамора, не мрамора, а изумруда, блядь. Обрабатывал его потом, блядь, чего-то его не съел, подавил, и не мог никак выстарать, блядь. Она все говорит, не выходит, я донял каменный цветок. Он говорит, не выходит, блядь, сидит, серит, блядь, ничего у него не выходит. Вот такая история, понимаешь, жуткая история, блядь, я потом ее расскажу, блядь, все подробно, блядь, подробно, сука, это все требует, блядь, очень подробного слова, Коля. Так вот, сука, с этим финистом, я тебе говорю, ты наливай. Вот, значит, это для... Русский народ, он давно все эти проблемы уже уловил, блядь, давно у него здесь, так у нас, сука, блядь, педагоги нихуя не знают. Когда девка, блядь, пизду облавку чешет, блядь, на уроке, значит, ей ебаться пора, понимаешь? Надо их сводить к психопатологу, блядь, может, какой хуёчек маленький подарит, блядь. Иди, мол, там, только это, смотри, целку не порви, блядь. Хотя сейчас уже по пизде мешалки у кого какая целка, блядь, их зашивают уже по 100 раз, нахуй, блядь. Одной пизде 5 раз сшивали, нахуй, говорит. Все, я девочка, блядь. Снова девочка я стала, блядь. Такие, блядь, ушлый народ, блядь. Косметика далеко шагнула, блядь. Хирургия, блядь. Лицевая, блядь. Ну и по пизде тоже досталось, нахуй, понимаешь, хирургия, блядь. Все сосют, нахуй, блядь. Только нам нихуя не достало. Хотя досталось, бля, Колян. Пиздю, бля. Он эти французы все, они тут тоже про все обосрались, нахуй. А да, еще раньше нас обосрались на футболе. Так там травур, пизда. Там просто все случилось-то, нахуй. Они выходят, ты смотрел, не, передачи, нара? Смотрел, не? Куда ты, нахуй, за моей рыбой, блядь, в пизду еще, блядь. Вот норовит, ну ешь, ладно, хуй с собой. Травур-то какие рожи, блядь, они идут, сука. Рожи, бля, каменные. А, блядь, им еще в машину говорят, пидорасы, блядь, пидорасы. Я говорю, ёпки, ну что, это же игра. Неужели из этого надо делать такое политическое сёву? Они же прошлый год были чемпионы, блядь, Зидан, блядь, там, сука, вся. Но дело в том, что у них у всех, блядь, ты понимаешь, для чего дошла? лицевая хирургия, блядь. Это не лицевая, нихуя, это уже, блядь, хуевая хирургия пошла, блядь. Они им каждому в хуй вживляют, блядь, этот самый. У них у многих такая история. Один к ним попал, сука, откуда-то из Марокко, блядь, пошел с ними под душ, смотрит, у них почти у всех хуи почти стоят. Он даже напугался. Он говорит, ёб твою мать, гомосексуализм полный, блядь. Это что же они, сука, друг от друга возбуждаются и ебутся, блядь? Или меня захотели, сраку поджал и вон из душа, блядь. Пробкой заткнул и вперед. Говорит, как бы не выебли нахуй. Тренеру пожаловался, говорит, там все, говорит, почти состоят. Говорит, мудак ты, ёб твою мать, ты с дерева только что слез, блядь. У нас у всех, говорит, они уже состоящими ходят, блядь. У них вживляют такой, блядь, имплантант, блядь. Чтобы им особо не напрягаться, а баб ебать. Вот до чего дошли-то, понимаешь, нет, Коля? А, ты слезу пустил, блядь, а ты все напрягаешься, нахуй. Да за этот имплантант тут, сука, всю залупу, блядь, сдерут, нахуй, блядь. Ты что? Ты, сука, диваны все продашь, нахуй, квартиру, и будешь голым ходить, состоящим хуем, блядь, зато на морозе, блядь. Но зато всегда у тебя стоит, ты понимаешь, нет? Вот у них как? Вот все облегчение вам, ребята, блядь. Вот вы потренировались, вспотели, блядь. Чтобы еще хуй подымать, надо столько сил, столько крови отдать. А у вас уже все в порядке, блядь. Только, блядь, за лупу наведи, блядь, и хуярь. Вот до чего дошла, блядь, лицевая хирургия глаза, блядь, а? Коля, какого глаза? Хуй, не знаю, блядь.

Ты, говорит, Немо, не ходи, говорит, туда, блядь, не трогай эту лодочку, нахуй она тебе сдалась, блядь. Нет, потрогать хочется, блядь. Вот это вот всегда так, Коля, блядь. Вот, вот, ну не слушаешь ты, блядь, опыт у папы уже какой, бля, маму потерял, братьев всех, сестер твоих, блядь, схоронил нахуй. Ну, и не слушаешься, блядь. Раз потрогал, блядь, а его хуяк, блядь, за руку, нахуй. Ну, не за руку, блядь, за плавник. Поебальцу, раз, блядь, и в какую-то, блядь, нахуй пакетик, блядь. О, блядь, ну папа чуть с ума не сошел, блядь, у него волосенки.

0: такая рыба, блядь, какая-то. Только я, говорит, все забываю, нахуй. Ты кто, говорит, нахуй? А ты-то кто, говорит, блядь, хуй в пальто, блядь. Я, говорит, я, говорит, рыбка, клоун, блядь, за сыном. Не проплывал тут, блядь, вот эта лодка какая-то, хуетка, блядь. Он говорит, проплывал, я не помню, блядь, не помню. О, не, я видела, блядь. И вот мозги ему заебла тоже. У него это пропадание памяти, нахуй. Какая-то рыба сраная, блядь, какая-то синяя, блядь. Как ее, какая-то, как ее зовут, Полли, блядь, хуёлли. Ну, в общем, такая, блядь, тоже пизда. Завела его куда-то нахуй, говорит, а зачем мы здесь, блядь? Говорит, да я, блядь, за лодкой гонюсь, пизда, Марья Ивановна, блядь, я щенка, блядь, спиздили нахуй, блядь. Иначе как куда-нибудь в аквариум засунут, блядь. Говорит, ну, блядь, надо искать, блядь. А дело, как понимаю, около Австралии где-то происходит. О, говорит, вспомнила, говорит, на ней было написано «Сидней», блядь, на лодке, «Сидней». А еще с лодки маска пизданулась, маска, ну, для ебала-то вот это. Чтоб туда, вглубь-то нырять. И эту маску они нашли, блядь. А она куда-то нахуй как падает туда. А там уже глубина, блядь, давление, сука. А там на этом давлении водятся всякие вот эти вот разъебаи. Рыбы такие, блядь, с такими челюстями, они сидят в тишине. А у него, блядь, тут на лбу такой огонек, сука, горит. И все, конечно, этот огонек темно, как в жопе у негра, блядь. И все, конечно, норовят на этот огонек, а он их хуяк и берляет. Пасть такая, сука, блядь, страшное дело. Ну, в общем, короче, эти вдвоем с этой Кларой, блядь, этот рыбка там, клоун, блядь, они, значит, его объебали. Поняли вовремя, что это, блядь, этот колокольчик, это, блядь, сука, ведет в пасть, блядь. И они, значит, как начали крутить, и они ему ебал так замотали, блядь, и все этой маской сверху хуяк. Этой резинкой-то, блядь, прикрыли нахуй. Он там ебло, блядь, у него скукожило. Говорит, давай уебываем скорей. Ой, говорит, только запомни номер, блядь. Вот там написано на маске «Сидней» и 555, там 3-1, сука. Ой, блядь, какие сообразительные. Ты чего этот адрес помнишь, Коля? Нихуя ты не помнишь, блядь, да когда не болеешь, блядь. А тут рыбки, блядь, адрес запомнили. Да еще это пизда. Марья Ивановна, Клара-то, которая нихуя не помнит, блядь, запомнила, блядь. Туда приехали, блядь, все там опять тепло в Сан-Паули, блядь. Но самый хороший было, конечно, Порт-Алегро. Порт-Алегро, блядь, я тоже там, блядь, под этим Сан-Паулой. Мы туда с посадкой куда-то летели, с какой-то хуйнащей, блядь. Сели, поднялись опять, там вроде недалеко, а хули, блядь. Там и городишко такое, и климат, ты знаешь, как у нас, блядь. А там кореша драгоценные русские люди. Звонят, Аллочка, блядь, я говорю. Мы, говорит, здесь 11 лет, говорит, клопа ебем. Смылись, говорит, на какой-то барже, блядь. Из Питера, говорит, мы. Говорит, страдаем жутко, бля. Хочется книгу русскую прочитать. Я говорю, вот книги у нас только у мастера, блядь. У мастера он свои книги сам привез и всем дорит. Я говорю, пойдите к нему, попросите русскую книгу. Он вам, может, и даст. Он здесь спрашивал, сколько у нас там книг осталось? Сколько осталось книг? Так, в посольстве отдали, там отдали. Ну, там осталось 5 штук, но все мятые. Говорит, да хуй с ними с мятыми, и мятые отдадим. О как, дефицит, бля, русской литературы. Дефицит. Говорит, ну, мы, говорит, у нас тут был товарищ. Мы хотели там заказать, знали, что вы приезжаете, а там уже все распроданы билеты, там все, на действие, бля. Ты что, знаешь, как билет продают? Билет стоит 100 рублей по-нашему. Значит, 10 ихних этих реалов, блядь. Можешь заплатить 5, а 5 рисом отдай. Для слабонервных и больных. Представляешь? Для этих инвалидов детства. Отдай рисом. Или псеном. Или папайей какой-нибудь. Коля, папайей, ой, бля, наелся этой папайей. Они сок из него прям давят, свежак. Это папайя, она у них растет везде. Тыква. Тыква, ну как тыква? Не тыква, блядь, дыня. О, дыня с тыквой вместе, только на дереве. О, бля, какая история.
1: А в это время, значит, тут они...
0: Опа! И на сынка прям так они... Он как из канализации, блядь, а они тут плывут, эти, блядь, папа-то. Ой, сынок, ой, папа, бля, радости! Прям чуть не обоссались все, блядь. Ну, естественно, кто ж думал, что, блядь, можно найти из аквариума, блядь, сделать, сука, ходку, а? Из аквариума все скачить, блядь.
2: Короче, только они ебалом доразинули, бля.
0: А тут сети. Хуяк, бля, там рыба, селедка, бля, здорово.
2: Их на траулер-то этот затягивают, нахуй. Затягивают.
0: А Немо, знаешь, в какой смысл он оказался, сука? Он не только, что камушек там куда-то подложил. Он говорит, так, блядь, я сейчас...

все сделаю, нахуй, говорит, рыбы, блядь, не паниковать, нахуй, сука, все вниз плывем, вниз, то есть они стали все ебальцами, развернулись вниз, туда, в сетях, и тянут эту, блядь, всю эту кормушку, весь этот мешок сетевой, вниз, блядь, и такую развили, я тебе скажу, Коля, скорость, нахуй, все, этот корабль чуть не перевернулся в пизду. Короче, сети оторвались нахуй, все это бросилось, блядь, они все расплылись, и вот так он спас всех рыбок, блядь. И вот уже хиппи-энд, как говорится, блядь. Ну да, хиппи-энд, ёптать, в одной акватории, блядь. Клара с этим акулом, блядь, самцом, блядь, сука, Вилли, блядь, который её сберлять хотел, подружилась, опять встретились они. И вот они, значит, вроде как такие довольные, блядь. А однажды приехали в родную акваторию, там же этот опять скат опять хуярит, блядь. Поплыли, сели, блядь, говорит, вот, блядь. И мораль. Детишки, слушайте старших, блядь, не выёбывайтесь, блядь, а то все в аквариум, нахуй, попадете в пизду.

Короче, блядь, они на каком-то в тяжелой машине на радио услышали, блядь, на радио классика, блядь, потому что один любил. Любил там послушать радио классику, блядь. Ну такой продвинутый, блядь, паренек. Ты, говорит, выключи эту хуйню, говорит, ты знаешь, что это, как эта хуйня называется? Это Гайден, блядь. О, думаю, бля. Мальчик хорошо развивался, но вдруг чего-то у него прекратилось. Прекратилось, да. Другое что-то пересилило, блядь. Ну, короче, на этом классике передает им друзек, блядь, зашифрованный привет. Мол, только передайте моему братку, там, Димке, блядь, что я его люблю, что, сука, Дима, куда ты едешь? Туда не езжай, блядь, потому что там... Ну, в общем, так, иносказательно сказал, а чувиха ведущий говорит, о, как интересно мы передали, что, мол, кто-то все, блядь, радио-то включил, блядь, а там уже все закончилось, а та чувиха возьми да и повтори. Так что для Диме, которому передали, что туда, мол, не езжай, а то получишь то, чего не получишь, блядь. Они догадались, что куда-ли куда они едут, их там накроют нахуй, то есть, братва, их там уже ждет, блядь, для этих замоченных и замученных, блядь. Ой, бля, говорит, куда же нам деваться, сука, поехали на какой-то стоянке, остановились, блядь. Вот где они с этими, блядь, ебаными дальнобойщиками там к ним стали прикалываться, мол, дайте бензинщику, давайте мы вас прикроем. Да, говорит, идите вы нахуй, нас уже исщипали всех, блядь, у нас и денег-то нет, блядь, все мы замученные, задроченные дальнобойщики. Водим всякую хуйню, блядь, которую нам наложат, блядь, еще братва кругом, сука. Тут к окну еще подъезжает какая-то братва, действительно. Ребята, пойдем машины переставим, мешают, тут сейчас товар подвезут, блядь, типа, выводят там и начинается ебатория. Один там заика сидел, говорит, ну, блядь, ребята, все сделать теперь, блядь. Он говорит, а хуй теперь. Теперь, блядь, ебало мне щелкать, блядь. Бабки давать, блядь, мы вас прикроем, как будто мы ваше сопровождение, блядь, а? Пойдем, говорит, пойдем, нахуй, выяснять. Ну, короче, когда вышел этот, блядь, Димон, говорит, ну ты что, сука, им тут напиздил, блядь, ему пизды этому сиплому там, одному маленькому, блядь, этому водили, дальнобойщику. Иди, блядь, сука, садись в машину. А я тебе что говорил, этому говорит заики. Не бери на работу, кого не попало. Мы сколько взяли, блядь. Короче, понту навели, та братва местная охуела, говорит, блядь, странное дело, блядь. Мы их сопровождаем, мол, хули ребята, блядь. Все псин-сином, синарем, блядь, мол, типа, ну ладно, говорит, мы народ мирный, говорит, раз вы, блядь, вообще это наша территория, говорит, да мы с ними едем, ну, ребята, мы уже с ними все, дань взяли туда-сюда, бля. Ну ладно, говорит, ой, смотри, номера московские у них какая хуйня. Слушай, а чего везут-то они там в этих? Да, говорит, там водяру какую-то. О, ну-ка, тормозни-ка их сейчас спросим, блядь. А чего везете, ребята? А этот, бля, не будь дураком, блядь, сука, теле, говорит, горылку, блядь. Ну, не знали, чего. Один говорит, ну это как ее эту, блядь, наморщился, бля. О, говорит, а, может, нам пару ящиков дадите, бля? Говорит, ой, ребята, палевая, блядь, потравитесь нахуй. А тогда это модно было, народ просто мёр, блядь, сука. Помнишь, блядь? Помнишь песню, я пел, блядь, сука, а? На тройке, блядь. А я хочу опять этот, блядь, древесный спирт водою разбавлять, иметь подпольный видеосалон и ждать, когда ко мне придет ОМОН. Помнишь, блядь? А, Коль, а, то-то, блядь. Некоторые так и жили тогда. Вот так вот время такое, блядь. Ну, говорит, отравитесь, паливай. Ну, ладно, езжайте, блядь. Ну, сука, блядь, повезло, мол, вам, блядь. Ну, они приезжают за этими, блядь, тем, мол, бабки должны там $400. Говорит, давай, хули там туда-сюда, у нас бабок нету, блядь. А наши еще стали делать карлик-нос, ты понимаешь? Карлик-нос. А это уже кто? Это уже гаук какой-нибудь. Гаук — это немец, понимаешь? Или гауф, как его там. А другой еще этот Гофман, Этель, Лилиан, можно сказать, войнич, блядь, Гофман. Как его, не войнич, фу, это овод, пизда. Все смешалось в доме, блядь, Облонский. У меня в голове такой сейчас раскардак-разбардак, понимаешь, нет? Ну, короче, Гофман, блядь, Гаук, все эти сказки братьев Гримм, понимаешь? Ну, чего вам нас-то не идет? Все вы всю за немецчину за эту беретесь. Объясню почему, сука, у них продюсеры немцы, блядь. И вот уж сделали они этого карлика носа уже с таким носом, блядь. И с ним и остались, блядь. Потому что немецкие продюсеры послали их нахуй. Нет, опять пиздю, опять Коля пиздю. Не карлик остался с носом, он остался с хуем, понимаешь? А эти щелкунчик и все они делали, понимаешь? Что же, блядь, братьев Гримм, ёптать, гауф какой-нибудь, блядь. Вот они, щелкунчик-то и остался с хуем. Карлик с носом, а щелкунчик с хуем. Что-то они не уторговались, немцы народ, вот такой привередливый, нехуй с немцами связываться в этой истории.
Надо самим, блядь, самим, как наши, блядь. Вот столичный сувенирчик. Там уже крепочек уже пошел везде. Сяська Лазарев-младший бегает, рыбаков спасает, блядь, из пучины. Вытягивает собственными руками, блядь. Сети с рыбаками, блядь. Все крутится, вертится. Вот это вот уже, блядь, отечественная мультипликация, понимаешь. И много таких я знаю вот этих вариаций, когда народ рисует классно, понимаешь, классно рисует, но не находит денег продолжить проект. А в бабки упирается очень много, вот поэтому немецкие продюсеры выебываются, как мухи на стекле, блядь. А были бы наши ребята, там скромнее, блядь. Там, в Ростове, все скромно. Партийску налили, выпили, блядь. Зевнули, пукнули, блядь. И дальше рисовать. Рисовать, рисовать, рисовать. И мультик получается красивый, блядь. Там все, чё-чё не так, блядь, а ты партийску ёбни. От сюра каретного, блядь. Ёбни чуть-чуть, всё будет окей. Как наебался на этикетке, посмотришь, интеллигентный человек. Интеллигенция только и пьет такой портфель интеллигенция. Вот так я тебе скажу. Корешки, мой драгоценный. Так все, с мультиками, у нас все будет с тобой в порядке, бля. Я тебе гарантирую, корешок ты мой драгоценный. Ждем премьеру нашу, блядь, столицу сувенира, блядь. Наливай нашего портвейну. Отдыхай, Коля. Ты славно поработал. Ты долго шевелил ушами и слушал все, что я тебе здесь сейчас въебало в твое втолковывал, блядь. Умница ты моя, да? Я тебе в лобик поцелую. Вот так.

0: Получаю я от братвы письмо из Анзера Сузенка. Пишут, бля, ребята, бля. Сюра, бля, объясни, что такое ГКУ, бля? Вроде на чихпы. Мы, говорят, въебываем, бля, выпускаем там всякую хуйню, телогрейки, фуфайки, бля, валенки валяем, хуяем, полный, блядь, самообслуживание. Сами себя кормим, блядь, занимаемся всякой хуйней, блядь, спортом, блядь, занимаемся, спиртом уже занимались, блядь, теперь тут ведем здоровый, сука, образ жизни. Вот мы, сука, и задирались. Это что такое ГКО и чем его в рот мясных пых едят и куда его засунут? Все, как говорится, представление вот этой все этой хуйни, блядь. На что я, ребята, могу вам отметить, блядь. И сам я нихуя не понимаю в этом, блядь, рот мясных пых, блядь. Потрогать его нельзя, блядь. Сука, один потрогал, пришел, пиздец, тут накрылся, бля, медным тазом, блядь. Это, сука, взаиморасчет называется. То есть, ты мне нихуя, и я тебе по пизде не сяду, блядь. То есть, есть такая бумага, на ней написано ГКО, блядь. О, ебать, мои старые костыли. А там нихуя, блядь. Ты понимаешь? Иностранцы просто охуели, блядь. Ведь это все мы должны вложить наши, бля, вот эти зеленые, вот в это ГТО, блядь, нахуй. Они, значит, в это ГТО вхуячили, блядь, им говорят, ну а теперь мы вас поздравляем, пиздец, обосрались. Ха-ха-ха-ха, блядь, это что такое придумай, блядь? То есть, сука, понимаешь, так, как мы ебали, все попало, кроме шила и гвоздя, блядь. Шило круглое, шальной гвоздь вообще ебать нельзя, блядь. Ты понимаешь, блядь? А нас ебут не переставая, блядь. Дай хоть отдохнуть, батюшка, блядь, да что ты заебал, блядь. Ну дело не в этом, сука, блядь. Дело в том, что черномырин, блядь, он, блядь, говорит, вот, сука, какой путь, блядь? Либо нам завинтить гайки, нахуй, по самую сраку. Я говорю, завинчивать в пизду, блядь. Ну, ремни давай затянем. Я говорю, ну, затягивайте на наших, блядь, пузырях, блядь. Хуй вы их затянете вам, ремня не хватит нихуя, блядь, со всей стороны, блядь. Мы-то затянем, в рот мячик, я вообще ремня не нашего нихуя, у меня портки он соскакивает, блядь, на пятках держится, блядь. В рот мячик пых, блядь. За геморрой зацепились, блядь, висят, сука, блядь. А хули, блядь, делать, сука, питание какая, блядь? Вот так, в рот мячик пых. Так вот ГКО, блядь. Вот давай, мол, мы этими ГКОами, блядь, сейчас будем расплачиваться, блядь. Ну как Уругвай, блядь. Хуй в сраку, мы же не в Уругвай, живем-то, блядь. Он пошел, сука, посрал под куст, блядь, банан сорвал и пошел, блядь, а у нас где сорвешь, нахуй, банан-то? Поебал только получишь, блядь, что сорвешь, блядь, с березы веник, блядь. Ну и веник ему срись этим, блядь, узырись, блядь. Попариться можешь, блядь, нас и так запарили уже нахуй, блядь, и веников не надо ни в пизду, блядь. А ты знаете, блядь, как у нас деньги добывают, блядь? У нас в России, когда вот этот разгар всякой хуйни, блядь, и чубайся, блядь, чубайся, блядь. Ты, сука, умеешь деньги доставать, блядь. Да я умею доставать в рот мясных пых, блядь. Ну как достать, блядь, в рот мясных пых? У кого, блядь? А говорю, у меня есть одна мыслишка, блядь. Вот если вы меня назначите самым главным, блядь, по доставанию, блядь. Ты скажи честно, блядь, где достанешь? Он говорит, отсосу у комдесю, блядь. Комдесю и такой хуй сидит, блядь. Самый здоровый хуй, блядь, у него, блядь, этот вот, сука, банк и бабки, блядь. ВМФ, блядь, банки нахуй, все. И говорит, а чего, блядь, Петрович, позвольте сделать у вас комдесю, блядь. А кто лучше всего сделает? Чубайс. Тот побежал, на карачках пополз и отсосал, блядь, половиночку. Он говорит, потом остальное, блядь. Сука, дед, дососешь, блядь. Вроде бы сих пых. И сарак Чубайса завожали, блядь, умел, блядь. Да так, сука, уметь, ты тут зинку пошли, блядь, она клевей сделать нахуй все, блядь. Она, сука, так оформит тебе, сука. Или, блядь, уж в конце концов, бля, Монику Левинску. Никто не платит нихуя. А хуй платить-то, блядь? Хуй ГКО, блядь. Ну, ГКО, в рот мясных пых, блядь. Ну, эти посмотрели американцы, англичанцы посмотрели, бля. Вергерцы, блядь, всякие другие, блядь, нанайцы. И говорит, хуйня. Это вся хуйня. Они точно сказали, хуйня. Ну, их не объебёшь, бля. Сервер хотя бы объебать. Пришёл этот молодой, так хуй-то, комсомолец, блядь. Корниенко, блядь. Как его, сука, зовут-то, блядь? Петька Васька, блядь. Говорит, да я сейчас порядок наведу, блядь. Черномырин, ответь за наколку. А Черномырин говорит, а хуй в сраку, блядь, вместо маку, блядь. Вот ты, сука, молодой, ты еще не понимаешь многого. Ты на меня прешь сейчас, блядь. Но я, сука, тебе гарантирую, блядь, обосрешься. Он говорит, а президент говорит, Черномырин, уйди, блядь, нахуй. Черномырин, уйди, блядь, ты мне не даешь, блядь, размаху, блядь. Он говорит, размахнись, у тебя в рот тебе цепых, блядь. Черномырин уходит, блядь, сырого брови насупил, блядь, и уходит, блядь. Приходит молодой чувак, бля, говорит, так, сука, значит так, вроде бы сих вы, как я понимаю, все, я, бля, представляю все только по себе, бля. Значит так, так, вы нахуй все, вы все в пизду, вы все к ебени матери, блядь, всех нагнал нахуй, говорит, так, ГКО, блядь, ГТО нахуй, все наготове, блядь. Либо мы обеспечим ГТО, блядь, либо платим зарплату рабочим, блядь. Я посрался, блядь. В рот мне сих пых, блядь. А я, ясно, как, блядь, как божий день президент сидит, блядь, думает, кто же здесь обосрется, блядь, наконец, нахуй. То есть, понимаешь, он не то, что, блядь, ситуация, говорит, я владею ситуацией, он периодически говорит, я владею ситуацией. А сам говорит, кто же тут обосрется, блядь, кроме меня, блядь. И все серут и серут, блядь, как птички, нахуй. Не успел заглотить, у меня старую сраку, хуяк, и на голову, блядь. А на голову другому, блядь, но не президент, он нихуя, блядь. Он успевает отворачиваться, блядь, и знает, когда упадет, нахуй. Все он, сука, знает, блядь. Говорит, слушай, все равно, я тебя люблю, сука, блядь. Рот блядь, всех пых, говорит, да пошел ты нахуй, блядь. Он говорит, нет, я говорю, рот я всех пых люблю и хочу тебя назад вернуть, потому что с этим ГКО мы обосрались, блядь. Потому что наш комсомолец, блядь, решил отдать по полной программе. Хотел честно жить, ха-ха-ха, в рот блядь, всех пых. Где он вообще честно жить-то, блядь? Ты, сука, будешь, блядь. Он говорит, либо, говорит, блядь, платить шахтерам, блядь, которыми касками весь мост разболотили нахуй, превратили его в ровную дорогу, блядь. А он был горбатый, блядь. Ну, в смысле, названный в честь Горбачева, блядь, мост был горбатый, они касками хуячили и сидели, блядь. А там уже, знаете, началась уже, блядь, это вот, пиздота. То есть, это, эрозия матки, блядь. Ой, пизду, какую матки, нахуй. Эрозия моста, блядь, началась. Ты понимаешь? А эрозия, знаешь, такое? Это разрушение, блядь, проистечение трещин и всякая другая хуя, блядь. А что президент сказал? А познатушки-перепрятушки, в рот мясих пых, блядь. Пиздец, ошибся нахуй. Пошел нахуй ты, блядь, а ты все равно вернись. На все остальные сказали. Ну, блядь, ну ты, сука, Боря, даешь. Ну как же так можно, блядь? Мы только все обосрались до этого, блядь. Обосрались еще раз, блядь. Сколько же можно серка срать? В рот мясих пых. Ты что, одним горохом питаешься, что ли, блядь? И мы тоже, сука, сука, да нет, блядь. Вроде, блядь, ненормальный, сука, блядь. Буфет, хует-мует, блядь. Хотя кофе исчез, блядь. Они там, сука, все кофе любили, блядь. Пиздец. А кофе-то оттуда нахуй, блядь. На доллары, блядь, получали. Пиздец, кофе исчез. У них сразу, блядь, сон, блядь, наступил в думе, блядь. Все, блядь, начали думать, как кофе добыть. Наконец-то конкретная задача, блядь. Появилась кофе добыть, сука, вроде всех пых. Пошли на улицу, блядь, искать кофе, блядь. И тогда они разглядели на улице, что люди-то, блядь, все охуели нахуй, блядь, в стране. Вот тут-то, сука, они решили, блядь, надо что-то делать, блядь. Импичмент, блядь. Все, пиздец, чувак обосрался, блядь. Говорю, я никуда не уйду, в рот мясих пых. А его никто не гонит, куда ты пойдешь, нахуй, блядь. Померу, что ли, блядь. С рукой с протянутой пойдешь. Народ, народ тебе, кто и больше даст хлеба, кому тебе въебало плюнуть, нахуй, блядь. Все, пошел ты нахуй, блядь. Так что, мужики, у меня к этому отношение такое, блядь. Эту хуйню пора заканчивать, блядь. Если они там в дубе, блядь, они там думать должны все, блядь. Однозначно, как один мудила говорит, блядь, однозначно, блядь, думать, сука. Вот пускай они думают, блядь. Если они думать не будут, ну тогда мы будем думать за них, в рот мясих пых, блядь. А народ всегда, он был смекалистый, блядь. Вот она ведь на выдумке хитра, блядь.
1: Феня, сука, тот знает толк в ёбове, блядь. Один, знаешь, такой, блядь, одна чувиха, блядь, тоже ебаться, знаешь, как хотела, блядь, сука. Так вся дохуя этих знакомств, ёбты, вот этих. Вот она звонит. А у вас, говорит, можно мужика вызвать на дом, говорит, блядь. Ну, можно, только денег стоит. Говорит, да ебу я, говорит, мне денег дохуя, блядь. Ебаться хочется, говорит. Но мы для этого и созданы, говорит, мы вас должны удовлетворить, блядь. Мы вам пришлем, какого вам надо, блядь. Она говорит, ой, мне знаете, какого надо, говорит. Вот до чего ебаться хотелось. Мне знаете, какого надо, говорит, такого, чтобы который долго не кончает. Вот ебет, ебет, вот как финишный отлеснёкал, понимаешь, блядь? А они говорят, есть такой, говорит, подороже будет. Да ебу, говорит, мне все равно, говорит, блядь. Только чтобы который долго не кончает. Ну, а есть, говорит. Да, а знаете, вот из тех, которые вот дольше всего не кончают,
0: вот который самый дольше всех не кончает. Ну, ебическое тело, как ей хотелось ебаться, Коля.
1: Есть, говорит, такой, но это очень дорогой, говорит, блядь, будет. Ну, баба, когда хочешь, ей по пизде мешал, говорит, все нахуй, говорит, белье себе продам, все, блядь. Говорит, ладно, адресовочек давай через 40 минут, говорит, будет, говорит, блядь. Тут звонок через 40 минут, она охуела, блядь, вся раскрашенная, пеньюар, блядь, все постелила, говорит, ну, приготовься к такому. Говорит, блядь, сейчас, сука, я наслажусь, блядь, настоящим хуем Финиса Ясного Сока. Открывай дверь, блядь. Ёб твою мать, Коля, Финиш Ясный Сокол точно входит, блядь. Не летит, а входит, блядь, на ногах. Сука, он, конечно, Версаче, блядь, Трусарди, бля, метр, бля, 90 ростом, бля, глаза, сука, бля, такой весь, сука, загорелый, блядь, от него па, бля, одеколоны там, нахуй, Трусарди, бля, хуярди, бля, спортивного типа, блядь, чувак. Ёб! Она сразу, блядь, уже подмокла пару раз, пока до спань дошла, кончила два раза, нахуй, ёб твою мать, как, какое счастье подвалило, бля, этот хуй, говорит, блядь, Финиш Ясный Сокол, бля, раздевается, сука, и все, рвет на себе, блядь, рвет, бля, рубаху, нахуй, разорвал рукава, блядь, вывернул все в пизду, повесил на люстру, нахуй, ботинки, сука, каблуки отгрыз, блядь, обломал все в шнурки, блядь, разорвал, блядь, все рвет, брюки пополам, хуяк, блядь, сука, трусы, хуя, она говорит, что вы делаете, как же это вы будете потом-то, блядь, и говорит, но он, блядь, отвечает ей, говорит, потому что когда я кончу, блядь, это все уже будет не в моде, блядь. Вот, сука, какую она себе судьбину-то выбрала, блядь. Она не знала, где настоящий Финиш Ясный Сокол таится, блядь. А настоящий Финиш Ясный Сокол, о, блядь. Он, сука, заебет кого угодно, блядь. Поэтому к нему так все и стремятся, нахуй. Вот она этими чугунными пососками, блядь, утюжками дошла до него, блядь. Говорит, пойдешь, говорит, там, говорит, просвирня, говорит, есть. Просвирня, ну, ты не знаешь, ты в церковь не ходишь нихуя, да? Ну, просвирочки такие дают это. Ну, вот, как каменный вот хлеб как раз, который она ела, блядь. Вот его об дорогу не расшибешь, его надо постараться отгрызть, блядь. Ну, дома в основном молотком хуяк, блядь. Кусочек отгрызть и считай, что ты причастился, блядь. Все, на тебя снизошла, блядь. Это вот божья, блядь, благодать, нахуй. Только пломбы, нахуй, главное, береги, так. Погрызись, блядь. Ну, запей лучше всего, конечно, когором. Ну, нет когора портфельным, запей хуй там. Вот в этой просвирне они пекли вот эти как раз твердые, блядь, хлеба. Вот эти твердые, которые об дорогу не расшибешь нихуя. Много пекли. Она еще там, говорит, ухаживала там и все такое, цветочки поливала. Блядь. Ее, говорит, все полюбили, какая девушка, бля. Говорит, ёптать, не девушка, цветочек, говорит, блядь. А про свирню ей сказали, блядь, намекнули. Там-то Финиш Ясный Сокол, сука, живет, блядь. С кем? С бабой, ёпта. Она говорит, ой, блядь. Хотя ревновать к Финишу Ясному Соколу, все равно к жопе ревновать, блядь, паровоз, нахуй, понимаешь? Да, мы такой общественный муж, блядь. Общественный ебака, блядь. Что делать, блядь? Всем принадлежит, он, блядь. Заколдованный волшебник, нахуй, ёпт. Как может волшебник ревновать, блядь? Кому? Вот тоже вопрос, блядь. Тогда надо самой волшебницей быть, блядь. Волшебницей, если она говорит, у меня, говорит, пизда с золотыми краями, я волшебник. Листья, ёпт, твою мать. Удивила, блядь, ежа голой жопой, блядь. Волшебница. Ну-ка, прикинься, блядь. Ну-ка, сделай, чтобы у тебя была, как, блядь, такой, блядь, мышиный голосок, нахуй. Ну-ка, втянись, нахуй. Волшебница, нихуя не получается, во, блядь, губище развесила, пизда, как у тепки козырек, ёпта. Куда нахуй, блядь, волшебница? Тут надо, блядь, уметь, нахуй. А вот ты заметил, Колян, почему, блядь, мужикам все время хочется, блядь, вот потеснее. Да, русская пословица, сейчас, говорит, сец потеснее, да пизду потеснее. Вот почему? Вот никто не хочет, сейчас побольше бы пиздищу, блядь. Ну, редкие есть экземпляры. Ну и тяжело ведь живется она, это который в голове не укладывается. Понял, Коля, 40 сантиметров, у нас один был кореш, блядь. Ему нашли какую-то, блядь. Тоже, блядь. Ну, они там с проблемами, нахуй, ходят, блядь. В институте его свели с одной. Страшная, блядь! Ну, пизда, как ведро. И как раз ему подходит, блядь. Как же они долго и счастливо жили, блядь. Коля, это просто страшное дело. А он извел всех, нам, как достанет у всех все. Опырк, нахуй. Опырк! Для него все мысленный глаз. Это тоже половает. О, это такая... Все, вот это надо об этом думать, блядь. Это целая система, ёпта. Хорошо, вот это совпало, блядь. А если бы не совпало, что бы ты делал, нахуй? Бля, один приходит, сука, публичный дом, говорит, мне, говорит, блядь, вот такой, сука, вот пеленочка маленькая-маленькая, блядь, ну, естественно, говорит, маленькая-маленькая, блядь, а сиськи здоровые, говорит, сейчас будет, говорит, а, подожди, а как вы, да ладно, сиди, говорит, сейчас объявят, блядь, куда вам идти, блядь, в какую комнату, нахуй,
0: сидит, ждет, блядь. Вдруг объява нахуй. Мужчина, говорит, с маленьким хуем и большими руками. Пройдите, говорит, в 32-ю комнату. Ну ебать, мои старые костыли. За что обили человека, ёпта? Ну, с маленьким хуем. Как ему мужик, говорит, мой мужчина в глаза, блядь. А это природа такая уже, устроена, понимаешь, блядь? Устроена, блядь. Ну, хули, блядь. С большими руками. Представляешь, какие у него руки, блядь, большие должны быть. По 10-му номеру. Обнять, все, необъятные нахуй. Ну, короче, я про финиш-то идею. Хули там говорить. Короче, там финиш живет с какой-то бабой. Хозяйка, ну не хозяйка, дочка хозяйки, это про свирни, блядь. Она говорит, ой, а это значит так. Ну как же мне финиш это залучить, блядь, ну блядь, сука, что же делать-то, блядь. Она говорит, а, села как-то она на досуге, блядь, на крылечко, чтобы на виду, блядь, нахуй. На виду она сейчас сидит, пизденка трясет, вроде как проветривается, ветерок дует, сарафанчик поддувает. Она говорит, достала вот эту блюдечку, нахуй, с золотым яичком и катает, блядь. Катнет яйцо, хуяк новое золотое, еще яйцо. О, накатала столько золотого яйца, нахуй, блядь. Эта дочка видит, говорит, ёпты мать, да, продай, блядь, такую-то хуйню-то, яйцекаталку-то, блядь. Мы, блядь, с мамой себя, блядь, сука. Говорит, блядь, а ей, знаешь, она, блядь, к мужским яйцам относилась довольно прохладно, блядь. Другая, если мужские яйца хорошие, блядь, да, все, золотые все яйца, блядь. А это наоборот, видишь, блядь, природа уравновешивает, блядь. Так, говорит, забери, блядь, золотые, дай мне яйца финиша ясного сокола, блядь. Она думает про себя. Говорит, а что ты хочешь за это, говорит, девушка, за яйца золотые, блядь. Он говорит, позволь мне, говорит, ночь с твоим мужиком поспать, провести вроде как, бля. Прям впрямую говорит, она не стесняется нихуя, вот, знаете, ёба вот такая. Ой, бля, говорит, а та думает, о хули. Яйца у меня, блядь, уже бидон целый, блядь. Мы с мамой заживем, блядь, сука, какая там просвирня, нахуй, ресторан захуярим, блядь. Под названием «Половые игрища», нахуй, или что-нибудь в этом роде, бля. Тут финиш, нахуй. Будем его зарплату сдавать, блядь. Он тут всех выебет, на кого надо, блядь. И кого не надо, тоже, блядь. Короче, блядь. Иди, говорит, ночуй. А я, говорит, ему смотворного наконец насыплю, у него не вся, нихуя. Говорит, хуй там, блядь, ебатория, блядь. Ну, та над ним сидела, чахла, финиш, блядь, финиш, захуй его хватало, блядь. Говорит, ну, говорит, не получайте нихуя, блядь, спит, нахуй, все. Та села уже на следующий день опять с какой-то хуйней. Там вышивает золотой ниточкой какие-то, блядь, эти вот шкворинки, блядь, хуёринки. Ты знаешь, я даже там так интересно говорится в сказке-то, блядь, я сейчас, сука, книжечка достану, она мне где-то вот тут лежала, блядь. Тут, понимаешь, так, вот, сейчас я тебе открою, нахуй, стараюсь же. Она, знаете, ему говорит, блядь, эту принесла. Это, как ее? Пялечка, блядь. Это, значит, вроде как... Пялечка, понимаешь, напялили кого-то нахуй на пялечка, блядь. Пялечка, иголочка, сама вышивать пялечка. Ну, пялили, короче, блядь. Та говорит, продай мне, говорит, красной девице свою забаву, пялечка. Говорит, о, говорит, я, говорит, для пялечки, блядь, только бы кто бы впялил, блядь, мне, сука, финиш, ясный сокол, блядь. Позволь, говорит, твоим мужиком провести, говорит, ну, Вася, говорит, иди, говорит, муха отгоняй, я ему все равно, говорит, снотворного полведра захуярила, блядь. Он, говорит, не встанет, как ебать ее в сраку. Брому ему, говорит, укол сделали в жопу, блядь. Как в армии, помнишь, нам так заебенили все, блядь. А хуй сорос стоит. Ебать ее в сраку, успокоились, а хуй сорос стоит. Вот так вот, блядь. Так у сокола, да, она про не доглядел, что волшебный хуй, ёптым. Какого брому, бля, какой нахуй снотворного ведро, бля. Там нахуй, бля, все предопределено свыше. Недаром все она с чугунными этими, блядь, подошвами туда скреблась, блядь, 3 года, а то и больше, блядь. Короче, блядь, уж на третий раз она у нее еще какую-то хуйню перепросила. Говорит, ну пусть это, говорит, я его все равно, сука, блядь, выебу, блядь. Ну выебу, я, говорит, его девушка, говорит, блядь. И выебала, блядь, Коля. Слезой, блядь. Слезой на него капнула, блядь. Прямо на залуп попала. Все. Все закончилось, блядь. Чары спали, блядь. Хуй встал, она на него напрыгнула, блядь, выбыл, он ее узнал. По пизде, говорит, узнаю. Узнаю, говорит, я милого по походке. Она, говорит, я тебя по пизде узнал, говорит, ты, говорит, та самая девушка, блядь, замечательная, которым я перышком ебал. Вот такая история, Колян. Перышком, значит, говорит, о, говорит, все. А ты, говорит, пошла нахуй, просвирни, блядь, я теперь яиц да хуя, говорит, тебя ебать, говорит, неинтересно, ты всем думаешь, как потолки покрасить, как бы там что-нибудь еще, блядь, спиздить, блядь, говорит, ну такая ты, блядь, нетемпераментная женщина, блядь. Обидел, короче, блядь. А то и по пизде она не обиделась, нихуя. По пизде висалка, говорит, идите куда хотите, нахуй, ебитесь без меня. Короче, они уехали в пизду, к отцу приехали. Ну, хуй, тоже, блядь, ну, только без этих, блядь, без галош свинцовых, нахуй, без этих пасахов. Они сразу, блядь, такси, блядь, и туда поебенили, блядь.
1: Такси, говорит, приезжай, оказывается, недалеко. И был ты нахуй. На такси-то, ёпты. Это потому что ритуал. Ты должен своей сракой понять, чего ты добиваешься, Колян. А если легко достается, то легко и расстается. Пизда, пойми, русский надо все понимать.
2: Вот ты, говорит, блядь, ходи вокруг этого дуба, блядь. И кору жри, блядь. Вот 3 года, блядь, жри ее нахуй.
1: Заказ можно было не жрать нихуя, он купил в аптеке нахуй, блядь, кору дуба заварил, блядь, правда, может, сука, сильно, блядь, скрутить, но тем не менее, нахуй, можно и дубы дать, кстати, сказать, блядь, Коля, ты смотри, блядь, вот когда не просеришь, кору дуба завари, блядь, она, знаешь, как дубильное средство, блядь, вот вместо того, чтобы тебя поебал убить, например, блядь, тебе кору дуба завари, как дубильный, как будто тебя отдубили, нахуй, блядь, понимаешь, у тебя будет кожа, как кора дуба, блядь, точно, по цвету точно, блядь. Короче, блядь, приезжают, блядь, позвонили нахуй, во двор входят, блядь. Батя говорит, о, ебать мои старые костыли. Явилась, блядь, не запылилась. Где ты была столько лет, нахуй? Я уже думал, у тебя и в живых-то нет нихуя. Я тебе столько сделал, блядь, 1000 потратил на перышко, блядь. А ты мне такую хуйню. Ну ладно, блядь, рад, что жива, блядь. Русский народ сдержанный, блядь. Еще под сраку дал ей, блядь, сапогом. Говорит, не сказал нихуя, ну что ты, блядь, пизда. Могла записку написать, папа, блядь, я жива, здоров, не ищи. Хочу ебаться, ушла. Клава, блядь, или Катя, как тебя зовут там, нахуй? Папа уж сейчас забыл, нахуй, блядь. Дочь, как зовут, нахуй, блядь. Ну, тарахуль, не записывал нихуя всех, блядь, так назвали, блядь. Ну, ладно, ангельчик мой, давай я тебя покормлю, блядь. А это кто за хуй с тобой, говорит? Блядь, это вот, говорит, мужичок, блядь, у меня тут, сука. Вроде как, так, проводил меня, блядь. Говорит, иди нахуй, ударься об землю, блядь, в пизду. Только голову не отшиби, блядь, головку не оторви, блядь. Ударь и преврати в перышки, нахуй, нехуй, блядь, чтоб все на тебя пялились, блядь. Баба, они сразу, понимаешь? Они права начинают косять. Мой хуй, все, блядь. Раз ты, говорит, уже все, говорит, ну ты еще волшебник пока, ну подожди, блядь. Я до тебя доберусь, я нахуй, блядь. Ну, эти уехали, блядь, отец с дочерями. Ты, говорит, ну ты с нами поедешь, блядь, там, к заутренних, там, помолиться, блядь, там все. Пора уже, если ты грехи замаливать, нахуй. О душе подумать, хуй. Все, все, про пизду ты думаешь, блядь, все. Ну, а, ну, я, говорит, останусь, пока тут посижу, говорит, ну, короче, перышком ёбнуло, финиш появился, говорит, финиш, ну что делать-то, блядь? Говорит, ну хуй делать, ёпты. Надо, говорит, признаваться во всем, хули, в содеянном, да. Сколько мы будем таиться? Сколько мне в погребе жить, ёпты мать? Невозможно нихуя. Там сыро, бля, холодно, нахуй. Лягушки, пауки, блядь. Ну, хочешь, блядь, в конце концов, пожить, я в просвете с бабой жил, нормально, блядь, ёпты. Ну, ладно, говорит, что делать, блядь. Ну, он хуяк там наколдовал, блядь, тут, блядь, тройка, нахуй, бубенцы, они как в церкви-то припиздавали, блядь, говорит, встали в первые ряды, нахуй, вот мы какие, мол, блядь, ну, тоже любит народ русский, блядь, показать себя, блядь. Мол, у меня вон какой, мол, финиш, а у вас хуй мамин, блядь. Вот, я с финишем, мол, а вы-то хули. Ну, народ говорит, ой, блядь, смотри, какая красивая пара, блядь, все это такое, блядь, что такое, говорит, блядь. Да хули такое, говорит, вот, говорит, и батя увидал. О, блядь, это что ж такое, говорит, ну, батя, что, да, признаваться, все, пиздец, нахуй. Говорит, это вот, говорит, мой, говорит, финиш, ясный сокол, говорит, он колдун, ебию мать. Колдун, говорит, в перо заколдован, нахуй, сам себя колдует, в перо. О, блядь, я же, говорит, что же нам делать, блядь, с пером. Мы, говорит, блядь, что же? Не, говорит, сейчас мы это перо нахуй сождем, пизду выкинем, и он уже останется навсегда финишем ясным соколом. Но он скрываться не будет, он будет здесь со мной, говорит, блядь, но ебать меня только одну. Сестрам не дам, блядь. Так прямо она, сука. Говорит, да ладно, дочь, успокойся, ёпта, что это тут так, темперамент, блядь. Вот вам горенка, вот вам спаленка, живите себе, добра наживайте, говорит, блядь. Короче, там, ну, естественно, если заканчивается, я вроде как там был, блядь, мед, пиво пил, говорит, по пизде текло, и вроде как куда это попало, блядь, хуй знает что, понимаешь? Я вот к чему, Колян, ты вот сейчас выпиваешь, ты сам что-нибудь понял, нет, что я расстался, да? Нихуя не вы, я нихуя не понял, вы что, характерно, блядь. Но, сука, половое воздержание, блядь, в ранней половой зрелости опасно. Опасно, Коля, вот за это и выпьем, блядь.

0: Во как, блядь, Коля. «Чудеса продолжаются» называется, блядь. Ну, короче, этого я не знаю, я уже сам сочинил, я уже сам Квентина Буратино стал явно. Я сейчас сниму, я все, таких фильмов наснимаю нахуй. Он так снимает. У одного, блядь, что понравилось, возьмет кусочек, блядь, у другого кусочек. Так с миру по нитке, голому рубашка, блядь, да еще какая нахуй. О, блядь. Та спокойно села и отпиздавала, блядь. В Осаку, нахуй. Все, не знаешь, где Осака? Осака. Остров такой, блядь, в Японском море. Между японскими островами, блядь, остров. Там, говорит, живет великий учитель, блядь. А, остров Окинава. А город Осака называется. Правильно, блядь. Ну, сука, ты тоже нахватался географии. Окинава, правильно. Там базы эти американцы. Окинава, ёптать, да, блядь. Ну, короче, в Осаку, блядь, в эту... Прилетай. Ну, все как в кино, ёптать. Где бабки взяла, блядь? Куда она, нахуй? Чем питалась, блядь? Какие лекарства, нахуй? А так, выдернул, нахуй, все. Из себя эту ебаную питательную смесь и ушла. И пизды всем дает.
1: Где ее родственники, блядь? С кем она живет? Где ночует? Похую.
0: Это неинтересно все. Это бытовуха, нахуй. Святым духом, нахуй. Святым духом.
1: Где денег взяла на полет?
0: А нихуя не понятно. А вот так вот у меня все. Села на самолет, говорит, дайте мне девочка японская, блядь. На Осаку, блядь. И все. Так, говорит, получите и летите. Да, заплати, говорит, и лети. Чем ты заплатил, блядь? Короче, отлетела нахуй. А все-таки ты знаешь, Коля, хорошо, что ее ебли в коме. Это великая стимуляция и позволил ей встать. Это я уже додумываю, блядь. Вот если бы не ебли в коме, блядь, она бы такой силы не набралась. Сколько в нее питательных веществ вхуячили, блядь. Чувствую я, а? Коля, блядь, то-то нахуй. Ну, зато она, наверное, вряд ли забеременела, потому что у нее, наверное, был кесарево сечение, нахуй. Поди, если ребенка, наверное, вынули вместе с маткой, нахуй, пизду, и там зашили все, нахуй. Ну, от этого ей все легче стало, блядь. Она еще, блядь, более такая... Полая, блядь, мускулистая сала. Все, нахуй. Так что вот все не делать, все к лучшему, нахуй.

Последние танго.